0: когда были времена так называемых это приезжих отсюда, когда они приезжали и лупили всех музыкантов. Ну, кстати, я вот честно скажу, это ну, субъективное очень ощущение, иным оно и не может быть. Я дико ненавижу гитару в руках у кого-либо или у себя. Вот если я держу в руках гитару, там, в чехле, я чувствую себя кого-то голым каким-то. Мне очень, не знаю, вот это какой-то комплекс, наверное.
1: Любой музыкальный инструмент.
0: Любой, да.
1: Чем он больше, тем беззащитнее.
0: Вот, вот именно из-за того, что он делает и тебя беззащитным. То есть,
2: а ну... у Саймона какая-то песня была про это, про гитару, что там гитара, вот, ну там с девушками было связано еще, что вот вроде ну, гитара, типа, что да. Ты думаешь, что вот я с гитарой, это
0: все. Тебя провоцирует на людей.
2: Да,
0: на какие-то
2: а
0: действия,
2: на самом
0: да.
2: деле я завтра уеду в другой город, а ты, ну что, ну забудешь об этом. Ну что-то про гитару тоже.
3: Ну, бог с ним.
2: Вроде какая-то гитарная.
1: А может быть, от того, что начинаешь чувствовать какую-то дисгармонию между неким вот кусочком большого искусства, как мы говорим, у тебя в руках, с которым ты находишься посреди вот обыденной жизни какой-то повседневной, которая тоже в своем роде искусство, но немножко другое. И вот эта дисгармония и порождает такое ощущение дискомфорта.
0: Ну, нет, ну, есть же, скажем так, люди, которые, вот, так сказать, чувствуют вот это искусство гораздо больше, там, чем, ну, скажем, я, да? Uh-huh. То есть вот он несет скрипку, у него скрипка стоит там 6 косарей, к примеру, да? И uh-huh. на этой скрипке играл там, ну, Паганини, ну, к примеру, uh-huh. да? Вот при этом он, ну, ощущает себя, эту скрипку, и вот мир как один треугольник, Айрат, как uh-huh. гармонию. А скрипка вот... не выбивается из его... Ну, в принципе, по сути своей,
1: ну,
0: да?
1: По сути своей. Он думает, что нет, вот у меня скрипка в Паганини. Горд,
0: да
1: наоборот. А окружающие некоторые радуются. Ну, бывают же такие. То есть он несет скрипку, и он уже горд от того, что у него есть эта скрипка, на которой Паганини играет.
0: Правда, лучше баян нести.
1: Баян, да. На нем еще кто-то.
2: Но он же может идти и думать, что он... скрипка, ладно, он себя может нести. Идти и нести себя.
1: А понимаешь? Тут вот мы уже подходим к проблеме в разнице ощущения людей, один из которых несет скрипку, а другой баян.
0: И вот интересно, разница, кстати, есть. Вот такой момент. То есть они идут, один по одной стороне, да, дороги, другой по другой. Предположим, что это происходит около консерватории, да? Mm-hmm. Вот где-то стоит чугунный дяденька. Вот они идут навстречу, вот они встречаются глазами. Что думает один, что думает другой? Вот.
1: Глядя друг на друга?
0: Да, да. Вот. При этом представим себе, что, ну, так, среднестатистически, в общем-то, граждане внешне. То есть, значит, скрипач, он без смокинга, и, то есть, ну, совершенно обычный такой тип МНС-а. И тот такой же МНС с баяном.
1: А вот пусть попробует.
2: Не, а мне еще смешнее, Татьяна, знаешь, Саш, Татьяна попробует сейчас. А, Саш, еще смешнее, знаешь, когда вот тоже какой-то известный певец, он все время выходит, я забыл, как его зовут, выходит, да, и он голову несет, такая хрустальная голова у него.
0: Я понял, есть такая, да, есть такая поза. Ну, я понимаю, о чем. Да.
2: Он Сиси напоминает из этого, из новосерийного. Помнишь такой, вот, ну, тоже так, голову.
3: Из Санта-Барбары?
0: Я не смотрел, но я представляю.
2: А что это Санта?
3: Это как какой-то фильм.
2: А, ну да.
1: Мы вот его Сиси так и называем.
2: Да. Или хрустальная голова.
1: Да.
3: Хорошо. Нет, ну а чего? Если по одной стороне идет баянист, по другой скрипач, да. Я думаю, что...
2: Надо еще...
1: Что они думают друг о друге?
3: Один скрипел. Думает, о, какой я да? крутой. Младший пока на скрипках, но старший уже на роялях, когда ты помнишь, у Карцева был. Такое высказывание. Нет.
2: Ты при Саше не говори, он терпеть не может. Этот текст писал Жванецкий, он терпеть не может. Давай дальше.
3: Нет, ну а баянист говорит, перейди на мою сторону. Будем дуэтом играть. Но я думаю, что у них не получится. Скрипач с баянистом.
0: Наоборот, это классический состав очень. Аккордеон, он скрипка.
2: Самый популярный дуэт.
0: Самый популярный.
3: Ну, аккордеон, он скрипка, да. Баян.
0: Ну, в принципе,
3: только
0: тоже.
3: Для частушек.
2: А баян это одно и то, это тот же аккордеон. Но... Это у нас он называется баян, а там-то называется аккордеон.
0: Конечно. Мне кажется, что в данном
2: придумали.
0: Случае вот баянист, он будет чувствовать себя таким, таким дворовым пацаном, да, вот который вот сермяжно освоил инструмент. И смотреть вот на этого скрипача, как на какого-то
3: на
0: такого.
3: Бога, да.
0: Да, как на маменькиного сынка. Нет, наоборот. То есть он будет отдавать отдать ему должное, будет говорить, ну, у него же были лучшие условия, да, у него там вот... Ведь, согласитесь, например, если у вас за стеной там играет весьма неуклюжий человек на баяне, это более удобно

0: Рима, да, для совместного какого-то проживания коммунального, нежели если он там на скрипке пиликает. Ну, по логике. А тот про это вот думает, ну, типа, да, вот у него нет будущего. Кстати, что очень печально, действительно, у баянистов, как правило, будущего нет. Да и у скрипачей оно в наше время. Извините, болею, в общем-то, никудышное. Прямо так скажем, тупик. То есть, что такое панки современные? Это скрипачи и вообще классические музыканты. Будущего нет. Вот это к ним лозунг подходит в полный рост, кстати. Во как. Вот, поэтому тут, на самом деле, оба они, так сказать, печальны.
1: Ну, музыканты — это вообще такая профессия.
0: Да.
1: Не очень высокооплачиваемая.
0: Да речь даже не в этом. Речь о том, что и не уважают нашего брата.
2: Особенно скрипачей.
0: Да, кстати, вот скрипачей не любят.
3: Но был в баянистах «Город наш влюблен». Я вспомнил эту пьесу в исполнении известной вот латышской звезды, помните.
0: А вот эта песня, вот «Играю на гармошке», вот что у всех на виду.
3: Да, да.
0: Замечательно. Или вот это «Пой, моя гармонь». Помнишь песню «Женщина»?
3: «Одинокая, да, в поле гармонь».
0: Да. Да. Или вот это «Лишь где-то очень далеко за речкой гармонь тыр-пыр». Там. Вот сколько воспался. А сейчас... Кстати, вот какие были песни душевные? Давайте вспомним. Про флейту не пели. Считался буржуазный класс, там «Голубая кровь» и так далее. А гармонь часто воспевалась. Гитара, типа, бренчит гитара в подворотне, там, да, там, на нашей речке,
3: гитара
0: на Шамотне.
3: Гитара частенько упоминалась, да.
0: Но при этом не упоминалась электрическая гитара. При этом ни разу не упоминалась барабанная установка, кроме там звучит на пляже там барабан. Во как, да? То есть на вертле жарится этот тыр-пыр баран, собственно. Вот. Ну, а вот именно классическая электрогитарка не упоминается нигде.
2: Не любит ее народ.
0: Не любит народ. Вот как ненародный это все-таки инструмент. Ну, телефонный звонок, наверное, пришло время отслушать мощно. Да, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельное.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Меня зовут Дима Гоблин.
0: Здравствуйте. Вот, да, здравствуй, бы... Дима. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да. Вот. Александр, хотел бы задать вам всем вопрос.
0: Давай.
4: Вот, правда, что вы любите паять вот, умы паяльников по ночам? Вот. Еще я хотел бы сказать, как я люблю вашу программу. Ну, просто очень сильно.
0: Спасибо. Ну да, да, это, в общем, техническая терминология насчет паять. Дело в том, что много. То есть наша программа реально, ведь, да, это что? Это припой для того, чтобы некоторые, в общем-то, разрозненные элементы сознания граждан, в общем-то, как-то сплотить в одну конструкцию. Или попросту, как говорим мы, это самое, сгрести муравейник в одну кучу, да, или сбить кефир одним миксером, или, в общем-то, два яйца в одну сковородку, или пачку пельменей в одну кастрюлю. Это все одно и то же, как вы понимаете. А что вы так как смотрите на меня?
2: Да нет, мы уже...
3: А мы каждый свой случай одно.
2: Потом ждем своего участия. Тут же каждый, кто пришел, должен обязательно что-нибудь припаять. Поэтому вот...
1: Я не умею паять паяльника.
3: Ну ладно, я за вас запаяю.
0: Ну что, пришло время Фернанду пьесу отслушать.
3: Отслушаем.
0: Продолжаем нашу беседу с певицей Татьяной Анциферовой, композитором Владимиром Белоусовым и Айратом Дашковым. Сейчас я вот обращусь тут к пейджеру. Тут, кстати, и наезды. Ну, как правило, на меня. Так, сейчас, секунду. Угу. Что-то много как всего пришло. Вот такое сообщение. В отличие от твоего ужасного творчества, творчество виртуозов аккордеона нашло свое понимание и аудиторию. Выходит на путь региональных отделений крупной компании BMG. Тебя туда не подпишут ни при каких условиях, пишет Аркадий. Ну, Аркадий, я хочу сказать следующее, что у меня, так, во-первых, не творчество, а искусство. Вот, а во-вторых, реально я не заключаю сделок с, так сказать, представителями англосаксов, пусть даже они будут американцы, голландцы, даже пусть они открывают свое представительство в России, я русский и из BMG сам никогда не пойду на контакт, да. О курсах молодых матерей мы сделаем потом отдельную программу, не в этой. Тут про космос я еще немножко запускаю. Так. Ага. Да. Найджел Кеннеди, замечательный скрипач, действительно, ученик Ягуди Минухина, такой есть. Вот. Но сейчас он сдал несколько форму уже, и все это от того, что ведь вот что губит хорошего музыканта? Его губит желание стать мультиинструменталистом, то есть познать все. То есть, к примеру, вот человек хороший флейтист, отличный флейтист, начинает играть на клавишных инструментах. Сразу теряет уровень там. Начинает играть еще на каком-то инструменте, заниматься им профессионально. Сразу тоже теряет уровень. Это при тех условиях, только если изначально он обучался игре только на флейте, а не как мы. Мы-то, естественно, все собравшиеся здесь самураи, мы сразу...
2: Ты понимаешь, я не знаю, уместно ли будет... Пословица есть, хорошая русская пословица. Она, нет, может капельку неприлично звучит.
1: Нет.
2: Но...
1: Нет.
2: И тем не менее, сиську и письку в одну руку не возьмешь.
0: Да! Совершенно верно. Вот совершенно верно. Ну, я предлагаю послушать телефонный звонок. Может быть, наши радиослушатели как-то тоже выскажут свои соображения вот по поводу мультиинструментализма и вообще вот на тему искусства, да. Кстати, обширная тема. К человеку я тут подхожу недавно, ну, что-то мне скучно было, да? А он сидит такой, протокол заполняет, там, ну, очередные там это самое... налоговые бумажки, и слушай, говорю, Витек, скажи что-нибудь об искусстве, вот так ему. Круто, да? Я ему такую входящую дал. Посмотрел на меня как на даун и говорит, не мешай, слушай там. Так. Представляете? Нет, ну вот реально, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Вы знаете, Саша, я хочу сказать вот относительно кухонного брехунка, как вы это выражаете.
0: Да, да.
5: Ну, вообще говоря, вот чтобы постичь классическую музыку, можно и кухонный брехунок слушать. Мне кажется, что человек, вот любящий это, он по складу своей души уже к тому стремится. Вот я помню себя, что вот 12 лет, наверное, мне было, или 13, я попала к одной женщине, она была военной переводчицей, я человек совершенно незрячий. И она слушала из Лондона, по-видимому, из Ковенгардена, оперу «Травиата». Это для меня было вообще открытие, потому что я лично никогда не слушала ничего подобного. Ну, в основном детские передачи, сами понимаете, человек незрячий, вырос в бараках и вообще в такой среде. И когда я услышала вот звуки увертюры и потом слушалась в эту музыку, то я настолько была поражена, что опера вообще в моей жизни просто... И потом, когда я училась в школе незрячих, и в 5 минут первого, как правило, передавали оперные арии и в исполнении знаменитых артистов. Так вы знаете, у нас, в принципе, в интернате было казарменное такое положение. Нас буквально укладывали, независимо от того, какого мы возраста, очень рано. Мы, по-русски говоря, смывались через наушники, потихонечку в класс, там какими-то путями ключи доставали и слушали вот эту чудесную музыку. Так что это не кухонный брехунок виноват, а вообще-то говоря, наверное, все-таки, ну, как я вначале сказала, это склад души, а во-вторых, у нас очень плохо поставлено в школах преподавание на уроках пения. Потому что вот мы в интернате для незрячих, у нас этому посвящалось очень огромное значение, и нам многое давали, и в основном, ну не в основном, а в принципе вообще в основном так нельзя сказать, но тогда же много было советских песен, все, но нас очень тщательно знакомили с классической музыкой. Потом у меня к Татьяне есть 2 вопроса.
0: Давайте.
1: Пожалуйста.
5: Я, конечно, может быть, ну, не моя сфера, но просто интересно. В каких отношениях вы сейчас находитесь с Львом Лещенко? И второе, что вас подвигло помочь Бабурину записаться на студии, чтобы он прозвучал? Всего вам доброго.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Но я начну, наверное, со второго вопроса. Бабурин оказался очень способным, хорошим учеником. И мне показалось, что у него все есть вся потенция к тому, чтобы хорошо петь и даже, может быть, где-то на равных соревноваться со Львом Лещенко.
2: А может, и лучше пел бы, если бы дальше занимался.
1: Вот. А что касается Льва Лещенко, у меня был такой опыт в 80-м году. Мы записали с ним песню про олимпийского Мишку. Ну и как-то больше не приходилось с ним общаться ни творчески, ни чисто по-человечески. Он как-то меня в упор не видит, а я уж тем более. Я на таких взрослых мужчин уже внимания не обращаю. Я все по-молодым. Вот так что вас больше с Лещенко я не встречалась.
0: А можно вопрос такой?
1: Да.
0: А вот когда вы записывали вот этот олимпийский, вот эту олимпийскую песню, mm-hmm. вы вот, ну вы только не обижайтесь. Вы обнявшись пели ее или...
1: Ну, это так сделала Александра Николаевна, что похоже было, что мы обнявшись пели. А вообще я, как говорится, Лев Валерьянович встал возле микрофона, а я как маленькая собачка, шавка, то с одной стороны пристроюсь, то с другой, чтобы как-то все-таки меня народ услышал, мой голос.
0: То есть это писалось все-таки в реальном времени, не на многоканальную технику?
1: Нет,
0: да?
1: Это писалось на один микрофон и в реальном времени, и при том Лещенко просто занял всю площадь возле микрофона, скажем так.
0: Вы знаете,
1: по-джентльменски поступил.
0: В принципе, это еще он поступил, ну, действительно, по-джентльменски, потому что это особо, так скажем, важный и сильно поднявшийся, как они считают, артисты. Они что делают? То есть, типа, говорят, я напою свой трек, там, и не хочу видеть никого. Некоторые даже своих музыкантов не хотят видеть. Это история, кстати, с Ниной Хагин была одно время, когда она... Говорит, ну, типа, рассорилась с группой, говорит, я приеду и сама напою, никого видеть не хочу. Поэтому, в принципе, Лещенко в данном случае еще такого демократической игрушки сыграл, видите как. Мог бы вообще сказать, да я вот один спою, она...
1: А он так уже сказал в каком-то интервью, что он не знает. Он типа того, что меня не было на Мосфильме, я не пела вместе с ними. Он не знает, каким образом я так вот появилась потом на записи. Там еще был ансамбль «Пламя», который тоже присутствовал и стоял.
2: Не, ну у кремлевских же Соловьев, у них своя правда там.
3: У нас есть свидетели, ансамбль «Пламя», да?
1: Да, они тоже там стояли. Малежик, Белянин, вот такие вот товарищи.
0: У меня какое-то вот ощущение иногда складывается, у меня интуиция подсказывает, что просто вот в этой тусовке очень хорошие наркотики, на самом деле, чистые, не причиняющие особого вреда организму. То есть, ну вот заметьте, они не стареют ни один. Ни один практически. Ну, вот при этом даже вот как-то стараются быть современными. Я вот тут одного видел, он одно время тоже пел там ВИА, там ансамбль. Потом, ну, естественно, как пошла мода воскрешать это все, так он в кожаных штанах, но таких, то есть, извиняюсь, опять же, может быть, не совсем приличная пословица, да, там, но тем не менее.
2: Но пословица есть, пословица.
0: Уже яйца седые, а он в кожаных штанах, вот на таких платформах, то есть, ну, как вот, что твой пацан на дискотеке, Айрат, ну, то есть, это говорит о чем?
1: Душа молодая. Поет.
0: Наркотики хорошие, Татьяна. А, наркотики хорошие, конечно. Ну вот все фишка-то.
2: Да, Лукойл выпускает.
0: Да.
1: Хорошие наркотики, они тоже дорого стоят.
0: Ну вот, видимо, есть какой-то...
1: На них же нужны деньги.
0: Ну а как может взрослый мужчина, да, там, делать себе чуп, одеваться в какие-то клоунские костюмы, довести себя неподребно, петь там про какой-то бамбук, там, я не понимаю. Ну как? Наркотики хорошие, правильно. А что касается вот классической музыки, все-таки Брехунец тоже виноват. Я, кстати, больше того хочу сказать, что вот, когда уже наши граждане получили возможность финансовую иметь в своем доме там стереотехнику там с УКВ диапазоном, то это УКВ, он же тоже моно практически. Но я с трудом понимаю, как можно слушать классику, если это только не совсем старая запись, где вот этот монорежим, он, ну, уже закладывался, соответственно, в запись. То есть ничего не поделаешь. Но как можно слушать монофоническую Не, не понимаю я, честно говоря. Уж через Брехунец, где, извиняюсь, 4 килогерца всего прет. Где контрабаса не слышно. То есть это же струнная группа целая. То есть люди, у них есть свой концертмейстер, серьезно, маркиз, да, уж контрабасы вот эти там.
2: Саш, ну ты не забывай, там же подоплека в чем, что в школе, в этом интернате большое внимание уделяли. У человека просто развит слух, понимаешь, сейчас же не удивляют в школах внимание.
0: А, ну, то есть вот. Учили слушать музыку, в принципе.
2: Да, поэтому там, она да. и в Брехунец смогла слушать. А вот сейчас просто потрясающе. Почему вот кто-то не займется этим? Делать стерео Брехунец, но с качественными динамиками.
0: Цифровой.
2: Брехунец. Да, цифровой какой-то. Это же потрясающая для рекламодателей вещь. Как они не... Они вот что-то не догоняют.
0: Играть на ностальгии. Да, на
2: ну, какой-нибудь олигарх бы схватил вот эти все кухни, да, в свои руки, и все.
0: К телефонному звонку обратимся. Сейчас я тут вот одну операцию проделаю. То есть, ну, насекомые покормить нужно.
6: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
7: Это Харрис говорит.
0: Здравствуйте.
7: Я хочу приветствовать замечательных гостей. Вот. Прежде всего хочу сказать, что Александр очень рад вас слышать.
0: Ну, я признателен, типа, да.
7: Да. Да. Вот. А во-вторых, вы тут как-то говорили, что более приятно, когда аккордеон за стеной звучит, нежели какая-нибудь скрипка, да?
0: Ну, я не сказал, что приятно. Конечно, на вкус и цвет товарища нет, да? Я имел в виду, что более, ну, что ли, удобоваримо для большинства населения, понимаете?
7: Ну, понимаете, я, видимо, исключение составляю из этого большинства, потому что у меня за стеной звучит постоянно плохо настроенная пианино. Вот. Причем стена находится в другом подъезде. Вот. Я хотел с ним зайти, вот, дескать, сказать, что, ну, мол, давайте я вам настрою. Как-то жалко людей просто. Ну, что такое вообще? Вот. Но я, поскольку не знаю даже, как они выглядят, я как-то не опасаюсь к ним идти. Причем звук такой идет, как будто просто какую-то кошку бросили на пианино. И вот, посочувствуйте мне.
1: А вы настройщик, да?
7: Безусловно.
1: Это трудная специальность.
0: Ну, сочувствую.
3: Да. Ради собственного здоровья я бы посоветовал сходить такие...
2: Да, бесплатно.
3: Да, бесплатно настроить.
7: Может быть, просто ящиком подпалить?
1: Нет,
2: настроить. Это, бесплатно это настроить. А если там что-то сложное, то нужно купить вербеля, вкрутить их туда.
7: Ну, как бы... Если можно даже новые пианино купить.
0: Ну, это позволяет средства лучше выбрать.
3: А есть еще один вариант, знаете, тоже вот, в принципе, хорошее пианино, ну, которое строится
0: за даром никто не отдаст. Плюс перевозка туда-сюда, то есть как ни крути, где-то там, ну, минимум там в 150 зеленых иностранных денег станет, правильно?
7: Ну, да.
0: А исходя из того, что люди могут себе позволить вот, бренчать на расстроенном инструменте, ну, это говорит о том, что с эстетикой не все в порядке, и так, лишь бы издать звук. Поэтому вы можете за 150, в общем, гринца пойти и купить электронную какую-нибудь игрушку китайскую. И они с радостью...
7: А? Можно я перебью вас?
0: Да, конечно, да.
7: Спасибо.
0: Да забудь.
7: Так вот, я хотел сказать, вы вот начали говорить, что, дескать, купить какую-нибудь игрушку, а может просто начать просто бренчать по кастрюлям каким-то мощнейшим?
0: Нет, это приведет к цепной реакции, в общем-то, всего подъезда.
7: Ну, не знаю, можно заорать «Милиция!»
0: А, да, да. Это все, вы знаете, спасибо, Харрис. Кстати, вот заорать «Милиция!» Это святое дело, в общем, любого гражданина. То есть где-то там, ну, я даже бы установил дежурство. Ну, как раньше, например, ходил человек и говорил там, да, там, спите спокойно, жители, все спокойно, время такое-то, да. Была традиция, этот голос.
2: С колотушкой,
0: да, да, да. Так же и сейчас. Если жильцы любого дома многоэтажного установят, скажем так, дежурство, что, например, в 3 часа ночи, да, из такой-то квартиры высовывается человек, любой член семьи, и кричит «Милиция!» там в 15 минут 4-го из другой квартиры вот так, то, мне кажется, правопорядка будет больше. И к этим крикам люди привыкнут. То есть, если кричат «Милиция!», значит, все это самое спокойно. Ну, а что, по-моему, нормально.
2: Ну, или восстановить вот институт этих околоточных в колотушке, которые стучат. Каждый час тюдю... Тюди проходит, и люди спокойно спят, знают, что все нормально.
0: Да, можно так. Но «Милиция» красивее.
2: «Милиция».
0: Да. Следующий звонок послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Упал явно и ударился лобиком о журнальный стол. Утомление. Дело в том, что крутить, я всегда говорил, дисковые аппараты — это плохо. Потому что человек крутит, крутит, так сидит, пальцем упирает.
2: А если копытом, еще сложнее же.
0: А потом постепенно у него палец устает, он бах только, и все, бывает вот. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Это Василий.
0: Здравствуйте, Василий.
6: Я хочу, в общем-то, выразить солидарность с господином Гоблином. Что вы, в общем-то, очень мастерски паяете умы. Вот. Вот, и хочу, в общем-то, поделиться своей, в общем-то, радостью. Вот, пока вы тут разговаривали, я сходил на улицу. Вот, и около под дома одной девушки написал на асфальте: «С добрым утром, Аня, как тебе спалось?» Представляете, встает рано, Аня открывает, то есть шторы разонавешивает, шторы смотрит в окно и видит это.
2: По-моему, очень романтично.
0: По-моему, тоже.
2: Только нужно было еще милиция.
0: Снизу мелко-мелко. Милиция.
1: Зачем?
0: Хороший, кстати, практик. Я вот вообще считаю, что вот если бы были какие-то, как мы уже говорили, олигархи, да, то есть они бы закупили бы место под жилым домом и сдавали бы его в аренду вместе с баллоном краски для того, чтобы любой человек мог написать там любимый или там любимому какое-то послание, да. Или, к примеру, там угрозу даже. Тоже в этом нет ничего страшного. Потому что иногда угроза, она непосредственно нейтрализует, собственно, вот саму агрессию какую-то, которая может пойти, если вот не угрозу как-то не реализовать саму, да. Вот, и так далее. Жалобу можно опять там. Дети бы писали: «Маша дурак», например. Вот. Да. Следующий звонок примем. Да, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Здравствуйте, это Иван Абрамович.
0: Здравствуйте, здравствуйте, Иван Абрамович.
8: Вот, знаете, я бы все-таки институт пионерии подумал бы над этим.
0: Институт пионерии, вы сказали?
8: Да. Сказать, раньше все-таки это было как-то красиво и стройными голосами.
2: А вы не олигарх, случайно?
8: Нет. Рабочий.
0: Ну, тут есть такая... Есть такая ситуация, что при современном расслоении общества очень сложно, скажем так, пионеру вот... Ну, представьте себе, да, вот, например, вот мы пионеры, типа, дети рабочих, да, там, а мы пионеры, там, дети банкиров. И вот, значит, у тех либо будет свой пионерский лагерь и свой отряд, либо у тех. То есть те, кто живет там, никак не поймут тех, кто живет там. Раньше-то все была уравниловка, собственно, ну, кроме Артека, там, и еще ряда, в общем-то, блатных лагерей. Ну, там тамошние грудники, они не подозревали о существовании другого мира, да? Вот, хотите, а сейчас все-таки смешалось.
8: Поэтому... Хотите сказать, что они непрофессионально пели?
0: А, вы о песнях, да, конечно, да!
8: Так сейчас включаешь телевизор, а там я повешусь бы, извините.
0: А, да.
2: Это ужасно, это ужасно.
0: Это он имел в виду артиста одного молодежного. Ну, что, по-моему, хорошая песня, кстати. Там к нему на день рождения никто не ходит туда-сюда. Полный этой самой фрустрации, он потерянных надежд. Да, песня. Ну, кстати, мы сейчас послушаем тоже песню. Блинчики пойду переверну.
9: На волнах радиостанции Нивых самых Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции Нивых самых Монморанси. Монморанси. Монморанси.
0: Ну и поскольку времени у нас остается совсем все-таки немного, на дворе как-то уже ночь там, и настал уже, считай, этот новый день, кстати, просыпаться, когда все еще, вернее, нет, ложиться спать, когда все еще не проснули, нет, подожди, как-то... Как сказал?
3: Засыпать, когда все просыпаются.
0: Да, очень печально. Правильно, совершенно верно. Это просто на пляже мы видели такую прям татуировку дословно одной модной девки. Помнишь, Айран? Mm-hmm. Вот. Поэтому я предлагаю вот это оставшееся время посвятить все-таки ответам на телефонные звонки. номер все знают. И ваши вопросы к Татьяне Анциферовой и Владимиру Белоусову. Ну, к нам с Айратом вопросы, в общем-то, не будем принимать, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и внимание наше к вам беспредельное.
10: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
10: Александр, я прям по вам сильно соскучился. Долго вас не было, слышно? Прям беда.
0: Эх, как бы я сейчас возрадовался, если бы вот у вас голос был так октав на 15 повыше и без хрипа.
10: А, окей, постараюсь.
0: Да.
10: Ну, что-то у вас давно не было. Где вы были? У вас начальник такой кучерявый говорил, что вы в отпуску якобы.
0: Вы знаете, я только что сказал, что давайте вот ни ко мне, ни к Айрату не будем. Потом я отдельно все расскажу, то есть видеоочерк также покажу. Вот,
10: а, и все такое. Там.
0: Конечно.
10: Все понятно.
0: Да, спасибо, спасибо, тем не менее, за звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Внимание наше к вам, попросту говоря, беспредел.
11: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
11: Я хотел бы задать вопрос Айрату.
0: Ну, вроде как бы, или пусть зададут.
11: Не, ну, может, все-таки попробуем.
0: Ну, давайте попробуем.
11: Ну, посещает ли он еще вечеринки Ома? Спасибо.
0: Спасибо. Ты понял вопрос? Я нет.
2: Да, конечно, на вечеринке сейчас.
3: Не знаю, да.
0: Я вообще не понял, о чем
3: говоришь. Ну, позовут, пойдем, короче.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
12: Здравствуйте.
0: О, вот этот голос меня радует.
12: Я не знаю, что задать.
0: Ну, в общем-то, это и не обязательно. Главное, что вот до чего талантливый у нас радиослушатель. Вот он перезвонил и сделал голос на 15 октав выше. Молодец, молодец. Спасибо. Вот актеры, да? Это вот я к тому, какая искушенная публика у нас. Ой, аудитория, я бы сказал. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
13: Алло, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
13: Здравствуйте.
0: Рассказывайте.
13: Вот, вы знаете, я к Татьяне хотел бы обратиться.
1: Я вас слушаю.
13: Вот, Таня, вы знаете, я довольно взрослый парень, вот, мне 42 года. Вот, и я довольно хорошо помню морозную ночь 78-го года на 79-й под Новый год. Фильм «31 июня». Вот, это все очень, очень было хорошо, скажем так.
0: То есть это даже не вопрос, а такая сентенция.
13: Ну, как бы так.
0: Ну, понятно, понятно. Спасибо.
13: Вот,
0: спасибо. Извините, вот,
13: да?
0: Может быть, мы сейчас послушаем вот в вашем исполнении какой-нибудь этот самый любимый, там, знаешь, диалог или там монолог лучше вот из этого фильма, или какую-нибудь песню, например, вот спели бы вы нам там.
13: Нет, из этого фильма я песню, конечно, не спою, но...
0: Ну, спойте из 17 мгновений весны.
13: Запись у вас найдется.
0: А вот тем вы более, типа подвели...
13: Она уже нашлась, мир да. Безлюбивого нашлась у вас.
0: То есть, типа, так подвели как бы к диджейству, да?
13: Вот, ну,
0: есть...
13: как бы да.
0: Ага, не, вот, как бы не выйдет,
13: если
0: батенька.
13: Бы, если бы еще бы нашлась композиция,
0: да. Угу.
13: Так было в мире всегда.
0: Тань,
13: Татьяна,
0: из этого
13: фильма.
0: У вас была тогда в юности поговорка, вот это «бабки в руки, будут звуки».
1: Нет, нет.
0: Не было, да?
1: Так было в мире всегда.
0: Ну, понятно, да, да.
2: Вы не олигарх, случайно?
1: Что ты у всех спрашиваешь?
0: Это была такая передача раньше-то. Алло, мы ищем талант. Это
1: да,
0: алло,
1: да,
0: мы ищем бабки. Ну или что-то такое.
2: Олигарх.
0: Да.
1: Вот как раз молодой человек, который представился парнем 42 лет, он вспомнил песню «Так было в мире всегда». Да, это песня под названием «Он пришел». Мы ее сегодня, если мы ее отыщем, мы поставим.
0: А
1: да?
0: Где она? Вот на этом?
1: А где-то вот, да, на синеньком вот, должна быть.
0: Скажи-ка, дорогой Арат, нам.
1: «Он пришел». Какой-то вот такой вот. Он пришел.
3: Да,
1: по-моему, 11 номер.
3: Да, «Он пришел», 11 номер.
1: Этот светлый день.
0: Не будем откладывать. Как говорится, яйца в долгий ящик. О! Что у меня стаканы падают? Это пластмассовые с рыболовными крючками.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: И ваши вопросы Татьяне Анциферовой и Владимиру Белоусову. У вас еще есть возможность их задать, потому что уже немного времени осталось до момента расставания с нашими гостями. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Ну, а дальше там вы знаете, что я обычно говорю в таком случае.
2: Да, очень хорошо, что вы теперь уже не говорите. Я хотела немножко вернуться назад. О том, что я слышала. И меня это даже как-то обидело до некоторой степени. С вами говорит пианистка, концертмейстер, которая проработала 43 года на эстраде, но закончившая консерваторию. И когда ваши коллеги, по-моему, там среди вас есть композитор, да?
3: Есть.
2: Да, а простите, как его фамилия?
3: Белоусов.
2: Угу. Вот. И когда вы говорите о том, что вы смотрите на скрипача, который идет с тусклыми глазами, или вы говорите о том, что баянист, и приводите в пример какие-то песенки под баян, деревенские, это тоже неплохо там, когда поют под баян.
3: Наоборот, нужно помнить свои корни, конечно.
2: Вот, да.
3: Да.
2: Минуточку, минуточку. Так вот, я вам должна сказать, что труд этих людей колоссален. Это первое. А во-вторых, вы никогда не слышали на баяне переложение 6-й симфонии Чайковского, Ромео и Джульетты?
3: Я вам хочу просто, так, раз мы уже затронули такой серьезный разговор,
2: да.
3: У Танечки брат лауреат конкурса, он баянист, лауреат конкурса в Париже.
2: Ну, это прекрасно.
3: Но вы вообще понимаете, о чем мы говорим? Мы же паяем, мозги паяем, мы шутим, а вы всерьез
2: понимаете?
3: Ну что вы нас так обижаете?
2: Вы понимаете, что...
3: Да мы вообще случайно здесь. Мы случайно
2: я хочу
3: зашли.
2: Вам другое сказать.
3: А вы так серьезно?
2: Ну, я не серьезно.
3: Меня вы обидели, лично обидели, композитора обидели.
2: Нет, я думала, что Дашкевич это композитор, я не вас знаю.
3: Дашкевич, он живет в Беларуси.
2: Угу.
1: И, а другой Дашкевич, вот это так, кличка такая, я так понял, Дашкова, он справа.
2: Угу.
1: Иногда его зовут. Слышь, Дашкевич. Вот.
2: Ну, неважно. Дашкевич неплохой композитор. А потом скрипачи, почему у них грустные глаза? Потому что они не востребованы у нас.
1: Так мы об этом же и говорили.
4: И песни Лаймы Вайкули об этом, простите, что
1: да.
4: Город весь гитарист ушел, а скрипач на крыше остался один.
2: Да, вот. И потом это, как вы сказали, фигура чугунная там сидит. А что бы было с мировой культурой, если бы не было этой фигуры чугунной?
1: Но была бы другая чугунная фигура.
2: Ну, понимаете, как-то вы говорите в таком тоне, несколько таком, вот, понимаете, вот как вы говорите, паяете мозги, вот так вы,
3: да.
2: И не совсем. А потом ваш там товарищ, таким же, по-моему, голос у него довольно такой возрастной. И когда он на 25 городов, где вы вещаете, или больше, или меньше, там, я не знаю.
3: На 35.
2: Да, тем более. И когда он говорит про сиськи и письки, его слушают...
3: Вот. А вы вас сейчас тоже слушают.
1: Да, кстати, вы тоже сказали.
2: Да, так я просто хочу сказать, что...
3: Я просто хотел сказать.
2: Я вам хочу сказать, что надо все-таки выдыхать к русским пословицам. И, наверное, есть более интересные пословицы.
3: Наверное, есть. Но эти неплохие. Вы видите сейчас на весь эфир, на все 25 или даже 35.
2: Так вы же сказали. Вот я хочу вас спросить. Вы...
3: А, ну вы... То есть я дурак, а вы...
2: Нет, ну зачем?
1: Друзья, позорьтесь, друзья!
3: Голубушка, мы вас любим. Ну,
2: да.
3: Поверьте нам, что мы любим всех скрипачей мира.
2: Да, это очень хорошо. Поэтому надо уважительно относиться и к аккордеонистам.
3: Кстати сказать, и чугунных любим некоторых.
2: Да?
1: Да мы вообще и памятники любим, и все такое. Я вот еще хочу сказать, что касаемо пословиц, вот тоже не совсем правы в том плане, что, конечно, пословиц много, но к нашему разговору, так сказать, чтобы взять это за... Ну, суть за это самое, да? Именно эта пословица подходит.
2: Нет,
1: понимаете?
2: Понимаете, я хочу сказать другое, что вы вещаете на 35 городов, и вас слушают в такое позднее время. люди всяких категорий.
1: Согласна.
2: И воспитанности, да. И интеллигентности, да. Понимаете?
1: Да.
2: И не всегда приятно вот вдруг слышать вот такую пословицу.
1: Я понимаю вас, но тут есть другая ситуация. Мы вынуждены, к сожалению, подтягивать всех людей, не понимающих до нашего уровня. Мы несем в себе величайшее гуманитарное образование. Мы дарим людям благо, дарим людям свободу. Они должны прийти и сказать: запишите нам, пожалуйста, все пословицы вот эти на бумагу, выучить их наизусть и в следующий раз с выражением нам же прочитать.
3: Голубушка.
1: Вот в чем дело.
2: Да,
3: голубушка,
2: да,
3: извините,
2: спасибо,
3: ради бога, если мы вас обидели. Мы глубоко вас
1: любим. А, да, ну это одно и то же. Любим и уважаем. Действительно, как уважаем у всех радиослушателей наших, относящихся к разным категориям. Во как.
3: И даже не обязательно радиослушателей.
1: И даже не относящихся к категориям. Мы всех любим и уважаем. Да. Следующий, наверное, звоночек примем. Да? Как я видите, как ласкательный стал под утро при меня. Хороший признак. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание беспредельно.
5: Здравствуйте, уважаемый Олег.
1: Здравствуйте.
5: Ну, знаете, вот такое безобразие меня постигло. Вот недавно нашу булочную на ремонт закрыли.
1: Включил? О, включил. Это самое, ну, да. Великий шанс, то есть взять в аренду, в общем-то, данное помещение и сделать типа булочную под свой вкус. Так и назовете, например, выпечка от Олежки. Представляете? Это ваш коммерческий шанс.
5: Мне людей жалко.
1: Олег, сидеть и ждать. Меньше двигаться. Меньше двигаешься, меньше потеешь. Меньше потеешь, значит, меньше моешься. Меньше моешься, воды меньше уходит. Меньше уходит воды, больше рыбы. Больше рыбы, толще кошки. Толще кошки, больше вымя. Больше вымя, здоровей корова. Здоровей корова, больше мяса. Больше мяса, жирнее люди.
3: Ну, все наладится.
1: Да, все будет хорошо. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Алло?
1: Да.
6: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
6: Владимир Иванович.
3: Я весь внимание.
6: Я вас приветствую.
3: Здравствуйте.
6: А вот мне интересно, вот хотя бы кто-нибудь знал, в каких условиях живет Владимир Иванович, допустим, с Татьяной. Вот никто же об этом не знает совершенно.
3: А кто это?
6: Вот для интереса просто. Вот.
7: Может быть, это мэр?
3: А вы откуда это знаете? Юрий Михайлович звонит?
6: Да ну нет, вот для интереса. Вот ведущий, спросите, а в каких условиях живет Татьяна Ивановна?
1: Вы имеете в виду вот жилищные, да, условия?
6: Да, конечно, да.
1: Сейчас поинтересуемся.
4: А почему должен ведущий спросить?
6: Может быть, Лев Валерьянович сейчас стегнет им немножко ламината какого-то там, а?
3: Да нет, это вопрос олигархов.
6: Да, серьезно?
1: Ну как, душат помещение.
6: Владимир Иванович, вы не говорите мою фамилию, только я известный человек, поэтому вы знаете, да?
1: Да, мы узнали, узнали.
6: Да не узнал никто.
1: Да,
6: это Владимир Иванович меня узнал, с которым мы когда-то играли всю музыку Count to Basie и Дюк Эллингтона, да?
1: Это джазовые музыканты, конечно, я их, да, знаю.
6: Естественно, да, вот такие, да. Без газа нет джаза.
3: А вы почему не спите, Юрий Михайлович?
6: Да я услышал, я прибалдел, вы что, это же потрясающая программа, которая сейчас... Я только приехал сейчас с одной программы известной, где я там участвовал, и приехал, вот, включил радио и просто прибалдел где-то. Поэтому прекрасные ребята ведущие, гениальные совершенно, вы затрагиваете потрясающие вещи, но вы спросите все-таки, как они живут, эти люди, так, на минутку, которые отдали очень много здоровья для этой страны. Может, сейчас Путин слушает?
1: Я один только вопрос, да, если позволите, вот, да, да, хочу, да, узнать. А. Вам спасибо за звонок. Да. Да. Татьяна и Владимир, скажите вот просто метраж вашей кухни. Ну, все будет понятно, да, сразу. Да.
7: А я, честно говоря, не знаю метраж нашей кухни.
3: 12 метров.
4: А скажите общий метраж квартиры, допустим, где вы живете.
3: 153 метра.
1: Нехило. У меня приусадебный участок меньше.
4: Ну, видите, у больших артистов, в том числе и позвонившего, только что у них же другие представления о, так сказать, метраже, о комфорте, поэтому
3: не, ну
4: вполне
3: я,
4: естественно,
3: я скрыл,
4: для...
3: от, честно я скажу, я скрыл, что мы живем, еще там две семьи живут в коммуналке,
4: да, это,
3: поэтому это не важно, да?
1: Ну, учитывая то, что весь наш, так сказать, народ, это одна большая семья, то вы счастливые люди, да, у вас огромное количество, попросту говоря, вот, ну, окружает людей, да?
7: Да.
1: Есть с кем оставить вот домашних питомцев, там, домашних животных, потому что вот я, например, уезжаю, да, мне приходится это самое, всех тараканов моих отдавать там, куда ни попадя.
3: А у вас как? площадью?
4: Ну, чуть-чуть поменьше. Я скромно промолчу по поводу метража.
1: Я а я вот артист. Про себя могу сказать. Я вот в обычной пятиэтажке живу. Вот. Но, правда, мне пришлось выломать все вот внутренние перегородки и три подъезда заложить. То есть, чтобы вход был у меня только один по центру. И сделать как бы второй этаж. Не по, всем, по всей длине. На втором этаже у меня несколько спален, там гостиные. А внизу гараж я так сделал.
4: Ну, тоже обычно. Если бы я жил в обычной пятиэтажке, я бы тоже такой легкостью необыкновенной сказал.
1: Гараж, конечно, удобно. Ну, я вот что предлагаю? По-моему, вот сейчас у нас очень такая оптимистичная нота, да? Может быть, мы на ней как раз и закончим. Я не то, что как-то вот там выгоняю вас как-то, но просто не хотелось бы вот переводить разговор на какую-то другую тему сейчас и открывать ее. Как вы к этому относитесь?
3: Да мы думаем, что если там какую-то песню ночного типа, да. Ну, что-то такое было
1: вот
3: бы...
1: Вот седьмая стоит песня сейчас, она?
3: Замечательно. И после нее еще восьмую и уходим.
1: Тогда слушаем.

0: Монморанси, бля! Монморанси! Монморанси!
1: Отлезь, гнида!

0: соответственно, в гостях у программы «Монморанси», музыкант, гитарист. Ну, я не люблю слово «гитарист» и слово «музыкант», просто человек, да? Юрий Наумов и, соответственно, импресарио концертов Юрия Наумова в Москве Николай Топников. Здравствуйте, уважаемые гости. Я рад видеть ваши румяные сморозы лица вот в нашей студии. Сегодня я наблюдал лужи. Вы знаете, тупые птицы, которые уже, в общем-то, привыкли добывать семя для своих будущих питомцев, которые вот-вот вылупятся из яиц совершенно легко. А они вдруг, значит, в момент пика на какую-то горбушку, которую я им кидаю, скользят на лужах, бывало, что расшибаются даже насмерть. Вот это-таки очередной фальшстарт нашей природы заметен и на вас тоже. Я-то уже отогрелся, слава богу. Но это я к тому, что все, кто, в общем-то, будут возвращаться...
1: А мы как бы такие отморозки.
0: Ну, вы еще не оттаяли, конечно. Хотя между нами, да. Ну, я надеюсь, эта ситуация исправится. И вот, Юрий и Николай, что больше всего занимает сейчас население земного шара? Это, в общем-то, всеобщая кончина, понимаете? Ну, кончина в смысле информационного века, кончина 20 века. Ну, в общем, попросту говоря, идиоты называют это словом апокалипсис, да? А вот я хотел узнать, Юрий, твой взгляд на этот, безусловно, тяжкий период в жизни человечества. И если ты считаешь, что это не грядет, ты прямо скажи, мы тогда уйдем от этого вопроса. Хотя я вижу по твоим глазам, что ты тоже чувствуешь на себе зловонное дыхание этого чудовища.
1: Ну, ты знаешь, я сохраняю спокойствие.
0: Безусловно, это так. В нашем деле это необходимо. Кстати, вот то глобальное... Ну, ту глобальную финансовую операцию, которую я провернул в августе, да, в результате чего так вот обрушился рынок. Блестяще у меня произошло. Я выиграл пари. Тем не менее, конечно, рынок я обрушил целиком торговый. С одной стороны, это безумие, потому что не продается ничего, понимаешь? Я шью шорты, пытаюсь их продать на вьетнамском рынке, не берут. Говорит, уйди отсюда, это русская морда. Я уже там, типа, накладываю грим, там, глаза привязываю к ушам. Но чтобы как-то быть своим среди этих простых, добродушных, скажем так, тракторов рисовых полей. И чтобы ничего не берут, понимаешь? И тут звонит мне приятель один, ну, так, спокойствие, что касаемо спокойствия. Я ему, дескать, сразу плакаться в панике, бьюсь, что твоя муха о стекло. Говорит, слушай, ну что делать, ничего не продается. Какая перспектива, говорю, как мы будем жить дальше? Чем мы будем, так сказать, кормить наши модные джипы? Где я буду покупать зимнюю резину и новые браслеты золотые? Что делать? А он говорит, а самое, говорит, лучшее время вот в момент там, такого кризиса, говорит, Сашок, это творить. Вот что может музыкант, ну и вообще художник, творить? Он должен творить в любое время. Помнишь вот Аделаиду Жиличку, прапорщика с подводной лодки, которую вот как подняли, то и ее холсты, в общем-то, ну, холстов не было, а все стены внутри подводной лодки были исписаны, в общем-то, ее вот масляными красками. Это была первая женщина-граффити, пока все остальные матросы бегали, стукались там об свои кумбрики, чтобы как-то вылезти и, в общем-то, внедриться снова на волю, на воздух. Она в спокойствии сидела и рисовала. Так она писала. Слава, конечно, этой Аделаиде.
1: Сашенька, я с удовольствием тебя слушаю. Это такой
0: кайф. Нет, это же вопрос был.
1: А ты понимаешь?
0: Это же я тебе вопрос задавал.
1: Ты понимаешь, я как бы фишку-то просявкал слегка.
0: А, то есть ты... Ну ладно.
1: Тогда... Я так загрузил.
0: Тогда следующий вопрос.
2: Какой-то такой же?
0: Ну, я по-другому не могу формулировать.
2: Хорошо, я записываю.
0: Давай. Ты можешь, кстати, еще фотографировать. Легко. Да. Вот, Юр, смотри. Какая ситуация печальная. Ведь кризис, ну вот вообще кризис, он не только там настал в деньгах, не только информационный кризис, у женщин кризис, ну повсюду там. У меня кризис, у всех. Но и настал предел в скажем так, развитии уровня музыкальных инструментов. То есть фирма Akai уже выпустила огромное количество вот этой своей библиотеки. То есть это библиотека, ну, что твой Лев Толстой уже, понимаешь, все, дальше некуда. Все мудные звуки перепробованы, да, все музыкальные инструменты, то есть стратокастер уже...

0: изобретать новый инструмент. Это спасет мир.
1: Может быть, спасет. Может быть, не мир. Может быть, пару человек это спасет. Я не знаю. Дело в том, что я, в общем, как бы не шибкий пессимист, поэтому... То есть идет как бы набор там скелетно-мышечной массы, то есть вот были набраны эти самплы, там какие-то десятки тысяч. Но, в принципе, допустим, есть язык, возникают какие-то феномены, появляются какие-то новые термины, это расширяется. Вот писатель смотрит, что вот класс, вот я могу сейчас на предпосылках, допустим, словаря в 40 тысяч слов сочинить там ломовой роман века. Понимаешь? А потом, допустим, писатель... Вот Солженицын, например, убивался тем, что происходит сокращение. Сокращение слов, что язык не столь богат, как он, допустим, был в пушкинские времена. Что происходит момент усыхания, ужимания, утрясания до какой-то ходовой терминологии, которая, в общем, в 2-3 тысячи слов современный человек вполне может обойтись в современной жизни. И литература, классно, это при этом не исчезла. Ее динамика, формат поменялись. То есть, как бы сейчас писать роман о 4 томах там, на 5000 страниц по раскладу 20 века немыслимо. И поэтому появляются новые художники. То есть, допустим, появился такой Ерофеев, который написал вот такую гусенькую «Москва петушки». И для его поколения людей это, в принципе, стало некой классикой. То есть там был такой некий класс, некий срез языковой, культурный, социальный, который для многих мыслящих людей, допустим, 70-х годов, он стал как бы квинтэссенцией времени. А язык при этом, может быть, словарный сократился. Но некий нерв, он... То есть люди привыкли видеть какое-то там изобилие, благоухание в каком-то месте, но при даже достаточно аскетичном раскладе, я не знаю, но люди поиграли в какие-то бирюльки. То есть ты можешь, в принципе, посмотреть, как звук двигался. Электрическую гитару смастерили где-то в районе 1933-1934 года. И она ждала целое поколение вот этого взрыва. В 1956-1954 году вылез Билл Хейли, там сыграл там Rock Around the Clock и понеслась. И там рок-н-ролл ходил, там детские ясли, там лет 7-8, потом Битлз взяли его сами, как бы, прихрамывая. И где-то к середине, скажем, к концу 60-х они это подняли, в принципе, на уровне шедевра. Уже стартовые группы там конца 60-х, там хард-рок, арт-рок, там ребята типа Zeppelin, там Floyd, Deep Purple, они уже очень быстро выскакивали на некий уровень, который, в принципе, с точки зрения музыкантского мастерства не особенно двинулся. То есть ни металлюги 80-х, ни какие-то ребята, типа тех, кто рубится сейчас, там гранж-рок или кто-то, они с точки зрения мастерства и какой-то фантазии не продвинули. Но это двинулось в какие-то другие сферы. То есть ребята пели о том, что как бы классно там вообще загулять там с девкой. В 70-х, там тоже Ковердейл там, или кто-нибудь. А ребята из Гарлема, какие-то рэперы, они стали петь о своих там трущобах. Yo, man, come on, motherfucker, let me tell you, man. I'm telling you, man. Понимаешь? И в итоге, что на какой-то примитивный ритм, там 100, там 20, или 110, или 88 ударов в минуту, люди просто стали свою уличную, вербализовать свой этот уличный опыт. И это оказалось вот такой сырой нефтью, которая прилилась. И какая-нибудь старая рок-н-ролльная аристократия, может, там схватилась в ужасе за головы. Потому что не предполагалось, что с такого странного источника вот поступит вот этот свежак, этот новый октан, понимаешь? И ты понимаешь, и рэперы, наверное, думали, что все, рок-н-ролл, в общем-то, в говнище, его надо вынимать и спасать.
0: Рэперу вряд ли. Ты знаешь, я извиняюсь, что перебиваю. Рэпера, если верить моей любимой группе Скулиди, они всегда ненавидели рок-н-ролл. И правильно, я, честно говоря, тоже очень не люблю рок-н-ролл, понимаешь? А рэп мне гораздо ближе, как волеизъявление, в общем-то, народа. А рок-н-ролл — это же музыка буржуазии, это баловство, это обнюхавшиеся кокаином левретки, играющие свою музыку. Это не музыка протеста. Вот панк — это уже что-то ближе.
1: Это такой, да, это такой белый рэп, да.
0: Да, ну, совершенно верно.
1: Понимаешь? Ну, иными словами, просто всегда ты можешь просто увидеть вот этот процесс, что такая, как бы, яблонька расцветает, начинает плодоносить красивым яблочком, яблочко так отрывается, падает, там, сгнивает, из этой гнили снова что-то там вырастает. Нормально, что такая экспансия, как бы люди там нарубили кучу красивых погремушек, и славно, что нарубили. По крайней мере, ты можешь просто сидеть на радиостанции, отвязываться, но если тебе нужно смастерить как бы свой альбомчик 80-х годов, и, может быть, там что-то в него еще такое втюхать, то ты сам будешь баловаться этими самплерами.
0: Безусловно, да.
1: И как бы и честь и хвала этим волчатам,

0: новичкам, которые провели сотни часов в своих там цифровых лабораториях, там отшлифовывая эти странные звуки и прося там Ростроповича, чтобы он, допустим, смычком по явлению провел в 1896 раз, потому что как бы нужно уловить вот эту самую вещь, чтобы 300 миллионов волчков на Земле смогли вот повторить вот этот смычок Ростроповича, понимаешь? И он там сидел, не покладая, там жена там била его скалкой там по голове за то,
1: термос что... носила еще, говорила, ну, ты немножко хоть из термоса-то хлебни, а ему даже не досуг, он даже вышел оттуда, я знаю, вот в такой позе вот. Ну, не думай, что это я так изображаю, что вот он такой вышел. Ты знаешь, мне бы хотелось вернуться все-таки к литературе. Вот очень интересный момент, то есть ты назвал Ерофеева, вот сейчас новое поколение, ну, как, я-то не могу их назвать новым поколением, потому что я же в писателях ничего не понимаю. Будьте здоровы. А вот, собственно, есть Владимир Сорокин. Читал ты?
0: Немножко, да, читал.
1: Тоже, согласись, уникальный.
0: Искрометный, да, совершенно человек, да.
1: Вот, но тем не менее, вот те многочисленные слова, которые с течением времени исчезли из русского языка, ты совершенно правильно сказал, я с тобой согласен. Это, в принципе, какие-то, с точки зрения современного циничного человека, высокопарные выражения, типа «эх, дубину в кухне», ну, утрированный, или там «ой, люли-люли», то есть то, что воспринимается как уже такое, ну, как лубок, попросту говоря, дурной вкус. Но появилось же огромное количество, скажем, технологических каких-то неологизмов, там, связанных с изобретениями какими-то. Вот эта смена этих слов должна была как-то пополнить словарный запас, то есть и в конце концов слова — это как те же сэмплы. Почему люди, вот, кстати, тот же Сорокин, он очень умело пользуется, ну, если перевести вот музыку в литературу, он очень умело пользуется сэмплами Чехова, к примеру, если ты заметил. То есть он просто берет сэмпл Чехова, вставляет, читает, например, вот в его романе, который так называется «Роман». Там Чеховым прям конкретно все. Потом под конец, видать, сэмплы кончились, пошел Сорокин. Вот, а как спасти-то этот нам язык-то? Вот, может быть, снова начать людей как-то... Или да, о, я придумал, как это сделаем. Например, есть писатель, пишет книжку, да? Ты, дескать, браток, пиши. Но на каждую написанную одной... ну, тобой книжку одну с твоим языком, ты обязан написать также книгу или роман, в котором будет определенное количество выражений, ныне в литературе неприменяемых.
0: Я не знаю. В принципе, ну, эту идею можно поддержать, а можно к ней отнестись так. Знаешь...
1: Не, ну было же раньше, помнишь, типа нужно было сыграть там какую-то песню какого-нибудь композитора там из Союза композиторов.
0: А ты, кстати, знаешь эту замечательную фишку? Я только в конце 80-х узнал этот удивительный проект, когда филармонические музыканты обязаны были играть 80% репертуара членов Союза композиторов и только 20 своих. Что, в принципе, свело нормальный репертуар филармонической рок-команды только к тому, что из 10 песен исполняется практически 2, а на самом деле и 1. И вот протащили Никиту Богословский и Пахмутова. Это было... Они лоббировали этот закон. Забавная такая штука.
1: Вот, ладно, с этими со всеми делами, то есть мы же не законопроект тут делаем, да, я думаю, что...
0: Ты понимаешь, ты говоришь просто о спасении языка, вот момент спасения, то есть он идет на... И он исходит из допущения того, что язык терпит бедствие. Значит, нужно просто выбрать критерии, по которым сей диагноз, он неоспорим. Понимаешь, на каких предпосылках мы приходим к выводу, что язык терпит бедствие? По критериям того, как люди выражались 150, 200 или 400 лет назад, ты понимаешь, вот этот момент как критерий здоровья языка.
1: Вот да, тоже непонятно. Но есть критерий, скажем так, потери иммунитета языка. Вот он все-таки есть.
0: Я не знаю.
1: Ну, вот то, что я же не зря сказал, вот эти неологизмы. Но есть же совершенно мерзкие какие-то слова и выражения, даже тоже вот выражение «микс». Ну вот нету в русском языке аналога. Ну, вот как вот сказать, микс, да? Вот, или ремейк.
0: Вот смотри.
1: Пересведенка, ты же не скажешь. Или ну, как вот, как сказать?
2: Сведение.
1: Ну, развод еще, да?
0: Ты знаешь, я недавно трепался с одной исключительно умной девчонкой, она математик профессиональная.
1: Круто.
0: И, в принципе, речь как бы зашла о вообще российской математической школе, и фишка такая, что школа-то исключительно качественная, то есть ее стандарт в мире высок, то есть люди, которые пытаются найти рабочие места как бы в пространстве, допустим, западных стран, там, на каких-то крутых фирмах, там, в Силиконовой долине, там, и в престижных университетах, они обычно на хорошем счету, школа мощная. И я, при этом я как-то... Мне приходилось сталкиваться, допустим, с переводными сказками, там, китайскими, английскими, голландскими, немецкими. Потом английские сказки я почитал в оригинале. И по степени образности все-таки получается, что русские сказки, наверное, будут покруче. То есть язык богаче, описательные возможности языка более широкие.
1: А и может, это генетическое восприятие?
0: Послушай, мысль немного не о том. Мысль о том, что смотри, российская математическая школа может быть одной из сильнейших в мире, при том, что она оперирует на заемные терминологии. Все эти интегралы, все эти лимиты, все эти... ну, пополни мой язык, потому что я в математике всегда был двоечником.
2: Синус и косинус.
0: Иными словами...
1: Треугольник.
0: То есть, понимаешь, большей частью люди добиваются колоссального успеха, но как бы этот успех зиждется на терминологии заемной. Понимаешь, это не то, что там неологизм, там микс, там, допустим, ты имеешь дело с неким феноменом технологическим, который, допустим, не родился в стране, а там пионерами его выступили, допустим, другие люди. И ты имеешь с этим дело, ты начинаешь флиртовать с этим пластом языка. Но прикольно вот что, что для описания рациональных ситуаций россиянин может быть успешен на при работе с заемной терминологией, но когда он обращается к своей, он великолепно может описать ситуацию иррациональную. То есть сказку.
1: Согласен.
0: То есть получается,
1: согласен,
0: что русский язык обладает невероятными, может быть, несравнимыми ни с каким другим в мире языком для описания и реального, и рационального мира. Он, и, соответственно, люди, говорящие на этом языке, могут исключительно успешно, даже обращаясь к заемной терминологии для описания прагматических, прагматичных рациональных процессов. Но для описания иррационального свой язык, он не сравним ни с каким другим. Такая, ну, такая плюшка. Ее можно оспорить, но она мне пришла в голову так.
1: Это совершенно верно, но это свойственно людям с сильным иммунитетом. С сильным иммунитетом. Ну, представь себе, вот что творится сейчас, вот что сейчас вокруг творится, когда, ну, к примеру, ты вот с ней там, ну, она тебе вдруг неожиданно в самый разгар и говорит: «О, май дарлинг». То есть же такое определенное понятие, на каком языке человек думает. Понимаешь, вот мы с тобой сейчас сидим, рассуждаем, да, а ты пойми, что большинство людей вот за окнами нашего автомобиля, в котором мы сейчас перемещаемся, да, они думают на языке достаточно скудном. То есть там битбургер, там дарлинг, шузы, это жвачка, вот еще слово, понимаешь, о чем речь. И тут речь-то идет о понижении количества людей с мощным иммунитетом, то есть людей, которые могут оперировать вот этими техническими неологизмами, но думать на своем языке, вот где опасность. А эти же придут нам на смену. Мы-то с тобой, глядишь, лет через пять кинемся. Будем тухнуть, вонять и разлагаться. А что останется-то?
0: Ты понимаешь, но мне кажется, что эти вещи — это циклический момент. То есть ты, язык, просто понимаешь, как некая лакуна. У него бывает... То есть момент, когда огромная страна вступает в активный период взаимодействия с каким-то... То есть ведь то, что происходит сейчас... Это некий момент такого взрывного, очень плотного, интенсивного взаимодействия после 40 лет или 45 лет железного занавеса. Таким образом, этот процесс никогда не был естественным и сбалансированным. Это было просто 40 лет ничего, и потом прорвало. И сейчас, наблюдая вот это десятилетие, после 40 лет неактивности, ты видишь момент какой-то странной, какой-то болезненной патологической гипертрофии и перекосов. Но дело в том, что если ты даешь какой-то более долгий срок, возникает момент выравнивания. То есть, иными словами, под нож этой странной терминологии, вот этих понтов языковых или понтов поведенческих, ложится то первое поколение, по которому это шарахнуло. Но на уже... скажем, уже дети, уже, скажем, младшие братья вот этих людей, которые были на передовой линии фронта, когда случился этот языковой прорыв, и стартовал, допустим, этот, допустим, флирт России с англо-американской цивилизацией в начале 90-х. Люди, которым сейчас, скажем, 11-12, с этой точки зрения будут гораздо более сбалансированы, выровнены и, может быть, в языковом смысле рафинированы, чем поколение людей, которым сейчас 22-27. Это вполне может случиться.
1: Безусловно.
0: Поэтому момент того, что ты говоришь, то есть язык в опасности, это просто так...
1: Да нет, даже не язык в опасности, люди в опасности. Вот ты знаешь, что вообще язык, да, вот то, чем мы сейчас занимаемся, вот мы издаем звуки, да, вибрируем воздух. На самом деле это самое примитивное, что есть. Это самая примитивная форма общения. Вот люди в далеком прошлом, да, они вообще не общались словами. Например, как сейчас выходят две хозяйки, одна на одном конце села, другая на другом. Они глазами перемигнулись, сразу поняли, что у Варюхи муж напился там, а у Клавы типа вот в поле. То есть им не нужны слова, чтобы понимать друг друга. Так же люди общались с Богом. А затем кто-то лишил их этого дара интуитивного восприятия мыслей друг друга, да? И был выдуман, то есть это то же самое, что язык глухонемых, все эти слова. Ну вот ведь со стороны человеческая речь очень некрасива. Любая речь, английская, русская, испанская, любой голос человека. Вот когда люди говорят, какой красивый голос, это же полный бред, это адаптированное к человеческому же слуху звукоизвлечение. Оно не может быть красивым.
0: По критериям какой красоты оно не может быть красиво?
1: А вообще, это потому что это искусственное, это как левретка.
0: А скажи, ну искусственное, оно же быть от слова искусство.
1: Нет, это именно это, именно я говорю, не основ... Ну, в принципе, может быть, знаешь, в какой степени, с точки зрения селекции, вот как та же левретка ее сделали, то есть это тоже, ну, можно назвать произведением искусства, это дело чьих-то рук, да? Может быть, с этой точки зрения, да, но, тем не менее, например, шум там, ветра в Египте, вот,
0: это экологически чистый
1: это
0: продукт.
1: Экологически чистый, естественный продукт. Мы можем тут говорить, нравится он нам, не нравится, красиво это или нет, да, но когда люди говорят о себе, о звуках ими издаваемых, как это прекрасно. Вот здесь я, например, вижу какой-то абсурд. Будь это классическая музыка, понимаешь? Вот чьи-то руки из дерева, из живого слепили эту шарманку, другие руки по ней елозят. Значит, третьи там уши развешали, всю эту байду слушают и восхищаются. А по логике, это же все и есть вот, результат технократизации, понимаешь, настоящего искусства. Почему людей неосознанно тянет к прослушиванию звуков природы, вот там целые серии выходят компакт-дисков, там пение птиц, ну тоже пение птиц, откуда они взяли пение птиц, ну их ветер у них внутри свистит, понимаешь, у них же кишка одна прямая, тоже везде, ну там шум океана, то есть вот, кстати, почему зов предков, которые не знали, что такое слово вообще, поэтому это полная лажа, как говорят в начале, появилось слово. Ну, а мы будем сегодня слушать песни-то твои?
0: Давай.
1: То есть с пластиночки, да?
0: Давай.
1: Ну, я хочу сразу сказать, что Юрий Наумов принес сегодня и гитару, и мы будем продолжать и далее традиции в эти воскресные ночи таких, как это называлось-то, флотовиков, да, только в прямом эфире на всю Москву. Представляешь, вот сколько людей сейчас сидят, погасив все, и слушают нас.
0: И колдобятся.

0: напоминаю вам, что в гостях у нас Юрий Наумов. Мы уже обсудили проблему апокалипсиса и массу других проблем. И вот пытались как-то найти прорыв в области, ну, не то что новых, каких-то свежих музыкальных инструментов. И тут вот был вопрос, касаемый принадлежащей тебе девятиструнной гитары. Я так догадываюсь, ты просто с 12-струнной 3 струны снял, или это что-то другое?
1: Поначалу, когда у меня была старая 12-струнная, да, случилось так, что снял 3 струны. Вот. И очень мне понравилось. А потом я просто заказал замечательному мастеру Сергею Ноздрину, которому вообще был очень не в кайф делать гитары, потому что он был прекрасный виолончельно-скрипичный мастер. И для серьезного скрипичного мастера это сделать гитару — это работа как бы калибром ниже, целым уровнем ниже. И, то есть, в общем, профанация профессии как бы. Но музыка моя ему пришлась по душе, он сказал, ладно, тебе сделаю. И сделал мне гитару. Это было, в общем, ровно 9 лет назад. Как бы 9 лет и один день. Он закончил 30 апреля 90-го года. И он ее делал изначально как 9 струны, потому что я уже знал, что я хочу. И я на ней вот играю. Я как раз на ней буду играть вот в предстоящие выходные.
0: Скажи, кстати, вот если бы тебе, например, сейчас пришел дядька такой, да, ну, неважно, как он был бы одет. Ну,
1: человек просто в черном.
0: Да, такой. И сказал бы: Юрий, вот что ты хочешь? Вот именно лично для себя. Я говорю, дядька, все тебе сделаю, все исполню.
1: А пацан-то в чем?
0: Нет, ну просто вот. А вот ты не можешь сразу ответить. Вот скажи, ну что? Вот первая мысль, что ты хочешь?
1: Осуществить себя.
0: Нет, скажет дядька.
1: Скажет, тогда ничего.
0: Ха! Правильно. Нет, я просто к чему говорю, что, знаешь, многие музыканты... Извини, что я так бурно себя веду. Просто я болею, да. Вот. Они всю жизнь стремились сколотить собственную студию, купить себе хороший инструмент. И все время к этому шли, шли, шли, шли. А как только пришли к этому, поняли, что это не главное. А что такое главное, они не знают. Понимаешь?
1: Понимаю.
0: Во как. И их развитие на этом-то и остановилось. Полностью и целиком. Понимаешь, какая ситуация? Поэтому я что призываю? Я так понял из внеэфирных разговоров, что у тебя тоже есть, в общем-то, студия своя, да?
1: Ну, она вот как раз... Я вот движусь вот к этому апокалиптическому моменту, что она, да, скоро будет, наверное, в стадии такого завершения. То есть как бы накопление первичного капитала. Вот. В виде там каких-то микрофончиков, там каких-то записывающих приборов. Но я, в общем, фишку-то секу. То есть как бы то, ради чего все это, я, в общем, с поля зрения не выпускаю.
0: Вот я так же считал, пока у меня не появилось это. Понимаешь, как появилось... Страшно. Юрий, я тебе вот что скажу. Ты это копи все, закупай. А потом мы устроим показательное сжигание этих студий. Дескать, мы, музыканты, которые всю жизнь положили на создание собственных студий, как только их скопили, разрушили. Почему? Спросят у нас молодые музыканты. Да потому, ответим мы, что не в этих железках счастье. Вот, скажем мы. Вот, к примеру, отключат сейчас на всей земле электричество, да? Что будет делать вот Иван Грувий? Что будет делать этот пукц-пукц, все вот эти? Что они будут делать? Метро мыть будут. А мы с тобой сможем и на гуслях сыграть. Понимаешь, и сплясать сможем. Да даже если ничего не будет, спеть сможем красиво. Помню. Рассказать сможем красиво, понимаешь?
1: Помнишь этот милый анекдот про Садко?
0: Расскажи.
1: Вот как раз вот где-то здесь, на Новоарбатске, в ресторане для новых русских, на гуслях играет Садко. Играет час, другой рубится вообще по полной, то есть он весь в поту, знаешь, кланяется дорогой публике, стряхивает, значит, капли пота со лба. Подходят к нему ребята со столя, и из-за стола выходят ребята конкретные в малиновых пиджаках, хлопают ему прямо в лицо. Один из них такой старший отделяется и говорит: «Хороший ты парень, Садко, ну вот эти твои панты».
0: Это про арфиста. Про арфу. Гусли так лежат.
1: Ну да.
0: А арфа вот так стоит. Скажи, а ты вот... Не было ли у тебя идеи прорыва, знаешь? ну, как люди вдруг неожиданно ударяются там в религию, да, вот ни с того ни с сего был нормальный человек, раз завтра уже смотришь, все, там у него все в иконах. Или кто-то... Или начинает вдруг, знаешь, заниматься это изучением новомодных языков, там, ну, каких-то вот ходят там весь увешанный
1: слова. Типа C++?
0: Ну, как, да, да, да. Вот. А вот я, например, вот изучаю сейчас вот... игру на мандолине. Очень сложно, кстати, ты знаешь. Ну, просто для себя вот меня пробило. Не было ли у тебя какой-нибудь раз такого резкого желания взять и освоить, например, на флейте игру? Или на каком-то... Ну, причем не просто так там бренчать, а совершенно серьезно заняться каким-то инструментом, который до всего момента для тебя вообще кажется очень далеким.
1: Нет, не было. Нет, как бы... Интерес как был, так и остался в гитаре. Другое дело, что принципы звукоизвлечения последние, наверное, год-полтора сильно поменялись. То есть просто я стал по-другому видеть. То есть, как бы, скажем так, я не меняю инструмент, я разворачиваю сознание. Инструмент в руках остается тем же. Это более прикольная фишка. То есть, как бы, смена угла, то есть смена, как бы, вот этой призмы внутри. Понимаешь? Это как бы такая вещь. То есть в тебе есть некая идея развития, ты можешь стартовать с некой сырой точки, довести себя до какого-то уровня владения, потом до какого-то уровня совершенства и выкинуть инструмент. Таким образом, но ты повторяешь один и тот же паттерн, когда ты идешь таким экспансивным путем. То есть я освоил баян, я освоил флейту, я освоил губную гармошку, там, гитару и клавесин. А понимаешь, а ты можешь, в принципе, как бы не выпускать гитары из рук, там, или того же клавесин или губной гармошки. То есть игрушка становится твоя голова, а не то, что у тебя в руках. Это я не знаю, но я иду таким путем, я прикалываюсь.
0: Насколько мы тут знаем все, ты занимаешься еще и преподавательской деятельностью.
1: Нет.
0: То есть ты не даешь уроки игры на гитаре?
1: Было у меня как бы несколько случаев. Ученики довольны. Я как бы этим опытом оказался не очарован.
0: То есть ты разочарован был в этих учениках?
1: Ни в коем случае. Я просто... Это не мое. Я не вижу в этом смысла. Я за это взялся, когда совсем припекло с деньгами, понимаешь?
0: А вот сейчас же снова поднимается вот такое понятие, как мастер-классы. То есть именитые музыканты дают мастер-классы. Режиссер вот у нас один вот снял про старую, про Сивильскую Цирюльника трагедию, тоже давал мастер-класс. Ну, вот...
1: Понимаешь, людям, наверное, просто импонирует. Либо им нравится преподавать, либо им нравится видеть в горящих глазенках учеников некое свое продолжение. То есть это такое, скажем так, духовное семенение, что вот на месте, где пророс я, где пророс один там Рафаэль или Боттичелли, прорастет 20 новых Рафаэлей, 100 новых Рафаэлей. Я не вижу смысла как бы вот в этой пролиферации.
0: А может, они боятся, знаешь, что вот, то, о чем ты говоришь, я прекрасно понимаю и тоже, в принципе, целиком, наверное, твою точку зрения разделяю, но все-таки вот еще одну хочу высказать. Может, они боятся, что вот их искусство умрет вместе с ними.
1: Так и бог с ним.
0: Вот до чего вот умный человек передо мной сидит. Вот сказал, как обрезал. Совершенно верно. Сейчас послушаем новости, а затем продолжим нашу беседу. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Юрий Наумов. И вот, судя по вашим письмам, по вашим тут, в общем-то, сообщениям, вы несколько... Ну, вот, к примеру, такой Юрий, мне кажется, что стилистика вашей группы немного изменилась, пишет Сильвер, тем самым показывая, что он несколько даже не в курсе, в общем-то, событий. Я хочу сказать, что Юрий Наумов, без всяких преувеличений, очень хороший музыкант, если не сказать, что музыкант экстра-класс. И вы сейчас в этом сами убедитесь. Он пришел с гитарой, как я говорил, и мы предоставляем, видимо, слово инструменту, да, Юр?
1: Давай попробуем.

Бери, бери легче, бейб, бери веселей. Они калечат, бейб, нам, похоже, не уцелеть. Никто не вечен, бейб, хотя они жмут на все тормоза. Вот будет встреча, бейб, когда мы все возвратимся назад. Но таковы нравы, бейб, таковы времена. Мы будем правы, бейб, но нас все равно позабудет страна. Но наше право, бейб, самим выбирать имена. В игре без правил, бейб, где ни покрышки, ни дна. Освил, бейб, рок-н-ролл, мировая война. На-на-на-на-на, бейб, я, кажется, злюсь. Наверное, нерв, бейб, и это никак не похоже на блюз. Но, если честно, бейб, идти против шерсти во все времена. Немалая честь, бейб, за нее мы заплатим сполна. Бери легче, бейб, бери веселей. Взвали на плечи, бейб, если нам суждено уцелеть, то нам споют осанну, нам пропоют на все голоса. И по дороге с Анной мы воротимся назад. Мы все возвратимся.

не нас лечат, бейб. Так почему же мне еще тяжелее? Мы будем вечны, бейб, когда пройдем наш путь в небеса. Вот будет встреча, бейб, когда никто не вернется назад.

Ты вечно, Дэйв, когда пройдут свой путь в небеса. До скорой встречи, Дэйв, никто из нас не вернется назад. Ни один не вернется назад.

0: Это был Юрий Наумов в прямом эфире, вот прямо здесь, в нашей студии. Вы слышали полностью, скажем так, музыку. То есть тут все, и перкуссия, и бас, и даже где-то я слышал струнные и духовые, без преувеличения. Одно могу сказать, вот видно, что человека прет по-хорошему. У меня есть такое выражение, прет или не прет, для определения, понимаешь, музыкантов. Кстати, нужно тебя еще видеть. Вот одно дело слышать, другое дело видеть. Я прям любовался, скажу честно. Скажи, пожалуйста, еще такой момент. Как ты оцениваешь свои первые произведения? Вот не было ли тебе, скажем так, неудобно за то, что написал какую-то песню? Потому что у музыкантов принято говорить, ну это же тоже часть моего жизненного пути.
1: А слушай, ты знаешь, это на самом деле достойный ответ. Ну, понимаешь, можно, в принципе, хорошему 30-летнему дядьке принести такие, как бы, замоченные подгузники, сказать, не стыдно тебе, сукин ты сын, что ж ты творил 4 месяца? Понимаешь, ну, это часть моего, так сказать, пути.
0: А не было ли у тебя идей в свете вот твоих таких новых возможностей в плане игры на инструменте, вот по новой переиграть вот те хиты старых лет проходного двора?
1: Ты знаешь, я возможно, это возможно здравая идея, но к ней нужно возвращаться после того, как некий новый пласт уже отдан. И понимаешь, тут есть какая, вот в чем риск. Допустим, ты движешься как-то вперед, как художник, ты находишь какие-то вещи. И у тебя, с другой стороны, есть соблазн, что во вчера было сделано определенное количество качественного материала, который, в общем, не стоит полностью утрачивать. И здесь просто момент приоритета. Что ты будешь делать в первую очередь? Все-таки отдашь новое? Или все-таки как бы напомнишь людям новые версии старых вещей? Если ты приоритет отдашь все-таки старым номерам, ты как бы их скидываешь в ностальгию, ты как бы скидываешь их в собственные вчера. Пусть видоизмененные. И получается, что ты в этом вчера просто полностью увязаешь. Когда этот приоритет выдержан, что ты сегодня говоришь на языке себя сегодняшнего, и потом, когда ты этот пласт отдал, и у тебя еще осталась идея, допустим, докинуть туда до кучи какие-то версии своих старых вещей, переосмысленные по-новому, мне такая очередность, она просто больше импонирует, она класснее. То есть есть что-то, что я хотел бы отдать в первую очередь, а потом уже вернуться к вариациям на тему.
0: Представь на секунду себя, да, вот, ну, на лесной поляне, окруженным демонами, называющими себя движением КСП. Вот, ну, знаешь, там, да, такая вот есть байда.
1: Вот, какая это, Грушинский фестиваль, в смысле?
0: Ну, я даже не знаю, как они называются. Да, есть, я слышал, есть Грушинский, я запомнил тоже, ну, по имени там деревьев каких-то. В общем, они там собираются, сидят у костров и поют вот песни. Ну, зачастую, видимо, душевные песни. Хотя вот ощущение такое, что каждый ожидает сейчас, этот допоет, я быстрее возьму и спою сам, да, вот быстрее бы он закончил. Вот как бы ты себя чувствовал среди этих людей? Ну, вот... Ну, все равно, что, например, Брюс Ли среди подростковой секции в школе номер 29 железнодорожного района города Свердловска. Или все-таки ты нашел бы вот у них что-то такое свое, как вот именно исполнитель на твоем инструменте?
1: Так ты понимаешь, какая вещь? Если бы я на этой поляне оказался в качестве слушателя, и вокруг меня сидел бы такой вот хор, как бы исполнителей, да, самодеятельной, да, песни, но я бы отслушал бы эти песни. То есть я бы сам бы-то не стал играть на поляне, понимаешь? Я предпочитаю закрытое помещение. Тут просто фишка в том, что я как бы ищу звук, и для меня это есть... ключевая и фундаментальная суть, почему я взял в руки гитару. Но ведь, в принципе, там просто акцент нужно расставить по-другому. Люди взяли в руки гитару, это просто некий ритуальный атрибут. На самом деле, это желание совместности, желание того, что вот жестокий, как бы коварный, продажный мир, как бы не понимая тонких устремлений души, и вот это и избранный. В общем, это на каких-то таких духовно-элитарных предпосылках работает. А гитара просто, ну, это портативный атрибут, рояль с собой в лес не взять, взять.
0: Баян можно взять.
1: Ты понимаешь, я понимаю так, что, в принципе, чтобы сыграть на баяне, нужно обладать, в общем, мощной грудной клеткой, бицепсами. Понимаешь? То есть гитара с точки зрения овладения и затраты чисто калорий, это один из самых милосердных инструментов, понимаешь?
0: А как ты относишься вот к женщине с гитарой? Вот. И еще такой момент, вот знаешь, я, например, вот... Ты, видимо, первый человек, который вот так вот играл на гитаре, я чувствовал, не чувствовал себя неловко, потому что обычно, ну, знаешь, как часто приходят, там люди говорят, вот там в компании, да, где-то, типа, Саня, давай я тебе спою. Во-первых, сам посыл такой, ты уже чувствуешь себя так уже стрёмно, да? Затем он садится и начинает тебе петь, и смотрит тебе так в глаза. А ты вот такой сидишь, думаешь, куда смотреть? То ли на гриф, то ли ему там это, в глаза смотреть, то ли вообще отвернуться неудобно. То есть прям чувство неудобства адское такое, да? У тебя наверняка было, как тебе приходили тетки в шароварах таких до колен там.
1: Да нет, ну я-то ходоков не принимал по жизни, ты понимаешь, что мне не случилось такого
0: конфуза. Ну ты не был ни в каких таких компаниях, где к тебе говорили, Юрек, я тебе сейчас спою, к примеру. Да наверняка было, ну вспомни.
1: Ты знаешь, может быть, да, несколько раз было. Я не знаю, ты понимаешь? Ну, то есть это не есть некие вот такие вот свежие воспоминания, что я вчера вот вышел из тусовки, там вот, и вот сложился момент такой неловкости. Ну, нормально, ну, понимаешь, все равно в людях есть вот этот первобытный творческий импульс, понимаешь? Ну, представь себе, пришел бы такой честный человек, который расписывал там оленей на как бы поверхности там некой пещеры. Вот приходит к нему такой циничный, там, злобный дядька Боттичелли и говорит ему, что, чувак, конечно, твои олени, в общем, это для первобытного искусства это гениальный прорыв, но, парень, ты понимаешь, я, дескать, покруче буду. А критерии крутизны, понимаешь? Дело в том, что я когда был помоложе, я был в этом смысле, наверное, поамбициознее. То есть так, дескать, вот, там, я там на гитаре там круто поливаю, а вы там... Я не знаю, там иные просто предпосылки, и... И, понимаешь, то же самое, как вот, в принципе, человек сочинил классную песню, которую можно, конечно, раздраконить, то есть можно там вообще там спороть и там, как бы, там кишки там пустить, там все там на этом как бы препаратном столе, и там извлечь из нее языковую составляющую и сказать, что языковая составляющая этой песни не есть стихи. Чистая правда, потому что это не стихи, это песни. И момент взаимодействия элементов здесь идет по совсем иному принципу, чем если это было чистое языковое произведение как вещь в себе. Соответственно, когда ты берешь человека с гитарой, ты его пытаешься оценить с точки зрения неких музыкальных критериев владения с гитарой. А на самом деле он, в принципе, как бы некая общественная фигура, некий как бы нерв, выражающий просто коллективный импульс. Желание какой-то такой, ну, скажем, такой лесной поляной соборности, понимаешь? Неких каких-то спонтанных вещей, которые мы просто пытаемся переложить некую сетку критериев, которые едва ли применимы. Или применимы однобоко. И я просто стал понимать, что... судить, допустим, самодеятельную песню с точки зрения владения на гитаре было бы чистым снобизмом, потому что критерий этот, он, наверное, есть для оценки хорошей самодеятельной песни там, или авторской песни, но он пролегает не в том участке, не в том пласте, в котором мне хотелось бы, допустим, увидеть. Понимаешь, тут вот еще есть какой подсад. Допустим, сказать с точки зрения человека, владеющего гитарой, плохо, человек, который поет задушевные песни, но гитарой владеть не очень, это как бы скрытым образом похвалить себя. То есть, типа, я-то круче, я-то поливаю. То есть, понимаешь, что... То есть,
0: так типа... у них-то это принято. Вот я же начал с этого, что у них это принято. Вот ты говоришь элитность, да? Вот определенно я согласен. То же самое, что героин. Понимаешь? Тоже элитарен, потому что дорог. Вот, но здесь другое. То есть каждый из них считает, что он круче остальных. То есть там братства-то нет этого реально.
1: Ну, Саш, послушай, что значит каждый? Мне кажется, что в многострадальной стране ребятишек, которые щиплют струну у костра, ну, их счет-то пойдет, ты, наверное, на несколько десятков, может, до пары сотен тысяч.
0: Ну, ребятишки, ладно. Ну, там же такие монстры бывало при отетке ихние.
1: Ну, какие ребята? Мне чем-то напоминать, типа, дедушка, забери меня, мальчик. Я ихнего борчонка в люльке качаю, и они мне селедкой вообще по голове бьют.
0: Да, они селедкой. Селедкой бьют, есть такое. На деревне этому дедушке. Юр, ну как, мы еще послушаем, может быть, какую-то песню в заключении, как ты сам себя ощущаешь?
1: Хорошо. Я спою такую коротенькую балладу, которая называется «Звездная ночь».

0: Это был Юрий Наумов. Маленький концерт в прямом эфире «Эхо Москвы». Юр, ну, что я могу сказать? Все, что обычно говорят все эти базедовые слова. Вообще, конечно, береги себя. Это прежде всего. Соответственно, всегда рады видеть тебя здесь и в студии в этой. Ждем постоянно удачных концертов. Приезжай еще. Ну, соответственно, после небольшой паузы импресарио скажет еще пару слов, да?
1: Саша, спасибо тебе и удачи.
0: Спасибо.
2: Вы можете присылать ваши сообщения на пейджер. 913-29-29, абонент Монморанси.
0: И мы начинаем нашу рубрику «Набат железных ягодиц», как вы догадались по композиции, только что прозвучавшей. И в гостях у программы «Монморанси», ну, вернее, как в гостях, это я, конечно, немножко неверно сказал, потому что, как бы, они тоже тут вот занимают важное достаточное место. Это сиамские близнецы Angels и Torsion и бизитолог Андрей Орлов. Мы будем слушать сегодня самую разную музыку, преимущественно, конечно, тяжелого направления, всякие молодежные, так скажем, рок-ансамбли, и общаться с вами в прямом эфире по телефону 203-19-22, а также посредством пейджера, номер которого 956-32-32, для абонента 109-279. Вы можете оставить ваше сообщение, вот тебе медаль. Она называется «Огней, так много золотых» и посвящается Садовому кольцу нашего города. Она выдается всем, кто проехался по этому Садовому кольцу больше 1000 раз. Рассказывай.
3: Да что рассказывать? Вот беда у меня.
0: Нет, ну вот я знаю про женщин у тебя. Что-то недавно произошло открытие, касаемое женщин.
3: Ну, женщины... Ну, это все затаскано уже. Уже все эти газеты на это, про это написали. И поэтому я думаю, что это будет неинтересно. Но для тех, кто не читает газеты и не смотрит телевизор, а слушает исключительно радио «Эхо Москвы» исключительно в субботу ночью, я сообщаю, что передача «Совершенно секретно» раскрыла мировой секрет просто всех роддомов. Оказывается, все есть еще одно отличие от женщин и мужчин. Угу. То, что мужчины рождаются не как лоси, рождаются как мужчины. Дело в том, что все женщины рождаются с коленками, вывернутыми назад. Вот. И это все очень долго держалось в строжайшем секрете.
0: А почему? Это непонятно немножко.
3: А чтобы... Ну, как бы... Женщин тогда бы вообще в ранг животных записали бы. Ну, потому что как у лосей назад вывернуты, это животные же.
0: А, и некоторые виды птиц. Как тут цапель, да, а значит,
3: курица, кур. Утка.
0: Да, и лебедь.
3: Кстати. Вот, я сегодня, кстати, ел утку. Вот, и утку это недавно подстрелили. Даже бегемот в нее стрелял, но не попал. В нее попали другие люди. Вот, и мы сегодня ее ели. Гадость совершенная.
0: Совершенная, причем...
3: Если меня слышат эти охотники, которые стреляли, ну, гадость просто. Потом принесли из супермаркета цыпленка какого-то, в общем, гораздо вкуснее. Хоть не стрельный, на охоте.
0: Так само что... собой, само собой. Дело в том, что утки, они же действительно улетают на канализации по зиме. Поэтому не исключено, что в ближайшее время у тебя заведутся новые домашние животные, именуемые глисты.
3: Нет, дело в том, что эти утки были застрелены не в канализации.
0: А естественно.
3: Далеко, сейчас... далеко от Москвы.
0: Ну,
3: вообще.
0: Как ты думаешь, вот зима, да? Вот настанет далеко от Москвы, настала зима. Куда деваться вот бедным уткам, когда все водоемы замерзли? Естественно, лететь на поля аэрации в Люблино.
3: Или в это, в Братеево. Не, в Люблино нет. Это Братеево и Марино. Это там поля вот эти.
0: А доказано, что жители вот Братеевского округа, извиняюсь, конечно, не будет им обидно.
3: Они чаще покупают дезодоранты.
0: А это непосредственно влияет на продукты дефекации конечные. Вот, поэтому вот те утки, которые осаждаются вот в Братеево, они гораздо больше несут в себе, естественно, опасности. Так что да, нужно, ну, просто носят. То есть, если
3: утки несуны, так сказать.
0: Утка несун, да. Вот. Ну, вот еще я хотел затронуть тему одежды сегодня. Вот, то есть я хотел сказать, что...
3: И связать ее как-нибудь с перьями, наверное, да?
0: Нет,
3: зачем? Которые носят индейцы на голове.
0: А это тоже ведь наряд. А вот мы можем, кстати, спросить...
3: Имидж даже, стиль сейчас.
0: Нет,
3: все
0: вот
3: стилисты
0: давай,
3: там,
0: давай имиджоры. Давай спросим у Андрея Орлова вот этот вопрос. Почему вот у индейцев перья? Это же как бы как предмет туалета вряд ли, украшение. Это как бы глупо для джунглей украшение, поскольку это же привлекает хищников. Много индейцев было съедено хищниками сразу.
3: А потом, опять же, почему американцы так любят курей? Наверное, индейцы когда-то их любили, и перья от курей задевали себе в голову и...
0: Наследственность какая-то явно существует. Кстати, тут непонятно. Получается, значит, они покорили Америку, да, вроде бы. Вот. А с другой стороны, сейчас они целиком перенимают эти индийские вот обычаи.
3: На самом деле природа побеждает человека, и все входит в свою норму.
0: Ну, сейчас... даже вот эти имена, там такие Джо Кеннеди, там, вот это же индейские, там, вот если перевести там как бы Кеннеди по-другому, это получится там без перьев, к примеру, или два пера, или три пера, то есть это идет уже от
3: количества. Быстрая нога там.
0: Да, и так далее.
3: Тот же Буш вот.
0: Да, вот Буш это как бы...

0: Еще хотел путем сказать,
1: тотального внедрения
0: вот этих кокораков, да. Ну и мало того, он очень сильно, Буш, повлиял на негроидную расу и вот на ее культуру. То есть даже приводились некоторые сводки, которым, если верить, то не было бы Буша, то не было бы вот рэпа даже.
1: Рэпа бы не было вообще, если, да, бы,
0: не было бы,
1: если бы они не использовали вот эти вот средства наружной гигиены, которые их, ну, придавали им такую лиловость, как бы. И таким образом просто не петь невозможно, иначе просто, ну, просто можно опуститься до безобразия, что они до этого и делали.
0: То есть коренное сейчас, население.
1: Да, сейчас.
0: Откуда же тогда негры появились?
1: То вообще
0: их завезли. Нет, ну вот их же завезли туда в плане рабочей силы, а сейчас они уже важные.
2: Нет, на самом деле никого никуда не завозили. Просто в Америке построили в свое время большую гуталиновую фабрику, и люди, которые работали на ней, они очень пачкались, и это въелось в их кожу, и у них даже стали рождаться дети, и они так расплодились очень интенсивно. Но рабочий класс, он всегда плодился очень интенсивно.
0: А вот в чем, почему? Ну вот как ты
2: в чем плодился?
0: Да? Нет, я имею в виду, почему вот как бы такая особенность именно
2: плодиться?
0: Да, именно вот у рабочего класса, казалось бы, то есть он с утра на фабрику, вечером это там у телевизора или.
1: Я
0: там
1: могу ответить, да, на это более развернуто. На самом деле это как много пороков в жизни. Существует также порок генетический, злопамятность и месть. То есть это на самом деле генетическая память, которая в свою очередь отражает доисторическое бытие, когда негров всем заправляли, и русские, в общем-то, ходили полностью опущенные, как в воду, и
0: в
1: работали на негров.
0: Что, да, очень важно отметить, в кушаках. И, ну, подпоясанные в кушаках, а женщины в кокошниках. Вот этот же кокошник, он как раз служил своего рода...
1: У них пиджаки из дров были.
0: Пиджаки из дров. Да, вот, да. Ну, кстати, мало кто знает, а вот на наличие пиджаков из дров, оно в тех самых сводках тоже упоминается, найденных нами.
1: Представляете, какая грубость и неотесанность была в этом во всем. Он ходил в пиджаке в этом, служил.
2: Не, ну ничего страшного нет в том, что были рыцари, которые ходили в железных костюмах. Там,
1: ну, это, кстати,
2: и
1: тоже
2: шляпах.
1: Рефлексия, в свою очередь. Они как-то должны были по привычке что-то носить на себе, подобие какое-то. Но поскольку наступил период обработки, металлообработки, и слюсари как бы начали брать свое, то, создавая занятость всеобщую, слесарную, они, конечно, обеспечивали те, которые... Потом тогда уже вступили в силу вот охрана природы, они очень...
2: Гринписы.
1: Да, рьяно, они тогда еще в андерграунде, еще в Египте, в древнем, они запрещали, в общем-то, отесывать деревяшки и...
0: Ну, вообще, они, кстати, запрещали глобальное отёсывание всего.
1: Гнать пиво из табуретки тоже запрещено было. Однако из песка гнали. И нагнавшие, иной раз, строили такие дикие абсолютно сооружения, ориентированные исключительно
2: по... Шапки-треуголки, вот, например, у них по пустыне разбросаны.
1: Вот все строители были снабжены определенной пищей, которая содержала некий фермент, который создавал в голове такую пирамидальную структуру. То есть у всех занятых в строительстве при вскрытии черепной коробки были обнаружены такие геометрически образованные окостенения мозга, которые, в общем-то, не давало возможность строить нечто другое. То есть строили исключительно по, как сказать, по мановению собственного мозга.
0: То есть как бы ГП, это называется генетический проект.
1: Да, генетический проект.
0: А вот интересно, вот, если мы опять же перейдем, вот меня заинтересовала тема вот рыцарства и одежды.
1: Да.
0: То есть, ну, вот практически параллельно с началом металлообработки, вот там на Западе тогдашнем, у всех рыцарей, ну вот если опять же верить сводкам и посмотреть так в музее, хотя доказано, что все вот эти кольчуги, которые в музее, вот, были выкованы в век тотального обмана средствами массовой информации населения. Потому что изначально рыцарские все доспехи, они были гораздо более грубее. Ну, то есть, попросту говоря, это, в общем, были какие-то бракованные ядра от пушек. Вот он ими обвешивался и так шел. Потому что вот то, что у нас показано, эти позолоченные там такие кольчуги, в то время технологии так высоки не были. Но, опять же, а доспехи русских рыцарей представляли из себя такие плетеные, в лучшем случае, из колец каких-то. Ну, или, опять же,

0: То есть у рядовых воинов это вот пиджаки из бревен были там. Вот, почему так...
1: Поступали, да. В общем-то, кольчуги поступали с востока. С востока люди, которые там употребляли или курили, они исключительно занимались плетением кольчуг. Все же остальные пользовались латами и дровяными обмундированиями по-прежнему. То есть латы еще это как бы считалось трудообеспечение слесарного цеха. Тогда он, в общем-то, являлся предводителем. В дальнейшем, когда в камни стали облачаться, в общем-то, стали всем заправлять каменщики небезызвестные. И до сих пор продолжает как бы существовать во благе.
0: Ну, кстати, да, вот каменные доспехи, у них был единственный недостаток. Они просто трескались и кололись от падения.
1: В основном в каменных доспехах организовывали засады.
0: Да, да.
1: Они в засаде сидели, одни глаза только были видны.
0: Потому что были попытки их двигать вперед, но от трения друг об друга происходило искрение, вот это даже, порой возгорание почвы.
1: Да, и все, в общем-то, дополнительные войска, окруженные в деревянных костюмах, дровяных, они воспламенялись. Такие боевые действия, они всегда приводили к массовому жертвоприношению, вот таким образом, несуразным.
0: Кстати, именно поэтому тоже, вот именно по этой причине, когда бои велись в каменистой местности, вот это уже после перевода...
1: Да,
0: вот,
1: где не было воды, им приходилось в желудках переносить свою воду. И специальные отряды существовали по переносу воды.
0: Но они сзади шли.
1: Они тренировались
0: как бы в обозе.
1: С детства.
0: Да, обоз.
1: В обозе, да.
0: Да, они шли в обозе. А вот просто коней, ведь все думают, что кони подковывают только твердыми подковами. Так вот, ничего подобного.
1: Сначала, в общем-то, это пошло опять же, повторяясь, опять же, рефлексия. То есть подковывать стали только по инерции. То есть они, подковав себя, как бы, втроем подковали себя и пошли дальше лошадей своих. Раньше же у лошадей были совершенно...
0: Мягкие ножки такие.
1: Инверсивная была конституция. То есть у лошадей не было ни копыт, у них пятки были.
0: Мягенькие, да.
1: Мягенькие. Да. И они не везде могли пройти. То есть, в общем-то, считались, они как женщины у них были. В общем-то, хозяйством занимались, там что-то вязали лошади. Пальцами что-то там набирали себе на струнах, что-то на лютне исполняли.
0: Вот, кстати, лютня, да, это инструмент такой лошадей.
1: Да. И потом, как бы все остальное население, оно было подковано, очень хорошо подковано, и ходило себе там со звуком.
0: Ну, с таким, с подсоком характерным.
1: Да. Потом
0: подсоком.
1: В дальнейшем им стали вот то, что они от непосильного труда мозоли стали появляться, и чтобы как бы, ну, уж закрепить это дело, решили, что там, не ходить же в лаптях, опять же, из дров. Начали подковывать, чем попало. Сначала просто щепками подковывали, потом подковывали бумагой, потом листьями, потом...
0: Камнями
1: вообще,
0: тоже был период, как камнями, но тоже почва возгоралась. Вот, и для каменистых потом вот почв, они как раз, опять же, в целях, дабы не было воспламенений каких-то этих искорных высеков, так называемых, вот, они стали подковывать поверх тех подков мягкими такими подковами, в общем-то, то есть то, что они наживали, вот, отжимка, вот, они эту отжимку формировали в такую специальную форму и приколачивали уже вот к этим копытцам, то есть это как бы для коней,
1: это
0: которые...
1: Не то, что
0: пока...
1: выжимки.
0: Нет.
1: И...
0: Нет,
1: кстати,
0: нет.
1: Вот возвращаясь к составу этих войск, помимо переносчиков воды и заразы всякой, были, которые выбивали своим выхлопом. То есть первые нападали и как бы заваливали врага, вторые, значит, подбегали и, склоняясь над ними, осуществляли, в общем, такой драконоподобный выхлоп на него. И потерпевший, в общем-то, уже был лишен всякой возможности сопротивляться.
0: Ну, практически это аналог такого контрольного как бы выстрела, попросту говоря. А вот в основном для них-то и шел вот этот водяной обоз желудочный, потому что вот выхлопики, они вот потребляли огромное количество, как ни странно, вот именно жидкости. Вот. И что в целях экономии жидкости, это делалось прям посредством непосредственно передачи изо рта в рот, в принципе. Кстати, оттуда и появились поцелуи, потому что до того люди не целовались вообще. То есть ведь сам поцелуй вот этот, как он зародился? То есть это просто так в голову не может прийти человеку взять и начать целоваться. Это должен быть как-то с производственной точки зрения процесс оправданный.
1: Нет, вы поцелуй своя история. Это на вот, самом да. деле сильный у слабого так отбирали те еду. Куски еды, еду. Которые те успевали как бы схватить. И, как правило,
2: успевали.
1: Да, целуемый, как правило, он оставался без пальцев. Ему приходилось из огня прямо хватать, ртом да. хватать. И если сейчас встретите таких людей с укороченными как бы конечностями на пальцах, то это очевидный признак того, что это вот были потерпевшие вот от этих.
2: Потомки.
1: Да.
2: То есть ну они... и потом потерпевшие в основном были женщины.
1: Женщины, они колец да. не носили.
2: Да, и дело в том, почему женщины, то что они были немного слабее, вот, и все-таки целуются сейчас больше мужчины с женщинами, чем наоборот.
1: Да, но мы еще здесь не рассматриваем наличие среднего рода. Тогда очень они распространенные и воинственные были. Они
0: средний
1: когда...
0: род, ты имеешь в виду? Да, да.
1: Оно, это... когда поступало куда-нибудь, оно, в общем-то, пыталось сразу произвести модернизацию всего устоя социального под себя. То есть трансвестизм там был развит.
0: То хотя есть, вот тоже это держится в секрете, делали... ведь, вот смотри, практически до сих пор историки, они практически не упоминают о наличии мощнейшего трансвестизма, причем биологического такого, ну, они же не понимали, что, то есть у них не было названия, просто было оно, вот, а это были самые мощные воины,
1: да.
0: во-первых, и роженицы одновременно, причем... Бывало так, что...
1: Во время боя у них схватки начинались.
0: Да, да, отходили воды обильно, вот, и это считалось почетно. То есть,
2: они если... же и были водоносцы.
1: Я наверное. Не поймешь иной раз, это боевой клич был, или же
0: как
1: это...
0: Как боль рода.
2: Но да. от... Но иногда так люди выигрывали сражения.
0: Конечно.
2: Уже вроде бы отступление, а тут боевой клич, как будто бы все подумали, и побежали вперед, а те испугались и отступили. И у тех тоже, может быть, какая-то да, роженица да. тоже крикнула. И так, война вечная.
1: Бесконечная. И потом, ты знаешь, сами методы зверские были по приведению к унисексу. То есть одним, значит, заколачивали все отверстия, другим, соответственно, все ампутировали. И все это происходило в абсолютной... под дикие ритуальные пляски вот этого среднего пола. И сейчас пострадавшие от тех, вот даже прочитав наскальные надписи, они пытаются возродить вот это явление. То есть они несколько соскучились по нему.
0: Это генетическая, опять же, память ГП.
1: ГП?
0: Неосознанно. Они, кстати, боятся этого. У них часто возникает дежавю, как показали наши исследования. Вот именно такого рода, что, дескать, вот со мной это когда-то было. А было с ним страшное. И он, это часто происходит, можно определить вот такого человека, подверженного ГП, по его ночному поведению. Если он там ночью неожиданно вскакивает в постели, садится такой весь бледный, да, угу. или ему часто снятся какие-то кошмары, как он говорит, дескать, мне кошмар приснился. Вот, на самом деле это не кошмар, а это зов как бы предков. Ну, оттуда. Вот они ему, дескать, пора, чтобы отходили в воды. И, естественно, он не понимает, что с ним происходит. Этот крик ужаса и растерянности.
1: Да, возможно, его еще пучат.
0: Нас, кстати, вот часто спрашивают, как мы вообще зарабатываем деньги, ну и вообще на что живем. Вот, я позволю себе открыть небольшую такую тайну коммерческую. Дело в том, что вот огромное же количество сейчас продается всяческих моделей игрушечных, самолетики, автомобильчики, да. Вот, причем даже там есть, например, Mercedes, какой-нибудь сервис, да, и в этом сервисе продаются маленькие мерседесики такие, вот. А мы наладили выпуск маленьких ракушечек, точную копию ракушек, вот, ну вот под эти автомобильчики. То есть, и, кстати, хорошо берут, то есть там и микро замочек есть, и все, то есть прям точная копия. Вот, это одна из статей нашего дохода.
2: Но это для заботливых коллекционеров, конечно. Которые не хотят просто в серванте оставлять свой автомобиль коллекционный, а загоняют его в ракушечки или покупают целые автомобильные стоянки многоярусные.
0: Играют в директора гаража.
2: Да.
0: Мы выпускаем игрушечных сторожей, которыми вот он командует, расставляет их там повсюду. То есть так и называется. Игра-гараж. Вот. Причем как бы можно конструировать эту стоянку самому, то есть делать деревца там всякие, высадку.
2: Пристраивать магазины.
0: И так, да, да, в общем-то.
2: Строить рядом рестораны.
0: То есть это целая индустрия. Вот. Ну что же, я хотел немножечко затронуть, наверное, тему все-таки одежды.
2: Да, о перьях, что ли, опять?
0: Ну, вот можно, собственно, о перьях тоже поговорить. Хотя это не лучший вариант одеваться, но все-таки перья — это как-то вызывающе чересчур.
2: Я... Да, вот эти дамы со шляпами в перьях тоже, да, очень, тоже, наверное, от индейцев у них пошло. Нет, павлинье перо так вот воткнуть в голову.
0: Немножко я заметил такую особенность недавно, вот тут перемещаясь. Вот люди очень сильно в разных регионах, да, отличаются по одежде. Ну, то есть, к примеру, если сейчас вот там нас поместить в какой-то город недалекий, ну, это может быть, я не знаю, ну, скажем, что-нибудь из типа Подольск или Видное, вот, то сразу все равно будет понятно, что это не Москва при взгляде на людей. Вот, тогда как, например, если человек приедет из какого-нибудь города от Москвы территориально гораздо больше удаленного, нежели вот эти, которые я назвал, но являющиеся какими-то такими более-менее областными там центрами. Ну, это может там, скажем, какой-то Смоленск, да, там, не говоря о Петербурге, да, там от Рязани, ну, что-то здоровое, то уже будет очень сложно отличить вот этот момент, как бы, потому что отличие в манере одеваться, в манере себя вести, в общем-то, гораздо меньше у них. То есть из этого я хочу сделать следующий вывод, что нету такого понятия «удаленный город» или «близкий». Вот. А есть понятие «большой он» или «маленький». Что вы скажете мне?
2: Ну, я не знаю, какую вы литературу читали, чтобы вот это все понять. Затронуты все святыни просто-напросто в корень. Но, в принципе, да, скопление большое людей, оно и провоцирует их на то, чтобы одеваться как можно ярче и привлекательнее. Поэтому в деревнях все ходят в телогрейках, им там все равно. А в больших городах люди стараются разнообразить, чтобы не совсем... Ну, как говорится, не въехать в пятно серое города.
0: Ну, так вот, вот мы же как бы уже говорили, что, например, вот Чукчи, да, где холодно, они... То есть
2: у них одежда, кстати, очень цветная.
0: Но она должна быть очень практичной в то же время. Вот, да, вы сказали насчет там, что в деревнях одеваются как бы люди в телогрейке, да? Вот, ну, им же так и удобно. То есть,
2: и
0: получается, фуфайки. Да. Так получается, что как бы влияет на одежду, на моду, уже тут получается и на моду, очень серьезно массовое сознание. Ну, то есть, мне бы хотелось попросить вас от следить момент, когда вот это началось, то есть когда кто-то первый решил одеться и выделиться, ну, вот в деревне-то вот там он ходит и ходит, Вася также вот он уходит.
2: Ну, обычно это гармонисты, ну, как бы они и так на виду, вот, они себе в шляпу розу воткнут, там, или цветок из папье-маше, скажем так, вот, и как-то гармонисты иногда ездили учиться в консерватории в большие города, и приехав из большого города, они привозили украденный какой-нибудь пиджак из общежития новомодный или туфли лакированные, или опять же галстук в подсолнухе. И так мода приходила и в деревне иногда, но она притуплялась из-за того, что краденных пиджаков все-таки не хватало на всю деревню.
0: Угу, то есть вы хотите сказать, что все-таки гармониста завезли?
2: Ну, естественно.
0: А как ты думаешь?
2: А потому что вся интеллигенция, вышедшая из деревни, она оставалась все-таки в столицах.
0: Угу.
2: Вот.
0: Ну, а что думает Андрей Орлов?
1: По поводу...
0: Ну вот, в данном случае пришел вопрос на коробочку. Что такое оргазм мозга? Вот спрашивает нас тут радиослушательница. Тут неразборчиво. Кстати, напомню, номер пейджера 956-32-32. Тетеньки или дяденьки, которые возьмут трубку, скажете ваше сообщение для абонента 109-279. И, соответственно, мы его изучим и будем использовать. Да, ну вот, ты же у нас по медицинской большей части.
1: Да,
0: ну,
1: существует две доли мозга. У одной, значит, которые проявляют себя, интенсивность проявления в зависимости от половой принадлежности. То есть у одних доли мозга, связанные с, как бы сказать, к, с восприимчивостью, другая доля мозга связана с позитивным выражением себя. Ну и, собственно, оргазм наступает, когда две эти доли, противоречащие законам природы, начинают вступать в отношения между собой, в половые. То есть одна доля берет другую долю и начинает ее и как бы использовать. Вот, в половом смысле. Другая тоже, в общем-то, реагирует на это. И вот в этом случае происходит оргазм мозга с выделением огромного количества гормонов, доселе неизведанных. И как результат, в общем-то, могут появляться такие пятна на теле, которые все обычно воспринимают как обычную аллергию. Но
0: или
1: опрелости.
0: Опрелости тоже.
1: Да, опрелости. Или же начинают присыпать их всем подряд. Но на самом деле... Этого избежать почти нельзя, поскольку, видите ли, зависит все от внутренних причин, то есть вступление...
0: От внутричерепных даже.
1: Да,
0: тут,
1: внутричерепное давление происходит от одной доли на другую. Другая доля, она как бы радуется тому, что первая доля на нее как-то реагирует. Это, по поводу оргазма я ответил, но здесь вы можете спросить вообще о климаксе.
0: Подожди,
1: можно,
0: извини,
1: мы поговорим,
0: извини, да,
1: потом.
0: Попозже. Еще насчет оргазма тут появились ряд вопросов. А мы после новостей продолжим.
2: В эфире программа «Армянские гвозди». У микрофона близнец Сиамский. 10-е место в «Армянских гвоздях» занял эстрадный певец Еревана под названием Арам Асатрян и его хит под названием «Армянин». Вот. О чем эта песня? Ну, я не буду это говорить, как обычно в телевизионных передачах говорят. Песня очень грустная, хотя музыка вроде бы веселая, но композитор и поэт решил грусть стихов скрасить веселостью музыки. На самом деле песня трагедия. Она обрисовывает тяжелую жизнь армянина-семьянина. Вот. В данной песне поется о том, как веселый армянин возвращается домой. У него вокруг цветы, хотя на улице осень. У него вокруг светит солнце, хотя идет дождь. Вот, он весь жизнерадостный, почти на цыпочках прибегает домой, а дома жена истеричка. Ну, вы слышали вот этот вокал, вот, который спрашивает, где ты был? На что он отвечает, по воду ходил, она опять ему, где ты был? В лесу бродил. И вот, то есть это в каждом припеве повторяется. И в куплетах вот этот армянин, он объясняет своей жене вообще красоты мира. Ну, он вообще вроде так по натуре романтик. И, в общем, грустная песня, а жена у него истеричка.
0: Угу. Ну, вот как раз на наш пейджер, номер которого 956-32-32, для абонента 109-279, пришел вопрос следующий ко мне. Вопрос, почему молчит вторая голова сиамского близнеца? Может, ее вообще не существует? Если так, то пусть кто-нибудь скажет. Даша и Света, дескать, студентки медвуза. Вот как раз перевод этой
2: для
0: песни.
2: Для которых делала... опять надо будет петь или им уже не надо петь?
0: Нет, им не надо петь. Вот перевод как раз и делала вторая голова сиамского близнеца.
2: Да, он больше по-армянски понимает, поэтому...
0: Ну, тут сейчас говорит уже первая голова. Да, то есть дело первый в том, что тут... В силу устройства, то есть легкие у них одни, на двоих головы не могут говорить в унисон, вот что странно. Поэтому как бы,
2: связки одни.
0: Связки одни, да. Вот. Вот вернулся Андрей Орлов. Мы закончили как раз на тему оргазм мозга. Но, естественно, раз есть оргазм, то должен существовать климакс. Судя по, как-то там хорошо это.
1: Разгрузил.
0: Хорошо. Да, ну так что, вот, что касается климакса мозга.
1: Ну, в соответствии с оргазмом, опять же, вступает... Но здесь существуют еще малые доли, которые как бы не учтены до сих пор физиологами. То есть
0: кстати, не у всех существуют они еще. Вот
1: нет,
0: чем это зависит от...
1: Существуют в определенной стадии развития мозга.
0: Да,
1: то
0: да.
1: есть при каком-то периоде развития, в какой-то период развития, существуют некоторые отпочкованные аппендиксы этого мозга, которые существуют некоторое время как бы автономно и независимо. Они создают вот такие вот стремление там как бы участвовать вот в подобных передачах и так далее. А с последнего стадия она, в частности, вот еще характеризуется желанием участвовать в каких-нибудь событиях, например, вот в таких пролонгированных, типа телевизионных сериалов. Вот. А как результат, в общем-то, эти аппендиксы или даже независимые кучки мозговой ткани, они образуют такие группы, которые водят хороводы вокруг двух основных куч, которые периодически вступали ранее в отношения, в половые, а потом как бы завязали с этим и находятся сепаратно. То есть одна доля, она, в общем-то, находится сепаратно от другой. И не всегда, значит, происходит нормальная регуляция периферии, то есть тела.
3: Сатилизма.
1: Да, и, в общем-то, вот субарахноидальная оболочка, она постепенно начинает как бы разлучать эти две доли мозговые, и в этом случае вступают эти аппендиксы, которые как бы независимо водили хороводы и существовали, в общем-то, независимо от двух остальных долей мозга. Вот. И таким образом, глядя на эти аппендиксы, они начинают, в общем, мрачнеть, участвовать во всяческих шоу и в дальнейшем, в общем-то, впадают в состояние, всем нам известное по физиологии, как климакс. Вот. А, в общем-то, на уровне физиологическом, это вот опять же я говорю, происходит деление, ядерное деление, ядреное деление, то есть образуются ядреные отпочкования, которые в дальнейшем создают такую пробоину в голове, в которую, в общем-то, частенько, как по выражению говорят, в одно ухо влетает, в другое вылетает. Это не совершенно неправильно, потому как вылетает в это отверстие, называется пробоина, или же, в общем-то, называется субарахноидальное дупло, которое что почти страш, что страшная вещь, в определенном конечно. Возрасте у многих оно существует. И залечивать его ездят на дачу, или же при просмотре телесериалов они как бы карандашиком там ковыряют что-то такое, в общем-то, поправляют. И если это вовремя не сделать, то можно, в общем-то, как бы так и остаться, в общем-то, так и остаться. И причем запустить в запущенном состоянии уже, конечно, ничего не поделаешь. Приходится, в общем-то, госпитализировать. И таких госпитализированных на сегодняшний день у нас много. Достаточно много, чтобы изучать, делать выводы, чем мы, собственно, и занимаемся. Вот.
0: Пришло сообщение. Испытывают ли оргазм собаки? Подпись Григорий Явлинский.
1: Собаки?
0: Да.
1: До сих пор, в общем-то, испытывали. Хотя все это пытаются тщательно скрыть. Но собаковеды, которые рекламируют корм по радио и телевизору, они настаивают все-таки на возрождении традиции собачьих оргазмов. И даже сами иной раз впадают, рассуждая о собаках, они впадают в оргазм и в этом состоянии готовы творить чудеса творческой смекалки. Они создают всякие шоу подобные, там Cat Show Boys или Dog Show Girls Boys. В общем, одним словом, проводя аналогию между кошками и собаками, и девочками, и мальчиками, хочется сказать, что вот это вот отношение к животным, как существам разумным и братьям меньшим, оно, в общем-то, происходит тоже вот из-за того, что не ухаживают за этим, за дуплом субарахноидальным. И многое, в общем-то, теряют при беге, при ходьбе, при занятии с тренажерами. В тренажерных залах иной раз приходится убирать много. И определенные камеры хранения с физрастворами существуют, куда складываются эти кусочки мозговых этих вот потерь. И в дальнейшем, в общем-то, происходит, ну, в общем-то, это вполне логично, происходит путаница, пересадки, такие, в общем-то, как бы фрагментальные пересадки вот этих вот мозговых тканей происходит. Заимствование происходит, заимствование мыслей, плагиат отсюда же, плагиат.
0: Неправильная расстановка каких-то понятий.
1: Да, обмен веществ нарушается, потому как приучили, например, колбасными разными фаллическими продуктами, они, в общем-то, уже... А другой, он, например, всю жизнь на грибах прожил, он не в состоянии уже колбасными фаллическими продуктами питаться и требует, в общем-то, грибной рацион. А грибной не дается, дается, хотя грибы не исключено. Вот многие формы грибов, они псевдофаллические, но более разнузданные формы, чем у колбасных, не существует таких фаллических, фаллообразных. Правда, сейчас пытаются имитировать с помощью 2-литровых бутылок и 3-литровых иной раз. Иногда заходится, делают 10-литровые. Вот. Предпочтение, конечно, отдается традиционной форме, то есть такой, в общем-то, подходящей форме, которая больше продается и больше покупается. И можно сказать, что здесь, конечно, большое достижение вот в связи с пересадками вот этих мыслей. Пересадка мысли происходит, потеря мысли, пересадка мысли.
0: А вот не мог бы ты...
1: ума, вообще вот да. Эта вот народная традиция, сленгование. Да. То есть говорят, потерял ум, там, влюбился или еще что-нибудь. Все это
0: без ума еще говорят,
1: да.
0: Без ума.
1: А никто же не вспоминает... В этом случае, что человек только что с разбегу там ударился куда-нибудь, с велосипеда упал.
0: Хотелось бы попросить тебя прокомментировать ставшее в последнее время очень таким распространенным явление, как ихтиофобия. То есть это сексуальное возбуждение, совершенно неограниченное, на представителей морских глубин. Вот, ну, на кальмаров, на креветок, на рыбу обычную. Вот как бы не кажется ли тебе, что это такая, может быть, своего рода насильственная альтернатива как раз фаллообразности колбасных?
1: Три вида существует. Три вида, значит, алкоголизм, потом пристрастие к угрям.
0: Вот, да. Это и самый яркий пример ихтиофобии.
1: Да, и четвертый вид – это спасение на водах. То есть как одно значит, как бы суицид в воде. На самом деле человек, вступая в отношения с миром подводным и надводным миром, он, конечно, хочет как бы там полностью испытать все ощущения, а люди, которые, в общем-то, не имеют отношения, не имеют понятия, они его спасают и, ну, просто, я думаю, вмешиваются в личную жизнь.
0: Тут, кстати, от твоих вот как бы исследуемых сообщений, важное сообщение к Лаэртскому, Орлову и сиамским близнецам. Срочно вернуться на койки, администрация. Ты, наверное, оставил в палате телефоном, что ли, исследуемым?
1: Ну, на самом деле, мы и там продолжаем работать. То есть,
0: ну, просто постоянно нас... промывается все кишечник. Я знаю, то есть, что это круглосуточно вы делаете им, но то есть, все-таки, видишь, урвали они возможности, момент отойти, отлучиться, позвонить.
1: Можно сказать, что изнурительно все это происходит.
2: Может, им в окно забросили, да. Забросили просто-напросто все.
0: Ну, может быть, мы обратимся к прямому эфиру. О чем хотят спросить у нас в прямом эфире? 203-19-22. Я понимаю.
1: Прямой.
0: Да, мы в записи все делаем. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Добрый ночи.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Рассказывайте, уважаемый.
3: Вот, значит, это... этих... Алло.
0: Да-да-да.
3: Этих, индусских этих, Кришн, как они?
0: Криша, да.
3: Не Кришна, а как вот эти вот?
0: Хари.
3: Хари, да.
0: Угу.
3: Вот, у них, значит, астральная сексуальность, есть такое понятие, есть ведь, да?
0: Нет.
3: Астральная сексуальность, как же? Ну, я же кандидатскую сейчас закончил.
1: Ну, вы ее закончили, поэтому выражаетесь неверно. Астрономическая сексуальность есть, вот астрономическая. То есть, когда человек смотрит на небо и испытывает вожделение по отношению к нему. Наверное, это вы имели в виду.
3: Ну, йоги, это же они придумали бесконтактный секс-то вот.
1: Но бесконтактного секса не бывает. Они, может, контактят, наверное, умом или как-то какими-то другими средствами. Но бесконтактный секс – это все равно безлегочное дыхание там какое-то, которое существует вроде бы, но оно бессмысленно, там, ну и так далее.
3: А женщины – это животные или люди?
4: Ну вот, судя по утверждениям сиамского близнеца, все-таки животные, поскольку вот последствия переделок коленных суставов долгое время скрывались. То есть ведь человек, это же что еще? Должны быть какие-то признаки физиологические, ну то есть наличие там какой-то головы определенной формы, да, там конечности с определенными пальцами, там отсутствие волошения. То есть если, например, вот обезьяна будет обладать интеллектом человека, про нее все равно будут говорить умная обезьяна, правильно?
3: Да, вот это так. Значит, ну, я еще вторую диссертацию. Вот когда один, сейчас вот раньше же не было, чтобы один человек жил в однокомнатной квартире, да? А сейчас вот собак много развилось, короче говоря. И женщины, вот ну, те, которые вот одни живут, да, и собак бывает, вот, они сильно отличаются от остальных женщин. Ну вот собаки, они же всю гриль вылизывают, да, вот, например. Ну, им же не надо там подмываться ходить, короче говоря.
4: Да.
2: Человек несерьезный.
3: Ну, ладно, конечно.
2: Серьезная передача.
3: Потом.
2: Смех какой-то.
4: Да, вы...
2: Подумаю.
0: Ну что, Андрей, прокомментируй, или, может быть, у сиамского близнеца...
1: Наличие тоже... вопросов о женщинах, как всегда, видишь ли, ей уделяют всегда роль ту или иную, там, унизительную или какую-то эквивалентную. Ну, в принципе, это показатель того, что человек живет и испытывает какую-то нагрузку от этого, от этих существ. Так скажем, вот когда он начинает существовать равнодушно, тогда можно сказать, что у него вопросов нет.
0: Снимается сразу да. Вопрос. Вот пришел на наш пейджер вопрос следующий. По наблюдениям Берна, товар любого рода лучше уходит при наличии пиджака или пиджачной пары. Чем можно объяснить данный феномен? Вот, но я знаю, что это как бы двубортный-то пиджак, это вот у нашего сиамского близнеца, у первого появился. Вот, может быть, каким-то образом вот вы прокомментируете этот вопрос к Анжелу Иторшину, это послание.
2: Не, ну...
0: Почему не?
2: По-моему, это была идея не моя.
0: Угу, хорошо, тогда Андрей Орлов как бы...
2: Пожалуйста. Лучше художник нарисует, чем я.
0: Угу.
1: По поводу пара?
0: Пара.
1: Ну, пиджачные они издают. Брючные пары еще лучше. А пара носочная самая интенсивная считается. И покупка и продажа происходит при наличии носочной пары более, как бы, ну, более существенно. То есть, когда с носочной парой человек подходит, и вообще с паром, когда он подходит, когда он не пользуется подавляющими средствами, подавляющими пар, подходит, побегавший или там понапрягаясь где-нибудь, пораспрягаясь, он в конце концов добьется своего. Он может даже как бы очень выгодно что-то приобрести. Поэтому Берн здесь совершенно прав. Пара, прав, она создает вообще интенсивную покупку. То есть приходишь, и можно купить очень много. Можно скупить почти все. Даже не скупить здесь уже считается как бы приобрести.
2: И тут же продать. Тому же.
1: И тут же отдать, и всучить кому угодно что. Также для менеджеров брючные пары, например, для менеджеров женского пола, колготочные пары, пар, ну и так далее. То есть парами все распределяется.
0: Склянки.
2: Вообще больше вот
0: склянки,
2: пара.
0: Склянки.
1: Побольше,
0: как
1: побольше
0: бы.
1: Пара.
2: И вам успех везде.
0: Кстати, ведь раньше...
2: По телевизору все по-другому говорят. Это чисто рекламный трюк, наверное, все.
1: Трюк, они, в общем-то, не заинтересованы в удачных приобретениях и в удачных продажах, и распродажах тоже.
0: Совершенно. Вот меня интересует, почему тогда, вот вы говорите, что парность, она как бы обеспечивает успех в любом. Ну, я с этим согласен. Вот. Но, с другой стороны, ведь раньше солидным считалось пенсне. Вот, затем пенсне изменили на склянки. Вот, то есть на парность. Но, тем не менее, вот этот странный перелом от одинара к себе амистости такой, к парности. Вот,
2: например, а весь мир к этому идет.
0: Нет, а это понятно.
2: Затрагиваю
0: каждый
2: раз. Сейчас
0: речь-то идет не о статистике, а о самом факте. То есть, например, если сейчас человек будет в брючной паре, в носочной паре, в перчаточных, да?
1: Вот, ты знаешь, это создает некоторое чувство защищенности и комфорта, когда существует двойник, или же когда, ну, вообще-то, существует какая-то пара. То есть при наличии пара ты всегда, в общем-то, можешь сослаться на шизофрению или же на что-нибудь аналогичное, связанное с дуализмом. То есть наличие двух рук. Одна рука не ведает, что творит другая. Или же вот, там, да, одна нога идет туда, а другая не ведает. Как бы. То есть, видишь, здесь уловка существует такая.
0: Одной ногой здесь, другой
1: да,
0: там.
1: Да, одной еще. Здесь, другой
2: вернул
1: там.
2: Вернул коня налево, сам направо пускай.
1: Совершенно правильно. Или как они спрашивают, в общем, про собак и там женщин-одиночек с собаками. Одна рука не, не знает, что творит другая. В общем-то, и звонят по этому.
2: Повернул коня налево.
1: Вопросы, которые уже давно, по-моему, освещены. Да дело-то не в конях, а в ламах даже. Они, в общем, все пошло от лам, когда эти деятели там, в общем.
0: Мы, кстати, сегодня наблюдали большую ламу, которую вел маленький человек прямо по Садовому кольцу. Белого
1: он ей лещей надавал, у нее горб вырос.
0: И горб вырос от этого. Или седлом натер.
1: И он называется верблюд.
0: Да. Кстати, вот пришел вопрос следующий. В связи с участившимися взрывами паровых котлов в утюгах фирмы «Люнекс», «Тефаль» и других, прошу рассказать о мерах безопасности.
1: Это менеджер, который, в общем-то, набрал этих брючных паров себе, паров.
2: Не знает, как впарить эти мулины.
1: Выпустил насочный пар и почему-то говорит про фирмы утюжные. А надо сказать, что вообще это все заблуждение и уход от реальности. То есть человек гладить начинает, когда вступает в отношения со своими брюками и добивается излишков пара, то есть недостаточно двигается.
2: А правые носки лучше не гладить.
1: Правые носки, да. То есть спаренные вещи, они, в общем-то, уже негодны, можно сказать. Вещь должна быть одета, высушена, выглажена.
2: И лучше их отставить в сторону, на самом деле, чем использовать далее.
1: Да, то есть существуют специальные батареи, куда ставятся, в общем, вниз и не мешают никому. И с утра, уже зарядившись этими носками, можно ходить и...
2: Даже пословица есть, с пылу с жару.
1: Да, с пару.
2: С пару. С пылу с пару, вот.
0: А как вы относитесь к идее, вот, скажем, исподнее не стирать, а выбрасывать? Ну, то есть одноразовое исподнее.
2: Это же сатанизм.
1: На самом деле это же вообще считалось, что так и должно быть до определенного момент, когда это не причиняло вред окружающим, когда же это стало убивать просто людей. То есть, ежели носочную пару выбросить, можно зашибить либо тем, либо другим, либо паром, либо самим предметом. Поэтому просто уже стало, как бы сказать, культурологически сложилось, что не выбрасывали и по причинам безопасности, так скажем. Вот. Поэтому выброс вещей. Если протестовать против чего-то там, можно, конечно, снести все пары, сложить вот здесь, вот около домика, и там, я думаю...
0: Разберут рано или поздно.
1: Нет, разберут. Один раз разберут, второй раз. А на третий уже не будет добровольцев, и вообще даже не заставишь, палками не заставишь разбирать.
0: Залежи останутся.
1: Потому что вот жертвы неизбежны при разборке таких
0: так
1: завалов.
0: Так послушай, вот тут встает же сейчас уже острая проблема, то есть острый вопрос с утилизацией всякого рода памперсов, там вот всяких этих протычек, там прокладок и так далее. Вот какие-нибудь есть свежие мысли или идеи на тему утилизации этих? Это же совершенно новая вещь. То есть люди же изобрели, а потом их безответственность этих изобретателей привела к тому, что утилизировать никак. Вот она все
2: сколько... не надо утилизировать. Так. Надо производить просто химчистку и все. Чистить все это.
1: Нет, существует.
2: Тоже... Хлорировать, отбеливать и чистить.
1: Да нет, уже
2: масса
1: существует.
2: Отбеливателей хороших.
0: Ну, Андрей, что? Да,
1: отбеливание как? Не дает, внедряет все это в пищу или же по второму разу.
0: Это, во-первых. Во-вторых, открахмаливать тоже необходимо. Сберкассы все крахмалят. Представь себе, открахмаленный памперс.
2: Ну и что?
0: Ну, жесткий, как все равно, что твой горшочек ночной.
1: В Люберцах, однако, существует комбинат по переработке вторсырья. То есть переработки из него, создание хлебобулочных изделий упекается в достаточном количестве. И сейчас жаловаться просто на это, что...
2: Хлеба стало много, вот это да.
1: Много и какого-то особенного, даже можно сказать. Ешь и думаешь о ком-то.
0: Вот тут пришло сообщение, сразу говорит о том, что люди не знают просто, в каких условиях мы все живем. Типа Саше Лаэрскому сообщение следующее. «Срочно возвращайся домой, выключи воду. Меня заливает твоя соседка снизу». На самом деле у меня нет снизу никакой соседки, поскольку я живу в полуподвальном помещении. Вот, а соседка действительно реально существует, ее постоянно заливает. У нее анурез болезнь.
1: На улице Маша Тупой, я знаю, да, твоя, да. В общем, жилище.
0: Не самое
1: невозможное.
0: Лучшее. Так что в течение сегодняшнего дня хотелось бы, чтобы кто-нибудь подвез ключи от какой-нибудь вот прекрасной квартиры, сдарственной, пожалуйста. Да.
2: Раз Вольву не дарят, то пусть квартиру подарят тебе.
1: Ну, что вопрос же у вас залогичный.
0: А насчет утилизации-то все-таки надо же продолжить, видимо. А безответственности ученых. Каким образом мы будем с вами карать безответственность ученых? То есть, ну, ведь было предложение...
2: Учить их надо.
1: Нет, безответственность, кстати, имеет свои плюсы. Взять, например, хотя бы вот безответственно подошли врачи там, к какому-то явлению, там, например, им денег мало стали платить, они взяли, забастовали все, а смертность в этот период резко упала. То есть вообще упала и все. Представляешь, они походили в Лос-Анджелес в 1947 году, и после этого больше не бастовали никогда. Так что здесь, в общем-то, да, здесь есть такой момент, что, в общем-то, и невыгодно. Вообще-то вопрос поднимать, вот можно, конечно, обязать. То есть он там сделал, например, какую-нибудь железяку придумал, все обрадовались, а пусть он тут же ходом придумает, как ее убрать потом.
0: Вот, правильно. Да.
1: То есть, и если он придумал, тогда ее пускать дальше в дело, или же не пускать ее вообще. Так, потом вторая доля мозга должна же работать. А то работает одна агрессивная мужская, а женская начинает потом истерически об этом, обо всем думать, и создается такой просто невроз тотальный. То есть среди ученого брата как бы существует просто хроническое заболевание такое, в общем-то, связанное с производством. А женская часть мозга, она в этот момент просто регрессирует, и они уже не понимают, что делают, то есть они производят, и это все равно, что потреблять и не выводить из себя ничего.
0: Да, да. Послушаем телефонный звоночек 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире, рассказывайте.
5: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: У меня один вопрос, и совет хочу вас попросить. Сначала вопрос. Вот по поводу концерта Антона Королева. Сколько нужно брать с собой денег, чтобы меня не упустили?
4: С собой нужно взять просто скульптуру любую, где-нибудь размером, ну, среднего размера, настольного вида. То есть
5: 3 на 4?
4: Ну, типа, 9 на 12? Ну, такую, типа, размером, может быть, с видеокассету, пропуском будет вот именно наличие скульптуры, потому что сейчас в Доме скульптора недостаток с обстановкой некоторой, дабы создать концерту какую-то атмосферу придать, то входом, билетом будет служить.
1: Единственное, скульптуру назад вынести потом. Нюанс, там макулатуру сказали принести, там все ответственные и сознательно подошли к этому, поэтому с каждого где-то порядка 50-60 килограмм макулатуры вы принесете и будете пропущены туда без разговоров.
5: А складывать где-то во дворе?
1: Там проходить внутрь. Есть оргкомитет, который как раз там раскладывает это все по кучам и тут же сжигает ее.
0: Да.
1: Вот. Так что вы по огромному пионерскому костру заметите, где происходит горячая точка, где это. То есть подойдете, вам там все расскажут, отберут у вас эту макулатуру, вы переоденетесь во все чистое и зайдете туда, там можно будет...
0: Нет, они же будут спрашивать, куда идти-то, вот, а нужно сразу сказать,
1: их построят
0: на
1: потом,
0: свист идти, на свист.
1: То потом есть, по веревочке свист. Там спускаешься вниз, там внизу они лежа играть будут, в общем-то.
0: Да, так что идите. Да.
1: Получите массу удовольствия.
0: Ну, я думаю, что вот мы все даже рассказали, и даже совет, наверное, уже вам не нужен.
5: Нет,
0: да?
5: Совет вот по поводу бизнеса. Вот вы занимаетесь, вот вы рассказывали по поводу этих машинок, моделек. Вот вчера по телевидению показывали сюжет о том, что, значит, в Англии выпущен набор из 5 кукол. И каждая кукла, значит, выполнена в виде одной из мерзких вульгарных девок из группы Spice Girls. Вот каждая чучелка стоит 30 фунтов. Вот идея у меня возникла в том, что этих девок нужно выпустить натуральную величину и резиновых.
1: На самом деле там не девки, там мужики, а они
5: трансвеститы. Ну не важно.
4: Хорошая идея. Спасибо.
1: Да. У нас, кстати, есть сейчас, в общем-то, заряжено Space Girls, по-моему, да?
2: Нас.
1: Мы их сейчас послушаем.
0: Да.

0: Мы продолжаем нашу передачу, программу и рубрика «Набат железных ягодиц» в эфире. Вы можете звонить нам по телефону 203-19-22, это прямой эфир, или сбрасывать ваши сообщения в течение даже всей недели на пейджер номер 956-32-32 для абонента 109-279. И я предлагаю нашим уважаемым, а в студии сегодня сиамский близнец и Андрей Орлов, послушать ваш телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы...
1: Вопрос Андрею Орлову. Значит, в одной из программ он сравнивал человеческий организм с государством. И, в общем-то, сравнения все шли на макроуровне. То есть там голова, печень, селезенка и так далее. Но не рассматривался вопрос микроуровня. Например, вторжение микробов, такие заболевания инфекционные. И как бы он прокомментировал, во-первых, этот момент, и, во-вторых, такие явления, как революции, выборы, ну, например, в Государственную Думу, по аналогии. Ну, а второй вопрос сиамскому близнецу. Вот есть такая фамилия Капрова. Что она означает?
2: Спасибо.
0: Ну, я думаю, что сперва про Капрова нужно, видимо, тебе ответить. Видимо, вопрос задан не... спроста, может быть, как-то твоя пациентка или как-то массажистка личная, я не знаю, ты уж...
3: Капрова, да?
0: Да, Капрова.
3: Ну, я сейчас пока обращусь к своему компьютеру, а пусть ответит на первый вопрос.
0: Хорошо, Андрей, тогда вот первый вопрос, который был задан тебе.
4: А какие там явления рассматривались?
0: Ну, насколько я понял, я немножко отвлекся, спрашивали, собираешься ли ты баллотироваться на ближайшие выборы в Государственную Думу. Что-то связанное с этим было. Ну, вот я расслышал только про Думу. Ну, ответь что-нибудь это.
3: Или спой что-нибудь. Я вот пел в прошлый раз.
4: Ла-ла-ла. Нет, я петь не буду. Давайте лучше на вопрос отвечать.
0: Давай.
4: Ибо не просто так вообще отвечать.
0: Здравствуйте.
3: Пусть вас... посерьезнее вопросы.
0: Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире говорите. Алло, уважаемый.
5: Алло.
0: Да-да-да.
5: Да. Добрый вечер.
0: Здравствуйте, уважаемый. Рассказывайте.
5: Вот у меня к вам вопрос, Александр.
0: Вот так.
5: Даже их будет несколько.
0: Угу.
5: Вот я недавно, кажется, вас видел в телевизоре. Правда ли это?
0: Угу.
5: По какой-то молодежной программе, очень модной.
0: Угу.
5: Потом вот я отдыхал летом в деревне. Там вот среди поселян очень было модно и козырно появляться вечером в рубашках черных в белый горошек. Это вот к вопросу об одежде. Вот. И еще скоро ведь будет уже холодно и зима настанет. Значит, будет массовый выход, значит, всяких Клавдий на улице вот, и в дубленках. Так как они закупили их ведь все предварительно. И вот доходит до того, что они не снимают их даже в помещении, ходят париться, там подметают все это у них там, болтается, они потеют. И, в общем, очень неприятно все это видеть,
0: да,
5: и печально.
4: Пара дубленок.
5: И вот у меня к сиамскому вопрос, Angels. Вот, вы не знаете вообще, вот Саватаж, Саватаж, вернее, новый, вышел?
3: Да, вышел.
5: То есть уже есть там.
3: Там есть, да.
5: Ну ладно.
0: Спасибо.
5: Всего хорошего.
0: До свидания. Ну, что касается как бы телевизора, да, видимо, что-то такое было, хотя сам я не отслеживал уже.
3: Да,
0: давно.
3: Интересно, знаете, да. Что это ты за модная передача была? Вместо какой-нибудь партийной мажорной зоне был, да?
0: Нет, скорее всего, какие-нибудь парламентские там новости или что-то.
3: Или с биржи какие-нибудь.
0: Или, да, или биржевые новости, или финансовые.
3: Биржевик, такая, новоявленный.
4: Парламентские дебаты вообще.
0: Да, вот, видимо, да.
3: Утилированными памперсами приторговывают втихую. Их всех заставляет придумать, что же с ними делать, так как скупил все.
0: Да, что касается вот...
4: прокладки.
0: Прокладок, да, и вот этих рубашек черных в белый горошек.
3: Да, то... интересно.
4: Давайте вот... о ней будем говорить.
3: Подожди,
4: как
3: а кто для себя открыл? Как ее? Ксения, да? Открыл. А вот, допустим... не Ксения, а взять Даша для себя что открыла, да? Вот все бы имена перечислили, кто для себя что открыл.
4: Они могут таким образом вообще остаться не у дел.
3: Кто они-то?
4: Ну, если так, например, перечислять, как, знаешь, в свое время создавались списки там каких-нибудь неблагонадежных граждан. В общем, позыв такой, мотив-то, в общем-то, американизированный, выступить там в телевизоре, чтобы увидели тебя там и услышали. А если по большому счету вот так вот всех обозначить, хотя бы даже просто по именам, то, наверное, это будет вообще трагически. Национальная трагедия в плане, наверное, этого размножения и всего остального.
0: Конечно, безусловно.
3: А я вот считаю, что неправильно, что применяют имена в рекламу. Вот у меня, например, имя Ксения теперь ассоциируется только с прокладками Always. Имя Ася ассоциируется только с отбеливателем Ас.
4: Потому что ты жертва. Ты жертва, поскольку ты, да, относишься... Ты когда смотришь, то у тебя, наверное, вид дебильный. То есть ты, наверное...
0: Слюна капает.
4: Да, слюна капает. Лежит сбоку гамбургер, который только что был отрекламирован и куплен тобой еще.
0: Или, скорее всего, ты, наверное, алчно пожираешь здоровый батон колбасы, макая его в банку с кетчупом.
3: Я вот сейчас созову всех, кетчуп, вам морду набью.
4: Кетчуполовый.
0: Давайте я хочу вернуться к рубашке. То есть, на мой взгляд, интересная тема, потому что...
3: Горох?
0: Да, рубашка черная в белый горошек. Это мой взгляд, опять же. То есть, все дело
4: рубаха
0: в летучих мышах.
4: Рубаха, на самом деле, не почти.
3: А, по-моему, похороны в деревне обильные были.
0: Нет, дело все, по-моему, в летучих мышах.
3: То есть, дело все в волшебных пузырьках, которые отображены на рубашках.
4: Ты прям сленгуешь этими рекламными выражениями. Я хочу сказать, что рубаха — это и есть продолжение пары, опять же, очередной.
0: Пары. Кстати, вот мы...
4: И чтобы, понимаешь, для того, чтобы лучше пары отходили...
3: А паровоз от чего произошел?
4: Ну, это буквально. Это же совсем, понимаешь, нельзя же до такой степени все натурализировать. Вот.
3: Не, ну если бы я был умный, я бы, конечно, поддерживал разговор. А
4: пара рубах, вот спрашивается, в горох. Это, в принципе... просто тебе символизирует, как бы, что это как решето, это рубаха,
3: да,
4: что есть через
3: а
4: что, да, через а что пару этому проступить, понимаешь?
3: Из рукав превосходно выходит тоже.
0: А мне все-таки кажется, что это вот из летучих мышей. Ну, дело в том, что одеть совсем черную рубашку, там же на селе-то у селян темно, сейчас электроэнергия не оплачена, они ходят и натыкаются на все, поэтому в черном нельзя, они должны друг друга видеть. А если в белом, то слетаются мыши летучие на белые своими мерзкими лапами не хватают за соски.
3: А они могут слетаться и на горошек. Представь, сколько...
0: По крайней мере, вероятность меньше, понимаешь? То есть, вроде бы, как бы горошек идет, и мыши, они не думают, что это идет большой объект.
3: А у них рябь в глазах.
0: Рябь такая, да, и вообще повсюду рябь уже. Вот это, скорее всего, все-таки связано с летучими мышами. Это, как правило, дорожного движения написано кровью водителей. Так вот, черная рубашка
4: какие-то
0: белая.
4: Какие-то гадости говоришь.
0: Извини,
4: что-то о прокладках такой сказал.
3: Интересно, твоя кровь присутствует в этих правилах?
4: Зяпь и хлябь в твою... В твоем контексте. Это же вообще не вписывается в...
0: Зяпь и хляб никак. Ну, а я разве сказал про зяпь и хляб?
3: Подожди, ну, а зяблик тоже от этого слова произошло?
4: Хляблик, зяблик. Это существует целая куча народных вообще примет, которые связывают их с именами птиц. И...
3: Почему мы никогда не обсуждаем народные приметы?
0: Ну, давайте, например, карастель запел, скоро лето. Вот,
4: потому что они, в принципе, каждая примета имеет сложную интерпретацию. И в каждой примете там работа не волк, в лес не убежит, и там сделал дело, гуляй смело. То есть,
3: а я
4: тут, понимаешь, это в принципе, что все, ну, например, ты будешь высказываться, хочется поработать или не хочется поработать. Другое дело, острое словцо такое, там, бац, вот, из народной
3: вот
4: приметы.
3: Оно
4: всегда к месту.
3: Можно я?
4: Да, давай.
3: В рот давать, зубов не бояться.
4: Мощно
3: вот
4: сказано.
0: Мощно сказано. Андрей, к тебе вопрос пришел. Уважаемый Андрей, поскольку ты тут вроде один у нас Андрей, а я решил резонно, что
4: остальные
0: к тебе.
4: Остальные все, да, пошли, да, разгружай.
0: Пожалуйста, расскажите, как клинически проявляется скандал или ссора между двумя описанными вами полушариями головного мозга? Подпись Пинскер снова.
4: Да. Да, вот, например, недавно, когда, в общем-то, перед тем, как мы сюда пришли, в общем-то, был такой случай, который часто случается.
0: С Прохором он был на этот раз, скажем прямо.
4: Да, возможно, Прохор. Лежит этот Прохор, Около в рекреации, поскольку его надо было изолировать, а места все, в общем-то, уже распределены. У нас вновь поступившие из Госдумы, в общем-то, они требуют особого ухода, горшочек там побольше и всего остального. Уточка. То есть, да, им даже не то, что утку, им гуся кладут специально.
3: В яблоках обедят.
4: Специальное устройство, которое, в общем-то, объединено. Калоприятие.

0: Потом что-то произошло, ночью беготня какая-то.
1: Топот жуткий.
0: Да. Поутру лежит, смотрит на часы, я подхожу, спрашиваю, что с тобой, дорогой? Он говорит, Прохор. Говорит, время, не видишь ли, остановилось. Показывает мне на часы. Я действительно посмотрел, время остановилось в это время.
2: Ну, если не было секундной стрелки, это очень, это всегда видно.
0: Да.
2: Вот особенно на электронных часах, если сейчас закрыть правый глаз и не будет видно секунд, то время тоже остановится.
0: А накануне он, знаешь, что выкинул? Я подхожу, значит, к нему, он рассматривает распорядок дня. В 5 утра подъем, в 5:30 измерение температуры. Он говорит, зачем ее измерять, когда ее каждый день по радио передают? Ну и так далее. Вот это вам иллюстрации того, как происходит конфликт двух половин этих долей мозга.
1: То есть практически вот эта симптоматика такого рода, она и описывает наиболее полно, отвечает и описывает.
0: Совершенно правильно. Это говорит о исключительной адекватности восприятия. То есть, если невозможно, человеку голову морочить никак. То есть, ему пишут измерять температуру, он, соответственно, это понимает буквально. И прям вот, если бы ему написали измерять температуру тела, он бы, может быть, и пошел измерять.
1: А вот скажи, вот наверняка же у вас возникал так какой-то конфликт, связанный с клизмированием Прохора.
0: Ну, ты обращаешься ко мне, как будто я принадлежу к медперсоналу. Это было когда-то. Теперь я тоже являюсь
2: подобным. Он же все-таки ординарец.
0: Да.
1: А вот это субархординальное это дупло-то, как у Прохора, на твой взгляд, оно хоть зарастает сейчас или все-таки?
0: Ты знаешь, оно доступно вообще до всего. Тут подходит, в общем-то, прохожие совершенно... которые от безделья не знают, что делать, лезут в это дупло, предлагают жвачку туда впихивают, остатки еды приносят, сахарок ему туда положат. Старушка одна, в общем-то, положила туда ему сахару, натолкала. У него, в общем-то, гипергликемия наступила.
1: Дойдет до того, что
0: как
1: просто...
0: Как говорится, сахар в голову ударил вместе с гусем, с этим, с цельным.
1: Дойдет до того, что там в этой дыре у него заведутся просто голуби там.
2: Муравьи на сахар падки.
0: Да, масло всяких остальных паразитов, кроме
1: голубей. Я пойду проверю Прохора сейчас просто. Напоминаю вам, что вы слушаете рубрику «Набат железных ягодиц», и сиамский близнец Андрей Орлов принимает ваши телефонные звонки по телефону 203-19-22, а также можете оставлять ваши сообщения на пейджере, номер которого я вам продиктую, 956-32-32. И человеку, который возьмет трубку, вы говорите то, что хотите для нас сообщить, и называете номер нашего абонента 109-279. 109-279. Этот прибор работает практически круглосуточно в течение недели, поэтому вы можете и в течение недели скидывать мысли, приходящие вам на этот пейджер. Мы обязательно как-то отреагируем, если мысли будут интересные. Ну, вот ты вот там, я вижу, что-то опять разглядываешь. Мне бы хотелось знать, как у тебя вот оно работает, что это его назначение и цель. Потому что явно оно, по-моему, еще вдобавок и живое. Или нет, не живое. Ну, вообще, зачем ты это принес? Расскажи немножко об истории. Что это вообще? И воняет оно?
2: Это сиамский хомячок. Вот вся его сиямственность в том, что у него сзади вот заряженные это, да? Ноги.
1: Какие?
2: Заряженные.
1: Так, подожди, вот это, по-моему, просто, извиняюсь, это самец, это вовсе не ноги. Вот эти круглые вещи, ты хочешь сказать, что это ноги.
2: Да, это ноги. Нет, круглые, это отдельно.
1: А, вот ноги, вижу.
2: Да.
1: Ну-ка, переверни сейчас. Переверни так, вот так.
2: Пары ног с каждой стороны, вот.
1: То есть это уже получается как бы гусеница.
2: Ну, да, хомячковая гусеница.
1: Ну, а положи, поползет вот?
2: Ползает достаточно проворно.
1: Оба, оба. Угу. И где ты что взял-то?
2: Это мой продукт.
1: То есть ты теперь как бы размножаешься вот в такой...
2: Нет, я не то что размножал, просто у меня было два хомячка, и

0: Я решил... Ну, их сложно же прокормить двух. Я решил одного сделать. А у того были очень красивые ноги, но туповат он был. Немножко я их решил
1: пересадить. Какой был он?
0: Туповат.
1: Туповат, угу.
0: Он мордочкой в миску с едой не попадал. Хотя все время стремился к ней, но не попадал. Он то ли слепой, он то ли с обаянием у него что-то. Он тыкался вокруг тарелочки, а попасть в нее не мог. И, в принципе, он с голоду сам мог скоро умереть, но мне пришлось его, ну, в некотором смысле, как говорят хирурги, профессионально пришлось его зарезать. Вот.
1: То есть положить под нож.
0: Да, и... Припочковал я его ноги к этой тушке, и вроде прижились они.
1: А вот тыкаться начало? Нормально?
0: Нет, тот уже оттыкался, как говорится. А этот тыкал, то есть он как тыкал, я его прямо зову тыкалка.
1: А, так это вот, а ты как бы создал тыкалку, а не проходила тебе в голову мысль, то есть, во-первых, бросить эту твою привычку странную называть блюдечком пробочку, вот, от пивной бутылочки, вот, и поставить настоящее блюдечко тому, который мимо тыкал, может быть, просто дело в разуме.
0: Не смог бы промахнуться, да, нет, это же неинтересно, не получился бы этот эксперимент.
1: Ага. Понятно. Давайте послушаем звонки телефонные. 203-19-26-22. Звоните, пожалуйста. Мы всегда рады вас выслушать. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Вы в прямом...
2: Уважаемый Александр.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Приходится вас переспрашивать. Значит, да. Вопрос к Андрею Орлову заключался в чем? Он микроуровни не рассматривал вопрос воздействия на организм человека. Он рассматривал только, например, человек с человеком, там война, взаимоотношения. А как воздействие, например, микробов, заболевания влияет на организм, и как вот эта вот ассоциация, то есть аналогия в государстве?
1: То есть вас, вот вас интересует именно...
2: И наоборот, как выборы в Государственную Думу, на которые вы, в общем-то, внимание обратили, какая аналогия этого процесса в организме человека?
3: Ну, спасибо. Микробы — это как внешние агенты, так надо понимать, или же внешняя агрессия, так скажем.
1: Нет, мы, кстати, вот извини, что я перебиваю, да. Я так смутно
3: там
1: уже помню эту тему.
3: Там виды разбирали, в общем-то,
1: существуют. Мы, по-моему, пришли к выводу, что микробы, да, это, скорее всего, если средство массовой информации. Нет, ну вот я так вспоминаю вот что-то такое, что это средство массовой информации, вернее, агитационный материал.
3: Это все через сенсорные органы, через тактильные, через органы чувств. А микробы здесь имеется в виду, это что-то как угроза для здоровья и для целостности. В данном случае какие-то внешние агрессивные факторы. Ну, собственно, если при каком-то даже слабой фантазии, можно себе представить, что это могут быть за внешние агенты. А что касается выборов в Думу, то если ее вообще рассматривать как что-то существенное, то есть вот как существенное, влияющее на организм, ну, например, на российское государство, которое является отдельным организмом, и вот там происходит выбор в Думу. Ну, если это не рассматривать как течение какого-то моды или времени, вот на самом деле то, что сейчас нам в Думу выбирают, это же, вот, например, лет через 10, может, и там или вообще помнить не будут, или забудут с позором все, что происходит там и что творится. Или же вообще как явление. Это, в общем-то, может быть недолговечным. Ну, а если рассматривать это как так риторически, что это, да, это существенная вещь и влияет как-то на организацию внутри страны, то, соответственно, перераспределение гормонов, которые являются там или исполнительной властью, или же, там, например, как бы основной властью, которая будет перераспределять ресурсы, соответственно, внутренние. То есть, если не брать какие-то отделы, которые не подчиняются, в общем-то, Думе, то есть работа организма, она же, в общем-то, может происходить большей частью на уровне какой-то природной логики, то есть независимо от руководства. То есть есть, например, какие-то потребности, которые ложные. То есть потребность, ложный грипп вырос там или еще что-нибудь. Так, ложная потребность, как обжорство, алкоголизм, наркомания. Там то же самое. В общем-то, может формироваться по поводу каких-то, ну, в результате каких-то мотивов. Мотивов научения там или внешних там каких-то влияний. формируются ложные потребности, которые, ну, так или иначе влияют на организм. Вот, в принципе, ну, непосредственно сама Госдума, там, вот если все-таки принять во внимание, что она имеет какое-то отношение к руководству организма, то, наверное, это какой-то гормональный орган, там, например, шишковидная железа или же еще что-нибудь.
1: Скорее, щитовидная.
3: Нет, щитовидная железа, это несколько другая. Это, наверное, фонды, которые управляют вот уже распределением социальной помощи и уже пострадавшим от всяческих от работы людям, там пенсионные фонды и так далее.
1: Нет, но видимо, они же создают суету постоянно.
3: В таком случае у нас базедова болезнь, да, в запущенной форме.
1: Вот и мне так кажется, потому что суета происходит вечно. Они же суетятся очень сильно все. Ну, имею в виду вот базедовые.
3: Да,
1: а главная симптоматика, что вот если увидишь, он выпученный бежит, то
3: он уже не бежит, он, понимаешь, он...
1: Ну, устремлен. Тут не обижать, но как говоришь, устремлен, это не значит, что он бежит.
3: Да, сенсорная готовность повышенная, то есть вот при Сталине тоже все выпученные были слегка. Вот, поскольку неадекватная обстановка была внешняя и внутренняя, то есть невозможно было жить так. Это все равно, что тебя там погрузили в какое-нибудь состояние анабиоза временно. То есть там взяли, напяли эти очки, лишили зрения и слуха там. То есть к внешним факторам в это время было какое-то отношение неадекватное в организме. То есть нельзя сказать, что этот организм вышел на поле и расслабился там от солнышка. То есть он представлял себе, морочил голову, что ему там, ну, худо живется, или там наоборот, внутри себя хорошо чувствует, но существовал он как бы в постоянном ощущении внешней агрессии. Это все равно, что, например, зашел ты в набитую комнату какими-то агрессивными агентами, и разом выключили свет, и ты переходишь в состояние готовности боевой, то есть предполагая агрессию, но ее может и не произойти, вот что.
1: А что вот на эту тему, я вижу, рвется к микрофону Энджел Сутошин. Что вы хотите? Говорите, пожалуйста.
3: Давай на другую тему лучше.
0: Задайте вопрос мне, пожалуйста.
3: Вот видишь, он занятие. Так рвался, что у него уши заложилось.
1: Ну да, послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Рассказывайте, пожалуйста.
2: Доброй ночи,
1: здравствуйте,
2: дорогие бежаки.
3: Москвичи, да.
2: И Москва. Александр, Андрей и МС Близнец. Герой орел Владислав уже ощипанный, без рук и без ног, который мне посоветовал отрезать всем в прошлый раз. Вот, а я хотел, значит, спросить, вот.
0: А, ну, бездарные стихи какие-то вы писали.
2: Да
0: или что-то другое.
2: Вот у людей, вот, как известно, с изначальной двойственностью, ну, это сеанс близнецов относится, и вопрос, наверное, к нему. Так вот, у людей с изначальной двойственностью такое заболевание, как оргазм мозга, оно должно быть как-то ярко выражено. И в связи с этим я хочу, вот хотелось бы узнать у сеанского близнеца, как вообще происходит процесс лечения заболевания, то есть вот и как вообще ему страховой полис выдается, на одного человека или на двух, и если можно поэтапность вот выздоровления, потому что как бы мне это тоже очень важно.
3: Ему выдается страховая полиция, ну, на этот полис, случай.
2: То есть, а нормальному человеку ему уже как выдают один страховой полис, правильно?
1: Вот вначале вы как бы по логике вещей должны были поинтересоваться у сиамского близнеца, вообще свойственен ли ему оргазм.
2: Мне кажется, что, естественно, свойственно.
1: Им.
2: Потому что, когда человека, то есть, одно «я», это, то есть, целая система, а когда, так сказать, уже два человека, то это сливается во что-то нечто объемистое, так сказать, многоемкое.
1: Угу.
2: Это просто, нет, это просто точно, что оргазм есть, вот.
1: Но то есть тебя назвали ёмким.
3: Если бы речь шла о людях, то тогда были вообще вопросы, ну, как бы по адресу. А поскольку речь идет о близнецах, то пусть он, конечно, сам отвечает.
1: Да, спасибо вам за звонок.
0: Ну, вообще, в сиамском вопросе обычные люди дилетанты, я бы сказал. Какая разница, дают ли мне страховой полис? Зачем обсасывать меня до мелочей?
3: Да, они...
0: Есть ли у меня оргазм? Придите ко мне и посмотрите этот оргазм, если он вам так интересен.
3: То вообще близнецы, они деклассированы полностью, и никаких у них социальных льгот и гарантий не было, они уже приспособились жить как попало. Вот сегодня откуда ты выполз-то, вот где ты был, где время проводил, как?
1: Расскажи правду.
3: И скоро зима наступает, как вы думаете, оба-два?
1: И вот с хомячком, а, с
0: вашим... Зимой мы, конечно, начинаем думать хуже, потому что
3: вы в мыша...
0: приморос начинается у мозгов, вот... Вот, или как там эти полушария сходятся.
3: А да, вы не думали никогда, что в мышатнике хорошо там можно прожить, провести зиму?
0: Где?
3: Ну, среди мышей, там обложиться и живностью. Они там бегают, суетятся.
1: Вот именно, видимо, этим объясняется его наличие у нее этого сиамского хомяка. Вот. Ну, видишь, вот я тоже думал, что это шевелит что-то там такое.
3: А я никак не мог запах вспомнить.
1: То есть он,
3: они зашли в оба-два, и когда что-то почувствовал, что-то такое, знаешь, вроде бы родное с одной стороны.
1: Да,
3: а с другой стороны, да, забытые.
1: Забытые
3: старые.
0: Крысы вы обе, мышиные.
3: Да, мы...
0: Просто вы со своими непонятными речами уже забыли про все, про запах, то, что с детства помнит каждый. Все забыли.
3: Да, корни постепенно.
0: Меня в мыши в какие-то записали. Давайте я пойду жить к мышам. Откуда-то я выпал. Был у Господа Бога в гостях. Он мне ее высадил.
3: Знаешь, что такое мышечная радость? Это когда зима проведена в благополучных условиях среди мышей.
1: Совершенно.
3: Вот.
1: Совершенно.
3: Да, и есть, когда весной просыпаюсь.
0: Я чувствую, вы, как только включат осеннее время... Вы сразу же к мышам.
3: Да, а зимнее время, оно, кстати, еще более коварное. То есть,
0: а если вот такое
3: на 12
0: блатное,
3: часов...
0: наверное, все-таки выражение, это мышить.
3: Это значит...
0: Скрывать что-то, по-моему. Так.
1: Мышить?
0: Да.
1: Нет, ну, скорее всего, это связано с заболеванием копчиков.
3: Из сленга физкультурников.
1: Физкультурники. Физкультурницы есть. Ну, в общем, да. Люди, занимающиеся...
3: Когда физкультурницы собираются вместе, они подобными вещами делятся между собой.
1: Как бы мы... оперируют такими понятиями, как мышит. Там, что, тебя сегодня сильно мышило?
3: Да.
1: Одна у другой спрашивает. Другая говорит, ну так, я как бы нормально прошло.
3: Помышило чуть-чуть и отпустил.
1: Вот, врага. Да. Так что вот это из этой серии.
0: Вот, да, что-то меня запутали окончательно.
1: Не, ну я думаю, ты исчерпывающе ответил на вопрос нашего радиослушателя,
0: да?
1: По-моему,
0: а вот
1: да.
0: Если ему посоветовать отрезать язык, он, наверное, и не позвонит больше.
3: Кровожадный какой, однако. Один из двух.
1: Вы в прямом эфире, второй, мы вас внимательно слушаем.
3: Второй там более покладистый.
1: Рассказывайте.
0: Алло.
4: Алло.
1: Да-да-да, говорите.
0: Вас не слышно.
4: Доброй ночи, Александр. Доброй ночи, Андрей. Доброй ночи, Энджелс и Торшин.
1: Алло, алло. Да, все говорите.
4: Я к вам, Александр, один вопрос.
1: Да.
4: Вот вы являетесь большим таким специалистом в космонавтике. Вот, особенно, знаете, жизнь нашего первого космонавта Гагарина. И вот у меня в связи с этим такой есть вопрос относительно психиатрии. Вот не является ли его образ и вот его такой знаменитый крик «Поехали!» вот именно таким как бы пусковым образом в начинающейся шизофрении там у людей. Как бы едет крыша.
3: А вы полагаете, что это он кричал «Поехали!»?
0: Это певец пел, он сказал «Поехали!»
4: Нет, в хронике.
1: Нет, а вы еще такой говорите с такой странной для меня уверенностью.
3: Вот, по-моему, вообще была ситуация, я вам сейчас расскажу, как там было.
0: Нет,
3: там,
0: по-моему, специалист в космонавтике Тлоярский. У него надо как-то...
3: Тлоярский, он уже как бы посткосмонавтике относится. То есть к Титову, и он больше отношений имеет, чем Гагарин. А я расскажу ситуацию.
0: Он современный космонавт.
3: Как все дело было.
1: Спасибо
3: на самом деле.
1: Да,
3: чтобы доставить этот пусковой, ну, вообще всю эту конструкцию в поле, Сначала долго не выращивали там ни репу, ни турнепс, ни, вообще ничего не выращивали. Горох даже последний. Короче, там уже все бедствовали, нищенствовали, не знали, как из положения выходить. Но тут, значит, поступила шифрограмма, с Аказией пришла, что, дескать, скоро у вас дела будут все в порядке. Оказалось, что собрали всех, у кого были там лошадка или две. Короче, они все это подвозили, когда все это подвезли, когда запустили один или два раза. И вот этот крик, понимаешь, сквозь это, сквозь всю эту бутафорию, там, звездно-полетную, он проскочил. То есть их гоняли туда-сюда, они возили, подвозили там сначала этот пусковой аппарат, потом какие-то там рельсы. В общем, возили часто и много туда. И в конце они так уделались, что они сидели на своих подводах и ждали, когда их отпустят, расплатятся с ними. Им дали по ковриге хлеба, и они с радостью сказали, когда убирались оттуда, говорят, поехали, и оттуда все свалили. В общем, дальше уже
5: фраза осталась.
1: Нет, да? совершенно правильно ты рассказал.
5: Видно, Гагарину с тобой тоже дали хлеба, Гагарин... и он сказал, поехали.
1: Так нет,
5: он,
1: а здесь вот служил тут-то вот момент как раз следующий, что вот меня очень удивило такая вот настойчивость нашего оппонента, в смысле, да, что Гагарин, ну кто вам вообще сказал, что он был, что оно как бы было, вот сам Гагарин. Ну, то есть хроника, да, какого-то дядьку там в гипсовом таком как бы скафандре, который вот явно содран с наскальных живописей всяких этих египтян, потому что считается, что вот именно такого рода одежда должна как бы ассоциироваться с покорением там космоса, вообще с космическим. Вот. На самом деле это мог быть любой актер, который...
3: А Гагарин был евреем или нет?
1: Конечно.
3: Да?
1: Потому что оттуда...
5: А все говорят, передовые личности евреи.
1: Убрали букву «Д» просто. Вот добавьте «Гагарин». Фамилия. Это, во-первых.
3: Или
1: во-вторых...
3: в начале «Д. Гагарин».
1: Это да, француз получается.
5: А получается, я тоже еврей, сиамский.
1: Конечно.
3: Сиамский инд.
1: Нет, на самом деле совершенно не существовало, конечно, ни Гагарин, не было никакого вообще Титова, покорения, да? космоса. И как бы, во-первых, нечего там делать.
5: Сразу. Не, ну вот пусть все представят, что шар болтается в воздухе земной. Это же смешно. Ну не может такого быть.
1: То есть тогда для него нужно шить трусы.
5: Он не болтал.
1: Конечно. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
6: Всем доброй ночи.
1: Здравствуйте.
6: Вас Федор беспокоит. Я, значит, хочу рассказать такую историю, которую я стал свидетелем. Значит, в районе станции железнодорожного Осиностровска есть кинотеатр «Арктика». Вот. И на этом кинотеатре висит объявление, что... Не помню точно, какое число, где-то в 20-х числах октября выступает группа «Продиджи». Вот, также потом, через несколько дней, буквально дней через пять, в институте к моему товарищу подходил какой-то незнакомый мужчина, такого довольно стрёмного вида вообще. Вот, и предлагал, не то, что не предлагал, говорил о том, что по типу, ну, спрашивал, как ты относишься к группе «Продиджи». Вот. И сказал, что в нашем институте, строительном, он тоже вот на Осиностровске находится. Ну, через несколько дней будет выступать группа «Продиджи», по типу. И у меня вот такой вопрос. Вот существует ли у нас вот в России, ну, в Москве в частности, организация, которая вот отслеживает такого рода аферистов, я не знаю, как их еще назвать. Вот, и какие меры вообще там...
3: Ну, по-моему, ваша организация этим и занимается.
1: Да,
5: спасибо. Просто была небольшая реклама, по-моему, я так понял.
1: Да, да, молодец. Хороший.
5: Пролез.
1: Телефон нашего прямого эфира 203-19-22. И также можете связываться с нами посредством пейджера, номер которого 956-32-32. Сообщение для абонента 109-279. И в эфире рубрика «Набат железных ягодиц». Мы слушаем молодежную популярную эстрадную музыку. рок-н-ролльную всякую. Также общаемся с вами, ну и между собой. В студии «Сиамский близнец» Анжел Суцоршин и базитолог Андрей Орлов. И сейчас пришло время все-таки объявить конкурс, который мы начали на прошлой неделе. Но пока что не активно вы участвуете в этом начинании, хотя... Может быть, со временем раскачаетесь, уважаемые. Расскажите, пожалуйста, условия конкурса. Аллея.
5: Да, значит, был объявлен конкурс. К моему величайшему удивлению, в нашей стране компакт-диски уже никому не нужны. Я думал, уже в понедельник грузовик большой привезет мне к мышам, как наш базитолог сказал. Вот. И привезут мне кучу моих портретов там и так далее. Но пока этого не случилось. Я понимаю, почему это. Потому что все хотят занять первое место и рисуют с душой.
1: Просто маслом пишут даже.
5: На холстах.
1: Да.
5: Да. И говорят даже, что один поляк будет метро писать в этом стиле. И я напоминаю, для тех, кто не слушал прошлую передачу, объявляется халява в один компакт-диск. Значит, тот, кто удачливее всех нарисует сиамского близнеца и обольстит его обольстительную натуру, вот, тот получит приз в один компакт-диск любой фирмы, может, даже китайские. Вот, и постарается его, соответственно, достать. И вручит его не собственноручно.
3: А я вот уже нарисовал. Это на туалете две буквы О переплетенные. Или вот на свадебных машинах.
1: То есть вензель.
3: Да, символизирующих двойственность такую.
5: Не, ну логотипы будет, это отдельный конкурс. Зачем опережать события?
3: Это очень лаконично. Это типа пикассовского голубка, вот которого там Лаэрски любит рисовать.
1: Да,
3: на своих компакт-дисках рисует повсюду.
5: А он платит Пикассо денег-то?
3: Он-то? А у них драка тут произошла на днях. Ты знаешь, он Пикассо так разошел, что не знали вообще, что с ним делать. Водой отпаивали.
1: Да. Весь дрожал прям.
5: Нервный срыв, ничего себе.
3: А там учинили, ты знаешь что? Ему руки связали, а этому ноги. И положили в разные углы комнаты, диаметрально расположенные.
5: И они сползались,
3: да? Они начали сползаться, а оказывается, все было тщетно, потому как комната еще была перегорожена непробиваемым стеклом.
5: Невидимым, да, которые они тушками с вами бились.
3: Аки птицы бились об это стекло, пока их не растащили, вот.
5: Нет, а мне говорили, что пока до первой крови дрались-то.
3: Ну, она и произошла.
5: Произошла, да?
1: Стекло-то сразу видно стало.
3: Да.
1: Все было в брызгах.
5: Кто победил вообще?
3: Ну, Пабло, конечно.
5: Пабло, да?
3: Пабло.
5: Он... Жаль, я не был там.
3: Он уже неоднократно ставку, да, в таких мероприятиях участвовал, и поэтому у него просто набита голова.
5: Голова набита. Да. Отбита у него голова.
3: Набита. А ты знаешь, с Паблой приколы какие? Он, когда бедный был, он все время ходил там и как бы на халявку любил пивка попить. А когда жирным стал...
1: Мне показалось, что сказал «ходил». Он ходил.
3: Ходил,
1: так все ходят.
3: Так он ходил-то именно, буквально ходил туда-сюда. А как жирным стал, ему сразу это... Он своих алкашей всех этих в упор не видит теперь, кто ему пивка наливал. Вот что с людьми деньги делал.
1: И даже мало того, он сам себе еще и ухо отрезал. Я слышал о нем. Так.
5: Живодер прям.
3: Как да, бы. Это был еще Леонардо да Винчи и этот Гоген тоже. Они почти все уши поотрезали.
1: Странная привычка, вот такая мания ухоотрезательства.
3: А это вот, опять же, связано с теми сентенциями, которые я выдвигал, в свою очередь. То есть вот визуализация и аудиальная. Вот что является как бы более значимым для человека, индивидуума, как биологической субстанции, да, мыслящей. Вот. Я настаивал, значит, на творческой визуализации. Вы же, в свою очередь, там, с буквой Настаивали на этот, на аудиальном как бы приоритете. И не, мы, в общем-то, как всякий дебильный спор, он зашел в тупик, потому как никто не хотел лишаться. Я не хотел слуха лишаться там пинком просто в ухо. А вы, соответственно, фонари под глаз не хотели. Ну, на этом мы разошлись. Хотя вопрос открытым остается. И, пожалуйста, можете присылать свои там какие-то мысли, вот, какие бы то они ни были там по своей глубине и широте, вот, на тему того, что, что является все-таки первичным, зрение или же слух, и каково, значит, живется там с ярко выраженным, например, одним органом чувства и, наоборот же, придавленным с другим. Или же, если у вас какие-нибудь ситуации в жизни происходили там с мусорными
7: контейнерами. Именно с контейнерами.
3: В народе называются просто мусорные урны там, или баки. Урны. Да, баки, бачки, бочонки, все что угодно. Все, что связано с утилизацией отходов, это наш вклад, в общем-то, в процесс утилизации будет. Вот. Так что, если у вас кто-нибудь там что-нибудь происходило, где центральным предметом находился вот этот предмет утилизации, то тоже можете поучаствовать в чем-нибудь. Вот.
1: Присылайте все ваши вот такого рода случаи.
3: Слухи, на, сплетни.
1: Слухи, сплетни.
3: Невероятные.
1: На пейджер номер 956-32-32 для абонента 109-279. Но я бы хотел все-таки затронуть тему вот ультрасовременных болезней, которые начали появляться вот в последнее время. В последнее время, это я имею в виду вот, в течение этой недели. Ведь сейчас что не неделя?
3: Сейчас прогрессируют ямы желудка.
1: Вот именно это я имел в виду.
3: Образуется прорва такая, которая не нуждается просто в приличном, в общем-то, пополнении. И параллельно с этим происходит пропаганда какая-то. Вот, например, что такое, вот, например, желудочный дуализм? Вот, например, наши близнецы, как никто, знают, что такое делить еду на двоих. Или же это всегда хочется, или наоборот, этого не хочется, и происходят драки и потасовщины. Вот расскажи что-нибудь интересное из жизни, как насчет, происходит.
1: Как у вас происходит потребление, усваивание пищи при желудочном
5: дуализме? Ну, все, конечно, через битву.
3: Через битву,
1: да. Да. А вот желудочная яма вообще не тревожит?
5: Ужасно тревожит.
1: То есть подверглись вы все-таки.
5: Да.
1: А прививки не делали, я так понял. Хотя было.
5: Боятся врачи подвергать меня этим насилием.
1: Ну, а чтобы, да, вот обострение, как бы рецидива, то есть, потому что уже вроде скоротечная болезнь, только неделю назад она появилась, и уже у нее даже есть свои рецидивы. То есть практически сколько у нее инкубационный период? По-моему, часа два.
3: Да. Сразу же после того, как увидел объект съедобный, наступает яма.
1: Яма.
3: Вот. Яма наступившая, она требует пополнения, иначе что такое яма? Это опасное, в общем-то, опасное явление. Идешь, яма образуется. Так и в
5: организме. Но у меня, по-моему, это гораздо сильнее выражается. Дело в том, что мне не надо видеть еду.
3: Угу.
5: Яму.
3: Ты ее каждый день видишь.
5: Ну, как бы.
3: Второго. Там среди мышей, наверное, всякие мысли в голову приходят.
5: Что ж такое-то? То есть мышиный король сейчас около микрофона сидит.
1: МК сокращенно.
5: Да.
1: Что, да, да.
5: А я когда был маленький, у меня в детстве была кофта или свитерочек с мышкой.
1: Какая мило. Слезоточивая история. Так что касается желудочной ямы, вот как ни странно, это такая все-таки болезнь возрастная. То есть, ну вот, скажем, она...
3: С возрастом она проходит.
1: Да.
5: Но еще это болезнь бизнесменов. У них она даже визуально воспринимается.
3: Да, но на бизнес больше все-таки пар пары влияют.
5: Ну, пары-то да.
3: Определили.
5: Но... А яма-то какова?
1: Поставим... Яма здоровая. Но тут дело в том, что ведь эта болезнь-то, она как бы вот еще на прошлой неделе была желудочная рытвина, сейчас уже яма.
3: Колдъебины и ямы еще были.
1: Колдъебины и ямы. Да.
5: А ведь, завтра вам пропасть подавай.
1: Вот я и хотел сказать. То есть мы
5: или
1: должны...
5: каньон какой-то.
1: Желудочный каньон.
3: Каньон миокарда.
1: Но это уже практически считается, считай, летальный исход. То есть мы же должны каким-то образом продумать и проследить возможные пути развития болезни вот этой желудочной ямы. Как, ну, хотя бы предохранить ее как-то. К тому же чем-то это похоже на вот это, на субхоидальное дупло. Ну, то есть там дупло, тут, значит, яма.
5: Это же, везде пустоты образуют.
1: Пустоты. Вот каким образом с ними бороться? Как их заполнять? Чем?
3: Ну, есть еще масса каких-то методов, которые, как бы сказать, болезнью лечат болезнь.
1: А, клином клин вышибают.
3: Да. То есть, например... Да.
1: Щекотно как. Это хомячок твой ползает. А что дата?
3: Ну.
1: То есть ты предлагаешь как бы дупло это нарастить, что ли? Ведь горы тоже плохо, например, если во рту дома растут.
3: Да это вообще это недостаточность, конечно. Недостаточность того, что мы, ученые, называем недостаточность домов во рту.
1: Ну вот это, кстати, болезнь. Раньше их было больше гораздо. Вот, и даже в темноте, как бы, если вот он спит с открытым ртом, оттуда такой, ну, источник света происходил. Сейчас...
3: Избы и каменки еще строят.
1: Избы, каменки, ограды, все это было. А сейчас, как бы, люди уже вот ему скажи, типа, что, дескать, раньше у людей во рту дома росли. Вот, никто, во-первых, не поверит или скажет, ты, дескать, иди под часы уже там, или на утку сядь. Вот, а это реальная вещь, то есть, как бы,
3: да,
1: сейчас...
3: Да, вот откуда, скажи, возьми, взялось такое летучее выражение, домов поел, что ли?
1: Да, или... да.
3: Домов наелся, это же, в общем-то, тоже все связано с этим явлением, которое уже забыто почти.
1: А практически это же говорит о ослабленности иммунитета. То есть это обычный иммунодефицит. И исчезновение ротовых домов, оно вот напрямую давало сигнал тревожный о том, что с людьми начинают происходить какие-то изменения. И вот в результате мы начали-то от исчезновения вот хижин, домов во рту и пришли к появлению субхардального дупла и вот этой ямы желудка.
3: Да. Вот, ну, а так... также еще есть хроническая недостаточность.
1: Вот нельзя ли поподробнее? И симптоматику. Очень важно симптоматику, потому что многие, наверное, и не догадываются.
3: Ну, хроническая недостаточность — это суть женской заболевания, как и инвалидность и перелом лица. В общем-то, да, все это относится к женским болезням, и они возникают в результате того, что существует очень сильная потребность в чем бы то ни было. То есть вот существует потребность там в том или ином. Это называется, у нас, у ученых, называется это нужда. В хроническую форму она переходит, когда долго эта нужда не удовлетворяется. То есть потребность не удовлетворяется, формируется какой-то чрезмерная нужда. Субфибральная и фибральная. То есть вообще кошмарная нужда превращается уже просто в нужность. И нужность переходит в хроническую форму нужности. Нужность формирует, в свою очередь, необходимость, и таким образом потребность как бы зацикливается, и не обязательно участие даже потерпевшего в этом. То есть он может потом в дальнейшем нужду свою перекладывать на что-нибудь на другие плечи. И таким образом как бы стимулировать это, собственно, и является пандемическим способом распространения этой заразы. То есть вот охваченные целые бывают селения вот этой болезнью, нуждой, и просто иной раз выход невозможно найти.
1: Ну, ты знаешь, тут есть еще и вторая сторона, социальная сторона, очень значимая в этом деле. Ведь существует еще заболевание, известное вот у нас у медиков как ПИ. Болезнь ПИ, это называется патологический избыток. То есть вот если одна область, она как бы целиком заселена больными вот хронической нуждой, вот, а другая, значит, область заселена патологическим избытком людьми с этим синдромом, то получается, что у нас достаточно тревожная симптоматика в плане политических ведь событий. Они же могут как-то встретиться. Это же не то, что, вот, как ты говорил, посадить меланхолика и истерика в одну камеру, это их излечит, дескать, компенсация произойдет. Мы делаем это, вот у нас даже кабинеты у сотрудников так распределены, вот все, то есть по двое они сидят, один по тестам, значит, он истерик, другой меланхолик. Вот по этой системе мы подбираем даже не по полу и не по возрасту. Вот. А здесь, если там вот посадить тех, кто спит, и тех, кто вот, те другие, это же не, вряд ли произойдет какая-то стабилизация от, в их отношениях.
3: Это очевидно. Но я хотел бы перейти, что нужда в хронической форме может перейти...
1: ХНЭ. Будем в дальнейшем.
3: Да. Или, например, я извиняюсь, нужда как бы локализованная и вылеченная, она переходит в педальный синдром. То есть формируется некоторая потребность, уже гиперпотребность, то есть нужда как бы компенсировалась, создается потребность в ускоренном перемещении. То есть невроз, связанный с тазобедренными и анальными недомоганиями, то есть формируется педальный синдром.
1: Ну, кстати, коленные тоже суставы задействованы очень прочно. То есть практически вихляние происходит, такое неосознанное и ничем не сдерживаемое. То есть вот истеричность вот эта. То есть, ну, явно, если видно, что он вихляет. Вот. Ну, и так мы и пишем. То есть, вихляние там трех стадий. Первое — это подрагивание. Вот, вихляние делится. Второе — это, значит, такое, как бы уже... Ну, я к самому страшному перейду. Это коленца называется. Выделывает коленца. Вот если он выделывает коленца, вот, ну, в данном случае вот все вот это ХН, вот, как бы хронически нуждающиеся, вот от них и произошли вот эти ГПК, ну, пляски.
3: В 17 веке ученый финский Вихли еще придумал это вихляние. То есть... Это нам все известно. Переходя вот к педальному синдрому, он особое распространение получил уже сейчас, когда вот этот вот синдром имеет возможность просто полностью воплотить себя и уже как бы развивается независимо от влияния медиков там, и так далее. То есть делаются прививки прямо в детстве. Делается два укола в голову. То есть один... небольшой иглой, а другой, в общем, такой существенный, кардиоиглой такой, хирургический. Делается два укола, чтобы... Ну, хватает лет на 13, но, с другой стороны, очень сильная потребность. И вот педальный синдром, он, конечно, переходит постепенно уже в какую-то неугомонную страсть к перемещению. То есть иной раз вот куры страдают этим перед тем, как снестись, они начинают нарезать, и причем исключительно по часовой стрелке.
1: Так и причем как-то начинается, это все вроде бы сперва незаметно, просто переминания идут такие, как бы они переминаются, а потом резко как-то стартуют. И начинается вот эта круговерть куриная, сокращенная. Круговерть куриная, да.
3: А по современной буржуазии легко наблюдается как бы вот этот педальный синдром. Они тоже, в общем-то, перемещаются, если взять, например, Москва, это очень хорошая база, лаборатория для наблюдений. У нас вертолетчики, они как бы имеют возможность сверху пронаблюдать движение педальных, которые осуществляются как бы по часовой, по часовой, и слегка радиально так распространяются и разлетаются слегка.
1: Тут ведь это действительно реальность.
3: И даже они, когда вечером уже находятся в отключке, у них все равно педальность это как бы проявляется, они ножками сучат.
1: Но все это уже на уровень переходит, на уровень не такого, то есть вихляния ослабленного, подрагивания даже. Потому что все-таки, ну, иногда и бывает сбрыкнут.
3: Да, аденом простаты еще развивается на этой почве. И вот этот, конечно, вихрь, он, конечно, большой вклад осуществил там путем вот этого вихря.
1: Ты заметь, какая происходит дискриминация временная, вот ученых мужей, то есть Вирпи Вихли, вот он умер, по-моему, тоже в 17-м как раз веке где-то, да?
3: В 17-м родился, в 17-м умер.
1: Редко редко. Вот. Но тут еще как бы хотел сказать, что вертолетчики сами, вся документация засекречена. Это большое такое массовое перемещение по часовой стрелке внизу, оно воле по неволе, естественно, привлекает внимание, и люди должны задать вопрос, что это. Вот. И дабы не отвечать на него, были изъяты все эти съемки, которые производились с этих, в общем-то, вертолетов. Тем не менее, таким образом, сама вот эта крендельная теория Вирпи-Вихля, она была как бы уничтожена, что ли, так можно сказать. То есть не то, что уничтожена, а делались попытки засыпать ее сверху.
3: Вот. Да, в отличие от теории Калача и Бубли.
1: Да, да.
3: Бубли вообще, он в этом смысле был
1: марксист. Марксист,
3: можно
1: просто
3: сказать, да.
1: Да. И вот все практически сейчас в современном мире, все люди, они живут по теории Бубли. Вот. Угу. Хотя ведь в чем парадокс-то? В чем парадокс? Что это не излечило. То есть вот Бубли, он хитро поступил. Если Вирпи-Вихли, он предлагал насторожиться, дескать, когда начинается подрагивание и взбрыкивание, он, дескать, насторожитесь, люди. То Бубли, он говорит, что, дескать, это все естественные движения, то есть подрагивание, взбрыкивание, дескать, век такой. То есть все это приводит под общий знаменатель. К общему, я бы сказал, знаменатель, дескать, эпоха Бубли.
3: Да.
1: Хотя сам вот он очень мощно подрагивал, взбрыкивал.
3: Я даже... Сучение ногами.
1: Он мощнейшее было. И опорожнялся постоянно под себя. Вы слушаете передачу «Монморанси» и рубрика «Передача. Плохое слово». Как-то не с тем ассоциируется программа «Монморанси» и рубрика «Набат железных ягодиц». В студии находится сиамский близнец Энджелс и Торшин, базитолог Андрей Орлов, ну и я тоже тут присутствую. И вот пришел на наш пейджер. Номер пейджера я вам еще раз напомню. 956-32-32 для абонента 109-279. Еще раз. 956-32-32 для абонента 109-279. Вы можете скидывать сюда ваши сообщения, мысли и так далее. Причем делать это даже в течение недели. Это пейджер нашей программы. Назовем вещи своими именами. И вот приходило сообщение, пришло сообщение, выходил ли на субботник Лаэрский и какие деревья высаживал. Подпись Иржи Корн. Дело в том, что да, естественно, субботник мы выходили, но мы в буквальном смысле высаживали. Мы в городской черте деревья выкапывали и сажали их за городом. И выкопали огромное количество, ну, этих деревьев. Но мы не разбирались, какие мы высаживали. Вот все, которые большие.
5: Название мы не стали обозначать.
1: Какие. Да, совершенно мы не знаем. Вот. Ну, а вы сейчас можете задать вопросы сиамскому близнецу Энджелсу и Торшину, потому что Андрей Орлов отлучился.
5: Ушел в интернет.
1: Посмотреть, как там мухи. А здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Алло.
1: Да-да-да.
7: А вот астроном, сиамский близнец, астроном, да? Алло.
1: Да, это ваш вопрос, да?
7: Нет, я имею в виду, вот он... Это, как он, как это американцы эту свою Кассандру запустили, Панасоник свой, и он, короче говоря, будет, значит, до Венеры лететь, потом назад, и около Земли на 800 километров всего пролетать. Ну, когда дальше-то там, на Юпитер. А там 30 килограмм этого плутония. Вот вдруг он вообще за 2 года же, пока он будет, вернется мимо Земли, 2 года пройдет, сестрой все выйдет, да?
1: Да-да-да.
7: И шарахнет. Что будет-то?
1: Понятно. Сейчас мы узнаем. Сейчас мы узнаем, что будет, у тебя спрашивают.
5: На самом деле, это из серии неудачных экспериментов, наверное, что-то будет. Вот, но это мы будем смотреть.
1: То есть все равно, что одеть дельфину на голову в ведро.
5: Да, и пустить его
1: в море.
5: В подводные лабиринты скал. Вот, то есть этот корабль с плутонием в 30 килограмм будет биться о планеты и около какой-нибудь разобьется. Угу. На самом деле, я думаю, что американцы придумали, что они что-то запустили. Вот, и пустили в космические наши компьютерные мониторы вирус, как будто действительно там какой-то спутник летит.
1: Ну, вообще-то все это делается с целью увеличения поголовья репчатого лука просто на планете. это если уж так. И вот вернулся в студию Андрей Орлов, и я знаю, что ты общался посредством сети интернет с виднейшим общественным деятелем.
5: Был замечен.
1: Да, Украины, Ильей Черепицей. Я знаю, что сейчас Черепица занимается непосредственно изучением места погоды в жизни человека и места изучения вот, погодных явлений. То есть тут не берутся, не имеются в виду черепицы там ураганы, какие-то форс-мажорные вот эти обстоятельства, а именно вот погода, то есть как бы какое место она занимает в жизни украинца и обычного человека. Что вот
3: вообще погода вот, в жизни любого человека занимает очень важную и ключевую момент. То есть с погоды, как правило, начинается общение. Ну, интересные факты, которые вот, не знаю, Черепица, он, может быть, не упоминал, потому что иногда общение между людьми, причем братьев по разуму, может закончиться плачевно. Вот начавшись погода и закончившись дракой на почве как раз беседы, связанные о погоде, с погодой и так далее. То есть вот когда начинают развивать тему погоды, и противоречие утверждений некоторых. Например, один человек там говорил, что 19 градусов, другой 19,5, и на этой почве у них просто они до инвалидности друг друга довели себя. То есть произошло что? Просто побоище. Потом, когда выясняли, в общем-то, сказали, что на них тоже повлияла погода, и они, в общем-то, спятили на этой почве, и в клинике находится, где, в общем-то, содержатся люди, смущенные метеосводками, они все находятся в специальном отделении. Метеопатия такая вот, да. В общем, существует форма.
1: Или метеофобия тоже, как бы это две разные, в общем-то, симптоматики, я бы сказал.
3: Ну, с метеофобией у нас поступали поначалу, потом они как-то перешли, у них некоторые другие формы. Они в хронофобию перешло, то есть боязнь времени. И на этом с ними и покончено было. То есть они так и остались у нас там лежать вот с клестерными трубками, так как и забыли там.
1: Кстати, вот самая такая видная из них, и о судьбе которой вы чаще всего интересуетесь.
3: Ты знаешь, одно время они очень неплохо там лежали и даже вызывали как-то...
1: Умиление.
3: Всем хочется быть полезным, поэтому... Зажигали факелы такие около клестерных трубок, которые горели почти день и ночь. Но вот что после твоего Саддама Хусейна в Персидском заливе полымя светили, так и здесь, в общем, было почем зря. Горели, значит, и даже иной раз сестры забывались и заходили, дескать, почему у вас свет горит там. А потом хихи и уходили, в общем-то.
1: Иногда приносили цветы.
3: Ну, под утро такая спираль образовывалась после выхлопов этих, что перегар, вот который образовывался в результате вот этих вот, там были вставлены трубки, из которых, собственно, вот эти факелы
1: били.
3: Били. То было, в общем-то, так, что угорали многие. Поэтому их запретили в свое время. Так что в отделении хронологии, хронофобии, как-то одно время просто убавляться начали.
1: Еще я сейчас вспомнил такой большой скандальный судебный процесс над бывшим главврачом как раз вот этого учреждения, Татьяной Мальчик, да, которая вот она все эти факелы взяла и, в общем-то, пыталась сбыть их каким-то образом частным лицам. То есть, а факелы, да, они были изготовлены, в общем-то, из титана, и все были наперечет, номерные. То есть у каждой трубки свой факел. Они парные тоже были, потому что... Вот, и их, когда вот отняли у клейстерных, вроде бы, то нужно было складировать в подвале. Там у каждой своя ячейка была там с замочком. А она налево их пустила. В результате сейчас до сих пор собирают эти вот факелы. Так что если вы вдруг приобрели факелы или как-то вот у ваших друзей где-то видели, может, да, то обязательно приносите их сюда, потому что это государственной важности задача.
3: Во, как сказал. Я тут говорил больше о применении их в политических целях, вот этих факелов. Ты знаешь, многие сейчас страдают от неустойчивой политической обстановки. Вот втемяшится в башку, что что-то не так происходит, и политика как-то может на это повлиять. И человек просто спящный, ходит, он даже не нуждается как-то в особом уходе. Он может на первых порах себя обеспечивать там чем-то, то есть и потребности у него не очень высокие. Но со временем, если это не за этим не следить, то это может перерасти в эпидемию. То есть много очень заинтересованных лиц в изменении того, к чему они не имеют отношения. Например, изменению погоды, изменению там политики, изменению. Вот о чем, собственно, начинают говорить пассажиры такси в первую очередь. Там, вот, например, он садится и начинает о чем говорить? Об абстрактных вещах, там, о погоде, о политике и так далее.
8: То или есть, об автомобиле, что еще хуже.
3: Автомобиль тоже достаточно такая. Ну, все, кто подвержены педальному синдрому, они почти все, ну,
8: давай, заинтересованы. Давай, отдадим дань ученому все-таки тем, кто подвержен синдрому Вирпи-Вихля. Вот так. Ну,
3: педальным.
8: Педальный опять. Синдром Вирпи-Вихля.
3: Педальные, они находят быстро общий язык. Вот когда мы сводили педальных с хронофобами или же метеоманами, те, кто хотят слышать всегда что-нибудь о погоде, то возникали просто ситуации, когда тяжело было развести и тех, и других по разные стороны баррикад. Они начинали, в общем-то, объединяться, и у них требования как бы комплексные возникают, чтобы было с погодой все в порядке, чтобы в политике было все в порядке, понимаешь? Это уже требования, что просто одел там ведро на голову.
8: А не пробовали вы разбавлять и внедрять туда, скажем, метеофоба вот какого-нибудь, ну, для одного, чтобы проверить? Мне вот интересно, как метеофобия и метеомания между собой сочетаются.
3: А ты знаешь, несмотря на всю абсурдность, мы даже против этих там, в общем, неизлечимых заболеваний нашли средства. Все это делается очень просто и по-павловски. То есть как на уровне муравья все это делается или червя. То есть человек, говорящий о погоде, он выделяет специальный энзим, который, в общем-то, тяжело побороть какими-то известными биохимическими способами. Поэтому, когда он выделяет энзим, это просто возможность регистрировать, что человек говорит о метеосводке о какой-нибудь. В это время ему просто давали электрический сигнал или, ну, просто по морде, когда не было электрического сигнала, света включали. И в результате, значит, энзим-то все равно выделялся.
8: Конечно.
3: Вот, но он уже с деформированной структурой ДНК, как бы.
8: Уже, там, да, и запах, кстати, тоже менял.
3: Мы его... И кривая ДНК получалась, наглухо кривая. Аминокислоты там как попало расположены. То есть такое не встречалось вообще в природе.
8: Странные формы.
3: Вот когда люди говорят о транспортировке там фекалий на Юпитер, они не имеют в виду вообще, наверное, что вот эти энзимы вместе с ними отправят. Видоискаженные. Мы, значит, их синтезировали, собрали в отдельную пробирку и, в общем-то, пробными дозами стали раздавать всем остальным. Ты что ж ты думаешь? У них отвращение к погоде возникло, к любой.
8: Как уксус на кошку подействовал. Это...
3: Да хуже. Вот что-то вы, Энджел и Торшин, сидят вообще, не видят ничего света белого с мышами там. То есть они от погоды бегут, так скажем. То же самое мы сделали.
8: Бегство от погоды. Это тоже в последнее время очень распространенные.
3: Да.
8: Вот именно то, что у нас спрашивал-то в эфире, вот он звонил радиослушатель насчет дубленок и прочего. То есть это бегство и потение в дубленках. Это как раз есть такая как бы погодофобия, что ли, даже условий погодных.
3: Но это явление капризов моды, так скажем.
8: Ну, это в свою очередь. Просто они воспользовались этим. Ты знаешь, давай сейчас на минуточку прервемся, мне надо тут

0: и я приветствую в нашей студии гостей, приходом которых мы обязаны Лилии Вьюгиной, уже известной вам, ну и не только вам, а вообще всей Москве и всей стране визажистки, женщине, которая обязана огромное количество наших танцовщиц, которые сейчас выступают и покоряют арены всяческих больших и не очень залов Европы, Америки и Австралии, и Австралии в том числе. Здравствуй, Лилия. Я рад тебя наблюдать здесь. Вот, пожалуйста, представь гостей, поскольку это твое право. Потому что в прошлый раз вышла вот эта безобразная драка между нами за то, что я представил их первый. Я не хочу повторения подобных инцидентов.
1: Но сегодняшней, я думаю, что теплой встречей, теплой ночью мы продолжим традицию встреч исполнителями душевной, авторской, иногда не только авторской, но просто эстрадной песни. Это Максим Кривошеев. Поздоровайся, Максим.
2: Здравствуйте. Вот. Ты меня визажируешь.
1: И Александр Чесалов.
3: Здравствуйте, доброй ночи.
1: Александр Чесалов будет играть на скрипочке, а Максим будет петь и на гитарке.
2: На гитарочке.
0: Это очень, очень хорошая фраза. Я хотел еще раз напомнить нашим уважаемым радиослушателям номер пейджера, по которому вы можете, так сказать, транслировать сюда ваши пожелания и идеи. 956-32-32. Ваше сообщение для абонента 109-279. Может быть, несколько позже мы начнем общаться с вами и в прямом эфире по телефону 203-19-27.

0: Возможно. Ничего, что я так буду вас называть.
1: Пойдет.
0: Мы с Сан Санычем, в общем, вышли почти по-хулигански в эфир, потому что мы то, что сейчас здесь будет происходить, это почти репетиция. Мы с Сан Санычем выступаем не то что второй раз, а полуторный раз. Так что не обессудьте. Вообще, на самом деле, многие песни мы даже не пробовали на звук, как они получаются, не получаются. Так что сегодня мы с вами будем такой эксперимент производить совместный. Что касается жанра, значит, ну, это приблизительно так можно назвать. Это застольные песни русской интеллигенции. И мы пройдемся сегодня по всей жанровой палитре. От Вертинского до Галича, через фольклор, через пионерские песни, матросские песни, солдатские песни. Главное верно начать, Сан Саныч. Первая песня Александра Николаевича Вертинского, называется она «Концерт Сарасатты». Ваш любовник-скрипач, он седой и горбатый,

0: Ну, я думаю, нет смысла комментировать эту пьесу. Вообще, имя автора этой пьесы ассоциируется у многих наших сограждан с элементарной белогвардейщиной. Вот, Максим, я прошу тебя прокомментировать, заблуждение это или нет. Просто многие, я видел, они одевают, значит, погоны, такие вот папкины кителя, и вот с пьяну поют. Причем они помнят, как правило, один, максимум полтора куплета. Но столько вкладывают души в это во все, что прям... И потом начинают стрелять с балкона из газовых чехословацкого производства пистолетов.
1: Сейчас, на что же нужно ответить? На какой вопрос? По поводу белогвардейского прошлого Александра Николаевича Вертинского, наверное, да? Значит, у Александра Николаевича Вертинского очень сложная судьба была. И в 18-м году он покинул Россию, но почти сразу, как покинул, сразу же стал рваться назад. И, в общем, даже по

0: почти, да простит он меня и его близкие родные, начал заигрывать с советской властью. Поэтому я думаю, что тут вряд ли есть повод вот такой подтекст вкладывать в песни Вертинского.
1: А как ты считаешь, господин Ленин любил ли романсы? Потому что действительно реальные факты, что он очень любил плясать кренделя, то есть вот засунув большие пальцы вот в жилетки, и так очень высоко подкидывал свои ботинки. Причем к той паре он уже купил новые мёшты, у него уже не было дыр, и он не стеснялся. Иногда даже выходил таким образом из зала после речи.
0: Да-да, у него даже была специальная жилетка для закладывания пальцев.
1: Да,
0: это,
1: да,
0: не,
1: да,
0: не случайно ее. Это специальная жилетка для закладывания пальцев и для отплясывания 740.
1: Ну, так называли, так ее называли, ленинская жилетка. Это же затем, да, уже все сшилось.
0: Абсолютно, там, совершенно, да, справедливо, да.
1: Вот. А как считаешь, вот мог он любить романсы, петь их вот своей замечательной Надежде Константиновне Зобовой?
2: Извините, Сань, дело в том, да, что он любил не романсы, а пиво. Это уже документально сейчас известно.
0: Он любил романсы под пиво.
2: Да, вот. Это вот
0: совершенно точно.
1: Меня вот, уже, да.
0: Известный факт, что он пел засыпающей Надежде Константине Крупской «Вы жертвой пали в борьбе». Да, вот, вот это вот была его любимая песня.
1: Но говорят, что он пел очень печально ее, то есть с такой тоской в своих мудрых глазах. Вот меня еще интересует вопрос, как в то время они потребляли пиво, ну, я не говорю о качестве пива, какое оно тогда было, хотя было бы интересно, вот, в принципе, да, наверное, попробовать ленинского пивка, так сказать, хлебнуть.
0: Ну, он для этого специально уезжал в Баварию, поэтому он надолго отсутствовал в России. Это были специальные
1: поездки. То есть он был в то время новый русский уже.
0: Да, новый русский, ездил пить пиво туда.
1: А вот как ты думаешь, как обстояло дело с креветочными в то время? Ну, вот поскольку, мне кажется, просто тогда это и не ел никто креветок, просто не знали, что это.
0: Ну, тогда устриц главным образом к пиву подавали и заглатывали в больших количествах. Это уж сейчас подистощились резервы Мирового океана. Сейчас перешли на креветки просто по причине недостатка устриц, я думаю.
1: И, кстати, вот наиболее таким, ну, небогатым, что ли, слоям населения, как альтернативу предлагается уже морская капуста. Вот, а скоро будут предлагать морских звезд, собственно, сушеных.
0: Ну да, но это для средних и нижних слоев, да, нашего населения. Ну вот, может быть, по этому поводу что-нибудь споем?
1: Да.
0: И я предлагаю нашим радиослушателям представлять нашу беседу как застольную беседу за таким большим-большим космическим столом. И вот, как обычно принято, за таким столом кто-то вдруг просит что-то спеть. И вот это вот кто-то и что-то по пейджеру, пожалуйста, вот, делайте свои заявки. У нас жанровая палитра очень широкая. Я еще раз напоминаю, это фольклор дворовый, солдатский, пионерский. Это авторские песни, это Галич, это Вертинский, это Бродский и так далее.
1: Я еще раз напомню номер пейджера 956-32-32. Ваше сообщение для абонента 109-279.
0: Окрести, мамаша, маленьким кресточком помогают нам великие кресты.

0: А вот между тем уже на табло пейджера, не поймите меня плохо, высветилась следующая фраза. Пожалуйста, спойте песню «Мурка». Подпись Борис Борисович Гребенщиков. Не знаю, шутка это или нет, но вот остается фактом. Ну что, Максим, или как бы проигнорируем?
1: Да запросто, запросто. Только вот знаете что? Всех да. песен не упомнишь, поэтому у меня здесь специальная склерозная книжка. И сейчас, пока я буду говорить, а потом вы меня подхватываете, я быстренько найду этот текст. Тем более, что на самом деле нету канонического варианта. Вариантов очень много. Вот сейчас я какой-нибудь подберу. Нашел.
0: А я пока напомню еще раз вам номер пейджера, по которому вы можете делать заявки. Может быть, наши гости их исполнят по возможности. Вот. Ну и, конечно, делиться с нами вашими мыслями. 956-32-32, абонент 109-279. Не пугайтесь, тетеньки или дяденьки на том конце провода. Вот. Смело передавайте им то, что хотите передать, мы обязательно ваше сообщение получим. Ну что, пьеса, да? Пьеса.
1: Незнакомый совершенно вариант, кстати говоря. Здравствуй, моя Мурка, Мурка дорогая. Здравствуй, дорогая, и прощай. Ты зашухерила всю нашу малину, и теперь маслину получай.

тебя заставило связаться с олигашами и пойти работать в Губчика? Раньше ты носила туфли из дарксина, лаковые туфли на большой. А теперь ты носишь рваные калоши, и Мильтон хиляет за тобой. Здравствуй, моя Мурка.

0: получай.
1: Жалость меня всегда испытывает к Мурке. Она вроде бы так, как мальчишки больших. Кстати, сегодня показывали замечательный фильм. Я там играл одну из главных ролей. Вот, ну, надеюсь, вы догадались, какую, да? Вот, «Мальчишки больших», вот этот замечательный фильм исторический. Вот, а мой старший товарищ, и, кстати, человек, который долгое время был куратором нашей программы, он как раз третьим шел в кожаных шортах, вот в белой каске, там, когда они наступали. Вот. И в данном случае, если мы вдумаемся в смысл пьесы «Мурка», то мы поймем, что женщина-то была, то есть она там и ноги на ночь брила этому.
2: Что с ней только не происходило.
1: Да. То есть, чем не Зоя Космодемьянская, попросту говоря, да?
2: А главное, сколько вариантов. Вот я не слышал «Мурки», вот все плохо кончаются.
1: Все. Абсолютно. Причем для «Мурки».
2: Да, для «Мурки».
1: Вот,
2: все мстят. Это женская доля такая у нас на Руси, да.
1: Особенно в то время. Господа, не кажется ли вам, что ваше музицирование похоже на творчество Аркадия Северного? Если да, то будьте добры, исполните что-нибудь из его репертуара. Подпись «Иван». Ну, просто дело в том, Иван, что, в общем-то, аккорды, они вот подобного рода песен действительно не отличаются особой, скажем так, разнообразностью, да, вот, плюс скрипка, на которую вот Александр Чесалов так играет замечательно. Кстати, Александр, вот Лиля мне сказала перед тем, как мы встретились, что вы долгое время работали в оркестре Евгения Федоровича Светланова, да, в группе струнных, это правда?
3: Да, было такое, было. Замечательный совершенно коллектив, великолепные музыканты и большой кусок жизни отдан этому. Большой.
1: Да, ну что же, что касается творчества и замечательного Аркадия Северного.
2: Наверное, на сходство навела песня, на сходство с Северным навела песня «Концерт Сарасаты», я так думаю. Да. Вообще, это для меня комплимент. И вот я в деревне. Прошу прощения.
1: Ничего.
2: И вот я в деревне.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нашей программы Максим Кривошеев и Александр Чесалов. Мы слушаем песни прошлых лет и, собственно говоря, принимаем ваши пожелания, заявки и так далее посредством пейджера номеру 956-32-32, сообщение для абонента 109-279, и слово я предоставляю Лилии Васильевне Вьюгиной, собственно говоря.
1: Спасибо, Саш.
0: Да не за что.
1: Мы
0: что-то.
1: Мы сейчас вот прослушали несколько такую автобиографическую песню, и до этого мы чуть-чуть тезисно так узнали о прошлом Сан Саныча, а вот я хотела бы узнать о прошлом Максима, тем более, что вот оно даже для меня покрыто таким мраком. Я имею в виду актерское прошлое.
2: Ой, для меня тоже уже покрыто мраком. Актерское прошлое было тяжелым, трудным. Относилось оно к году 83-му. Я закончил театральный институт, театральное училище имени Щепкина при школе малого театра. И работал я... В общей сложности я проработал в театре 5 лет. Первый год я проработал в театре в городе Ногинске. И четыре сезона я отработал в театре Ленинского комсомола. А потом я так выпрохнул на волне перестройки из этого театра и пошел по дорогам. Я стал ездить с концертами сольными, с песнями и очень себя хорошо чувствовал. В общем, сейчас как на спад, конечно, пошло это творчество, и пришлось в результате другим образом себе деньги зарабатывать. Но петь продолжаю.
1: То есть работа в театре Ленком была для тебя такой трудовой повинностью, да?
2: Нет, она не была повинностью. Просто мне было хорошо, мне было в кайф там работать, но просто была работа, вот песенная работа. Так, тогда это еще как-то слушалось все хорошо, и было много концертов, и были всякие организации гастрольные, концертные, всякие кооперативы. И просто мне работа в театре не давала этим заниматься. И я решил выбрать все пение.
0: Угу. Замечательно. Действительно, петь – это гораздо лучше, чем производить какие-то телодвижения.
2: Конечно, это абсолютная свобода, да. Почти свобода, почти независимость.
0: Целиком с тобой согласен. Вот на пейджер пришло сообщение следующего. Просто бомбят со страшной силой. Сообщение такого рода. Сейчас я просто немножечко тоже отмахиваюсь. Во-первых, Лили, привет от Морозовых тебе. Не знаю, кто это Морозова, тем не менее.
1: Спасибо, я знаю.
0: Да, дальше следующее сообщение. Саша, дескать, просьба, и номер телефона оставлен. Звякнуть сегодня, 9.11.97. У меня все хорошо. Не позвонишь, до ре ми, до ре до. Борис, подпись. Насколько я знаю, до ре ми, до ре до.
2: Ругательство вот. Страшное.
0: Да, дескать, вот. Борис, ну, уважаемый, мы же с вами договорились, что мы встречаемся в Кремле в 6 часов на приеме. В чем дело? У меня тоже все нормально, спасибо вам большое, я рад, что у вас наконец-то вот залечилось это все. Вот, и далее сообщение следующее. Я не знаю, сообщение это или нет, губит людей не пиво, просто такая фраза. Вот, целиком согласен с этим уважаемым. По-моему, песни такой нет, хотя, что я помню, губит
2: нет,
0: людей
2: есть
0: не пиво.
2: Песня, это песня из кинофильма по каким-то рассказам Зощенко, но это не фолк, это не вошло в застольный фольклор российской интеллигенции. Это подделка такая, хорошая, но подделка.
0: Угу. А вот сообщение следующее. Рад буду услышать «Колорадо мое», «Колорадо», Дмитрий. Я не знаю, что это за песня.
2: Я тоже буду рад услышать. Хотя нет, почему? Я могу вспомнить.
1: Может быть, песня «Над Колорадо небо синее».
2: Я так какие-то обломки помню. Спою, ну, 2-3 куплетика, чтобы просто не обидеть человека. Я всю песню целиком не знаю. А на пейджер текст нельзя послать?
0: Текст-то тяжело.
2: Не поместится?
0: Не поместится.

0: песня киллер, я бы сказал. Спасибо вам за ваши песни. Исполните, пожалуйста, не надо грустить. Господа офицеры, подпись «Казак» Олег Владимирович. Ну что, хорошая песня.
1: Заказчик настоящий. И тут мы ему первый раз откажем.
0: Не получается, да?
1: Не получается, не получается. Я пытаюсь избегать песен, которые очень часто звучат в эфире.
0: В принципе, это совершенно правильно, видимо. Совершенно. Исполните, пожалуйста, песню Юрия Лозы «Над деревней Клюевкой». Подпись Махмуд Эсамбаев. Я говорю то, что приходит реально. Но, по-моему, эта песня «Над деревней Клюевкой», она не Юрия Лоза.
1: В общем, этот ответ приблизительно такой же, как в предыдущем случае.
0: Совершенно с вами согласен. Исполните, пожалуйста, песню «На молдаванке музыка играет» или «Степь да степь кругом».
1: «На молдаванке музыка играет», я знаю, тем более, что текстовик тут есть. Но вы знаете, честно говоря, не хотелось бы так уж углубляться вот туда, вот в этот жанр. Мы вот так вот слегка так вот поверхностно пройдем, это на грани. Ну, а вот там уже начинаются паханы, там вот это уже немножко тяжеловато. Вот в другой ситуации, в другом контексте, может быть, да.
2: И то, Максим, публика сбивает на свою программу. Мы же пришли с постоянной сделанной вещью.
1: Давайте мы сделаем резкий поворот.
2: Не
1: порезкий. Давайте мы сделаем резкий поворот по просьбе слушателей.
2: Да, вот, давайте.

0: сейчас показывает нашу съемочную группу, что у них закончилась кассета. Сейчас. И мы продолжаем. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Максим Кривошеев и Александр Чесалов. Я не знаю, известна ли вам пьеса на стихи новеллы Матвеевой «Шаг, шагом-шагом под британским флагом». Это то, что вот прислано на нашу
1: поэзию. Да, пожалуй, известно.
0: Кстати, видимо, все равно придется и про поручика Голицына исполнить пьесу, поскольку очень много пришло на пейджер сообщений, где уже просто люди говорят «Голицын» и все остальное забито восклицательными знаками. Я понимаю, понимаю вас очень хорошо в данном случае. Да.
1: В общем-то, из песни «Шагом-шагом» это тоже немножко отступление. Ну да ладно.

0: Словно кредитом прижата с растопыренными пальцами рука. Рука.
1: Сейчас, удивительная, сейчас. Кстати, память. Я вот, и, честно говоря, поражен эрудицией. Вот я не то, что там этой песни не знал, и даже вот вообще о ней ничего не слышал. Это хорошее качество для музыканта, когда он так навскидку, на взлет просто может взять и целиком что лили.
2: Саш, мне как-то кажется, что на пейджер там прям люди такие все звонят и напирают, потому что у гостей была своя программа. Может, мы дадим им такой карт-бланш? Пусть они споют, к чему они же готовились, а в это время будут пожелания скапливаться там на пейджерке-то, а потом, да...
1: Вполне, вполне логично, просто их уже скопилось огромное количество. Ну ладно, вот просто еще с пейджерка следующее сообщение, вопрос к Максиму. Максим, вы говорите, что сейчас пошла мода на музицирование в различных переходах на Арбате и прочих местах. Поймите меня правильно и не обижайтесь, дескать. Но можно ли вас там увидеть?
3: Да почти ежедневно.
4: Ночью. Скажи, ну так. Будет метаться.
3: Да, везде, повсюду практически. Выходите, встречайте.
1: Ну еще прежде, чем мы начнем уже такую обязательную, да, программу, я хочу Эльзе ответить. Эльза меня спрашивает, могу ли я сам спеть блатную песню. Конечно, конечно, я очень это люблю, но дело в том, что сегодня у нас гости, которые это делают лучше меня. Вот я обычно это делаю, будучи нетрезвым и при определенных обстоятельствах. Ко мне нужно, понимаете, понравиться там определенного контингента там, ну все так. Вот, а сегодня я в безопасности, моя тушка, поэтому я лучше послушаю сейчас обязательную программу вот, в исполнении Максима Кривошеева и Александра Чесалова. А вы продолжайте все-таки присылать ваши просьбы, мысли и заявки на пейджер.
3: Кстати, вот сейчас просто подумал, никогда над этим не задумывался, а сейчас спел и задумался. С растопыренными пальцами рука. Разве могла Наума Калана, писав эту песню в 60-е годы, такое предвидеть? Что поем?
4: Может быть, юбилейное что-нибудь? Тебе подходит там, да? Сегодня день-то знаменательный.
3: А, у нас к этому дню, между прочим, специальная заготовка есть, да.
4: Есть, конечно.
3: Да. Стихи Наума Коржавина. Баллада об историческом недосыпе или памяти Герцена.

Друга дерзкого он поднял страшный на весь мир трезвон, чем разбудил случайно Чернышевского, не зная сам, что этим сделал он. А тот со сна, имея нервы слабые, стал к топору Россию призывать, чем потревожил сладкий сон Желябова, а тот Перовской не дал всласть поспать. И захотелось тут же с кем-то драться им, идти в народ и не...

зажил заново. Желябов пал, уснув несладким сном. Но перед этим разбудил Плеханова, чтоб тот пошел совсем другим путем. Все обойтись могло с течением времени, в порядок мог втянуться русский быт. Какая сука разбудила Ленина? Кому мешало, что ребенок спит? На тот вопрос ответа нету точного. Который год мы ищем зря его? Три составные части, три источника. Не

0: или Герцена. Нельзя в России никого будить.
1: А вот тут ко мне пришло обращение к сведению ведущего песни «Колорадо». Это одна из первых песен Кима, а не песня «Киллера», подпись «Дима». Вот, на мой взгляд, Ким всегда, в общем-то, был фокусником. Вообще никогда не пел, начнем с этого. Во-вторых, кто вам сказал, что у Киллера... У меня вот сколько знакомых, ну, я имею в виду, которые работают в различных спецслужбах, так там Кимов, ну, вязками вяжут за не только за бытовые, так сказать, киллерские проступки и проделки, но и за вполне профессиональные Димы. Так что никогда не нужно говорить, что Кий, этот, да, что он не киллер, Ким, в смысле, что киллер — это не Ким. Понимаешь, да.
2: Тут и Кио, тут и Ким, тут и киллер, тут и Кий. Тут очень много чего спуталось.
1: Очень думаю, много.
2: Мы все куда сами запутались,
3: Кинь,
2: да.
3: Куда не кинь, там все же.
2: Клин, да. Но... Клин клином.
1: Ну что же, дальше, наверное, программу.
3: Да.

0: Грустнейшая композиция. Вопрос тебе, Максим, ну и Александр тоже. Нет ли у вас какой-нибудь песни про пейджер или сотовый телефон? Вот такова, таково сообщение.
1: Ну, еще это, пока в фольклоре эта тема не отразилась. Просто еще время не вышло.
2: Ну ладно, поправим ее. За грибами не пошла.
1: Не пошла. Еще надо.
2: Надо что-нибудь повеселее. Про пейджер.
0: Ну, вы знаете, у нас просто остается совсем немножко времени до выхода в эфир службы новостей, поэтому вот пока я предлагаю немножко прорваться с музыкой, вот, а вот изучить сообщение все-таки.
1: Сейчас мы этим и займемся.
0: Да, спойте, и дальше цитат: «Пошел купаться у верлей. Если не знаете, могу научить с уважением и подпись Козлодоев». Я не слышал такой песни. Но я вообще мало что слышал в силу ряда обстоятельств.
1: Меня в этих пейджерных сообщениях больше всего привлекает подписи. Да. Это какие персонажи собираются, да?
0: А вот дело в том, что это вообще-то посылает специально засланный человек из соседней комнаты. Сколько никакого, конечно, эфира нет. Просто это моя квартира, которую я оборудовал под студию и развлекаю здесь себе в удовольствие. Да. Ну а что с песней про верлей-то? И что это вообще за слово верлей?
1: Верлей. О верлей знаю, а просто верлей нет. Я верлена еще знаю.
0: Это остер, это сообщение. Все дальше идет просьба что-нибудь исполнить на стихи Бродского. Просит Григорий.
1: Это... А нас новости не перебьют?
0: Перебьют, к тому же сейчас они уже начнутся. Это я просто зачитываю сообщение вам, ну, чтобы как-то уже сбросить тяжкий груз и очистить память пейджера, да?
1: Да, берем, этого берем с Бродского, берем на заметку.
0: Да, да, соответственно. Заметку. Можно поддержать степь да степь.
1: Не то застолье у нас.
0: Не то застолье, я целиком согласен. Это когда мы будем отсюда ехать на тележке, мы затянем на весь Арбат ее. Песня «Поселок дачный» скрипит поселок дачный обшивкой корабельной, как насосных огней Святого Эльма. Что, кстати, странно, потому что если на дачном поселке вдруг эта обшивка корабельная, значит, была совершена мощная кража в масштабах, даже, я сказал, вагона. Потому что предназначалось, в общем-то, совершенно для другого. Можно прям туда ОМОН, весь всех дачников вязать и колотить их по почкам дубиной.
3: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Максим Кривошеев и Александр Чесалов. Сообщение следующее. Почему-то как к Михаилу к тебе обратились, но это не важно. Да. Михаил, очень нравится... Ну, видимо, пение, да, и предложение. Я смогу, видимо, пополнить ваш репертуар. Позвоните по телефону. Телефон начинается на 7. На следующей неделе вечером Сергей Михайлович, либо Сергей Михайлович живет в Солнцево, что настораживает, либо это номер мобильный, что очень, тоже опасно. Но, тем не менее, я передал Максиму ваш телефон, так что ждите, уважаемые, ждите. А мы уже продолжаем дальше слушать замечательную музыку в исполнении Максима Кривошеева и Александра Чесалова.
1: Иосиф Бродский. Мне говорят, что нужно уезжать. Да-да, благодарю, я собираюсь. Сан Саныч, не так что-то, да?
2: Да, люблю и Бродского.
1: Все правильно?
2: Я просто задумался и готов ко второму куплету, чтобы представить скрипочку.
1: Мне говорят, что нужно уезжать. Да-да, благодарю, я собираюсь. Да-да, я понимаю.

рекой, которую любил, я расплачусь и лодочника крикну. Все кончено, теперь я не спешу. Кати назад, спокойно.

0: Максим, вот это были стихи Бродского, а музыка Алика Мирзояна.
1: Да.
0: Вопрос такой. Да. Ты считаешь это очень удачным таким музыкально законченным произведением, которое сделал Алик Мирзоян? То есть у тебя такой принципиальный подход, да? Допустим, не брать какие-то известные стихи и не делать свою музыку, а просто брать готовую вещь, ну, быть просто исполнителем.
1: Да, я с удовольствием занимаюсь исполнительством и не чувствую никакого ущерба. Ну, у меня просто актерская школа, я люблю представлять, я люблю быть исполнителем, находить исполнительские интонации. Вот, например, когда песню поет автор, он не задумывается над образом, он не задумывается над интонацией, он себя подает, свое представление, свое.
2: Митяев.
1: Да, а ведь это же очень интересное дело, очень увлекательное дело. Представлять кого-то, представлять себя Бродским, представлять себя Галичем, представлять себя Вертинским, улавливать их интонацию, передавать их интонацию, трансформировать их интонацию. Это актерское, веселое, хорошее, увлекательное дело.
0: Я знаю, что у тебя есть песни на стихи Волошина, по-моему, да? Это твоя музыка.
1: Нет. Это на Ума Коржавин, там моя, да, я ее спел сегодня. А там нет, я не стремлюсь, и тем более, что вот просто большинство хороших стихов уже закрыто по музыке. Уже все, делать нечего. А новых не пишут.
3: Вот пришло сообщение, на мой взгляд, интересный вопрос. Как ваша сублимация продолжается, или она связана с интенсивной творческой поддержкой, которая приходит при, может быть, невольно подсознательном произношении звука «Омни Падме Хум»? Я оставлен телефон человека, который задал этот вопрос. Максим.
1: Ну, видимо, придется отвечать по телефону, потому что сразу же сейчас так в эфире, даже не знаю, на какую часть этого вопроса отвечать. Да, отложим на потом ответ на этот сложный философский вопрос.
3: Тогда пьеса, видимо.
1: Да, продолжим Бродского. Есть такая шуточка у Бродского, которую он сочинил совместно со своим товарищем. К сожалению, не помню.

0: Видимо, вот отсюда была содрана, в общем-то, часть мысли авторами фильма «Волосы», где, как вы помните, подошел он к своему товарищу в армейской форме, говорит: «Солдат, у вас есть в жопе дыра?» «Никак нет», отвечает. А этот говорит: «А у меня есть». Вот. Ну что же, я, может быть, предлагаю вам сейчас пообщаться с нашими уважаемыми радиослушателями в прямом эфире, попробовать. 203-19-22, номер телефона, звоните и задавайте, пожалуйста, вопросы нашим гостям Максиму Кривошееву и Александру Чесалову. Только, пожалуйста, да, может быть, не стоит сейчас вот делать по телефону заявки какие-то. Заявки лучше на пейджер присылайте.
1: Потому что мы будем пить по пейджеру.
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый. Не
2: подскажете, нельзя ли у скрипки увеличить звук? Очень тихо слыхать скрипку.
0: Хорошо сделаю. Спасибо. Спасибо. Вот видите, что делает трансляция. Ужас. Нет, все нормально. Вот здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Рассказывайте. Здравствуйте, уважаемый.
3: Меня зовут Алексей. Я, к сожалению, не с самого начала вас слушаю. Я только что включил, несколько минут назад. Я попал на песню «Какая сволочь будет у Ленина». Скажите, пожалуйста, чьи это стихи? И где ее можно найти на пленке?
1: Ее можно найти не на пленке, ее можно найти в сборнике стихов Наума Моисеевича Коржавина, которые, наверное, уже, наверное, с сотенными тиражами разошлись.
0: Кстати, вы заметили, что на заднем плане вот у только что позвонившего товарища, господина, явно работал телевизор, и какая-то программа закончилась. Очень знакомый звук был. Вот. Ну что же, тогда, я думаю, видимо, продолжим слушать музыку. И, Лили, ты хотела станцевать сейчас? Это как-то, ты какую-то такую встала в такую позицию? Интересно. А, нет, все.
4: Тут у меня просто ножки затекли, потому что тут места очень мало. Приходится сидеть под столом, микрофонов мало, народу много, видишь, и сидячих мест тоже. Ну, поэтому вот так, такое с ногами происходит.
0: Может накрыть ноги Прохором. Она к этому привыкла. Ну что же, песня, да?
1: А что мы сейчас пели? Мы Лили Марлен.

вы царица экрана и моды. Вы пушисты, смелы и нахальны. Ваши платья надменно печальны. Ваши жесты смелы от природы. Вам противны красивые морды, от которых

0: Напоминаю, Испано Сьюиза — это марка автомобиля.
1: А, тоже я смотрю, что-то
0: это не женщина.
1: Знакомое.
2: Нет, это не на правах рекламы.
1: Ну, я думаю, что, может быть, сразу продолжить снова музицирование, поскольку программа у вас обширная. Да. Вот. А может быть, действительно, к заявкам, а мы уже вернемся ближе туда, к утру, да?
2: Или туда идти, да.
1: Да.
0: Следующее время. Очень интересная песенка, написана участковым милиционером города Красноярска в начале 80-х годов. Я думаю, что сейчас он уже дослужился до полковника, а то и до генерала. Но в то время, когда он ее написал, он был участковым милиционером. Валерий Кузнецов. «Братка Ваня, идти не могу.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нашей программы Максим Кривошеев и Александр Чесалов, а также Лилия Вьюгина, которая и привела сюда к нам в студию таких замечательных гостей. Ну и что же, я думаю, может быть, сейчас послушаем телефонный звоночек, не против. 203-19-22, уважаемые, звоните и задавайте ваши вопросы. Доброй ночи, в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
1: Алло, здравствуйте.
0: Рассказывайте, уважаемый.
1: Тут я бы хотел поинтересоваться, как вы к собачкам относитесь и всяческим животным?

как тут, ну прямо тут, как тут. В общем, ладно, прихожу на собрание, а дело было, как сейчас, помню первого. Я, конечно, бюллетень взял заранее и бумажку из диспансера нервного. А Парамонова гляжу в новом шарфике, как увидела меня, вся стала красная. У них первый был вопрос «Свобода Африки», а потом уж про меня в части разные, как про Ганну все в буфете.

есть. Ой, ну что ж тут говорить? Что ж тут спрашивать? Вот стою я перед вами, словно голенький. Да, я с племянницей гулял, с теть Пашиной. И в Пекин ее водил, и в Сокольники. И в моральном, говорю, моем облике есть растленное влияние Запада. Но живем ведь, говорю,

взял я тут цветов букет покрасивее. Встал к подъезду номер 7 для начальников. А Парамонова, как вышла, стала синяя. Села в «Волгу» без меня и отчалила. И тогда прямым путем в раздевалку я. И теть Паша говорю, оу, буду вечером. А она мне говорит, с аморалкою нам, товарищ дорогой, делать нечего. И племянница моя, Нина Савовна, она думает как раз то же самое. Она всю свою морковь нынче продала и домой по месту жительства отбыла. Вот те на, ну прямо вот те на. Я иду тогда в райком, шлю записочку, мол, прошу принять, по личному делу я. А у Грошевой как раз моя кисточка, как увидела меня,

0: Саш, я думаю, вы меня извините. Да, что-то я все время заслушиваюсь и хрипну. Я выйду на 5 минут, потому что девица Прохор, вот сейчас мне стучала в комнату, она пишет в соседней комнате, не доверяя твоим техническим возможностям.
1: Я
0: вот
1: знаю, что она там, как просто... она пишет. Да. Ты поменяй ей заодно памперс, потому что у нее вот этот процесс написала, очень затяжной, да.
0: Хорошо, ладно, я пошла.
1: Давай, давай. Вот сообщение следующее пришло нам пейджер. Извините за Михаила, просто я более 40 лет собираю песни. Подпись Сергей Михайлович, видимо, вот, тот самый, чей телефон я вам передал. Действительно, это тяжело собирать 40 лет песни, можно все на свете позабыть. А вот, вот в этой песне, которая сейчас исполнялась, меня поразило, да, вот слово «Волга», имеется в виду тоже марка автомобиля, ведь были времена, когда эта марка автомобиля считалась, в общем-то, очень престижной, то есть, да, вот. А вот я вот сегодня на лошади приехал, действительно на лошади, в Отрадном поймал, сел, значит, в седло, девочка на поводу меня довезла, просто вот вылетел из сцепления у той же самой «Волги» и ни туда, ни сюда не попадал. То есть и руль в ней не крутится, и олени, кстати, заставили снять по причине многочисленных пропоров животов граждан, которые пьяные шли с вечеринки и попадали под эту «Волгу» просто десятками. Вот как меняются материальные ценности. И даже сейчас эта «Волга», она воспринимается как типа то же самое, что она села в АКУ и уехала, да? То есть уже двоякий смысл. Двоякий. Да. Ну что же, продолжаем дальше, да, программное выступление.

А то, что я сейчас спел, то, что мы сейчас сыграли, это был Александр Галич, который очень любил Осипа Мандельштама, которого мы сейчас споем.

0: Знали ли все вот эти люди, песни, на стихи которых вы исполняете, что вот сейчас будут сочинены какие-то мелодии на их стихи? Ведь, в принципе, существует двоякое восприятие поэзии. С одной стороны, мелодия может украсить и облегчить, скажем так, доступ к пониманию поэтического, я бы сказал, произведения. А есть вторая сторона, когда мелодия, она отпугивает от текста. Вот как вы считаете, сейчас действительно очень много авторов исполняют песни на чужие стихи и свои мелодии. Является ли это в полной мере тактичным? Или все-таки, ведь мы же не можем спросить у большинства все-таки из пиитов, согласны ли вы, дескать, что вот мы будем петь? Это же делается, скажем так, наобум, без спроса. А может быть, скажем, кто-то из них видел по-другому это в случае переложения на музыку? Или вообще бы сказал, да вы что, я чистый пиит, дескать?
1: Ну, поэтов действительно не спрашивают, а просто во многих случаях уже и некого спрашивать. Действительно, много-много пишется песен, много пишется музыки на стихи, и в основном музыки безобразные. Я стараюсь избегать таких песен. Я вот припал к Петру Петровичу Старчику, замечательному композитору. Я вот припал к Александру Дулову. Вот еще вот парочка-тройка имен и не больше. И все, мне этого достаточно.
0: Вот ты знаешь, есть, скажем, что-то такое, может быть, приятное для тушки, когда тушку заставляют делать что-то, что тушке неприятно. Просто я же думаю, может быть, попробовать тебе такой, вернее, нам, да, в твоем лице такой эксперимент провести. Как ты относишься к тому, чтобы исполнить какую-то песню, которая тебе отвратительна? Но исполнить ее не издеваясь, понимаешь? А вот у меня, например, есть ряд песен, которые мне, например, вызывают рвотные рефлексы. Вот. Но я сейчас так навскидку не могу сразу сообразить. Ну, к примеру, там цветы необычной красоты. Вот я уже исполнил, не издеваясь, по-моему, четко мелодию поддержал. Вот, теперь твой ход, Максим.

0: попытался не издеваться, но, по-моему, переврал мелодию.
1: А вот чем тебе не нравится эта пьеса? Я пел ансамбль «Синие цветы», по-моему, со время.
0: Не помню, не помню.
2: Было что-то.
1: По-моему, хорошее.
0: Помню, пионер-вожатые в пионерских лагерях мучили нас этими песнями.
1: А, вот.
0: Это нужно обязательно было петь с мылом в голосе. А, любовь.

0: Наверное, в этом смысле ты не очень хорошо относишься к творчеству Маркина, да?
1: Нет, ну что ты, он не в такой степени этим пользуется. Потом он пользуется как краской, он к этому с неким ироническим отношением.
0: А, кстати, вот смотри, в принципе, если так разобраться, то песня вот «Клён», она, по идее, очень неплохая. С точки зрения поэзии по аранжировке, вот в то время, когда она звучала в оригинале, вообще, я считаю, это так же гениально, как «Битлз», я бы сказал. Вот. Понимаешь? А вот до чего вот эта вот система вот воспитания все-таки убивает вот в грудничках все такое нормальное, да? То есть вместо того, чтобы, например, в школьной программе изучать появляющиеся тогда уже на Западе там ПСС-очки, Ямахочки маленькие, вот детишек тут заставляли политизировать с тем же мальчишом-кибальчишом, да? И так далее. В результате они сейчас ходят на демонстрации, стучат по кастрюлям ложками, хотят, в общем-то, денег, но не умея работать, хотят и так далее. Вот. Вот ты, например, видишь, тебе вот эти жуткие совершенно животные под названием «Вожатые» привили ненависть к достаточно, на мой взгляд, симпатичной песне. Вот. Ну, ладно, давайте продолжим снова слушать обязательную так называемую программу, да?
1: А что там на пейджере? Никаких просьб, пожеланий не накопилось.
0: Сейчас посмотрим. Вот такая странная телега тут высветилась. Трамвай на рельсы встал, под трамвай еврей попал. Отец моих идей Карл Маркс.
1: И тот
0: еврей. Пришел к врачу лечить черей. Он еврей, я еврей. Это было бы круто, вот, скажем так, лет 10 назад.
1: Да, тем более, что человек уже сам спел песню на пейджере.
0: Целиком.
1: Да.
0: Александр, Максим и Сан Саныч. Я вас, наверное, замучил. Естественно, замучил, раз сам это сознаешь. Но, может быть, имеет смысл сыграть что-нибудь из Акуджавы. Заранее спасибо. Подпись «Иван». Опять «Иван».

0: Кто же спорит, естественно, замечательно. Ребята, вот так вот по-простому обращается... А, поручик Голицын. Ну, как я ожидал, поручик Голицын. Для Олега просит исполнить эту песню. Олег попал в беду. То есть он является курсантом третьего курса ВАКУ имени Кирова. Понимаете ли? Ну, тут написано ВАКУ. Высшая, видимо, академия курсантов. Я, к сожалению, не знаю имени Кирова. Кирова знаю.
1: А, ну, да.
0: Вот для Олега. Ну, что, может быть, все-таки...
2: Ну, что, Макс? Попробуем, попробуем. Я нашел фольклорный вариант.
0: Слушай, Анюта. Это...
3: Не нужно грустить, господа офицеры.

0: Я вот сейчас вспомнил неожиданно, почему-то представьте себе город Рязань, кабак, заря, куда, в общем-то, с улицы люди заходят пописать, проходят мимо столиков с клиентами и выходят назад, застегивая гульфы, собственно говоря, на широченных штанах. И вот играет пьеса следующего приблизительно содержания. В общем, там такая телега шла у парня, который пел «Сгорают, плачут свечи». Вот. И напротив за столиком сидел, значит, дяденька такой лет 30, такой золотозубка, эдакая, значит, рядом требух, значит, ушаный такой лежал, да, вот, и вдруг он сам себе по рылу тресь кулаком, и как давай рыдать, это стукаясь там, а значит, об стол своей уже начавшей плешеветь головой. Я не знаю, к чему я это рассказал. Вот, Сан Саныч и Максим, есть ли у вас в репертуаре песня о кришнаитах и прочих религиозных меньшинствах? Очень хотелось бы услышать.
1: Наливай.

0: Да, действительно. Тут есть все и кришнаизм, и даже вот этот вот...
1: Меньшинство есть.
0: Да, да, самое главное тоже. Была у Галича такая песня «Пролетарий, приходите в планетарий, если можно, исполнить ее».
1: Клиент пошел.
2: Сразу две ошибки. Во-первых, эта песня была не у Галича, а во-вторых, она началась она так. Однажды пролетарий подался в планетарий. Нет, не годится, не пойдете.
0: Мелодии красивые, дословно сообщение. Мелодии красивые, повторение – это смерть. Непонятно, к чему это, видимо.
2: Повторение – мать учения.
0: Да, все, что мать, оно, в общем-то, как бы жизнь. Это же колба, согласны, да?
1: Да.
0: Ну что, тогда давайте послушаем, о чем хотят спросить вас наши уважаемые в прямом эфире 203-19-22. Ваши вопросы Максиму Кривошееву и Александру Чесалову. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Здравствуйте, уважаемый.
3: Первый вопросик. Вот сразу слышу скрипку, сразу слышу гитару, и сразу хочется цыганского романса. Это первое. Относительно второго, не могли бы исполнить что-нибудь из репертуара Жанны Бичевской?
2: Спасибо. Видимо, мы что-то уже исполнили из ее репертуара. Наверняка. Мы так много спели, что наверняка было что-то из ее репертуара. А, ну, в частности, вот, господа офицеры.
0: Это уже... Что касается цыганского романса, может, что-то вы споете, а Лилёк покрутит юбцо это.
2: Кстати, вот у Галича был цыганский романс.
1: Да.
2: Вечер.

взглядом и с ногою высохшей. Ты слыхал про Магадан? Не слыхал, так выслушай. А случилось дело так.

встал вопрос про отца и гения. Кум докушал огурец и закончил с мукою. Оказался наш отец.

0: ночь снять.
1: Положить стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
2: А мы продолжаем общаться с Максимом Кривошеевым, Александром Чесалом. И, конечно же, с вами мы общаемся посредством телефона 203-19-22, а также посредством пейджера 956-32-32, абонент номер 109-279. Вот следующее сообщение. Привет, молодой рыбак. Непонятно, к чему это. Видимо, какая-то пьеса была. Вот дальше. Доброй ночи. Спойте песенку с диска Михаила Володина, выпущенного на «Мелодии».
3: Я не знаю песенок, потому что я не знаю, прошу прощения, Володина.
4: Два выпуска.
3: Не знаю. Вот такое упущение. Знаю драматурга Володина, пьесу его «Две стрелы», но спеть не могу.
2: А я знаю, вот когда тут недавно пытались одни люди угнать автомобиль, под окном у нас тут бегала женщина и кричала: «Уйдите, ублюдки, это же Володина». Потом вышел Володя и все объяснил сам доступно. И вот до сих пор валяются какие-то ошметки и прочие куски там этих людей. Потому что Володя был большой, он вышел вот отсюда из метлы. Там у него там гимнаст, там бляхи-мухи на руках были. Вот. Ну ладно, тогда давайте к песне вернемся.
3: Тут в новостях промелькнуло сообщение о том, кто что-то с чем-то перепутал, отравился, попал в больницу. Конечно, шутить по этому поводу не очень хорошо, но я думаю, что я сейчас пошучу по этому поводу, потому что рассчитываю на то, что люди, которые сейчас лежат в больнице, они услышат эту песню, и, может быть, у них поднимется настроение. Эта история тоже про человека, который тоже что-то перепутал. Песня Александра Галича. Прямо думал я одно, быть бы живу. Прямо думал, до нутря просолюся. А мотались мы тогда по Алжиру с делегацией ЦК профсоюзов. Речь встреч, что-то сё кроем НАТО. Но в конец оголодал я, скитаясь. Мне же лягушек этих на дух не надо. Я же сукиным дитям не китаец. Тут и Мао сам растям окосел бы. Не до жиру, говорю, быть бы живу. И одно мое спасенье — консервы, что мне Дарья в чемодан

хоть воду мне давай, хоть мочу. Ну, не стерпел я, и как-то под вечер не стерпел и очутился в продмаге. Я ж не лысый, мать их так, я ж не вечен, я ж могу и помереть с той салаги. Вот стою я прямо злой, как малюта, то мне зябко в пинжаке, то мне жарко. Хоть хреновая, а всёшки валюта, всёшки тратить исключительно жалко. Ну, беру я тут что-то вроде закуски за худаленькую баночку с краю, а написано на ней не по-русски, а по-ихнему я плохо читаю. Подхожу я тут к одной сеньоритте, битте, дритте, мол, комбьен, подскажите. Извиняюсь, мол, не с мясом ли банка? А она в ответ кивает, засрать.

0: нет, ребят, надо ездить поближе, не на край расперемать его света. Мы же МКАДом помогаем, и мы же пропадаем, как клопы, через это. Я-то думал, как-никак, за граница, думал, память как-никак сохранится. Оказалось, что они, колодранцы, понимают так, что мы иностранцы. Так что жизнь их заграничная лажа, даже хуже, извиняюсь, чем наша.
1: А между тем на пейджер пришло следующее сообщение. Михаил не Володя, а Володин. Что тоже, в общем-то, спорно, поскольку если папу этого Володи звали, тоже Володя, то есть, конечно, он Владимир Владимирович, что, соответственно, он папин, соответственно, Володин.
2: Михаил.
3: Папин, а не Володин.
1: Ну, в общем-то, да, где-то из этой серии. Так что вот пусть они там сами разберутся, кто из них, где, с кем, и когда, и при каких обстоятельствах они морочат нам, собственно говоря, голову. Но, тем не менее, присылайте ваши сообщения. 956-32-32, абонент 109-279. А мы, видимо, послушаем, что хотят нам сообщить из ночной Москвы, понимаете, в прямом эфире. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Рассказываем.
4: Вопросик первый. Ваши гости могут исполнять только на русском языке или хотя бы, вот, например, украинский? Что-нибудь исполнить по-украински. Во-вторых, есть такая песня Александра Малинина. Буквально недавно слышал. Нет, несколько радиостанций настроено. Это я, Господи, это я. Молитва какая-то. Я не знаю, чьи это стихи. Не могли бы они тоже исполнить эту песню? Просто, как говорится, для сравнения, лучше ли, чем у Малинина получится. И, во-вторых, Александр, вы вот ведете эфир, вроде бы прекрасный момент для того, чтобы самому какой-то дать, так сказать, свой живой концерт, а вас чего-то не слышно. Только вот когда у вас был фронт-квартет, тогда вы одну песенку исполнили, то так немножко хитренько.
1: Ну, дело в том, что они там играли в тот момент, а у нас вот такое устройство, чтобы как бы руками не блудить, понимаете, руки зажимают всем в специальное отверстие. То есть мы сидим в такой, в позе расперды, и руки заняты. Вот. Единственное, так рыльца повернута к микрофону, и все. Поэтому тут не провернуться, ничего невозможно, видите. Если бы вы видели сейчас трансляцию, по 8-й кнопке 4 раза надо нажать.
4: И мы будем... Понятно, да. И никак невозможно, ну, так, уже... чтобы вот ваши вот гости замечательные сыграли, скрип. А вы бы исполнили.
1: Да тяжело же, конечно, понимаете. Тоже тяжело, потому что они вообще в отдельной кабинке, я их не вижу, не могу с ними даже разговаривать. Практически. То есть мы же тоже тут слушаем через контроль эфира, я даже их в лицо не вижу, понимаете?
4: Ну, это поэтому...
1: Иногда лилёк пробежит, это с юбкой. К украинскому давайте.
3: С вазелином.
1: К украинскому давайте вернемся, да. Ну что же.
0: Эта песня будет на моем украинском языке. Я рассчитываю на то, что уважаемый абонент слышал в моем исполнении, в нашем исполнении чуть раньше песенку Лили Марлен. А вот это ее украинский вариант.

0: Все, дальше дело у меня не пошло.
1: Замечательно. Замечательно. Еще раз спасибо за Галь. Сейчас поете что-нибудь из Яны Дягилевой или Александра Башлачева. Ну, знаете, уважаемый, на мой взгляд, я, конечно, могу ошибаться. Дело в том, что вот эти авторы, которых вы назвали, они, ну, несколько, может быть, такие самодостаточно, чтобы их как-то еще исполнять. То есть, кстати, я заметил, что вот особо не исполняют исполнители вот подобного рода песен, какие исполняете вы, ну, как путаны, песни Владимира Семеновича Высоцкого, да, к примеру.
0: Это запросто.
1: Да, пожалуйста, слушаем.

0: Кстати, я знаю, что татуировку пел Утесов, и есть записи. Но ему кто-то там аккомпанировал на фанерь.
1: А я знаю, что это самые первые песни Высоцкого. Написал ее под впечатлением от одной встречи случайной в троллейбусе. Он в толпе в давке вдруг увидел у человека обнаженное плечо, на котором было вытатуировано «Я не забуду в жизни Вали».
2: Ребята дорогие, пишет нам, судя по почерку на пейджере, видимо, женщина. Поете прекрасно, играете еще лучше. Пойте Коржавина и Бродского ведущему, то есть мне в таком обществе нельзя шутить, как это принято в «Эхо Москвы». Но я что хочу сказать, что единственный, наверное, раз это сегодня, когда я ни разу вообще не пошутил. То есть представляю, как вы слушаете остальные программы радиостанции «Эхо Москвы», если вы думаете, что там они шутят, ну что же, да. Тем не менее, следующее сообщение. Чупчик для тех, кто учился в Донецке. 67-74. Слава, подпись.
3: Наши пацаны, давай.
1: Чупчик. Нет, Чупчик не пойдет.
3: Нет?
1: Не пойдет, Чупчик. Не помню Чупчика, честно говоря, просто не знаю. Замечательно.
3: Значит, не пойдет.
2: Не пойдет, Чупчик.
1: А ты не вейся на ветру, да? Нет, это не помню.
3: Да,
1: помню,
3: Баянова. Баянова.
1: Да. Нет, ну, это не Баянова. Это...
3: Ну, до Баяновой там целый ряд. Последняя она возродила.
1: Петр
3: я понимаю, да, Петр.
2: Ну,
3: я понимаю.
2: Ну, тогда давайте что-нибудь из вашей, видимо, программы. Да?
1: По поводу вот, Бродского и Коржавина. Я бы с удовольствием пел их, но мы сегодня такую тему задали, такой тон. Это наши интеллигентские застольные посиделки. И... Ну, серьезный тон здесь не вполне уместен. Он может временами возникать, а большей частью это вот такая раздольная, застольная обстановка, где поется все, что угодно. И тот же Бродский шутил, между прочим, в своей «Лили Марлен». И Наум Коржавин очень хорошо, изящно пошутил по поводу Владимира Ильича Ленина. И продолжаем шутить. Ой, нет, извиняюсь, не та тональность.
4: На пыль, все равно же.
1: На Богосьяновской открылась пивная, там собиралась компания блатная. Там были девочки Маруся, Роза, Рая и спутник жизни Вася Шмаровоз. Две полудевочки, один роскошный

Гречанка, прекрасная, как злая, древняя гречанка. За ней зашел ее всегдашний попутчик и спутник жизни Вася Жмаровоз. Держа ее, как держит ручку от трамвая, он ей сказал: «О, моя роза дорогая, я вас прошу, нет, я вас просто умоляю, сплясать со мной прощальное танго». Но тут Арончик пригласил ее на танец. Он был тогда для них почти что иностранец. Он пригласил ее галантерейно очень и посмотрел на Жмаровоза, между прочим. Но Роза танцевать уже не хотела, она же с Ваською порядочно вспотела. И улыбнулась в ответ красотка Роза, и закраснелась морда Васьки Жмаровоза. И он сказал в изысканной манере: «Я бы вам советовал пришвартоваться к Вере, чтоб я в дальнейшем не обидел вашу маму, и отошел, надвинув белую панаму». Тут подскочил к нему маркер известный Моня, об чей хребет сломали Киев, кафе Фанконе. Побочный сын мадам Олешки, родете Еси, известный бандерши в красавице Одессе.

0: поднялась, это Вася, я такая, передралась вся компания блатная. Тут били девочек Марусю, Розу, Раю, и бил их лично Васька Шмаровоз.
1: Неожиданная какая концовка. Пожалуйста, при разговоре ближе к микрофону. Такая вот просьба пришла. Нет, это уж вы, уважаемый, пожалуйста, ближе к динамику. Был такой случай печальный, когда у нас тут в микрофоне свили осы гнездо, и был покусан один из утренних ведущих, после чего был уволен, потому что опух, и, в общем-то, своим опухшим видом, попросту говоря, дискредитировал имидж радиостанции. Да. Большое спасибо за все песни. Мы смотрим в окно и ночь наблюдаем и вспоминаем Эльмиру Галееву и Виктора Бокова из Казани. Спойте их песни, пожалуйста. Доброй ночи. Спасибо. Вот так вот, наверное, надышали люди на окно, оно запотело уже, все ждут.
0: Я думаю, что Галеева и Боков наверняка пели такую песню. Идут на север.

0: Неужели до сих пор поезда уезжают в ту степь? Хотя, конечно, но это так жалко. Подпись Боуи. Странная фамилия у парня. Вот. Ну, я что хочу сказать, что мало того, что они уезжают в ту степь, да, вот еще существуют люди, которые, например, меня вводят в умиление. Мне тоже приходится часто ездить в последнее время с разными гуманитарными задачами, с этнографическими, опять же. Вот. И вот люди такие, вам тоже наверняка встречались, они садятся, и сразу же в тот момент, как поезд тронулся, они начинают доставать газету, разворачивать, доставать, как правило, курицу, огурцы, еще хуже домашние котлеты.
1: Обязательно помидоры.
0: Да, вот. И начинать это есть. То есть, яйца.
2: Без яиц никуда не денешься.
0: Вот. И все это поедается, соответственно, сразу стоит такой душман жуткий, значит, по всему купе или по всему поезду. То есть, из чего я сделал вывод, что начало любого движения пробуждает в людях инстинкт, собственно, жевания. Это даже не инстинкт утоления голода, а инстинкт пережевывания пищи. Причем я заметил, что ритмика вот челюстных сжатий всецело зависит от ритмики перестуков и стыков. Посему мы решили вот в последнее время делать рельсы короче. То есть не та стандартная длина, которая сейчас, а где-то с ладошку такие маленькие рельсы, чтобы поезд просто трясся, как бочка по мостовой. В результате они просто не смогут жевать. Вот. И будут есть пасту какую-то. Вот. А паста не воняет.
2: Никогда.
0: Ну, я предлагаю, может быть, послушаем звонки наших уважаемых в прямом эфире 203-19-22. Звоните. Ваши вопросы Максиму Кривошееву и Александру Чесалову. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Я очень-очень к вам всегда звоню, но очень трудно дозвониться. Ну, в общем, это общее место. Можно было бы и не говорить. Очень хорошо поют ваши певцы. И вот до этого Мезалев и Беляев. Я постоянно слушаю вашу передачу. И вот сегодня, конечно, у меня закралась такая мечта, что ваши певцы, то есть ваш певец Кривошеев, может быть, он исполнит мою мечту. Мне, знаете, вот так хочется услышать «По диким степям Забайкалья».
0: Спасибо.
3: Может, он сможет, а если нет, то я могу поменять.
0: Нет, я думаю, что вот уже аккорды первые зазвучали.
3: Да?
0: Спасибо.
3: Прямо, знаете, вот если можно взять интонационно, если возможно, руслановскую интерпретацию. Спасибо большое.
0: Спасибо, до свидания. Просто я еще хотел сказать, что у графа Шереметьева был свой оркестр, а в данном случае Максим Кривошеев совершенно не мой певец. Ну, в том смысле, что... В общем-то...
1: Как голос как не мой. Он слепой, он...
0: А, понятно, да. Прошу прощения. Ну что же, по степям. Откуда у них тяга такая к этим, к степям? Вот, очевидно, монголы тут поработали все-таки.
1: О, а славное море, священный Байкал не устроит?
0: Устроит.
1: Можно тоже мечтать?
0: Устроит, конечно.

0: Максим Кривошеев, Александр Честалов, а также Лилия Вьюгина, которая только что вот танцует под эту песню, почему-то в ритме какой-то кадрили, ушибла колено. Что, в общем-то, синдром трифожный, поскольку Лиля с ушибленным коленом — это не та Лиля, которую мы с вами привыкли видеть. Это, в общем, достаточно свирепое существо, поэтому временно мы ее сейчас изолировали. Она чешется, там окунает колено в лед, скопившийся на подоконнике, и, в общем, занимается самолечением. А я тем временем зачитываю сообщения нашим гостям, которые пришли на пейджер. Номер пейджера, он прям в руках у меня заработал, я чуть канат не отбросил из-за этого. 956-32-32, абонент 109-279. Вы можете посылать свои заявки, просьбы, мысли, идеи. Вот начнем с самых дальних, которые пришли уже давно. Ребята, дескать, исполните «Романс от любви, сгорать не больно». Подпись «Валерий».
1: Леонтьев должно быть.
0: Или Меладзе. По почерку Меладзе все-таки. Узнаю. Вот ребята, он так тоже обычно. Ребята, говорит.
2: Да?
0: Романс, да?
2: Да.
0: Уникальная коммуникабельность у вас.
1: Мы откликнемся на просьбу Валерия другим романсом.
0: Совершенно, совершенно согласен с тобой.

окутает саваном мгла. Так не плачьте, не стоит.

0: Ну, хотя вот моего мнения никто не спрашивает, обычно я к этому привык. Тем не менее, вот именно подобного рода пьесы греют мою ослабшую тушку, и мне действительно они нравятся. Вот следующее сообщение. Уважаемые сударь, поете вы просто восхитительно. Каково ваше отношение к казачьему движению? И опять же от себя скажу, хорошие отношения, если бы только они не таскали в общественном транспорте шашки здоровые, которые периодически у них вываливаются и протыкают ступни граждан. И потом они, значит, всюду стоят, там у них шашки из ног торчат, потому что эти сразу пугаются и убегают, оставляют шашки, типа говорят, извини, избежал. И вот прям приколотые шашками повсюду там сейчас, вот особенно вот в ночное время они потом убирают с утра. А так все нормально, по-моему. Аксельбанда, конь. Я даже видел одного, он, значит, с большой саблей, маленький деревянный конек у него был между ног привязан, ну, чтобы все было в полный рост по-ковбойски. Ну, да это ж все, ладно. А ваше каково мнение, судари, да?
1: Судари, судари.
2: Ну, положительное. Пою, есть положительное мнение на конек на этот?
0: Не понял.
2: Ну, привязанное к этому.
0: У кого?
1: Особенно ну, понравился вот... коньке, который...
2: Ну, тот,
0: а вы тоже его видели, я так понял, этого
1: человека? Конечно,
0: его
1: вся Москва видела.
2: Маленький,
1: вся Москва
0: говорит. Да, да, да.

0: Ну, тогда вот обратимся, тут приходят заявки, если можно их так назвать. Спойте для Эльзы по тундре. Видимо, ехали цыгане.
1: Может, для Элизы?
0: Может, и для Элизы.
2: Рискнем. Как она начинается?
3: По тундре, по железной дороге, где мчится скорый, Воркута, Ленинград, мы бежали с тобою, опасаясь

0: тобою.
1: Саша!
0: Попаться есть в погоне, чтобы нас не настигнул пистолета заряд.
2: Вот огромное количество приходит просто на пейджер всяческих сообщений и просьб. Если позволите, я их, может, все подряд зачитаю, а вы уже, исходя из этого, может быть, что-то совпадет с вашим репертуаром, да, и так далее. Итак, опять ребята. Что такое? Огромное количество. Нет, тут ребята, исполните песню «Я любил тебя издалека». Дальше. У Раисы Абельской есть песня «Трудно быть богом», навеянная фильмом или книгой Стругацких, подпись «Жан». Так? А вы запоминаете, что там?
3: Да?
2: Далее. Исполните «Я помню тот Ванецкий порт».
3: Ванинский.
2: Тут написано «Ванецкий», за что продал, за то купил. Далее. Если можно, исполните «Гори, гори, моя звезда». Хорошая, кстати, песня. Тоже присоединяюсь к этой просьбе. Большая просьба исполнить песню Высоцкого из фильма Киры Муратовой «Короткие встречи». Дальше сообщение для тебя, Максим. Максим, рад слышать в эфире твой голос. Если помнишь, перезвони. Телефон тут написан. Бывший фотожурналист, ныне фотограф рекламы Александр Ефремов. Вот, и, в общем-то,
4: помню.
2: Потом, если перезвоню. Будет желание, да. Дальше. Чувствую, что в той местности, откуда приехал ваш скрипач, очень бурно произрастает трава лебеда, и это прекрасно сказывается на общей акустической атмосфере концерта. Опять же, тот же Боу и странные фамилии. В общем, обвинили вас, Александр, в курении марихуаны с Галиной.
4: Было чуть-чуть, в легкую.
2: Ну, так я чувствую, душман такой тут, да.
4: Может, душновец есть.
2: Спойте песню из репертуара Рубашкина или Реброва «Слава». И далее. Спасибо Владимиру и Максиму. Ну, Владимир, это, видимо, Ульянов. Ульянов, судя по всему, да. Пусть исполнится сын поварики или кальщика. Подпись Максим Елдырин. Очень хорошо. Далее. На площади Нагина слушают, плачут и пьют без закуски. С утра будут они плакать. Вот. Далее. Доброй ночи. Была и есть такая певица Раиса Абельская из Свердловска, Екатеринбург. У нее есть песенка «Трудно быть богом», навеянная. Да. Ну что же, что вот вы...
3: Ванинский.
2: Из вышеперечисленного готовы.
4: Ну что ж, попробуем Ванинский порт.
3: Ванинский.
2: Ну я тоже. А потом «Гори-гори, моя звезда», да, наверное, видим.
4: И дальше по пейджеру.
2: А «Гори-гори, моя звезда» как будет, да?
4: Получится, так получится. Сейчас начнем с Ванинского порта.
2: Отлично.
4: За год не бывает богат, неизвестно. Нет, повыше. Я помню...

0: Грустнейшая пьеса. Тут вот следующее сообщение, это ко мне, я позволю себе зачитать. Вот, Саша, почему не слышно ваших песен, Слава? Ну, видишь, и Слава, если я еще буду и песни петь, сейчас скульптуру свою выставлю, и шапочку, которую я пошил и послал мэру, такой замечательный кокошник к 850-летию, понимаешь, что повсюду буду я, вот. А мне, в общем-то, уже даже самому себя неприятно видеть. Я старый больной человек, я хочу посидеть, понимаешь, отдохнуть немножко, послушать музыку, которую исполняют другие замечательные люди. Вот. Вот другое твое сообщение мне больше нравится. А где сейчас Андрей Вох? Спойте что-нибудь из него. Или про велосипед Висбора. Про велосипед Висбора. У Висбора велосипед был, да, видимо?
1: Был, есть его.
0: Что касается Воха, то его следы, насколько я знаю, был такой персонаж, который один из первых в нашей стране таких более-менее неформальных певцов выпустил пластиночку виниловую большую, вот, после чего благополучно куда-то канул в лету. Вот все, что я о нем знаю, да.
2: Я и того не знаю, честно сказать.
0: Ну, я тоже половину выдумал. Мог бы тоже что-нибудь выдумать. Ну, что тогда, про Висбора и велосипед. Или что-нибудь. Нет, если...
1: А был ли велосипед? А был ли?
0: Ну, давай тогда велосипед. Что-нибудь по тому списку, который был... Может быть, «Гори, гори, моя звезда», к примеру.
1: Почти.

0: следующая телега пришла на пейджер. Милые хохмачи, спойте романс «Глаза зеленый», Игорь. Явно Игорь работал свою бытность массовиком-затейником, мне так показалось. Ну, может быть, я ошибаюсь.
1: Будем про глаза. Офтальмологов,
2: может быть. Глаза нет, тем более, что вот совсем недавно, чуть ли не 2 недели назад, «Глаза зеленые» здесь же, если не ошибаюсь, в этой студии пел замечательный, любимый мой бард-исполнитель, актер с театра на Таганке Дмитрий Межевич.
0: Мы, кстати, что-то забыли про наших уважаемых, которые обтерли уже просто все телефоны ушных лопастей. Давайте послушаем, о чем хотят вас спросить. 203-19-22, уважаемые, звоните. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания, к вам рассказывайте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Давно звонила, и все-таки дозвонилась.
0: Удачи, это редко
3: и дальше. Спасибо вам, во-первых, как ведущему. А Максиму я хочу сказать. Ну, я уже очень пожилая женщина. Мне так нравится песни в его исполнении, Вертинского песни. Просто, знаете, вот как один к одному, я должна сказать. Вот. И очень мне нравятся его вот эти исполнения песен, ну, как их назвать, блатные, что ли. Ну, в общем, это наших.
4: Но только
3: тех...
4: не блатные.
3: А?
4: Максим, ну, только не блатные.
3: Наших тех времен.
2: Дворовые, давайте мягче назовем, дворовые.
4: Мягче.
3: Как Сон. Дворовые, дворовые, Сон. Да. Ну, они дворовые, блатные были, мне вот 70. Я вот, видите, не сплю, слушаю вас.
2: Спасибо.
3: Большое-большое вам спасибо. Дай Бог вам здоровья, сыночки. Всем-всем.
0: Удачи вам. Спасибо. Удачи. До свидания.
3: Мне удачи уже не видать.
0: Ну, вам виднее, что же. Максим, видимо, что-то просили, чтобы ты что-то исполнил. Вот, что ты показываешь палец? Показывает слово «фак», другими словами. А, нет, извини, «фак» — это другим пальцем, да.
2: Я думаю, что мы сейчас споем и сыграем последнюю песню.
4: Напоследок.
2: Это будет, да, напоследок. Это будет Вертинский. Это вот для женщины, которая только что позвонила.

Я знаю, я совсем не тот, кто вам для счастья нужен, а он другой. Но пусть он ждет, пока мы кончим ужин. Я знаю,

0: взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса. И здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так выдуваете. Значит, вдох, начали, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох, и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох, и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох. Хорошо.
1: Ну вот все вместе мы тут сделали зарядку. И вы знаете, дело в том, что уже 4 часа утра в Москве. Артисты, как говорится, устали. Вот. И так достаточно длительно у нас был концерт. Вот. От лица артистов я прошу извинения у тех, чьи заявки не были выполнены. Ну, сами понимаете, всего, в общем-то, необъятного, как сказал Иосиф Забельский в свое время. А потом у него господин Прутков передрал. Вот. И я благодарю, ну, прежде всего, Лилю, как присутствующую здесь даму, за то, что она привела вас к нам в студию. Максима Кривошеева, чей голос вы слышали на протяжении вот этих почти 3 часов, так? И Александра Чесалова, который, в общем-то, играл на скрипке всеразличные мелодии.
2: Саша, я тебя благодарю, да, за любезность и всех остальных мужчин за творчество, поскольку ты сегодня не выступал. Поэтому только за любезность.
3: А мы благодарим вас за любезность, за то, что
4: предоставлена возможность.
3: Да, ты нас привела, за то, что ты, Саша, нас выслушал и так здорово сопроводил.
4: Да.
3: Спасибо.
1: Это моя работа.
2: Доброго утра и спокойной ночи.
4: Да, и зверька много не мучай своего.
5: Да. Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: И в гостях у нас профессор, доктор физических наук Глеб Макарович Шамотня и его хороший товарищ, но, однако, понимаете ли, и в какой-то степени оппонент, потому что люди науки не то чтобы друг друга недолюбливают, но у них всегда происходят какие-то споры между собой. Итак, второго нашего гостя зовут Пересыпка Герман Федорович. Он зав. Кафедры прикладной газодинамики Соликамского института ядерной физики. И, в общем-то, его научная должность, если я правильно понимаю, это доцент. То есть вы имеете степень доцента. Если позволите, я сперва задам вопрос Пересыпка Герману Федоровичу. Герман Федорович, все-таки Соликамск находится весьма далеко. И с какой целью вы прибыли сейчас вот в столицу нашей Родины? То есть, может быть, это какая-то конференция? Или вы с частным визитом вот к Глебу Макаровичу пожаловали?
1: Вы знаете, я, конечно, очень рад видеть Глеба Макаровича сегодня. Вот. И, Александр Александрович, я рад видеть вас сегодня в студии.
0: Спасибо.
1: Здесь. Ну, а у меня основная цель, изучение, продолжение изучения, колебаний воздуха. Вот. И сегодня я их немного поизучал. Вот вы уже говорили сегодня по поводу Риги-фестиваля.
0: Да, да.
1: Вот, я, зашел в эту дымную атмосферу и немножко посмотрел на прожектора, которые ее, пробивают, и послушал вот то, что там происходило.
0: Ну, то есть молодежное вот это искусство.
1: Да, да, да. Да.
0: Ну, как вашего поколения, они...
1: как это говорят, потусовался, немного было.
0: Ну, а скажите, вот бытует ведь очень, так сказать, распространено мнение среди многих ученых мужей, что громкий децибел, вот этот кач воздуха, создаваемый на рок-концертах, молодежных хэви-металлических хард-рок-ансамблей, сильно вредит мозговым центрам юношей и девушек, у них пропадает потенция, и т.д. и т.п., происходит воскипание мозгового, вещества под костным колпаком, их пучит, я имею в виду, выпечь бельм состоится, покраснение белков и так далее, они просто глупеют. Вот с другой стороны, я сегодня видел, что вы достаточно мужественно выдержали в этом зале почти полчаса, и сторонник ли вы этой теории, шумовой терапии?
1: Да, мозги мозгами, главное, чтобы остальное прокачивалось как-то, тоже... Вот. А насчет потенции, я думаю, что нет, все наоборот. Это мнение, Вот, и все в порядке должно быть.
0: То есть вы...
1: Да, сторонник... да, мозги, и это же совершенно разные вещи, вы понимаете, Александр Александрович.
0: Да, да, то есть я так немножко поясню нашим радиослушателям, то есть вы сторонник той теории, что вот эти звуковые колебания, они не только через ушные отверстия, пропускают колебания в мозг, но еще и создают массаж внутренних органов тушки,
1: конечно,
0: в том числе, отвечающих за потенцию.
1: Конечно,
0: яичники, предстательную железу и так далее.
1: Да, да, так-то я не медик, к сожалению, но...
0: Понятно. И теперь я хотел бы спросить у профессора Глеба Макаровича Шамотня. Глеб Макарович, вы, я знаю, придерживаетесь совершенно иной теории, и вы даже, несмотря на все мои уговоры, просто отказались зайти в этот зал и просидели так в Бьюике в вашем, практически 40 минут.
2: Да. Дело в том, что я просто опасался, чтобы мои практические выводы, к которым я пришел за свою многолетнюю работу, не сказались на моем физическом здоровье. Ведь я, несмотря на свои 65, еще достаточно бодро выгляжу. Если бы я посетил даже и в течение 10 минут это заведение, куда вы меня сегодня настойчиво приглашали, то я бы, возможно, что и не смог бы самостоятельно довести автомобиль. А что касается влияния звука на потенцию, то здесь как раз на мой взгляд, здесь, собственно, есть стык наших теорий с уважаемым Германом. На потенцию звуки влияют избирательно, то есть определенная частота влияет в плане ухудшения, и, соответственно, частота несколько другая, отличная от предыдущей, меняет потенцию в сторону повышения, как у мужчин, так, собственно, и у женщин.
1: В процессе исполнения музыкального произведения какого-то, что происходит с персонажем, который...
0: есть замечательный, вернее, простите, был замечательный профессор медицины Маргарита Тихонова-Прорубь, к сожалению, ныне покойная. Вот, она как бы делала, у нее были такие научные выкладки, что, собственно, вот то, что происходит во время концерта шумного, да, там, ну пусть это даже будет классическая музыка, неважно, если децибелы, так сказать, на грани возможного, то это напоминает кусок мяса с точки зрения потенции. То есть поедание куска мяса на какое-то время повышает концентрацию гормонов в крови человека, но затем собственные гормоны вступают в борьбу, значит, с чуждыми пришельцами, в результате все опускается. Вот. И этот процесс, он, ну, как бы такая амплитуда, то есть поэтому вот мы сегодня наблюдали, извиняюсь, конечно, за подробности, несколько таких хороших актов в зале. Прям, то есть у людей было возбуждение.
2: Да, просто дошло до того, что на капоте моего автомобиля. Ой. То есть я как и не сопротивлялся, но тем не менее. Здесь я хотел бы отметить вот то, что правильно заметили о том, что нет существенной разницы между музыкальными стилями, будь то классическая музыка или современная, молодежная. Здесь все упирается именно, как вы верно, опять же, Александр, отметили, в децибелы и в сочетание звукового напора, так мы это называем, с частотой, с которой вибрирует диффузор, собственно, звукоизлучающего устройства. На организм ведь воздействует, в данном случае мы рассматриваем мужчину, который находится на дискотеке, воздействует помимо прямого сигнала, излучающегося из диффузора, еще и отраженный от стен. И ведь что вот я в Москве наблюдаю, заходя в эти вот современные дискотеки и клубы. Ну, правда, я хожу туда днем, поскольку берегу свое здоровье.
0: Ну да, чисто бизнес-ланч.
2: Да-да-да. И вот я замечаю, что совершенно неподготовленные, то есть люди, не люди, которые обустраивали эти учреждения, они совершенно не консультировались у профессиональных физиков.
0: То есть, извините, вы здесь имеете в виду звукоусилительную аппаратуру или саму акустику?
2: Нет, саму акустическое состояние. Состояние помещения, поскольку отраженный сигнал из диффузора громкоговорителя, отклоняясь от стен, от потолка и от... Что это?
0: Это у меня в ухе пробка. Стреляет ухо.
2: Ну, ничего страшного.
0: Но я обращусь к вам.
2: Это к нам надо, да. Мы об этом попозже поговорим. Так вот, отражаясь от стен помещения, и, значит, происходит так называемый наклад звуковых волн.
0: То есть резонанс?
2: Резонанс, да.
0: И то есть туда-сюда, вот они туда-сюда.
2: Да.
0: Как пинг-понг, значит, стенный пинг-понг.
2: Практически получается сплющивание человека. То есть оно именно...
0: То есть сзади и с встречной.
2: Да. И в итоге получается то, что оглушенный вот этим вот как раз отраженным звуковым сигналом от стен, вот этот вот молодой человек после дискотеки, как правило, направляется со своей возлюбленной, дабы, так сказать, углубить взаимоотношения, uh-huh. перевести их в какую-то иную фазу. Вот. И в результате он сталкивается с тем, что он не способен осуществить то, что, на что, собственно говоря, он рассчитывал.
0: Uh-huh. А скажите, а вот таким образом, то есть, ну, действительно, можно спорить о том, насколько акустика определенного зала и децибелы насколько они вредны или полезны для слушателя, в данном случае зрителя. А вот есть такая, ну не то что теория, а как аксиома это уже воспринимается, что прослушивание любых музыкальных фрагментов в головных телефонах, попросту в наушниках, вызывает, значит, кипение подкостного мозга и выпуч глаз, потому что и частичную потерю слуха, поскольку ухо получает прямо направленный сигнал, и вот эта кость, в общем, она теряет весь хрящ. Да, вот если можно, это вопрос к пересыпке Герману Федоровичу, поскольку он все-таки из Института ядерной физики.
1: Да, ну, я думаю, что наушники, конечно, ну, они способствуют как-то, ну, восприятию музыки, но это, может быть, касается, ну, просто каких-то мелодий, а не того, вот о чем сейчас у нас непосредственно идет речь, кстати. Я хотел сказать, что, может быть, у нас немножко другая экология, вот, но в нашем городе. У нас есть клуб, к сожалению, единственный в городе, который называется...
0: В Соликамске.
1: Да, в Соликамске, который называется «Шесть девяток», вот, и, ну, дискотека. Вот, к нам приезжают разные артисты, ну, современные, вот, и У нас есть центр рядом с этим клубом, где мы исследуем вот как раз вот эти, влияние такого звука. Но вот по поводу телефонов ничего не можем сказать. Вот у нас есть статистика, что наша дискотека очень хорошо влияет на здоровье местных, в этой тяжелой экологической обстановке.
0: А, то есть...
1: Так что, да.
2: Видимо, просто у вас удачным образом совпало вот это вот акустическое расположение.
1: Может быть, репертуар дискотеки.
0: Я вот, знаете, со своей скромной такой холмушки, хочу свое предположение высказать, что поскольку действительно в Соликамске, то есть нужно же сказать, что Соликамск — это вот ваш институт ядерной физики, вот, а вокруг несколько домов, совершенно небольших. А что такое институт ядерной физики? Это реактор, а вокруг несколько столов, за которыми сидят ученые мужа. Поэтому действительно с экологией там серьезные проблемы. И таким образом, когда вот люди приходят на пляски, получают децибелы, и у них начинает вскипать просто мозг.
1: Считаю, что это временное улучшение, да?
0: Просто таким образом вы стимулируете иммунитет, попросту говоря. То есть, чем сложнее условия жизни у человека, тем у него сильнее иммунитет, выживаемость.
2: Да, я могу со своей стороны здесь отметить также и присовокупить к этому то, что чем вреднее условия, в которых существует человек, тем более он... сподвержен генерировать различные звуковые колебания в атмосфере. То есть, будь то это сильная радиация, либо же это какое-то химическое загрязнение. И человеку, собственно, свойственно реагировать внешне на эти проявления каким-то звуком. Будь то это звук, собственно, храпа, либо же звук сапа. И ряд других звуков. А что же все-таки касается музыкальных...
1: и рок-музыка появилась, кстати, насколько я знаю, в индустриально развитых
2: безусловно,
1: странах.
2: Безусловно. Потому что именно индустриальная цивилизация дала, собственно, миру эти электронные звуки, природные, с которыми, собственно, выступают эти африканские племена на больших международных...
0: Площадках.
2: И форумах, да. Да, но мы можем заметить, кстати говоря, по этим африканским исполнителям, что живут они недолго. Недолго их как творческий путь, так, собственно, и сама жизнь их. И, видимо, это связано с тем, что человеку, собственно, свойственно издавать звуки своим телом исключительно, а не прибегая к каким-то искусственным приборам для издавания звука, поскольку моя докторская диссертация была посвящена изучению влияния звуков на именно организм человека. В общем, я хочу сказать, что к выводам я к неутешительным пришел.
0: Если позволите, я сейчас для наших радиослушателей немножко расскажу. Извините, у меня что с голосом такой, я очень волнуюсь. Расскажу немножко о научных трудах обоих наших гостей. Профессор Глеб Макарович Шамотня является автором достаточно нашумевшей в научном мире книги, которая называется «Человек.генератор». Так называется его книга. Доцент Пересыпко Герман Федорович является автором тоже достаточно серьезного научного труда, который называется «Человек.ядро». Совершенно два разных подхода. То есть я опять поясню, если позволите. Глеб Макарович Шамотня считает, что человека как существо можно рассматривать как просто генератор звуков, тогда как Пересыпко Герман Федорович опирается в своей теории на то, что это ядро, человек в смысле. Здесь мне бы хотелось узнать, насколько одна теория дополняет другую. И есть ли там место какой-то третьей теории? Например, человек клюв, к примеру. Или что-то такое. То есть, или эти теории настолько противоположны. Ядро не может быть генератором, а, в общем-то, генератор не может быть ядром, собственно. Давайте, может быть, с господина Пересыпко все-таки начнем.
1: Александр, вы как раз только что сказали ответ, описывая нашу соликамскую обстановку, как раз ответ на ваш вопрос, вы упомянули реактор. А реактор — это, ну, это же генератор, это ядерный генератор. Вот. Я, ну, моя точка зрения как раз в том, что генератор — это все, ну, все мы вместе, и состоит он из ядер, которые генерируют, как в реакторе. Вот. Но время взрыва пока откладывается, к счастью.
2: А я, в свою очередь, хочу присовокупить к вышесказанному следующее. Действительно, ядро, оно может быть как и генератором, так и поглотителем генерированных кем-либо колебаний.
0: Ну, вот, также, собственно, это вот ваш, человек. Кстати, термин научный, Глеб Макарович, губка.
2: Да, безусловно. Поэтому это же самое можно применить и к человеку. То есть в данном вот аспекте наши теории с моим другом Германом, собственно, не особо и различны. То есть мы как бы констатируем один и тот же факт. Просто он со своей, так сказать, с близкой его научной деятельности, той точки зрения, я же со своей. То есть его интересует в основном поглощающая функция человеческого организма, то есть восприимчивость его, вот в частности к рок-концерту. Меня же интересует человеческий организм как излучатель определенной энергии, и именно звуковой, то есть все те колебания воздуха, которые производит человеческая особь за всю свою жизнь. Вот лично меня интересует от рождения и до смерти.
0: Ну, в таком случае я предлагаю перейти к письмам наших радиослушателей, которых скопилось неимоверное количество. Вот целый курс студентов МГИМО, третий курс, тут около 20 фамилий, они спрашивают, не могли бы вы узнать и рассказать нам у профессора, чтобы профессор Глеб Макарович Шамотня поведал нам о происхождении вообще храпа и что с его точки зрения есть храп. Студенты пишут, что вот этот клёкот периодически, он, в общем-то, возникает все чаще у большого количества людей молодых. То есть, если раньше храп был свойственен все-таки таким здоровым, толстым полковникам, каким-то людям, гаишникам или женщинам с бигудями, с родинкой, с собачкой и очень больших форм, вот, в голубых халатах с бантами, как пицца, то сейчас, по тонкому, на мой взгляд, наблюдению студентов, омолаживается контингент храпящих. То есть скоро мы, понимаете, дойдем до того, что груднички будут храпеть, да?
2: Вы знаете, в моей практике есть один случай, когда беременная женщина обратилась к женскую консультацию по поводу странных звуков, издаваемых в ее утробе. Собственно, были проведены... Просто это мой товарищ работал гинекологом, так сказать, делился со мной у меня на даче вот за кружечкой доброго пива. И, собственно, ведь заставили бедную женщину трое суток ничего не есть, дабы вывести все из желудка, чтобы не было никаких сомнений, что это не желудочное урчание, а что-то другое. Приложили, значит, к брюшку, собственно, высокочувствительные микрофоны. И вы представляете, каково было удивление гинеколога, когда он услышал отчетливо разносящийся храп. Было сделано рентгеноскопия ей, и, собственно, был запечатлен на дисплее современного компьютера свернувшийся клубочком ребеночек, у которого ручки были под щечкой. Вот, и мирно посапывал.
0: То есть да, храп, знаешь, пошлёп губами и хрящом.
2: Да.
0: Скажите, Глеб Макарович, тут сразу ведь возникает некоторый вопрос такой. То есть, ну, хорошо, если в данном случае у этой конкретно молодой мамы в пузике один грудничок, ну, как бы мама может потерпеть это бурчание, потому что беременных постоянно, вот даже по наблюдениям нашего института базитологии и всеведения, у нас в лаборатории постоянно происходит у них бурчание, и, в общем-то, это естественное состояние женского организма.
2: Безусловно.
0: Тяжелый период. То есть мама это выдержит. Ребеночек, значит, если он в одного там лежит и издает хрящевые храпы. Кстати, ведь хрящевое и губное, я знаю,
2: храпы.
0: Но об этом сейчас немножко позже. Да? Тут я с точки зрения гуманизма хотел. А если у нее, скажем, двойня или тройня там, и один из грудничков храпит, какова вероятность того, что второй родится очень нервным или и вообще фашистом будет сразу?
2: Вероятность очень высока. Ведь, как я, собственно, установил путем умозаключений и экспериментов, что вот те люди, которые вы описывали под категорией тех, которым ранее был свойственен вот этот храп, они, собственно, и были... Еще в утробе матери были склонны к этому. Просто в те годы, то есть сейчас этим людям где-то, ну, порядка 40-50 лет, то есть в те годы, когда они рождались, шла, собственно, война, и за грохотом пушек и снарядов как бы не замечалось то, что в утробе что-то происходит. Поэтому... когда возможность вот двойни у женщины наблюдается, то тут действительно очень опасное влияние одного храпунца, так мы их называем, на другого ребенка, который совершенно нормален. Ну, по предварительным данным, естественно. Дабы исключить вот влияние одного на другого, мы рекомендуем делать где-то с 6 месяца собственно, кесарево сечение, то есть определяется путем ультразвукового исследования, отделяется храпунец от здорового младенца, вот, и, значит, осуществляется его отделение, и дальнейшее, собственно, искусственное донашивание в инкубаторах. Но это, правда, стоит немного дорого, но зато вы гарантируете себя от того, что ваш ребенок уже в утробе один будет оказывать плохое влияние вот на своего как бы брата.
0: Хорошо. А вот некоторый такой вопрос сейчас сразу многие наши радиослушатели задают. Каким образом можно самостоятельно диагностировать ранний храп? И вообще, насколько это опасно? То есть опасно в том смысле, что каким образом следует вести себя молодой матери, например, если вдруг она заметила у себя эти симптомы? Ведь это может быть обычное бурчание труб желудочных, может быть храп. То есть она может пойти, конечно, к врачу. Врач ей говорит, что да, дескать, это храпит ваш новорожденный, мама, дескать. И на этом как бы все и заканчивается? Или все-таки как бы мазь, там, таблетки?
2: Нет, все дело в том, что вот мы сейчас должны поподробнее об этом поговорить. Существует, как вы правильно заметили, несколько видов храпа. Вот. Что же касается... Очень правильно вами отмечено, что с храпом надо бороться уже внутриутробно. Поскольку если запустить этот случай, пускай он даже один ребенок у мамы, то впоследствии может родиться мало того, что человек с вибрирующими носовыми перегородками, у которого нос, вот, ну, представляете себе, подвижен вокруг своей оси. Да. Плюс ко всему, значит, будет губной, собственно, раздрыг. Вот, то есть губы даже при хождении взрослого человека, вот они будут вибрировать. То есть это будет, ну, просто совершенно некрасиво. И тут
0: тоже хирургическое вмешательство. Здесь ведь еще мы встаем перед другой достаточно серьезной проблемой, а именно это как бы неконтролируемое слюноотделение. Вернее, оно контролируемое, но вот этот поток, он не будет удерживаться в таких пошлепывающих губных лопастях, поскольку...
2: Все правильно.
0: То есть, если мы видим на улице или где-то, например, по телевидению выступает какой-то ведущий, и у него между ртом вот тут, значит, слюна взбивается, как вот в пиве, да, это значит, что человек храпит. И лучше вот молодым женщинам не стремиться выйти за него замуж, потому что спать нельзя просто будет.
2: Да, но это один из необходимых, но не главный, собственно, признак человека, который обладает храпом. Вообще, я бы хотел вот в данной нашей беседе, и потом здесь мой Герман присутствует, я бы хотел...
0: Простите, Германа, ну, сам по себе.
2: Нет, ну мы как бы друзья.
0: Понятно.
2: И, собственно, я хотел бы здесь обрисовать, собственно, структуру храпа. Ведь почему происходит это звукоизвлечение из, казалось бы, несвойственного ноздревого, собственно, отверстия? А происходит всего-навсего то, что накопленная организмом вибрация за день, то есть будь то рок-концерт, либо же это посещение шумного цеха, либо же просто прогулка по улице, где зачастую двигаются...
0: Под метром мостом.
2: Да-да-да, или дизельные грузовики. Все эти частотные колебания, они накапливаются в организме, аккумулируются в желудочно-кишечном тракте. То есть практически, если вот разрезать человека живого, ну, естественно, под наркозом, да, то есть скрыть грудную клетку, вы увидите, что помимо сердцебиения, то есть пульсирующего сокращения сердечной мышцы, происходит также еще практически незаметное глазу, но если присмотреться, то можно определить вибрация кишечника.
0: То есть кишечник может быть, извините, не может это быть, может. Скажем, просто... Может, понятно. Да.
2: Так вот, все дело в том, что во время сна организм расслабляется.
0: И, понятно, естественно.
2: Близлежащие к кишечнику ткани и полости, они приходят в состояние покоя.
0: Кстати, есть... пустоты тоже, там очень много пустот.
2: Да,
0: и вот извините, что я вас перебиваю, все-таки я как бы по образованию орнитолог, мы сравнили недавно, вот, в общем, вскрытие вот одной, значит, больной произвели, ну, как бы уже она и не больная, как бы уже упокоилась. Вот. И мы сравнили. Дело в том, что у птиц и у человека приблизительно, ну, у всех, так скажем, очень симметрично расположены вот эти пустоши кишечные. Безусловно. Хотя кишечник совершенно разный. То есть дело в том, что количество потрошков к количеству пустоши где-то 1 к 10. То есть 9, значит, десятых это потрошков и 1 десятая пустоши. И вот эта пустошь, она увеличивается в объеме к старости. Поэтому вот такие все пузатые люди, вот им говорят, вы, дескать, лучше ляжьте на левый бок, подожмите коленки и не стесняйтесь ни в коем случае, не стесняйтесь, травить, говорят им.
2: Да, но об этом чуть ниже. Нет. Это тоже разновидность храпа. Вот. Что касается все-таки, значит, вот генерации кишечным трактом колебаний, которые испытало человеческое тело за день. Так вот, значит, в момент расслабления мышц, то есть во время сна, кишечник оказывается, значит, готовым для того, чтобы вот эти свои, собственно, накопленные вибрационные колебания сбросить. Сброс происходит так называемым образом похрапа. То есть возбуждение из кишечника переходит, собственно, в носоглотку, и оттуда уже, вибрируя, носоглотка при выдохе выдает вот этот вот так. Хотя многие этот звук любят, но большая часть населения относится к нему негативно. Вот. И, кстати говоря, вот почему в железнодорожных купе очень так актуален вопрос храпа стоит, как раз поэтому, потому что в движении поезда вот эти вот стук колес, которые якобы убаюкивают, но ведь все это переходит путем подвесок на сам вагон и в дальнейшем уже на лежащего на полке человека. Поэтому, если такой практический совет попутно я хочу дать нашим радиослушателям, если вы собрались в дальнюю дорогу, пожалуйста, находясь в вагоне, в движении, как можно меньше старайтесь лежать, в общем-то, на полке, поскольку вы просто накопите вот эти вот колебания вагона, они передадутся дополнительно к тем шумовым эффектам, которые вы испытаете в пути, и в конечном итоге вы не дадите просто спать своим соседям, и бывали такие случаи, когда чайник разбивали о голову того, кто храпит в купе, и, в общем-то, может кончиться плачевно.
0: Вообще, кстати, масса таких случаев было. Вот, например, я помню, когда я служил, это происходило на как раз границе с Республикой Китай, то мы всех храпящих привязывали портянками, как вот показывают в садомистских фильмах, вот руки и ноги, зажимали прищепкой ноздри и выкатывали в коридор. А еще мы делали так, то есть однажды, ну, после караула, я помню, пришли, и там всегда заставлял как бы нас ефрейтор стирать свои портянки. Ну, обычно стирали, а здесь просто одну из портянок к самому главному харпуну, как сейчас помню, фамилия у него Сало была.
2: Хорошая фамилия.
0: Хорошая. Положили портянку на нос эту, просто вот ночью. Вот. Он всю ночь также прохрапел, но как-то более нервно. А на утро почему-то его увезли с диагнозом гепатит в полковую лечебницу. Прям. Представляете?
2: Вы, видимо, не дали его
0: токсикоз, кишечнику. Токсикоз, видимо.
2: Нет, вы просто не дали его кишечнику избавиться от вот этого накопленной за день вибрации достойным образом. И это перешло на печень.
0: Да, вполне возможно, токсикоз. Но зато сало закосило, и как бы...
2: Ну, еще, кстати, да, тут неизвестно, кому польза больше. Ну, а что
3: касается... всем было польза.
0: Конечно, всем польза.
2: Конечно, конечно, конечно. А что касается вот других видов храпа, вот мы сейчас затронули такой, собственно, классический вид, это ноздревой. Да. Вот это, значит, один аспект. А вот о втором аспекте, это так называемом губном пришлепе, я вот хотел бы попросить своего коллегу рассказать, Германа.
0: А только давайте, если вы не против, сделаем это после небольшой музыкальной паузы. Песня.
4: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
3: Да, итак, у нас был вопрос по поводу губного пришлепа при, ну, при храпении. Ну, вообще, причины, ну, всего, что с нами происходит, когда мы спим, ну, и то, что мы помним, ну, сны, скажем, вот, и какие-то другие события, что-то, что мы делаем, когда спим, все это, ну, как-то, наверное, от того, что мы делаем днем. И вот храп, который, ну, о котором шла речь, это тоже, ну, вот, это аккумуляция какая-то вот этих вот колебаний дневных. Вот, она приводит вот к такой разрядке. А то, что касается, ну, вот этих каких-то губных колебаний, это, ну, что мы делаем губами обычно? Мы губами чаще всего едим и разговариваем.
0: Вот. Сплёвываем, да. Ну, то это физиологические, да, да, да, чистые общения.
3: Вот, да. И если мы... делаем этого, ну, может быть, недостаточно. Вот. Мне кажется, что больше это похоже на разговор все-таки.
0: Вы имеете в виду храп?
3: Я имею в виду, да, то, что в процессе храпа происходит вот на выдохе вот это вот. Потому что это, ну, как попытка что-то, ну, что-то отдать, как бы, и...
2: Тут просто надо еще отметить, что этот человек, если обычно вот таким храпом обладают, люди малоразговорчивые. То есть они то, что как бы у них в глубине души за день не высказано.
3: То, что они, да, не, как-то не успели.
2: И, кстати, существует, по-моему, даже какое-то молодежное направление, я слышал, то есть записывают именно вот, вот этот вот губной, в общем-то, прошлеп ночью с скрытыми микрофонами, и затем расшифровывается. Я знаю, что даже был случай такой в свое время...

0: Извините, на кафедре, простите, пожалуйста, mm-hmm. это в прошлый раз у нас был гость. Да. Там у вас хранится огромное количество разных моделей храпа, записанных на цифровых носителях. На все они в ВВМ есть. Это храпы, я знаю, достаточно известных людей, неизвестных. Но вот сейчас каково количество вот этих храпов у вас? И я помню, вы по телефону, правда, мне заводили и все так говорили: Саша, а послушайте вот это. То есть, так, кстати, может, только фанатик своего дела делать там среди ночи, позвонить: послушайте вот этот храп, а связь с Соликамском плохая, там и все так трещит, телефонистка кричит, я рассоединю, а вот Герман Федорович то один, то другой, там и кто так... Ну, по-разному совершенно. Вот каково это количество и как бы... Платите ли вы вот донорам этого храпа за запись? То есть это, видимо, производится в лабораториях, как-то запись храпа. Или это все люди приходят сами, говорят: у меня уникальный храп. Это же первое вообще, по-моему, в мире, так сказать, можно потом сделать музей храпа.
1: Да. Сейчас более 10 тысяч у нас образцов, более 10 тысяч доноров, каждый из которых записал некоторые по 5 или даже 10, ну, каких-то вариантов. Вот, вы знаете, чаще всего, вот большая часть нашей коллекции, то есть получается так, что, не сам даже донор, как бы, а его поклонники, что ли, ну, поклонницы, как-то приходят к нам и предлагают, что мы можем обратиться к какому-то человеку и, вот с этим предложением.
0: Или приносят записи, я знаю.
1: Да, это бывает реже, конечно, вот.
0: Кстати, открою маленький секрет.
1: У нас есть специальная аппаратура просто, и мы, такие предложения, конечно,
0: рассматривать.
1: Всегда, да.
0: А я хочу так открыть маленький секрет, что при Соликамском институте ядерной физики существует, так сказать, поощрительный отдел. То есть вот людям-донорам выплачивают самые разные компенсации, но самое распространенное, что все просят, это ХНУ, которое при употреблении внутрь защищает от воздействия ядерного реактора. То есть, конечно, прям женщины идут. Даже, я знаю, ведь были же у вас подделки. То есть, как бы, вот помните, та 18-летняя студентка Соликамская, которая, по-моему, около 50 вариантов храпа принесла. И, по-моему, вот Сергеев, да, у вас лаборант, ныне покойный. Вот он, по-моему, как раз открыл фальшивку, что, дескать, он там и так свистел, и сяк свистел. То есть заподозрил фальсификацию, собственно.
1: Да.
0: Все из-за ХНУ.
1: Да, есть и такая сторона, конечно. Но все-таки чаще всего это достаточно, все честно. Конечно, бывают люди, которые симулируют, то есть они не спят реально. И при этом они симулируют эти звуки, собственно, сейчас мы уже достаточно хорошие специалисты, чтобы разобраться, что к чему, да, где фальшивка.
0: А скажите, вот пришло письмо от нашей замечательной радиослушательницы Натальи Бондарчук, студентки. Она интересуется, мне 18 лет, пишет Наталья в своем письме. Я не могу найти себе спутника жизни, потому что стыдно писать, но приходится, страшно храплю. И все люди просто, молодые разбегаются. Вот у меня вопрос к обоим нашим представителям профессуры. Насколько стоит молодой девушке из-за этого комплексовать? Стоит ли вообще? Лечится ли это? И, не говорит ли это? То есть, может быть, ей нужно посмотреть на ноги себе. Если они, например, нуждаются в срочной эпиляции, значит, у них много мужских гормонов. Может быть, имеет провести смысл гормональный какой-то курс лечения. Вот. Либо это говорит о твердости характера. То есть, может ли как-то вот Наталья повернуть это в свою пользу, этот расклад весь?
2: Я тут хотел бы отметить то, что подавить храп на 100% невозможно. То есть 100% не храпящий, то есть не генерирующий звуки человек, поскольку храп — это основной, в общем-то, продукт генерации звука человеческого тела. Это мертвый человек. Поэтому избавиться на все 100 от храпа Наталье поможет только, собственно, ее умерщвление. Что же касается перевода храпа в иную плоскость, то здесь

0: наша современная наука, в частности, наши с Германом достижения в этой области могут предложить ей следующее. В частности, я бы порекомендовал перевести, ну, то есть рассматривая это с научной позиции, вот именно ее проблему, я бы рекомендовал ей перевести вот ее, по-моему, ноздревой она в письме пишет, да?
1: Да, у нее сильный ноздревой.
0: Вот, ноздревой, собственно, в анальный, поскольку...
1: Да.
0: Поскольку это может в какой-то степени заглушить вот ее эти страдания, поскольку вот, в общем-то, анальный храп, он менее бросается в глаза. Вот. Ну и каким-то образом может даже и привлечь к ней партнеров.
2: Я считаю.
1: Да, ну что же, я предлагаю послушать немножко музыки, а после этого мы продолжим. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня доктор физических наук, профессор Глеб Макарович Шамотни и зав. Кафедры прикладной газодинамики Соликамского института ядерной физики, доцент Герман Федорович Пересыпко. Речь у нас идет о храпе как таковом, ну и вообще о человеке как о генераторе всеразличных звуков. И вот мы закончили на том, вернее, Глеб Макарович закончил свою мысль на том, что, дескать, анальный выхлоп — это тоже своего рода, по его теории, по его, которая изложена в его книге «Человек.генератор», это тоже своего рода храп.
0: Безусловно.
1: Вот. Ну, здесь мы же можем прийти к тому, что практически любое выделение человеческого тела, например, сброс каната или потение, или насморк, это... Тоже...
0: Согласен с вами, но все-таки надо поставить акцент на том, что любое физиологическое отправление человеческих, собственно, по, значит, каких-то надобностей, оно является храпом только при том случае, если при осуществлении этой функции наблюдается какое-либо звуковое колебание. Будь то это, значит, звуковое колебание в жидкости, либо же, собственно, в газе. Вот, поэтому я рассматриваю это как одно единое целое. Ведь не можем же мы, в конце концов, рассматривать птицу без перьев. Так, собственно, и здесь одно от другого неотделимо.
1: Да, но все-таки как бы широкие слои населения подразумевают под таким явлением, как храп, это, ну, попросту говоря, даже Дарвин писал в своих рукописях, что храп — это есть... звукоизвлечение, вызванное струей воздуха, проходящего сквозь хрящевые подбород, извиняюсь, сквозь хрящевые, я цитирую по памяти, со скучной скамьи не помню, проходящий сквозь хрящевые перегородки ноздревых лопастей или проходящий сквозь пришлеп губных лопастей. Вот.
0: Все правильно.
1: По Дарвину. То есть он как бы считает, что храп — это не продукт ни в коем случае, а это именно только звукоизвлечение. Но вполне возможно, что если усилить какой-то мощной современной акустической звукоусилительной аппаратурой процесс выделения пота, например, прилепить чувствительный микрофон ей под мышку, завернуть ее в целлофан и начать гонять по Чистопрудному бульвару кругами, чтобы она бегала, то возможно, что мы услышим звуки Ниагарского водопада, собственно.
0: Совершенно верно. Я очень рад, что вы пришли к... Немножечко опередили меня вот к проблеме потоотделения.
1: Простите, я просто...
0: Ничего страшного, это как раз предвкусило мою мысль. Что я хотел сказать? Это подтверждает вами сказанное, как раз взаимосвязь всех отправлений человеческого организма, вот объединив их под одним, собственно, наименованием, как храп. Ведь что, по сути своей, есть потоотделение? Это, значит... выделение жидкости с поверхности тела в атмосферу. Что есть храп? Это извлечение звука, то есть, опять же, выделение колебаний газа в атмосферу. Что есть своего рода так называемый анальный выхлоп? То же самое. Поэтому все эти, в общем-то, три основных аспекта, ну, сюда можно еще включить дополнительно отсморк, либо же слезы отделения. Все это, по сути, разновидности одного и того же храпа. Но тревожит человека в основном первые две. То есть это ноздревой, собственно, и вот анальный выхлоп. Поскольку с точки зрения современного человека это, так сказать, выглядит, ну, не очень, так скажем, не радует глаз.
1: Понятно. А вот только что вот референдум нам принесли записку, которую нам передал, так сказать, наш законный слушатель, который смотрит на нашего сурбопереводчика, увеличенного линзой стекол. Это сейчас Сергей Матвеевич Живаго прислал записку. Он спрашивает, что же там получается по вашей теории ушная сера? Что является ушной серой? Пишет господин Живаго в своей записке, что только вчера он был у доктора, ему здоровым таким шприцом, как вдули, и у него пробка вылетела прям из ушей здоровая. Что это было? Мама, спрашивает Живаго. Мама, это, видимо, мы все здесь, потому что действительно мы как мать родная для многих.
0: Очень отрадно это слышать.
1: Конечно.
0: Очень отрадно это слышать. Я хотел бы немножечко разделить понятие ушной серы как таковой и назначение ее в организме.
1: Ушная сера... Вот очень, извините, просто сестра Живаго, Маргарита Живаго тоже пишет, мама пишет, как же так? То есть все привыкли, что серый — это то, что на спичке.
0: Конечно.
1: Вот. Пишет Маргарита Живаго, говорит, я пыталась наматывать, значит, из уха эту, значит, всю штуку на обматывать.
0: Она не горит.
1: Не горит. Она тоже так пишет.
0: Совершенно нет. Поскольку что она спрашивает? Литературное название. Серый — это литературное название.
1: Я помню, у Толстого что-то такое было, но...
0: Да, ну это целая поэма была, но мы сейчас не будем о, в общем-то, литературе.
1: Да, давайте, что ж такое ушная сера?
0: Да, значит, существует два аспекта, с которых я рассматриваю этот продукт человеческого, собственно, организма. Первый аспект — это аспект, вливающийся в мою теорию о храпе. Значит, сера — это как бы та ступень, через которую проявляется так называемый ушной храп. Он мало заметен, и я вот могу, положа руку на сердце, сказать, что ну, 99,9 людей и не подозревали о его существовании. Вот. Тем не менее, он есть у каждого.
1: У кого-то простите, у кого-то вот сразу сейчас молодые мамы все всполошились, побросали памперсы с подгузниками и типа полезли к своим чадам, вновь рожденным розовым, в уши. Вот. И все кричат в один голос, врете вы, нет там никакой серы. Ну, хотя...
0: Нет, я вот еще о втором аспекте не сказал. И второй аспект чисто физиологический. Mm-hmm. Для чего же... то есть для извлечения звука это первое. То есть для чего необходимо организму серу. А организм человека так устроен, что он приспосабливает все свои естественные функции под какое-то двойное или даже тройное назначение. Ведь всем известно, что, например, тот же канат, помимо очищения полостей кишечника, собственно, еще и знаменит тем, что отпугивал в древние времена диких животных от человека и, в свою очередь, метил территорию. То есть каждая функция, которую отправляет или осуществляет человеческий организм, она многогранна. Так же и с серой. То есть первое, это я это ставлю, подчеркиваю, на первое место. Возможно, вот Герман не согласится со мной. Вот. Это, значит, дополнительная разгрузка кишечника от вибраций, то есть колебания воздуха, ее постепенное деление. Но это низко частотные колебания, они неслышимы человеческим ухом, там частота порядка там, 0,5 или даже 0,1 Гц. Uh-huh. Вот. А второе, наиболее зримое глазу, и то есть наиболее привычное нам, сера, аспект, вернее, выделения серы, это, значит, избыток смазки при движении века в глазнице.
1: А, то есть, ну, понятно, голова, это же как бы все очень сложно.
0: Да-да-да, поскольку глазками двигают все, то есть нет, как правило, людей, которые в одну точку смотрят. Ну, есть такие люди, у них действительно серы меньше.
1: Я вот позволю себе вспомнить одну историю в бытность мою, когда я заканчивал, ну, вы же знаете, что я закончил физфак МГУ, и у нас там учился такой студент, Иосиф Гоголь его звали. И у него постоянно была такая птичья болезнь, сморга. Ну, как бы он все время часто смаргивал. Да. Вот, был свет, не было света. И даже дело в том, что и ночью он никак глаза закрытыми не держал. Постоянно моргал, мы проверяли. И из-за этого у него как была вот эта проблема с серой. То есть он не мог слушать такие тампаксообразные наушнички от плеера. Да. Всегда одевал большие, а когда снимал их, то оттуда прям сыпалось. И однажды он выиграл, вот у нас было на курсе 32 человека, как сейчас помню, вместе с Гоголем. Вот, он выиграл, соответственно, 31 ящик пива. Вы знаете, на что? Он отпустил,
0: нет, очень интересно.
1: Он отпустил серные канаты из ушей длиной до плеч. Представляете? И ходил с ними. Да. Ходил с ними. Вот. Сейчас, кстати, вот куда-то в ваши края подался Герман Федорович, тоже куда-то в Якутию. ну, ближе к Соликамску. Да, так, насчет сморга. А как же, простите, да, а вот...
0: Я только хотел об этом сказать.
1: А что же такое вот эти катышки, которые вот, по утрам в углах глазницы? Я уверен, что это... И как с ними бороться? Ведь вычесывать нельзя, потому что если... Можно делать как, я скажу. Значит, если вы страдаете желтыми катышками по утрам в углах глаз, два вида есть борьбы. Первый вид борьбы — ставьте около себя кипятильник на ночь, наливайте воды. Значит, почему? Потому что эти катышки по утру, если влажность низкая в комнате, могут застрять, вернее, застынуть и приобрести очень такую твердую форму. Поэтому при ковыре их вы можете повредить глазное яблоко попросту. Вот. Либо вам придется очень долго держать голову в теплой воде по утрам, пока они сами не оттают. Ни в коем случае не вытаскивайте их пальцем. Это я вам говорю как человек, закончивший, в общем-то, в свое время факультет по глазам.
0: Это совершенно верно все вами сказанное. А дополнительно я могу пояснить следующее, что так вот, вот этот вот глазной, собственно, налет, который образуется по утрам.
1: То есть, а это, как вы сказали, извините, что я с вами встреваю, просто хотелось пояснить. Это вот то вещество, которое веки стирают с белка, что ли?
0: Не совсем. Это частички того вещества присутствуют, но тут я немножечко не договорил. Значит, сера — это смазка, которая находится на внутренней стороне глазного яблока, которая обращена к мозгу. А поскольку она слишком густая, поэтому она не может присутствовать на наружной стороне глазного яблока, которая обращена к зрителям.
1: То есть, ну, какая-то часть все-таки, видать, по утрам.
0: Да. И поэтому, естественно, для смазки между веком и, собственно, непосредственно глазным яблоком используется более жидкая смазка, которую мы называем слезой.
1: Да-да-да.
0: Кстати, вот испарение этой слезы как раз и вызывает вот этот белый налет, поэтому я рекомендую в плане вот то, что вы насчет воды говорили, это очень верно, но дополнительно постарайтесь просто в течение часа перед сном не моргать.
1: Совершенно верно, но еще ведь существует теория, что вот как бы слезы, да, ну и вообще вот это не является дополнительной смазкой, а это как бы своего рода тосол, потому что если будет сухое веко тереть по сухому глазу, то есть как бы там все это совмещено, да.
0: Да, и более того, я могу еще сказать, что я рассматриваю слезоотделение, как и остальные, собственно, физиологические функции организма, тоже в какой-то степени как храп, поскольку, что бы мы там ни говорили, а ведь хлопание веками, оно издает определенный звук.
1: Конечно.
0: Просто мы, конечно, человек, а для человека кажется настолько естественным, что он не обращает на это внимания.
1: Кстати, вот хотелось сказать, то есть поскольку я все-таки занимался длительное время орнитологией, мы исследовали птиц обычных на наличие у них в ушных отверстиях, ну, у них ушей, как вы знаете, нет, за исключением некоторых пород, у них есть отверстия ушные, недалече от глаз, там, у кого под глазами, у кого к клюву ближе, это зависит, в общем-то, от породы птицы и так далее, на предмет серы. И не нашли, у птиц нет серы. И почему? Потому что у них глаза проворачиваются у большинства, и да, смазка происходит не веком, а внутри головной жидкостью.
0: Взять хотя бы филина.
1: Да, ну, нет, я имею в виду не нашего,
0: нет,
1: друга, ну,
0: естественно, хорошего, не моего заместителя, нет,
1: конечно,
0: не
1: в коем случае. Отдельный вопрос пришел от студентов пищевого института Московского института пищи. Тут так написано. А может, пища такой, это имени пищи, может быть.
0: Колледжами какими же называются.
1: Так, пища это, видимо, их, наверное, главный тут. Ну, то непонятно, имени пищи или от имени пищи. Ну, в общем, из института пришло письмо, спрашивают, студентки пишут. Скажите, дело в том, что мы все достаточно молоды. Ну, понятно, студентки. Ну, и да, у нас в последнее время, ну, тоже, говорит, стыдно об этом писать, но мы хотим узнать. Пусть об этом узнают все. Может быть, вы подскажете нам, как спастись. У нас происходит повальное увеличение объема копчикового сала у каждой. Вот отдельный достаточно разговор. Ведь копчиковое сало, как ни странно, которое выделяется... Ну, я немножко поясню. То есть, скажем, пот на залысинах, да? Да. Так мы его называем, пот на залысинах. На самом деле это не пот на залысинах, а это залысиковое, значит, сало залысинное, да, а также и копчик, он не потеет, а он выпускает сало, вот там же, ну, это долгая история, рентген мы делали ей, вот, у них прям, говорит, хоть ножом соскребай, на масло мажь. Так и пишут студентки пищи.
0: Все правильно. Значит, из-за чего это достаточно серьезные патологии. То есть, в принципе, конечно, в моей практике встречались такие случаи. Я, в общем-то, предложил на теоретическом уровне кардинальный способ и помогло некоторым вот, нашим коллегам, с которыми я работал, с которыми делал диссертации. Так вот, что я хочу порекомендовать. Во-первых, давайте обозначим, вот мы с вами все люди, собственно, грамотные, давайте обозначим, от чего это происходит. Неудачное сочетание анального храпа с губным.
1: Так нет.
0: Порождает.
1: Глеб Макарович, простите, но ведь известно, что копчиковое сало – это как бы прерогатива целиком слабой половины.
0: Безусловно. Так вот, я хотел сказать, у кого порождает. Порождает у женщины вот это сочетание, в отличие от мужчины, у которого, собственно, трубчатые кости не полые, а заполнены костным мозгом.
1: У женщин там пустоты.
0: И за счет этого вибрация гасится. Взаимный резонанс. У женщин же наоборот происходит.
1: Все равно, плюс, например, наличие дополнительных... Плюс пустой пакет молока или ящик мешок с картошкой. Это мужчина в данном случае, это мешок с картошкой. Лучше даже с глиной. Вот больше, похоже, масса очень большая.
0: Да. И плотность, удельный вес.
1: Но если уж вгонишь в резонанс, то это может быть разрушение серьезное.
0: Вы знаете, нет, вот у мужчин это не наблюдается. Так вот, у женщины, наряду с тем, что им свойственна полостность костей, собственно, ей свойственна также и полостность тушки. И так вот, вот это вот именно копчиковый, вообще выделение сала на копчике, оно образуется из-за того, что вот полости, которые находятся в брюшине женщины, они издают дополнительные резонансные колебания. Дело в том, что точно диагностировать это возможно только подключив к осциллографу женщину, вот, и, так сказать, дать первоначальный импульс и посмотреть, какая реакция организма будет.
1: Насколько произойдет
0: вообще
1: выделение активное. Да.
0: Я бы порекомендовал попробовать им сдерживать все-таки анальный выхлоп каким-либо образом, то есть постараться меньше увлекаться этим на какое-то время.
1: Но ведь может произойти токсикоз, собственно, внутри желудочной, поскольку это же все достаточно токсично, но все равно...
0: Все правильно, да. Но я бы тут еще, может быть, вы правы в этом, но я могу порекомендовать только ритмичный, то есть режим вести.
1: Выхлопа.
0: Да, то есть в 8 утра, 8 вечера. Вот два раза в день можно себе позволить 5-минутный выхлоп. А на протяжении остального дня стараться сдерживаться.
1: Скажите, вот как бы ведь у нас на кафедре газетологии при Институте всеведения проводились такие эксперименты, насколько сейчас участилось число вообще выхлопов у современного человечества в сравнении, скажем, со временами Петра Первого. Мы пришли к выводу, что сейчас это происходит чаще, но короче. Тогда, например, какой-нибудь там Петр Первый, он мог, травануть один раз, но очень мощно. Вот. И как бы его желудок, он был больше похож на желудок животного. Ну, я имею в виду примитивнее. Сейчас человек более сложно устроен, поэтому мне тут кажется, Глеб Макарович, что, может быть, ваш совет все воспримут неоднозначно, поскольку позывы чаще.
0: Это женщин касается.
1: А возрастную категорию?
0: Возрастная категория, здесь надо быть несколько более аккуратным. Почему? Потому что вообще пожилым людям, хотя и свойственна режимность, но у них их мучают часто и бессонница. Вот здесь я порекомендовал перевести все вот эти вот, собственно, позывы, свести к тому, что производить ночной выхлоп. То есть в течение дня не увлекаться, поскольку в ночное время, как правило, пожилой человек находится в лежачем положении. И дополнительного резонанса не получится. И попытаться, как основной, я вот не договорил, основной, значит, это попытаться при моменте анального выхлопа зажимать нос.
1: Чтобы не было
0: одновременно, да.
1: А скажите, вот существует такая теория у многих ученых, но она как бы постоянно была подвешена в воздухе, тем не менее она есть, что если бы современный человек вдохнул бы выхлоп, который произвел современник Петра Первого, то это было бы наравне, воспринималось бы современным человеком как аппарат «Горный воздух». То есть действительно ли это так? Или Вы не согласны с этим?
0: В какой-то степени я с этим согласен. Почему? Ведь дело в том, что как тот аппарат, о котором вы сказали, горный воздух, он что делает? Он ионизирует находящийся в квартире воздух. То есть ничего, кроме как насыщение его положительными электронами, он не дает. А питание во времена Петра Первого заключалось...
1: Было скудным.
0: Картофель, ботва. Ну, естественно, да.
1: Утку ели.
0: И заметьте, картофель был практически необработанным. Это ведь только в прошлом веке научились картошку варить и только в нынешнем жарить.
1: То есть практически чистый крахмал.
0: Да, вы попробуйте сейчас, поешьте чистую картошечку. У вас тоже будет. Будь здоров.
1: А скажите, я вот хочу обратиться к пересыпкам Герману Федоровичу. Я знаю, что у вас, в общем-то, всем работникам вашего Соликамского института ядерной физики выдают как бы заказы, и в этих заказах там молоко, ну, за вредность, все такое прочее, хна, опять же. Вот. И вы почему-то заставляете именно ваших сотрудников, сотрудников кафедры приглотной газодинамики, съедать в день по столовые ложки крахмала. Какое это оказывает влияние на организм и с какой целью это делается? Может быть, в условиях Соликамска это полезно? Может быть, москвичам тоже стоит там по две ложки съедать, например? Или вообще отказаться от крахмала? То есть ваше отношение к крахмалу?
2: Ну, я думаю, что это, ну, чисто наша местная проблема. Вот. И москвичам не стоит как-то ну, менять свое отношение к пище. Вот. А у нас, собственно, ну, недостатки рациона просто достаточное количество картошки, которое имеется в Москве, вполне замещает то, что мы у себя вот реализуем таким образом.
1: А, то есть это как бы из-за недостатка самой вот картофеля.
2: Да, да, да. Вот просто это такой, ну, заместитель.
1: Что то ли. Есть, если, например,
2: мы специально
1: сейчас
2: завозим, да.
1: То есть, если кому-то в Москве, например...
2: А москвичей это не касается, конечно.
1: Нет, ну а вдруг, например, кто-то не может там купить картошки, или вот, например, ребенок отказывается потреблять картошку. Ведь бывают дети, которые говорят, дай мне только Сникерс. Там, может быть, стоит ему в Сникерс напихать крахмала все-таки.
0: Я вот думаю, что все-таки Герман еще не договорил о том, что хоть ему он крахмалом заставляет питаться всех своих подчиненных, но зато он не упомянул о том, что соль у вас вообще на стол не подается. Ни в одно из блюд, которые приготовлены в вашей заводской столовой, также не добавляется.
2: Но вы знаете, у нас соли достаточно в воздухе просто.
0: Да.
2: Вот, поэтому потребление через поры кожи, да.
1: Баланс. Ну, давайте отвлечемся немножечко на музыку, а потом продолжим. И я напоминаю вам, что в гостях у нас профессор Глеб Макарович Шамотня и завкафедры прикладной газодинамики Соликамского института ядерной физики, доцент Пересыпка Герман Федорович. Кстати, вы, если, уважаемые радиослушатели, если у вас какие-то возникают по ходу нашего разговора с учеными-мужьями вопросы, то звоните по телефону 203-19-22. Я думаю, что наши гости не откажутся вам ответить на них. Вот, но прежде я бы хотел затронуть такую тему, как храп у животных, то есть храп у пресмыкающихся, у рыб, например, храп. То есть является ли храп, как бы, скажем так, определяющий интеллекта? Или он этому явлению вообще все подвержены, например, деревья? Вот храпят ли деревья?
0: Дело в том, что напрямую храп не зависит от уровня развития того или иного вида животных. Но, тем не менее, отдельные особенности присутствуют. Так, например, всем известный камбала, который наши уважаемые радиослушатели могут прикупать, в общем-то, на всех оптовых рынках Москвы, вот, она храпит совершенно не так, как и кит-кашалот, хотя, казалось бы, находятся они в одной среде, и, собственно, кит млекопитающий, а камбала рыба. И тем не менее, значит, камбала при своем отправлении функции похрапа, поскольку функция похрапа, она является необходимой для существования любого организма, как я уже говорил.
1: Да, да, да.
0: Вот, она отправляет его в соответствии с той средой, в которой обитает, поскольку водная среда напрямую не может передавать звуки, которые свойственные вот человеку. Ведь человек не может под водой говорить, если его горло наполнено жидкостью.
1: Но он камбала использует,
0: вот, да. Опять же, пузырится, это опять же воздух. Камбала же использует для своего функции отправления по храпу вот то самое, во что она зарывается. Обычно она зарывается в песок. Так вот, заглатывая его в жаберные, она, собственно, и производит путем механического переката песчинок определенный свой, в общем-то, похрап. Какие-то дни больше, какие-то дни меньше. Мы проводили акустические
1: исследования. От возраста рыба зависит.
0: От возраста рыбы, от структуры дна, на которой в данный момент она...
1: От количества произведенных икрометаний и так далее.
0: Да.
1: А вот скажите, это может быть вопрос несколько из области фантастики, но тем не менее, вот вы говорили, что происходила расшифровка как бы похрапу какой-то информации в голове русских там резидентов КГБ, засланных там, да? Вот. Вот, действительно, это применяется. Вот если, скажем, например, поставить аквариум, в котором будут храпеть рыбки, рядом положить мужчину храпящего, рядом женщину, собаку, кошку, птицу и всех их заставить храпеть. Как вы думаете, проснувшись на утро, все эти существа будут ли обогащены каким-то опытом, взятым друг от друга посредством храпа? Или все-таки храп не является вот этой медийной, назовем ее так, системой передачи информации?
0: Является. Дело в том, что...
1: Поподробнее об этом.
0: Дело в том, что почему-то сложилось так в обществе, особенно в современном, что наличие храпящего соседа, будь то по койке, либо же по купе, либо же по салону автомобиля, вот, приводит человека в какое-то неравновешенное состояние. Это связано всего лишь навсего с тем, что храп, ведь он образуется не в первые минуты сна, а по истечении определенного периода. Обычно это где-то полчаса с момента засыпания.
1: Нет, я с вами целиком не соглашусь. Нет. Когда вот я проходил какую-то маленькую часть своей службы на подводной лодке, у нас там мичман, он совершенно четко. Ну, как только он сходил с вахты, он только ложился.
0: Была?
1: Мичмана?
0: Да.
1: Вы знаете, я сейчас уж не помню. То есть, серьезно. А как это грузинское?
0: Герман, вам не кажется, что это, по-моему, тот особый случай, о котором мы в сноску всегда даем?
1: А, я вспомнил. Его фамилия Бригвадзе была, какой известной певицы. Бригвадзе был мичман. Да, ну так вот, он как бы занавешивался своей занавеской вот этой, включал колпак, дескать, я буду книжки читать порнографически, все так шутил. Вот. И прям моментально храп сразу наступал. И, кстати, точно так же у нашей Прохоровой вот выписали из больницы. Совершенно.
0: То есть вы считаете, это правиле есть исключение, конечно, безусловно. Ну, я, может быть, хватанул насчет получаса, но 5-10 минут просвет всегда присутствует. Так вот, что касается совместного, собственно, проведения сна всеми питомцами и домочадцами в одном помещении, оно может быть уместно, если вести одновременное засыпание. Как правило, на практике это не удается. То есть, ну, муж, жена при совместной достаточно долгой супружеской жизни, они входят в гармонию, и уже один вид спящей жены вызывает в муже просто желание упасть и замертво свалиться и спать до утра. В таком случае храп будет положительно сказываться на... Ведь почему, собственно, супружеская ложа, почему так приятно спать с женщиной? Совсем не потому, почему думает большинство наших радиослушателей, а только потому, что совместный храп, вот именно мужской и женский, когда они сливаются, тут главное не перепутать, вот, сливаются воедино, образуется так называемая общая, так сказать, вот резонансная частота, которая... Да, и, во-первых, расслабляет, то есть желудочно-кишечный тракт, и, в общем-то, все, никаких проблем. И тут еще, если котик под боком, так просто...
1: Я сплю с хомяком. Пишет Зинаида Темень, студентка Плехановского института. Но дальше она поясняет просто. Создает ей уют хомячок, который лежит в банке, он заворачивается в ватку, и вид
0: совершенно
1: этого хомячка,
0: нормально.
1: Его, кстати, зовут Борис, хомячка, он заворачивается, Борис, в ватку, и вот торчает, что было. Да, я понял. Отстегнулась у вас рука опять. Ну, ничего. Да, так вот, собственно, придает очень уютный такой вид. И Темень сразу погружается в сон прям со всей семьей Зинаида. И говорит, мы также вместе с хомяком уроки делаем.
0: Это
1: да?
0: одно из проявлений той физиологической реакции, о которой я чуть-чуть ранее говорил, о том, что когда муж видит спящую жену, у него желание упасть, так сказать, просто как подкошенным рядом с ней. Хомячки тоже обладают храпом. Причем мною установлено, что храп хомячка, в отличие от храпа собаки немецкий дог, намного облагораживает человека, намного более благоприятен для человека. Почему? Потому что ноздревые хомячка обладают диаметром порядка 0,1-0,3 вот в этих пределах миллиметра.
1: Ну, как игла для вот взятия крови из вены, такая широкая.
0: Да, кстати, у них так ее и берут для анализа. И вот, проходя через, через вот эти вот отверстия хомячка ноздревые, выходная частота храпа соответствует частоте сердцебиения человека. То есть порядка где-то 70, от 80 до 120 в минуту. И поэтому вот как раз темень, она так и расслабляется. То есть всего-навсего чистая физика, одним словом.
1: Скажите, вот наша постоянная радиослушательница Татьяна Буланова спрашивает, является ли вот это похрустывание кошечки, которая лежит у вас на коленях, храпом, или эти вот, ну, вообще о природе вот этого звука, как кошка
0: мурмур?
1: Ну да, мурмур кошки. Это что, это? Я просто знаю, что вы большой кошатник.
0: Да, кошки действительно это так. Кошки единственные существа на всей нашей планете, за исключением рыбы кузовка. У него тоже есть такая специфическая особенность. Вот. Но об этом чуть ниже мы скажем. Кошки обладают уникальным свойством вызывать храп по, так сказать, первому своему требованию, в отличие от всех других млекопитающих, и тем более человека. Кошки давно, ну, я не знаю, кто наделил их этим, возможно, так сказать, создатель, возможно, тот же Дарвин.
1: Да, да.
0: Вот, этой функцией. Дело в том, что кошки за время сна расслабляются значительно лучше, чем любое другое млекопитающее.
1: Хотя, казалось бы, со стороны, что они спят урывками. Ведь...
0: Да, да, да.
1: Вот. То есть сейчас она спит, а сейчас уже жрет.
0: Поэтому...
1: А сейчас уже... Бегает. Да, извините. Да.
0: Поэтому вот этот вот храп, который вызывает кошка, он не позволяет ей расслабляться. И поскольку, как я уже говорил, любая функция организма, будь то это человеческий организм или организм того же самого кузовка, он минимум 2-3 функции несет. Вот. И поэтому, собственно, вот это вот мурлыканье, оно наделено еще функцией, значит, такой, которая дает понять, как бы, наблюдателю кошки о том, что она испытывает удовольствие.
1: Ну, вообще, вот существует теория, это пишет госпожа Буланова.
0: Храп горловой,
1: Нет, что имеется в виду вот этот мурмур.
0: Он горловой.
1: Что это... Ну, вот госпожа Буланова пишет, что, по ее мнению, это, так сказать, мощнейшая вырезка, ну, кошачья. В данный момент кошка испытывает такие спазмы вот этой спинной мышцы, именуемые вырезка, и что у нее происходит непроизвольное такое, но не сильное смещение позвонков, и что это именно вот все-таки костная структура.
0: Нет, вы знаете, я не знаю, конечно, какая порода у Булановой, вот, но я имею в виду кошку. Вот. Но, может быть, отдельные породы, искусственные, синтетические, они действительно не могут вызвать в себе действительно природное мурлыканье. А вот у меня, например, дома живет чистый ирбис, то есть снежный барс.
1: Вот. Да. Кстати, действительно.
0: Из лесов Киргизии пойман.
1: Уникальная морская свинка вообще,
0: да,
1: в своем роде.
0: И вот у него мурлыканье, вы знаете, чисто природное. Он так замурлыкает, что стекла, в общем-то, вибрируют. То есть отрывается полностью.
1: Ну что же, если вы не против, уважаемые гости, я предлагаю вам послушать те вопросы, которые вам сейчас зададут наши радиослушатели. Звоните по телефону 203-1922 и задавайте ваши вопросы. Только, пожалуйста, так сказать, сформулируйте их поконкретнее профессору Глебу Макаровичу Шамотня и завкафедре прикладной газодинамики Соликамского института ядерной физики Герману Федоровичу Пересыпко. И я поднимаю телефонную трубку. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Добрый вечер, Саша.
1: Здравствуйте.
3: Вы знаете, это величайшее счастье, что я смогла сегодня вот попасть, ну, дозвониться до вас. Я с большим удовольствием слушаю про храп. Угу. Вы знаете, даже очень-очень внимательно про все. И вот вопроса у меня нет, но у меня есть там большая просьба,
1: да,
3: Саша.
1: Да-да-да.
3: Я никогда не могу до вас дозвониться.
1: Угу.
3: Ваше величайшее достижение – это то, что вы записали разлуку. Вы иногда ее даете в конце.
1: Да-да-да.
3: Может быть, вы мне ее пораньше заведете?
1: Ну, вы знаете, спасибо. Спасибо вам за звонок. Дело в том, что как бы эта композиция, которую вы имеете в виду, она специально и сделана как бы для того, чтобы поставить точку на эфире. Как вы, наверное, заметили, я завожу эту пьесу в самом конце уже эфира. А сегодня у нас, помимо Глеба Макаровича и Германа Федоровича, еще будут не менее интересные люди в гостях. Сегодня будет московский журналист Юрий брать в прямом эфире у сиамского близнеца. Ну, я имею в виду интервью. Вот, так что слушайте дальше, и обязательно прозвучит эта песня «Разлука». Я вам это обещаю, но несколько позже все-таки. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Доброй ночи, Александр. Доброй ночи, Глеб Макарович и Герман Федорович. Я не ошибся?
0: Нет.
4: Очень интересная тема, это наука храпология. Меня очень интересует такой вопрос. У храпа, как известно, 10 модификаций в русском фонетическом произношении. Храп и хряп. Храп и хрюп. Храп и хрып. Наверное, они чем-то не только отличаются по звучанию.
1: То есть вы имеете в виду как-то придать, узнать, так сказать, каким образом храп определенного характера звучит фонетически?
4: Фонетика, да. Чем отличается храп от хрупа, например? И это первый вопрос. Чисто, по фонетике. И второй вопрос, он был, по-моему, Глебом Макаровичем затронут по выделениям оксидантов, как-то серы. Как известно, сера минимально затрагивает нашу жизнь. А вот если ее заменить селеном или теобром, то жизнь человека, хотя это в своем роде является ядами, но они при заменении селеном серы увеличиваются в 4 раза и теобром в 8.
1: Ну, не в 8, там получается где-то в 6,7. А простите, а представьтесь, пожалуйста. Вот, понимаете, вы несколько неправильно сейчас подошли. То есть вы сказали, что оксиданты, они занимают не такое большое место в нашей жизни. А на самом деле я же не зря привел пример со студентом физфака МГУ Иосифом Гоголем, который, то есть если вы слушали, то есть, да, то есть существуют самые разные люди, понимаете. Некоторые прямо действительно, как бы у некоторых минимальное количество вот этих веществ в организме накапливается, а есть у которых избыток. Поэтому, да, то есть тут, как бы, мне кажется, вы не совсем...
4: Нет, Александр, я хотел немножко по-другому это применить бы. Эти выделения, они нежелательны. Их надо человеку, наоборот, потреблять, дабы увеличить свою продолжительность жизни.
1: То есть вы считаете, что вот эти выделения, они все-таки наносят ущерб энергоемкости человека, то есть тратится энергия человека на...
4: Я понял. Они, выделения головные, а не анальные.
1: Понятно. Давайте сейчас узнаем мнение наших гостей по этому вопросу. Спасибо. Ну что, может быть, начнем с вас, Глеб Макарович?
0: С удовольствием. Я хотел бы по первому в двух словах, значит, вопросу. Что касается фонетического описания той или иной, собственно, той или иной разновидности храпа, тут, собственно, дело каждого. Кому как нравится, тот пускай так и называет. А я классифицирую их конкретно. Будь то это ноздревой, губной, ушной и так далее. Вот. по снисходящей. Что же касается второго вопроса, тут ситуация несколько другая. Я рассматриваю любое выделение человека как не как какой-то ненужный или же нужный продукт. Это всего лишь навсего средство для вызова звуковых колебаний, будь то в атмосфере, либо же в жидкости. Поэтому с таких позиций, как бы вот с моих, совершенно одинаково, будете ли вы потреблять то, что ваш организм выделяет, либо же наоборот.
2: Я хотел бы добавить, что необходимо находиться как-то, ну, в каком-то балансе с окружающей средой, поэтому необходимо не только принимать, но и отдавать просто.
1: Ну, в принципе, ведь если, например, Иосиф Гоголь выделяет такое количество серы утушной, то это ведь тоже неспроста. Значит, если мы сейчас проведем ему какую-то...
2: Да-да, но, простите, он же не стремится ее съесть.
1: Во-первых, потому что... Конечно. А во-вторых, если мы прекратим этот процесс каким-то хирургическим вмешательством, то, возможно, просто... что человек начнет как на себя аномально
2: вести. Да, человек как система цельная может быть разрушен, конечно. Да, да. Вот, и по поводу фонетики хотел еще добавить, что вот как раз у нас достаточно большая коллекция разнообразных храпов, и фонетически описывать как-то, как люди храпят, это так же сложно, как и, скажем, описать, как курица, как утка крякает, скажем. Она же не говорит кря-кря.
1: Да, то есть там вот. Очень сложно.
2: Да, там сочетание. Очень сложно. У нас специальный анализ.
0: Утка, она крыльевой, собственно, крякает она.
2: Да, я вот по уткам, к сожалению... Да, вот я...
0: Скрип крыльевой.
1: Ну, нет, нет, не обязательно. Это как бы одна из форм.
2: Потом что-то с клювом связано. С клювом, наверное, да.
1: У них же фильтр является... То есть как бы клюв является просто еще это... отфильтрованный. То есть там через...
2: А, ну да, модулирует да, вот, да, при открывании, конечно, да.
1: То есть происходит, естественно, этот звук.
2: Вот, такой. И я хотел сказать, что у нас есть какие-то образцы из самых разных регионов, мира вообще. То есть храп, чернокожего населения Земли.
1: Я знаю, что у вас есть Черчилля храп, каким-то образом вы записали.
2: Секретарша. Да, секретарша, она сейчас уже упокоилась, но мой учитель, он в один из своих визитов, как-то ему удалось, в Соединенные Штаты ему удалось с ней связаться и... Вот, получить эту кассету.
1: Как бы копию, естественно, да? Потому что я знаю, что это, по-моему, хранится вот...
2: Вы знаете...
1: Или оригинал все-таки?
2: Я думаю, что это оригинал, честно говоря. По крайней мере, даже я знаю всего лишь легенду, конечно. Угу. То есть я знаю то, что мне рассказывали.
1: А скажите, скажите, пожалуйста...
2: Вот, да, так вот, храп, он так же различается, как и языки, вообще говоря. И поэтому, тем более, что это языковая, вот этот вот акустический храп чисто, вот то, что вы называете фонетическим, это чисто языковая такая вещь, то есть там и информация какая-то присутствует, и, поэтому храпов реально не 10, их гораздо больше, можно сделать какие-то 10 основных, может быть, разделений, 10-12.
1: А скажите, Герман Федорович, вот какова вероятность встретить абсолютно идентичные все-таки храпы? Ну, бывают же идентичные голоса,
2: Я хотел сказать, что та же примерно, но голоса мы узнаем.
1: Да, а вот, скажем, люди, если, например, вот у нас тут одно время при программе «Монмаранси» функционировала служба брачных знакомств. Вот, может быть, стоило бы вот схожесть храпов фактор.
2: Да. Она... Вот разговор об этом уже был, что храпящие супруги, они, передают друг другу что-то, когда, спят на, супружеской постели вместе. И я хотел сказать, что у нас есть статистика по продолжительности браков храпящих супругов и супругов, из которых кто-то один храпит, а другой не храпит, или не храпят оба. Так вот, в первой категории разводы наиболее редки. Вот, потому что вот этот канал передачи информации, да, он самый интимный.
1: И самый, да, надо сказать, уникальный, сказал, поскольку да, сознание раскрепощено.
2: Самый личный какой-то, да-да-да.
1: А скажите, Герман Федорович, вот многие наши радиослушатели присылают письма, спрашивают, зная, что тема будет сегодня посвящена именно храпу, они спрашивают, и передается ли храп, ну и в фонетическом смысле, по наследству. То есть значит ли, если мать и отец храпят, как-то вот изучить спектр их храпа и сразу же смоделировать возможный спектр храпа их чада будущего. Или, например, если храпит один из родителей, какова вероятность, что будет храпеть потомство? И как оно будет храпеть?
2: Да, определенная связь, конечно, есть. Ну, как мы уже говорили, храпом можно называть не только вот эти вот акустические колебания, а и какие-то другие, ну, отправления организма. И поэтому родство как бы очевидно, ну, по генам чисто все передается, и, конечно, родство есть. Но так же точно, как в животном мире, ну, самки узнают потомство по запаху совершенно однозначно свое. Вот. То есть вот эта функция отделения запаха, потоотделения, вот, в мире людей это менее заметно, вот, а в животном мире это происходит. Мы говорили о том, что, вот, может быть, потоотделение тоже можно назвать в каком-то смысле храпом.
1: А скажите, а вот мне пришла в голову такая мысль. Человек,
2: так что который... запахи наследуются, и,
1: ну, и храп.
2: И храп, да,
1: вот человек, который храпит громоподобно и очень, так сказать, шумно, очень громко, вот сам весь такой большой, выпил водки, съел пельмени, упал в шконку и поднял мощнейший храп. Вот как бы в данном случае какова вероятность, что в этом мощнейшем храпе будет заложена какая-то тонкая информация? Или это напоминает как бы человека, который... Вот, то есть там просто какой-то огульный идет поток сознания, но очень ограничен. Вот, например, он кирпичи во сне кладет или орет Вира Майна вот этим храпом. Или как бы громкость храпа и его вот как бы мелкие какие-то особенности не влияют все-таки на информацию. Ведь можно же, например, говорить, вот один известный политик громоподобным голосом говорит на смешные вещи достаточно, да? Вот. А как быть с храпом?
5: Но мне кажется, что...
2: Прошу.
5: Но мне кажется, что тут надо отметить такую особенность того, что человек, вот вы как сказали, выпил, съел пельмени и упал.
1: Это я для, как бы для образности. Это А если он выпил тогда что-то? Да, ну да, хорошо, да. Хорошо, если
5: выпил. Если человек выпил, покушал сытно, но при этом, при всем, не успел выговориться, жена его, как правило, жены видят мужей, которые выпивают.
1: Спать
5: выпивает.
1: Иди.
5: Да,
1: говорит,
5: иди спать-то. Спать, ну,
1: ложись спать.
5: Естественно, он будет храпеть, потому что ведь потребность в общении – это, собственно, тоже разрядка организма от накопленных частот. Тот, кто более говорливый человек, у кого есть склонность к разговорам, он, собственно, и воспринимает больше на себя, на свой организм, более подвержен влиянию окружающей среды. И вот тот храп, который этот мужчина громоподобно извергает, он, кстати, громоподобный храп свойственен либо очень большим людям, у которых, собственно, интеллект низкий.
1: Либо хрупким девушкам.
5: Да, либо хрупким девушкам, либо подвыпившим юнцам. Вот. И, значит, при всем при этом, при вот этом вот контакте происходит вот разрядка. При этот громоподобный храп, он и есть, собственно, та разрядка, которая необходима человеку. И, то есть тут можно так сказать, если вы немного выпили...
1: То есть, ну, это можно сравнить с криком просто. Да,
5: или просто тихо поговорить хотя бы сам с собой. Вы храпеть ночью не будете.
1: А скажите, вот следующий такой момент сейчас. Естественно, все хрупкие девушки, а я знаю, что очень огромное количество именно таких особей слушает нашу передачу, они всегда стесняются, иногда пишут, иногда вот приходят такие, стоят в уголке, плачут. Мы их вытаскиваем оттуда, дескать, в чем у вас проблема, расспрашиваем, помогаем, как можем. Вот, скажем, такой хрупкий организм юный, если он храпит так громкогласно, то вот эти все-таки вибрации не разрушают ли ткани, я имею в виду обычные, там, кости всякие, там, тушку?
5: Дело в том, что как раз этот храп и вызван строением тела молодой девушки, поскольку чем более наличествуют полости в нем, тем более резонанснее и колебательнее колебания, которые...
1: Это же меньше, это же по старости
5: все
1: больше.
5: Правильно, по старости более...
1: Пустот много.
5: Объем полости, а в молодости более их количество, да.
1: А, то есть уголков, да, больше завитков. Там,
5: внутренние перегородки.
1: Вихри там ходят.
5: Безусловно. Угу. Они достаточно тонкие и как раз являются исключительным диффузором, то есть своего рода рупором для усиления вот этих вот колебаний, которые могут быть ноздревыми, анальными, либо же ушными или губными. Поэтому эти девушки, они просто должны на ночь как можно плотнее укутываться, то есть дабы сжать свое тело, сжать вот эти вот микрополости, которые служат резонансом, резонансными вот этими пустотами, их надо каким-то образом сжать. То есть можно использовать
1: шерстяной платок
5: мамин, да.
1: Уткнуть всю тушку.
5: Да. То есть взять 2-3 платка, либо же эластичный бинт очень хорошо.
1: А тогда затечет все.
5: Ну уж тут надо выбирать, либо хочешь быть тихой, либо
1: затекший. Ну что же, мы ненадолго прервемся, и я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня профессор Глеб Макарович Шамотний, завкафедры прикладной газодинамики Соликамского института ядерной физики, доцент Герман Федорович Пересыпко. Мы продолжим наш разговор спустя некоторое время.
6: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня доктор физических наук, профессор Глеб Макарович Шамотня и доцент Герман Федорович Пересыпко. Речь у нас идет о таком явлении, как храп. Ну, собственно говоря, и обо всем, что связано с этим явлением. По телефону 203-19-22 вы можете задавать ваши вопросы нашим замечательным гостям. И я поднимаю телефонную трубку. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Скажите, пожалуйста, по поводу храпа, вот только рассматривайте вопросы, любые...
1: Говорите, пожалуйста, громче.
7: Или рассматривайте любые выделения, связанные с человеческим организмом.
1: Если вы слушали внимательно, то, по мнению профессора Шамотни, собственно, все выделения организма можно отнести как бы к храпу, поскольку все выделения, ну, при любых выделениях человеческого, и не только, кстати, человеческого организма, производится определенное количество шума, ну, так его назовем. То есть это трение и так далее.
7: Ага, все, да, значит, я правильно понял, потому что у меня такой вопрос.
1: Угу.
7: Я так понял, что это не полезно и не вредно, это нужно... то, что делает организм. Вот. А такой вопрос, носовыделение.
1: Ага, то есть вы имеете в виду насморк обычно?
7: Да, насморк.
1: Понятно, сейчас узнаем.
7: Нет, я хочу уточнить.
1: Да.
7: Вот. Сначала ведь, все жидкое, да? Вот. А потом это постепенно загустевает. Вот. И человек от этого, кислородное голодание.
1: Ну да, потому что пережим ноздревых.
7: Да, и он задыхается.
1: Да.
7: Нет ли в этом какой-то губительности для организма, сам себя, человек...
1: Понятно. Понятно, спасибо. Действительно, спасибо вам за ваш вопрос. Действительно, вопрос интересный, потому что, поскольку мы затрагиваем физиологические темы, я думаю, что не нужно особо то, что вот наш радиослушатель, то, что его заинтересовало, это то, что называется козявки, попросту говоря. Когда забивается именно ноздревые лопасти, происходит действительно задых организма. Многие это испытывают ночами, к примеру, при какой-то болезни. Казалось бы, это должно как-то выводиться. Ну, попросту говоря, организм сам себе перекрывает этот шлюз.
5: Тут дело немножко в другом заключается. Как я уже отмечал ранее, любое вот это вот физиологическое отправление — это всего лишь навсего средство для вызова храпа. То есть средство для разгрузки колебаний, которые загружают наш организм в течение дня и которые, собственно, требуют определенной еженочной разрядки. Так вот, что касается попросту сопеля, тут это, опять же, является средством для вызова вот этих вот колебаний. И я хотел бы отметить, что засыхание, его превращение таким образом в козявку, оно всего-навсего от недосмотра. То есть надо быть бдительным. Когда вы имеете насморк, вам лучше поменьше спать и периодически просыпаться для того, чтобы прочистить ваши ноздревые Вот. И, собственно, тем самым избежать кислородного голодания, о котором упомянул молодой человек. А вообще человеческий организм, он достаточно универсальный. При, собственно, затыке ноздревого открывается ротовой.
1: Скажите, Глеб Макарович, вот многие из наших соотечественников наблюдали такую сцену на улице, когда какой-нибудь дяденька в требухе, ну или в кепке, не обязательно, зажимает одну, значит, ноздрь, и так это смачно делает сморг такой, что прям, вот если там будет птица идти, то ее может пробить насквозь. Вот, с одной стороны, это мощнейшая прочистка ноздревых от козявок, с другой стороны, ведь это происходит полностью снос слизистой с данной ноздри. Вот, и таким образом...
5: Дальнейшее порождение козявок.
1: Да, да, почему? Потому что происходит набивание в лишенную слизистой ноздрю пыли, а всяких перьев, отходов всего того, что на улице, и, соответственно, организм пытается активнее это как бы стабилизировать положение в этой ноздревой, и начинается новая накачка сопеля, собственно.
5: Дело в том, что сопель необходим организму так же, как и храп, поскольку является его, собственно, первопричиной. Так вот, отсморк, который производит тот человек, которого мы можем наблюдать, да вот, собственно, он и сейчас тут стоит. Дело в том, что...
1: Не, он вышел. Да? Кстати, извините, я, простите, ради бога, что я перебил вас, просто хотел сказать, что вот, как правило, ведь, ну, доказано, что у женщин сопель в меньшем количестве. Вот у них как бы копчиков сала больше, да, а да. Сопели меньше, потому что мы

0: всхрапнуть 5-10 минут, просто находясь бодрство, не находясь в состоянии сна. Поэтому и, в общем-то, происходит вот этот вот условный рефлекс психа, то есть это кратковременная разрядка от накопившейся, в общем-то, чрезмерные вот перегрузки звуковых колебаний. Если же у человека этот рефлекс притуплен, то подсознательно, он, может быть, даже и не осознавая этого, производит вот этот вот отсморк. Вот. То есть это нормальное совершенно явление, нечего здесь бояться. Просто для тех людей, которые злоупотребляют отсморком, необходимо применять нюхательный табак. То средство, которое с успехом, в общем-то, в прошлые века людей от бессонницы вылечивало. То
1: есть... А как вы считаете, вот о кокаине?
0: Может быть. Дело в том, что кокаин не вызывает рефлекса психа. То есть кокаин, он более рассчитан как бы на всасывание, чем на выброс.
1: Понятно. Вот я вижу, что как бы Герман Федорович Пересыпка все это время как-то вот судорожно махает руками, кого-то отгоняет мух, причем в вашу сторону, дескать, изыди, дескать, неправ ты как бы. Вот я вижу как бы в вашем лице, Герман Федорович, какое-то несогласие с Глебом Макаровичем. В чем оно? Или я неправильно что-то понял?
2: Да нет, в общем, все правильно.
0: Ну, просто дует, видимо, тут.
1: А, дует? Ну, понятно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи, Александр.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Доброй ночи, уважаемые специалисты. Вот я хотел обратить ваше внимание на такой факт. Если внимательно посмотреть за ведущими популярных программ новостей, ну, которые ведут вот в данное время передачи каждый день по разным программам, то можно заметить у них явление такого усиленного смаргивания глазовых, то есть они моргают гораздо чаще, глазных, чем простых людей.
1: Да, согласен.
3: Вот чем вот это объясняется.
1: И... То есть вы хотите, я так понял, просто стесняетесь спросить, больше ли у них в ушах серы, чем у обычных людей?
3: Кстати, вот действительно, может быть, я немножко вас не сначала слушаю, но вот если вы об этом не говорили, то каков, почему вот это вещество вообще называют серой?
1: А, причина, и, понятно.
3: Вот причина, и если там она есть, то каково ее содержание?
1: Понятно,
3: и,
1: спасибо.
3: Кстати,
1: да.
3: Как вот эти дела вот происходят у Прохора?
1: А, ну, понятно, спасибо. Сейчас мы попробуем ответить на все эти вопросы. Ну, в принципе, я хотел бы начать с того, что как бы очень многие ведущие информационных программ от нашей станции абортируются на телевидении периодически. И вот при встречах моих с ними, они как бы жалуются, что происходит сморг, и активный отброс серы, в общем-то, сморга происходит, в принципе, по двум причинам. По причине суфлера, который установлен напротив, и вот эта постоянно бегущая строчка заставляет как бы ставить метки в хорошем смысле этого слова на бегущей строке. И вот получается таки сморг, потому что постоянно глаза туда-сюда, туда-сюда. Вот. Ну и, соответственно, вот этот сам учащение сморга вызывает огромное количество серы. Поэтому приходится списывать с телевидения огромное количество вот этих тампаксов, которые стоят у них в ушах, им там и на главный, ну, где программный директор говорит: да ты что, ты не тот лист читаешь. Вот, то есть вот эти вот суфлерные микрофончики, они как бы портятся очень быстро на самом деле. Это как бы беда, туда уходит огромное количество средств телевидения. Вот. А что касается вот серы?
0: Так вот, что я хотел сказать по поводу серы. Дело в том, что называют ее так всего-навсего по цветовому сходству с исходным перифизическим материалом, который в природе содержится. То есть чистая сера. Вот. А судя по тому, что молодой человек не слушал, я хочу еще раз повторить, что физиологическая ее необходимость — это смазка глазного яблока. И даже если молодой человек обладает автомобилем, то он может сравнить смазку для подшипников с наименованием «Литол». Вот. По цвету и по консистенции она в одного совершенно ушная сера. То есть практически для автолюбителей даже вот я рекомендую, если в дороге у вас перегрелся подшипник, необходимо заменить смазку, вы можете, собственно, всех
1: Коварном
0: пассажиров
1: совершить
0: в салоне. Особенно это уместно для водителей автобусов, где при полной загрузке. То есть просто в аптечке необходимо держать тампон, намотанный на спичку, для того, чтобы с удобством извлечь. И, собственно, и те будут как бы рады. Даже и вполне, я думаю, что можно даже это внедрить в какой-то степени. Потому что сколько пропадает

0: И, кстати, еще хотел сказать, что поскольку все-таки вот сера, она все-таки происхождение натурального, относительно всех масел, да, солидолов, конечно, и так далее, то она не подвергается вот этим чернениям и как бы и да, еще не разъедает резину, попадая на нее, что
1: самое
0: очень важно.
1: Самое главное в ней, что она, масла, в отличие, да, от смазок для автомобиля, выдерживает температуру порядка до 300 градусов. То есть были, я знаю, вот просто наша кафедра проводила в свое время эксперимент для использования в авиации, поскольку температура там на порядок выше. Вот. То есть вот так вот.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок. Или у вас есть что добавить, Герман Федорович? Нету, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Это верная поклонница вашей программы, Галина.
0: Здравствуйте, Галина.
2: Разрешите вопрос к вашим храпологам?
0: Конечно.
2: Вот, очевидно, господа храпологи знают, что в гробнице Тутанхамона и в пирамиде Хеопса были обнаружены некие странные знаки, такие амплитуды, которые удалось расшифровать недавно, и выяснилось, что это как раз амплитуда храпа великих фараонов. Так вот, известны ли храпологам какие-то сравнительные характеристики храпа древних великих людей, Александра Македонского, Сципиона, там, фараонов и наших современных политиков? И как это сказывается на судьбах народов?
0: Спасибо, Галина. Я думаю, что этот вопрос мы адресуем Герману Федоровичу Пересыпко, как обладателю уникальной коллекции вот разных фрагментов храпов разных людей.
2: Прекрасно,
0: в частности, у Уинстона,
2: прекрасно,
0: Черчилля мы говорили об этом, что,
2: да,
0: у него...
2: А вот, может быть, глубже он копнет?
0: А сейчас послушаем, сейчас мы его послушаем.
2: Слушаю. Спасибо.
0: Спасибо. Ну что, Герман Федорович, каков калинкор, я бы спросил вас?
3: Ну, вот, эта тема уже сегодня звучала, но, правда, не в связи с тем храпом, о котором сейчас идет речь, а в связи с анальным, так называемым, храпом. Вот, и сравнивалось, ну, собственно, то, что, скажем, происходило с Петром Первым при этом, и, скажем, с кем-нибудь из наших современников. Так вот, мы исследовали вот те записи, о которых вы говорили, и пришли, ну, собственно, вот к тому же выводу, что сейчас, ну, эволюция человечества, она привела к тому, что у человека появилось, ну, человек сам создал достаточно много, ну, конкурентов для себя в этой области, и поэтому, ну, функция храпения, как бы, вот я напомню, что моя, ну, как бы, концепция в том, что человечество является общим единым ядерным реактором, то есть некой цельной системой. Так вот, в этой системе сейчас функция храпения, которая раньше, ну, люди, скажем, ну, держали для себя в каком-то смысле, вот как какую-то очень важную, сейчас она отдана, ну, скажем, если, ну, взять такую простую аналогию, вот, скажем, автомобиль. Вот автомобиль, он очень похож, может быть, вам не приходило это в голову, на, скажем, лунатика, которого разбудили, но он продолжает при этом спать. И, ну, вы можете управлять им, говорить ему, что ему делать. Также точно и автомобиль. Так вот, автомобиль — это практически это некий организм, в каком-то смысле живой, вот, и спящий при этом. Mm-hmm. Естественно, он храпит. Вот. Такая вещь, как энергия храпа, она все-таки, ну, ограничена. И поскольку сейчас, ну, и это касается не только автомобилей, просто то, что мы видим каждый день, то есть вот эта энергия, она как бы перекачивается от людей к каким-то, ну, созданием, к их созданиям, ну, более низкого уровня, может быть. Uh-huh. Вот. Поэтому и, естественно, что храп, ну, великих людей древности, тем более, что они сами по себе были великими, он несравненно более информативен и несравненно насыщеннее. И, ну, несет в себе более важную информацию, конечно, да. Вот. А сейчас даже ну, сравнение, скажем, храпа, ну, собственно, великих мира сего, вот уже в 20 веке с какими-то более древними образцами, конечно, показывает определенное, ну, к сожалению, измельчание. Вот.
0: А скажите, а вот если, например, какая-то великая личность, политик, да, вот он вообще не храпит, это значит, он тупой, как пень, да, или как бы все-таки, ну, вообще... Или...
3: Нет, возможно, он достаточно себя реализует и, ну, когда не спит.
0: То есть тогда... Вот
3: мы об этом говорили тоже сегодня.
0: Вот а получается, что, может быть, как бы мы подошли к такому, к тонкому нюансу в вопросе Галины, что, соответственно, может быть, не имеет смысла людей храпящих допускать в политику, собственно говоря, потому что...
3: Они недостаточно
0: реализуются
3: как-то
0: днем.
3: Реализуют, да. Себя.
0: Или это я поторопился с выводом?
3: Нет, я не думаю. Мне кажется, что у человека достаточно ну, разнообразных каких-то проявлений, и никакой человек все свои проявления не может ну, как-то ну, в открытую, что ли, ну, прямым образом как-то ну, реализовать.
1: Ну, я бы добавил к этому еще то, что, конечно, нельзя говорить о том, что если человек не храпит, он в какой-то степени не одарен или богом забыт, или просто, так сказать, хромой. Дело все в том, что, как я уже говорил, псих — это своего рода псевдозаменитель храпа, то есть это дневной заменитель. Возможно, тот политик, о котором вы упоминали, несмотря на полное отсутствие храпа, бесит своих родных постоянным чиханием.
0: А, то есть какие-то другие формы звукового террора.
3: А потом человек сам часто...
1: Мы в начале передачи, отвечая на вопрос, по-моему, Темень, девушки...
0: Да-да-да, Зинаида Темень, студентка.
1: Да,
0: Прокопчикова сало она, по-моему.
1: Нет-нет, я хотел о другом, о том, как перевести ноздревой в анальный храп. Вот. То есть, возможно, что этот вот политик, он с успехом, так сказать, овладел этим искусством. Да, да, и, собственно...
0: Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22, простите, телефон в нашей студии. Вы можете задавать ваши вопросы профессору Глебу Макаровичу Шамотне и доценту Герману Федоровичу Пересыпко. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло, здравствуйте, Саша.
0: Здравствуйте.
4: Вот, мне бы хотелось задать такой вопрос. Значит, можно ли по храпу определить, что в данный момент видится человеку и вообще его мысли?
0: Спасибо. Ну, кто из наших гостей ответит? Может быть, вы, Герман Федорович? Поскольку у вас все-таки это вот коллекция храпов.
3: Да-да. Ну, у нас есть в нашей коллекции какая-то часть храпов, которая, ну, в качестве приложения к образцам у нас описание снов, которые видели люди, которые храпели при этом. И, ну, добровольцы, ну, как бы, достаточно честно описывавшие нам свои переживания во сне, они, ну, все-таки с помощью храпа передавали больше, ну, больше какой-то информации, чем то, что запоминали сами. Мы и сами по себе не помним сны, ну, так, как их видим. Вот. А храп — это, ну, совершенно стопроцентный способ
0: как бы видеокассеты,
3: расшифровать, да. Вот. И, да, к сожалению, еще до видео каких-то технологий дело не дошло, но хотя есть специалист, который, ну, пока еще в добром здравии, к счастью, вот, он разрабатывает какие-то компьютерные анимационные программы, которые могли бы, ну, входная информация для них подается
0: через
3: с...
0: микрофон.
3: Да, да, да, да.
0: А скажите, пожалуйста, Герман Федорович, вот если простой человек, простой там рабочий, да, вот захочет вдруг неожиданно зафиксировать свой сон, это будет дорогостоящая операция, скажем, в том случае, если вот этот проект виртуальный реализуется, скажем, будет будет ли возможно, например, какая-то компьютерная плата, которая может вставляться в любой компьютер дома, и любой человек, там, ну, в семье есть компьютер персональный, да, там интернет, ля-ля, да-да-да, прочее. Угу. Вот и там же, да, через эту штуку люди смогут как бы на утро просматривать полностью свои сны. Или это все-таки очень дорогостоящий проект? И второй сразу вопрос, насколько это нужно? Может быть, так сказать, полное воспоминание, да, о своем сне нанесет...
3: Да, вот я как раз хотел сказать, что, конечно, это вполне может быть реально уже, ну, в скором будущем, но, видимо, человеку, который захочет приобрести себе подобный, ну, конвертер, назовем его так, он, ну, скорее всего, должен хотя бы обратиться к психологу перед этим.
0: То есть, чтобы проверить, да, свое, да, чувство, да, восприимчивость.
3: Да. Или если как-то мы будем заниматься вот, ну, подобным бизнесом, то у нас будет свой штат людей, которые будут работать с клиентами и выяснять вот именно тот вопрос, о котором вы, Саша, сказали.
0: А простите, ведь должно быть...
3: То есть не будет ли ущерба от узнавания своих снов? Потому что то, что человек вспоминает, когда он просыпается...
0: Это отфильтрованное.
3: Да, это отфильтрованное через блок какой-то.
0: Скажите, Герман Федорович, а ведь должно быть какое-то очень большое количество степеней защиты у этой информации для того, чтобы, например, там, жена ваша не включила компьютер и не посмотрела, что же вы на самом деле из себя представляете на утро, потому что все-таки то, что творится в глубинах сознания,
3: вы знаете,
0: во время сна...
3: сто лет назад фотография тоже казалась ужасной вещью. И фотография, и звукозапись. Я думаю, что ну, к тому времени, когда это станет реальным, хотя это может стать вполне... ну, то есть скоро это войдет в наш быт так же точно, как и, скажем, фотографирование.
0: А как вы считаете, не имеет ли смысла...
3: Может
0: уже...
3: быть, это нам поможет лучше понять друг друга.
0: Не имеет ли смысла, может быть, сейчас как бы очень активизировать этот процесс для того, чтобы транслировать, скажем, по сетям интернет, ну и просто по телевидению какую-то программу, где целиком, без всякой цензуры, будут идти, например, полные сны там президента, членов правительства, каких-то членов правлений крупных банков, в общем, людей там, великих артистов, которые влияют, опять же, на общественное сознание, с тем, чтобы просто посмотреть, насколько действительно гусь жирный.
3: Вы знаете, по сну человека, ну, сделать вывод о жирности гуся, я думаю, что довольно сложно будет.
0: Ну, это я в переносном смысле.
3: Потому что очень интересные сны может увидеть кто угодно, и, с другой стороны, сон однозначно истолковать тоже невозможно, для этого нужен специалист.
1: А я бы хотел добавить, да, буквально минутный комментарий. Что касается более простого способа визуализировать храп, ведь, собственно, речь идет о храпе, достаточно применить старый способ, который знаком всем, более-менее знаком, более-менее увлекающихся или слышащих об авиации. Это элементарный способ визуализации потока, то есть либо подставить источник дыма к носу храпящего, если это ноздревой, либо губам, если это губной, либо, значит, канальному, если это
0: канальному,
1: ни
0: в коем,
1: да,
0: случае нельзя, может произойти вспышка. Нет,
1: дело в том, что
0: это бывало.
1: Нет, согласен с вами, но да, в авиации используется не горючий источник дыма, а приблизительно тот, который используется на...
0: Сухой лед и так,
1: да,
0: далее.
1: Да-да-да, или что-то такое, либо мелкая пыль. Вот, либо же ленточки. Ленточки из легкой папиросной бумаги, которые визуализируют вот этот вот выхлоп ноздревой, будь то анальный, и, засняв его на видеокамеру, значительно проще расшифровать ту информацию. Это более доступно, то есть это более дешевый способ. Вы можете просто
0: быть,
1: вот
0: может
1: сейчас
0: каждый
1: своему
0: просто
1: мужу,
0: взять...
1: просто жена или, соответственно, наоборот, жене просто прилепить на пластилин, ну, желательно незаметно, ленточку.
0: Ну,
1: либо
0: или,
1: же...
0: или лучше скотчем все-таки. Пластилин дает массу,
1: да,
0: на нос, на копчик ведь надо лепить.
1: Или самый способ, так сказать, самый такой способ для утонченных личностей, поскольку скотч как бы им неприемлем, надо взять перышко и постараться его точно на то отверстие, из которого, собственно, из его, да. И оно по его полету, по степени его разноса.
0: То есть можно это все снять, да, на видеокамеру, если она есть.
1: Более того, что есть
0: анализировать
1: специальные таблицы, вот они изложены в моей книге.
0: Да, ваша книга. Я напомню, кстати, книга называется «Человек.генератор». Это книга профессора Глеба Макаровича Шамотня. Спрашивайте в магазине.
1: Кошмар сразу видно, когда человеку снится кошмар, сразу по движению перышка, либо, значит, струйки дыма.
0: Амплитуда высока. Ну что же, еще один вопрос, если позволите, от наших радиослушателей. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
5: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
5: Меня Вася зовут.
0: Здравствуйте.
5: Хотите услышать мою оценку вашей передачи?
0: Нет, нет, нет. Мы не хотим. Мы хотим узнать, если у вас есть вопрос. Мы в оценках не нуждаемся. Вопрос. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
6: Я бы хотел задать вопрос или узнать мнение. Вот меня осенило недавно, совсем только что. Вот возлежащие рядом супруги, храпящие, да, не является ли совместной их производной храпа венерические заболевания?
0: Спасибо за вопрос, но я не знаю, вот как в лицах обоих представителей профессуры я вижу недоумение. Вы знаете, лучше это обратиться, наверное, к медикам,
1: к специалистам
0: по венерическим заболеваниям. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Алло.
0: Да-да-да.
7: Это я?
0: Да-да, вы говорите, спрашивайте.
7: Здравствуйте. Я просто не ожидал, что так я резко попаду.
0: Да нет.
7: Здравствуй, Саш.
0: Приветствую.
7: Вот, я хотел бы узнать, тут у вас идет все про храп, про храп.
0: Да.
7: Вот, а тут еще я просто затронул тему выделения человеческого организма.
0: Ну, это вы как бы, наверное, невнимательно слушаете. Вы, наверное, все время потратили на дозванивание просто.
7: Извините, я просто так отвлекся на прозванивание. Но все-таки, если ваши гости попробуют мне объяснить насчет человеческого выделения, ну, я слышал насчет носовых там и всяческих выделений. Вот как раз насчет носовых я затронул тему. Мне просто она аж затряслась внутри. Вот. Вот сейчас зима у нас. Правильно?
0: Согласна.
7: Да. Вот. Ну да. Сейчас вроде температура у нас положительная, а бывает грубо отрицательная. И это очень ужасно для моих носовых выделений. Если температура идет до 10, минус 10, мои носовые выделения идут просто, ну, ручьями. А если, допустим, минус 12-13, мои носовые выделения, они как-то замерзают неудачно и очень колются. И так как не придумали пока жилет носовой с двойными лезвиями, чтобы там, ну, как бы выбривать мои носовые волоски, и, ну, никак не получается. И очень иду колются, и когда особенно я иду в общественном месте на улице, они очень звенят и громыхают. И люди обращают на меня внимание, и я не знаю, куда деваться. Мне очень стыдно и неудобно. Что делать?
0: Понятно. Спасибо вам, Василий. Спасибо. Но я думаю, что ответ на этот вопрос вы услышите в следующий раз, когда наши замечательные гости найдут время и придут к нам. Я благодарю вас за участие в сегодняшней нашей передаче.
1: Спасибо. Спасибо.
0: И напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях у нас сегодня были профессор Глеб Макарович Шамотня, доктор физических наук, и заведующий кафедрой прикладной газодинамики Соликамского института ядерной физики, доцент Пересыпка Герман Федорович. Удачи вам и надеюсь на скорую встречу.
1: Спасибо,
0: в таком же составе.
1: До свидания.
0: До свидания.

0: Я представляю, так сказать, гостей нашей студии. Это люди, хорошо вам уже известные, хотя бы по тому объему писем, звонков, телеграмм и вообще всяческого рода посланий, которые регулярно приходят на адрес программы «Монморанси». И я с радостью приветствую этих людей. Это главный консультант научно-исследовательского института «Матери и Отца», активист международного движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». Юрий Романович Сук.
1: Добрый вечер.
0: И заместитель главного редактора по работе с письмами эротического журнала «Вздохи», выходящего в Польше и теперь уже Чехии на русском языке. И также владелец сети частных, естественно, женских консультаций в городе Кракове, теперь уже в городе Праге, Тамара Валерьевна Покатуева.
2: Здравствуйте.
0: Тамара Валерьевна, первый вопрос я, наверное, хотел задать вам. Он не совсем сейчас связан с темой нашей беседы, а тема нашей сегодняшней беседы – красота с большой буквы. Но прежде чем мы начнем раскрывать эту тему, обсуждать ее, спорить, я хотел задать такой вопрос. Вот, судя по всему, журнал «Вздохи» активно прогрессирует, набирает тираж и уже выходит и в, то есть в Чехии, которая постепенно становится, если не частью Объединенной Европы, то как бы государством, которое стремится туда. И там же вы открыли тоже женские консультации, но при этом как бы вы все еще заместитель главного редактора. Хотя вот практически год назад мы с вами встречались, у вас была та же должность. Как при таком, так сказать, росте популярности журнала и вот в бизнесе вашем, вот, тем не менее, вы не меняете свою должность? Это просто, может быть, козни главного редактора или ваше нежелание брать на себя большую ответственность?
2: Вы знаете, я считаю, что я несу очень много ответственности за журнал, но, к сожалению, работу главного редактора потребовала бы от меня еще большего времени. Я все-таки женщина, у меня есть свои личные дела, и я не хотела бы их прекращать.
0: Ага, то есть это как бы делается с целью сберечь собственные какие-то ресурсы все-таки?
2: Безусловно.
0: Ну что же, и я предлагаю перейти к главной теме нашего сегодняшнего разговора. Это тема красоты. И теперь уже я хочу обратиться к вам, Юрий Романович. В общем-то, все началось с того, что практически вот в прошедшем месяце проводилось в вашем институте «Матери и Отца», так сказать, грандиозное тестирование с целью выявления какого-то предмета, ну, об этом вы сами расскажете, или какого-то явления, которое является красивым в буквальном смысле этого слова, с точки зрения наибольшего количества наблюдающих, созерцающих, ну, нельзя их назвать подопытными, а людьми, участвующими в эксперименте. Вот. И хотелось бы узнать об этом вообще эксперименте немножко побольше. Какие предметы выставлялись? Откуда брались вот люди, участвующие в эксперименте?
1: Вот в вас, как в дилетанте, сразу чувствуется интерес к частностям, к антуражу. А смотреть нужно в корень. Как известно, эстетический компонент в глобальном процессе воспитания, он имеет неоценимую роль и чрезвычайно важен. Сейчас, когда стоимость продуктовой корзины по отношению к жизненному уровню, к наполняемости кошельков все меньше и меньше, то есть, вот, например, бананы может позволить себе просто каждый запить их жигулевским пивом, если не хватает денег на картошку, то теперь люди потянулись к прекрасному. Зайдя в гости на стене, на столе, у многих на шее, на запястье, на щиколотках, в ноздрях, в ушах, во многих интимных частях как организма, тела, так и квартиры можно найти всяческие украшения. Это могут быть и сережки, и красивые какие-то эффектные копилки в форме там экзотических животных, например, домашних кошек. Это могут быть какие-то эстампы, афорты, акварели, купленные на многочисленных ярмарках.
0: Или вот гирлянды из пробочных бутылок.
1: Из сушек гирлянды, очень, да, эффектные.
0: Популярны сейчас.
1: То есть и мы не можем теперь... Мы видим, как обновилась одежда на наших чудных женщинах. Вот. Если раньше все были одеты в китайские пуховки желтые с фиолетовым, то теперь фиолетовый цвет активно используется в раскраске колготок, губ. У некоторых фиолетовыми бывают мешки под глазами. То есть это такой вот макияжный ход, очень своеобразный, национальный. Вот. Или просто под одним глазом фиолетовый, так и тонирование вводится у многих вот представителей.
0: Ну, в ходе корректирования какого-то поведения есть, вот в определенном
1: вот
0: обществе.
1: Выхватив вот так вот случайно, стохастически совершенно, выхватив вот эти вот моменты, мы понимаем, что эстетика, понятие вообще красивого, прекрасного, оно в нашу жизнь наконец-то вот как-то странно мне пришло в голову одновременно с мылом. Когда вот мыло пропало в 92-м году, было не до красивого. Все ходили в одних куртках, на одних застежках, в одних ботинках, которые вот...
0: Ну, простите, Юрий Романович, вы как бы сейчас несколько рассуждаете что-то вот на темы, которые немножко все-таки близки к области там высокой моды, и вот все это больше туда, то есть область одежды. Но ведь, например, отсутствие мыла не мешало нашим гражданам чувствовать прекрасное. Ну, например, видеть первую почку, ну, в смысле, я не имею в виду орган человека, а вот на дереве почка, понимаешь, там вылупилась почка, это уже
1: ну,
0: красиво.
1: Ну, представьте, солнышко, вы да. Хватаете за, вот как это, почка, она же липкая такая. Как...
0: А зачем хватать? А главное хочется... осознавать, что это и... начало новой жизни.
1: В любом человеке есть стремление полноты ощущений. Есть увидел, схватил, съел. То есть берешь руками, хватаешь почку, она чувственно лопается в пальцах, а руки вымыть не можешь. То есть,
0: фактически... Ну, кстати, действительно, на редкость липкая штука. Это, да. Это факт. Все по детству.
1: Вы же хватали. То есть,
0: кто же не хватал? Надо, назовите мне хоть одного человека, кто не хватал почку. Да, вот видите, вы уже в затруднении. Да.
1: И вот этот компонент. И в то же время, вот это повышение благосостояния в стране, оно привело к каким-то безумным перекосом в понятии красивого, прекрасного. То есть, вот лично меня просто убивает. Мне приятно, что в гаражах правительственных служб появились красивые автомобили. При всем моем патриотизме, вот все-таки внешность ЗИЛа, вот этого правительственного, она несколько диссонирует с понятием вот прекрасного, о чем мы начали говорить. Поэтому, когда я вижу с правительственными номерами Ягуары, даже Ауди. Вот. Но когда я вижу Ягуар, чья крыша проткнута двумя вот такими мигалками синими...
0: Уже опасность.
1: Это, я считаю, что это вот покушение на самое прекрасное. То есть, что такое для мужчины красиво, да? Это женщина, это автомобиль, это собака, которая идет рядом, и зажигалка, которая лежит в кармане.
0: Да.
1: То есть... Ни на что из вышеперечисленного таких покушений, кроме женщин, которые, я вот еще остановлюсь, прокалывают свое тело, не производится. Никто зажигалку не сверлит и туда не вставляет какие-то цепочки, там, я не знаю, значочки.
0: Я, простите, хотел немножко все-таки еще вернуться вот к вопросу о ЗИЛах. Вы, мне кажется, немножко упустили такой момент, что вот ЗИЛ был правительственным автомобилем в эпоху, так сказать, тоталитарного такого очень устройства общества. И с точки зрения вот тоталитарной психологии тех времен, он, может быть, считался красивым. Ну, как вот величественные сталинские дома. То есть они, может быть, гораздо менее симпатичны, чем какие-то особнячки современные. Но в них что-то ведь есть.
1: Как раз вот тоталитаризм абсолютный, вот фашистские режимы, он раскрыл сексуальную сущность тоталитаризма, как вот сексуальность формы в нацистской Германии, вот эта псевдогодическая архитектура.
0: Даже я знаю, простите, что я вас перебиваю, вот у нас была такая пациентка в пору, когда я еще работал в областях близких к медицине, которая совершенно серьезно как бы на нее возбуждающе воздействовала свастика элементарная. Я имею в виду здесь половые исключительно сферы. Безо всякого воздействия на эрогенные зоны вот этот образ ее возбуждал.
1: Тут же вот, не выскочив из этой темы, я предлагаю просто вот в сексуальном отношении ЗИЛ, он тупиковый абсолютно. То есть он воинствующий, асексуален. Это некая бронированная коробка, явно больше и тяжелее, чем у других. То есть вот даже это больше, это еще не фрейдовское больше. Это не относится, это не сексуально-генитальное какая-то. Просто, понимаете, вот хороший дорогой автомобиль? То есть вот глядя на совершенные обводы 850-го BMW, там, например, Ягуары G12 или старых Ягуаров, легко можно представить, что это мороженое, которое вылизано прихотливым язычком какой-то вот такой сладострастной женщины. То есть в его обводах есть что-то чувственное, есть что-то влажное, дразнящее, возбуждающее, в то же время мощное и изящное. Понимаете? То есть это...
0: Ну, простите, ведь есть как бы два понятия о красоте. Ведь вот к слову «красота» можно добавить еще какое-то слово. Вот есть понятие «красота пугающая», есть понятие «красота привлекающая». Вот у Ягуара или там BMW последней модели, да, предположим, красота притягивающая какая-то. А вот у Зилы, скажем, у 600-го Мерседеса, у него красота пугающая.
1: У 600-го Мерседеса это признано экспертами всех стран. Он, в общем, считается абсолютно некрасивым и неизящным.
0: Но, тем не менее, он именно
1: это
0: вот...
1: Это мыльница. То есть,
0: но как бы дело в том, что эти вот... очень многие женщины любят, например, мужчин со шрамами. Вот как бы BMW 600...
1: Там...
0: Вот
1: шрам это...
0: 600-й Мерседес — это шрам на лице
1: автолюбителя. Шрам — это Порше. Да. 600-й Мерседес — это разъевшиеся... Вот гончая, то есть, например, собака была гончая, ее раскормили, она ходит пузом. Раз, да. То есть, да.
0: А что думает вот на эту тему Тамара Валерьевна? Потому что, как бы, женщина может сказать об автомобиле гораздо больше, чем мужчина.
2: Вы знаете, я могу вам объяснить, почему старые тоталитарные режимы всегда придерживались именно грубых, раздражающих форм. Понимаете, красивая машина, красивый антураж, красивый дом, он успокаивает человека и примиряет себя. Ну, примиряет человека с его существованием. А спокойные люди, они практически неуправляемы. Вы, конечно, можете не согласиться сейчас с этим, но спокойные люди, они чувствуют себя уверенно, они могут как-то протестовать. Труднее зомбировать. Чтобы зомбировать человека, он должен находиться в напряженном состоянии. Зилу вы сами уже заметили, не зная вообще такой психологической подоплеки этого всего, вы сами заметили, что он раздражает своими формами. Есть даже такой эффект, что, допустим, если лектор приходит читать лекцию куда-то, то он не должен говорить красиво, он не должен хорошо выглядеть, он должен раздражать студентов. Раздражать чем-то, своим хамством, своим внешним видом. И только тогда они будут его слушать.
0: У нас даже, я прошу прощения, вот когда я учился в медицинском институте, человек, который, в общем, преподавал чисто физиологию тела, он раздражал своим запахом. Совершенно серьезно, он специально как бы вот источал такие запахи, что, в общем-то, воле-поневоле приходилось прислушиваться к информации.
1: Я очень рад, что мы так вот совершенно случайно, спонтанно все-таки перешли к разговору о прекрасном именно. И хотел бы продолжить эту тему. Вот сейчас очень модно использовать такое старое, застарелое понятие «кич». То есть кич — это нечто, что-то как бы гиперкрасивое, слишком красивое. Говорит, Вася, сделай мне красиво. И Вася берет вот пожелтее, покраснее, покрупнее и делает красиво. Но в то же время меня, вот я, когда ехал сюда, я задумался, вот что такое кич и где кончается кич и начинается прекрасно или наоборот. И вот что я вспомнил. Вот, например, картинка, на которой нарисована женщина в купальнике. С утрированными формами, такой крутой изгиб бедра, развитая грудь.
0: Золотистый локон.
1: Очень хорошо.
0: Очки, как правило, темные одевают еще.
1: Или разлет бровей, там все вот есть.
0: Да,
1: тонкая лодыжка, да. Вот это как бы сразу все эстеты сейчас раз с коек, скинутся одеяло, бац, на пол, телефон в сторону. Это кич. Тоже берем бесспорные образцы прекрасного. Это Рубенс, да, вот так все. Там нарисовано тщательно, очень цветовая гамма, все подобрано. разъевшиеся... Совершенно женщин, не следящие за собой.
0: Кстати, прошу прощения, что я перебиваю. Вот были просмотрены учеными через, в общем-то, какие-то увеличительные приборы.
1: Рак молочной железы в одной, кстати, обнаружен.
0: Да, да, это во-первых, совершенно четко. А во-вторых, Рубинс даже вырисовал волосики, которые не видно вот так. То есть вот ведь на человеческом теле, если смотреть на него, тоже не всегда видны волосики. Там нужно очень присматриваться. Вот там он это нарисовал. То есть их даже не ощущаешь простым глазом, но он считал, что это ближе к физиологии, и, соответственно, эти люди как бы оживают.
1: Конечно, конечно. Да. Вот. И меня интересует, вот если забыть про Маху обнаженную, то все остальные модели вот таких ретро-ню, скажем так, они не попадают под понятие красивого для простого обывателя. То ли это некое воинствующее эстетство, стремление элиты отодвинуть свое искусство от искусство масс, то ли это просто какие-то скрытые подводные камни восприятия. Вот мне очень интересно у Татьяны спросить, как она на это счет думает.
2: Вы знаете, я... простите, Юр, Юра, мы с вами знакомы уже очень давно, вот, и я, конечно, понимаю, что, вероятно, у вас сейчас новый роман.
1: Ваша фигура называется скорее китчевой, то есть все на месте. Тут...
0: Я, к сожалению, не вижу под этим балахончиком, но думаю, ну, вообще что, да. Простите. Нет.
2: Значит, ее зовут Татьяна, все понятно.
0: В смысле, вот. Кого?
2: Юра, ошибочно назвал.
0: А, простите, да, да.
2: Вот, Юра, так о Рубинсе. Вы знаете, все объясняется физиологическими причинами. Вот. Исключительно физиологическими причинами. Сами понимаете, голодное время, холод. Чтобы не было холода, надо топить. Топить не всегда удается. И поэтому, естественно, как идеал красоты для людей того времени. Это женщина-грелка, которая...
1: да?
2: Да, женщина-грелка. Женщина, которую не надо кормить долго. А ведь даже у самых состоятельных людей, особенно художники, не относились к состоятельным людям. В общем, были большие проблемы
0: с кормом.
2: С едой, да. Со всем. И, в общем-то, вот, собственно, вот и все причины. Сейчас, когда, как сказал уже перед этим Юра, продовольственная корзина стоит у каждого под дверью, в ней лежат бананы и пиво, то можно позволить себе изменить нормы красоты. И сейчас, значит, в ходу женщина как бы таких субтильных форм. Хотя, в общем-то, бывают иногда какие-то всплески в связи с голоданиями, допустим, в странах третьего мира. Иногда бывают всплески именно возвращения красоты женщин крупных форм.
0: Ну,
2: допустим, как вы знаете, да, 2 года назад активисты боролись с Барби.
0: Да, это как известно.
2: Женщины, да. Это было связано исключительно, кстати, с голодом в Африке тогда, помните.
0: Ну что же, я предлагаю сделать небольшой совершенно перерыв, и после этого мы вернемся к разговору с Юрием Романовичем Сук и Тамарой Валерьевной Покатуевой.

0: Так вот, несколько слов после полуночи о прекрасном. Прекрасное окружает нас с самого детства. С прекрасным пейзажем за окном мы рождаемся. Не будем про то, чем все кончается. И прекрасная всю жизнь, за редкими исключениями, идет с нами по этой жизни. Давайте же задумаемся о том, что такое прекрасное. Вот для меня всегда было загадкой, если вспомнить тот же кич, что такое роза, например, алая роза. Это она попадает под все определения кича. В ней есть изящный, совсем изящный стебель, в ней есть шипы роковые, в ней есть очень насыщенный рисунок и такая вот романтическая форма. И в то же время только законченный идиот назовет розу кичем. Роза – это прелестное создание природы. Стоит эту розу воспроизвести яркими красками, как, опять-таки, все эстеты скинутся, уронив табуретки, и скажут, что это кич.
1: То же самое, я прошу прощения, как бы, может быть, более такой близкий пример, это как бы любители таких умных фильмов, типа, которые снимает старик Феллини, и же с ним, они совершенно бесятся, когда по телевизору идет, я не помню, какой-то сериал, где какая-то мексиканская рожа такая постоянно ходит вроде дома, и всегда у ней в волосах вплетена дебильная совершенно роза. Действительно, выглядит очень по-дебильному, очень как-то даже болезненно. То есть очевидно, что человек с нормальной психикой не будет ходить дома с розочкой в волосах.
0: В то же время та же роза в тунике какой-нибудь наложница в хорошем фильме, она будет восприниматься совершенно органично.
1: А вы знаете, я просто сейчас подумал, что вполне возможно, что очень серьезное влияние вот на восприятие, так сказать, китча, ну, так назовем это уж явление, и, в общем-то, зависит от национальности. Вот давайте вспомним, скажем, дембельские альбомы там людей, так сказать, ну, азербайджанцев и аналогичных им. То есть ведь не исключено, что, конечно, смотрится это очень дико. Вот у меня целая коллекция дома. Мне присылают до сих пор. Если у вас, кстати, есть, вы тоже присылаете. Но ведь мы-то понимаем с вами, что это смотрится как золотые зубы, простите, или там некрасивые пиджаки. Но мы-то не знаем, как они это воспринимают. Может быть, для них это то же самое, что для эстетов там фильмов Феллини, к примеру, понимаете, в чем дело? То есть, мне кажется, что само понятие китча, оно очень относительно с точки зрения национального вопроса.
2: Вы знаете, я вам могу объяснить, что касается роз. Дело в том, что мужчины с незапамятных времен несут розовую повинность. Вот. Они обязаны дарить женщинам розы. И если сейчас как бы это выродилось не в обязанность, а как бы в некий ритуал, то раньше это была именно повинность. Мужчины должны были дарить женщинам именно розы, как культовые цветы, свидетельство, раньше как бы женщина ассоциировалась с розой, красота, шипы, вот все, что, о чем говорить. Вот. И вы знаете, сколько вообще веков мужчины кололи себе руки об эти шипы, они ходили, они знали, что чтобы доставить там, чтобы подойти к женщине или там как-то выразить ей знак своего внимания, они обязаны принести ей букеты, охапки роз. И ваш взгляд на розы, он, естественно, заложен уже в вашем подсознании. Вы не любите розы, потому что ваши прапрапрапрапрадедушки были обязаны...
1: То есть это генетическая память уже, другими словами.
2: Генетическая память, да.
1: А простите.
2: И более того, вы могли бы обратить внимание, насколько силен в вас вот этот розовый комплекс. Потому что, казалось бы, при таком разнообразии цветов, которые сейчас есть, что вы дарите женщине?
1: Тюльпанчик.
0: Только розы.
1: А простите, я вот...
0: Мне кажется, что вот я...
2: Более того, старайтесь выбрать розы как можно более приближенно к красному цвету.
0: Я вот только что понял, может быть, подоплеку такого увлечения, что схватившись за розу, очень часто на пальце появляется капелька крови, что отсылает сразу сознание мужчины к желанной дефлорации. То есть в этом есть что-то вот такое вот... Именно цветок, шип, кровь, нечто милое создание, сознание мужчины такое, вот затаенно-сексуальное в этом что-то есть.
1: Ну, вполне возможно, но я хотел еще сказать несколько о другом, вот, может быть, опровергнуть вот ваше, Тамара Валерьевна, как бы мнение, или, ну, если это мнение, вот о, так сказать, генетической памяти мужчин. На самом деле, я считаю, что большинство мужчин просто так называемые цветочные вегетарианцы. Я поясню, вот есть люди, которые не едят мясо ни в коем случае. Вот срезанные цветы — это те же мертвые тела. То есть дарить женщине мертвую тушку, то есть, ну, все равно, что я вам принесу, например, не живого котенка, а уже зарубленного, дохлого, и скажу: возьмите, пожалуйста, уважаемая Тамара. Вот так же, в общем-то, видимо, и с цветами. Одно дело там подарить женщине там в горшке растение, которое живет, другое дело срезанное, понимаете? И, конечно, совсем уже непонятно, это бумажные цветы. Это, в общем-то, мне кажется, апофеоз, то, к чему в конечном итоге все это и придет. То есть постепенно перестанут дарить, говорят, живые цветы, конечно, они не живые уже, а затем будут дарить только бумажные.
0: Умирающим мы дарим,
1: да, умирающих, да. Котят спорным пузом.
2: Вы знаете, вы можете, раз я слышала в своей жизни очень много разных
1: отмазок
2: от выполнения этой повинности. Вы сами понимаете, что в любом обществе есть законопослушные граждане, а есть те, кто стремится как-то, как те, кто стремится занять какое-то альтернативное, собственно, положение. И то же самое с розовой повинностью. Вы знаете, что вы должны ее нести, эту розовую повинность, но при этом ваша форма протеста выражается в том, что вы не просто не дарите цветы, а стараетесь подвести под это какую-то базу, что цветы, дескать, мертвые, или же там цветы
1: Нет, простите, вот, например, я физически ощущаю, вот если я там дарю какой-нибудь даме, скажем, цветы, да, то я физически ощущаю их умирание и завидание. Действительно, не отмазка, это так оно и есть. И, понимаете, когда они стоят в этой вазе, то они волей-поневолей говорят: смотри на нас. Поэтому, например, когда ты выходишь из комнаты, оставляешь их одни там стоять, это практически преступление против этих цветов, потому что
0: они... Женщины злорадно потом говорят: твои цветы простояли 8 дней, они промучились.
1: Это все равно, что человека
0: дней,
1: на кол, да, посадить,
0: на медленный
1: огонь. То есть
0: огонь,
1: это ни в коем разе. Я, например, искренне так считаю, может быть, я не прав.
0: Я хочу сказать, насколько вот эта вот субкультура, вот эта поп-культура, насколько она все удешевляет. То есть, например, возьмем шампанское, да, это элитный, это хороший, красивый, сделанный напиток. То есть никто не будет спорить, если не взять Supremate, там всякое это фуфло из дрожжей, что шампанское — напиток изысканный, прекрасный, да? Но вот берется шампанское, упаковывается в какое-то бутылище такое. Обязательно сверху что покрасивше? Фольги навертеть, целлофанчику, да? То есть бутылка черная, этикетка черная с золотом, да? То есть уже испоганили фактически. Сделали из хорошего напитка, сделали одно красиво. Поэтому вот я сколько раз наблюдал, у меня есть знакомые художники, дизайнеры, просто люди с развитым вкусом. Они идут к женщине в гости. И что вот эти люди с хорошим вкусом? Они хватают вот это елочное шампанское. Огромную
1: Лопушка
0: зеленоватую
1: такая, да,
0: бутыль с вот это с полкило фольги.
1: Я бы даже сказал, что это какой-то вообще хуже фалоса.
0: Да вот в том-то весь ужас, что это даже не фалос, это просто какая-то вот...
1: Нет, я имею в виду, вы, наверное, не то подумали, простите, я имею в виду, вот сейчас свечки такие делают.
0: Вообще, вот, кстати, концепция фалоса, облепленного фольгой, это отдельная тема для... Вот. И берется вот эта бутылка елочная, берется охапка цветов, вся в розовых ленточках, с белыми краешками.
1: И еще вот в таком, знаете, в пакетике, как лопата.
0: С отражением, да.
1: Да, да, да.
0: И вот мужик с выкоченными глазами, он все, он четко...
1: Весь вспотевший, потому что залился еще духами в падзике, чтобы не воняло от него.
0: И самое ужасное, что нормальные женщины в другой обстановке, там, с хорошим вкусом, у них сразу глупеет лицо, они счастливы, то есть... Один,
1: все равно кого-то наркотик ей вкололи.
0: Один убийца прекрасного вот это дело проинициализировал, заплатив за это деньги, купив, спровоцировав еще один цикл купли-продажи, то есть, значит, производство идет эскалации, получается, да, воспроизводства, да, этого, да, китча. Да. Схватил это себе подмышку, прилетел к даме, которая может быть нормальным, развитым человеком, но она увидела.
1: И все, да.
0: У нее сработал рефлекс. Она не видит, что за фуфло ей вообще.
1: А представьте себе вот другую сторону. Вот, да, вот, например, человек, идя к даме на день рождения или еще куда-то, купил ей вот с хорошими, с искренними намерениями, скажем, упаковку пельменей.
3: И так она его выгонит.
0: Вырезку даже.
1: Или вырезку красивую, морозную вырезку. Это действительно полезный предмет, чем веник какой-то и фаллическую, простите, бутылку из зеленого стекла мерзкую. Вот. И так она же выгонит, она же оскорбится, скажет.
2: А вы пробовали?
1: Ну, конечно.
2: Конечно, не выгонит.
1: Мы вот тут на радиостанции всем женщинам новостной регулярно дарим пельмени, вырезки. Ну, как бы были эксцессы, но сейчас это вроде уже в норме. И все понимают, что это и есть... Раньше что приносил в подарок вот мужчина-добытчик в пещеру к своей самке? Что он приносил? Убитого буйвола. Если и были робкие попытки украшения, то, ну, в крайнем случае это...
0: Ноздрю цветочек.
1: Да, как, да.
2: Вы знаете, на самом деле я хочу вам сказать такую вещь, что гораздо более естественно, приходя в гости к женщине, приносить ей еду. И наши психологи провели исследование и выяснили, что отношения, начатые с еды и продолжающиеся именно подарками в виде еды, они наиболее гармоничны. Потому что вот эти бутылки шампанского и эти китчевые букеты, они заранее настраивают женщину на то, что она должна себя вести неадекватно по отношению к мужчине. Она начинает ломать. Вы заметили, чем обычно кончается? Почему вы говорите с такой досадой о шампанском, о цветах? Потому что обычно эти вечеринки, на которые вы прибегали с букетом, думая за это получить какой-нибудь приз там, в виде внимания, там, любви... Они обычно заканчивались неудачей, потому что женщина начинала вести себя неестественно.
1: То есть ей ломали психику целиком.
2: Да, цветы в подарок, она начинала думать, что он принес мне цветы, я должна быть вести себя как можно скромнее, я женщина,
1: как я в кино видела, опять же.
2: Да, как я в кино видела, заслуживающая внимание. И дело обычно кончается тем, что вы уже в 2 часа ночи сидите около этой женщины и думаете, ну я же принес шампанское, кажется, сделал все, что я должен был сделать, почему она мне не дает?
1: И телевизор смотрит.
2: А женщина думает, он принес мне цветы, он выразил свое какое-то уважение ко мне, сделал меня прекрасной дамой, почему я должна ему давать?
1: Я уже картинка с карты, можно сказать, с новой колоды.
2: Не должна его разочаровывать?
1: Да.
2: И частенько заканчивается тем, что вы слетаете с лестницы вслед, вам летит ваш букет.
1: И все вот эти бутылки.
2: Бутылки обычно оставляют.
1: А скажите, вот...
0: Сразу видится альтернативная картина, должен быть мужчина в начищенных ботинках, так, без галстука, с расстегнутой рубашечкой свежей, и такой кулек килограмм на 7.
1: Мешка, там.
0: Так, Инесса, сваргань тут что-нибудь из этого.
2: Нет, да, вы знаете, после нескольких мы решаем проблемы наших пациентов, которые сами иногда бывают обескуражены своим поведением. Говорят, я же его люблю, я не понимаю, зачем я стукнула его этим букетом. Проведя несколько психологических бесед, мы объясняем, что надо вести себя естественно. Тогда не будет никакого разочарования. И вот очень многие наши пациентки честно говорят мужчине, с чем он должен приходить.
0: Они говорят, допустим, приходи ко мне,
2: у нас вылечившаяся женщина есть, которая просто объявила своим мужчинам о том, что если вы хотите от меня что-то добиться, если вы хотите выразить ко мне какое-то отношение, приходите ко мне с ведром мороженого.
1: Да.
0: Тамара, объясните мне тогда просто как мужчине. Вот приходя ко многим женщинам, к замечательным женщинам, вот единственное, что вот хочется сказать, да, что просится на язык, что вертится на нем, дура, я хочу тебя.
1: Хороший подарок, кстати. Вот же сама эта фраза, это тоже подарок, это искренность. То есть вы подарили своей даме искренность, а искренности сейчас меньше.
0: У женщин же есть такая фраза крылатая, ты же мужчина, сделай что-нибудь.
1: Она точно
0: такая же честная, такая же открытая. Ну и что вот наша фраза звучит более как менее традиционно. Но ведь вы же сознаетесь, что вы подойди к среднестатистической женщине, неизвестно, чем это.
2: Скорее всего, кончится пощечина, Юра.
0: Ну, опять же,
1: потому что устой общественный,
2: да,
1: только из-за этого.
2: К сожалению,
1: этого,
2: да, вы знаете, такая необразованность, вообще такая глупость.
0: Половое просвещение хромает.
2: Очень
0: нам
2: хромает.
0: А, кстати, вот посмотрите вот, на...
2: Я хотела бы вернуться, на самом деле, вот мы начали говорить о половом просвещении. Вы знаете, я не знаю, как вот здесь, а в Польше мы очень часто сталкивались с проблемой... именно прокол про украшения на теле, проколов тела. Вы знаете, мы выяснили, что это наносит жуткий урон сексуальности женщины. Жуткий. Я не говорю о прямом вреде, потому что у нас было несколько просто историй дефлорации, произошедших во время прокалывания половых губ.
1: Да,
2: девочка приходила,
1: модно, да.
2: Да, девочка приходила проколоть половые губы, и в результате каких-то неумелых действий врача она оказалась...
1: Ну, то ли соскакивала, вот это
2: да,
1: часто
2: да,
1: происходило.
2: Вот. Это ладно, это на самом деле случаи достаточно редкие, хотя, в общем-то, уже даже на основании одного этого случая надо было бы прекратить.
1: Все эти эксперименты, да.
2: Но, вы знаете, мы выяснили, что иногда украшение тела становится причиной женской холодности, а этого допустить нельзя.
1: А чем это объясняется? Может, нарушение каких-то подсознательных эрогенных зон?
2: Нет, я вам объясню, в чем дело. Дело в том, что на украшение тела идут исключительно драгоценные металлы, потому что украшать тело железными вещами, это значит получить заражение, сепсис и все такое.
1: Да.
2: Вот. Более того, очень многие девушки увлекаются драгоценными камнями, и поэтому возникает такая проблема. Вот к нам пришел муж, который жаловался на холодность своей жены. Он был, он недавно женился, он был молодожен, а его юная жена очень не испытывала, очень вообще прохладно относилась к сексуальным отношениям.

0: с внушением, чтобы снять вот этот барьер.
1: А удалось? Вот мне просто интересно.
0: Да. Удалось, но это было очень тяжело.
2: Вот я сразу вспомнил, услышав про сексуальную сферу, что вообще я не представляю, о чем думают дизайнеры презервативов. То есть вот известно, что секс — это очень тонкая и неоднозначная сфера жизнедеятельности человека. Например, известно, что улыбка и смех – это 100% полезные действия для человека. Там расслабляются мышцы лица, тонизируются, все там, жизнь удлиняется. Но в то же время секс – это, пожалуй, единственная сфера деятельности, где смех недопустим.
1: А польза такая же. Еще, кстати, третий фрагмент, это вот если пятки почесывать, тоже раньше это применялось, тоже такая же, такое же расслабление и разгрузка.
2: Не суйте все в одну корзину, ни в коем случае там никакой пользы.
1: В смысле, в сексе?
2: В смехе во время секса.
1: А, конечно, нет, это само собой.
2: Состояние людей во время секса, оно настолько и так уже двусмысленно, и как-то вот так... даже не знаю, как это обозначить словами, что смех, он разрушает вот то единение, ту хрупкую связь, которая возникает между особями в период спаривания. Вот. И глядя на дизайн презервативов, это хуже, чем рассмеяться вообще вот в самый ответственный момент.
1: Это же действительно глупая штука, я с вами согласен.
2: Можно. Единственный тут Баковский завод резиновых изделий, он же делает в форме бегемотиков там. Это вот какие-то есть минимальные, видимо, это энтузиасты, это какие-то люди с нестандартным взглядом на жизнь.
1: Или молодые совсем сотрудники, вот которые еще не, так сказать, не опустошили
2: свою
1: энергию.
2: Я думаю, что они даже, да, вот они даже не находят, скорее всего, внимания со стороны начальства.
1: Да, конечно.
2: А так
1: конечно.
2: Вот такие вот какие-то резины.
1: Ну, понятно, даже о чем вы хотите сказать.
2: Ужасно,
1: действительно,
2: то есть...
1: действительно. Это, ну, тут, понимаете, я, может быть, конечно, так сказать, это очень не даст вам целиком какой-то радости, но, тем не менее, когда я тоже думаю об этом, это печально, я сразу начинаю, чтобы как-то утешиться, вспоминать те первые презервативы, вот еще посыпанные тальком, по-моему, по 2 копейки стоили.
2: 4 копейки.
1: Или 4, да. Ну, то есть, и мне становится немножко легче, вы знаете, честно вам я хочу сказать. Вот больше утешений пока я не вижу.
0: Вы знаете, это действительно не особенно как бы интересное изделие, но при этом у них тоже есть, в них тоже есть определенный смысл, потому что некоторые женщины, у некоторых женщин есть такая как бы психологическая боязнь фаллоса как такового. Они боятся на него смотреть, они боятся его видеть, они его просто боятся. У них начинается спазмирование влагалища, и они не пускают. А презервативы с рожицами, с бегемотиками, с дракончиками, с цветочками, они отвлекают внимание женщины, она уже не отождествляет вот этот предмет с фаллосом, расслабляется, и возможен половой контакт.
1: А тогда почему же меньшинство все-таки таких художественных, высокохудожественных, я бы сказал, поделок в этой области, нежели вот обычных вот этих уродов? В принципе, я не думаю, что так сложно наладить технологично. Но вообще, с другой стороны, что это я к вам прицепился, это нужно к изготовителю, в общем-то, к изготовителю. Но я бы хотел еще затронуть одну тему о красивых чувствах. Ведь не обязательно предмет должен быть красивым. Да, вот я знаю, по многим книгам изучал труды, что, в общем-то, чувство оргазма – это очень красивое чувство с точки зрения всех философов, всех времен и народов. То есть оргазм – это красивое чувство, так говорят все они. И совершенно недавно, относительно недавно по телевидению прошел фильм, который назывался «Все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить». И там был фрагмент о как бы сумасшедшем профессоре, которого был слуга, который испытывал в течение 12 часов оргазм. Вот. Но он такой как придурковатый, и вроде бы это вымышленная история. На самом деле немножко печально мы перейду. Ставились такие эксперименты в концентрационном лагерях, раздражались зоны как бы вечного оргазма. И самые разные были результаты. Ну, тем не менее, разделены на две как бы категории. Первая — это пациент умирал, просто не выдерживал такой эмоциональной нагрузки. А второе, что человек оставался очень счастливым навсегда. То есть, ну, не то, что, как бы сказать, идиотом, он был адекватен событиям, но он был успокоенный. Ну, как, скажем, если сейчас

0: Калуге вывести какого-нибудь человека в Лондон, хорошо его покормить недели две, то он еще дня три даже в Калуге будет отрешенным. Вот типа такое состояние. Вот, как вы вообще считаете вот, вечный оргазм, если его можно будет достичь какими-то медикаментозными средствами? Будут ли пользоваться эти средства спросом?
1: Безусловно, как и любой наркотик. Безусловно, конечно.
2: А вот когда у меня ребенок спросил у моей жены, прочитав в Спиди-Инфо слово «оргазм», что такое оргазм, она задумалась и придумала вот такое определение. Что вот, знаешь, когда у тебя долго-долго-долго свербит в носу, тебе страшно хочется чихнуть, и, наконец, у тебя получился, ты чихнул. Вот это и есть фактический оргазм.
0: Вы знаете, хочу с вами поделиться. Совершенно удивительно, но как бы практически, это так нескромно будет, но все мои знакомые женского рода, то есть женщины, они все описывали женский оргазм именно так. Вот я, как мужчина, не стал бы это описывать чихом. По-моему, у нас с вами, Роман, еще в хорошем смысле все это происходит несколько по-другому.
2: Как еще быстрее?

0: Я напоминаю, что в гостях у нашей программы главный консультант научно-исследовательского института матери и отца, активист международного движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие» Юрий Романович Сук и заместитель главного редактора по работе с письмами эротического журнала «Вздохи», который выходит в Польше и Чехии на русском языке, Тамара Валерьевна Покатуева. Речь у нас идет о красивом. И я хотел, с вашего позволения, немножечко затронуть тему человеческих движений. Ну, здесь все подразумевается. И как человек ходит, его походка, как человек спит, да, как человек танцует. Вот, к примеру, я знаю совершенно полярные мнения о такой певице, как Кейт Буш. Вот ее балетное шоу кого-то ввергает вообще в какие-то эротические, с позволения сказать, грезы. Вот я отношусь к категории других людей, я не могу это наблюдать. Так же, как балет вот одного из наших с вами соотечественников, имя его не буду наблюдать. На мой взгляд, это очень некрасивое движение, но тем не менее народ на это ломится. Прям толпами. Вот в связи с этим, с таким разделением вкусов на определенные явления, не рождаются ли у вас опасения, что эти два лагеря постепенно начнут враждовать? Ведь искусство, оно делит людей сильнее границы. Это может быть и война гражданская постепенно начаться между, скажем так, эстетами или псевдоэстетами, или если их поменять местами, то ничего все равно не изменится.
1: Мне кажется, что сторонники разбивания яйца с тупой и с острой стороны, в данном случае их, как бы, это, может быть, к счастью, может быть, к несчастью, это именно те группы людей, у которых весь пар всегда будет уходить в свисток. Потому что человек, которому есть чем занять свои руки, кроме вот этой психологической мастурбации, он или человек с активной жизненной позицией, он пойдет и разобьет изделие того, кто ему не нравится.
0: Вот, а тут и начнется, тот ведь будет защищать изделие, понимаете?
1: Очень мало людей с активной жизненной позицией, просто, а остальные люди, они начнут просто сотрясать воздух, соответственно, и тем этой антирекламой лишь провоцировать вот это словоблудие, понимаете? Почему? То есть очень мало людей, способных на поступок. То есть вот сделать какую-нибудь 8-метровую скульптуру Маркса, например, с бородой, с прической, с плащом. Вот вглядитесь в монументальность плащей вот этих великих революционеров.
0: Каковы там полы?
1: Это да, то есть да. Это фактически никакие ни прет-а-порта, ни от кутюр, они не достигли таких высот в линиях вот этой верхней одежды, как давным-давно скульпторы, которые изображали основоположников марксизма-ленинизма. Если мы посмотрим, вот линии плеча, справедливый заметитель пола, лацкана, то есть это монументально, это сделано мужчиной со своим взглядом на жизнь, со своей жизненной позицией.
0: Простите, что я так немножко перебиваю вас, но тем не менее мне сейчас пришла в голову мысль, то есть если это произведение искусства, то получается, как вот эти были, значит, базедовые события, тут всякие, там, одни бежали защищать белое здание, другие что-то, и потом все это же порушили, то есть получается, что это как бы уничтожение памятников искусства практически.
1: Это даже не то, что искусство, это вот плебс, то есть люди толпы, они же не могут жить, понимая, что кто-то способен на поступок, кто-то способен на какое-то законченное действие, да? Вот некие люди создали скульптуру Дзержинского, которая вот величественно, монументально, она совершенно уже стоит сбоку и в другой стороне от личности Дзержинского.
0: Да он, я думаю, сам бы не узнал себя в этой скульптуре, конечно.
1: Вполне возможно, да, понимаете? А люди, наблюдая вот такое вот совершенное изделие, совершенное, то есть там вот линия талии, там обрез фигуры, там все на месте, понимаете? Это... И глядя глазами ущербной личности на такое законченное, совершенное в своем роде изделие, то, конечно, в каждом просыпается недоделанная герострат, они тут же берут отвертки, дрели, там, начинаю, что чего может.
0: Да, всякие приделывают штуки или отрезать.
1: Ломать. Но к счастью, для этого нужно каким-то очень сильным импульсом инициализировать слишком большое количество людей, потому что великое и прекрасное разрушить непросто. Нужно кран найти, там, перекрыть движение. А когда это хаотическое, такое, как броуновское движение, каждый в свою сторону тащит, то вот те мрачные картины, на которые вы намекали, они, скорее всего, невозможны.
0: А, да, да.
1: Потому что если взять, например, опять вспомнить о женщинах, я не могу просто ночью не думать о женщинах, то вы представьте, сколько вот эмоциональной и физической энергии в каждой домохозяйке, которая с красным лицом, кто со скалкой, кто со сковородкой, кто просто руки в боки. Я, кстати, ужасно боюсь женщин, которые делают руки в боки, они кулаки надламывают назад вот так вот, руки и локти у них вперед. Если вот для мужчины руки в боки, это может быть и поза задумчивости.
0: Вальяжная такая,
1: да. То у женщины все вперед так. Раз.
0: Кстати, вот Ленин еще в своих дневниках писал, что очень часто так Надежда Константиновна Крупская делала, как ни странно. И была одна из причин вот семейных ссор.
1: Только постоянно. То, что вектор вот этого бешенства каждой отдельно взятой домохозяйки, он совершенно спонтанно направлен, их результирующий равна нулю. Потому что нет такой силы, которая вот эти существа может направить в одну сторону. Потому что это нужно, чтобы у каждой ее запел в одно и то же время, в одном и том же месте. Чтобы они пошли, вот, чтобы они решили двигаться в одном направлении и делать одни и те же вещи.
0: Ну, простите, а вот не является, скажем так, уже известное движение феминисток, на ваш взгляд, вот, так сказать, попыткой как раз объединить всех домохозяек на каком-то таком...
1: Ну, кстати, вот выяснилось, что движение феминисток развито больше всего именно там, где трансверсисты не находят хирургической поддержки своим воззрением и воззрением. Где хирургическая смена пола затруднена, там появляется движение феминисток, мазохисток, все вот это просто.
2: Мне кажется, вы путаете два понятия. Мазохизм на самом деле это исключительно, как бы сказать, исключительно проявление женственности. Ну, женщина-мазохистка это исключительно проявление женственности. Феминизм напротив. Хотя, в общем-то, можно, конечно, там долго философствовать и говорить о том, что мазохизм сродни феминизму, феминизм сродни мазохизму. Если долго копаться, то связь можно найти, как и между любыми явлениями. Я хотела бы вернуться вот к позе, которую вы так... в позе локти вперед, которую вы совершенно неверно трактуете. Это точно так же, как совершенно неверно трактуют мужчин во всем мире. Поза руки в боки, локти вперед – это одна из самых сексуальных поз женщин, доступных женщин. Вы сами обратите внимание. Вот сейчас я поставлю локти в бок, направлю вперед. Что при этом происходит? Видите?
0: Ой.
2: Видите?
0: Ой.
2: Правильно. Поднимается, вытягивает, поднимается грудь, она становится пышнее и больше. И Ленин конфликтовал с Надеждой Константиновной Крупской не из-за того, что она стояла, уперев руки-боки вперед, а просто в силу, это известный факт, ее сексуальной удовлетворенности. Наш великий вождь был не самым сильным мужчиной, собственно, так же, как и Гитлер, точно так же, как и любой тиран, который сублимирует всю свою сексуальную энергию в власть.
1: Вполне возможно,
2: над народами.
1: Инесса Арманд не согласилась бы с этим тезисом, но так как мы не имеем достаточно достоверных... Вот меня заинтересовало...
2: Инесса Арманд была фригит.
0: Потому что она же пляски...
1: Ей досталось.
0: Делала и пляски, они как бы плящущие люди, они вообще
2: фригидные. Она была фригидная, у нее было очень много детей, а большое количество детей свидетельствует на самом деле о фригидности женщин.
0: Ну, то есть тут говорится так, что это тираж уже. Если женщина пошла в тираж, то практически это уже как бы становится ксерокопированным аппаратом. А откуда у ксерокопированного аппарата какая-то сексуальная энергия или там? Ясное дело, что он фригидный, как-то ручка дверная.
1: Вот мне, вот Тамара, я бы хотел...
2: Да там даже скорее скорее, на самом деле, обратная причина. Потому что женщина, способная испытывать оргазм с раннего возраста, она очень ценит это состояние. Она понимает, что секс – это именно он, может быть, сам по себе самооценен. А женщина, не испытывающая оргазм, она соглашается как бы на секс с тем, чтобы завести детей. То есть это уже...
0: Да, выполнить обычную функцию организма. Организма.
1: Как же вы вот легко перечеркнули чувство привязанности, чувство теплоты, чувство сопереживания милому, радости смотреть в его счастливые глаза, ощущать дрожь в его теле, чувствовать нежность и тепло его рук. Как вот вы огульно, оголтело умудряетесь просто вот закрыть глаза на все, чем живут 70-78% наших женщин. Как вот...
0: Так нет, простите, вы не правы.
1: Нельзя все сводить
0: Юрий
1: к одной
0: Романович,
1: из вот этой приятной судороги.
0: Юрий Романович.
1: Нельзя устраивать из всего спектра чувств вот эту выжимку.
0: Юрий
1: понимаете?
0: Романович, есть... они живут не этим, они живут мечтами, как правило, об этом. Вот тут вы несколько не правы. Вот, а мечтой, понимаешь, сыт не будешь.
2: К тому же физиологические реакции, вы знаете, женщин устроены так, что она очень во многих случаях, чтобы испытать оргазм, она должна именно чувствовать привязанность, ласку, нежность. Иначе в противном случае, я говорю вам как раз о 70%, о 70-80%, мы не будем брать 20%, там разнообразные прочие, там есть кто-то там любит грубость, кто-то любит, допустим, напротив там, какую-то униженность, кто-то, как это вот ни странно, есть и такие женщины, вообще стараются достигать секса с минимальным прикосновением.
1: Это такие длинные-длинные есть ночнушки.
2: Да-да-да-да.
1: «Туалет одиночества», кто читал, там есть у Маркеса все это вот с вышитыми краями на отверстие.
2: Испытывают жуткие аллергические реакции на чужую кожу.
0: Да, я помню.
1: Вообще женский оргазм, это явно относится к прекрасному, потому что они так...
0: Ну как чихнул, мы же только что договорились, что как чихнула она, чего ж тут прекрасного?
1: Они так чудно поджимают вот пальчики ног и тут же их разжимают.
0: Юрий Романович, это вообще
1: это
0: на самом деле
1: актинии,
0: поджим пальчиков ног, это не столь распространенное явление, как
1: это 100%.
0: Уже... Нет, вы несколько путаете. Есть еще понятие пальцевой расперды, которое уже давно присутствует, кстати, этот термин и в науке, мире, и в частности здесь. То есть вы заметьте, кстати, вот Тамара Валерьевна, вот я уверен, что вы, например, сейчас снимете сапог, то вы сможете сделать пальцевую расперду, вот пальцы веером на ноге. Вы, кстати, Юрий Романович, и я, мы с вами, нет. Вот, вот Васек тоже не сможет. Он пробовал, и мы все пробовали, никто не может. Женщины могут.
2: Да, безусловно, могут.
0: А чем это объясняется? Это что, физиологическое строение? Ступня-то она одинакова, ну, то есть у мужчины только побольше. Почему?
2: Вы знаете, у женщины, на самом деле, я думаю, просто более как бы развит хватательный рефлекс, и мужчины, понимаете, они как бы с самого, как, ну, очень с давних времен они, в общем, ходили, и ступня у них, им вообще, в общем-то, не особенно нужны пальцы на ногах, они могли бы просто там... ходить.
0: Капуцы,
2: а женщина, а каждая домохозяйка, она целый день проводит, каждая домохозяйка еще в пещере, она проводила все время сидя на, даже не на камне.
1: Подобрать откатившийся фрукт.
2: Да, подобрать откатившийся фрукт.
0: Ногой, да?
2: Стукнуть ребенка.
1: Почесать ему за ухом, чтобы он не плакал.
2: Чтобы он не плакал, конечно.
1: Еще мне видится еще одна причина. Вот мужчина, он более свободен и развязен, ну, скажем честно, в своих жестах и поступках. И у мужчин есть такая манера, задумываясь, класть ногу на ногу и почесывать ступню. Это вызывает рефлекторное сжатие пальцев и скручивание. И где-то это вот от поколения к поколению закрепляется, что потом уже и захочешь пальцы растопырить, и уже не получается, конечно.
0: А вот скажите...
2: А у женщины, допустим, состояние интереса, состояние готовности, оно обычно связано с тем, что она даже может сложить руки на груди или зажаться, но пальцы ног у нее будут растопырены.
0: Да, совершенно
2: это
0: точно.
2: Это состояние готовности. Я готова схватить рукой и ногой все, что... потихонечку.
0: А вот скажите, вот, Юрий Романович, вы сейчас начали говорить о том, сколь красива женщина в оргазме. Ну, то есть, тут действительно, может быть, тут сложно не согласиться, но это с точки зрения человеческой особи, да. Вот, скажем, да и то не всей. Например, мне кажется, что с точки зрения какой-нибудь лесбиянки женский оргазм, получаемый от мужчины, отвратительный. С точки зрения лягушки или птицы, люди, занимающиеся половым актом, тоже представляют, если не смешно, это ужасное зрелище, понимаете?
2: Да, объективно говоря, просто безобразие. Конечно, конечно. Лицо покраснело, тело покрылось испариной.
0: Какие-то поры все раздулись, все льет оттуда.
2: Поры раздулись.
0: Пых
2: стоит. Лицо напряглось, дыхание прерывисто, физиологически все процессы в организме, сердце стучит, руки сжимаются. Ну, это же безобразие.
0: Вы знаете, кстати, мы, чтобы вот как бы эту картинку довести до мысли людей...
2: Некоторые слюни пускают.
0: Вот. Мы специально изобрели с помощью компьютерной техники. Мы берем и лица людей весьма известных. Это и рок-звезды, и политические деятели, и компьютерным монтажом делаем это лицо, каким оно является в момент оргазма, путем исследования мышцы. Знаете, вот выставка тут внизу прям проходит, никого не узнали. Даже самого и то не узнали. Хотя он везде постоянно. Говорит, кто это за бабушка? Ну, там по секрету сказали, кто это, и все удивились. То есть практически, хочу сказать, что человек в момент вот, оргазма, он не принадлежит уже себе. Вот в чем проблема, Юрий Романович.
1: Настоящий,
0: вот оно где.
1: Настоящий человек в момент оргазма, он принадлежит партнеру себе. Что вот
0: правильно.
1: Это, вот ваш этот эгоцентризм, он меня настораживает, Александр.
0: Ну, я постараюсь исправиться. А я предлагаю, если вы не против, нашим радиослушателям, звоните нам по телефону 203-19-22, и вы можете принять, так сказать, участие в обсуждении вот этой сегодняшней темы. Ну, а сейчас немножечко прервемся. Напоминаю вам, что в гостях у нас главный консультант НИИ матери и отца, активный деятель международного движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие» Юрий Романович Сук и заместитель главного редактора по работе с письмами эротического журнала «Вздохи», который выходит в Польше и Чехии на русском языке, а также владелец сети частных женских консультаций в городах Кракове и Прага Тамара Валерьевна Покатуева. И по телефону на 203-19-22 вы можете принять участие в обсуждении нашей сегодняшней темы. Напомню, что тема — это красота. Достаточно ли внятно я сказал, Юрий Романович, эту фразу?
1: Вполне, вполне. Мы ждем ваших звонков.
0: И первый звонок. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я вас случайно не сплю сегодня, слушала вас и решила немножко поучаствовать.
0: Давайте.
3: Значит, вот в отношении гомосексуалистов и лесбиянок, вот вы затрутили вопрос.
0: Было такое.
3: Мне кажется, что это вообще люди неполноценные. Это во-первых. А потом, мало того, что они ищут себе подобных, они просто пристают и развращают других, маленьких и взрослых, требуют, чтобы, так сказать, им отвечали, и все больше и больше в свой круг захватывает людей и портят людей. Мне кажется, это ужасное, в общем, положение в обществе. И с точки зрения христианской, и какой хотите, социалистической, и коммунистической морали, и демократической. То есть это страшно просто.
0: Понятно. Спасибо. Спасибо вам за ваше мнение.
3: Вы знаете, да. У меня... Я еще... Простите, я задержу вас. Угу. Мы ездили в Гагры, там прекрасно был пляж. Я ездила с дочкой и с зятем, и там разные пляжи. Это прекрасно было. Можно голенько было покупаться, и там все загорожено было. И зять ходил туда, мы с дочкой сюда. Так там невозможно было лежать мужчине. Эти гомосексуалисты приставали просто, ну, сил никаких нет. Что прямо он бедный там отбивался, и вообще потом перестал туда ходить.
0: А может, это просто были хулиганы?
3: Ну, какие хулиганы? Ну, что вы?
0: Понятно,
3: что
0: понятно.
3: Что же он дурак, ему 30 лет, он не разберется, кто и что.
0: Понятно, спасибо, спасибо.
3: Да, пожалуйста,
0: спасибо.
3: Это ужасно.
0: Действительно, Юрий, Юрий Романович, Тамара Валерьевна, тема достаточно серьезная. Я еще хочу сказать, что как бы сейчас обрушился огромный поток информации. Если верить этой информации, то, опять же, огромное количество тех людей, которые окружают нас, людей известных, в общем-то, достаточно и в мире искусства, понимаете ли, и в политике, оказывается, попросту говоря, вот именно представителями сексуальных меньшинств. Есть мнение определенное у определенной части населения, что это происходит, так сказать, под воздействием моды, просто модно быть педиком. Вот. Но как бы другая часть совершенно четко считает, что, ну не то, что считает, а поддалась такой сексуальной ориентации, так сказать, из-за генетического пинка, так я это называю. Ну, попутал там что-то где-то там, в общем, ну вот в имени выросла. А вот как бы все предрасположения к этому есть. То есть не могли бы вы все-таки как-то прокомментировать, как люди, так сказать, более сведущие?
1: Я думаю, что вы немножечко путаете понятие транссексуализма и гомосексуализма. То, что вы так своеобразно сформулировали в конце, это транссексуалы. Сейчас они успешно хирургически просто меняют пол. А в лечении...
0: Ну, я сказал в образном смысле, если... То есть в лечении, да, к противоположному полу.
1: Да, в лечении к собственному полу, это в моем понимании по разработкам нашего института, это скорее такой отскок отражения социальной ситуации в стране. То есть когда дозволено все, появляется мода на что-то, то... Например, известно, такой странный параллель, что при тоталитаризме очень... Не будем о печальном, не будем...
0: Да, как-то я уже почувствовал, что у кого будет продолжение. А вот чтобы вы могли, да, Тамара Валерьевна, как бы могли прокомментировать этот звонок. И вообще печальная вот история получилась с 32-летним зятем. И вообще, простите, я сейчас немножко еще, прежде чем вы скажете, хочу сказать, что в принципе существует масса средств для того, чтобы как-то отмазаться от приставаний голубых на нудистском пляже. Например, так называемые фальш-прыщи и фальш-сыпь, которые, в общем-то, теперь продается практически на любом уважающем себя курорте. То есть достаточно прилепить на задницу мужчине такие вещи, и вряд ли к нему уже кто-то подойдет. Он может чувствовать себя в относительном спокойствии. Но, в общем-то...
2: Нет, вы знаете, прыщи на самом деле на заднем месте не являются отмазкой, потому что для некоторых они напротив служат, делают задницу мужчин еще более привлекательной.
0: Это вообще извращение уже.
2: Ну, вы знаете, ну, где там одно, там и второе, это с одной стороны. С другой стороны, я не считаю гомосексуализм каким-либо извращением и не считаю, что этих людей нужно лечить. Единственное, что, конечно, я считаю, точно так же, как и с сексуальным преследованием противоположного пола, надо как бы... Это проблема совершенно такая же, абсолютно. То есть одно дело гомосексуализм как какое-то добровольное, допустим, предприятие этого, когда люди находят все партнеры, все бывает там по любви, как говорится, а другое дело сексуальное преследование. Но в данном случае я думаю, что таким образом мужчина, в общем, взрослый мужчина, который мог вполне спокойно объяснить пристающим к нему людям.
0: Ну, если проверяются, вот они идут и идут.
1: В конце концов, можно выставить перед две таблички, да, совершенно верно, что
2: я, допустим,
1: ни капли в рот, ни миллиметр в попу, например, игривую такую вот.
2: Нет, ну это как бы, ну, можно было серьезно.
0: Да, ну что же.
2: Вот, я думаю, что таким образом он просто... Так как он, может быть, не пользовался популярностью противоположного пола, я думаю, что таким образом он
0: при бабе было при детях.
2: Ну, таким образом набивал себе цену.
0: А скажите, а вот...
2: Жена его знает, допустим, знает, что он там может быть не особенно привлекательный для женщины.
0: А скажите, а как вы считаете, вот это такой вопрос очень хитрый, достаточно к Тамаре Валерьевне Покатуевой, поскольку она может проанализировать это. Вот мужчина, к которому пристают, скажем так, гомосексуалисты, да? Ну, где-то в общественном месте, вот там, или, например, ну, да где угодно это может случиться в наше бурное время. Чувствует ли себя он польщенным?
2: Вы знаете, я считаю, все тоже зависит от зажатости. Вот, пользуясь общественным транспортом, я отношусь с большой симпатией к людям, которые начинают гладить меня по ногам, пристраиваются там сзади. Я считаю, что это только свидетельствует о моей привлекательности и о том, что еще можно разобрать, что я женщина.
0: Ну, а хорошо. А вот, например, если сейчас, я, конечно, не могу там, может быть, чтобы не обидеть вас, но вот если сейчас Юрий Романович начнет вас гладить, вы же ему влепите, как в прошлый раз, прям. И это же получится, что как бы какие-то у вас...
2: Пусть попробует.
0: Да нет, лучше не надо, а то как бы я не выношу.
1: Я думаю, все зависит от первоначальных установок. Сейчас установки не дадены. Поэтому финал предсказуем.
0: Ну, вообще, я хочу сказать, что мы начали с красоты.
1: А красота – это очень, это очень,
2: очень
1: многогранная.
2: Очень важная вещь при
0: гомосексуализме. Ну, вообще говорят, что великие композиторы классичные все этим делом баловались.
2: Безусловно, конечно.
0: Ну что же, я предлагаю следующий телефонный звонок принять. 203-19-22 наш номер. Звоните и обсуждайте, высказывайте свои мнения, впечатления. Вспоминайте, наконец. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Доброй ночи. Говорите, пожалуйста, громче.
4: Объясните, пожалуйста, да. Что такое эротический массаж?
0: Угу. Хороший вопрос, спасибо. Да, сейчас многие газеты пестрят объявлениями, эротический массаж. А вообще, человек, если возьмите, позвоните по объявлению, да спросите, что это такое. По-моему, хороший ответ, да? Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Это Дмитрий Вальдемарович Посвечник, спасибо. Угу. Эти. Вот, а просто хотел гражданке посоветовать. Вот, известно, что... который перед этим звонил, что тараканы, они же тоже являются педиками. Угу. Чтобы отделаться, значит, от всяких там лиц таких, нужно просто взять всяких вафосом, побрызгать. Вот. Но перейду непосредственно к красоте. Значит, вот мы вот мне рассказали на днях такую историю. Значит, вот мальчик один, он занимался очень лепкой, скульптурной. И, значит, вот сидел он из фекалий, короче, делал все возможных там этих скульптурки членов правопорядка. И один раз такой член правопорядка подошел, влепил ему, говорит, больше этого, чтобы не видел. Вот. И, значит, на следующий день мальчик тоже через же из глины лепил. Он подходит, спрашивает, а что ты вот лепишь? Он говорит, пожарника. А туда, а почему из глины, а не из фекалий? А тогда вот этого житель правопорядка получится. Его тоже избили, посадили, значит. Вот. Значит, ну вот еще одно вот такое тоже вот. Гоги вот
0: надо. Нет, простите, уважаемый, вы рассказываете какие-то старые бородатые анекдоты. Просто ваша интерпретация не совсем удачна. Это не относится к нашей теме. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло.
0: Да-да-да.
6: Я хотел спросить вопрос Дарьи.
0: Так.
6: Как она относится к оральному сексу?
2: Я хорошо отношусь к оральному сексу. Я очень люблю оральный секс.
0: Ну, это как бы, я так понял, когда мужчину вот...
2: Вы знаете, когда мужчина, мне на самом деле не особенно нравится. Моя физиология, я физиологически устроена так, что это не доставляет мне особенного удовольствия. Вот. А оральный секс мужчине мне очень нравится. Я очень люблю это все. Мне очень нравятся мужские половые органы. Иногда они бывают очень красивыми.
0: Это красиво, в принципе. Да? А вот что скажет Юрий Романович?
1: О чем?
0: А, впрочем, действительно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
7: Александр и уважаемые гости.
0: Да.
7: Очень интересная у вас сегодня программа.
0: А, мы старались. Вы давайте ближе к теме.
7: Да, да. Просто не удержался, вот и позвонил.
0: Угу.
7: Дело в том, что вот я как бы на своем опыте убеждался тут не раз, что многие девоньки... Они живут какими-то иллюзиями относительно оргазма. То есть вот она насмотрится там по телевизору, на каких-нибудь там персонажей.
0: Начинает орать.
7: Которые там,
0: да.
7: Ну, знаете, вот, там извиваются как-то, кричат там, ну, и не только по телевизору там. Ну, там каких-то кассет там насмотрятся.
1: Или на соседней койке в общежитии бывает, вот извивается.
0: Потому что та вот извивается, она тоже насмотрелась на кассет.
7: А ей тоже охота.
0: Да, да, да.
7: И вот как-то она этого, ну, не может достичь, но вот не дано ей.
0: Ага.
7: Вот, и как-то она облавывается и, в общем-то, не понимает, вот чего это.
0: Да.
7: И начинается вот просмотр фильмов опять, там, закупание всякого оборудования сопутствующего, то есть там фаллических каких-то этих суррогатов. Ну, вы понимаете.
0: Да, конечно. Да.
7: И вот серьезные они эти комплексы вот из-за этого все получают.
0: Угу.
7: Вот. Александр.
0: Да.
7: Можно еще вам вопросик? Вот?
0: Ну, только по нашей теме.
7: Да, естественно.
0: Да.
7: Ну, вот, как бы, вопрос-то вам лично. Вот, почему вас стало так трудно воспринимать вот, под дождем серебряным в последнее время?
0: Потому что это там не я.
7: А
0: вот это я не могу на это ответить.
7: Ну,
0: это вопрос совсем личный. Спасибо, спасибо. Действительно, вот наш замечательный радиослушатель затронул тему весьма интересную. Это тема о том, насколько, в общем-то, не устоявшись. Ну, вообще не секрет, я не хочу обидеть Тамару Валерьевну ни в коей мере, но известно, что женщина, она практически любая женщина до конца своего века остается всегда грудничком, нежели мужчина. То есть большее количество женщин, все-таки мозг у них не совсем зрелый. Это объясняется тоже, в общем-то, определенным физиологическим строением, и на женскую психику оказывает сильное влияние.
1: А только такой мозг гибкий, незрелый, позволяет им выжить в весьма специфических условиях. Если бы он дозрел до конца, то получилась бы в мозгу трещина. Потому что женский мозг, он под влиянием внешних условий нового мужчины, новой одежды, новой подруги, новой работы, он постоянно подвергается необычайным деформациям. Если мужик, у него же стержень, у него струна, там что это, линия, красная линия, синяя линия.
0: Входит, открывая дверь ногой, так сказать.
1: Мужено, да, лбом можно делать, да? Вот. То женщина – существо струящееся такое.
2: Мутабельное.
0: А?
2: Мутабельное. Это называется мутабельное.
0: Правильно.
1: И только это и позволяет им быть именно теми женщинами, которые мы так любим.
0: Так, да, но, однако, этот гибкий мозг может неожиданно, так сказать, закостенеть в какой-то форме, приданной вот этой гибкой, так сказать, субстанции каким-то внедрением извне. Вот как сказал наш радиослушатель, внедрение извне, это, например, какие-то сериалы, где какой-то секс показан.
1: Он не костенеет, дело в том,
0: ну, я,
1: что
0: грубо
1: он
0: говоря, ну что же вы так все буквально-то понимаете.
1: Он разжижается от сериалов, он
0: разжижается.
1: И принимает быстренько форму того, что видел.
0: Так нет, я хотел сказать о воздействии на женскую психику каких-то...
2: Какой-то кошмар, вы говорите. Кошмар. Я себе с трудом представляю эту женщину, которая перемежает просмотры кассет с извивающимися в оргазме дамами, с сериалами, где, в общем-то, секса, насколько мне известно, нет никакого.
0: Не, ну там это все сплошной секс. Вот если посмотреть другими...
1: Это все порнография?
0: Нет, нет, ну я не в том смысле, на самом деле...
1: Интеллектуальная порнография?
0: Нет, Юрий Романович, секс... Вот
1: я
0: именно...
1: смотрел сериал тут, наконец-то.
0: Нет, ну это женский, как бы сказать, то есть вот вас же, например, не возбудит, так сказать, восковой фаллос, правильно? А некоторые покупают, прям сумками несут, ставят дома везде у них, как у оккультистов, везде, куда несутся, фаллосы восковые стоят. Также и сериалы, это своего рода подготовка к сексу. То есть она просмотрит сериал, потом достает заветную видеокассетку, тырк ее туда. И вот тут мы наталкиваемся на главную проблему. А что, по вашему мнению, может быть или должно быть записано на этой кассете? Ведь,
2: Я думаю, пособие по мастурбации. Я бы, на самом деле, записывала специальные кассеты для юных девушек, пособие для мастурбации. Чтобы она сумела себя подготовить к испытыванию оргазма. И у нее не было бы уже никаких проблем, которые потом становятся очень
1: сильными. Какой вот прагматизм, какой вот механистичный подход, вот такой дилетантский. Надо заводить на этих кассетах произведения классиков Мцыри, «Кавказский пленник». Там вот через всю эту поэтику, через внутреннее напряжение гениального произведения, через определенный ритмический размер, через музыку стиха, через струящуюся фразу, вот эту в нормальную женщину, вот эта страсть.
2: Да, безусловно, она может получить сексуальное возбуждение, но получит ли она сексуальное удовлетворение?
0: А вот, это, уже, да, это очень важно. Да.
1: Проблема ее партнера, который должен посмотреть свою кассету, отличную от кассеты женщины.
0: Так нет, Юрий Романович, тут вы несколько неправы.
2: Вы знаете,
0: что
2: очень часто, да, женщине надо тоже подготовить.
0: А вообще, как вы считаете, не стоит ли, так сказать, деятелям в виде индустрии, которые сейчас, насколько мы знаем, по письмам практически все ведущие, так сказать, генеральные директора всех видеофирм, видеокомпаний нас слушают, являются большими поклонниками нашей программы, они прислушиваются к нашему совету. Нельзя ли создать какой-то универсальный эротический цикл на видеокассетах, так сказать, для определенной возрастной категории людей, для людей с разным темпераментом? Например, она там, типа, такая грустная, он веселый, да, типа, ему 40, ей 20. Он приходит, типа, говорит, я вот такой. И ему сразу дают коробочку, там пяточек кассет, которые они совместно просматривают, и это хотя бы 50% успеха им, как бы, вот гарантируется.
2: Вы знаете, общество настолько...
1: Я думаю, что он такой кассетник...
0: Что же вы даму-то перебиваете все время?
1: А меня осенила мысль.
0: Тогда нормально.
1: Сексом должны заниматься дети на этой кассете до сексуального созревания, когда у них еще не развились вторичные половые признаки. В этом случае это будет как бы стерильный секс. Секс ниоткуда в никуда. Это будет секс без относительно каких-то апелляций к личному опыту. Это не будет ассоциативный секс. Это будет...
0: Но мы же можем таким образом получить прирост, как бы, людей, которые в Сокольниках ночью рвут там грудничкам, там, впрочем, прохожим всякие части. Вот в чем дело. Ведь эти же кассеты, они будут продаваться не только. Хотя, с другой стороны, если он приведет с собой подружку, и будет это делаться под контролем инспектора из магазина, вполне возможно, что в этом что-то есть.
1: Вы понимаете, что даже карандашом можно заколоть человека? То есть, в принципе...
0: Да запросто.
2: Вы знаете, я хочу вернуться все-таки к этой теме, потому что на самом деле на эту тему можно говорить бесконечно долго и придумывать новые идеи, как это все сделать получше, но когда мы реально попытались сделать нечто подобное, мы столкнулись с такой косностью и с таким пуританизмом, и, в общем-то, нам... Вы же знаете, что все как бы порнографические кассеты, так называемые, они все выпускаются подпольно. Когда мы попробовали сделать легально некий фильм, то мы столкнулись с таким ограничением, что это выглядело бы, вы знаете, как 50 минут чиханий. Нам сказали, сделайте так, но чтобы все было намеками, чтобы не было прямых объяснений, не было прямых видений. Вот. То же самое, что вы говорили об оргазме и оргазме.
0: А скажите мне, Тамара Валерьевна, вот по вашему мнению, интерьер комнаты, в котором должна состояться первая брачная ночь молодоженов, она, как это говорится, девочка еще, ну, как бы я другого не помню, вот, а он, ну, как бы уже имеет опыт, но он, типа, тоже еще лох в этом деле, вот, и у них там и страшно, ну, типа, да, там им все родители объяснили, вот, и тем не менее, ну, сковано, да, там, на свадьбе не треснешь, там, правильно, если это свадьба, ну, неважно, вот, какова должна быть атмосфера в комнате, может быть, картинку надо повесить или кактус поставить где-нибудь около нее.
2: Ничего, там. Спартанская простота, чтобы ничто не отвлекало внимание.
0: Так это что же, это можно чуть ли не в трамвае, что ли?
2: В трамвае все отвлекает внимание. Женская, вы знаете, психика устроена так, что она, ей только дайте за что-либо зацепиться. Она будет смотреть на эту картинку, переживать, что он, там ноги у нее не такие, если это там эротическая картинка. Или же она настолько погрузится в розовые шелка и розовые мечтания, что, в общем-то, она не сможет даже никак ответить на ласки партнера. Она будет думать о том, что вот лежу я на роскошной кровати.
0: И в такой некрасивой позе,
2: да,
0: например.
2: Да, все сейчас должно быть так красиво,
0: скажите,
2: романтично.
0: Буквально недавно проходил фильм по телевизору, по диапроектору, старика Феллини, я не помню, он как назывался, имя бабы сперва, а потом то ли ее демона, то ли ангела. Но там проскочил сюжет такой.
2: Джульетта и духи.
0: Во-во-во, точно, духи, да. Джульетта, точно, я вспомнил, теперь тоже. Вот там была такая у них фишка, зеркальный потолок. Вот как бы ей нравилось, значит, заниматься сексом со своими мужиками, именно чтобы потолок был зеркальный, все видеть. Вот мне кажется, что зеркальный потолок вот этот, он это же вообще символ всего фильма. Он делит всех женщин четко пополам. На тех, кто может раскрепоститься под зеркальным потолком, кто приколется к нему, и на тех, кто как бы наоборот будет скован. Чего?
1: Вы ничего не поняли.
0: Простите, это я не к вам, это я оператору, а то подумают, что я вам там чего, дескать. Да.
1: В этой символике женщина, пользующаяся, не мужчина, а женщина, пользующаяся зеркальным потолком, это глубоко травмированная натура. Эта женщина всегда видит себя спрятанной за мужчиной.
0: А если она... если она сверху, она ничего не видит. Она
2: может голову поднять.
0: А макушка-то? Как же она поднимет? Что же она? Айс, что ли? Как она вот поднимет-то?
2: Изогнется и поднимет. На самом деле, я могу вам сказать, что вы говорите, что же, значит, зеркальный потолок делит женщин от тех, кто как бы скован, тех, кто может раскрепоститься. На самом деле, раскрепоститься могут, я думаю, 90% женщин, а 10% это женщины, которые по каким-то либо чисто там физиологическим причинам не могут раскрепоститься, болезни.
0: То есть, как бы вы хотите сказать, что вот этот зеркальный потолок просто ничего?
2: Все должно начинаться со спартанской обстановки, а дальше последовательно можно прийти к зеркальному потолку. Можно, но сначала все должно быть осторожно. То есть первую брачную ночь совместить с зеркальным потолком, я считаю, это значит на всю жизнь, не на всю жизнь, на несколько там, месяцев, а то и лет, заработать большой комплекс.
0: Ну что же, я предлагаю немножко отвлечься на музыкальную, так сказать, композицию. А после музыкальной композиции мы продолжим общение с нашими радиослушателями по телефону 203-19-22. Звоните. Еще раз напомню, что в гостях у нас Юрий Романович Сук и Тамара Валерьевна Покатуева.
8: No more men.
9: What's up, girls?
8: Let me guess.
9: Tyrone!
8: Ooh, girls, listen up. Girl, you better watch yourself and see what's going on.
0: Напоминаю вам, что у нас в гостях Юрий Романович Сук и Тамара Валерьевна Покатуева. Если вы позволите, я уже ваши должности не буду называть, потому что, в общем-то, для тех, кто только что подключился, я скажу в конце, кто вы. Но речь сегодня в нашей программе идет о красоте и о всем, что связано с ней. По телефону 203-19-22 вы можете принять участие в обсуждаемой теме, высказать ваши соображения, мысли и, может быть, задать вопросы нашим гостям. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
10: Вот, уважаемый, вы знаете, вроде тема такая красота, а вы что-то все свели опять к органам.
0: Так это не мы, это с того конца провода, извините. Да, так что как бы вот у вас есть возможность исправить эту оплошность со стороны ваших, так сказать, друзей, да.
10: Ну, вы знаете, я, наверное, вопросов что-то не буду задавать никаких. Уже спать хочется, в принципе. Просто сегодня событие такое, вот 27 октября у Николы Паганини день рождения. Правда, это было 214 лет назад. Вот, ну вот, в принципе, я хотел всех поздравить с этой датой.
0: И, кстати, вот вы так...
10: Гениальный человек был.
0: Да, и очень страшный с точки зрения всех вот окружающих его людей.
10: Ну, просто его не поняли.
0: Да, да.
10: Кстати, он вот послужил прообразом для многих современных музыкантов. Вот, в том числе для Блэкмора, например.
0: Я так не думаю.
10: Я
0: думаю, что
10: его
0: скорее...
10: поведение на сцене как раз.
1: Нет, Блэкмор это как раз такая парфюмерная фигура, абсолютно искусственная. А Паганини творец. Паганини это же один из немногих композиторов, кто являлся гениальным исполнителем.
0: Кстати, скорее это уж можно так уж сравнить Паганини с кем-то, так это спокойным Фрэнком Заппой, но никак не с ресторанными музыкантами. Вот. Ну, спасибо вам за вашу информацию. Мы поздравляем, конечно, Паганини и всех, кто его любит и уважает. ну, в смысле, в хорошем. Вы на меня так смотрите, прям
1: я вижу. В общечеловеческом, да, я вас прекрасно понимаю.
0: Вот. Ну что же, и следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Меня зовут Рустам.
0: Здравствуйте.
11: Я сам из Баку.
0: Здравствуйте.
11: Вот, у меня просто вот, значит, вот такой вопрос, да, в принципе, к вам. Вот вы рассуждаете о всевозможных там гомосексуализме, там, и о сексе там и так далее.
0: Потом... А, простите, простите, Рустам, вы нас несколько неверно поняли. А мы отвечаем на ваши вопросы. Вот если нам задают вопрос о сексе и гомосексуализме, мы, как люди вежливые, обязаны поддержать беседу. Но мы об этом не рассуждаем. Мы, если вы слышали с самого начала, рассуждали о красоте, о розах, о пельменях.
11: О розах вы точно не рассуждали, я потому что слушал вас внимательно.
0: Вот как. Ну, я думаю, что сейчас вот кто, да, будет звонить, да, следующий, они будут как бы опровергать вас.
11: Да,
0: то есть,
11: вот
0: видимо...
11: я так и думаю тоже. Да, просто, да, вот у меня такой вопрос к вам. В принципе, секс — это тоже красота с какой-то точки зрения, правильно? То есть и должен быть красивый секс, он должен быть прекрасный прежде,
0: так,
11: всего.
0: Так.
11: Вот. И даже те же самые розы должны участвовать там, и всевозможные такие элементы. Вот. И вопрос к вам, что вы, как вы думаете, что такое и есть красивый секс, красивые отношения, вот, и в чем заключается тут красота?
0: Спасибо.
11: Спасибо.
0: Ну, я вот прежде всего все-таки хочу еще что-то как-то несправедливо. Про морозах мы тут говорили со страшной силой. Вот я вот даже вот прям вообще обижен несколько. Ну, это ладно.
2: Ну,
0: что,
2: красивый
0: как?
2: Секс, красивые отношения — это именно все то, что должно быть в дембельском альбоме.
1: Я думаю, что...
0: Да, продолжайте, Игорь Романович.
1: Красивый секс умирает именно тогда, когда в голову приходит мысль о том, чтобы секс был красивым. Что секс, он или есть, или его нету, или это просто какая-то показуха. Что если что-то делается с полной самоотдачей, то оно и получается хорошо и красиво.
0: Ну, как, например, вот я, может быть, несколько, тема такая странная покажется, но вот взять, да, сейчас так распространенные повсюду вот сотовые телефоны. Вот, например, сразу можно определить, нужен ли этому человеку, конкретному индивидууму, этот сотовый телефон, то есть по делу он у него, или это именно вот так называемый понт. Также и здесь, понимаете ли, вот сразу можно определить, красивый ли это секс. Это не обязательно акробатические трюки, которые вот тут недавно в коридоре, ну, это по-другому, в общем-то. Или это как бы какой-то чистой воды вот блеф. Блеф, вы понимаете, что я имею тут в виду, что я хотел сказать. Вот, поэтому секс — это тот же сотовый телефон.
1: И выясняется, что мужчина вообще десятилетиями имитировал оргазм, в конце концов. Хотя изображал из себя просто.
0: Да, вполне возможно. Вполне возможно.
2: Да, вы знаете, мы сталкивались с таким случаем. Это, кстати, когда женщина разоблачает мужчину, это наносит непоправимые вообще удары ее психике и самооценке.
1: И союзу в целом.
2: Да, союз обычно распадается.
1: Да.
2: Мужчина, кстати, переносит женскую симуляцию гораздо легче.
0: Скажите, я вот хотел какую немножко тему затронуть, потому что как бы вот у меня такое ощущение, что, например, вот варят курицу, да, там сейчас там, значит, кто-то чаек, там, да, кто-то в душе моет пятки, там, потому что как бы именно перед сном это необходимо делать, и как бы что-то там, ну, разговаривают люди о розах, а я пока пятки помою. И вдруг слышишь, оба, гомосексуалисты, там, и так. И он сразу бросает пятки мыть, прям не вытерв, бежит к приемнику, начинает звонить и говорить, вы там о розах ни слова, вот о гомосексуализме. То есть вот какая-то такая вспышка произошла, непонятно. Я думаю, сейчас все, кого интересуют вот эти темы, по которым нам звонили, они все сидят у приемников, теперь можно поговорить о главном. Как вы считаете, Тамара Валерьевна, вот с точки зрения красоты, да, женщина за рулем автомобиля красивая это или это так же, как, например, мартышка в балете? Ну, вот, может быть, вас обидело, но давайте какую-нибудь другую аллегорию, как сотовый телефон у мартышки. Нет, опять не то.
2: Вы знаете, мне сложно об этом сказать, об этом говорить. Знаете, я как к этому не отношусь, как к какому-то там явлению. То есть, может быть, вот здесь женщина за рулем автомобиля, она это как бы... Ну, что-то такое, да, даже не то, что особенное, а это тоже показатель какого-то благополучия. Вот у меня есть сотовый телефон, и баба моя за рулем сидит.
0: Кстати, работает он у вас сейчас вот здесь? Потому что у многих не принимается.
2: Работает. Угу.
0: То есть, в принципе, вы считаете, что это типа только средство передвижения? Я просто почему это? Мы начали нашу сегодняшнюю встречу с разговора о подарках. Ну, вот, дескать, что дарить розы достаточно глупо, что лучше подарить вырезку или пельмешей, упаковку. Как бы я целиком тут разделил и принял точку зрения Юрия Романовича, что подарок должен быть прикладным. Вот. Но в самом худшем случае это должна быть подделка, сделанная своими руками. Вот я, например, передал в подарок мэру на день рождения, так сказать, модель Кремля, сделанную из еловых шишек собственноручно. Не знаю, дошла она туда или не дошла, но я очень старался, клеил там, все ядра выковырнул, чтобы не было, значит, осеменения в округе потом, потому что прорастет что-нибудь. Вот. А я вот к чему хотел, ведь... Есть еще такой сейчас широко распространенный подарок. Мужчина дарит женщине автомобиль. Я не говорю о другом. Часто бывает, что женщина дарит мужчине автомобиль. Вот этот подарок к категории красивого жеста он относится, на ваш взгляд? Или,
2: да? Он, безусловно, относится к категории красивого жеста, но это, опять-таки, как подаренные цветы, такой красивый жест не в пустоту даже, а красивый жест, ведущий к пропасти, потому что все отношения начатые или там продолженные подарками именно автомобилей, домов, не знаю, яхт, они, мы, как мы выяснили, в общем-то, они не являются достаточно гармоничными.
1: А вот подарок...
2: Женщина должна сама покупать себе машину. Может быть, на деньги мужчины, но сама.
1: Бензиновые зажигалки Зипа, он аналогичен подарки автомобиля? Как-то есть какая-то связь вот эта? Культ вот этой зажигалки Зипа, это не есть ли для автомобилей для малоимущих?
2: Безусловно, конечно. Да, конечно, безусловно. Нет, мужчина должен, то есть, начиная с ней какие-то отношения, то есть, должен дарить женщине именно еду.
0: Еду.
2: Причем именно любимую ей еду.
0: А скажите, вот еще такой момент, как бы я знавал многих дам, которые как бы считали, что вот если мужчина дарит женщине какой-то дорогой подарок, там брюлик там какой-то, да, там или там вот автомобиль, там или том какой-то, то прежде всего в данном случае он не старается сделать свою женщину более красивой, а он думает, какой красивый я. Вот я красивый. То есть это как бы он делает на самом деле подарок себе в оборотном смысле, так мне сказала моя знакомая.
2: Это одна сторона. А другая сторона состоит в том, что, опять-таки, как при это автомобиль, это воспринимается точно так же, как цветы, только еще больше, понимаете? Женщина перестает оценивать объективно свое отношение к этому мужчине. Понимаете, она уже, получив дорогой подарок, она начинает думать о том, что она ему чем-то обязана, и то, что она обязана как-то продолжать эти отношения. Потом, если ты хочешь честно узнать чувства женщины к тебе, то не надо давить на ее человеческие слабости, на жадность, на какую-то там амбициозность. Иначе ничего хорошего не получится.
0: Скажите, а вот еще такая тема. Сейчас проходит огромное количество рекламы, в которой участвуют дети. Тема очень болезненная. И как бы...

0: взрослых людей.
1: Совершенно верно. Дело в том, что именно зрелище, особенно кинематографическое, вот видео зрелище ребенка, это есть не что иное, как эмоциональный наркотик. Это мощный эмоциональный заряд, вызывающий просто механистически, вызывающий такое упрощенное умиление. Это такая химически чистая сентиментальность. Вот матроны сразу могут слезку пустить, там кто-то поежится, кто-то скажет тю-тю-тю-тю-тю-тю.
0: Да-да-да.
1: Это просто вот такой видеонаркотик.
0: Я вот, кстати, прошу прощения, что я про себя вдруг начал говорить, когда, например, я включаю там диапроектор и вижу, что вот начинается там, типа, кинокомпания, там, такой-то пикчерс, там, представляет фильм такой-то, и, типа, начинается кино, и я через 5 секунд прорубаю, что в этом кино одну из главных ролей играет какой-нибудь пупсик, то я их сразу выключаю, потому что не бывает хороших фильмов с участием грудничков, на мой взгляд, я могу ошибаться.
2: На самом деле, это все такая целенаправленная программа правительства, направленное на повышение рождаемости.
0: То есть это как бы силос?
2: Да, в какой-то мере.
1: Глядя на эти дебильные рожицы, как раз вот воспроизводить именно такую, которая вот очень хочется.
0: Там,
1: да.
0: Когда она показывает подгузок.
2: Она не предназначена для мужчин. Она предназначена скорее для женщин. Женщина умиляет пухлость младенца. И ей непрерывно объясняют по телевизору, что ей будет очень легко его воспитывать.
0: Угу. Да, ну что же, я предлагаю вернуться к телефонным звонкам. Телефон 203-19-22. Вы можете задавать вопросы нашим гостям, ну и, так сказать, высказывать свои соображения на проблемы, затронутые нами сегодня. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
0: Да-да-да.
3: Это «Эхо Москвы»?
0: Да-да-да.
3: Вот такой вопрос. Вот насчет подарков.
0: Так.
3: Вот, там крупцы вот о цветах, о автомобилях, о домах. А вот коробка конфет – это самый приятный подарок для женщины.
0: Но вы еще скажите книжку.
3: А?
0: Вы еще скажите книжка – лучший подарок.
3: Ну, это книжка само собой. Это детям в основном дарят.
0: Угу. Ну, спасибо.
1: Коробка
0: спасибо.
1: Конфет, безусловно, очень хороший подарок, потому что она объединяет, как и любимое большинство женщин, яство шоколад, так и обычно достаточно привлекательную упаковку, и удобную, и которую легко потом найти применение. Туда можно сложить
0: бигуди, например,
1: пряжу, там, нитки. Я считаю, что коробка конфет — это именно вот такой подарок с острой женской направленностью.
0: А я считаю, что не так. Это мое мнение.
2: Нет, на самом деле, как бы тут есть только одно в этом во всем. Надо выяснить, любит ли женщина конфеты.
0: Во, правильно,
2: правильно. Каково состояние ее зубов.
0: Потому что
2: съев конфету и испытав зубную боль, она может как бы перенести
0: на вас
2: эту боль,
0: злость,
2: да,
0: даже связанную с болью, неосознанно. То есть скажет, что этот дурак тут мне конфеты подарил, и вроде не есть неудобно. Конечно, нет, конфеты не тот вариант съестного. Да, кстати, там
1: хорошо,
0: пришли...
1: вот интересно, а спиртное, вот как вот рассчитывать?
0: Так я подумал о мясе, что если мы дарим даме вырезку, она вегетарианка. Нет, почему? Нет, это вообще известно, ты же первый попавшись не подарил. Даришь вырезку, правильно? Если ты даришь вырезку, то значит, уже близкому родному человеку.
2: А если женщина любит шоколадный конфет, то коробка конфет, конечно, будет для нее,
1: да,
2: тоже очень
0: хорошо. Но все равно в комплекте с каким-нибудь более серьезной едой, потому что просто одна коробка, это как, ну, может... Она что скажет? Она скажет, тебе что, самому подарили? Ну, не скажет, подумает, самому, что ли, подарили ее вот так. Потому что обычно вот мне, например, дарят пачками. А я потом всем раздариваю, но не женщинам. Ну, женщинам тоже, но не посторонним. На улицах стою, раздаю часто. Вот.
1: То есть мы сегодня домой поедем с коробочкой?
0: Вы нет, они все кончились. Ну что же, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Я могу вашим экспертам, специалистам вопрос задать?
0: Конечно.
4: Как они относятся к столь распространенному в последнее время сексу между инопланетянами и земными женщинами? И не считают ли они, что вот эта любимая вами болезнь Цыпкина — это уже генетическая болезнь вот этого секса?
0: Mm-hmm.
4: И в этой связи я считаю, что не нужно младенцев убивать, зараженных цыпкинской болезнью, а наоборот, их надо внедрять, продавать их в бездетные пары за границу, в наши страны наших потенциальных противников, в Америку.
0: То есть такое биологическое оружие.
4: Совершенно точно, генетическое оружие. Тогда нам не надо будет тратиться на вооружение.

0: ваше мнение.
1: Спасибо, спасибо. Кстати, действительно, о вопросе, ведь заяву-то не кинешь на инопланетянина,
2: мне
1: что он,
2: кажется,
1: дескать, изнасиловал.
2: Мне кажется, вот обратная сторона еще более ужасная. Женщина, да, которая дала марсианину, она...
1: Так он ее спрашивал, что ли, ты что? Ты бы, я думаю, кто, извини. Юрий Иванович, извините, что я так перешел. Просто, ну, вы бы тоже дали, если бы вы увидели, о ком вы делитесь.

0: Извините, тут техническая небольшая пауза. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Добрый день.
0: Добрый день.
1: Ну, вернее, да, ночь. Да. Мне два вопроса. Как ваши гости относятся вот к такому понятию мужской красоты, что мужчина должен быть немножко симпатичнее, чем обезьяна?
0: И второй вопрос сразу.
1: Второй вопрос. Собственно говоря, по большому счету, мужчина и женщина ложатся в постель, чтобы произвести ребенка.
0: Нет, у нас чтобы согреться просто.
1: Иногда. Ну, так, по уму, получается, ну, так. Да, но да, постоянно этого не происходит. Как вы думаете, что-нибудь в организме, в психике, под сознанием ломается из-за этого?
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Вот, кстати, второй вопрос действительно интересен, поскольку саити, акт саити, он природой как бы предусмотрен как акт деторождаемости. Если как бы выстрел-то в холостую, то это не может не отразиться на психике населения.
2: Как известно, что чтобы попадать, пусть редко-редко, в реальную цель, нужно постоянно тренироваться, нужно проводить дни и ночи в тире. Понимаете, это если про выстрел.
0: Ага. А вы что думаете?
3: Знаете, я думаю, что это оказывало и оказывает, безусловно, воздействие на психику. Посмотрите вот сейчас на современную жизнь. Это же сплошная шизофрения. И все это началось уже давно. Я думаю, будет оказывать на психику.
0: Ну и вот, я думаю...
2: Вообще, да. Вот такая вот пасконно-домотканная вообще вот крестьянская позиция, чтобы вот забраться в постель с такой корыстной целью, чтобы произвести наследника своему комоду, это ужасно. Должен быть какой-то вот зуд естествоиспытателя, задор молодого племени любопытного, незнакомого, то есть вот как-то, а у тебя как? Вот у меня вот так, а вот а ты как? Или вот Светка вот так, а ты, милая? То есть должна быть какая-то вот такая вот живинка. Да?
0: Ну, понятно.
2: Беспокойство в душе.
3: И вы говорите, как очень одинокий человек. Для вас секс является неким общением. Вот. Для некоторых, ну, вообще, на самом деле, секс, он сублимирует очень многие вещи. Сублимирует развлечения, сублимирует наркотики, сублимирует творчество. Ну, вот, а вы вот человек, для которого... Это такая
0: собеседник, нет... прежде всего. Ну что ж, тоже неплохо. Тоже
3: а
0: неплохо.
3: Насчет мужчин, я хочу сказать, мужчина может быть любым.
0: То есть любым. Красота это как бы дело индивидуальное вообще. Ну, вообще настолько, что... Я, например, простите, что я так немножко... Я знал женщину одну, она была наша пациентка. Она серьезно, она влюбилась... Ну, простите, не думайте, что я шучу или как-то пытаюсь спохабить. Она влюбилась, да, она влюбилась в унитаз свой. Она шила ему специальные костюмы, покупала цепочки, обматывала вокруг ножки. Постоянно с ним беседовала. Вот. И когда пришли строители делать капремонт, меняли вот этот унитаз, в общем, в результате она как раз, у нее было клиническое обострение, она уехала под часы, легла там в койку, вернулась, а всю сантехнику поменяли. Вот, и, в общем, произошел печальный случай суицида в связи с потерей любимого. Так что вот это я к образу, ну, как бы...
2: То есть он неразлучница? Это...
0: Неразлучница, как лебедь, ну, птица. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло, я, конечно, понимаю, что я уже всем надоем, но последний вопрос, Александр. Вот сейчас смотрю 8-й телеканал, там просто вот идет картинка какая-то порнографическая, вас не видно. Вот мне мастера сейчас вызывать или нет?
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Да-да-да.
5: Саша, мы с вами разговаривали это года 4 тому назад. Я Илья Свенск. Я тот, который еще на старой студии разворачивал полынку.
0: А, да, вспоминаю. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я сейчас с Катей Половинкой.
0: Да-да-да, припоминаю.
5: Да, я приехал в Россию и решил поселиться здесь навечно.
0: Это правильное решение.
5: И недавно из своей последней полярной экспедиции. Это весьма забавно и... Господи, я только что включил радио, и совсем недавно из Канады, вот, и могу сказать только одно. Тут промелькнула вещь о зажигалке Zippo.
0: Да.
5: Я считаю, что это дурной тон. Мы должны быть все-таки европейцами, европейскими шовинистами.
0: А вы знаете...
5: По крайней мере, носить зажигалку Luftwaffe, а никак не Zippo.
0: Вы знаете, кстати, вот еще у Zippo, по-моему, да, ведь там они как перед друг другом, типа, у кого звонче щелкает, по-моему, там у них такой есть попс.
5: Ну, этот клик, он запатентован, как известно.
0: Вот.
5: Но Luftwaffe, по крайней мере, на 20-30 лет старше Zippo.
0: Ну что же, видите, американцы со своими окорочками, они пролезли всюду.
5: И еще что я хотел порекомендовать. Вчера как раз у меня была большая тусовка американцев. Вот, мы развлекались всю ночь тем, что я купил недавно отличный микроскоп.
0: Угу.
5: Категорически рекомендую. Кроме полынки. Мы развлекались всю ночь тем, что пили пиво и рассматривали волосы разных биологических существ.
0: Uh-huh.
5: А вообще, когда я хочу делать женщине комплимент, я говорю, черт возьми, ты отличный углеводородный объект. Вот так.
0: Спасибо, вот. Спасибо, Илья.
5: И волосы в микроскопе, господи, они похожи на сосны.
0: Да, да, совершенно четко. Я тоже баловался разглядыванием волос и прочих предметов в микроскоп. Это действительно интереснейшее, кстати, зрелище. И вот она. Спасибо вам за звонок. Вот где она, истинная красота.
2: Главное, чтобы по этим соснам не прыгали белочки.
0: И вы знаете, уважаемая Тамара Валерьевна, уважаемый Юрий Романович, я думаю, что именно на этой замечательной, светлой, оптимистичной ноте мы, наверное, и закончим нашу сегодняшнюю программу. Мы выяснили, что такое естественная красота. Действительно, это волосы под микроскопом. Это действительно... Больше никакого не дашь определения. Так оно и есть. Я благодарю вас за то, что вы посетили нас сегодня. И благодарю тех радиослушателей, письма которых, просьбы, вот выкрики в мегафон под окном ваших имен, в общем-то, заставили меня пригласить вас сюда еще раз. Ну, вы заставили в хорошем смысле, сами меня понимаете. И напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях у нас сегодня были главный консультант НИИ матери и отца, активист международного движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие» Юрий Романович Сук и заместитель главного редактора по работе с письмами эротического журнала «Вздохи», выходящего в Польше и Чехии на русском языке, владелец сети женских консультаций в городах Краков и Прага Тамара Валерьевна Покатуева. До свидания.
2: До свидания.
3: До свидания.
0: И до новых встреч.

0: И под эту несколько, собственно, тревожную, но уже ставшую многим привычную, я бы даже сказал, успокаивающую музыку, сочиненную крайне давно господином Густавом по кличке, в общем-то, Малер. Его многие не любят, вы знаете, многие не любят старика Малера, считают, что он чересчур как бы вычурен и все такое, но при этом любят его играть. Мы начинаем беседу с неким рок-н-роллом. Не обидишься, если я скажу там легенды, да, вот отечественного. Ну, я не влю сам, но мне просто редактор пришел и сказал, ты скажи, слово «легенда» должно звучать, иначе, говорит, мы тебя отсюда выгоним. Так и сказал.
1: Термоядерный редактор.
0: Термоядерный, да. Но, тем не менее, действительно, без преувеличения, так, Ник Рок-н-ролл у нас сегодня в гостях. Представляешь, вот я сейчас подумал, да, скажем, лет 15 назад... Ну, помнишь те времена, разве могли мы с тобой, молодые, сильно пьющие люди, в общем-то, подумать, что мы будем
1: сидеть... Не, ну я тебя-то пьяным никогда, Саня, не видел.
0: Ты меня не видел.
1: Я тебя не видел пьяным.
0: Да я тебя, в общем-то, тоже. Так мы друг друга и не видели никак пьяными, потому что всегда находились...
1: Ну, говорили, что пьяные.
0: Да,
1: Окружающие говорили,
0: что мы пьяные. Так мы не могли себе представить, что мы будем сидеть здесь вот так сейчас, абсолютно взрослые, солидные, в общем-то, дядьки, в золотых нормальных цепях, болтая на указательных пальцах, понимаешь, ключа
1: в кожу,
0: нормальных
1: да, в коже,
0: понимаешь,
1: и быть трезвыми,
0: понимаешь, говорить о нормальных вещах. Мы еще пока не начали о них говорить, но мы начнем. Я вот что хочу тебя попросить, так сказать, пойти в обратку, да, обычно, когда люди прощаются, они так, ну, такие пожелания высказывают, а я хочу сейчас попросить тебя обратиться к тем, к той молодежи, которая, в общем-то, прожигает свою жизнь дико, в общем-то,
1: наркотиках.
0: Да!
1: Все в наркотиках. Как-то.
0: Все в наркотиках, и, в общем-то, при этом считается это неотъемлемым атрибутом рок-н-ролла, к сожалению.
1: То есть так считают или это считается уже?
0: Считается уже. Вот видишь, уже считается. Вот
1: я там в Сибири...
0: Нет, а он, знаешь, как делится? Абсолютно. Вот на две, по-моему, сейчас категории. То есть первая категория, это, скажем так, как же он называется, брит-поп.
1: А, ну да.
0: Тоже рок-н-ролл.
1: Да, формат еще есть такое словечко.
0: Как?
1: Формат.
0: Да, формат, брит-поп и вся вот эта педерастия, собственно. А с другой стороны, понимаешь...
1: Хозяин есть. Хозяин. Хозяин.
0: Батя.
1: Хозяин.
0: Хозяин.
1: Хозяин формата.
0: Ну, обычно так, он такой свирепый. Лютует.
1: Хозяин?
0: Ну, хозяин. Ну, да, да. Вот, с другой стороны, существуют как бы альтернативные проявления искусства подобного рода. Ну, вот эти альтернативные...
1: Классическая музыка, например.
0: Нет, я имею, опять же, в виду все-таки именно...
1: А, ну, то,
0: да.
1: В жанре.
0: В жанре, если крутиться в жанре. Он поделился на две части. Первая часть, как вот то, что мы перечислили выше, демонизм, собственно, и то, что лично, ну, мне совершенно неинтересно. Тебе, надеюсь, тоже. И вторая часть, которая, в общем-то, дико разъедена буржуазной заразой, в общем-то, кока-колой, в плохом смысле этого слова, дешевыми наркотиками, которые валяются где ни попадя, считают, что играть на плохих инструментах — это круто. Ну, то есть, практически живет нашим с тобой Николай вчера. Вот как быть с ними? Как быть? Может быть, взять их за губу, привести к нашим с тобой точилам и сказать, вот отполируй, почувствуй вот это упругое немецкое железо, эти округлые фары этого Мерса. Ты поймешь, что значит настоящая жизнь.
1: Настоящий рок-н-ролл.
0: Живи, радуйся. Никогда не смотри фильм группы Pink Floyd «Стена».
1: Абсолютно.
0: Не надо. Надо смотреть жизнерадостно.
1: Главный ролик, где Паркер.
0: Да, да. Вот, какие вот у тебя на эту тему соображения?
1: Так все-таки? А чего? В общем-то, я об этом все сказал и буду говорить. Нет, наверное, я уже не буду об этом говорить. Все сказал. Но тебе скажу.
0: Да.
1: Тебе,
0: да,
1: вот
0: да.
1: Тебе скажу, эксклюзив. Ну, я, например, знаю теперь, кто такие мертвые чебурашки. Знаешь, такие мертвые чебурашки?
0: Ну, это, наверное, расстрелянные в ночном клубе ОМОНовцы.
1: Нет, это вот не формашки, мертвые чебурашки, соплячки. Вот, это все то, что является порождением рок-шопов. То есть, понимаешь, это структуризация. Ну, есть рок-шопы.
0: Ты понимаешь, для меня слишком много...
1: Я сейчас прям... объясню. Ты здесь
0: да, давай,
1: на радиостанции, а иногда на улицах бываю.
0: Да.
1: Вот. Понимаешь, есть, значит, появились рок-шопы. То есть рок-шопы,
0: Ну, это, извини, который, что да, перевод, это раньше типа «давай-давай», вот был такой
1: вот, магазин. Да-да-да, типа «давай-давай», да. Угу. Появились, значит, рок-шопы. Их сейчас, как всегда, мало. Ну вот, но тем не менее, они есть. И есть публика, которая бывает, которые уже стали атрибутами всех рок-концертов. Это мертвые чебурашки. Мертвые чебурашки – это кожаные куртки, это штаны такие, тельняхи. Обязательно делают вот такие вот штуки. Угу.
0: Казю кидают
1: да,
0: на сцену.
1: Вообще, да, Юнайтед, да. Правильно, это Юнайтед. Да, впервые. Да, да. Мы-то с тобой знаем.
0: Да, да, да.
1: Мы-то
0: да.
1: с тобой знаем. Мы с тобой знаем, что такое вот это. Вот это никакая не казюка, да. это никакая не коза.
0: Но на у самом них деле, это называется Юнайтед, казу на сцену бросить.
1: Да. А козу на сцену бросить. Да,
0: вот они метают. Да.
1: Вот. И вот эти вот мертвые чебурашки.
0: А извини, они... а среди них женщины?
1: Ну, или... Они все некрасивые.
0: Понял.
1: Большей частью своей, потому что планета такая, да. Планида у них такая, у мертвых чебурашек. Вот, не красота спасет мир.
0: А вот ты, извини, пожалуйста. Вот можно еще как-то вот немножко. Дело в том, что для меня это совершенно новое.
1: Известен.
0: У них, да, очень
1: важно. Ну, фюрер, ну, Летов, кто фюрер.
0: Ага.
1: Летов,
0: а вот скажи такой, еще такой вопрос. Ну, для меня это действительно новость. Вот потому что у нас как-то тут принято, ну, типа там маски-шоу, это как в кабак, ну, понимаешь, врываются те самые чебурашки, всех кладут на пол, ну-то дико ищут наркотики. Поэтому я подумал, что
1: такое. А, ты подумал, что это.
0: Что это да. Ну, да, налоговики, так называемые. Вот. А, вот на твоем, в твоей терминологии совсем это другое означает. А, тем не менее, вот как можно...
1: Ну, я же в своей игре, поэтому...
0: Безусловно, безусловно.
1: Вот я
0: вот, а как можно определить так называемую вот... МЧ, ну, для краткости, мертвого чебурашку, вот, если вот он выходит, ну, скажем, из подъезда обычной девятиэтажки. Ты, в принципе, описал вот так внешний вид. Ну, вот немножко поконкретнее. Как вот, а простому обывателю, нас слушают простые люди, как понять, что это именно мертвый чебурашка, в общем-то?
1: Ну, характерный запах. Характерный запах. Вот, причем, значит, характерная аура, то есть отсутствие всякой ауры. То есть все обыватели, как мы с тобой знаем, все видят ауру. Сейчас это сплошь и рядом.
0: Да, да.
1: То есть видят ауру.
0: Чувствуют ее.
1: Чувствуют. На дух чувствуют, понимаешь? То есть все обыватели, они чувствуют все это на дух.
0: Да.
1: А дело в том, что МЧ, принято МЧ, они, понимаешь, без духа и без ауры. И когда обыватель их видит, выходящими из подъездов, полуподвальных помещений. Как правило, они живут в полуподвальных помещениях. Номинально считается, что это квартира. Номинально считается, что рядом с ними живут их родители. Но на самом деле они все из полуподвалов. Да-да-да, все из полуподвалов об этом уже говорят, пишут в газетах.
0: Послушай, извини, я изредка буду тебя перебивать,
1: да,
0: чтобы
1: конечно,
0: как-то задать еще какие-то вопросы. А вот раньше, например, считалось, ну вот если считать их людей, там, МЧ, да, мертвые чебурашки, что они, как правило, вот на людях появляются вот в таком виде, там, ну как без ауры, там, а потом приходят домой, в общем-то, съедают приготовленную мамой очень заботливую жирную куриную котлету, и типа вроде как опять при деле. Сел на очко, канат толстенький отметнул, лег в кровать и смотрит, в общем-то, мультфильмы детские по Ведоку, который папа привез ему из-за заганки. Вот, это, в принципе, согласись, была такая порода людей. Неужели их не осталось? И сейчас получается, что просто вот как ты рассказал, если они реально живут в полуподвалах, так они это, значит, искренне делают. Но это их образ жизни. Значит, его, может быть, как-то им даже можно уважать. Ну, хотя я, наверное, глупость сказал, но все-таки.
1: Ну, я не знаю, Саня, видишь ли, дело в том, что мы-то с тобой индивидуально еще таких достаточно. Вот. И на это на все можно посмотреть по-разному. То есть с разных сторон перископа все это увидеть можно по-многообразному, понимаешь? То есть я, например, играя в рок-н-ролл с нынешней группой «Третьи души», что из Вифлеема. Вот, ну, они из Вифлеема. Вот. Например, наблюдаю очень уникальные, скажем так, с тобой вещи. Вот, мы можем наблюдать, вернее. Я не думаю, что вообще есть смысл говорить о такой номинации, как «Мертвые чебурашки», поскольку я, например, четко определился, что играя в рок-н-ролл, Я не вижу мертвых чебурашек, то есть мой перископ в их сторону не смотрит. Я интуитивно ощущаю их присутствие. Когда я перископ свой протираю всевозможными спиртовыми изделиями, на вроде там тюряки или фикуэ, вот, то все это начинает мной видимым быть. Понимаешь, когда я все это вижу, я просто врубаюсь, что те, кто жив и еще при памяти, это не просто какой-то там такой клич. Вы, те, кто живы при памяти, вы знаете, вы чувствуете явление один в приближении номер 7. Нож в печень, рок-н-ролл вечен, войны хотели Рейган и Маргарет Тэтчер. Понимаешь? А когда это все происходит, то все видимым становится. Понимаешь, как вот в фильме «Хищник».
0: Угу. Да, «Хищник». Я понимаю. Да, понимаю.
1: «Хищник». Угу. Вот.
0: А, Коль, а скажи, пожалуйста...
1: Вообще-то общее состояние, на самом деле, того, что называется, если говорить так вот, абстрагироваться от ерничества. А мы-то с тобой ерник, кстати.
0: Да, да.
1: Вот, знаем, что почем, Сантей. Если абстрагироваться от всего, на самом-то деле, просто индивидуалом на сей раз объявлена самая настоящая война, поскольку можно хихикать и делать бессмысленные физиономии, протирая наши с тобой рыжики, вот, засовывая пыжик в нужное место, понимаешь? А просто на самом деле игра становится веселой, дерзкой и упрямой, вот, поскольку все мне это нынешнее состояние рок-музыкантов мне очень печалит. С тех пор, как появился учрежденный хозяином формат, когда я видел уже ряд музыкантов, которые... Ну, это, наверное, они и музыканты.
0: Да,
1: вот,
0: я
1: которые
0: понимаю.
1: Знаешь, такие разговоры. Помнишь, вот мастера Маргарита там-то вот не был, там, допустим, у Арчибальда Арчибальдовича, а зря Фока. Там вот была такая стиралочка. Сейчас разговоры у музыкантов следующие. Форматы. Это формат. Слушай, ты в формате? Бля, я там... Я в формате.
0: Нет, даже знаешь, что как? Нас взяли в горячую ротацию.
1: Да,
0: какая
1: ну вот телега. Да.
0: Я всегда удивлялся, что это такое. И
1: Вот, и понимаешь, и мне становится очень весело и очень приятно. То есть я это называю, таким образом. Парень, да ты ведь ТНП. ТНП – это товары народного потребления.
0: Правильно.
1: Так да. Ты парень ТНП.
0: Но все-таки, Коль, согласись, что они еще ладно, они, так сказать, сознательно себя продают, то есть как какие-то матрешки, расписанные одним человеком, да, то есть, ну, ладно, меня гораздо интересуют вот те, кто хавает. Вот все-таки вот МЧ, то есть мертвые чебурашки. Ведь на какой-то грани ведь у них случилась эта потеря, ну, не то что, скажем так, собственной индивидуальности, а потеря индивидуальности. Индивидуальности, восприятия вот этого демонизма. Понимаешь, то есть человек может, например, оценивать, там, а этот дебил, к примеру, а это, типа, так, к примеру, интересное явление. Вот прежде чем самому полностью стать дебилом, вот
1: знаешь,
0: где у них случилось?
1: Знаешь, это случилось тогда, когда некоторые олдовые роскеры стали кричать на всевозможных фестивалях такие вещи. Мы вас поздравляем с Вудстоком! Мы вам даем этот Вудсток! Понимаешь?
0: Или вот так кричать. То есть, и теперь все вместе!
1: Наш!
0: Я тебя понимаю.
1: Мы наш! Понимаешь? Вау!
0: Да.
1: Вот это вот на уровне вот таких вот призывов, понимаешь? Но мы знаем, что в 17-м году тоже большевики к власти пришли, понимаешь? И любовь народная нам тоже известна, в общем-то. Достаточно известна. То есть я это ощущал и знаю, что такое народная любовь. Это вещь очень веселая. Вот. Гораздо логичнее было бы, если бы кто-нибудь из тех, о ком я не хочу говорить, вот, сказал бы: «Привет, вы в Бухенвальде. Ну, как ощущения?» Вот в Свердловске, когда у нас был концерт, вот, с группой, которой я просто очень горжусь. Я действительно ее очень горжусь. Мы не первый день в столице играем в рок-н-ролл. То есть, ну, это отдельная история. Вот, она материализуется, эта история, при известных нам с тобой событиях. Так вот, когда я, например, вышел на сцену и сказал: «Привет, бижутерия!» Какой был кайф! «Привет, бижутерия!» Наш барабанщик Серега, которому 20 лет, Вот. Он испугался, он подумал, что сейчас что-то все обидятся. Я говорю: Серег, ты не парься на самом деле. Ты видишь, как сказал: привет, бижутерия. Или там в разных местах можно, например, там вот на дне города в Тюмени играли. Вот, я, например, вообще сказал, хотел, вернее, сказать, ну, считай, что сказал, привет обноски, понимаешь? То есть это ведь нормально.
0: Абсолютно. Слушай, тебе не приходила в голову мысль такая, что просто вот...
1: Народу понравится. А, бля, ну вот, ты знаешь, я такой там... Да. Как ребята, вот это когда начинает...
0: Вы меня любите, вот так.
1: А ты знаешь, самое интересное, что... Я поражен, почему зритель в это еще пока не врубается. Но наверняка врубится, понимаешь?
0: А вот я тоже поражен.
1: Когда, если он в это врубится, знаешь, что может начаться? Причем я так вот по клубам хожу и смотрю на некоторые концерты. И знаешь, я, например, вот слово «не дождусь», я зря хотел употребить, когда зритель просто скажет: так, а ну-ка ты вот это сделай, а ну-ка там вот это. Понимаешь, когда зритель почувствует, что он сейчас хозяин.
0: А перед ним просто такие клоун. Да, я тебя понимаю. Именно по этой причине я вообще в клубы не хожу уже вот как полгода. Ты еще мощно видишь, можешь это терпеть.
1: Боже, какой социолог во мне помирает потом. Задание, даденное свыше, нужно в конце концов выполнить до конца, в силу того, что я забытый разведчик. Ты же ведь понимаешь, что тогда, когда в Лэнго все произошло и со мной.
0: А скажи, вот не было у людей такой мысли, что просто то поколение, которое оно как-то ко всему этому относилось, ну, так, как и положено относиться, да, ко всему этому, оно просто, ну, ушло в другие сферы. Кто-то занялся бизнесом, кто-то там, к сожалению, пошел в бозе. Их просто нет. А просто это вот, скажем, ну, вот мы как-то немножко свое пережили.
1: Мы же в своей... пенсионеры. Нет, подожди, вот. Какие не пенсионеры? Мы просто в своей игре, Сантей, вы все... В своей игре, понимаешь? Это очень важно, быть в своей игре, понимаешь? Видел я тех, кто играл и в бизнесмена, и вижу. Вот. И вижу я тех, кто играет в казаки-разбойники, понимаешь? И вижу я, слово мной, правда, нелюбимое, понимаешь? Но я его все-таки скажу, поскольку тут уже прозвучало там такие словечки, там новомодные, как формат. И вижу я тех, кто играет в маргинала, понимаешь? Ну и, в общем-то, мне все это напоминает. Такой был польский театр, «Слеза и смех» назывался. Вот. И мне это все напоминает вот один из спектаклей этого театра, где раздаются фантики, и чувак, который все это делает, это такая экспозиция спектакля была... «Ласкасьон» этот спектакль назывался, «Взрыв». Он раздает фантики и говорит: вот эта конфетка горькая, эта конфетка сладкая, эта конфетка никакая, эта конфетка мяткая, тут нет конфеты. Но все разворачивают фантики. А там пустота, там фантики. И только тот, кто прочувствовал вкус ненайденной конфеты, улыбнется, скажет себе самому: все здорово, все прекрасно, я герой. И уйдет в ванну, обреется, приведет себя в порядок и сделает свою игру так, что никому, в общем-то, и не снилось. Иными словами, понимаешь, когда речь идет о рок-н-ролле, то герой рок-н-ролла – это тот человек, который прежде всего не обладает дурным запахом, он богат, он респекта, он приходит и приглашает всех к себе. За все заплачено. И он делает то, что он делает. Он делает это так, как если бы на сегодня кто-то бы закричал: трауры, тушь, черти. Понимаешь? Но он потом садится в свою машину, если таковая имеется. Он платит за все своими деньгами, если таковые еще к этому времени не отменят. Вот. И цифрует, в общем-то, свой разговор.
0: И если кто-то хочет с ним поужинать, то это стоит очень много денег.
1: Ну да, да. Потому что это же ведь в конце концов не все же принадлежит в конце концов народу.
0: Безусловно. А давай сейчас послушаем вопросы, которые придут к нам из нашей Москвы.
1: А приходит вопрос?
0: А то.
1: Да?
0: Да, напоминает телефон.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Привет, отморозки.
0: Здравствуй.
3: Вам нравится такое приветствие?
0: Да, собственно, было бы от кого, если бы вы были
3: Джо
0: Кокером.
3: Нет, ну вы же сказали, вот, привет, обноски, это нормально.
0: Так.
3: Это хорошо, да? Это не то, что вау, мы вас любим.
0: А кто это говорит?
3: А это Женя Полянский.
0: А тогда, Жень, нам по барабану, что ты говоришь, потому что мы не знаем, кто это такой. Ты знаешь Полянского, Женю?
1: Женя, ну, нормальный, наверное, человек, который задал вопрос «Привет, отморозки». Я хотел бы узнать, что такое отморозки.
0: А я уже выключил, Женя.
1: А, ты уже выключил,
0: да,
1: Женя?
0: Да, потому что амбиции прут в голосе Евгения. Да.
1: То есть ты фильтруешь это все, да?
0: Ну, не
1: смысле,
0: то, что...
1: Ты хочешь, выключаешь, хочешь, выключаешь.
0: Естественно, я же тут сижу. Я же играю в радио. Ты думаешь, что сейчас на радио?
1: Понял,
0: это
1: понял.
0: Я квартиру снимаю, Коля. Все. Я прикалываюсь тут по радио.
1: Давай дальше.
0: Давай дальше. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте.
4: У меня вопрос к вашему гостю.
0: Да.
4: Как вы оцениваете вот работу Шевчука, такого известного рокера?
1: Ну, во-первых, спасибо. А как зовут-то?
0: А я уже вывел. У нас так, я просто забыл.
1: То есть, а можно...
0: задается вопрос, потом он выводится, и ты уже отвечаешь.
1: То есть я сейчас могу отвечать на этот вопрос или нет?
0: Нет, если ты не хочешь, ты можешь не отвечать.
1: Я хочу ответить.
0: Отвечай тогда.
1: Видите ли, монсьер, я не оценщик. Вот, а оценивают оценщики.
0: Или в этом, куда золотишко приносит ворота.
1: В ломбард.
0: О! Всегда мечтал зайти туда и посмотреть, чем там торгуют.
1: Никакого отношения к этим вещам не имею. А что касается последнего альбома Юры Шевчука, к нему, к Юре Шевчуку, я отношусь лучше.
0: А я, к сожалению,
1: я его недавно видел, не слышал последней работы.
0: Да,
1: это, наверное, «Метель августа» имеется в виду, нет?
0: Коль, даже не слышал.
1: Я слышал.
0: Я же вообще музыкой мало интересуюсь, отношусь. Я теперь скульптор.
1: Юра, он учитель, слова.
0: Он, в общем-то, заслуживает...
1: Техника слова.
0: Заслуживает право делать все, что захочет
1: конечно.
0: Уже.
1: Да, конечно, вне критики, скажем так.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы к вам полны внимания.
5: Алло.
0: Доброй вам ночи.
5: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
5: Вот, алло.
0: Да-да-да, не волнуйтесь, говорите. Да-да.
5: Вы знаете, слушаю вас как-то первый раз, случайно включила. Какие-то у вас потрясающие точные слова, интонация. Когда вы говорите о рок-н-ролле нашлись, я такой первый раз слышу.
0: Естественно, мы же целый месяц писали текст на нашей сегодняшней беседы.
5: Вы знаете, я хотела спросить, ну, собственно, если позволите предыстория, у меня очень странный вопрос. Я-то сама занимаюсь там музыкой с 5 лет. Ну, это сиденье за роялем, трудное детство. Потом клавиши, тусовки в очень раннем возрасте, там андеграунд. В общем, мы как бы все в метро были.
0: Угу.
5: Вот. И сейчас вот мне 30 лет, я очень от этого устала. Я устала не от, собственно, даже самой музыки, а от того, что пребывание, как бы вот исполнение музыки, там пребывание в клубах, игра, там, все связано с тем, что куда-то надо ходить. То есть если ты не ходишь, если ты не тусуешься, если ты не контактируешь, ты как бы и не музыкант вообще.
1: А можно задать вопрос, а кто установил эти правила, то, о чем вы сейчас говорите?
5: Простите, не поняла.
1: Кто установил эти правила? Если ты не тусуешься, значит, ты не музыкант.
5: Вот эти правила...
1: Ну, кто-то установил, где-то это написано в каких-то декларациях, это отмечено.
5: А мне бы самое интересное было бы это узнать, потому что это установила как бы сама система.
0: А извините, как вас зовут?
5: Меня зовут Юля.
0: Юля, ух ты. Нет, на самом деле, спасибо, Юль, за звонок, да, спасибо. Но, тем не менее, Коль, вот Юля абсолютно права. Это, как знаешь, это типа, как знаешь, что... Типа как пукнул. Вот, как бы тебе сказать, то есть никто не установил, никто не виноват.
1: Не,
0: сложилось так, что вот есть такой, действительно,
1: да.
0: Юля права.
1: Да.
0: Если ты не тусуешься, да. ты вроде четко. Как и не музыкант.
1: То есть как будто и не было на самом деле таких слов, как аут-контрол. Как будто вообще этого не существовало,
0: вообще
1: да?
0: Ничего не существовало.
1: Не, Юля сказала что-то там об андерграунде.
0: Да.
1: И сказала о метро, я даже съерничал.
0: Значит, ты помнишь, какое количество, ты помнишь, как все начиналось? Вот, какое огромное количество вокруг действительно маленького количества музыкантов вертелось тусовщиков. А сейчас, в общем-то, дикое количество тусовщиков стало музыкантами. И вот это, по-моему, генетическое желание тусоваться в этих клубах у них осталось. То есть приходишь туда там и видишь, честно говоря, печальную картинку. То есть гомолункусы что-то ходят, обмениваются собственными пластинками, которые все написаны в стиле брит-поп. Там... И это действительно так есть. Если ты там не протусовался, ты не знаешь того, там, ты знаешь Федю? Да нет, не знаю. А Гришу знаешь, не знаешь? Да какой ты тогда музыкант, говорят они.
1: Ну, я этих слов... Ну, ладно.
0: Это правда, Юля права.
1: На веру я восприму, поскольку я с этим лично. Я просто хочу напомнить, когда на майке у известного певца Джонни Роттона было написано «Destroyer Hate», не имелось в виду, простите меня, вселенское разрушение, а имелось в виду конкретно разрушить музыкальный эстеблишмент. И что самое интересное, немного сумничаю, ситуация, связанная с известной радиостанцией, с известным хозяином и с известным FM, а и фестивалями тоже. Нашествие бывает раз, таракани есть нашествие. Я говорю о другом нашествии, да, называю вещи своими именами. Очень похоже на ситуацию, которая была в Англии в 76-м году. В 75-м году. Вот, а в 76-м году, как известно, грянула панк-революция. Вот, мне, например, ситуация очень сильно напоминает. Когда мы играли с «Тридцати душами» в бункере, в апреле я снова обозначился, решил продолжить свою историю. Ну, почему бы и нет. То есть все пришло к тому, что историю я свою продолжаю. Один человек, не буду называть его имени, не хочу. Не буду,
0: не
1: хочу.
0: Надо,
1: сказал: «Ник, ну все очень здорово, у тебя все классно, там ребята играют вообще, где ты их нашел там?» Я говорю, как всегда, на небе. Вот. Ну, говорит, ты как-то все вот революционности много стало. А я сейчас просто такое четверостишье зачитаю, чтобы
0: сейчас
1: было понятно.
0: Штраус, тише.
1: Чтобы было понятно. Что-то, говорит, революционности много. Вот все революционно, это все так серьезно, понимаешь? А по тексту там, например, вот есть такие вещи. «Небеса нас отметили, а земля не приняла. Половина наших соскочила с ума. Лунная рапсодия ртутного столба. Страница туманников выпила до дна», понимаешь? То есть, если люди, которые... есть такая тусовка, которые играют, скажем так, ну, рок-н-ролл, а продолжают... Вот, а на самом-то деле они продолжают просто находиться в команде Александра Маслюкова, то я, например, с КВНом ничего общего не имею. Я признаю, что есть такая передача, но я не в игре этой передачи. И если революция, ну что, нормально.
0: Ты прям вот говоришь сейчас, и прям-таки я бы не смог сформулировать свои мысли точнее. Ты прям радуешь, ну честно.
1: Ну потому что я нахожусь у Сани Лаэрского, у человека, который мне очень сильно... Кстати, он еще об этом не знает.
0: Очень важно,
1: что... Нет, ты понимаешь, да. Вот, очень важно, знаешь еще что? Дело в том, что ты знаешь, сколько я лет отдал Дальнему Востоку.
0: Конечно.
1: Что у меня были ссылки, и что большую часть своей жизни я провел и поселок Стекольный, Магаданская область, и знаю о том, что такое, когда поселки отключаются не понаслышке. Сейчас будет такое серьезное вливание. Хочу просто вот, Саня, на такой волне немножко побыть, да?
0: Это правильно.
1: Вот, знаю не понаслышке, что такое, когда женщина из окна выкидывает своего ребенка, потому что кормить нечем. Ну, вот поселки в Магадане, они, те, которые около трассы, они еще выживали как-то, понимаешь? А вот те поселки, которые уже в глубине, понимаешь, в глубине Колымы, когда началась эта эпопея с отключением энергии, когда поселки просто умирали, вот, я просто знаю такой случай, когда женщина выбросила свою дочь из окна, потом сама выбросилась, потому что кормить не было, было нечем, хлеб не подвозили, магазины закрылись, ну серьезно, то есть это действительно так было. И понимаешь, я к чему все это говорю? Я все эти вещи очень хорошо знаю и ощущал, скажем так, да? Помнишь фильм «Мой счастливчик», когда Лицни Андерсон хлопает сценарием, говорит Макдоуэллу: «А теперь улыбнитесь». Макдоуэлл говорит: «Чего это я буду улыбаться?» «Улыбнитесь. Чего я буду улыбаться? Я разучился улыбаться. Улыбнитесь». и хлопает его сценарием по голове, и тогда он улыбается, и начинается, собственно говоря, песня в исполнении Алана Прайса «Lucky Man», счастливчик, да? Так вот, понимаешь, в принципе, Джо Страммер когда-то сказал очень уматную вещь: смехуёчки и грязь не смываются грязной водой. Вот, ты знаешь, может быть, я излишне серьезен стал, может быть, действительно там слишком остро все воспринимаю, допустим, но на самом-то деле это лично моя собственная параллель, которая отделяет меня от мира МЧ, от мира Bubblegum Generation, от мира формата, от мира Тулулы, понимаешь?
0: Время вынести.
1: Вот, понимаешь, меня это очень четко на самом деле разделяет, причем это там не пафос, не патетика, хотя я ничего против этих слов, естественно, не имею.
0: Мне лучше ответить, почему же они этого не понимают, вот. Или делают вид, что не понимают, или закрывают на это глаза, или у них иммунитет сильнее.
1: Ну, каждому
0: просто
1: свое, на самом деле, понимаешь? Ну, вот. У меня же ведь творческое имя, скажем так, не рок-н-ролл, вот, и я так понимаю, что я в своем наблесе оближе, понимаешь, и играю, собственно говоря, свою игру. И мне совершенно не стрёмно играть в эту игру, вот. Абажурные глаза, бриллиантовые ноги, нам плевать на тормоза, мы ритмичные дороги. Все нормально, с возрастом уже не пройдет, придет.

0: И я напоминаю, что сегодня в гостях у программы Монморанси Ник Рок-н-ролл. Соответственно, вы можете тоже принимать участие в нашей беседе. Я сейчас напомню сразу же телефон. Вот там.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: И вот мы закончили, вернее, ты закончил свое предыдущее выступление мыслью о том, что, дескать, сейчас времена, происходящие в Рашке, сильно ассоциируются у тебя с временами 76-го года в Лондоне, да?
2: Да.
0: Вот. Но, честно...
2: Знаешь, как газета того времени, извини, Сань, тебя перебил, да. Сань, газета того времени говорили об этих пижонах Sex Pistols. Они говорили, наконец-то, у Daily Music, например, они говорили, наконец-то появилась достойная диверсионная команда в этом шумном троянском коне шоу-бизнеса, которая снова сделала рок-н-ролл реальной угрозой. Прошу не путать, панк, панк-рок-группы «Наив» и «Четыре таракана» с появлением Sex Pistols того времени.
0: Вот я хотел бы провести такие некоторые аналогии. То есть тогда, в 76-м году, это Лондон, у них были пабы, Коль, пабы. В пабах было хорошее пиво. У нас сейчас тоже появилось хорошее пиво, на него нужен прайс, на него нужны деньги. Я, например, честно говоря, несмотря на все желание смотреть, так сказать, с оптимизмом вот на происходящую ситуацию, на желание, что, чтобы действительно что-то появилось такое, да, совершенно независящее от всего происходящего вокруг ужаса унцедомии, да, не вижу просто места, откуда это может появиться. Почему? Потому что реально, как москвичи испортил, да, вот этот жилой вопрос, и там так всех, в общем-то, музыкантов испортили
2: банки.
0: Ты только что вот рассказал сам историю, вот повтори ее еще раз. Ты же являешься президентом рок-клуба, да?
2: Ну, был директором рок-клуба.
0: Ну, тем не менее, расскажи ее, прям в эфире эту историю вот про бабки. Расскажи, как
2: ее. В городе Тюмени, где я уже долгое время культуртрегерствую, вот, не буду перечислять все те вещи, которые были сделаны и будут делаться еще в этом городе. Я стал директором рок-центра «Белый кот», отчасти благодаря проведению, отчасти благодаря Вадику Швецу, есть такой человек. Вот. Ну, моя задача была сделать атмосферу. Причем я пришел не на пустое место, очень классное место было. Вот, то есть там не было никаких войн, не было никаких драк. Да-да-да. То есть атмосфера. То есть у меня музыканты получали 40%. То есть они вообще раньше ничего не получали. А сейчас вот я вот решил, вот, ну как сейчас вот, я решил, значит, выдавать им эти 40%.
0: Независимо
2: от, скажем вот, так, да, от уровня, да. Независимо от исполнения, понимаешь, вот решил по-честному. Не, ну я не обламываюсь, но я все-таки вот решил так сделать. 10% получал я. А, понимаешь, потом началась такая очень странная история, понимаешь? Вот, например, есть такая ансамбль, прошу прощения, группа «Система безопасности».
0: К счастью, не слышу.
2: Вот, к счастью, да, кстати. Вот,
0: ну, столько сейчас развелось, что гусей.
2: Ну да. Вот, ну вот. А, доходило до того, понимаешь, что они звали своих родителей, маму и папу, чтобы те проверяли, сколько билетов было куплено. Понимаешь? А самое поганое то, что это происходило. То есть у меня есть преемница Наталья Рускова-Грецкая, которая сейчас продолжает тянуть мертвого из болота. Вот, ну, она вообще сестра деда Мазая. Вот это ее как бы, планида у нее такая. Понимаешь, когда. А я в это время был в концертной поездке, у меня как раз вот началось продолжение истории. То есть я решил продолжить игру в рок-н-ролл. Уж больно мне это стало жутко интересно, но не в этом дело, речь сейчас не обо мне. И понимаешь, когда мне рассказывают о том, что были родители, понимаешь, этих музыкантов, которые поставили на проверку вообще кассу, я говорю, ты что, девочка, охуела? Ты директор рок-центра, позволяешь на самом деле так с собой обращаться. У меня не было слов, понимаешь? Я не хочу сказать, что...
0: Помнишь, Таня Буланова выпустила альбом «Мое женское сердце»?
2: Да. А вот, да, кстати, вот, понимаешь? И я, например, могу сказать, что некоторые музыканты, Я говорю о музыкантах. Вот о тех самых музыкантах. Музыканты. У меня напрочь ассоциируется... Я не хочу обидеть девушек с Тверской. Я прошу у них прощения, если они слушают сейчас нас. Но напрочь ассоциируется вот с тем самым, что говорят о девушках с Тверской, понимаешь? Иногда у меня возникает желание, вот когда я был директором, когда я понял, в принципе, суть и глубину Пролов, понимаешь? Я понял это наконец-то. То есть мне дошло, понимаешь, без всякого сценария Лесни Андерсона, понимаешь, я улыбнулся. Вот своей обаятельной улыбкой, как ты знаешь, у меня фарфоровые зубы, над своей фарфоровой улыбкой. Я просто офигел и понял, что их надо просто ставить к стенке, музыкантов, то бишь, и просто стрелять.
0: Или наоборот, брать с них дикий прайс за право.
2: Да, за право у самого Ника рок-н-ролла.
0: Да.
2: Так, я вот, например, совершенно об этом забыл, о чем горько сожалею, но не жалею. Скажем так, никаких ироний, никаких абсолютно братушеств, понимаешь, ты мой братушка там. У меня была здесь история с китайским летчиком. Вот, не хочу я об этом просто говорить, понимаешь, не хочу я говорить об этом ансамбле, который с нами играл. Ну, не хочу я просто, понимаешь,
0: ну, естественно, говорить. Зачем?
2: Вот, да, пиар. Дело в том, что я понял, что я с группой, со своей, с ребятами, вернее, мы играем свою игру, я никого не хочу брать в свою игру. Это наша игра, это моя игра. Я просто во избежание всяких ненужных курьезов и ненужных совершенно догонов, я играю в эту игру сам. То есть я примерно иллюстрирую такую игру «Сделай сам», понимаешь? Мне ничего хорошего я не могу сказать о подобном проявлении панибратства, понимаешь? И те люди, которые говорят, например, о том, что вот мы сделаем рок-клуб, который будет, по сути, похожим на рок-клуб. У нас будет, надо раскачивать. Да ни хрена не надо что раскачивать. Индивидуалы остаются индивидуалами, а товары народного потребления товарами народного потребления.
0: То есть... Целиком согласен. То есть... Кстати, тут же можно забросить огромный комок КАЛ, сокращенно КК, и вот в директоров. Дело в том, что я не знаю, как вот как это в регионах происходит ситуация. В Москве она следующая.
2: Ничего не происходит.
0: Да?
2: Да.
0: Но это лучше, чем то, что происходит здесь. То есть, когда каждый желает, так сказать, схватить лавры Стаса Намина, попросту говоря. То есть, каждому мало директору уже одной группы. Он хочет быть директором нескольких групп. В конце концов, стать директором именно мощного продюсерского центра. А силенок и мозгов-то мало. А желаний
2: вот,
0: бабок-то
2: большое. Идея это хорошая, понимаешь, но...
0: Мозг слаб. Мозг не вытягивает. Столько хороших ребят погорел. Хороших на этом стали хряками, попросту говоря, да? Подставили музыкантов там, понимаешь? И самое главное, вот умный человек, да? Когда ему говоришь в лицо, парень, ты облажался. Ты дурак и скотина. По той-то, по той-то и той-то причине, да? Если он умный человек, он, ну, может быть, сперва не примет это, потом перезвонит и скажет, слушай, спасибо, да, вот тебе, ты помог мне, да. Вот, а дурак, он будет и 2 года смотреть на тебя волком. И вот, к сожалению, 100% людей, которым так говорилось, ради их блага, они смотрят волками. Можешь себе представить, какая радиация в Москве сейчас, Коля? Какая радиация? Ни катализаторов в автомобилях,
2: понимаешь,
0: еда плохая, пучит их всех.
2: Саня, видишь, вот дело в том, что я ведь люблю город. Москва на протяжении 20 лет. Я люблю это без...
0: Я люблю...
2: Поэтому я здесь и не живу, видишь ли.
0: Очень правильно, кстати.
2: Вот. Я безумно люблю Москву. Просто безумно люблю Москву, понимаешь?

0: вообще пахать? А пахать можно элементарно. То есть я вот, например, примерно вот такую вещь мыслю. Ну, допустим, рок-группа, директор. Все очень четко. Вот берешь карту, чуть было из Советского Союза, а почему бы и нет? И так по городам маршрут составляешь, находишь парнягу нормального, или деваху, или девушку, или женщину, или парня, или мужчину, там, не знаю. Вот, и говоришь, вот так и так. Вот этот город, а вот рядом с этим городом еще один город, а вот этот еще один город. Нужна идея, нужна концепция. Есть группа. Если речь идет о группе, я говорю только о группе, а не о товарах народного потребления.
1: Безусловно.
0: Вот. И вот надо вот сделать такой маршрут. То есть закидывается, как, знаешь, поднятая целина, там, Комсомольск на Амуре. Человек. Дается некоторое количество денег. За месяц он должен завязать знакомство. За месяц этот город должен напрочь ассоциироваться с этим человеком. Понимаешь? То есть вот у него в руках только кассета или компашка. И он просто-напросто должен сделать так, чтобы вот было такое ощущение, что город только ждал, когда появятся вот эти ребята. А ребятам не нужно выдумывать какие-то центурионовские прайс-листы. Нахватались слов-то, блядь. Прайс-листы, гонорар там.
1: Послушай, вот. Но я тебе могу сказать просто одну короткую фразу. Раз... Одну короткую фразу. Вот, да, такую. Тольятти, ты знаешь город?
0: Тольятти, я слышал о том, что там проходит фестиваль «Автодром».
1: Вот, вот там на прилавках только дрестящие, безделки и так далее. И человек, который привезет как бы кассету как группы, да, а не товаров народного потребления, вряд ли будет как-то принят. Вот мне, кстати, вот...
0: Все зависит от человека.
1: Но таких людей, это должен быть правильный индивидуал.
0: Не, ну так речь идет об индивидуалах.
1: А есть ли у индивидуала время? Да, вот. Может быть, он лучше... Тут, ну как, понимаешь?
0: Тут уже вот. Все, что в тебе, все, что горит.
1: А вот ты сказал, что, дескать, в регионах вообще ничего не происходит, да? Мне же за детей страшно. Посмотри. Вот мы с тобой, да? Мы с тобой были плохими мальчиками. Плохими, но выросли нормальными мужчинами, да? А что сейчас будет вот с детьми, которые растут в регионах. Может быть, это даже... Может быть, даже это очень хорошо, что они будут слушать этот «Мумий с троллем», вот этот ужасный. Может быть, это лучше, чем «Дрестящих», понимаешь? Но у них нет выбора. Вот, например, что лично ты, Ник, рок-н-ролл сделал для того, чтобы тюменские ребятишки услышали настоящий рок-н-ролл, да? Не в подаче там радио там «Тюмень плюс» и педеристического, собственно, диджея, который с улыбкой говорит по бумажке, а нормальный, по-человечески. Чтобы дети поняли, что это есть энергия, прежде всего, которой надо подпитываться. Это не развлекаловка, это энергия, это как манная каша для грудничка, как сиська. О, как сиська. Понимаешь, для новорожденного.
0: Саня, видишь ли, какая вещь? Ну, во-первых, я до сих пор не знаю, что такое настоящий рок-н-ролл. Я подозреваю, что это такое, но об этом на ночь глядя говорить не хочу. Заботиться только о самом себе, как всегда. Вот. А дело в том, что вот тебе реальная история. Реальная, которая произошла вот буквально на днях. Есть такой журнал, появился «Свистопляс». Ну, появился такой журнал «Свистопляс». Вот, это второй журнал после ФУЗа. То есть вот ФУЗ есть, еще есть «Свистопляс», понимаешь? И мы делали презентацию «Свистопляса» в городе Тюмени. Вот. Опять же, Вадим Швец все это организовал. Меня не было долго в Тюмени. Я привез туда Сергея Калугина. Есть такой человек, Сергей, да, Серега
1: очень,
0: Калугин.
1: Очень неплохо поет.
0: Очень неплохо поет и вообще очень... Ну, он в порядке, скажем так.
1: Да, согласен.
0: Причем в полном порядке. Вот представь себе, ну, это надо Тюмень. Дело в том, что Серега Калугин, он не формат. У него 7 минут композиция, понимаешь? То есть это не радиоформат.
1: Да, и даже не телевизионный.
0: Да. Вот.
1: И в программу в нашей гавани это приплыл корабль.
0: Вот, понимаешь, и концерт-презентация была назначена на среду. Ну, это будний день в Тюмени. Это достаточно проблематично сделать там вообще какое-то мероприятие. Все это происходило в арт-клубе в городе Тюмени. Проблематично сделать мероприятие, причем без какой-то такой, ну, тотальной рекламы, понимаешь. Тем не менее, на Серегу было куплено, на его концерт, было куплено в Тюмени, он в акустике, было куплено 284 билета на 200-местный зал. Я офигел, я просто обалдел от того, что человек 3 часа делал концерт,

0: ему слали записки, он отвечал на записки. Вот, понимаешь, человек держал вообще, держал марку концерта, и следующим номером на второй день была, собственно говоря, презентация, то есть мастер-класс, понимаешь. А Лили Ширози, обалденный человек совершенно.
1: Извини, кстати, вот немножечко тебя перебил. Вообще вот это мастер-класс, почему это до сих пор не стало обычным? Да, вот приезжает музыкант в какой-то далекий город, и для местных, скажем так, музыкантов он не то что мастер, там, я там учу вас, да, просто делится с ним каким-то своим опытом. Там. А если он студийный хороший музыкант, он им говорит, ну я вот так-то делаю мастеринг. Вот ты сейчас упомянул, чем я приятно прям поразил. Грамотный, потому что подход даже будущего, на самом деле.
0: Ну вот ты сейчас о будущем говоря, ты сейчас сам-то, ну, сам того не осознавая, в принципе, говоришь о моем будущем. Вот, потому что дела в Тюмени лихие, на самом деле, об этом все-таки хочу сказать.
1: А что там за люди?
0: Ну, вот я сейчас вот хочу тебе сказать о лихих делах в городе Тюмени, понимаешь? Ну, есть такой злодей Гультяев Вячеслав Александрович, директор Дворца культуры строительств, где, в принципе, и находился рок-центр «Белый кот» и вся творческая объединение «Овация». Прошу не путать, московская «Овация». Люди, которые единственные в городе, формируют какие-то события, понимаешь? И Гультяев, в силу того, что мы были там арендаторами, решил убрать все, что там есть в ДК строителей. Взял, убрал, понимаешь? Хотя там были фестивали, вот «Сирен», фестиваль женского вокала 5, 6, 7 декабря, он третьим уже будет. Там была Инна Желанная, там была Умка, Рада и Терновник. Вот, они, Оля Арефьева, ну, они все видели, и какой был прием, какая была организация, все это они видели, и они прекрасно все это знают.
1: Извини, что перебиваю, может быть, он убрал это потому, что у его
0: дочки... Потому что денег не приносило это, как он...
1: А может быть, у его дочки просто нет певческого таланта?
0: А,
1: не думал
0: прям в самую дырочку, понимаешь?
1: Я не знаю, есть ли у нее дочь.
0: Есть. Ну, ты, не,
1: да, как ты
0: прошу
1: думаешь?
0: Прощения за такие слова.
1: Не, ну, знаешь, поющая бензоколонка вот сейчас появилась.
0: Слушай, дело в том, что у него есть группа, понимаешь, Sunrise.
1: Его собственно.
0: Он хозяин
1: вот
0: этой группы.
1: Вот тут проблема. То есть проблема не в бабках.
0: И он меня просил неоднократно. Ник, ну сделай концерты Sunrise в Москве. Я говорю, интересно, говорю, как ты себе, Слава, это представляешь?
1: Ну, честно говоря, говенная
0: это
1: группа.
0: Это не
1: да?
0: то, чтобы говенная. Это 60-е годы девочки, которые умеют петь на уровне училища искусств. Они хорошо поют, душевно поют.
1: Да, он в метле.
0: Харизма. Но харизмы нет.
1: В метле.
0: Но харизмы нет.
1: Да.
0: Да, ну нет, я... харизмы.
1: Вот видимо-то, ладно, причина
0: в этом. Понимаешь, вообще это было... Я ему сразу сказал, если я кем-то когда-нибудь займусь, то только с теми, кто будет равноправным партнером, на самом деле. Кто примет мою игру. И ни в коем случае, кстати, маленький совет некоторым начинающим директорам, а особенно это касается одного человечка, ну ладно, не буду называть его имени.
1: Вот ну а здесь. Почему? А вдруг не поймет? Люди, вот ты сейчас вдруг не дойдет, а вдруг это поможет ему?
0: Фамилию забыл, серьезно.
1: Ну имя скажи его.
0: Саня его зовут.
1: Саня.
0: Это... Ни в коем случае, на самом деле, директору не надо становиться директором, если ты обожаешь исполнителя и исполнительницу.
1: Коля, ты меня радуешь.
0: Ты говорил об Реде, ты говоришь о нашем с тобой общем знакомом. Меня тогда еще раздражало, что он постоянно мне говорил, ты послушай Лаэртского, это же Лаэртский. Я слушаю, говорю, парень, знаешь, я вообще-то бы и сам бы послушал бы, но что-то говорю я.
1: В этом есть что-то не то.
0: А смотри, время как все расставил. А я вижу этого человека.
1: А ты понял, о ком это говорил?
0: Да, ты понял, о ком это, понимаешь? Вот. Понимаешь, сейчас он носится с другим человеком, понимаешь? Вот, это не директор. Директор — это парень, который на самом деле прежде всего хочет задать себе самому вопрос, но при этом еще и боится, понимаешь, его задать. А если задает, то в полнейшей тишине, при отсутствии всяких торшеров и светильников, а что я с этого буду иметь?
1: То совершенно.
0: А даже не так. Немножко не так. А мне на них нужно заработать. Вот когда он...
1: Пусть немного, но я должен это сделать.
0: Ты продолжил, да. Совершенно верно, но я должен это сделать, понимаешь? Все, этот парень, значит, не ошибся, его мумитроль подъехал к нужным воротам ада.
1: Причем, знаешь, как...
0: К нужным воротам ада, понимаешь, для того, чтобы из ада в очередной раз здесь попытаться сделать Эдем и обрести потерянный ад.
1: Причем взаимоотношение, понимаешь, музыкантов с данным человеком должно быть следующее. Если он звонит там среди ночи, говорит, ребята, надо бесплатно отыграть в вагоне Курского вокзала, они должны, безусловно, ехать вместе
0: потому,
1: играть.
0: Да, потому что он... это все на уважение, это все на это психоделика.
1: Он понимаешь? Должен
0: это,
1: быть это такой психо... огромный танк, танк, в котором они сидят.
0: И причем этот танк на самом деле не с залатанной броней.
1: Да, конечно.
0: Что само по себе просто исключает залатанную броню. И говоря о Тюмени, я возвращаюсь к нашим баранам, понимаешь, я могу тебе сказать, что дела там лихие, поскольку вот ты сейчас говорил о продюсерской, о мастер-классе, понимаешь, ты сейчас вот меня очень так... ты очень все правильно чувствуешь, Сань, все очень здорово. Понимаешь, и дело в том, что подготовлен проект Тюменского дворца молодежи. Я хочу делать пресс-центр. Настоящий пресс-центр в моем понимании. Тем более мне это безумно интересно, поскольку я уже знаю... Вот с этим человеком, с Вадимом Швецом, я работаю. Я уже знаю его, вот что он одержимый человек, понимаешь? То есть, грубо говоря, в Тюмени, где, кстати, Тюмень, там просто, понимаешь, на фоне всего того, что там отсутствует какая-либо ярко выраженная музыкальная мысль, но есть другое. Саня, ты не представляешь, какой там зритель.
1: Вот вообще не
0: представляю. Это, понимаешь, это во времена рок-центра «Оставим в покое там музыкантов», это, в конце концов, выражаясь шишам языком плаката, личняк, понимаешь, вот некий мой. Но есть еще другая сторона, как всегда, медали, у которой, как известно, очень много сторон. И вот есть эта другая плоскость, понимаешь, в рок-центре «Белый кот» не после каждой песни там не кричали «Вау!» там, понимаешь, там хлопали, аплодировали. Аплодировали, понимаешь, там даже мертвые чебурашки были так, другими. То есть вот, ну, вот там даже там как-то все по-другому, понимаешь. Там все настолько серьезно, отсутствие информации. Там люди приезжают, понимаешь, это как, ну, это просто встречает, ну, я не знаю, там вот до сих пор это у зрителей, зритель там просто потрясающий. Просто потрясающий, понимаешь. Я на Сереге Калуге никогда, ну, естественно, был, поскольку вот мы ездили таким агитпоездом. Вот была презентация журнала «Свистопляс» в Тюмени. Вот. Я просто вот мы слили, жалко ее нет сейчас здесь. Если она не спит, то ей огромный привет. Это индивидуал, это произведение искусства. Это человек, который, ну, просто я потрясен этим человеком, Лили Широзе. Вот. Понимаешь, мы сидели и думали, боже мой, так ведь на самом-то деле, понимаешь, это ведь... абстрагировавшись, то есть не было рекламы, не было раскрутки, понимаешь, какой-то определенной. Вот приехал человек с гитарой, понимаешь, которого любят, оказывается, знают, понимаешь, задавали вопросы, ну, записки писали, все по делу, понимаешь, то есть кто-то читает в интернете о нем, то есть толкинистов очень много было, людей, ролевиков, они задавали нормальные вопросы, смеялись, аплодировали, понимаешь. Серега, я тебе могу сказать, в некотором даже моменте поплыл, да простит он меня, если он сейчас слушает, но он сам об этом знает. То есть поплыл в хорошем смысле, ну, грубо говоря, понимаешь, вот состояние полюции, понимаешь?
1: Понятно, да.
0: Вот. От того, понимаешь, какой зритель. И вот ты понимаешь, там, где есть эти люди, там есть где этот зритель, понимаешь, нужно, естественно, сделать культурологический центр. Не побоюсь этого слова сказать. То есть то место, куда всегда музыканты приедут, даже без гонораров, понимаешь? Потому что там по кайфу отыграть. Потому что там есть кайфовый зритель. Там есть кайфовая энергетика города Дрянная. Город на болотах стоит. Но это для тех, кто спешл, для тех, кто там живет, понимаешь? Ну вот туда приезжать... зритель там просто... Ты знаешь, когда на дне города я сказал привет обножке, понимаешь, там такой хохот раздался, там просто аплодисменты. Потому что меня там знают. Ну, я там очень много работал. Сейчас буду продолжать работать, понимаешь? Вот, то есть обидно то, что проект Тюменского дворца молодежи, понимаешь, до сих пор остался там в кабинетах, и с этим Гультяевым никто ничего не может поделать, с этим самодуром, понимаешь, который нас оттуда выгнал.
1: Ну, конечно, грех так говорить, но, может быть, знаешь, может быть, здоровье там...
0: Ну, там...
1: Ну, вдруг там, съест что-нибудь, или там...
0: Там все понятно, там все понятно. Жадность.
1: А жадность, значит, нервы. Нервы, значит, плохое пищеварение.
0: Да, или инопланетяне. Вот 20-21 ноября я делаю в Тюмени фестиваль «Рок против инопланетной агрессии».
1: Вот это это хорошая. Она...
0: Рок против инопланетной агрессии, вот, да. Поскольку инопланетяне – это реальность, это данность.
1: Безусловно.
0: Вспомни фильм.
1: Да,
0: и
1: то происшествие 3 года назад.
0: День независимости. Да. Там инопланетяне четко сказали, никаких контактов, ты ничего не начали делать.
1: Да.
0: Ну вот, понимаешь. И, в общем, рокеры будут играть «Оргия праведников», Серегина группа там. Все это будет в концертном зале «Нефтяник». Ну, Тюменский дворец молодежи – это то, что я хочу сделать. Настоящий пресс-центр. Представляешь, формировать события, понимаешь, формировать вообще формирование. Отныне, понимаешь, формиратор, вот герой, если говорить о культуртрегерстве.
1: Мне почему-то кажется, у тебя
0: но это все
1: получится.
0: Там.
1: У тебя
0: ты
1: получится.
0: Понимаешь, да. Сань, это все там. Лучшее, что есть в Москве, лучшее, что есть в Москве, понимаешь? Здесь же киснут. Вот давай простим битлов, понимаешь, как, ну, я называю музыкантов битлами. Mm. Вот. Просто они здесь киснут. Понимают, какой зритель их ждет там. И я так думаю, что, может быть, они не прокиснут.
1: Ты знаешь, кстати, у меня какая была телега. Тут с одним был спор, он говорит...
0: На клубах
1: вот так,
0: все,
1: и так, говоришь,
0: на клубах.
1: Так говорит, что где? Вот хочу, говорит, бечь отсюда. Я говорю, ну куда бечь? Ну, говорит, наверное, в Швецию. Бабок, значит, воровал. Говорит, в Швецию. Я говорю, идиот, ты подумай, в Швецию ты приедешь, да? Во-первых, с твоими бабками ты в Швеции будешь смешон. Бечь, говорю, нужно в регионы. Беги либо в Ялту, либо в ту же самую Тюмень, где люди живые, где ты не будешь кидать эти бабки направо-налево, типа, какой этот крутой приехал, ты будешь жить нормально, независимо. Относиться к людям по-доброму, и люди к тебе будут так же относиться. Кому сможешь, поможешь. Вот куда надо бежать.
0: Да, пока еще такие места есть. Хотя, опять же, если начинающим культуртрегерам, если они попадут, допустим, в такие города, условно назовем их региональными населенными объектами, вот, надо не забыть при этом, что нужно просто проштудировать фильм «Зеркало для героя» и сделать аут-контрол, то есть выкинуться из этого фильма.
1: Да.
0: Потому что это прямая иллюстрация ко всему тому, что является культуртрегерской работой в городе Тюмени. Ну, с юмором и с шутками, да еще и с прибаутками, да еще с серьезной ментальностью внутри тебя, ты можешь... Ну, грубо говоря, надо жить так, как если бы ты баллотировался в президенты Соединенных Штатов Америки. Каждый день. Так далее. Все. Все. Если ты каждый день самому себе будешь говорить, парень, ты не абсос, и все это делать, понимаешь? Играть.
1: Либо делать по-другому, Коль, либо делать по-другому. Вставать, смотреть в зеркало, какой мудак. Другая крайность, но она
0: альтернатива,
1: тоже... Альтернатива,
0: да.
1: Но она помогает тоже некоторым. Ты знаешь... Так, дай послушаем телефонные звонки.
0: Давай.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
2: Вы знаете, я вас слушаю прекрасно. Я Галина Александровна. Вот девушка звонила и говорила про музыку, да?
1: Да.
2: Что она якобы много лет проиграла и, в общем, не знает, куда идти, что ей делать. Собственно говоря, так и не закончился разговор у нее с вами, по-моему. А я играю на аккордеоне 40 лет. Мне лет сейчас очень много. Я боюсь говорить. И вот хочу сказать, даже мне было сейчас интересно про Тюмень, про ваши разговоры, ну, все интересно. И я хочу сказать, вот я не понимаю руки, но я, в смысле, могу слушать, если музыка приятная. Вот, лично я проработала 25 лет с детьми, и в школах, и в лагерях пионерских. И вы знаете, я делала такие концерты, такие композиции, где у меня 60 детей на сцене сидели. Знали, что делать. На фоне фильмов у меня хор, пляски, аттракционы. Ну, в общем, я все делала сама. Я нигде не училась. Вы меня извините. Еще будете слушать немножко?
1: Да, говорите, конечно.
2: А?
1: Да, продолжайте.
2: Вот. И вы знаете, я выискивала такие вещи и написала даже «Крокодил Гену» новогоднюю «Чебурашка». То есть, ну, «Крокодил Гена».
1: Да.
2: Новогодние два куплета и припев.
1: А вот, может быть, вы сейчас вспомните, если вам не сложно как-то...
2: Вам пропеть?
1: Мы были бы вам признательны.
2: Пожалуйста. Сколько праздников разных, но любимый наш праздник каждый год с нетерпением ждал. И для елки игрушки, фонари и хлопушки в детском мире я сам покупал. А я пораньше стал сегодня, Дед Мороза в гости жду. Знаешь, что праздник новогодний только раз в году.
1: Спасибо, замечательно.
2: Сколько то есть белки, зайцы и лисы ищут шишки и листья к елке самые высокие несут. Даже тигры и волки знают все праздник елки, ее украшают в лесу. И идет припев. Я хочу сказать, я люблю танго, ретро, старинные. Я вещи, вот послушала на «Эхо Москвы», я только «Эхо Москвы» слушаю. И пела одна девушка, не помню фамилию, у меня записано где-то, в стиле румбы она пела «Мучу».
1: Угу.
2: А у меня есть слова на русском языке, обалденные слова на русском языке. Мне подарил один человек.
1: Ну, если вы не против, может быть, вы тоже сейчас споете. У вас очень хорошо получается.
2: Вот, и я... Спасибо. И я хочу сказать, у меня рояль стандарт.
1: Тяжелый. Не, можно без рояля, но рояль-то не надо.
2: А?
1: Нет, можно без рояля, просто спеть.
2: Вы не поняли меня. Аккордеон, рояль стандарт.
0: Аккордеон.
1: А, понятно. Ну,
2: 11 регистров.
1: О, это много.
2: Вот. 7/8. Все, я справляюсь, играю в аккорды, все так, как нужно играю. Если в Тюмени бы меня захватили с собой, может быть, я бы заработала и даже с вами поделилась.
0: Да, то есть, а вы можете, например, просто вот прежде чем вы исполните свой номер, сказать специально для Тюмени?
2: Вот.
0: Потому что я эту кассету повезу в Тюмень.
2: Так, я вам вот спою...
0: Может, нас Тюмень даже слушает.
2: Сейчас я вам мучу, да?
1: Давайте, давайте.
2: Только я отключу, а то я слышу себя, и мне немножко трудно.
1: Хорошо, хорошо.
2: Секунду.
1: Давайте, давайте.
2: Алло.
1: Да-да-да, мы,
2: слушайте,
1: мы тут.
2: Да?
1: Да, конечно.
2: Сейчас я люблю взглядов участия. Мне твоих ласковых слов не забыть никогда. Вы пишете? Я люблю, ты мое счастье. Только с тобою хочу быть я рядом всегда. Грёзы или слёзы, или сказки, или грёзы или слёзы, или ласки, или сказки, или всё это только с тобой. Речи, молчание, встречи, прощание, все, что дано нам судьбой. Я люблю губ твоих сладость, мне поцелуев твоих не забыть никогда. Я люблю, ты моя радость, только с тобою хочу быть я рядом всегда. Ай-ла-ла-ла-ла. Я люблю эти два слова, мне как священный пароль не забыть никогда. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, я люблю снова и снова. Только с тобою хочу быть я рядом всегда. И идет припев.
1: Спасибо.
2: Вы записали?
1: Конечно, конечно.
2: А?
1: Конечно,
0: спасибо,
1: все, все записывается.
2: Очень плохо.
0: Не, мы записали.
1: Мы записали, записали.
2: Я обижаюсь.
0: Не, это пишется на самом деле на кассету.
1: Мы отписываем все эфиры, безусловно.
0: Чтобы вы это знали.
1: Спасибо, спасибо вам за звонок. Сейчас я предлагаю буквально отвлечься и послушать. Итак, послушать пьесу. Ну, и, соответственно, мы продолжаем нашу беседу с Ником Рок-н-Роллом и предлагаем вам также принять в ней участие посредством телефона. Его номер вам уже, наверное, хорошо известен. Я поднимаю дуду. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Я безумно счастлив, что до вас дозвонился. Вот. Я в свое время слышал о Нике Рок-н-Ролле легенды. Я бывший системный человек. Вот. И как бы эти легенды, они, в общем, имеют под собой безусловную почву, поскольку вот лично слушаю этого уважаемого человека я только сейчас. Очень очень приятно. Вот. Но, тем не менее, вы должны понимать, в общем, господа, что вы некоторым образом бродозавры такие, и вас осталось очень мало.
0: А были ли они вообще?
3: А
0: были ли они вообще? Я говорю о палеонтологии. Ну, о бронтозаврах.
3: Ну, там-то это дело темное, конечно. Вот. Но все это было, я тому лучший свидетель.
0: А.
1: Угу. Ну, а что это меняет? Хорошо. То есть, да, вот мы, например, признаем, что мы там бронтозавры, даже что птеродактили. Но осознавая вот это, мы же не сможем...
0: Птеродактили, да, в Питере живет.
3: Вы на все смотрите с высоты некой исторической справедливости.
1: А как же нам нужно оценивать все происходящее, на ваш взгляд?
3: Ну, это достаточно субъективно все-таки. Ну,
0: так я вообще презираю, лично я презираю вообще объективизм. Я считаю, что объективизм, он вообще должен присутствовать где-нибудь на помойках. Я, например,
3: я
0: за субъективизм на самом деле.
3: Ну-ну. Я просто хочу высказать свою субъективную точку зрения.
1: Слушаем ее.
3: Великолепно. Вот, значит, ну, относительно молодежи, конечно, вот дохлые чебурашки, все такое имеет место быть.
0: Мертвые, дохлые — это фюрер.
3: Ну, мертвые, да. Вот, но, тем не менее, имеется и другая молодежь в наличии, которая, в общем, похожа на лучшую часть той молодежи, что было и раньше. Вот те самые, которые там не могут похвастаться умелыми жестами рук и так далее.
1: Послушайте, менее... извините, пожалуйста, давайте сделаем так, да, мы сейчас не рассматриваем общество в целом, да, мы вот рассматриваем определенную его, так сказать, часть, определенную его составляющую. Если вы уже признали вот правоту, да, вот наших выводов определенных, мы не говорим, что вся молодежь такая, да, мы этого не говорим, мы вообще не говорим слово «молодежь», если вы заметили, наше тупое партийное слово.
0: Угу.
1: Вот о чем речь. А вот то, что вы сейчас, ну, это, простите, немножко демагогия. Можно начать говорить об автомобилях, там, вот, которые под себя подминает там компания Ford и так далее. Вот давайте ближе по существу, да?
3: По существу.
1: Да.
3: Светлая ее часть. Умные, независимые, свободные. Их государство не имело во все дырки. У них чистые, незатруженные мозги. И они сейчас везут, в частности, на себе совершенно десоциализированных, деориентированных своих взрослых родителей. При этом покорно и смиренно.
1: Вот это правильно, это по существу. Да. Да.
3: Вот клево есть такая составляющая, и это радует и вселяет надежды.
1: Спасибо. А, кстати, вот Коль, он же прав. Действительно бывает так, что родители уже становятся...
0: Полный вперед. Да. Вот Максим день сейчас ездит к моей маме. Она в Терелесовске, поселок при Терелесовске, она продолжает работать в школе. Я, в общем-то, могу сказать о том, что она, вписавшись в мою игру, ну, она же со мной на ссылку в 85-м году уехала, пробросив вообще квартиру в Симферополе, понимаешь, а вот оставив там отчима, который не признает вообще ничего по прошествию времени, когда мы остались без дома с мамой. Вот, для того, чтобы... То есть она реально совершенно уехала со мной на ссылку, когда меня на бульваре Франко вызвали ее и сказали: «Клара Николаевна, вашему сыну мы нашли место завклуба в село Луцкое, это город Чумиканский район». Она сказала: «Сын туда один не поедет, а меня через Кризу, ну, скажем так, через психиатрическую больницу, меня туда отправили, мама поехала со мной». 15 лет она была там со мной на Дальнем Востоке, причем я уже уезжал. Вот, она все оставалась там. И сейчас она живет в поселок Терелесовский. Ну, то есть она продолжает, будучи на пенсии, работать в школе. Дали двухкомнатную квартиру от школы. Вот. И вот Ксения, она сейчас рядом со мной находится. Вот, она увидела мою маму, знает мою маму, ездит туда, понимаешь? Энергия моей мамы, она просто меня своей энергией убирает, понимаешь? Это человек, который сознательно совершенно поехал с сыном на ссылку, на конкретную ссылку, что самое интересное. То есть дом деревянный, учиться рубить дрова. Она работала там завучем в школе Авенкийский национальный округ. Вот, то есть только самолеты, понимаешь?
1: Круче Норильска.
0: Я не был в Норильске, но там... Ну, там, там,
1: а, ну наверное... Коль, тем не менее, звонивший имел в виду другую
0: ситуацию. И сейчас, да, понимаешь, произошла очень веселая вещь. Вот сейчас так. Мы с мамой, которая абсолютно не принимала тот мир, который я создавал, в котором я оказался, понимаешь? То есть не принимала абсолютно. То есть доходило до того, что она там выгоняла людей, которые приезжали ко мне со всего Союза на мои дни рождения. Ну, как автор ника рок-н-ролла, могу сказать, безбашенные дни рождения. Вот она совершенно, она вообще не то чтобы там выгоняла, она просто вообще-то не принимала, понимаешь? Сейчас этот человек, понимаешь, моя мама, это вообще человек, с которым у нас настолько четко налаженный психоконтакт. Она настолько такие телеги иногда задвигает, понимаешь? Она так говорит, что я просто реально ощущаю тот драйв, который мне необходим. То есть это то самое знаменитое состояние гармонии, о котором очень многие ученые-выродки посвящают этому целые там эпосы.
1: Диссертация,
0: вернее, да.
1: Ну, ты понимаешь, тут в данном случае могу сказать, ну, тупая фраза, тебе повезло. В общем, в данном случае ты заслужил своей мамой то, что и заслуживал. А звонивший ты имел совсем другую ситуацию, когда люди, вот как он сказал, с незасранным базитизмом мозгами, да, которые, грубо говоря, испытывают естественное отвращение при виде грудников, рекламирующих память, при виде сериалов, ну, так тупо говоря, да, пытаются как-то ненавязчиво не просто жить со своими родителями тупыми и спорящими за пельмени, но еще и пытающимися как-то их просветить. Мол, мама, да забудь ты, говорит он ей.
0: Это так далеко от меня. Во мне, знаешь, никогда не умирал Макаренко. Никогда он не умирал, во мне Макаренко. И Королев тоже никогда не помирал. Понимаешь, каждому свое. А, понимаешь, если суть человеческая, из кувшина же выливается то, что у него налито.
1: Да.
0: И
1: да,
0: каждый заслуживает того самого, что есть, не от слова там съедать. Вот. И поэтому мне совершенно не жалко такие ситуации. Абсолютно выбор сейчас очень богатый. Хочешь в дерьмо, иди в говно. Хочешь говном, одевай одежды. Хочешь без одежды, приглашай бесов. Хочешь увидеть бесов, увидеть Бога. Хочешь знать, кто такой сатана, полюби, и так далее, и тому подобное. Мне вообще плевать на самом деле, серьезно, мне плевать на самом деле, что происходит с обществом. Потому что я-то ведь знаю на самом деле, что есть у меня. А у меня есть то, что, о чем я никогда не говорю и даже не кричу об этом, понимаешь? Хотя все в песнях. А вот, но не в этом дело. А тебе, Саня, скажу, потому что мне плевать на самом деле. Они заслужили то, чего они, в принципе, заслуживали. За все. За всю планету, за всю планетарность, за всю карму, по полной схеме на самом деле. Это я говорю, человек бездомный, у которого ни кола, ни двора, понимаешь, я этим не бравирую. На самом при ясной голове и при абсолютной памяти. Мы играем, возвращаясь к нашим баранам, собственно говоря, к ситуации, которая меня и привела к тебе, при которой мы с тобой вновь познакомились, понимаешь? И играя концерты, понимаешь, играя в концерты, играя в рок-н-ролл, понимаешь? Я говорю, я не для всех. Я для тех, кто вне всех, понимаешь? Мне пофигу абсолютно, на самом деле. Причем я совершенно серьезно говорю. Биток или там, или это желток, понимаешь, там, или белок, на самом деле, понимаешь. У меня есть мой собственный герой, которого я очень люблю.
1: Я понимаю, который... тебя как никто поверит.
0: Да.
1: Давай послушаем пьесу.
0: Давай.
1: И продолжается наша беседа с Ником Рок-н-Роллом. Вы по-прежнему можете, собственно говоря, звонить, задавать ваши вопросы Нику. Но сейчас вот все-таки, опять же, хотелось затронуть такую тему разделения. Вот действительно, необъятная пропасть, сокращенно «НА», в общем-то, пролегла между, скажем так, центром и, в общем-то, как это называется, регионами, да? Как ты вообще считаешь, вот, ну, тенденция, да, к динамике развития данной пропасти какова? Она будет все-таки срастаться как-то и, наконец-то, конечно, деревни с городом сольются? Или это будут такие же разные государства, как, например, сейчас Эстония и Россия, к примеру? То есть, неужели они и тут сработали удачно? Неужели у них получилось, что даже с точки зрения культуры они смогли разделить людей, живущих вот в одной стране?
0: Ты знаешь, я, например, могу с удовлетворением, с неким удовлетворением сказать, что за последние 4 года в городе Тюмени и в других городах, где я бываю, я не слышу, образно выражаясь, таких высказываний «москвичи худращие», понимаешь? То есть уже нету таких вот, типа, «а, москвич», понимаешь, нифига подобного. То есть такого уже нет. Понимаешь? Есть некое общее поле пространственности, понимаешь? Вот, то есть, понимаешь, все очень похоже.
1: Нет, а вот на Украине говорят.
0: На Украине, да, на Украине вообще говорят, в Крыму.
1: В Эстонии тоже очень не любят нашего брата.
0: Я бы о мертвых вообще либо ничего, либо хорошо.
1: Да, вообще.
0: Ну, что о них говорить, там, кто там любит чего-нибудь. Я вот просто говорю о тех городах, где еще лет 6-7 назад можно было услышать, да, москвичи там такие, там, москвичи и прочее. То есть этого сейчас нет абсолютно. А что касается, если мы же говорим об определенной игре, мы говорим об игре, которая называется, ну, рок-н-роллом, скажем так, да? Вот, я, например, могу совершенно четко сказать, что есть места, где здорово, а есть места, где плохо, понимаешь? Ну, я не буду говорить там хрестоматийного. Это место, лучшее место, это то, что найдешь в себе. Вот, потому что это очень хрестоматийно, и об этом можно говорить очень много. Я не парапсихолог, а тем более не психоаналитик, чтобы давать оценку живому ты, живущим в тебе, понимаешь? Я просто могу сказать, что все зависит, прежде всего, катит от человека, который для меня является либо произведением искусства, либо мертвые чебурашки, понимаешь? Вот такие вот. У меня среднего нет абсолютно. И ты можешь просто частичку лучшего, что есть в твоем городе, привезти туда, и там не будут задавать вопросы. Я вообще считаю, что не надо уже писать на афишах, понимаешь?
1: Какой-то город.
0: Да, город. Да, вот, кстати, да, это да. Тоже ошибка, понимаешь? Ошибка.
1: Согласен.
0: То есть я, например, никогда не пойду на группу, понимаешь? Вот серьезно, мне это срабатывает. Уже срабатывает. Где будет написано «группа такая-то, такая-то, город Москва». Или «группа такая-то, такая-то, город Минск». Я не пойду на такую группу.
1: Очевидно, что эти люди работают на них.
0: Понимаешь, у меня просто вот... Просто мне это не нравится. Вот у меня и группы... «Третьи души» из Вифлеема. Я пойду на концерт своей собственной группы. Нет, это...
1: Да я понимаю.
0: Там полный пиздец, и я просто могу сказать, что я иногда на концертах, понимаешь, просто отхожу в сторону и смотрю на парней, понимаешь, и начинаю думать, как откуда все это. Потом говорю, наверное, от себя. И так далее, и тому подобное, понимаешь. Вот, то есть не существует, не будет никакой пропасти на самом деле. Не будет никакой пропасти, не будет никаких трещин. Есть единое пространство, есть персонали, есть индивидуалы. Вот, как индивидуалы положат, такая и скатерть будет. А, ну, конечно, Тюмень очень грязный город в плане того, что он на болотах. Ну и Ленинград, собственно говоря, рылом не вышел. Я, например, очень не люблю Ленинград. То есть мой Ленинград, понимаешь, умер вместе с Андрюхой Свином, понимаешь, которого я был на похоронах. Это была великая радость. Увидеть, что человек все сделал вовремя, на самом деле. Выпустил альбом, родил дочь и ушел. Ну, значит, это мне силы некие дало, понимаешь. Он мне устроил. Я так вот сидел в Тюмени, понимаешь, там записал альбом. Это... Вот. И тут бабах, понимаешь, смертушка Андрюхина, понимаешь. Я приехал, в первый раз в жизни вообще, на самом деле, я приехал на похороны к другу. Я успел попасть на похороны, понимаешь? И я проехал по трем столицам. То есть Москва, где я давно не был, Питер, где я вообще давно не был, понимаешь, и Свердловск обратно. Возвращался через Свердловск, понимаешь. Я просто понял, лично я понял, что мне нужно делать дальше. Вот, то есть это тот самый вариант, когда не существует... Я совершенно даже не знаю, с какого он города. Я не понтуюсь. Я знаю, что есть улица проспект Космонавтов и телефон 299-89-94, который я пронес лет через... Ну, 20 лет, представляешь, у меня этот телефон здесь был, нигде не записанный. Все, я больше не звоню туда. Все понятно, все нормально. С парнем все ништяк.
1: Вот в связи со всем вышеизложенным, мы тут часто собираемся с сотрудниками, садимся в кружок и начинаем так думать, да, каким образом можно воздействовать на людей с целью их рассоединить. Вот, ну, факторов для объединения очень много, согласись. Это, во-первых, там распродажа кур дешевые, так, или там концерты, ансамбль «Сделки», вот, да что угодно, да, например, та же демонстрация, или давайте постреляем в Белый дом, игра называется. Они сразу все собираются и бегут, да? А что, как можно людей разобщить? Может быть, стоит самим начать делать индивидуалов, делать какими-то, может быть, даже тоталитарными способами. Я не имею в виду комендантский час. Вот. А с точки зрения тонкого психологического подхода, сокращенно ТПП.
0: Ну, знаешь...
1: Нет, пока.
0: Вот знаешь, ведь знаешь. Просто говоришь, что нет пока. Для этого нужно дать на каком-то участке земли определенному мудаку власть. И дать ему, этому мудаку, все карты в руки. И постоянно о нем говорить. Слушай, ты мудак, какая регистрация в моем любимом городе? И понимаешь, что все это говорят? А, так вот это там на вот на том углу мудак в милицейской форме, ну, в костюме в таком театральном.
1: Да-да-да.
0: Вот, который проверяет меня на предмет регистрации. А, так этот мудак-то, и будем ходить все смотреть на этого мудака. На фейс-контрол его поставим. Ну, блядь, но это все равно на самом деле не разобщит.
1: Не разобщит.
0: Это
1: объединит. А что же
0: разобщит? Я не знаю.
1: А вот ты подумай об этом. Может быть, тут-то все и кроется. Да. Видишь, как я крутый.
0: Слушай,
1: как...
0: да.
1: И вот никто не знает. Ни один человек, у которого я спрашивал, а даже на улице к людям подходил, говорит, дружище, переодевался как раз вот этого самого, останавливал машины, да? Почтенные, да? Типа, говорит, дружище, я тебя отпущу. Несмотря на то, что у тебя нет техосмотра, несмотря на то, что ты пьяный с рулем, если ты мне скажешь, что нужно сделать для того, чтобы разобщить людей. И ни у кого не получалось. Тогда я брал сотки баксов и отпускал их. Ну, понятно, все это было только с целью выяснить и наказать. Только с целью выяснить. Давай послушаем телефонные звонки. Давай. Может быть, кто-то хочет о чем-то спросить. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси Ник Рок-н-ролл». Сейчас напомним телефон номер еще.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Доброй ночи, ребят.
1: Здравствуйте.
5: Спасибо вам за передачу.
1: Да забудьте.
5: У меня вот какой вопрос. Как вы думаете, почему покончил самоубийством Курт Кобейн? Не связано ли это вот с его пониманием того, что рано или поздно ему нужно будет вписаться вот в эту ТЛУ? Потому что, ну, он уже начал вписываться, то есть популярность, деньги, лимузины, девочки. Но, наверное, почувствовал, что деградировать начал.
1: Понятен вопрос.
0: Я все время вспоминаю Ян Кёртиса. Ну, я могу сказать, что этот герой гораздо ближе к моему телу. То есть он мой нательник, скажем так. А что касается Курта Кобейна... Черт, ну, наверное, об этом надо спросить у его самого. Я, например, не понимаю. Понимаешь, я вспоминаю... Вы, извините, я с вами все-таки на «вы». Вот, я вас не вижу, с вами на «вы». Если бы глаза ваши видел, то, естественно, никакого «вы» не было, только «ты». Так вот, лично мне кажется, как мне кажется... Вот об этом хорошо Дима Ревякин спел в свое время. Я встретил магикан, для которых честь табу и холеных фаворитов, что бесятся с жиру. Вот, вот Курт Кобейн, он с жиру бесился. У него офигительное совершенно... А все в сравнении познается. Я не знаю, что там с ним случилось в его Сиэтле. Ну, не знаю. Ну, вот, вот не знаю.
1: Очень хорошо
0: в тех
1: сказал.
0: Местах,
1: знаешь, как,
0: где
1: вот,
0: он сейчас находится.
1: Вот ты сейчас сказал очень правильную фразу. Что там у него там в их Сиэтле?
0: Вот,
1: вот,
0: да,
1: вот и все надо. Да. Вот очень вот, емко и коротко. Все сразу стало понятно. Ты их Сиэтл, их жизнь там. У них есть этот Кадиллак. Цивик называется.
0: Кодеры тоже присутствуют.
1: Да.
0: Кодеры там у них на профессиональной основе.
1: Ну, еще звонок.
0: Да, конечно.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
6: Узнайте, я хотел бы прочитать стихи.
1: Ну, вот если наш гость Ник Рок-н-Ролл не против, то можете как-то...
0: Да, нет, ну,
1: нет, если тебе не в кайф, и можно...
0: Нет, самовыражение.
1: Ну, давай, дадим самовыразиться. Давайте. Только при условии, что эти стихи будут вашего пера.
6: Да, стихи моего пера, но там я надеюсь, что дети спят.
1: А, то есть вы просто хотите выругаться, да?
6: Нет, я не хочу
1: эпатировать публику. Я вот что хочу сказать сразу, да? То есть из уст Ника Рок-н-Ролла эти вещи, поверьте, выскакивают совершенно естественно. То есть это не является математически продуманной схемой речи, да? Вот. И вот вы сейчас просто... Я почему не хотел бы, видимо, чтобы вы читали эти стихи? Потому что вы уже действуете схематически. Вы уж простите, может быть,
0: нет,
1: я не прав.
0: Давайте сейчас Саня, ты прав. То есть вот лишь бы дети не спали.
1: Вот это,
0: то есть если прочитать, надо сразу читать. Так что извиняй, братишка.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
7: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
7: У меня вот такой вопрос к Нику Рок-н-Ролл. Я недавно включаю телевизор, а там директор, ну, одной певицы, не хочу ее называть.
1: И не надо.
7: Не надо. Ну, она пела вот это «Ай, лула, ай, лула».
1: Нет, она еще пела вот это «Унды, ай, ай, лулу».
7: Ну, практически то же самое. И вот он, директор этой певицы, говорит, я такой хит готовлю, мол, там все закачать. Но не будет там слов, там, конечно. Я вот согласен с Ником Рок-н-Ролла. Вот такие вот гнилые семена просто попадают на такую же гнилую почву. Потому что, ну, вот эта публика вся, я не уверен, что они там слушают Том Уэйтса, там, читают Пелевина, понимаете.
1: Извините, что я вас перебиваю, но просто вот на эту тему. Дело в том, что, может быть, эта публика и не слушает, но та публика, с которой все начиналось, не, тоже не будем называть их имен, тоже тухлая публика, да? Именно в тот момент, когда мы с вами, так сказать, испытывали острый информативный голод, и, в общем-то, совершенно зажравшиеся дети всяческих дипломатов привозили там журналы и пластинки, и за это ценились в тусовке, только за это, а не за свои личные качества, да? Вот у этих демонов уже были все пластинки Тома Уэйтса, и они могли драть их, но поскольку они тупые, они даже содрать не могли толком. Вернее, они не чувствовали энергетики Тома Уэйтса.
7: Совершенно согласен, вот. Потому что да. Иначе стыдно было бы просто.
1: Даже вот срамота была бы.
7: Плеяда вот этих директоров, которые, собственно, у них же есть и кадиллаки, и такие бабки. Но неужели нельзя просто нормально вот эти...
0: Нет.
7: Сорвать колготы и просто за книгу усадить какой-нибудь там Машу Попутину. Ну, это же просто, я не знаю.
0: Только через электрический стул.
7: Понимаете, у меня такой вот вопрос. Может быть, все-таки какие-то репрессии, цензуру вести, потому что, в принципе, все это уже невозможно. Вот. И причем же гибнет, мне кажется, просто гибнет целое поколение, которое вот именно вот эти вот там вау, понимаете?
1: Ох, не и надо вот это, вот это.
7: Они
1: вот
7: там
1: вот
7: говорят, прикольненько это все, вот мы вау, вчера тусовались, прикольненько.
1: А еще иногда, знаете, как бывает, типа вот так, о, майн либер. Вот это случай, вот представляете, да? Круто, спасибо.
0: Вопрос закончен, я могу отвечать,
1: конечно,
0: да, на этот вопрос?
1: Конечно,
0: как вас зовут, извините?
1: А уже все, убрал.
0: Все, понял, да.
1: Извини,
0: ситуация такая. Что-то во мне живущее подсказывает мне, что нужно делать. Естественно, я об этом никому не скажу. Так получилось.
1: Абсолютно правильный подход.
0: Вот. А что-то летающее вместе со мной мне говорит, пусть будет. Пусть будет. А если ты жив и при памяти, ты сам знаешь, что тебе в этой ситуации делать. Кто-то выключает телевизор, а кто-то говорит «Привет, и вы меня, наверное, заждались». все зависит, собственно говоря, от норм и от того, что у тебя находится внутри твоем. Если этот человек говорит о том, что сейчас будет какой-то такой хит, и вы закачаетесь, вот поверьте мне, я не закачаюсь.
1: И я тоже не закачаюсь.
0: Вот вы, наверное, тоже не закачаетесь.
1: Кстати, ты знаешь,
0: есть люди, которые тоже не закачаются.
1: Еще в чем может быть, ну, немножечко не то, что наша ошибка, а мы так сузили наш разговор насчет вот восприятия всего, да, только до музыки. Ведь тут есть и литература, тут есть и просто... Ведь каждый человек одну и ту же березку видит по-разному, понимаешь? То есть кто-то видит и думает, сейчас бы сачка бы соснуть, сокращенная СС, а кто-то думает, какая она красивая. Вот,
0: да, вот сок хочет попить, видишь?
1: Ну, как я сказал, сачка соснуть.
0: Да.
1: Так что музыка — это только, ну, только лишь такое увеличительное стекло, то есть которое можно тестировать даже будущих там партнеров по бизнесу, к примеру. Ну, согласитесь, человек, который слушает вот этого совершенно, по-моему, демонического человека, который я бамбук. Не помню имени, и не важно, да. И человек, который слушает Тома Уэйтса и понимает его сам, то есть они вряд ли найдут общий язык. Если будет кидалово с чьей-то стороны в дальнейшем, то, ну, несложно предположить, чьей, да? Вот. Потому что даже сама энергетика березка, которую взрастил Том Уэйтс, она, в общем-то, не позволит обмануть или обойтись как-то нечестно с кем-то, потому что прежде всего, если ты кого-то обманул, ты сам себя обманул, свою же тушку. А тушка тут вообще на втором месте. На ком на втором, на пятом тушка? Она на прокат дана, тушка.
0: Ты знаешь, по поводу все-таки телепередачи, где директор какой-то, ну, я предполагаю, звезды, наверное, какой звезды, непонятно, но звезды. Условно это так назовем.
1: Угу.
0: Вот, я, например, очень хорошо помню поселок Стекольный в Магаданской области, где я жил и работал грузчиком. Стекловату мы грузили. Деньги на материк зарабатывал, но не столь важно. Я могу, например, совершенно точно сказать, что, естественно, я рассказывал о том мире, собственно говоря, в котором долгое время живу, и в котором мне уже очень хорошо, скажем так. Ну, нет, естественно, никакого удовлетворения, но хорошо. Там как-то все очень правильно на все смотрит. И если, допустим, человек читает какие-то свои стихи, или говорит, или поет, там уже просто само другое восприятие. Я еще раз говорю, те люди, которые много говорят, пиздят, условно говоря, для меня ничто. Говорить не делать, делать не говорить. Все. То есть такая схема, и никаких схем других быть не может. У кого-то на пейджере написано «хозяин». Ну, просто этот хозяин не понимает, на самом деле, что благодаря ему и отчасти ему появляется то, что это сметет к ебаной матери, понимаешь? До тех пор, пока люди будут играть в этой стороне, где мы с вами по земле ходим, в некий спорт, который они по ошибке называют, ну, мозги такие, шоу-бизнесом, вот, понимаешь, все очень просто. Появляется дядя, и не просто дядя, а брат, по сути, прошу не путать со старшим братом Оруэллского 1984, и говорит, ладно, ребят, все, вот тут поиграли, да, там формат, не формат, наше радио, нашествие там, а я вот, например, у меня есть миллионы, я не знаю, куда их потратить, слышишь, ты, хозяин? Вот я, например, считаю, что у тебя все это фуфло, а не формат. Вот у меня есть эти миллионы, это я образно выражаю.
1: Понятно, да.
0: Отныне форматом будет являться Sex Pistols, композиция «Семиминутная». Вот.
1: Или Башлачев.
0: Отныне, Саша Башлачев, на самом деле, будет везде и всюду. Все. Харе. Понимаешь?
1: Вот это и называется навести такой порядок.
0: То есть только таким образом, на самом деле, понимаешь? То есть если эти отношения строятся на деньгах, окей. Если ты не можешь победить врага, обними его, аксиома. И все будет просто в порядке и здорово. Но только при этом есть одна маленькая деталь, о которой не стоит забывать и не стоит упускать. Ой, немногие, которые делали соприкосновение с говном или с дерьмом, образно выражаясь, ой, немногие оставались при этом в чистом костюме.
1: Вот, и причем я даже скажу не то, что немногие, а я таких не знаю.
0: Ну,
1: это просто как-то так ласково говоришь, ласково, да, на самом деле. То есть ты очень мощные рессоры в этом смысле. А я вот не нахожу ни одного такого. Да ладно, хотя бы сейчас начать с того, что просто официально указом, есть же в этой стране какой-нибудь министр культуры, да, запретить хотя бы вот этот Бритни Спирс. Ну просто, ну запретить ее в ротации.
0: Кстати,
1: начать с этого.
0: Я, например, хочу в этом контексте сказать о человеке, Слушай, на самом деле я действительно о нем хочу сказать.
1: Давай, давай.
0: Артур Струков — это группа «Культрев». Я просто, Саша, очень хочу, чтобы эта кассета у тебя появилась. Называется альбом «Музыка бунта». Mm. Слушай, за 10 лет... За 10 лет моего, в общем-то, стабильного прослушивания всевозможных произведений не очень, понимаешь? Я, наверное, впервые в своей жизни столкнулся с человеком, которого лично знаю, который настолько четко... такой класснейший альбом, понимаешь? Мне даже нет слов, понимаешь? Его описать я не могу его описать, но за 10 лет я услышал, наконец, не мычание, не что-то такое, а вот нормальное совершенно... отличнейший совершенно альбом. У меня слов, у меня эмоции, я не могу... Ксения, ты можешь дать определение этому альбому? Что ты молчишь? Дай определение. Вот ты, Ксения, и скажи, потому что мне очень трудно о соратнике, приятеле, друге говорить. Вот что бы ты сказала об альбоме «Музыка бунта», который вот сейчас появился, который
8: первое,
0: не формат?
8: Первое, что приходит в голову, аналогия, это комиксы. Но не в отрицательном смысле этого слова. То есть это безумно ярко, это энергично, это действительно музыка бунта, но она изложена в очень оригинальной форме, по-моему, самой подходящей для нынешнего времени. Очень употребительно.
0: То есть об этом, понимаешь, поколение совершенно забыло, о таком изложении, понимаешь? Все... Это изложение социума в комиксах очень дерзко, яростно и прямо. Там, например, есть одна песня, прям просто, ну, я не знаю, прям песня. «Хочешь жить, разрушь Америку, уничтожь в себе раба, над Российской империей Вифлеемская звезда». Причем это, знаешь, на саунде Sex Pistols, понимаешь, таком мелодичной есть у них такая песня, там из фильма «The Greatest Rock and Roll Swindle», понимаешь? Или там на нас идут там пересечения маджахеды, актеры, режиссеры,
1: да,
0: и так,
1: да,
0: далее.
1: Да, причем, да, это, вот
0: причем там, кстати,
1: идут
0: Сергей Летов на саксофоне играет у Артурки, угу. Струкова, понимаешь? Песни на стихи Володи Богомякова, вот, песни на стихи Мирослава Немирова. Это, я считаю, что это альбом, который просто, ну, я вот его ставлю везде и всюду, и смотрю на людей, какая реакция. Это просто пиздец. Спасибо, Артур Струков, если ты сейчас слышишь, за этот альбом. К сожалению, я CD оставил в Тюмени. Я вот всегда его он мне подарил. Вот, и его сейчас... Ну, я думаю, Саня, если ты захочешь этого человека увидеть у себя, то ты наверняка это сделаешь. А там очень все здорово, понимаешь?
1: Это... Понятно. Кстати, ты знаешь, о чем я еще подумал? Вот предыдущий звонивший, ну, про этого продюсера или директора, который, да, сказал, что мы сейчас запишем. Ты заметь еще, что вот...
0: Эфирное время-то проплачено.
1: Это во-первых, но я даже о другом задумался. Он сказал, что мы запишем песню, которая там, ну, не то, что перевернет мир, а станет хитом, песню. То есть люди уже пишут просто песню. Такого понятия, как записать альбом, бомб весь хитовый, нет. И мы с тобой, два старых парня, да, повелись на это. Мы обратили внимание, да, на его слова,
0: слушай,
1: а не на форму,
0: да,
1: понимаешь? Вот сразу.
0: Да, да, песню.
1: Я запишу песню, которая перенес мир. Труба. Ну что, звонок принял?
0: Давай, конечно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием.
9: Здравствуйте, уважаемый ведущий.
1: Здравствуйте.
9: Я поставил своих детей на табуреточку. Угу. И они будут слушать сейчас стихи, если можно. Выпадают зубы у меня, в этом есть какая-то хуйня. Как же без зубов я буду жить? Буду плакать, какать и тужить. Лезут из кишков еды кусочки, это вредно действует на почки. Говорят, что для мозгов хуёво, если ты грызешь орехи очень клёво. В этом для меня не утешение. Кушать не могу я чай с вареньем. Застревают ягоды в межзубье. В горле застревают кости рыбьи. Не прожеванные крепкими зубами, лишь проталкиваю в горло их деснами. Ну а если подавлюсь я зубом, скоро стану я холодным трупом. Лишь забавно, что могу плеваться. Ну пиздец, ну можно прям усраться. В этом есть какая-то мудовость. Это тоже, блядь, ни для кого уже не новость. Все равно с мозгами не в порядке. Иногда люблю кого-нибудь лопаткой и охуйнуть. И в этом тоже радость. Ближним я люблю наделать гадость. Потому что зависть меня гложет. И чужих зубов здоровье, блядь, тревожит. Раз своих зубов почти что нету, я устрою гадость всему свету. Я придумал новый сорт конфет. пожуешь, глядишь, зубов уже и нет. Я и зубодеров ненавижу. Конкурентов в них себя я вижу. К космонавтам зависть меня гложет. Их зубов проблема не тревожит. Кашку жрут из тюбика мудилы. На зависть всем таким, как я, дебилы.
1: А скажите, а как ваше имя, уважаемый поэт?
9: А можно погоняло?
1: Ну, давайте, да.
9: А, санитар.
1: Спасибо.
0: По-моему, ты дурак, санитар. Детей жалко.
1: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам. Алло. Говорит. Да-да-да.
10: А, еще раз здравствуйте.
1: Здравствуйте.
10: Это Женя Поленовский.
1: Да-да-да.
10: Вот меня заинтересовал ваш разговор. Действительно, все это так достало. Все эти продюсеры, имиджмейкеры. Это такое дерьмо.
1: Еще достали менеджеры.
10: А вот я недавно приехал со Смоленска, возвращаясь к теме о провинции. И 4 октября там был концерт Летова. Вот это действительно была настоящая рок-н-ролльная атмосфера. В Москве я такого уже давно не видел.
1: Спасибо за ваш комментарий.
0: Я не спрашивать, что человек подразумевает под настоящей рок-н-ролльной атмосферой. Я видел на видео его выступление в Нижнем Новгороде, когда чувак

0: телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
1: Вам подготавливается междугороднее соединение. Пожалуйста, ждите, вам подготавливается междугороднее соединение.
2: Это просто стемение.
1: Пожалуйста, ждите, вам подготавливается междугороднее соединение.
0: А у механического молодого человека вопроса нет. Ну да-да-да-да, алло.
2: Это...
0: Эфирное время, бабки идут, бабки, промтайм. Это а. Как там, это, формат будет. Алло, подготовили? Или выключить? Ну, говори.
2: Ну, подготовили
0: или выключить?
2: Ну, я не знаю.
0: Ну, как? Ты говори, выключить или поставить.
2: Ну, давай минуты подождем. Можно?
0: Давай.
2: Такая вот роскошь у нас.
0: Давай. По-моему, он над нами издевается.
2: А, произдевался?
0: Да.
2: Ну, не знаю. Ну, давай выключим.
0: А, здравствуйте. А вдруг он не издевался?
2: Ну, да, выключим.
0: Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Да-да-да.
1: Алло.
0: Да, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
1: Алло?
0: Да-да-да, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, да, рассказывайте. Здравствуйте.
1: Скажите, а вот, собственно говоря, вот говорили про лабораторию рок-н-ролла у Кормилы, которая стала более опрятной, это вот, вы там участвовали?
2: Вот только сегодня говорили, правда, не у Сани, а в квартире, где мы сейчас живем, вот.
0: Это имеется в виду это...
2: Да я понял, рок-блеватория. Вот я еще это называл. Классный вопрос, я даже догадываюсь, кто его послал. Если это Мишка и Вова, то спасибо. Вот, да, имела место быть такая история в 87-м году. В ДК Горбунова Оля Опрятная решила решить перестройку следующим образом. Она затеяла рок-фестиваль. Вот, все, естественно, как всегда, выстроились, всех разрешили, все очень здорово, рок-фестиваль, ё-моё, нас разрешили. Вообще стрёмно было, понимаешь, я не давал тогда этому оценку какую-то, понимаешь, потому что я только приехал с Хабаровска, вот, а как раз там было первое выступление группы «Чудо-Юда». Угу. Дима Куропятникова я знаю с 94-го года, он был найден на улице в городе Ленинграде. Вот, а потом вот в 87-м году, когда я приехал из Хабаровска, прилетел, вернее, вот, я увидел его в сопровождении группы «Чудо-Юда». Вот, тогда был, в общем-то, презервативы надувались. Я, как сейчас помню, вышел я на сцену. Представляешь, Саня, то есть я впервые в жизни увидел аппарат. И представляешь, я выхожу на сцену, там что-то такая залипуха, что-то... А, сейчас... Это, представляешь, по мониторам пошло все, понимаешь? Я первый раз в жизни, понимаешь? И я говорю, пиздец. А Серж, который сидел там на пульте, понимаешь, он идиот, вместо того, чтобы сигнал потушить, он дал его на повтор. Вот, там, пиздец, пиздец по залу, понимаешь? Меня вот стащили со сцены. Потом я все-таки снова вышел. Вот. Попив в гримерке коньяка. Вот, там началась вообще веселуха полная. Ну, невозможно это описать. И потом, значит, когда я уже вышел, там авария еще была, то есть Юлька, подруга хирурга, вот, там презервативом я лично стучал по голове. Я думал, что свой, понимаешь, стоит около сцены, а тогда как раз менты были уже без формы, нельзя уже было в форме. Вот, ну, я бью по голове, понимаешь, чувака, думаю, ну, свой, может. А он меня смотрит так, мама мия, это не свой, это опер оказался, понимаешь? Вот, ну, там полный вперед, там такой кич-продакшн был, понимаешь, вот именно кич-хлёст такой, знаешь. Я выхожу потом в вестибюль, ко мне подходят люди, говорят, так, ну, в штатском все нормально. Вот, говорит, так, это вы сейчас на сцене были? Говорю, да, я, говорю, на сцене не был, я из Хабаровска прилетел, я из рок-клуба, это что у вас тут за безобразие происходит? Я теперь понимаю ребят с Люберец...
0: С Люберецких окраин,
2: да. Они говорят, да, из Люберца, я говорю, их теперь прекрасно понимаю, я приехал из Хабаровска.
0: Что я тут вижу, понимаешь?
2: Это что такое? Там, да, ну, я авария, дура, понимаю. Они уже извиняться начали, говорят, да, вот, ну, вот меры не можем принять, там, ну, вот, уследить невозможно. Понимаешь, хотя у меня там внешний вид, там, полный вперед, это на тишке одевался. Вот. И идет авария, понимаешь, говорит, Колька, рок-н-ролл, класс, ты молодец, давай забухай. Они говорят, так, а так вы были на сцене? Я говорю, ну и я. То есть меня приводят в кабинет, там Оля Опрятная рыдает, понимаешь, говорит, ты откуда на мою голову? Я говорю, как всегда, с неба. Вот, то есть они там сдергивались. Я не считаю, честно говоря, что это была какая-то продуманная акция. Я не буду говорить там рок-блеватории, рок-лаборатории. Я вот, например, доподлинно знаю, что клуб «Форпост», оказывается, был первым рок-клубом в Москве на самом-то деле.
0: Ты имеешь в виду

0: Который на спортивный?
1: Да.
0: Нет. Я тебе скажу другое.
1: Мне говоришь, что это первый рок-клуб.
0: Первый был все-таки Sexton Frost.
1: Нет, имеется в виду, вот Sexton появился, насколько я знаю, в 90-м году.
0: Значительно раньше.
1: А это, говорят, в 83-м году, представляешь, был первый рок-клуб.
0: Ну, может быть, тогда я не знаю. Ну, представляешь, что это был за рок-клуб?
1: Нет, ну это есть. Нет, если говорить об историческом.
0: Может быть, не буду некомпетентен.
1: В контексте рок-блюватории. Хотя Саню Агеева я очень давно не видел, и очень рад был бы его увидеть. Очень уважаемый мной человек, но он не успел мне плохого ничего сделать. Смотрю я на твои глаза. Ты же здесь живешь, сторожил. Вот, я все понимаешь.
0: У меня была история одна интересная.
1: Но все равно
0: Саньку
1: я бы с удовольствием
0: ее можно рассказать.
1: Да,
0: в свое время, когда я выпустил «Детство чистой глазенки», пластинку, я ему подарил. Говорю, Сань, на тебе кассету, только давай так, это не для тиража, а именно твоя кассета. А где-то спустя месяц вышел вот этот журнал «Колокол», и там где-то на втором месте в студии «Колокол» вот этот альбом. Я не хвастаюсь, местом неважно, просто человек все равно пустил в тираж. Для меня это не совсем хороший показатель. Относился к ним очень хорошо и до сих пор хорошо, но это так не делается.
1: Если бы кто-то другой был, поскольку я все-таки...
0: Да.
1: Знаю тебя не понаслышке. Да-да-да, я не говорю, знаю я. Вот, я бы, наверное, сказал, если бы кто-то другой... А другого бы просто бы не было, понимаешь? Я бы сказал, ну, понтуй. Ну, знаешь, какую-нибудь фигню
0: запустил. Да.
1: На самом деле, я тебя прекрасно понимаю. Тебя прекрасно очень понимаю.
0: Это было обидно.
1: Ну да. Но все-таки Санька Агеев все равно мне ассоциируется с человеком, который все время хотел... Вот он мне говорил...
0: Нет, ну, естественно, Ник, он
1: давай,
0: хотел лучше. Он делал...
1: Вот давай что-то делать мне. Давай, вот, Ник, ну, я того нашел. Мне по кайфу люди, которые... которые принимали участие вообще во мне.
0: Ну, попросту живые.
1: Да,
0: живые.
1: То есть я не знаю, там, что было бы дальше, и будь бы что дальше, там, и так далее. Только сейчас немножко повзрослел. Член раздельное что-то стал выдавать.
0: Ну, давай сейчас опять послушаем немного музыки. И у нас остается всего 10 минут, которые я бы хотел, чтобы были потрачены на вопросы, которые вы еще успеете задать нашему сегодняшнему гостю. Напоминаю вам, что это Ник Рок-н-Ролл. Номер телефона также напомнит МТ, механическая тетенька.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно к вам.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте. Говорите, да.
3: Скажем так, что, в общем, я тоже опосредованное влияние, может быть, имел и пересекался где-то с Олей Опрятной. То есть я один из первых, так сказать, тарифицированных диджакеев СССР еще при Министерстве культуры. Я из Дубны. Первая дискотека у нас еще была в 73-м году.
0: Вы знаете, простите, что я вас перебиваю. Да, это как бы ваша история, она безусловно интересна.
3: Нет,
0: но время поджимает.
3: Я хотел просто вот спросить. То есть в то время мы бескорыстно занимались, что называется, культуртрегерством. Абсолютно бескорыстно, на чистом энтузиазме. Пытались как-то вот воспитывать там, чего-то там прививать, какую-то там... Чисто музыкальную культуру там.
0: Понятен вопрос.
3: Вот. Что делаете вы, кроме как вот глубоко за полночь, так сказать, вот для кого вещей непонятно? Вот.
0: Понятен, вопрос понятен. Как я уже сказал неоднократно. И открою этот секрет. Ни для кого мы, естественно, не вещаем. Просто красивые девки приходят сюда, делают нам в данный момент массаж. Наши ноги стоят в тазах с теплой водой, как я уже говорил, периодически во время новостей. Мы выходим, мы готовим еду для утренней смены. Это очень дружная радиостанция. И также иногда кидаем ножи в специальную деревянную дверь, снятую с офиса одного олигарха. Только ради этого мы приходим сюда. Следующий звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло, это я?
0: Да.
4: Значит так, у меня, прежде чем задам вопрос, буквально полминуты.
0: Угу.
4: Значит, вот тут Николаев сказал такую вещь. Жалко. Причем он несколько раз это повторил. Значит, жалко у пчелки, пчелка на елке, елка в лесу.
0: Понятно.
1: Санитар, я тебя узнал.
0: Да, и характеристику
1: ты
0: вроде...
1: Ты будешь крепко спать. Тебя поздравляю.
0: Это я не знаю,
1: санитарно. Ну, санитарно я тебя не беру.
0: То есть такое погонял, ну просто надо к человеку обратиться. Дружище, ну успокойся, ну все у тебя получится, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
5: Вот у меня в процессе беседы родилась такая вот идея.
0: Вот. Будьте здоровы.
5: Да, спасибо.
1: Живите богато.
5: Я сам принадлежу к тому самому базитическому поколению, которое вы так клеймите.
1: Не клеймите, а мы заставляем есть собственный кал.
5: Спасибо.
1: Не за что. Привет, говноедам.
5: Здравствуйте.
1: Угу.
5: Так вот.
1: Упился.
5: Ладно,
1: ближе к теме.
5: Состоит идея моя.
1: Прелестный незнакомец.
5: Меня Иван зовут.
1: Ванечка. Ванюша. Спит Ванюша в ямке. Ну-ну. Вань,
5: давай. Ну, я вам все-таки...
1: Ну, все, Вань, вопрос. Вопрос-ответ.
5: Вопрос, да. Как бы, каков выход... выход в этой ситуации, что вот...
0: Понятно, Вань. Выход, извини, что я тебя выключил. А главное, никуда не звони в течение 2 часов. Попробуй справиться с этой ситуацией сам. Заткни чем-нибудь это там. С утра вызовешь спецслужбу. Они все починят, все сделают. Не надо самому справляться с подобного рода происшествиями, да? Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
6: Алло.
0: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Говорите, давайте мы будем звать точкой вас. Почему точка? Потому что ваш звонок в нашем сегодняшнем эфире, видимо, будет последний. И хотелось бы, чтобы вы были такой жирной точкой. Ну, понимаете, с точки зрения, да?
6: Хорошо, да. Я постараюсь быть.
0: Давайте.
6: Как можно более жирной.
0: Да.
6: Вот. Я хотела бы заметить, если вы не возражаете. Я тоже принадлежу к поколению, которое вы, как там сказал предыдущий товарищ...
0: Базитическое.
6: Да. Вот. И, извините, пожалуйста, я что-то заикаюсь.
1: Да ничего.
6: Вот. И я не знаю, на самом деле, вот к теме всяких этих девочек, звездах. Вот я хочу сказать, что, ну, как бы критерий музыкальный... является, так сказать, критерием отбора. То есть если бы этого не было, то есть если взять и запретить все форматное, скажем так, вот, то тогда очень тяжело было бы ориентироваться в людях.
0: Ну, понятно.
1: Можно задать вполне риторический вопрос. А кто, собственно говоря, позволил вообще очерчивать круг? Вот я вот, например, этого не понимаю, и я не понимаю до сих пор, на самом деле, кто вообще смеет каким-то образом просто изобретать какую-то вещь, где надо еще, оказывается, разбираться в людях. Будьте молоды, красивы, веселой будьте, сексуальной, черт
0: да.
1: Возьми. Это наипервейшее, понимаете? И все вам будет, если вы умеете летать, если вы можете летать. Если вы ходите по земле, ходите так, чтобы после вас не было каких-то, извините, пожалуйста, навозных куч. Хотя знаешь, буддисты говорят, что из навозных куч появляются цветы.
0: Что сейчас я услышал? То есть позвонившая очаровательная особа была все-таки запятой, а точку поставил ты. То есть вы сейчас сделали следующее. Точка с запятой. Значит, продолжай. Бубен следует. Вот. Но оно в следующий раз последует,
1: да,
0: Коль. На самом деле, был очень рад тебя наблюдать вот в таком
1: заметь,
0: виде.
1: Заметь, кстати, мы не изменились. Изменился наш внешний вид и наше окружение. Я о тех девушках, которые сейчас, к сожалению, уходят.
0: Ну, потому что они пошли прогревать наши автомобили. Рад тебя был видеть. Надеюсь, ты еще здесь появишься неоднократно. Удачи. Ну и все такое.
1: Пока.
0: Пока.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».

0: И, как я уже говорил вам, у нас в гостях Андрей Орлов, базитолог. И, в общем-то, ты знаешь, я обратил внимание, что с каким-то весьма равнодушным видом перешагивают они, вот, скажем, места близ траншейной. То есть, ну, понятно, что к самим траншеям мы стараемся их не подпускать. В силу, как бы, травм там не было, ставим знаки.
1: Как вы их за руки держите?
0: Некоторых держим за руки, но это, в общем-то, отнимает огромное количество времени. Плюс
1: специальные колодки изготавливают еще из пластмассы и прочих заменителей.
0: Ну, а финансирование откуда же? Финансирования нету.
1: От сбора кости, сбор кости происходит и волоса. Все это собирается в пучки, в тюки.
0: И отправляется вот как раз.
1: На вырученные средства изготовляются колодки для того, чтобы их не подпускать близко к траншеям.
0: Ну, а мы решили, что даже не стоит их подпускать к близкомочью, то есть к камням и комкам, самое главное. Потому что если уж они преодолели комки, то уже, значит, они, считают, живут в близ траншейной зоне. Но даже это не суть важно. Суть важно то, сколь безэмоционально они это делают. То есть, если не поставить колодки или хотя бы какой-то трос там, да, мы сейчас ветерки ставим, как-то подсвечиваем это все постоянно, чтобы им было видно, их наоборот, то оттянет как мух, потому что они, значит, видимо, считают, что это праздничная сигнализация, там, видимо, будет выдаваться корм или как-то, как для малообеспеченных, пакеты, значит, с мукой и гречкой. Но мы как раз испытываем другую цель — отпугнуть этим. Вот, значит, получается, что у них теперь смещение эмоций происходит. То, что ранее должно было радовать, их и радует. А то, что должно отпугивать, их вообще не отпугивает.
1: Не отпугивает, не отпугивает, потому что они уже закаленные бытовыми трудностями.
0: А как же смена поколений? Ведь они же...
1: Смену поколений они сами контролируют. Они могут осуществлять уже, не ориентируясь на природные законы природы, а меняют поколение, как захотят. То есть известны случаи, когда пытались все-таки войти в нормальные рамки и не менять одно поколение на другое путем, как бы, какой-то редукции, такой, в общем-то, принудительной, или же вивисекции, или прочих методов, распространенных и до сих пор являющихся наиболее популярным. Но вот к закону вивисекции, надо сказать, многие как примкнули несознательно. То есть им поступают сигналы, что надо выпить. После выпивки надо что-то обнулить, поскольку персоналиями перенаселены ячейки, в которых они ютятся, то они, значит, обнуляют и создают как бы жизненное пространство для существования, не для своего существования, а для существования их, кто подает эти сигналы. А дешифрующие, они, в общем, давно уже потеряли какую-то собственную причастность к этому, они дешифруют, в общем-то, сидячи там где-то за батареей, они дешифруют уже, не испытывая никаких потребностей.
0: То есть практически так, так называемые
1: инерционные. Питаются из батареи в основном. Из там батареи, питательные, да, продукты им поставляются прямо вместе с отоплением. Подача осуществляется.
0: Инерционное дешифрирование, так, да, называемое, ИД сокращенно. ИД. Но ведь тут есть еще один момент. Ведь вот те, кто дешифрирует постоянно, у них же сейчас новая симптоматика достаточно тревожная. Ведь происходит просто, так сказать, сплошное обнюхивание друг друга. Причем это делается с целью, так понятно, начиналось это с целью забавы. Как бы угадай по запаху своего товарища. То сейчас это практически система опознавания. То есть, если мы, например, все под кодовыми замками сидим, у нас у всех, в общем-то, сигнализации, просто так штаны, например, ни с кого из нас не снимешь без специального пульта, то у них все это делается по запаху. То есть, получается образование такой параллельной забатареечной жизни дешифраторов. Вот. Причем плоды их труда, они даже не помогают вот нормально переступать эти комки, которые повсюду тут приходятся. И они из-за этого уходят равнодушные, вот те другие. То есть, получается, что их вот эта деятельность, их увлечение самообнюхиванием приводит к страданиям безэмоциональных. Б сокращенно.
1: Да. Ну, и уход как... вот от натуральных, да, в общем-то, компонентов в этом, в эфире или зефире, пахучем, как бы сказать, облаке, которое сопровождало каждого и всякого, она сейчас трансформировалась в сторону искусственности. То есть добавляются, конечно, фреоновые и аэрозольные всякие запахи, которые позитивно воздействуют на бизонью дыру, которая давно уже требует определенного заштопывания и внедрения туда даже таких средств, которые рекламируются повсюду и всяко. Как бы ассоциируя с женскими проблемами, наша бизонья дыра требуется тоже в определенном тампоне, чтобы это все дело
0: наконец
1: заткнуть и не давать ему пробиться наружу, иначе мы же все тут, как бы сказать, придем в упадок в полнейший.
0: Так получается двойной вред от этого, значит, то, что, значит, они дешифрируют инерционно и уже вводят в элемент, так скажем, порядочного такого обнюхивания. Ведь обнюхивание — это что? Это есть, скажем так, ритуал, ну, практически графский. Это как станцевать пируэт, да, обнюхать, или там, скажем, прыгнуть красиво в бассейн с вышки. Вот. Все это тоже можно назвать своего рода обнюхиванием. Если мы сюда добавляем аэрозоли, то, ну, к примеру, если он аэрозолем брызнулся, а его обнюхивает, то это можно сравнить, как, например, упасть в момент пируэта перед дамой, да? Да. Или, например, плоско шлепнуться об эту доску, потом уже от нее отлететь, как это в мультфильме было про розовую свинью, и уже упасть мимо воды, к примеру. То есть получается, что... да, и плюс тут еще бизонья дыра, то есть три фактора, казалось бы, достаточно серьезных для того, чтобы как-то призадуматься. То есть от тампонирования, значит, необходимо уже проводить. Уже, значит, отпадает потребность, как мы говорили выше, в дешифрации. Плюс обнюхивание становится каким-то просто, ну, да, даже каким-то непотребностью.
1: Сопряжено с языком танца.
0: Да,
1: который,
0: да,
1: в свою,
0: да,
1: очередь,
0: да,
1: является некой формой фрустрации. То есть человеку хочется,
0: да,
1: выразить себя. Выйти чаще отбывает с некоторой долей эксгибиционизма, поскольку в танце, как правило, требуются необходимые наросты, то есть вот в промежностях и так далее. Обычно, если не удается, в общем-то, использовать природные данные, то используется гриб, который растет на березе. Он отшибается просто палками крестьянами, собирается, поставляется все это
0: в город,
1: в город. Большой или же в Кировский.
0: Но...
1: Там они на расхват, поскольку это естественный продукт, это не какие-то
0: подделка,
1: эрзацы, это, которыми это... сокольников торгуют. Вот,
0: безусловно.
1: Сладков. Поэтому поступают такие вещи, конечно, многие... Одинокие женщины, которые не задействованы в среде самовыражения с помощью танца и пляски, они тоже, в общем-то, хотят. Ажиотаж есть, и они с утра занимают очередь, не всем достается. Но сейчас, выезжая и приезжая, они могут уже спекулировать этим, поскольку там уже еще нет таких вещей. Там использовались раньше камни, но это... утяжелял процесс самовыражения в танце и даже было опасно для, в первую очередь, предоплата шла музыкантам за степень опасности, поскольку оркестровая яма непосредственно находилась при определенных па, конечно, доставалась. Встречая часто так вот бабочкой и пластырет, в общем-то, такой лозунг был, с которым они выходили. Макарон предводительствовал и говорил, что доколе, будем получать.
0: Да.
1: И камни с тех пор, в общем-то, изъяли из обращения, стали вводить
0: многие,
1: вот эти
0: многие
1: грибы.
0: Пытаются все еще тайком как-то использовать, то есть они разрисовывают эти камни под эти грибы и так далее.
1: Да.
0: Но сейчас уже все чаще и чаще подделки как-то вот мы обнаружим, конечно, и производим наглядную порку. То есть все выстраиваются в круг и порят вот этого одного, значит, который маскировал. Но с другой стороны, сразу же ему присваивается звание великий художник, потому,
1: да,
0: что разрисовать камень под гриб не каждый сможет. Вот женщина, особенно им это удается, такие уже предпенсионного возраста. Но ведь есть еще проблема одна, связанная с ритуалом танца. То, что многие пытаются ввести в моду использование вместо вот этих березовых грибов всяческих мелких домашних животных и птиц. Вот. И мы это, конечно, боремся. Мы боремся всячески.
1: Чаще всего все-таки рыбу.
0: Рыбу тоже, да, но рыба – это совсем отдельно. Тут дело в том, что в летнее время они, как правило, сами избегают этого и переходят на каких-то вот, ну, скажем, на пушнину. Mm-hmm. Там, как правило, это морские свинки, вот, ну, что-то такое опушенное, ангорские хомячки и прочее. Почему сейчас ближе к лету их дефицит? Тогда как рыба, она, конечно, в ритуале танца используется, использовался, будет использоваться, конечно, более зимой. Более зимой. Вот, другое дело, куда они потом все это ведь девают?
1: Сдают в реквизит. Специальный, пока вот холодильники выключались, то рыба, конечно, приходила в негодность. Это все сопровождалось абсолютно непотребными запахами. Там приписки на афишах существовали, что иметь при себе беруши, оптические линзы специального настроя вот, и фокусировки, которые сбалансированы под... под особенности земли в этом месте. И опять же, иметь специальные тампоны, которые для носа предназначены, поскольку холодильники были, вышли из строя. А профессионалы, они, в общем-то, на то и профессионалы, что они не использовали их. Потому как по двум причинам. Они испытывали страшную гордость, исполняя самовыражение в танце и пляске. И другое, они, конечно, привыкали. На генеральных репетициях все же это запускалось в ход, невзирая на испорченность холодильника, и рыба тоже была на расхват. Вот. Но все это было до грибов, опять же.
0: Опять же, до грибов. Хотелось, кстати, еще сказать о некоторых уникальных моментах. Мы вот проводили длительное наблюдение за танцующими. То есть весь цикл, да? Значит, с момента приобретения рыбы или маленьких вот этих животных, или грибов. Вот даже некоторым, ну, в целях эксперимента видели, что они, значит, как-то пользуются камнями, разрисованными под грибы. Мы это тоже допускали, чтобы эксперимент вот довести до конца. И проводили съемку и последовательное изучение в мелких деталях всех стадий. Значит, репетиционная стадия, скажем так, тренировочная, предрепетиционная, это значит облачение само. Вот. Затем отдых, вот разоблачение, отдых, волнение и, наконец, показательное выступление. Вот. И вот, знаешь, все-таки, по-моему, там показатель, по-моему, 55,8% это менее эмоциональными были вот те, кто с камнями, опять же, с разрисованными, как ни странно. То есть наибольший процент волнений, стало быть, наименьший успех во время исполнения танца был у тех, кто пользовался как раз рыбными продуктами. Почему-то.
1: Да, но теряли при этом аудиторию, музыкант.
0: Да, но на что касается, в общем-то, на репетиционный и предрепетиционный момент, они были лучшими и сильнейшими. Это же парадокс.
1: Парадокс. О котором многие еще думают. И культуроведы, занятые в изучении самовыражения в танце, перешли, конечно, на изучение этих продуктов полностью. То есть некоторые, конечно, перестали заниматься, собственно, танцем и перешли на изучение этих продуктов в разных средах. То есть они предпринимали какие-то экспедиции, привозили эти продукты домой, там выращивали и изучали их. Пока изучали, в общем, некоторые, конечно, теряли вот этих исследователей, поскольку образовывалось определенное отношение к этим продуктам. Они начинали с ними обращаться как попало, не соблюдая техники безопасности, и, конечно, уходили один за другим, пока не наладили, в общем-то, систему техники безопасности, обращение вот с этими вкладышами и вставками и прочими вещами, которые, в общем-то...
0: Амортизаторами. Но тут дело в том, что ведь техника безопасности в обращении с этими предметами, особенно с березовыми этими грибами, она практически нарушалась сразу неопытными селянами в момент сбива, в общем-то, вот этого удара, поскольку, по идее, нужно было... То есть это уже нанесение ему, в общем-то, ушиба. То есть, ну, представьте себе, ушибленное яблоко или ушибленная, например, там, голова, там, или ушибленный гриб. Вы приобрели гриб этот ушибленный, конечно, никакого успеха нет. Вы ждете одно, а там другое. Там не знаешь, где уже поскользнешься, к нам уже приходили, там, у кого там связки растянуты, у кого что. Вот, поэтому изначально их нужно снимать совершенно по-другому. Это выпиливается вот эта часть с грибом, потом она кладется, отмачивается так, чтобы гриб отошел сам. Вот, так это у нас профессионалов называется «гриб отошел». Тогда этот гриб пригоден, но, естественно, таких вы не встретите на рынке. А что уж тут говорить о технике безопасности при пользовании мелкой домашней дичью и птицей? Нет, если, конечно, вот у вас есть что добавить, может быть, как-то... Потому что сейчас дичь уже вот практически она вся вылезла. То да. есть уже озимые пошли, запахи идут с полей. Дичь, она уже нашествие. Они, значит, отлавливают, ставят силки, но при этом... совершенно не могут сохранить вот это все. Ну и самое главное, не то, что сохранить, а использовать в дальнейшем в момент вот, исполнения.
1: Да, еще одно время известно много методов, но я могу сказать о двух наиболее популярных.
0: Да, это если вам не сложно.
1: Стадо брали сельскохозяйственных животных, вот свиней в частности, кормили их специальные травы, там, в общем-то, собирались, кормили свиньи этими отварами и травами, они приходили в степень определенной разъяренности, и они бросались в этот пролес, где, в общем-то, по идее находились вот эти растения, деревья с этими грибами, и полностью как бы выкорчевывали, обрабатывали эту почву для того, чтобы уже можно, не пользуясь какими-то подручными средствами, подходить и просто эти грибы руками брать. Другой способ, наиболее изощренный, который популярен был в районах Западной Сибири, куда были сосланы итальянские революционеры в начале 40-41 годов, это натренированные белки. То есть дрессировались белки определенным образом, и они осуществляли сбор и даже складировали одно время. То есть уровень натренированности, интеллектуальности белок, он, в общем-то, соперничал даже по уровню интеллекта с итальянскими революционерами, которые были сосланы в 38-39 году в результате репрессий.
0: Да, да, да. Причем ведь дело в том, что сторонником вот белочного способа был небезызвестный Эрих Припка, которого сейчас судят. Именно поэтому он расстрелял огромную партию итальянцев.
1: Да,
0: поскольку он...
1: У белок выбирался такой, в общем-то, главная белка, командир. Звания у них определенные были. Им даже погоны надевали для того, чтобы различать. Ну, условные погоны.
0: Ну да, вот. Такие метили, как кур. Вот откуда это же пошло. Да, христиане увидели же, что, дескать, метят. И тоже стали. Причем сначала-то они делали это неосознанно. Вот откуда вы там... Типа, потому что понятно, что любая скотина в свой двор идет. Это же пословица, русская мудрость такая.
1: И многим известна трагическая судьба этих революционеров, поскольку они составляли значительную конкуренцию аборигенам, крестьянам, грубым и неотесанным, те, в общем-то, посмотрев на это спустя некоторое время, в период огромного выпуска как бы уголовного элемента в результате амнистии после войны, они как бы присоседились и задолбали их дубинами, этих всех революционеров. И, в общем, сейчас, конечно, итальянские власти пытаются на фоне вот разговоров о возрождении и реанимации остатков вот царской семьи, они там попутно еще пытаются откопать вот этих революционеров, которые были забиты неотесанными болванами местными.
0: Ну, кстати, подспудно иногда даже находят забытые склады с пушниной, которые в то время, в общем-то, весьма пользовались популярностью, но в момент, когда вот царская Россия перестала быть оной, перестала уже пользоваться популярностью, потому что раньше-то они все ходили со своим биде каждый год, то сейчас уже как бы все и без биде. Но зато их стало значительно больше. Причем достаточно зайти в любой итальянский американский бутик, так называемый, чтобы увидеть, ну, некоторую, скажем так, пафосную, но ущербность. То есть они все-таки чувствуют какую-то свою, ну, не то, что вину, а то, что их как бы отлупили достаточно вот легко, ну, из серии как хлопнули, щелкнули. Да-да-да, вот где-то из этой серии.
1: Да, еще одно, в общем-то, неприятный момент был с этим методом связан. Это, конечно, белки-то, в общем-то, они от непосильной работы приходили, в общем-то, тоже в определенные сдвиги у них наступали. Они собирали, в общем-то, совершенно не то. Они могли напасть на спящих и разорять скотину, приносить, в общем-то, ущерб. Могли там наброситься и поесть какие-то озимые, например, вытоптать все. Огромные стада абсолютно сбегались и создавали, в общем-то, угрозу всему сельскому хозяйству и всей тайге. То есть они уже грозили, в общем-то, полному обнулению вот этой растительности таежной.
0: Экосферы, так называемые. Да. Да. Кстати, плюшивили они где-то достаточно часто. Причем это не было ли линькой запрограммированным, а это было так называемое кучковое местечковое, в общем-то, плюшевение.
1: Вот во время этого плюшевения тотального, вот регионального, вернее, такие количества этого пуха облетевшего собиралось, что вот до сих пор, в общем-то, это, конечно, информация совершенно искаженная и вычурная, что говорят, это с тополей как бы падает. Но это пока оттуда пух долетит, он весь обесцветится.
0: От солнечных лучей, да. В общем-то, практически.
1: Вот. И он в таком количестве здесь весной и осенью у нас присутствует, что, вернее, осенью, что вот всем морочит голову, что это тополиные самки там опадают. На самом деле тополиные самки ни при чем. Они, конечно, как-то связаны. Это было хорошим убежищем для белок там в свое время. Поэтому и ссылаются большая часть на тополиных самок. На самом деле это тот пух, который в результате линьки опадал.
0: Он и дует.
1: Всем известно, в тайге те же самые заросли этого пуха, только рыжего.
0: Да, и повсюду, так говорят, тундра стала рыжей. Тайга стала, тайга порыжела.
1: Вот это
0: Сергей Иванов так обычно.
1: В первую очередь от рыжего пуха, а потом уже от всяких москитов.
0: А вот, собственно, что касается тополиных самок, дело в том, что в последнее время, по утверждению экологов, их становится все меньше и меньше. Если раньше даже бывало, вот, что по весне, когда уже на улице припекает первое солнышко...
1: Потому что они не дают уже тех результатов надоев, которые они вначале давали.
0: То есть, ну, они сейчас даже перестали заходить к людям в дома. Да. Раньше это был хороший примет, и, дескать, даже созванивались соседки, да, или в окно она высовывалась с балкона. Да-да-да, говорит, ко мне зашла тополиная самка, к примеру. Вот, и все заходили посмотреть, погладить, покормить. То сейчас это какой-то нонсенс. Некоторые даже пытаются держать дома насильно, их удерживать зимы. Вот, те,
1: естественно... декоративные варианты,
0: да,
1: которые,
0: да,
1: в общем-то, у которых появляются и ноги вроде бы, но, конечно, они не сравнятся с природорастущими.
0: А вот как вот, что бы вы посоветовали в данном случае желающим обзавестись все-таки такой нормальной тополиной самкой? Если или пытались ли вы каким-то образом исследовать возможность открытия центров взращивания?
1: Надо создать экологическую среду. То есть вот, в домашних условиях потенциально возможно. Нужно, значит, машина 4 навоза, мы так посчитали, тонн 5.
0: Вот, ну, это нормально.
1: Навоз, да, создается такое компостное, в общем-то, покрытие.
0: А нужно ли траншеи? Потому что, говорит, сейчас без траншеи, в общем-то, никак.
1: Траншеи необходимы, особенно на первом этапе, для укрепления их. Создаются опалубки бетонные. Вот.
0: А стены, значит, укрепляются каким-то образом? Или...
1: Поскольку на стены приходится набрасывать как бы человеческий вот, помет, соответственно, тоже стены приходится вот укреплять слегка. То есть создается обрешочивание такое. Обрешочивание вот...
0: Чтобы не было, это мы поясним, чтобы не было оползни громадного внутрь.
1: Чтобы не было, чтобы не превратилось все в бесформенную массу. Значит, внизу создается компостная куча из 6 тонн навоза, значит, стены обрабатываются, значит, человеческим фактором. И потолок, он естественным образом просто обрастает как бы вот этим облетевшим пухом, и все, что сконденсировалось, конденсат вот этот образовался, он сам по себе покроется. Придет.
0: Там даже не только облетевший пух, там все, там и семечки имеется в виду, и, в общем-то, микро вот эти штуки от одуванчиков, от других растений. Когда вот, например, женщина ногти пилкой чистит, это же тоже микропыль, кстати, вот, казалось бы, ерунда какая-то.
1: Да, договор нужно иметь с парикмахерскими, чтобы собирать волосы и отходы пищевые.
0: Вы же видели, как они подметают их, они же куда их не выкидывают, они подметают каждый волосок, специальный мешок, все это сдается.
1: Да.
0: Вот, и на вот эту яму сверху стелется.
1: И поскольку необходимо, в общем-то, пристальное наблюдение за процессом, в общем-то, всего, чтобы вот среда образованная, то нужно создать такую, в общем-то, форму, подобие вот как бы благоприятной среды. То есть создается такое псевдодупло тополины, в котором вот человек, наблюдающий за процессом образования этого гумуса, он будет находиться в этом дупле и очень осторожно оттуда выглядывать периодически. Значит, ему нужно иметь запас крупы и прочих...
0: Горячихи. Ну вот скажите, как вы считаете, ведь дело в том, что тут еще огромную роль играет так называемый социальный фактор. Вот этот дежурный наблюдатель, он должен как бы работать на общественных началах. То есть это может быть кто-то по двору, какой-то график составлен. Или лучше взять человека со стороны, платить ему какие-то деньги, и чтобы он наблюдал из дупла.
1: Все-таки... Конечно, специалистов в этой области уже мало осталось. Вот. Все они уже заняты. Вот. Но у нас существуют курсы, на которых сейчас ведется интенсивная подготовка. Привлекаются бездельники, которые сейчас не знают, чем заняться, которые отсидели свое, и как бы они слоняются пока что там, без дела, и собираются заниматься вивисекцией. Вот мы привлекаем, значит, таких людей, которые имеют какой-то опыт и уже хотят работать, как бы уже они захотели. Они там всему научились, хотят уже вовсю.
0: Да.
1: Вот, мы их привлекаем. Курсы у нас интенсивные. Вот, за 2-3 месяца человек, в общем-то, осваивает полностью профессию вот этого наблюдателем за созданием среды для выращивания тополиной самки. И через некоторое время он уже готов для того, чтобы в вами подготовленное дупло загрузиться и оттуда наблюдать.
0: А вот скажите, пожалуйста, наверняка многие наши радиослушатели сейчас оживились и заинтересовались, насколько производительность в данном случае высока, так сказать, КПД. Вот если 6 тонн мы загрузили, если все удачно, все окрестные парикмахерские подписали контракты, и все мы это сделали, это удачный наблюдатель, то какое количество самок мы можем ожидать вот к маю, скажем? Или, да, какое количество и каково будет их здоровье, вес, там, скажем так, какие-то наросты уже будут ли на них?
1: Ну, для начала нужно сказать, насколько благополучно произойдет вязка, поскольку...
0: Да, вот это тоже важно, конечно.
1: В эту среду помещаются, значит, тополя-подростки, которые как бы к весне должны уже прийти в зрелое состояние, и здесь нужно давать интенсивные объявления о вязке. Вот. Вязки, о триминге и о прочих вещах, которые необходимы, в общем, для того, чтобы ваши подопечные имели благоприятный вид. Потому что не будут же они вязаться с каким-то диким тополем.
0: Безусловно.
1: Тополь должен быть в порядке. И, конечно, его нужно постричь, побрить как следует. Вот. И тогда уже как карта ляжет. То есть попадется вам хороший вязочный партнер, у вас будет хорошая очень самка тополина.
0: А скажите, дело в том, что во многих газетах, вот там таких частного порядка, там рекламных, там из рук в руки и так далее, там Центр, там Плюс, ну много их, да, газет именно, где реклама даются уже сейчас телефона, что типа тополь для вязки, там прекрасная особь тополя для вязки. Угу. Вот, и даже некоторые уже дают типа... недорого продам шикарную, значит, тополиную самку. Угу. Вот. Насколько можно верить таким объявлениям? Вот. Стоит ли действительно? Потому что ведь бывали случаи, что он был поддельный целиком тополя. Вот они ждали вязки, уже май наступил. Уже июнь, уже грань, уже все, вот он должен. Уже она должна...
1: Мы выдаем сертификат всем нашим зарегистрированным пользователям. Конечно, нельзя избежать подделок. То есть как во всяком деле, существует полно негодяев, которые пытаются подмазаться и получить с этого какие-то деньги. Но надо сказать, что настоящие профессионалы у нас работают на голом энтузиазме. Все это в основном выходцы из наблюдателей, все выходцы из дупла. Mm-hmm. В общем, они имеют даже какое-то органическую связь с этими подопечными своими, они не способны как-то корыстному использованию вот этих вот своих увлечений. Поэтому, конечно, лучше пользоваться клубами. У нас существует всего их два. Вот.
0: Вот я знаю, один в Москве, другой, по-моему, в Кирове, в городе Киров.
1: Да, в Кирове. И еще на островах у нас один.
0: Но он как бы считается филиалом, поэтому не входит в число двух. Он как бы два и
1: он
0: два.
1: Он больше имеет как бы такой декоративно-развлекательный. Там, в общем-то, съезжаются те танцоры, которые благополучно, в общем-то,
0: вот эти грибы сохранили свои, устроили.
1: Да, и да. Которые, в общем-то, обзавелись вот подобными самками, и они, конечно, слетаются для того, чтобы как светски похвалиться перед другом. Там организовываются круизы, где они берут своих подопечных и
0: с вот, ними там, вот ездят, да. Там также вот развлекательные программы и вечера. А скажите, ведь дело в том, что выращивание самки, оно, по идее, является чисто нашей русской этнической такой проблемой, поскольку, ну, скажем, где-то на, там, не знаю, на каких-то, опять же, островах вряд ли для населения этой страны так остро стоит проблема выращивания вот нашей самки. Вот. Насколько вообще государство помогает финансировать эту проблему? Или все-таки это до сих пор дело частных энтузиастов? Я же знаю, что бывают такие моменты, что вот они взрастили самку уже, значит, наблюдатель уже как отдуплился, все, и все вроде бы нормально, стали делить. Тут, значит, подъезжает и говорит, а я прокурор вашего района, мне срочно нужно две, в общем, самки. Просто забирает их. А то, говорит, там я, например, гаражи вас и снесу, ракушки и так далее. Вот. Это Госэнергонадзор тоже себе забирает там по две, по три самки периодически. Вот. При этом существуют ли какие-то дотации?
1: Ну, здесь, конечно, как во всяком деле, существуют и небольшие дотации, но больше, конечно, используется фактор энтузиастов, который, конечно, сразу подхватывается властями, объявляется национальным достоянием и ограничивается во всяческих других передвижениях, перемещениях. То есть ты не имеешь права продать это за границу, вывезти и так далее. То есть ряд ограничений, конечно, накладывает. Но государство в данном случае, чтобы мне как бы не противоставлять и не портить дело, я лучше в этом смысле как бы промолчу там.
0: А скажите, пожалуйста, вот все-таки обмен, скажем, какой-то, ну, какими-то культурными достижениями разных стран. Ну, к примеру, вот нам там Фидель Кастро привез барабан сюда. Вы видите, вот я на нем сижу в данном случае, да? Вот, скажем, я подарил Фиделю Кастро, в общем-то, леща. Ну, вот имеется в виду рыбу леща, как символ, значит, нашей такой рыбной ловли. И одну самку, правда, ну, прям между нами, скажем, не совсем удачно.
1: Ему так и не удалось вывезти. Как да. Тому самому парню саблей не удалось.
0: То же самое, да. Но тем не менее, не пытались ли вы каким-то образом внедрить, вот скажем, культуру взращивания?
1: Ну, при старом режиме были, конечно. Да. То есть налево-направо раздаривали. Сейчас, конечно, образумились, пытаюсь собраться. То есть, говорят, наше достояние было распихано, куда попало. И поэтому, ну, уже, сами понимаете, время ушло, время уже другое. И, конечно, сейчас просто так разбрасываться не будут именно налево-направо. То есть сейчас для какого-то... Конечно, бывают уникальные случаи, когда из-за границ к нам возвращаются, но они уже потеряли полностью адаптационные какие-то свои свойства. Они говорят по-другому.
0: Как декоративные, в общем-то,
1: да.
0: Практически.
1: И, в общем-то, нельзя сказать, что это что-то наше, родное.
0: Скажите, а не пытались ли каким-то образом все-таки начинать тогда с тополиного корневища? Поскольку ну, какие-то есть вообще способы консервирования корневища на ту тему, если, например, вы хотите в дальнейшем... Ну, сейчас, ну, я поясню. К примеру, сейчас вы не сможете принять участие вот в этой складчине по покупке 6 тонн навоза. Да. Создание ямы, найму вот этого наблюдателя, значит, дупловый и так далее, да? А в дальнейшем вы все-таки думаете, что я заработаю денег, я один тогда с этим справлюсь. Для этого вам, естественно, нужно приобрести, в общем-то, корневище. Вот. Насколько реально его сейчас приобрести? Нужны ли какие-то документы где-то собирать? Как его лучше хранить? Вот. И вообще, насколько реально из этого корневища вырастить свою конкретную большую такую тополиную самку, которую, может быть, даже в дальнейшем можно сдавать вот и для спаривания.
1: Ну, опять же говорю, что надо действовать лучше через клубы. Самостоятельно. Вот здесь вот, конечно, были, конечно, люди к нам прибегали с выпученными глазами. Они там пропавшие все навозом. Они, вот, жаловались. Вот. Приходилось, конечно, их помещать в больницу для, для помощи им вот в этом деле. Но это, опять же, результат вот как самодеятельности. Подход, когда не квалифицированный. То есть они купили одну-две книги, прочитали по разведению и выращиванию тополиной самки в условиях России зимой и летом. Вот. А не имея навыков, то есть не прошедший курс обучения наблюдателя и даже выращивателя тополиной самки, конечно, нельзя достичь положительных результатов, и даже могут быть вот такие вот проблемы возникнуть.
0: Вот пенсионерка Энесса Геннадьевна Тихомирова, которая проживает на улице Обручева, постоянно слушает нашу радиостанцию, спрашивает. Дело в том, что уже долгие годы она владеет индивидуальной тополиной самкой. Вот буквально два дня назад случилось пробдение кишечника у самки вот этой. Ну, конечно, учитывая преклонный возраст самки, все-таки, но все-таки, может быть, есть у вас какие-то методы, как-то заклейка или вот, скажем, какой-то, значит, может быть, герметик биологический, чтобы вы посоветовали Тихомировой гражданке?
1: Скорее всего, дупельный червь по так вот он воздействовал. Значит, червя нужно арестовать. То есть у нас такой предпринимает специальные агенты, микроагенты из насекомого мира.
0: Сейчас в руке держали, я
1: да,
0: видел.
1: Который внедряется, в общем-то,
0: можно
1: в количестве одного-двух. Вот, они, вот,
0: розоватого цвета.
1: Да, розоватого цвета. Они...
0: А скажите, он же вот даже практически не вырывается. Он что, ручной? Он похож на говяжий язык.
1: Да, он имеет такой, в общем-то... Он специальную вот такую... Он имеет омерзительную форму и вид для того, чтобы распугивать червя. Вот этого, который, значит, навредил нашей самке. И, значит, мы его запускаем туда в количестве одного-двух штук.
0: А вот скажите, дело в том, что многие боятся заходить, я знаю, головой вперед в незнакомое место. Как вот с ними в данном случае? Лучше запуск?
1: А для этого используются специальные приспособления, которые, в общем, которые, да, помещаются. Вот, значит, наш агент, и уже с помощью этого приспособления внедряется в нужное место, которое пробудено заранее и имеется, так сказать, резервное для лечения и для иногда для экстренного вскармливания, когда, значит, или для экстренного испражнения.
0: А скажите, агент, он используется единожды и потом гибнет, что твоя пчела, или все-таки он каким-то образом может там для многоразового использовать? Дело в том, что я знаю, что в приватном разговоре вы сказали, что в случае, если вот агент будет оволошен, то уже эффективность его действий по аресту червя будет снижена.
1: Да, вот в том-то и смысл, что, значит, он, проникая внутрь, через некоторое время как бы приобретает заволошенность и сам собой как бы декомпенсируется. Вот. То есть он, в общем-то, уже перестает существовать как нормальный и является, в общем-то, доступным всякому. То есть его там может поесть птицы там, или же какое-нибудь домашнее насекомое его может напугать даже.
0: А тополиная самка сама может ли его, в общем-то?
1: Но с тополиной самки тогда все равно, она велика по сравнению с этим делом. Это, в общем-то, является такой, в общем-то, это одно из достижений микробиологии, то есть использование паразита в нужных для себя целях.
0: Скажите, а вот вы его так держите в руках достаточно все-таки смело, вот он не не таксить.
1: Нет, он не представляет пока не, что никакого. Опасности.
0: Особенно... А вот вы сказали пока что. Вот, да. Пока что,
1: ну,
0: пока что.
1: Когда заволошенность, они дичают, и в тот момент лучше, в общем-то, не контачить с самкой, поскольку может произойти вот вылаз его из какого-нибудь поперечного прободения, которое до сих пор незалечено оказалось. И он может, конечно, наброситься, но это, в общем, для профессионала это не страшно. Мы используем специальные защитные щитки.
0: И петельки, я вот вижу.
1: Да,
0: вот,
1: и покрываемся специальной аэрозолью, которую, в общем, нам в Голландии специально изготовляют.
0: А скажите, пожалуйста, где вы его носите, где вы его храните?
1: Мы их выращиваем. У нас есть микробиологический виварий, где мы выращиваем этого агента, значит. И там эта процедура не дешевая, но мы уже освоили, в общем-то, наиболее российский экономический метод. Они не такие красивые, конечно, как вот западные аналоги, которые
0: существуют.
1: Вот шведские,
0: я знаю, даже занимали какие-то даже места на выставках. Вот.
1: Да, они, в общем-то, имеют такой более эстетический вид, но наши зато бодрее, они живут вообще вот более продолжительно, заволошенность у них более интенсивно протекает, и, конечно, вот в использовании они более дешевые и практичные для наших пользователей.
0: А скажите, а в какую вот максимально длину то можно вытянуть, чтобы он не порвался? Это же тоже важная характеристика.
1: Вообще-то, вы знаете, это рискованные эксперименты, поскольку на каждого выращивание каждого агента уходит определенное количество средств налогоплательщиков, и я не могу просто так экспериментировать. Но,
0: вот сопротивление это сильное у него, когда он назад пытается стянуться, или остается?
1: На ощупь он вот как что твой этот вот дождевой червяк.
0: То есть он
1: совсем такой.
0: Нет, но и с виду я говорю, что он только сухой совершенно.
1: Да, и на запах у него такой, в общем-то, как у насекомого, который, в общем-то...
0: Так мускатным чем-то немножечко. Да. Он дает неким мускатом.
1: Да. Птица его не ест. Птиц не ест специально, значит, такая порода у нас выведена, чтобы, значит, его птиц... То есть до периода, опять же, заволошенности.
0: Ага, вот это
1: значит,
0: очень
1: мы
0: важно.
1: Его повещаем в специальное устройство, которое в дальнейшем внедряем вот в эту самую фистулу, которая образована...
0: Смотрите, не хочет сопротивляться. Да,
1: он
0: не хочет
1: сопротивляться.
0: Но это потому, что вы его пытались растянуть, видимо,
1: да,
0: только
1: из-за этого. Да, у нас существуют, конечно, профессионалы, которые, операторы, вот, которые пользуются...
0: В капсулу засовывают как раз.
1: Да, они приходят, они за две минуты вам прям полечат вашу самочку так, что вы обращаетесь, и наш виварий всегда для вас открыт. У нас много еще чего там интересного, так что вот можно полечить всегда. Так что гражданка пусть не беспокоится, ей будет все сделано в лучшем виде.
0: Ну что же, я предлагаю послушать телефонные звонки 203-19-22 и ваши вопросы базитологу Андрею Орлову, заведующему кафедру всеведения Института базитологии. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста.
2: Привет, Саня, это вот с третьего этажа, тезка твой.
0: Здравствуй.
2: Вот, во-первых, спасибо за уборку, значит, все.
0: Ну, я старался. Дело в том, что вот новая модель, которую нам поставили, она как-то доставляет даже удовольствие в процессе уборки. То есть и нагибаться не нужно. Ну, ты сам видел, что это происходило совершенно даже автономно от меня.
2: Ну,
0: хороший агрегат, хороший.
2: В общем, вино, там, печенье, как говорились, я по почте даже...
0: Выпечку все, да, присылай.
2: Да. Вот, значит, вопрос такой. Вот канат и шпагат. Вот какая разница с точки зрения базитологии и физиологии? И какая разница между вот этими разницами? Это раз. А второй вопрос такой. Вот, когда ожидать седьмую серию по поводу вот Албании, поскольку сегодня Берушу упомянули. Вот, только, пожалуйста, побыстрее, потому что я на улице стою, из автомата звоню.
0: Я вижу из автомобиля. Сейчас мы как раз мимо едем. Ладно, спасибо. Спасибо.
1: Значит, канат и шпагат. Да, вот это зависит от состояния, в общем-то, организма. То есть, вот если ежели напугать его, то у него будет, в общем-то, шпагатообразный выброс. А если расслабить его чем-нибудь миорелаксантом каким-нибудь, Вот, или же просто отвлечь его от времени, как бы он будет извлекать из себя, то это будет, в общем-то, канатом. Это, в общем-то,
0: безусловно. Это даже
1: правила вывешены в каждом канат-бросателе. То есть безусловно. Ты заходишь туда, и там, в общем-то, у тебя перед лицом. Если вы напуганы, то не используйте широкий приемник канатов, а используйте, в общем-то, ну, узкий, кстати, потому что все равно эксплуатация должна быть рациональной.
0: Да, ну что же, теперь мы ненадолго прервемся, а затем продолжим наше общение с Андреем Орловым.

0: в связи с этим прогальное настроение среди граждан. В общем-то, все более и более...
1: Какая жидкость?
0: Подобойная жидкость или по-другому.
1: Питательная среда для всякого рода паразитов и никогда.
0: Совершенно верно. Кстати, Галина Тимуровна Князь, она и говорит, что, в общем-то, любая влажность по весне, любое обилие микроорганизмов, дескать, способствует как раз, компенсирует вот расширение бизоньей дыры, поскольку сама бизонья дыра это есть порождение рук человеческих, да, и она всячески достаточно вредно воздействует на микроорганизмы, то вот подобойная жижа это своего рода есть микрозаменитель, как бы извинение человечества за безмерно расширенную бизонью дыру. Мы-то знаем, что сейчас Галина Тимуровна Князь отбывает наказание в одной из колоний, вот, именно из-за того, что слишком популярно объясняла свою теорию на площадях у входа в Останкино. Вот. С другой стороны, согласитесь, что нельзя целиком отказать ей в какой-то правоте. Вот не могли бы вы пояснить эту ситуацию? Просто очень большое количество писем вот именно о весенней подобойной жидкости приходит к нам на радиостанцию.
1: Жидкость — это является питательная среда для тех паразитов, которые, в общем-то, в домашних условиях мешают взращиванию самки тополя, о чем шла речь как бы в предыдущем части нашей беседы. И появление этих паразитов, оно связано, конечно, с политической обстановкой в стране. Не было бы, вот, например, такой разрозненности, разброда и шатания, если бы памятники были все аккуратно стояли бы, как и прежде, и все бы на работу ходили с утра, то не было бы этих паразитов подобойных, и, соответственно, не было бы ликвора, впитывающего подобных паразитов. Но раз обстановка так изменилась и накалилась, то вот приходится, в общем-то, значит, изыскивать какие-то методы, которые бы дали возможность контролировать, по крайней мере, вот, рост и, ну, вообще, как явление вот этого подобойного ликвора. Подобойный ликвор, конечно, в последнее время не то, что в начале века, потому что синтетика, используемая в самих обоях, она создает благоприятную среду и повышает, вы знаете, эмоциональность, настроение улучшается дома, а потом ухудшается, потому как скачет оно. И вот подобойный ликвор, он притягивает это вот это состояние и создает, в общем-то, в домашнюю атмосферу, в буквальном этом смысле слова. Это был домашний океан некий такой. Вот, например, те самые насекомые, которые питаются этим ликвором, они существуют почти что везде, почти во всех средах, и они питаются той пищей, которую, в общем-то, и предлагает человек. То есть даже оставлять, если ты продукты не будешь на ночь глядя, то все равно он, в общем-то, впитается какой-нибудь другой вещью, которую человек забыл по неосмотрительности. Будь то хотя бы какое-нибудь явление в жизни человека, которое он, в общем-то, проходя мимо, оставил. Вот идешь ты, например, по улице, к тебе другой подходит, на ногу наступает, ты ему оставляешь чего-то такое. Вот. Он тебе тоже. Вот оставляющие так, они приходят домой, располагаются спать, как бы. И в этот момент их эфирное тело вполне доступно, значит, тем, в общем-то, существам, которые объединяют вот этих подобойных паразитов, которые, в свою очередь, питаются, сказанное тобой, вот этим ликвором. И они, как бы, осуществляют на воссоединение с этим эфирным телом для дальнейшей, значит, его эксплуатации. То есть они его используют, просто говоря, для того, чтобы расширять зону своего влияния. То есть мало того, что они существуют физически, они еще как бы пытаются овладеть миром снов. То есть кому иначе по ночам жаба снится, то это значит явный признак того, что он пострадал от подобойного паразита. В данном случае клопы являются просто какой-то примитивной рефлексией. Подобойные паразиты, они имеют

0: абсолютно плоскую форму, то есть они не имеют толщины, имеют как бы два измерения. Существуют, нельзя сказать, что абстрактные, но имеющие два измерения, это тебе не червь, конечно, но это нечто новое, то есть это плод вот этого безумия технологического. То есть в результате там определенных каких-то энергетических зависимостей интегральных схем образовалась некая плоская материя, которая приобрела, в общем-то, некое биологическое, в общем-то, свойство, и в данном случае оно имеет, ну, как бы, мы имеем право сравнивать его с подобными существами, которые, ну, в общем-то, существовали в мире фантастики. Ну, сейчас, как видите, существует этот подобойный паразит. Вот. Названия у него еще не существует, но существует он сам по себе. Поэтому немаловажно, конечно, вопрос об этом поднять. Поднявший вопрос, да.
1: Да, скажите, пожалуйста, ведь академик Михаил Сергеевич Гнедой, паразитолог очень известный, он советовал, как бы, чтобы хотя бы каким-то образом временно вот избежать, ну, каких-то, скажем так, несанкционированных выползаний подобойных гадов в неурочное для жильцов время, делать так называемые пищевые забойные закладки. Вот. Ну, они могут состоять из каких-то там, из гречихи, из крупка, к примеру. Вот. Но я знаю, что академик Михаил Сергеевич Гнедой предлагал это делать в военные годы, когда активность подобойного паразита была низка в связи с тем, что вместо обоев были клеены газеты повсюду, которые, как известно, имеют свинец в своей основе, и подобойный паразит, он был как бы прибит постоянно, то есть его активность была очень низка, поэтому эти закладки имели место быть. А вот насколько сейчас теория академика Гнедова имеет место.
0: Ну, Гнедой человек отсталый, он человек вроде бы прошлого замеса, он не имел дела с кибернетикой, а в данном случае мы имеем совершенно уникальное явление, поскольку прошлый подобойный паразит имел в своем окружении свинец, он, конечно, там властвовал и царствовал, а свинец, как известно, он снижает радиоактивную активность, вот, и в тех условиях, конечно, начитавшись газет, он не мог допустить, чтобы развилась иная форма вот подобойного паразита с кибернетическим таким уклоном. То есть паразита – порождение того, что из обоев был извлечен свинец, снявший газету, которая содержала свинец, как ты говоришь. Мы таким образом открыли путь-дорогу вот этим новым формам этих кибернетических паразитов, которые, в общем-то, существуют в двух измерениях. Плевать они хотели на всякие там средства борьбы традиционные. Они, в общем-то, осваивают уже пространство человеком безнадежно упущенное и забытое. То есть, кто сейчас с интересом может посмотреть на график научный?
1: Да никто, конечно, не будет
0: смотреть. Никто не будет. Все смотрят порнографические журналы и потом проводят время как-то в соответствии с этим. Вот. А на график-то, если посмотреть, то у нас откроется масса, вообще-то, информационное поле безгранично. То есть, это, поскольку это вектор, для начала, вот, например, изначальная точка существует, а дальше... Дальше существует пространство, которое не ограничено только нашим сознанием. Вот где-то в уголках этого пространства зародилась эта форма жизни, которая сейчас нам всем не дает покоя. И по ночам, приснившись в ночи, там, например, электронное устройство, утюг, вот, электрическое устройство, там, например, компьютер или еще что-нибудь, это явный признак того, что паразит, в общем-то, овладел уже частью эфирного тела и пытается, в общем, превратить тебя в ту же самую плоскую материю. А надо сказать, что люди, злоупотребляющие химикалиями, они имеют обостренное чувство восприятия реальности. И им мерещится, значит, как на первый взгляд врачи, вот, общем-то, врачи-наркологи определяют, что это псевдогаллюцинация или галлюцинации собственно. А на самом деле, поскольку они сами кислотой не балуются, вот, и не имеют отношения абсолютно никаким там псилоцибам и прочим вещам, они просто и понять не имеют, не могут вразумить себе, что подобойный паразит, в общем-то, для них, для их подопечных стал уже реальностью. А для этих врачей, в общем-то, поскольку они в основном там как-то водкой больше занимаются, их больше интересуют, конечно, реальные паразиты, описанные в учебнике биологии, написанные тем же самым Гнедым в 42-м году за сталинских застенках. И за это, в общем-то, освобожденных в дальнейшем и исследуемые, проводившие свои исследования дальше на коровах, и вот как и результат свиньи, уже он ближе тоже всех приблизился к вопросам, в общем-то, тополиных самок.
1: А вот скажите, пожалуйста, ведь всем известный красный фельдшер, героиня, мать героини Вера Прокофьевна Седых, кстати, которая покончила свою жизнь очень трагически, она сама себя зарезала бензопилой, которую вот тогда только изобрели практически, и многие говорят, что это была случайность, многие говорят, что это реально женщина, красный фельдшер, впала в депрессию, но ведь именно она первая, не обладая никакими практически теоретическими знаниями в области медицины, не зная, что такое пробирка, что такое пипетка, что-то микроскоп, вообще не знала. С Гнедым не была знакома. Именно она придумала первую в больничных палатах не клеить обои, а класть краску.
0: Да, после этого интенсивно как-то стали посещать эти галлюцинации.
1: Вот в том-то дело.
0: Приходили, оставляли после себя следы, и люди, в общем-то, выходили как бы заряжены определенными знаниями. И сейчас они повсюду открывают салоны по отрубанию хвоста или там сниманию венчика безбрачия, поскольку они были в свое время вылечены в таких условиях, что, в общем-то, подверглись интенсивному нападению этого плоского паразита кибернетического. И сейчас они испытывают, в общем-то, ссылаются, как правило, на грозу и молнии, и какие-то подобные вещи. Там, ну, на самом-то деле, вот причиной явилось это, в общем-то, влияние этих самых паразитов. И результат, конечно, как видите, люди испытывают какую-то неадекватное отношение к действительности и занимаются, в общем-то, уже пропагандой, как бы косвенной пропагандой вот по культивированию этого плоского паразита подобойного.
1: А скажите, ведь все-таки появление подобойного паразита приходится на времена как раз вот как мы начали начало развития, как раз в момент, в общем-то, газетного обклея, повального газетного обклея. Вот. Но ведь существовали еще многочисленные именно домашние древесные паразиты, которые жили в избах, в санях крестьянских, то есть когда их, значит, выгоняли из этих изб с помощью химикалий нехитрых, вот как-то сделанных из сажи и каких-то, в общем-то, препаратов из растений, их выгоняли из дома, проветривали это помещение, они тем временем переселялись в сани, там в санях каким-то, в сани, я имею в виду в тех, на которых возили хворост и так далее. Как сейчас помните, однажды в студенную зиму я с хворостом вышел, был сильный мороз. Потом дальше снова переходили опять же в дом. Вот взаимосвязь древесных паразитов с подобойным паразитом и, конечно же, с тополиной самкой. И получается, что микроорганизмы, окружающие нас, в конечном итоге даже три нами перечисленных и сегодня нами исследуемых, уже могут заставить ужаснуться, в общем-то, население.
0: Да. Существовали некоторые культы на границе с Китаем, в Алтайском крае, которые обязывали, в общем-то, людей, проживающих в этом регионе, как бы подчиняться культу этого паразита и создавать некоторые объекты поклонения, как бы. Вот, в частности, были созданы вот под воздействием подобного религиозного экстаза, как бы, пельмени. В принципе, вот пельмень являлся, в общем-то, воплощением вот этой поклонения этому паразиту. То есть вот поклонение паразиту и породило, в общем-то, изготовление такого культового продукта пищевого, как пельмень. изготовление его раньше занимало, в общем-то, намного больше времени, поскольку мясорубок и прочих вещей не было.
1: Он использовался по-иному. То есть он, я прошу прощения, что вас перебиваю, просто чтобы наши радиослушатели немножко поняли, что речь именно здесь идет об изготовлении пельменя, а не пельмени. Дело в том, что это был один достаточно большой пельмень.
0: Да, то есть на границе с Китаем, в алтайских селах, собиралась вся деревня и изготавливала один единый пельмень на некоторое время. То есть женщины все с утра, значит, начинали пожов, осуществляли пожов фарша, то есть поскольку мясорубок не было, сначала его мужчины разминали ногами, потом женщины его жевали, потом дальше мужчины его, в общем-то, бросали об стену, чтобы он становился мягче, потом его, значит, проталкивали через сито, мяли, и потом дальше его пропихивали сквозь животное, то есть давали животному съесть, потом собирали, и в дальнейшем эту начинку, как бы, вот пройдя, она как бы прошла все, в общем-то, все круги ада.
1: То есть практически это...
0: То есть она прошла все...
1: Как бы далекий предок нашего фарша, вот который с собой мы носим.
0: Все, ну, культовые, да, инстанции. То есть она прошла все вехи, в общем-то, нашего бытия. То есть она женщина, мужчину, животный, растительный мир. Вот, в воде его тоже полоскали там некоторое время. И после этого, значит, закатывали его в огромную совершенно, в общем-то, такую...
1: Чаша была,
0: блин,
1: да, как
0: да,
1: бы блин,
0: такой,
1: как, ну, поляна.
0: Да, закатывали, и положено было закатать еще какую-нибудь девицу туда, вот. Выбирали ее совершенно обыкновенным образом, то есть был специальный человек, который...
1: Будьте здоровы.
0: Который был слепой. То есть ему с детства его ставили так на четыре кости и били до тех пор, пока он не ослеп. То есть подходили с задней стороны, давали ему по месту. Каждый по, ну, валенки одевали специальные, чтобы это было так не разрушительно, а чтобы приглушало, как бы. Валенок клали гантельку небольшую. Тогда были каменные гантельки. Вот.
1: Ну, вожди качались ими,
0: да,
1: постоянно, и рыцари и прочие.
0: И ходили по кругу, и, в общем-то, этого человека...
1: Охаживали, скажем так.
0: Обрабатывали.
1: Да.
0: Вот.
1: Он был очень почетный.
0: Зрение терял, он об этом всем сообщал. Он сообщал всем вокруг. То есть после этого ему, значит, почетное место выделялось. И он все вопросы, касающиеся, в общем-то, нормальный человек, в общем, доверил бы его решать зрящему. Наоборот, все, значит, вопросы решал вот этот незрячий, как бы символизируя Фемиду или еще что-нибудь нечто. То есть, вот, например, подобрать партнера там по браку. Он там подбирал, но иногда там мужчину мог подобрать на...
1: Но все это списывали на фатализмы такие.
0: Да. Да, это на, как бы, на стрелу Господню и на провидение, так скажем. Хотя,
1: а вот хотелось бы вернуться к пельменной девице. Все,
0: да,
1: же.
0: Так вот, эта девица выбиралась, опять же, с помощью этого вождя, который, в общем-то, вождь указывал пальцем и сопровождал это специальным гортанным криком, который, в общем-то, оглушал девицу и создавал у нее даже, ну, у нее впечатление, что она участвует в нечто таком торжественном и приятном. Хотя, в общем-то, без этого крика она всегда готова была, чем выходить замуж за кого попало, быть лучше навеки закатанной в этот пельмень и в дальнейшем съедены, в общем-то, своими соплеменниками, чем, значит, вот так вот просто существовать, как бы, с серостью какой-то. Вот. Поэтому это очень почетно было. Вместе с ней закатывали туда много чего туда. Клали рыбу, клали туда мясо клали туда.
1: Тополиную самку клали, да, кстати, хоть одну, но...
0: Да, тополиную самку заранее как бы тоже заготавливали, и туда ее тоже подкладывали. В общем-то, получался огромный культовый продукт. То есть такой, в общем-то, даже наскальной живописи. У нас вот есть фотографии. Здесь вот изображены, вижу, в общем, да, вот эти вот пельмени, угу, которые были изображены в виде таких как бы конических...
1: напоминает даже, да, вы знаете, луковицу.
0: Луковицу, да, напоминает. Угу. Ну, конечно, у них художественные особенности здесь, вернее... ну, изобразительность тогда была на уровне, на таком, на примитивном, поэтому.
1: Но тут дело в том, что
0: символически.
1: В основном главным-то художником считался тоже вот вождь, который выбирал,
0: да,
1: всех.
0: Да. Он, в основном никому не полагалось рисовать, больше, да, остальные все занимались выращиванием, значит, субпродуктов, которые в дальнейшем должны быть закатаны в пельмени.
1: А вот с какой вообще частотой производился этот культ великого пельменя? То есть,
0: ну,
1: это раз в год
0: существовали
1: было...
0: малые культы, большие культы. Если, например, происходила гроза, могли прям тут же закатать кого-нибудь, чтобы грозы не было.
1: А ведь были, я знаю, еще и культики, то есть такие,
0: да,
1: между собойчики, когда,
0: да,
1: вот кто-то из членов
0: все...
1: семьи мог кого-то закатать.
0: Совершенно правильно. То есть вот. И это почетным было.
1: Конечно.
0: Вот. Зато никаких физических репрессий не было. Никого там не били и не пугали. Если что, просто закатывали в пельмени, и все. Таким образом решали проблемы неугодных людей. Ну, с другой стороны, это всегда почетно было. И такое понятие, как там какая-то злобность, не было. То есть чуть что зародилось, сразу в пельмень закатывали, и все, и до свидания. Вот. Поэтому, конечно, вот этот вождь, он являл собой, в общем-то, движителем всего, что существовало тогда. То есть он указывал, где копать, где не копать. И все в основном полагались на его, как бы, вот его искру Божью. То есть поэтому, конечно, долго развитие как бы шло по своему пути, а эти люди, они по своему пути шли. Ну, никто не жаловался, и при раскопках вот обнаружили, даже все довольны как-то были.
1: А вот скажите, в книге Владимира Афанасьевича Витька, известного генного инженера, такая теория, в общем-то, проталкивается, что вот вид современных пельменей, которые мы имеем каждый день на столе, говорит о, скажем так, измельчании общества, то есть практически рухнула эпоха великого тоталитаризма. Но, опять же, как утверждает, в общем-то, ученый Витек, поскольку все по спирали развивается, то вот опять же мы сейчас приходим, опять появляются в наших магазинах уже манты, вот, глядишь, скоро уже будет появляться там, скажем, ну, пока что начинается это спицы.
0: Ну, ты несколько буквально воспринимаешь. На самом деле, возвращение, как бы ты правильно сказал, по спирали, или даже спираль является основополагающим. Поэтому вообще считают, что остановить время и пойти по спирали, это, в общем-то, и, например, сделать, вставить спираль, то же самое. На самом деле, косвенных намеков как бы на возврат к этому культу пельмени у нас много. В данном случае вот любые проявления гигантомании, как, например, создание вот небезызвестного памятника, он тоже был продиктован происхождением воятеля из тех мест. И это, в общем-то, его идея, она не покидала и пришла к нему по завету с тех самых времен, написанных на деревянных и каменных скрижалях, которые он до сих пор хранит и никому не показывает. Вот создание огромного такого памятника посреди Москвы, это и есть, в общем-то, воплощение вот этого пельменя. Если посмотреть под определенным углом, то некоторые детали, они похожи с одной стороны на эту закатанную девушку, с другой стороны на фарш на какой-то, а с другой стороны он похож, в общем-то, на самку тополя. Вот, стоит он в реке при этом.
1: Да, что немаловажно.
0: Да.
1: То есть, поскольку влажная среда необходима самке тополя все-таки для развития.
0: Совершенно правильно.
1: То есть, вы считаете, считаете, что это все-таки такой, вот именно этот памятник является синтезом вот всему этому такому природному гигантизму, поскольку, естественно, они не поклонялись мелочам, да, поклонялись они большим вещам, вот каким-то найденным ими случайно там и сям.
0: Да, конечно. И если сказать вообще вот о... Существуют даже какие-то даровательства фотографов, всяких журналистов, которые на начальном этапе зафиксировали такую сцену, как он выплыл на лодке на середину реки, нырнул поглубже и закопал в этом месте такой символический пельменчик, изготовленный из драгоценных металлов и начиненных всякими посланиями с небес. То есть там были закатаны много, в общем-то, всяческих вещей, там какие-то таблички, которые прилетели к нам из космоса и которые хранились долгое время.
1: А вот размер этого пельменя хоть немножко.
0: Это символический пельмень, он был совершенно небольшой, где-то 3 метра поперечники, он совершенно не представляет из себя вот воплощение этого гигантского пельменя. А в дальнейшем он соорудил сверху вот этот огромный памятник, как бы символизируя, насколько велик может быть этот пельмень, прилетевший к нам из космоса, который, помимо звездных всяких
1: энергий,
0: еще прилетают, конечно, залетают к нам такие объекты, которые вот воплощаются. Вот, например, взять языческий блин. Это же воплощение солнца. В общем-то, тоже продукт, будь здоров.
1: Кстати, многие утверждают, что...
0: Вот запашка поля, то есть, когда запахивали поле крестьяне, это фактически они стремились к округлению. То есть, они фактически как бы раскатывали этот блин огромный. Вот. И, например... создание, там, например, пироги или корабли или какие-то лодки, это же, в общем, тоже символизировало укатывание вот этих блинов, то есть по воде они ездили, аки-блин как будто раскатанный, вот. И многие там песни древних викингов и прочих вещей символизировали этих народностей, символизировали как бы блинность, поверхность сравнивалась с блином с огромным. Вот. Так что это имеет вот такую вот фольклорную предтечу, вот появление этих паразитов самых, и которые, в общем-то, жили себе там в то время и зародились в те давнишние времена.
1: Вы знаете, известный, в общем-то, чешский гастроном Томаш Чешка испек гигантскую пиццу в прошлом году, которая представляла из себя при виде сверху точную копию Праги. В связи с этим не могли бы вы каким-то образом осветить вопрос, в общем-то, связи пиццы с архитектурой? Ведь, по сути, пицца — это есть нечто такое среднее, производное.
0: Всем известно, что вот во время войны большое количество этих самых чешских патриотов, которые были там царя и так далее, они пострадали и были увезены в Сибирь и дальше туда, на Алтайский край. Да. Там они были вовлечены в этот культ, кто принудительно, кто добровольно, от безделия там, в общем-то, были вовлечены. И на некоторых это серьезно подействовало и сдвинуло их мозги в том направлении, что они тоже стали страдать некоторыми отклонениями в сторону вот гигантомании. И вот, видимо, на этой почве он создал подобный продукт.
1: Там даже были и домики, и черепичные крыши, и голубки маленькие, сделанные из перечинок. То есть практически это уникальные действия.
0: Да, это было продиктовано, видимо, чем-то таким свыше. То есть пришли и сказали, чтобы сделал именно так.
1: Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Может быть, у кого-то из наших радиослушателей появились вопросы к Андрею Орлову, бузитологу. 203-19-22 – это номер телефона, по которому вы можете позвонить в прямом эфире, спросить Андрея о том, что вас интересует. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Возникает ряд вопросов.
1: Говорите, пожалуйста. Да.
2: Вот первый вопрос. Значит, относительно профессиональных заболеваний наблюдателей тополиных самок.
1: Это вот который в дупле, да?
2: Да, да, да. Ну, второй вопрос. Будут ли работники тополеводства участвовать в предстоящей всероссийской забастовке? И еще возникает вопрос. Даже не вопрос, а пожелание. Узнать хочу, значит, поподробнее об организации коричневых тулупы, о которой вы как-то упоминали. Ну вот, в принципе, все.
1: Понятно, спасибо. Спасибо вам за звонок. Ну что же, вот в принципе хотелось бы, конечно, видимо, изначально поговорить на первый вопрос. Мало того, что сейчас, так скажем...
0: Коричневым тулупом это ты, видимо, больше отвечаешь.
1: Ну, по коричневым я могу ответить, да. Но вот, а ты вот по профзаболеваниям дупельщиков, потому что и так сейчас авитаминоз. Хотя я знаю, что вы их подкармливаете, в общем-то, специальные силосы, подвозите постоянно как-то витаминизированные и так далее. Но, тем не менее, видите, что греха таить, мрут.
0: Да.
1: Бывает прямо в дуплах.
0: Ну, большинство, значит, как бы страдают повышенной чешуйчатостью.
1: Да.
0: То есть они в результате вот долгого наблюдения, они, конечно, там зрение обостряется, и это все выражается,
1: извините,
0: так сказать, повышенной чешуйчатости.
1: Да.
0: То есть вот реакция кожи на столь интенсивное наблюдение является как бы организация внешнего, всей гистологической структуры.
1: Подождите, чешуйте, то есть она тут связана просто с постоянным нервным напряжением наблюдателя или взаимодействием кожи с внутренним, в общем-то, срубом дупла, потому что...
0: Это связано скорее со всеми факторами. Дело в том, что наблюдателю часто приходится как бы находиться в фиксированной позе, и поэтому у него образуется синдром насекомого у него такой образуется, то есть у него появляется как бы псевдохитиновый покров.
1: А и усы какие-нибудь, брови вытягиваются, вот это тоже
0: все
1: важно.
0: Все функции млекопитающих становятся как бы менее необходимы, и возникает потребность в каких-то гиперфункциях вообще. Поэтому, буквально говоря, наблюдатель приобретает качество насекомого. Поэтому чешуйчатость возникает повышенная. Ну, там все, что сопровождает эту чешуйчатость, это значит...
1: мозаичное зрение, может быть?
0: Мозаичное зрение,
1: а тогда как же, вот, простите, тут же нужно...
0: Экзофталм, опять же, выволок такой глазной.
1: Так если мы доверяем вот такое дело, как, в общем-то, наблюдение за вылупом тополиной самки, если у него другой...
0: Да, но это на самом деле все эти трансформации... они совершенно, в общем-то, не мешают. Они, наоборот, благоприятны. Поэтому...
1: То есть вы хотите сказать, что с мозаичным зрением наблюдать самку все-таки самое оно?
0: Да, у него разделено на сектора, и у него вообще, в общем-то, такое пиксельное зрение, которое подключается в дальнейшем к электронному устройству, и можно в дальнейшем уже просто подобного профессионала, подключившего к электронике, регистрировать совершенно точно какие-то изменения в объекте. То есть, например, у самки происходит какой-нибудь выволок там, или прободение в последнем случае.
1: А, например, денег на внедрение агента нет.
0: Да, и чтобы зарегистрировать точное место расположения подобного явления, там вот по этой сетке, так скажем, вот визуальной, можно легко определить координат. То есть весьма выгодно.
1: Кстати, вот это на самом деле и достаточно такой исчерпывающий ответ на второй вопрос о забастовке, потому что уже сейчас они в дуплах засели, и сами понимаете, уже процесс этот прервать достаточно тяжело. То есть даже если он сам захочет, он не сможет существовать.
0: Да, и мутации имеют разнообразные формы. Вот если форма красного муравья, то, конечно, они стремятся к объединению. Они начинают уже как бы на уровне ультразвука между собой общаться, поскольку одичая, и за счет статичности они, конечно, потеряли всяческий, в общем-то, человекообразный облик и общаются уже на другом языке.
1: А скажите, вот, естественно, у наших радиослушателей возникает вопрос о половой принадлежности наблюдателей. Вот может ли за самкой тополиной наблюдать из дупла, скажем, женщин? Или все-таки это прерогатив отдано мужскому?
0: Ну, женщина, это звучит так же, как если бы мужчина работал укладчиком на кондитерской фабрике и писал там укладчик.
1: Понятно.
0: Ну, конечно, может, но она... Она даже быстрее охитинец, как бы, и чуть-чуть у нее более такая.
1: Может отложить, кстати, и яйца, и мы получим вдобавок еще массу каких-то уже непригодных наблюдателей. Придется заниматься проблемой утилизации уже на яичной вот этой.
0: Да.
1: То есть постоянно залезать в это дупло, как-то отслеживать. Она же будет защищать, это все опасно. То есть, опять же, поэтому, видимо, не берут, да?
0: Да. Угу. А вот другой вариант, например, мутации, когда происходит, в общем-то, когда наблюдатель трансформируется по пути, например, млекопитающего. То есть, когда у него изменяются конечности, череп изменяется, заволошенность повышается. В данном случае они способны сбиваться в стаи, и также они могут как-то коллективно проявлять. Но для этого нужен как бы вождь, предводитель, а в этом случае наблюдатели, они как бы более-менее монообразны такие, они не выделяются, что ли, поэтому отсутствие вождя создает все-таки такое более-менее равновесие, вот, в плане там, например, профессиональных притязаний каких-то, они там не притязательные и вообще не засели.
1: Скажите, а вот червь, он, я вижу у вас ручной, вы его так кидаете, он назад снова к вам лезет, тут он подвержен, это ли он ушиб?
0: Не кидаете, это специальное упражнение, которое необходимо червю в определенное время суток, вот два часа и столько-то минут, ему необходима разминка. То есть ему необходимо, чтобы не терять форму, его нужно так вот как бы создавать ему физические нагрузки.
1: Какие-то вот, трения, я вижу.
0: Да.
1: Я, если позволите, на третий вопрос отвечу, что касается коричневых тулупов. Дело в том, что вообще этого рода выпечка и разговор о ней может мы сможем с вами начать только тогда, когда начнется вот вылет массовый муравьев крылатых. Поскольку вы знаете, что главной составляющей начинки этих замечательных пирожных, автором которых являюсь я, являются вот именно эти насекомые в некотором небольшом количестве. Поэтому давайте вот дождемся вылета, и я прямо в эфире продиктую вам рецепт изготовления коричневых тулупов. Ну, а сейчас предлагаю послушать телефонный звонок. Может быть, у кого-то появились вопросы к базитологу Андрею Орлову. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: У меня такой вопрос по поводу двумерного паразита. Вот когда он будет питаться, то значит...
1: Простите, какого паразита, извините?
3: Он должен увеличить свои размеры. Значит, третье измерение он вроде не может расшириться, так как он увеличивается в своих, так сказать, в этих двух измерениях, или как, вот, короче говоря, вот такое непонятно, не очень понятно.
1: Понятно, спасибо.
3: Питаться.
1: Спасибо, спасибо.
3: Спасибо.
1: Спасибо. Действительно, вопрос, на мой взгляд, достаточно интересный, и многие были удивлены, потому что вроде он двумерный, значит, куда же ему там объем набирать, или как это будет выглядеть? Может быть, он примет форму пятна какого-то или что?
0: Но он может вступать только в контакт с двумерными объектами, то есть поскольку сам двумерный. То есть,
1: ну, к примеру, вот как вы нужно объяснить.
0: Да, например, или же с абстрактными такими вещами, которые все-таки имеют физическую регистрацию, там, например, звук или свет и тому подобные вещи, они могут, в общем-то, а как они, значит, мутируют объем, площадь, то здесь, в общем-то, совершенно загадочная вещь происходит, поскольку на него, например, влияют совершенно уникальным образом, например, звук. То есть он, концентрируясь, то есть уменьшаясь в площади в двух измерениях своих, он создает третью форму. То есть в определенных местах существуют как бы конденсаторы, которые являются аккумулирующим как бы сердцем, что ли, вот этого паразита двумерного, который, в общем-то, имеет три измерения, и в нем депонируются, в общем-то, все данные, которые, в общем-то, происходят вот с двумерным объектом. В дальнейшем эти трехмерные объекты, которые являются конденсатором или, так скажем, вот, или матерью, что ли, вот этого паразита, они могут приобретать какие-то совершенно уникальные, в общем-то, интерпретации. То есть, вот, например, там какой-нибудь тот же самый пельмень, воплощенный в каком-нибудь гигантской форме. То есть ну и так далее. Загадочные все объекты, которые до сих пор существовали, или семь чудес света, все это на самом деле вот является объектом, где, в общем-то, депонируется вся эта энергия паразита двумерного.
1: А скажите, а вот, скажем, может ли он существовать незаметно на человеке? Ну, я хочу сказать, что, например, достаточно много сейчас всяческих кожных заболеваний, о которых науке ничего не известно. Может быть, просто что-то, какие-то данные скрываются, глядишь, например, та же, например, бородавчатость тела чрезмерная. Вот что это на самом деле, бородавчатость или вот как раз, может быть, результат общения с подобойным паразитом или вообще с подобойной микрофлорой и фауной?
0: На самом деле мы проводили какое-то серьезное сканирование, то есть во всех плоскостях исследовали человека явно зараженного вот этим плоским паразитом, потому что он, вся его жидкость, почти вся была, в общем, состояла из кислоты, поэтому мы...
1: То есть, извините, уже жидкость вот самого испытуемого?
0: Да, сам испытуемый, все 60% этой жидкости были, в общем-то, лизергенового состава, и поэтому, когда мы его исследовали, в общем, не обнаружили никаких признаков, хотя, в общем, родственный паразит, который, в общем-то, очевидно являлся воплощением этого паразита, насыщенными испытуемым, который испытывал на себе вот их действия.
1: А это был доброволец, вот нужно сказать, потому что я видел эту женщину.
0: Нет, он был отловлен в тот момент, когда он, в общем-то, использовал вот этих вот двумерных паразитов в целях, ну, совершенно сейчас непонятных. То есть, если сейчас их изъяснять, вообще непонятно будет, о чем речь. То есть, он как бы взаимодействовал на половом уровне с компьютером. То есть, он оргазмировал и впадал там во всяческие вот такие псевдополовые состояния, просто как бы находясь в контакте с компьютером, с визуальным. Вот. Из чего мы заключение сделали, что он, в общем-то, подверг паразит.
1: И был взят.
0: Да, был взят, пойман.
1: Да, ну и дальше-то что?
0: Ну, не обнаружили мы. Исследовали вдоль и поперек, не обнаружили, поэтому это являлось загадочным явлением. Нельзя сказать, что он может физически существовать на человеке, потому что зачем ему тогда двухмерность? Он может существовать где-нибудь в углу в виде какой-нибудь надписи на обоях там.
1: А вот от Сергея Тимирязева, пенсионера, письмо нам пришло. Он спрашивает о теории Бронштейна, по которой, если, в общем-то, я поясню, Георгий Бронштейн, великий ученый прошлого века, который сказал, что если, например, произвести соскреб кожицы со всех жителей Земли, сложить их в одну кучу и сверху, в общем-то, полить, то из всего этого может получиться, скажем так, какой-то либо сверхчеловек, либо какое-то животное. В общем, достаточно новая, мощная форма жизни. То есть достаточно той микрофлоры и фауны, которая в соскребе каждого индивидуального лица, чтобы потом в скобе полив получилось. Вот насколько, спрашивает Тимирязев вас, Андрей, теория Бронштейна сейчас, в общем-то, популярна? Пробовал кто-нибудь это сделать?
0: Да, мы пробовали, правда, на другом уровне. Известно, что, например, биопсию можно брать буквально, то есть вот извлекая ткани, а можно, известно, что в канатах и жгутах и прочих вещах, которые оставляет человек почти ежедневно, существуют определенные и макроэлементы, там, например, элементы ткани и так далее. То есть я к тому говорю, что сбор осуществлялся в таких мощных канализациях, где, в общем-то, производились стоки с больших регионов. Таким образом,
1: вот именно, наверное, ваши и были сотрудники замечены там диггерами в черных костюмах.
0: Да.
1: Знаете, извините, просто дело в том, что сейчас тут пришла повозка, нужно там посмотреть, переложить кое-кого. Давайте немножко прервемся, затем продолжим.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Андрей Орлов, базитолог. Телефон прямого эфира 203-19-22. По всем интересующим вас вопросам обращайтесь по этому телефону. И в прямом эфире Андрей Орлов, конечно же, на эти вопросы ответит. Вот мы нормально, в общем, все как перевернули сейчас все это. И ты знаешь, меня все-таки удивило то полное отсутствие эмоций, которое, в общем-то, было, несмотря на то, что мы трогали их специально, я открою маленький секрет, мы с Андреем намочили руки холодной водой и трогали их специально холодными руками. Казалось бы, это должно было повлечь какие-то там действия, связанные с вздрагиванием или с сокращением мышечных каких-то там, в общем-то, рефлексий, с позволения сказать, но ничего этого не произошло, вот, хотя, в общем-то, прощупывание, прослушивание показало, что практически треть из них были в здравом, в общем-то, состоянии, даже были способны, как мы увидели в дальнейшем, размножаться, к активному размножению. То есть не мог бы ты как-то пояснить тем нашим радиослушателям, которые хотели и стали очевидцами вот этого процесса, этот непонятный нонсенс?
1: Ну, я вот со своей стороны могу объяснить, что все они, в общем-то, связаны одной как бы идеей воплощения. То есть вот они обладают набором примитивов, которые не дают им возможность отражать всю совокупность информации в том понятном виде, как у нас принято. То есть вот тебе, например, там попал какой-то раздражитель.
0: Да.
1: Вот. И мало того, что должен, по идее, избавиться от его воздействия, ты еще включаешь, значит, какую-то эмоциональную свою деятельность и начинаешь при этом, при всем сопровождать все свои нормальные действия как бы еще какими-то дополнительными энергозатратами. То есть ты, например, упал, тебе батарея на ногу, ты там мало того, что ее снять и зализывать раны, ты начинаешь ругаться, говорить: ой, какая тяжелая батарея мне упала на ногу, ну и вообще вести себя.
0: Тем самым понижая свою энергоемкость.
1: Совершенно правильно. Вот спрашивается, зачем?
0: То есть ты считаешь, что вот те экземпляры, которых мы сейчас созерцали, они как-то, в общем-то, пошли на ступень выше в этом смысле? То есть попросту экономия энергии?
1: Ну, у них есть минусы свои. А вот есть, например, определенные в человеческом мире вещи, которые вообще необъяснимы, когда, по идее, не существует другого раздражителя, кроме как чисто эмоционального. То есть тебе, например, сказали, тебе там не толкали, не обижали, не причиняли никакого вреда или ущерба, а тебе просто взяли и что-то не то сказали. И там жизнь после этого изменилась.
0: То есть, ну, например, ты пришел куда-то и говоришь: не могли бы вы дать мне выпечки? А тебе говорят: нет.
1: Ну, например, да, или нет. Ну, сказали, например, нет, робот как все поступит, он развернется и пойдет в другое место, если ему надо. Вот, и здесь же сопровождают все какими-то абсолютно дикими там переживаниями, энергозатратами и так далее. Спрашивается, что это и есть. То есть вот этот механизм эмоциональной рефлексии, насколько он необходим и насколько он как бы важен, чтобы, например, постоянно им пользоваться, пользоваться им иногда или не пользоваться им вообще.
0: То есть, попросту говоря, управление им,
1: да,
0: управление.
1: То есть все наше искусство, конечно, основано на подобных впечатлениях, внутренних переживаниях, но большая часть, сказать, на чувствах, чем на эмоциях. А эмоции – это суть вот какие-то поверхностные рефлексии, которые помогают нам как-то выразить себя и создать какую-то определенную оболочку вокруг ситуации. Значит, какова их польза? Вот в чем вопрос.
0: А какова?
1: Какова?
0: А давай послушаем мнение радиослушателей. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как вы считаете, какова их польза?
2: Польза эта, на мой взгляд, определяется теорией, значит, польского академика Кшиштофа Закуси, вот, который считал, что великий пельмень, о котором вы тут только что говорили, есть не что иное, как символизация древними людьми, значит, космических аппаратов представителей внеземных цивилизаций, которые дали людям первознание. То есть как то, например, информацию о том, как добывать огонь трением, чертежи древнеегипетских пирамид. Угу. Вот. И закатывание, значит, вот пельменной девки туда символизирует на самом деле вход этих самых представителей земных цивилизаций в свои космические корабли. Также сам процесс закатывания, в общем-то, связан со способом движения этих кораблей, который, как известно, основан на принципе встречных гравитационных полей с квадратурной фазовой модуляцией. Ну, вы знаете, я думаю. Вот. Из этого, я думаю, вы можете достаточно однозначным образом выявить значение, а также пользу или, наоборот, вред различного рода эмоций.
0: Спасибо. Спасибо вам за звонок, за столь интересную информацию. Ну, как и что есть добавить к ней у Андрея Орлова?
1: Я хочу добавить, что помимо того, что мы так и не получили ответ на этот вопрос, у нас возник параллельно еще один вопрос. То есть, из многих мифов, которые сопровождают, вот, например, бытие древних людей как таковых, существует много устойчивых из них, в том числе, то есть пытаясь аналогию проводить с современным, например, миром, что они охотились на крупных животных, что само по себе, в общем-то,
0: абсурд.
1: Да, абсурд, и он просто нерационален по нескольким причинам. Во-первых, зачем охотиться на крупные животные, когда это очень опасно, во-вторых, это ну, фактически недоступно. То есть легче воспользоваться там, например, падалью и, например, свой организм как бы приучить к тому, что лучше питаться там определенными продуктами, которые легко достаются. Вот. Второй миф – это огонь трением. Опять же, тоже совершенно тоже какой-то библиотечный миф. Огонь трением – это оргазм, скорее всего. Трение там использовалось, в общем-то, в таком смысле, что, наверное, как бы размножение происходило спонтанно, путем соприкосновения тушек. Вот. По мере, значит... Кстати, вообще, вот эта граница между древними людьми, которые существуют в нашей научной мифологии, то есть вот те люди, которые антропологами изучаются, которые как бы там валяются где-то в земле и так далее, и теми людьми, которые отражают действительно какие-то исторические факты, существует какая-то пропасть. И на самом деле нет ярких свидетельств тому, чтобы доказать, что существовали эти люди в том виде, в котором они представлены в научной мифологии. Вот, ну, то есть в научном, так называемых, трудах, которые вот существуют по нынешний день.
0: То есть некое непонятное, но кем-то тщательно скорректированное несоответствие наблюдаемое.
1: Да, вот как теория Дарвина и прочие вот фикции, которые с одной стороны, в общем, прижились, а с другой стороны, в общем-то, являются мифами и, в общем, мифами и все.
0: Тут. А вот пенсионерка Тамара Штраль спрашивает нас, знает ли Андрей Орлов что-нибудь о истории происхождения морских танцев. Ну, тут имеется в виду чечетка, активное похлопывание себя по разным частям тела, вот, заламывание рук и так далее. Да. То есть, в принципе, ведь это очень напоминает какой-то ритуал самосогрева. То есть, по идее, ведь скорее пошлепывание оно больше согревает, нежели вот там потирание. Потому что мы проводили эксперименты, вот те, кто вот, обмерз. То есть, если его, значит, постукивать постоянно, то происходит гораздо быстрее реанимирование данного
1: на
0: участка.
1: На самом деле, реакция на охлаждение, она на самом деле это вот сознательная реакция, там обстукивание, обхлопывание, обшлепывание. То есть, по идее, естественная реакция человека на замерзание есть впадение, в общем-то, в анабиоз и замерзание. Вот у аборигенов австралийских, там, они так спят, то есть они впадают в анабиоз, или как это называется, в общем, такое состояние, когда они, в общем-то, ночью могут, в общем-то, снижаются их функции до минимума, они дышат кожей,
0: легочные уже не текут.
1: Да, легочного дыхания у них почти нет. Вот, и энергозатрат никаких фактически нет. И при инфракрасном, в общем-то, ночные животные их не способны распознать почти, потому что у них температура падает до неживой температуры, и они незаметны ночью.
0: А вот я знаю, что вы являетесь автором методички «Как экономить энергию». Вот. Не могли бы вы нашим радиослушателям посоветовать? Ведь вполне возможно, что какой-то не такой достаточно простой тренинг может, ну, также скорость соков и в их тушках снизить до минимума. Это же иногда бывает нужно.
1: Да, необходимо. Но вот один из основополагающих там методологических материалов связан с тем, что большая часть энергии у нас расходуется именно через эмоциональные каналы. То есть вопрос, опять же, о полезности эмоций, он, видите ли, опять всплывает. И я думаю, сегодня мы будем часто возвращаться к нему. Вот, но, например, энергозатраты, они обуславливаются, вот, например, решение энергетических задач самое рациональное в минеральном мире, то есть минералы, они подбирают себе среду и образ жизни такой, чтобы, в общем-то, использовать минимум энергозатрат, поэтому из живого мира, в общем-то, у минералов и у камней, можно сказать, наименьшая энергозатрата, то есть наибольшее энергопотребление и так далее. Вот. Потом идут там растения, потом животные и так далее.
0: Пресмыкающиеся.
1: А человек, значит, помимо всего прочего, если бы он существовал в том виде, когда, вот как говорят, трением добывался огонь, то он бы, по идее, бы и не прожил и дня, если бы он как-то эмоционально относился, потому что он от тоски бы умер на второй день.
0: И, кстати, стал бы заметен ночью. То есть дело в том, что еще полные фикции, что ночами они в пещеры жгли эти костры, да. Потому что они как раз впадали в то состояние, о котором ты говорил выше, вот, свойственное австралийцам. Представь себе, что теперь горит этот огонь. Естественно, каких-то, может, животных бы это отпугивало, но это бы, с другой стороны, и привлекало бы тех же самых животных. И пошел он в сторону, например, дефекацию произвести, хотя тоже тут спорный вопрос, где они производили дефекацию. Мы при раскопах находили вот там, где они и спали, к примеру. То есть у них все это было тут же под рукой. Поэтому огонь, по идее, им был не нужен. Если уж так уж совсем говорить, то есть первый огонь, он был рожден изгоем, то есть который...
1: А ты скажи, как они употребляли канаты и прочие продукты, которые оставляли тут же?
0: То есть ты имеешь в виду употребление в быту.
1: Да.
0: Ну, они обмазывались ими, во-первых, и потом выходили на солнце, чтобы это была такая корка, которая защищала бы их от укусов москитов, там, насекомых, вот. И, в общем-то, вытравляла клещей и прочих, которые за ночь набивались им в кожу, то есть, а вот эта корка мешала просто контакту с воздухом.
1: А что, кстати, какие органические соединения или какие химические особенности у этого продукта, чтобы они клещей так и извлекали?
0: А то есть ты имеешь в виду вот клейковина сама?
1: Ну, видимо, да.
0: Вот это, которая засыхает, да?
1: Да.
0: А, ну, попросту говоря, дело в том, что известно, что первобытный человек, он состоял из воды в процентном отношении гораздо в большем количестве, нежели мы. То есть мы, в общем, достаточно иссохли. Вот по сравнению с первобытным стали сухие. Поэтому, скажем так...
1: Странно. На самом деле эмоциональность, конечно, она ассоциируется с водой. Вот. А сейчас человек эмоционально эмоционально, а раньше он как бы не был эмоционально. Так, куда же спрашивается, они воду, наверное, по делу употребляли, что
0: ли? Так вот, они были, в общем-то, весьма спокойно, поэтому, так скажем, оттуда и происходит всякие там это эра рыб, там воды, окуней. Там тоже эра была одно время, но недолго она длилась. Так вот, это

0: Вот. И уже другие как-то знали, что похожее на это подбирать, предположим, нельзя. Или этот плод он съел как-то там и ушел, дескать, вот...
1: Они объявляли, то есть он находил там и сразу объявлял, вот видишь, что я нашел, сейчас съем.
0: Нет, безусловно, он делал это украдкой.
1: А специальные люди существовали, вот типа грибного человека, на которых тесты проводились?
0: Нет, безусловно, нет.
1: То есть нет. Каждый, кто нашел, сам же тот, и тестировал.
0: Тот тестировал, вот, и, в принципе... Ну, уже тогда была же определенная тайность, поэтому даже были случаи драки за вот то, что было найдено лежащим, где попало. Вот. И в ходе этой драки бывало, что даже, в общем-то, все участники там по кусочку...
1: Я объясню, почему ты так хорошо объясняешь, и тебя я опрашиваю. Тут Александр недавно участвовал в одном эксперименте, называется «Погружение в прошлое». То есть для этого использовался небольшой незатейливый инструмент деревянный, с ручкой на одном конце и с утолщением на другом.
0: Бейсбольная бита называлась.
1: Анестезический, анестезиологический инструмент. Он участвовал в эксперименте добровольно, причем вот, после приема гостей вот, он подобный вот эксперимент, он, конечно, то, что он помнит, он нам сегодня расскажет. Поэтому я так и опрашиваю. Значит, вот возвращаясь к ликовине,
0: да, все-таки, ликовине.
1: Ты полагаешь, что сейчас меньше ее вырабатывается?
0: Ну, тут нужно смотреть, опять же, по периодам. Если ты имеешь в виду именно вот сейчас, именно сейчас, и, например, взять какой-то равномерный отрезок времени, ну, к примеру, когда вот они нашли вот сейчас вот это то, что лежит, где попало. Дело в том, что эти организмы в тот момент, когда вот через зрение там ему поступает сигнал, что смотрите, лежит, что попало, вот, сразу автоматически организм начинает, в общем-то, вырабатывать клейковину внутри, чтобы это, что попало, поглотить. Поэтому, если, например, вот нам сейчас ставят показать тоже что-нибудь, что, в общем-то, требует выработки клейковины, то, в принципе, мы где-то будем на одном уровне. На другое дело, что мы, в общем-то... То есть тогда же они как? Они могли, например, вот то, что попало, не находить сутками. Вот. И когда находили, то у них сразу появлялось избыточное весьма количество клейковины, которое, кстати, вот...
1: А вот от избыточного количества можно было забеременеть? Или вообще, это, может быть, это было какой-то трансформативным путем, вот, так когда вот, вспучивание происходило?
0: Нет, вот и как раз избыточное количество, оно снималось путем того самого трения. То есть, то есть поскольку, например, кто-то там, вот что попало в одного, смог употребить, и другим не досталось. У тех, естественно, избыточное уже количество выделилось, они, значит, все вот в клейковине, и им нужно как-то было тереться, значит, а деревья опасно, потому что, опять же, там же и насекомые, там пытались по земле кататься. Вот, кстати, оттуда пошли какие-то такие вот моменты, что, дескать, припадочные там, ну, то есть это все генетическая память. Вот, поэтому мы сошли, что самое лучшее — это тереться друг об друга. Попросту говоря, вот это трение, то есть спермоза, она же выступает клейковина, ну, ты знаешь, на ладонях. Вот почему потные руки, говорят, потные у нее руки, да, к примеру. Вот. Это, так скажем, вот тот самый прототип вот той давней древней клейковины. Поэтому они пытались как-то так с рукой растрекать. Потом, поскольку они ходили, в общем-то, совершенно абсолютно голые, только вот у них на... были прикрыты половые органы, и то это было связано не с какими-то эстетическими чувствами, вот, а исключительно с защитными функциями, поскольку были случаи проникновения чужеродных предметов туда, они же ходили...
1: Покусы были,
0: и ходили, не разбирая дорог. То есть вот это сейчас, вот мы, например, в лесу идем, смотрим тропинка. Мы можем, ну, понимаем, что тропинка, и там проще. А первобытный, он бы попер там... Ну, хочешь поперек, то есть куда попало. И, естественно, там происходили даже вот такие травмы, как-то нанизывание с сучками, там, и бывало, что они оставляли даже, потому что, как бы, хирургия была минимальная, так, и там они зависали, мы же находили огромное количество, в общем-то, мумифицированных, зависших на ветвях, вот. Так что вот здесь такая ситуация, сравнивать очень сложно.
1: А вот помимо клейковины были же еще твердые предметы, которые, в общем-то, клейковину назвать трудно. Вот эти комки, комочки и глыбы это целые.
0: И наросты. То есть это
1: начинало... Ну вот они ж поедали, наверное, видимо, вместе с падалью всякие камни и прочее.
0: Безусловно.
1: Они проходили внутри и выпадали уже их...
0: Не обязательно. Не обязательно. Они могли, в общем-то, проявиться в самом неожиданном уча...

0: остатки тела. Mm-hmm. То есть, ну, к примеру, там, где правый надпочечник или какой-нибудь левый надпочечник, mm-hmm. вдруг неожиданно проявляется, скажем, какая-то глыба. Mm-hmm. Вот. Но в основном такие вот особи, они считались, ну, скажем, ну, в силу своего такого странного строения, ну, как бы артистами, что ли. То есть, угу. например, многие могли там позволить себе подойти, там, и там, там постучать по глыбе там дубины. Если это маленький, там, всего лишь пока что наростик, его культивировали, ждали, пока он вырастет. Но он там вываливался сам собой, иногда развивался все-таки в глыбу. Бывало, кстати, что и придавливал его самого. То есть, практически так некоторое время они уж таскали, потом, в общем-то, так и сбрасывали. Дело в том, что вообще, как я уже говорил, хирургических операций-то никаких практически не проводилось. То есть все вот эти разделки, там вот для, вернее, ножи для разделок, тушь, всякие все вот эти блины, это все, я считаю, да и ты тоже так считаешь, подкинуто. И, в общем-то, да. продажными этими археологами и же с ними.
1: Да, им же выгоднее продавать самодельные скрипки, как какой-то научный факт.
0: Вот вообще, на самом деле, первобытный сам человек, то есть, ну, то, что вот принято называть им, это вот, он был похож на кабана. Угу. Вот, то есть у него было достаточно твердое то место, которое мы называем сейчас лицом. Угу. То есть он мог, например, без помощи рук рыться в каких-то там, ну, зарослях мощных, там, в камнях даже там. Вот. Мог часами, кстати, стоять, погрузив вот свою голову в горную реку с открытым ртом, там, поджидая какую-то там форель.
1: А что, жабры были еще?
0: Нет, ну просто легкие, мощные были. А-а-а. Вот.
1: Что касается... Они, наверное, для подпитки кислорода они использовали то, что обычно используют для выброса канат, наверное.
0: Нет, нет.
1: А как они по много часов стояли морду?
0: Ну, это я по много часов сказал для красоты, конечно, не по много. Они стояли-то по много часов, бывало неделями. Но иногда, когда там не было форели, естественно, они вынимали, делали вдох и снова туда. Просто я говорю сейчас о физической закалке. То есть, вот. При этом, кстати, я могу сказать, что по нашим исследованиям им вовсе не мешало в момент, значит, форельного заглота там и сразу делать выброс каната. То есть, ну, представьте, естественно, существо, похожее на кабана, но человек. То есть, значит, ест там форель в воде, одновременно, значит, низвергает мощнейший канат. То есть, практически даже бывали случаи, что если это существо было ребенок, то есть небольшое, и форель вот это, ну, это я тоже так утрированно называю форель, это мог быть любой рыбой. Вот, если, например, поедаем был длиной больше вот этого поедателя, и тот уже, значит, выделил огромное количество вот этой кишечной слизи, то бывало, что вот он его заглатывает, еще хвост из рыльца торчит, а уже жабры с головой вот этого поедаемого уже появляются там. То есть...
1: А может, это имело еще какой-то защитный свойств? Пока он с головой в воде заглатывает сазана, то сзади могли подойти, и чтобы они не смогли, как бы сказать, это составить ему конкуренцию, он, может, таким образом...
0: Отбивался. Нет, ну, бывало по-другому, что просто...
1: Выпускал, да, например, специальный газ там какой-то.
0: Тут, как говорится, палка о двух концах. Естественно, что он отстреливался как мог там от окружающих вот его соплеменников. Но, с другой стороны, бывали случаи, что сазан, как я уже говорил, проходил насквозь, и тут же, значит, им пользовался другой соплеменник, которому не хотелось рыло мочить. Ну, от рыла я просто предлагаю перейти к описанию рук и того, что мы называем рук-ног. То есть дело в том, что все вот эти выдумки археологов насчет там первобытных ножей древнего человека и так далее, как я уже сказал выше, доказано, что он был похож чем-то действительно на кабана. Вот. Но только, скажем так, представьте себе кабана, у которого руки, да, вот как у медведя попросту, только менее оволочены. Там были достаточно мощные ногти. Ногти никто не стриг. Это потом ногти, вот у нас сейчас то, что ногти, это рудименты, в принципе, тех когтей мощных, которые были тогда. То есть культивация ногтей привела их, в общем-то, к полностью дегенеративному состоянию. То есть к чему мы придем дальше, кстати, вот сейчас со всеми лаками, спилками для ногтей, с уходом, с салонами, с педикюрами, просто к их отсутствию. То есть будут такие сосисечки с двух сторон, там пальцы, и все, ногтей не останется. А у первобытного человека были, в общем-то, мощные штуки. Даже было, что в момент, когда он хотел в харе поковыряться, он наносил все увечья, поскольку координация движений была, в общем-то, никуда.
1: Ему легче сучьями было воспользоваться.
0: Ну, или сучьями, об сучья, об какие-то, об то, что росло, да. Вот так что такая ситуация. Может быть, звонок послушаем?
1: А может быть, да. Это рука вот этого человека сейчас является переходной от руки древнего человека к ластам или к лапам птиц, там, так скажем, вот сейчас она. Сейчасная рука.
0: Ну, в принципе, скорее всего, будет бесконтрольный рост пыльцевых отростков. Ага. То есть они будут, причем, пробиваться по всей поверхности вот того, что мы называем нижней, ну, кистью руки. Угу. То есть помимо вот этих там пяти, будут отовсюду они лезть как попало. Дело в том, что все больше и больше человеку приходится производить тонких манипуляций руками.
1: То есть в историческом контексте это, наверное, вообще незаметно будет, как изменение произойдет.
0: Ну, я думаю, что вот сейчас уже замечают, типа там вот у него там 6 пальцев, да, там родилась девочка с 6 пальцами.
1: Все чаще такие.
0: Все чаще. Постепенно, когда начнут с 12, типа там, то есть, а потом, когда уже родится,
1: ну,
0: с 5,
1: здесь,
0: скажут,
1: я думаю, как бы капитализация общества и буржуазность, она тоже побуждает к возникновению вот таких вот органов дополнительных, чтобы счет примитивный как бы осуществлять проще.
0: Чтобы перст не одевать.
1: Да, перст не одевать. Так, утолщение выи, шеи происходит, да, и там отмирание ушей и прочих торчащих органов, да, наверное.
0: Ну, кстати, ведь изначально у первобытного человека, вот он же мог реально шевелить ушами там в сторону ветра, крика соплеменника, то есть практически они были чем-то, и уши похожи на уши вот собаки такой с висячими ушами, то есть угу. В спокойном состоянии они у него висели так плавно, огибая скулы, а в момент какой-то тревоги они вот как-то поднимались, и, в общем, мог он достаточно локаторно слушать.
1: А зубы отсутствовали или как?
0: По нашим раскопкам присутствовали 2 зуба, верхний и нижний. Это такие 2 сплошные костяные дуги, то есть не было межзубных вот этих щелей, где, в общем-то, застревало мясо. Это было в основном сделано для гигиены. И шея была голая, поскольку они падали и питались. То есть это было чем-то похоже на птицу грифа, то есть чтобы там...
1: То есть на пеликана не было таких органов, которые бы создавали депонирование продуктов?
0: То есть это за щекой носили.
1: Ага.
0: Ну, особо выдающиеся, то есть... Вот. И, как правило, дело в том, что за щекой, конечно, они носили все-таки море и рыбопродукты, потому uh-huh. что, скажем, вот оволошенные, которые валяются, где попало, очень сложно было за щекой носить.
1: То есть крили они носили за левую щеку?
0: Да? Да, там, скажем, за правую вот этого, о котором вот вы говорили.
1: Угу.
0: Вот его могли носить. То есть, ну, недолгие расстояния, потому что иногда случалось, что соплеменник, который не поймал, а переход, к примеру, большой, в общем-то, нападал, всячески толкал, пытался как-то, вот, и изымал. Поэтому угу. это, в принципе, такой резервуар был недлительный. До следующей речки, так скажем. Угу. До следующего макания рыльцем в воду. Вообще, первобытный человек был, кстати, в смысле, вот откуда сейчас такая тяга к рыбалке у многих наших с вами современников. Генетическая память. Он был прекрасный рыбак, несмотря на то, что был похож на кабана. Затем, кстати, вот и уши приняли вот такую форму, как вот сейчас вот у нас с вами.
1: А не возникало ли у древнего человека какой-то ассоциативности в плане генетического развития с рыбой, раз он контачил с ней? Там, может быть, глаз как-то с поволокой с какой-нибудь, или же там еще что-нибудь, особенности какие-нибудь?
0: Тут дело в том, что мы подозреваем, что он, ну, несмотря на действительно плотный контакт с рыбой, тем не менее, так толком-то ее и не видел. Потому что, ну, вот посуди сам, то есть, когда он ее ловит, значит, тут там в этой в струе, то, естественно, глаза у него закрыты, поскольку там плывет еще масса щепок, каких-то предметов. Когда она попадает в рот, то он ее либо съедает сразу, либо в защечный мешок.
1: Либо передает дальше по эстафете.
0: Да, поэтому они не имели представления, что такое рыба, только на ощупь. И то на ощупь вот языком. Кстати, по раскопкам показано, что язык первобытного человека, он был, ну, где-то похож на язык такой взрослый тоже свиньи. То есть почему вот все говорят, что вот бывало даже, что вот от усталости у некоторых он вываливался и лежал на груди. То есть,
1: когда... А иной раз, когда совсем в тяжелые времена, я слышал, они закусывали языком, то есть они съедали его на время, пока, чтобы утолить голод. Потом он изрыгался, конечно, на место, но на время они как-то утоляли голод, то есть они заглатывали язык. Вот. И...
0: Туда, внутрь.
1: Да, когда просто, он начал, то есть, нет, перевариваться.
0: Они не откусывали его, как
1: да,
0: вы...
1: не откусывали.
0: То есть именно
1: заваливали
0: заглот
1: внутрь.
0: Языка внутрь.
1: У некоторых торчали языки вот из канатного отверстия.
0: Бывало, свисали.
1: Да,
0: вот. И тогда
1: и...
0: пытались как-то вот кто-то.
1: Многие желающие угодить, как бы дергали, думали там освободить от каната,
0: канат,
1: а
0: да.
1: Дергали, считается, за язык. Оттуда пошло выражение: не дергайте меня за язык. Вот, не тяните
0: вот,
1: за язык.
0: То есть в этом все связано, в принципе, с физиологией. Единственное, сейчас наши радиослушатели, многие наверняка спросят о копчике, о том, что, дескать, правда ли, что у первобытного человека был хвост.
1: Uh-huh.
0: Но вот здесь, конечно, нужно сказать, что, в общем, да, и какой шикарный был хвост. То есть мы, в общем-то, нашли совершенно случайно при раскопках. То есть дело в том, что это было не просто как там у свинки принято, или просто какой-то как у собачки еще. Это был достаточно мощный функциональный предмет, которым, например, человек в случае, ну, какой-то совсем холодной ночи мог обернуть себя практически целиком и полностью и таким образом переспать. Вот им же залавливались самки, к примеру, и притягивались к себе. Или, например, когда племя или стая, племя нельзя, тут за племя тоже какие-то отношения, именно стая первобытных людей спасалась бегством от какого-то...
1: Косяк.
0: Да, или косяк, да. Вот от какого-то там хищного животного, слона или мамонта, они обматывались этими хвостами и скатывались с горных поверхностей, что предохраняло их от ушибов, попросту говоря. То есть это представляет из себя такую, ну, некую, в общем, некий длинный достаточно жгут, спиралевидный, который очень даст. Он был, что самое интересное, весь хвост был с ребрами. Причем ребра были, ну, как это сказать, по кругу расположены. И очень хорошо пружинили. То есть это был мощный достаточно амортизатор, обладающий также сильными хрящами. Причем он не сужался к концу.
1: Вот как.
0: Может быть, послушаем звонок?
1: Угу.
0: 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам. Внимание, говорите, пожалуйста.
2: Алло.
0: Да.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я внимательно вас послушал и очень согласен с вами. Между прочим, относительно это самое... Относительно так эволюции человека, да, я считаю такую вещь, что, ну вот, например, если...
0: Да вы не волнуйтесь, вы говорите,
2: да,
0: как
2: да,
0: есть.
2: Да-да, я немножко да. волнуюсь, да, вы уж извините, пожалуйста, меня. Вот, потому что вы настолько актуальные вещи говорите, что это просто так, за душу берет. Вот. И человек, который, он, значит, то, что вы говорили, значит, в латах ходил, да?
0: В каких латах?
2: Как? Ну, в Средневековье человек ходил, так, заковывал себя в железо.
0: А, ну, хорошо, давай,
2: да.
0: Давайте перейдем,
2: да,
0: к Средневековью.
2: С одной стороны, да?
0: Угу.
2: А в наше время он как бы проявляет свою сексуальность с другой стороны. Ну, то есть это как бы явление одного порядка, но несколько они выражаются по-другому.
0: Угу.
2: То есть их как бы можно рассматривать как совершенно одно и то же. Вот. И к тому же я еще вот какую вещь подметил интересную. В вашем рассуждении, и, кстати, кстати, совершенно согласен. И вы открываете, можно сказать, новые, так сказать, горизонты в развитии человечества. Вот. Если...
0: Вы упали, что там, по-моему, как-то удар был какой-то. С вами все в порядке?
2: Спасибо, нет, все в порядке.
0: Да. Ну, в принципе, вопрос у вас понятен, спасибо.
2: Нет, нет, я даже еще не успел его задать, но...
0: Извините.
2: Ну, если вы хотите меня выключить, то, пожалуйста.
0: То есть вы разрешаете?
2: Нет, я не возражаю. Просто мне приятно это самое, слушать вас. И иногда просто мысль сбивается, поскольку то, о чем вы говорите, это очень так умно, сложно и порой так недоступно, так среднему уму. Вы согласны же?
0: Легко. Спасибо, да. Спасибо вам за звонок. Но все-таки тут уже, я думаю, непосредственно к Андрею Орлову вопрос предназначался, поскольку, в общем, ну, с самого первого я расписал. Вот, то далее следует миф именно о латах. Ходил ли он в латах? И почему, например, сейчас латвийская валюта называется лата? То есть были ли латы родом из Латвии? Вот, то есть тут встает целый ряд. Откуда они научились металл так ковать, болты с винтами делать? То есть все это, по-моему, какая-то выдумка архитекторов, которые, и археологов, которые подкладывали собственные поделки, в общем-то, в гигантские могильники, где вот лежали эти кабаны.
1: Ну, с латами я, кстати, здесь трудно, в общем-то, тут столько, в общем-то, было подтасовок, что пусть даже считается, что были даже латы, мы можем уже рассматривать, потому что много шедевров было создано, потому что, вот, например, с древними людьми я абсолютно уверен, что это фикция все и бред полный, а вот насчет средневековья я, конечно, здесь не согласен насчет подтасовок, поскольку много шедевров было создано, которыми вот всяким бестолковым ученым им бы не по силу было создавать там какие-то живописные полотна вот с содержанием там лат. Другое дело, ты залез в пещеру, там гвоздем наковырял какую-то хреновину и говоришь, что это летающая тарелка прилетела, улетела, забрала там кого-то. И у нас история эволюции вся как на ладони, там, потому что кто-то откопал какой-то черепок-то. Ну, в общем-то, они занимаются своим делом, выводы делают тоже какие-то тоже. Может быть, другие люди делают выводы. Одни копают, другие там какие-то научные степени получают, шнобелевские премии и так далее. Одним словом, вот по поводу лат, это просто совершенно другой культурный слой и другая совершенно эпоха. И здесь, в принципе, я как-то склонен считать, что это все-таки дело было такое, там.
0: Ну вот хорошо, вот скажи, вот представь себе, что прошло несколько веков. Сохранится ли, например, современный автомобиль «Москвич» до такого же состояния где-нибудь под землей, чтобы археологи тех времен могли его хотя бы идентифицировать и сказать, что вот это на этом ездили. То есть, и, например, ты хочешь сказать, что археологи, найдя какие-то куски, в общем-то, железа...
1: Ну вот эти куски железа, они же на самом деле помещались в вакуумные бараками, поэтому они так хорошо сохранились до наших времен. Вот.
0: А и все прочее.
1: Ну, юзеры, пользователи, они пользовались, прилетали, попользовались и положили на место. То же самое всякие из древнегреческой истории и прочие, там, Месопотамия, это же все тоже было определенным образом там снабжено всякими, покрыто специальными слоями, поэтому до нас сохранились эти каменные изваяния, пирамиды, акрополи и прочие вещи, которые...
0: И арки.
1: Арки, да. Ну и все прочее остальное. Угу. Вот.
0: Ну, давай послушаем телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло.
0: Да-да-да. Здравствуйте.
3: А вот в пещерах вот старых, там же, ну, например, площа у кого-нибудь или зубы заболят. Вот как они, ведь керосина тогда не было, так? И это, ну, зубил, каменными зубилами, что ли, вылечили.
1: Угу, то есть, это понятно. Тебе вопрос.
0: Спасибо, спасибо за вопрос. Поскольку
1: зубы, ты говорил, два было?
0: Всего два было. Зубы верхний и нижний.
1: Да, вот, вдруг отломится или еще что?
0: Ну, отломиться он целиком не мог уже, поскольку, то есть он мог, скажем, треснуть, ну, пойти трещинами, это в случае, если какое-то было...
1: Гражданин, наверное, не совсем улавливает, что они эмоциями-то не обладали, и поэтому никаким. Страхом тоже таким вот перед подобным процедурам тоже не обладали.
0: То есть тут вот, ну, давайте как пример просто приведем. Наверняка многие из вас, да и из нас тоже здесь сидящих восьмерых, в детстве баловались рыбной ловлей, и так просто ради хохма ловили на удочку жаб. Вот. Да. И вот жабы, они достаточно равнодушно ловились, то есть когда их снимали, они как-то так же спокойно и уплывали без каких-то там, в общем-то, переживаний. А представьте себе, если, например, сейчас за губу или за челюсть подцепить кого-нибудь тут из современных людей, сколько там будет эмоций, какие будут, в общем-то, болевые шоки и так далее. Вот. Поэтому ну, даже бывало, что, например, вот он там, ну, вообще там в каком-то бою или камнем ему там расплющивало половину, в общем-то, вот того, что называлось головой, вот этой тхари, и он продолжал какое-то время так же идти со всеми, в общем-то. Другое дело, что действительно не лечили. Лечить никак не могли, вот, а попросту сразу, вот, например, ну, в данном случае забракованный, сразу переходил в разряд того, что лежит где попало. То есть они садились так в сторонке, дожидались, пока вот он, ну, угаснет, скажем так, и, в общем-то, быстренько его потребляли, то есть даром не пропадало. Угу. Это именно оттуда пошло выражение «бежать с поросенком».
1: Да, я думаю, что именно так оно и было. Вообще, кстати, там могут зрители, включив свою генетическую память, многое, наверное, нам как бы дополнить из жизни древних людей. Потому что, по идее, вот это вот то, что существует, вот до сих пор эти мифологии, связанные там с какими-то нюансами жизни, она, по-моему, достойна того, чтобы ее дополнять периодически. И, может быть, за счет дополнений мы создадим истинную картину того, что было на самом деле.
0: Но мы пытаемся всячески...
1: Мне непонятен переход, ты знаешь, вот это, что-то они там... скребли, молотили, а потом начали жить нормально сразу же.
0: А вот эта грань, да?
1: Да, вот. Поэтому это еще минус один в огород вот этих копателей, там, которые там раскапывают.
0: Ну, давай сейчас ненадолго прервемся, посмотрим еще хворост, а затем вернемся.

0: И мы продолжаем наш разговор с Андреем Орловым, базитологом. Напоминаю вам, что по телефону 203-19-22, 203-19-22, вы можете задавать нашему гостю любые вопросы. Ну, а ты, я так понял, остался в недоумении от промежуточного периода, так называемого вакуумного межрамья, не открытого периода, когда же вот все началось. То есть, когда вот...
1: Телефон напомни.
0: 203-19-22. Давай послушаем, кстати, какие мнения имеют на этот вопрос наши радиослушатели. Ну, может быть, кто-то...
1: Не мнение, давай сформируем вопрос так. Да. Какие варианты вообще вот бытия доисторического, то есть вот доисторического бытия, то есть не периода там известной истории, фактологии, которые неоспорим, там, или ладно, там, пусть спорим под сомнением, под каким-то и так далее, а вот того бреда, который как бы существует абстрактно, ну, вернее, с помощью каких-то слабых очень фактов таких.
0: Ну да, то есть, как говорится, когда, в общем, о периоде, который, как говорится, слышал звон, да не знаем, где он, да?
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста. Говорите громче, извините, вас очень плохо слышно. Алло, алло. А, вы знаете, она спит. Извините, она спит. Ей на смену в 5, звоните в 5. Она проснется, к 6 поедет. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Вы знаете, вот меня очень заинтересовал вопрос, который был несколько ранее. Вот тема была про язык, свисающий из канатного отверстия. Вот мне такая мысль пришла. Может быть, вы подскажете, а не мог ли вот этот человек как-то использовать его для зализывания ран вот на задней части своего тела? Потому что вот язык, свисающий из канатного отверстия, по-моему, открывает огромные возможности.
0: То есть вы тут имеете в виду просто другое, что это, видимо, и внутреннее лечение, поскольку зализывание ран, так сказать, вот, да, пресловутое,
2: да,
0: оно, в общем-то, в данном случае относится и к кишочкам.
1: Да, да, лечение внутренних болезней с помощью языка, это интересно. Это лингвотерапия, так сказать.
2: Да-да, вы знаете, здесь ведь огромное значение... язык мог иметь и для пищеварения, для перистальтики, например.
0: Да, безусловно, поскольку, например, будучи, вот, когда им были закупорен попросту говоря, кишечник, да, то, например, вот это стадо, или как мы назовем, как мы называем, косяк первобытных людей, не мог издавать каких-то вот звуков, выхлопов, которые привлекали бы к косяку диких животных. Логично, то есть...
1: При закупорке он проталкивал, собственно, помогал себе.
0: Да, понимаете, в чем дело? Вот, так что вот вы видите, спасибо, вы нам
2: спасибо
0: сильно
2: вам
0: помогли. Удачи вам. 203-19-22, ваши версии, ваше мнение о том, как же они все-таки жили. Другой момент вот...
1: Да, я, кстати, могу электронную почту, вот, базет.ахару, там можно присылать
0: туда
1: свои
0: тоже
1: варианты вот существования вот этих вот...
0: А также вообще все, что угодно присылайте.
1: Да.
0: Да. Вот, вот о чем я хотел все-таки спросить тебя, поскольку ты всегда ходишь в окружении вот каких-то красивых женщин, вот и сейчас с собой пятерых привел, они тут, в общем-то, сидят, причесываются и всячески ухаживают это и за тобой иногда. Вот мне интересно, ведь очень вообще такое темное пятно в области раскопок, которые мы проводили, это как ухаживал первобытный человек, если вообще ухаживал, за своей самкой. Или происходил молниеносный просто наскок, напрыг. Вот. И случались ли ошибки? То есть моногамный секс, так называемый.
1: Ну, я думаю, ухаживание — это все порождение так называемого серебряного века, омерзительного, разлагательного. А вот там, наверное, он, наверное, все-таки интерпретация такая, проявлял внимание. То есть,
0: вот, да, каким образом это было? Вот с помощью хвоста своего вот этого, или, может быть, как-то так, какой-то ритуальный танец?
1: С помощью хвоста самка реагировала. То есть, вот, вообще, на самом деле, природа так, в общем-то, так распорядилась, что, значит, мужская самец должен как бы проявлять себя позитивно и очевидно, а самка как бы скрытно и, ну так, более утонченно. В те времена, я полагаю, там происходило все либо на равных, либо вот как существует вот просто на уровне антропологического сравнения. То есть что-то крупнее, что-то мельче. И там вот проявление внимания вплоть до, ну, так скажем, весной, наверное, это все-таки там покус, наверное, осуществлялся какой-нибудь такой.
0: А то есть отсюда генетически пошло это у детей, поскольку они все-таки ближе к воспоминаниям каким-то вот тем из прошлой жизни и так далее, да, вот там ухаживание за девочкой, это дергание за косичку и так далее, это первое проявление любви, видимо, вот как-то можем объяснить этим.
1: Да.
0: Глубиной.
1: Да, и бытовые, вот эти бытовые вот дела, когда да, там да. кого-то тоже...
0: Драки, там всякие удары табуретами.
1: Да.
0: Это... А, нет, не исключено. Кстати, как ты думаешь, вот на его морде, вот на этой вот существовала ли какая-то мимика? Ведь, как мы уже сказали выше, лицо первобытного человека напоминало, ну, такую мозоль, как бы. То есть, конечно, там были глазки поросячьи, без всяких ресниц, не оволошенные. Вот. Оволошение было, скажем так, вот отовсюду. То есть, это, ну, в общем-то, лицо его вот напоминало, в принципе, ежика. Представь себе на кабанью тушу надеть голову вот просто ежа. Угу. Вот эта мордочка не оволошенная, это и было. Само рыльце, там, глазки, все остальное, конечно, было оволошено уже. Уши там разные торчали, прочее. Ну так что, как ты считаешь?
1: Ну, я считаю, что наличие вообще глазных отверстий, вот оно сейчас ограничится двумя. На самом деле существовали там их множество. То есть то, что там вот сейчас два, это, в общем-то...
0: Естественный отбор, видимо.
1: Да, атовистичные такие вот два глаза. А на самом деле могло быть... От 6 до 1. То есть и.
0: Ну, в принципе, ведь не секрет. Вот мы как бы исследовали, смотрели, что мозг первобытного человека, он все воспринимал, и слух, и зрение у него были моно.
1: Моно, да, это помогало ему выживать, потому что от стереозвуков могло бы расстройство своей незатейливой психики произойти.
0: Да, поскольку слишком много везде звуков, которые просто дезориентируют бедное животное.
1: Заражили они его.
0: Да, кстати, вот у котов у них тоже монослух, как вы знаете, и монозрение. А ну что же, давай послушаем мнение наших уважаемых радиослушателей. 203-19-22. Добрый день. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый день. Ну, доброй ночи, простите.
0: Здравствуйте.
3: Сергей Алексеевич из Москвы.
0: Да.
3: Знаете, я бы хотел сказать, что у вас полностью отсутствует как бы критическое и самокритическое восприятие вот того, о чем вы рассказываете.
1: А оно должно быть?
3: Обязательно. Не должно быть одного мнения.
1: Да, но мы выражаем свое мнение, поэтому в данном случае критическое и самокритическое, оно обычно людей ведет по такому сложному пути, то есть ему нужно учитывать что-то
0: мнение окружающих.
1: Да, и таким образом его собственное мнение становится каким-то нестабильным.
0: Скорректированным общественным мнением.
3: Ну, я не могу полностью согласиться. Дело в том, что вы подняли очень интересный вопрос по поводу отпадения хвоста, да?
1: Да.
3: У первобытного человека. Вот. Но вы полностью стоите на позициях ортодоксальной материалистической, так сказать, науки.
1: Угу. Ну что ж.
3: У меня есть несколько другая позиция.
0: Давайте.
3: Ну, я говорю о том, что не должно быть одного мнения. Дело в том, что в физическом плане хвост у человека, несомненно, отпал давно уже. Но это чисто в физическом, вот как вы говорили, в археологическом плане. Угу. А в астральном плане хвост остался.
1: Да.
3: Понимаете, и этот хвост присутствует еще до сих пор у многих людей.
1: Да.
3: Вот я по своему опыту сужу. Значит, например, у меня астральный хвост отпал где-то на 10-м году пребывания в КПСС.
1: А вам его не обрубили? То есть он сам по себе отвалился?
3: Нет, нет, это именно прогрессивная роль КПСС в вопросах отпадения хвоста. Вы именно знаете? Астрального хвоста.
1: Ну, как видите, вот всегда избранным, в общем-то, достаются самые такие куски. И у них там и хвосты отпадают своевременно. А вот многие сейчас граждане, так скажем, не вовлеченные в это КПСС, они ходят до сих пор с хвостами.
3: Так дело в том, что после того, как КПСС рухнуло, хвосты опять стали восстанавливаться.
1: Да, вот видите, это интересно.
3: Вы знаете, вот, извините, и меня удивляет, в общем-то, позиция наших российских экстрасенсов, которые совершенно не обращают внимания на эти хвосты. Угу. Помните, даже у Гоголя еще там Вии, по-моему, там давался совет о том, что ведьме на хвост надо насыпать соль, чтобы, так сказать, ее парализовать.
1: Угу, да.
3: Еще даже в те времена уже знали о наличии вот таких астральных хвостов.
0: Знаете, спасибо вам за звонок. Ну, как ты прокомментируешь это? Вот, кстати, у Горького в мать ничего нет, а ведьма,
1: насчет,
0: да,
1: вот необращения внимания современных экстрасенсов, это просто, мне кажется, да, по-моему, никуда здесь не совсем точно, потому что совсем. Они, некоторые из них обращают
0: только
1: чрезмерные.
0: Только на это обращают.
1: Да.
0: Порой некоторые даже карьеру себе делают на хвостах.
1: Ты знаешь, да, главное научить вот декларировать свои услуги, как, например, обрубание хвоста, снимание венчика безбрачия и так далее. То есть вот это заученное, как, например, там...
0: Нанесение татуировки или там стрижка ногтей или пуделей.
1: Но уже это не актуально. Наносит татуировку изнутри, это более интересно. То есть берут участки татуировки кожи, там, которые так слегка, в общем-то, приподнимают, наносят татуировку и потом закрывают. Ибо в старости, а это все же происходит как бы изнаночная сторона, она начинает наверх вылазить, и к старости очень...
0: Так называемая подкладка.
1: Да.
0: Мы ее называем, биологи, подкладка.
1: Синтепоновая,
0: да. Ну что ж, хороший был звонок от нашего радиослушателя. И главное, современный. Я очень рад, что вас так заинтересовала тема нами поднятая. Ну что же тут удивляться? Ведь вся наша сегодняшняя беседа с Андреем Орловым построена исключительно по вашим просьбам, по вашим письмам, по личным просьбам. Многие приходили, просили именно эту тему затронуть. Я поднимаю телефонную трубку 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Я не знаю, на кого рассчитан этот бред, который вы передаете. Я вот, например, пенсионер, я не сплю, я отоспался, я отработал. Я теперь могу спать и утром, и днем, и вечером, и ночью. Вот сейчас я проснулся, включил это радио. Слышу бред. На кого он рассчитан? На больных или на здоровых? Или здоровых вы хотите, чтобы они были больные?
0: Извините, а скажите, вы не бывший военный случайно?
4: Нет, я бывший рабочий. Когда при советской власти рабочих, ну так сказать, держали, поддерживали. Не держали, а поддерживали.
0: Понятно, спасибо вам. Ну что ж тут, что, видимо, я могу сказать, действительно, видимо, не на бывших рабочих, которых при советской власти поддерживали, рассчитана тема нашего сегодняшнего разговора. Хотя, например, опять же, вот, как я уже говорил, Инесса Геннадьевна Тихомирова и красный фельдшер Вера Прокофьевна Седых и Владимир Афанасьевич Витек, все они тоже своего рода, в общем-то, принадлежат к
1: рабочей косточке.
0: Да, просто эта тема затрагивает разного по-разному. Вполне вероятно, что вам, это я обращаюсь к только что позвонившему, видимо, вот...
1: Рабочим не мешало бы организовывать свои цеховые какие-нибудь клубы по интересам, например, вместо того, чтобы как-то возмущаться существованием, так сказать, вот каких-то непонятных вещей, происходящих там по ночам. Вот хорошо бы иметь там, например, какое-то место, куда можно прийти и пообщаться с себе подобными. А то так возьмешь бутылочку, выпьешь, ночью проснешься, и все непонятно.
0: И вообще, кстати, не факт, что вы нам дозвонились. Может быть, мы с вами и не разговаривали, подумайте об этом тоже.
1: Это нормальное явление.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Привет, Саня, это опять я, третий этаж. Я вот тут побродил по квартире, знаешь, вот, обнаружил тут кое-где мусор. Вот, тем более, люстра не вытертая, в общем, не протертая. И под телевизором быть кое-где. Вот так что вот такие небольшие претензии.
0: Хорошо.
5: К тому же детишки как-то пострижены непонятным образом.
0: Ну, зато собачка, наверное, нормально.
5: Ну, собачка, да, нормально.
0: Ну, вот, а как свитерок для бабушки? Удался?
5: А, нет, я не заметил, Алгена.
0: Ну, как на бабушке.
5: Нет, у бабушки сейчас нет просто дома.
0: А, вот бабушка, когда придет, я думаю, претензии снимутся по остальному. Спасибо.
5: Нет, я хотел вообще-то вопрос задать.
0: А,
5: Андрею Пафнутичу.
0: Да-да-да.
5: Вот, я хотел бы немножко отвлечься от темы, вот, от археологии. И немножко спорт затронуть. Я вот не секрет, что Андрей Пафнутич имеет среди многочисленных образований спортивное. Вот, и долгое время работал с гребцами ГДР. Вот, и у меня вопрос такой профессиональный чисто. Вот, есть такое заболевание у канаистов, как вот гнойничковость, грибковость опорной коленки. Вот, существуют ли эффективные методы вот борьбы с этим заболеванием на сегодняшний день?
0: Спасибо. Спасибо. Кстати, этот же вопрос задают нам очень многие профессиональные водители, дальнобойщики, вот, люди, которые занимаются бальными танцами, теннисным спортом. В общем, во всем, где есть что-то упорное. Вот. Ну что, Андрей, каким образом бороться с гнойничками на упорном?
1: На чем?
0: На упорном.
1: А что это такое?
0: А, это, впрочем, пустое. Давай послушаем.
1: Давай что-нибудь из истории.
0: Да, там из истории.
1: Расскажешь, как с гнойничками боролись наши вот про эти проекции.
0: Они не боролись. Скажем. Они с ними никак не боролись. Дело в том, что...
1: Ты знаешь, кстати, я хочу сказать, что тут затронут, в общем, борьбы с гнойничками и вообще борьбы с какими-то явлениями. Тут существует, опять же, отрыв от естественного. Опять же, да, наши предки, если были таковые, и если они были в какой-то форме, там, находились в культурологической, то они, как правило, выбирали в соответствии со слеповатым вождем один из двух методов лечения. То есть один – это метод симпатии, другой – антипатии. То есть это, в общем-то, закон природы. То есть ты не можешь, там, например, действовать всегда однообразно. Вот, собственно, говорится о современной медицине здесь косвенно, которая выбрала один из методов, это антипатия. То есть тебе, например, простуду лечат согревающими средствами. Хотя известны такие ходы, когда, например, простуду лечится с помощью холода. Или же, например, там тот же самый гнойничок. Почему вот, например, женщина ходит, мучается, не может никуда там пойти, потому что у нее гнойничок. И залечить его невозможно. Если его начать лечить, то можно там вообще попортить себя.
0: Может, перейти в фурункулез.
1: Да, надо дать гнойничку созреть. То есть вот потом его уже удалить.
0: И вообще, кто сказал, что нужно вести борьбу вот с всякими предметами, которые покрывают кожу. Ведь, опять же, если верить мудрым пословицам древним, например, бородавка и так телу прибавка. То есть все, что произрастало на теле у древних наших предков, считалось только достижением. То есть, например, вождь был вообще весь в шаях и в каких-то там непонятных отребьях и острубьях. Вот я даже не помню, как называется это все. То есть эти струпья на нем повсюду свисали от уже лопнувших щирьев и фурункулов. И он считался очень почтенным. То есть чем отсюда же пословица «хорошего человека должно быть много». Поэтому не мало того, что они не боролись вот со всеми этими пупырышками и черышками, они культивировали их появление. Кстати, именно оттуда и пошло потом нанесение себе на теле всяческих шрамов там и всяких уже в дальнейшем татуировок и так далее. То есть поэтому борьба как таковая, она, в общем-то, не имела места быть. Ну что же, послушаем звоночек, да, я так вижу по твоему выражению лица. И женщины как-то оживились. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите. Здравствуйте.
6: У меня такой вопрос. Слуховых галлюцинаций, вот у наших предков.
0: Вот. сказать, вас плохо слышно, но тем не менее спасибо. А насчет слуховых галлюцинаций у наших предков, я думаю, это, наверное, к Андрею.
1: Ну, род галлюцинации, это порождение вот нынешнего, как сказать...
0: психоза.
1: Да,
0: нет, ну, конечно, были галлюцинации, то есть, к примеру...
1: Да нет, не было галлюцинаций.
0: Нет, ну, были, это, они были на уровне снов, то есть, в смысле...
1: Да и снов не было.
0: И снов не было.
1: Но вообще люди были чрезвычайно здоровы. Вот видишь, сколько людей вообще с тонкой организацией психики звонят и участвуют в нашей беседе. А вот, например, человек с такой структурной организацией психики, он проснулся, во-первых, он поспал, и он сразу обратил внимание, что здесь что-то не так.
0: Да, да, да, да.
1: И он сказал тебе все, что он думает. Вот, а если это все умножить в квадрат возвести, то получится вот это вот, как это называется, который рыбу ловил там.
0: То есть галлюцинации не были свойственны. А хорошо, ну а как-то...
1: галлюцинаций же нет, ты позвони, он спроси. Нет, тебе скажут, что у него не было никогда.
0: Что галлюцинация, это, дескать, антиобщественно.
1: Антиобщественно, это притворство вообще. Заговор какой-то кроется крупный.
0: А скажи, а как ты считаешь, было ли свойственно вот этим мозолерылым предкам дежавю какое-то? Что, например, вот эти были же моменты, когда он с рыбой с такой во рту застывал?
1: Потому что они вообще не держали ничего в уме. А язык, например, смотри, если он вообще там только зарождался и начал знаковую систему какую-то вот, ну, утверждаться в каком-то виде простой знаковой системы, ты можешь себе представить, чтобы такую ценность использовали там, например, для таких ходов, для которых сейчас используют, например, что-нибудь сказать, да не сделать там, или... Ну, я не знаю, сказать что-нибудь такое пустое, от чего, собственно, вот как за что нас поклинали сегодня, за то, что мы пустое говорим.
0: Ну, а с другой стороны, ведь у них был гораздо сильнее развит язык жестов каких-то там, да?
1: Нет, язык конкретных действий, то есть...
0: Конкретных действий, да, да, но ни в коем случае...
1: Он не заменял вот язык такой вот, язык в буквальном смысле слова там, не заменял, в общем, и даже он слегка только дополнял знаковую систему, а основной язык, конечно, был прикладной, то есть это то, что там с помощью рук-ног решалось.
0: Вот, кстати, доказано, мы же тестировали очень много путем ввода, в общем-то, всяких электродов и снятия показаний. Вот ведь существуют люди, которые хватают за рукав вот, гаишников, ну и каких-то вышестоящих должностных лиц. Вот генетическая память далеких предков заставляет их общаться с представителями, скажем, вот со своими же братьями, как бы, да? Вот еще такой, ну, не просто жестикуляцией, а контактной жестикуляцией, скажем так. Вот, или, например, подергивание за плечо, да, там, за пуговицу, за воротничок, там, похлопывание по плечу.
1: Кстати, это агрессивное проявление.
0: Безусловно, безусловно.
1: Вот такое трение, вообще, чем дальше от урбанизации и цивилизации, тем люди, значит, как бы у них социальная дистанция контактная возрастает. Они, например... Крестьяне, они вообще предпочитают за руку не здороваться, они так путем такого помахивания.
0: Да, да, да,
1: и чем
0: да.
1: дальше дичь, там, вот, например, там где-нибудь на сопках, там, в Алтайском крае, они вообще там могут общаться там путем знаков, то есть один там ветку сломал, там, да.
0: Там, или рыбу типа, повесил на ветку.
1: Там, да.
0: Вот. Кстати, вот проходит реклама по телевидению, где здоровые два мужика вот обнимаются, а одного трескается рубашка. Это вот, конечно, очень активная форма такая общения, и тут, кстати, сразу можно выявить социальную принадлежность этих людей, вот, которых показывают в этой рекламе. Так что, в общем-то, все становится потихонечку понятно. А мы принимаем дальше ваши телефонные звонки 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня Андрей Орлов, базитолог. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Вот мне кажется, в то время, значит, вот эти из этих площадей все люди чесались без перерыва. Ну, это как вот сейчас спит, да? Ну, вот. И там всякие жилы висели у них, там шкуры, они, чтобы отвлечься, там дергали их по барабанам, били. И наверняка тяжелый рок получался. Так что мы сейчас пришли, ну, то же самое, только с другим путем к этому року. Ну, хорошо только, что сейчас керосин есть.
0: Понятно, спасибо. Ну, в принципе, тут мы в музыке слабо, как правило. У нас это всем заведует Зоя, вот музыкальный редактор программы «Монмаранси». Зоя Горбатка. Ну, фамилия Горбатка такая смешная, она сама к ней с иронией относится. Вот. Что касается вообще почесывания, то дело в том, что не было никаких почесываний, опять же, в силу устройства руки вот этой, понимаете? То есть это почесывание, если он производил сам по себе, приводило к многочисленным просто порезам и травмам, поскольку...
1: Они использовали объекты окружающие.
0: Окружающие, не терлись друг от друга, дерево, да, суки друг разные. Да, поскольку, кстати, еще хотелось добавить,
1: что... что такое почес? Это, опять же, когда передоз, вот перебор там в этих вот, в том, что они поедали, это пробивало иньская энергия наружу, просилась, и почес осуществлялся, вот как твоя, да, собственно, сейчас.
0: Да. Вот, между прочим, почему-то принято считать, да, что, например, показывают фильмы про индейцев, про всяких людей, которые живут на все время с природой, так сказать, наравне, да, вот, что они обладают какой-то очень такой ловкостью и так далее. Ничего подобного. Вот те вот первые мозоли рылые наши предки, в отличие от настоящих животных, тогда эти жили медведи, мамы и прочие, были весьма неловки. То есть, как мы уже сказали, проламываясь сквозь чащу, они могли нанизаться каким-то своим там органом там прямо на какую-то ветку и так далее. То есть ловкости у них не было. В момент, скажем, сколько бывало, что до совершения полового акта приходилось, в общем-то, самцу, так скажем, до трех самок менять, потому что двух первых он просто убивал, пытаясь поймать, случайно это происходило и так далее. Или они защищались так, что убивали его. Поэтому ловкости тоже там определенно никакой не было. Ну, продолжаем звонки слушать. Или у тебя есть что добавить?
1: Да у меня есть, но
0: ты... Так добавь тогда.
1: Интересно, конечно, вот еще, помимо всех вещей, которые мы сказали о частях тела и их принадлежности, их трансформации в том время и в нынешнем, то есть их соответствие, еще, конечно, вот, опять же, немаловажный вопрос... появление речи, слуха, зрения и вот особенности психики общения. То есть насколько необходимость была в буквальном выражении своих мыслей, вот, насколько она, в общем, можно представить себе, насколько, в общем-то, просты были там эти люди там в проявлении себя. И насколько, ну, насколько это могло измениться. На самом-то деле уровень потребностей остался, в общем-то, тот же самый. Ну, так, уровень потребностей. То есть, по идее, набор этих потребностей просто, как бы сказать, их разнообразие становится более изощренно. А, ну, например, сколько он там съесть мог, в общем-то, он и сейчас, в общем-то, столько же поедает, даже сейчас больше. Он поедает таких вещей, которых, которые, в общем-то, частично не усваиваются и зашлачивает просто. А по энергоемкости, в общем-то, приблизительно одно и то же. Вот. Так в связи с этим, вот, хотелось бы понять современные достижения, насколько они... как бы создают вот, ну, не, понятно, что они комфортность как-то создают повышенную, еще так далее. Но насколько они как бы полезны в плане отношения к человеку? Ну, то есть вот,
0: ну, понятно,
1: он тогда вот... существовал с каким-то набором потребностей, который удовлетворял так или иначе. Сейчас он существует.
0: Нет, насчет комфортности, опять же, я тут прошу прощения, немножечко тебя перебью, хотел бы на этой теме задержаться. То есть что-то занимаешь под комфортность. То есть, например, сбрасывание каната на белом троне. Так я хочу сказать, что первобытному человеку это было бы очень некомфортно. Он бы не смог просто канатом попасть туда. При всем своем желании. Для него это было бы великой пыткой.
1: А вообще про трон хочу сказать, что, ну, про унитаз, что подобная позиция, она отличается от позиции, при которой сбрасывают канаты в деревнях, и вообще люди, которые там не придумали себе подобных устройств. И надо сказать, что при позиции, там, например, селянина и вот городского жителя разные соответственно, очистка происходит от
0: безусловно.
1: Каната.
0: Напрягаются разные группы мышц, во-первых.
1: Да.
0: Вот. И вообще, честно сказать, что, опять же, первобытный человек, как показывает, по крайней мере, наши предварительные исследования, не обязательно испражнялся, вот сидя вот так на корточках, да, то есть он мог это делать стоя, на бегу, лежа. Там, причем лежа на чем угодно. Ну, в смысле, на плаву. То есть практически...
1: Если
0: как
1: это не связано было с ритуальностью.
0: А, да, безусловно.
1: То есть
0: когда...
1: ритуальный выброс, он осуществлялся по определенным дням.
0: Ну, например, и... перед тем, как самкой у них что-то тоже привлечь самку.
1: Нет, были такие огромные, гигантские совершенно акции коллективные, когда все вы рассаживались на сучьях вокруг поляны.
0: Да, да.
1: Вот, один... дирижировал внизу, он, в общем-то, нуждался в том, чтобы, ну, этим действием как бы манипулировать, и он сдавал команду, как, например...
0: Как какой-то ритм простой, да, достаточно ритм, такой, маятниковый,
1: да,
0: такой.
1: По той же самой осине он платил, и все, значит, как бы в соответствии с этим ритмом вот осуществляли подобную акцию. Там, после этого, конечно, там невозможно на поляне, просто было уже ничто не росло.
0: Безусловно.
1: И вот это такие священные места считали.
0: Опять же, вот хотел сказать, что наверняка сейчас все наши 5 радиослушателей воскликнули, как это не росло. А ведь этим объясняется тем,
1: не росло,
0: да,
1: а
0: ничего и не росло.
1: Да, жирность, она обходила стороной.
0: Дело в том, что выброс того человека, нашего далекого предка, был настолько токсичен, настолько его организм полностью выкачивал из полученного продукта все и отфильтровывал, что на отдачу выходило практически какое-то чуть ли не ядерное топливо. То, что, например, современный человек вот выдает, и мы даже видим, на что птицы там, вот, там едят и не дохнут. Это говорит только о том, что происходит неполное усвоение просто-напросто продукта, о чем ты выше и говорил уже, собственно говоря. Да. Ну что же, звоночек, давай послушаем. Или у тебя еще есть что добавить? Просто интересный очень ритуал, я вот с интересом.

0: Днем можно послушать, как будто умные люди ведут эту передачу. А ночью это же ужасно просто.
1: Да, ночь она ужасна. Спасибо, ужасно. Спасибо вам.
2: Ночь вот, ужасна, в принципе. Ужасна.
1: Ну вот зато рабочий наш человек нашел себе подружку, что говорится, причем на какой-то ниве интеллектуальной, не просто в лесу грибы собирал.
2: А, вообще все твои ходы вот с этими левыми звонящими, твоими дружками, знакомыми и так далее,
1: да, я специально
2: они
1: прошу.
2: Уже, как бы, наверное, уже расшифровываются.
1: Устарели, думаешь,
2: то
1: да?
2: Есть, да, уже.
1: То есть, думаешь, и тетю, и дядю надо увольнять?
2: Ну, я ж не знаю, ты поступай с ними, как знаешь. Ну, да.
1: Ну ладно, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Вы знаете, дорогие мои, я могу так вас называть, мальчики?
1: Нет, вы называете нас лучше, вы лучше нас называете дорогие мои, например, москвичи, потому что...
3: Психиатры, не засоряйте мозги людям, которые заняты полезным трудом. Лодыревы, бездельники, словоблудием занимаетесь.
1: Спасибо. Ну да, сегодня я перебрал, конечно, со спецзвонками, с тетями и с дядями, понимаешь. Ну, ты тоже так видишь, человек говорит, что ему уже к концу нашей программы нужно обращаться к психиатру. А чему психиатр научит? Вот он придет в поликлинику, над ним там посмеются, поставят клизму, да, вот, и отпустят. А он выйдет в уверенность, что проживет на год дольше.
2: Он вступит в отношения с врачом. То есть, на самом деле, он придет за, как бы сказать, у него расстройство произойдет, поскольку его собственных сил ему не хватает, ну, как бы решить эту проблему.
1: Да, да.
2: Значит, он, существует три категории людей, которые, как бы, имеют контакт с душой человека. Это врачи, юристы и педагоги. Вот. Он, значит, одного из трех найдет, поскольку у нас пока что две категории остаются такие неоплаченными, вот, вернее, не бесплатными, то они эксплуатируются пока что по-старому. То есть туда идут по поводу там, поскольку у нас, значит, с душевным спасением священники не занимались, вот кто призван этим заниматься, то у нас использовались вот эти вот граждане, вот эти категории. Вот. То есть, ну, с преподавателями там дело по-другому обстояло, поскольку там откат туда происходил, людей просто, ну, как бы, не по назначению, то есть там в основном женщины. Вот, то, в общем-то, и там обращаться-то не с чем было. Да, там от них отбиваться надо было, как бы, большей частью. Вот, оставались двое. То есть одни там, которые вообще непонятно, чем занимаются, они до сих пор, в общем-то, только этим занимаются за день. А доктора — это вот самый лучший. Пока они бесплатные, это самый лучший вариант, чтобы туда пойти и решить какую-нибудь свою проблему, любую.
1: А, ну, зато
2: вот.
1: В нашем...
2: Одно дело, ты говоришь, вот, возникает у тебя там прыщик. Вот человеку бы задуматься, от чего он возник и что это за знак такой. Вот. Например, совершенно простые методы есть. Там, например, нога заболела, значит, ты ходишь куда-то много, или тебе ходить не надо. Вот. То есть для начала надо подумать, потом уже лечить ногу. Вот. Так, все это безумно решается. То есть обычно там, например, делается по-простому. Там, например, болезнь у тебя какая-то возникла, значит, это признак того, что либо ты сам устал от чего-то, надо разобраться, от чего ты устал, и решить проблему. Вот. Но, как правило, никто этим не хочет заниматься. И борются, в общем, с симптомами, чем, собственно, и
1: усугубляют.
2: Да.
1: Усугубляют. Кстати, я могу поздравить все-таки тебя. Ты смотри, сегодня в нашем эфире, помимо наших пятерых обычных радиослушателей, объявились еще три новеньких. Две женщины, один мужчина, которые объединились, так сказать, в клуб любителей теории Дарвина. Mm-hmm. То есть уже мы как-то людей сплачиваем на почве. Вот, причем все эти люди, насколько ты заметил, с такой достаточно пролетарской, крепкой прослойки, что из того, что мы называем... Нет, не мы, они называют средний класс. Это очень хорошо. Но я предлагаю послушать следующий телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Вот, я хотел спросить, значит, если древние люди, как вы говорили, сбрасывали канаты, там сидели на Сочи, значит, соответственно, они были нищими, так богатые совсем не сбрасывали канаты. Я из прошлой передачи.
1: Угу.

0: Спасибо, спасибо. Ну, в принципе, ты звонил, видимо, очевидно, постоянно радиослушатель. Дело в том, что такой уже градации бедный и богатый появилась, конечно же, значительно позже. Вот. И, ну, вопрос в данном случае теряет как-то немножко свой смысл в связи с мною выше сказанным. Вот. Что еще хотел сказать? Ведь вот как ты считаешь, ведь людям, видимо, не очень, может быть, приятно слушать правду о своих, пусть очень далеких, но тем не менее предках. А может быть, именно этим был...
1: Рефлексия возникает.
0: Да, вот, том, ну, что... Видимо, да, потому что вот клуб любителей теории Дарвина, вот этих из троих состоящих, он как-то дает понять, что, дескать, вы не трогайте наш...
1: агрессивность обладает.
0: Безусловно. Потому что генетическая память их, в общем-то, на самом деле подтверждает наши слова, с одной стороны, с другой стороны, они боятся себе в этом признаться. Может быть, например, заметь, шквал звонков пошел после твоего рассказа о ритуальном сбрасывании канатов с ветвей. Может быть, вдруг на кого-то из троих это навеяло дежавю. И ужас какой-то пошел. Эндогенное пропотевание там сразу.
1: Ну. И почему-то вот это, видимо, относится к тем косякам или стаям, которые обладали, в общем-то, такой... агрессивности неаргументированные, то есть они выдвигали аргументы, почему не так, и все. И этого достаточно было, чтобы развязать какую-нибудь битву там кровавую.
0: То есть, или почему не я, к
1: примеру? Да.
0: Ну что ж, послушаем еще телефонные звонки. У нас остается уже совсем немножко времени, потому что у нас в 6 начинается смена. Мы должны с тобой пойти честно отстоять 8 часов. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите. Здравствуйте, уважаемый.
2: Сначала хотелось бы, пользуясь всеобщей услышанностью, передать рабочему и вот этим двум женщинам, чтобы они выпили тизерцины и ложились срочно спать. И как раз завтра они проснутся к трансляции венесуэльского сериала. Вот. А по поводу передачи хотелось бы задать такой вопрос. Первобытный человек, как правило, наверное, спал на земле, да? Широко открыв рот, лежа навзничь. Вот. Случалось ли такое, что туда могли заползти к нему в рот ящерицы и прочие вот
0: живность,
2: мелкие точно. Животные, да, свить там гнездо.
0: Угу.
2: То есть, ну, ноздрю я исключаю, так как она была забита соплями и козявками. Ящерице неудобно, а вот рот именно.
0: Понятно, он, понятно.
2: Вот. И если это случалось, то каким образом он... выгонял их оттуда, то есть, может быть, он набирал в рот воды там, или там пил много воды, там поедал какие-нибудь там растения.
0: Вот понятно, понятно. Спасибо, спасибо. Я вижу, что Андрей Орлов...
1: Там вот, существовал определенный человек, который в обязанности которого входил как раз,
0: отслеживать
1: если
0: эти моменты.
1: Все попадали, да, и кто-то не успел оставить кусочек пищи, там, сказать, в качестве запора во рту, чтобы туда насекомые не попадали, то в его обязанности входила там тампонада как раз этих ротовых полостей путем заталкивания туда заранее заготовленного моха. То есть, как правило, это был молодой человек лет 10-12, который целый день ходил, собирал мох и...
0: просто пучками
1: губку,
0: делился.
1: Да, вот губку, или же еще там, или на крайний случай камни, или еще что-то. Вот. И глубоким вечером, ежели там кто-то забывал оставить кусок еды последний на утро, то есть, чтобы проснуться и сразу его заживать, и, как бы, который одновременно являлся тампонадой вот, ротовой полости, то он обходил таких и тампонировал их вот мхом, лишайником и прочим, корой дуба.
0: Вот, и, кстати, вот его тогда же в шутку и прозвали Гиппократом. А я еще хочу сказать, что очень обидные слова ваши насчет того, что мы тунеядцы. Давай откроем все-таки секрет. Дело в том, что мы с Андреем работаем на заводе «Москвич», занимаемся сборкой карданов. Вот мы собираем карданы лучше всех на этом заводе. И действительно, реально, сейчас вот время уже 5. В 7 у нас начнется смена. Нам нужно успеть там помыться, документы все отвезти вот в исторический музей, откуда мы взяли. Вот, поэтому пойдем, что ли?
1: Да вот пора бы уже.
3: очень часто. Моего опоссума.

0: В гостях у программы «Монморанси» сегодня подполковник, член офицерского корпуса России Александр Черномашенцев. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
0: Я рад приветствовать вас в данной студии. Хотя, в общем, тема нашей сегодняшней беседы будет относительно невеселая. Я хотел бы изначально попросить вас прокомментировать композицию музыкальную, которая вот выше прозвучала, чтобы как-то наши радиослушатели ассоциировали ее с теми действиями, которые совершаются недалеко, собственно, от нас. Ну, согласитесь, что недалеко, но тем не менее далеко, потому что даже если в соседнем доме сейчас кто-то вывалится из окна, это далеко, а с другой стороны и близко. Ну, это я что-то запутался, извините.
1: Но на самом деле это был гимн Третьей мировой войны, потому что Первая мировая война началась там же, на Балканах. Это был гимн борьбы сербского народа, славянского, более того, русского народа против НАТО.
0: Скажите, пожалуйста, Александр, а с какого времени и сколь долго вы находились в Югославии? Потому что МК, миротворческий контингент, да, который введен, это, в принципе, относительно недавно. И с его вводом как-то вроде бы вы оттуда и ушли. Но вы были одним из первых.
1: Единственных.
0: Не могли бы вы немножко поподробнее рассказать о том, как это началось, вообще, что сподвигло вас поехать? А, кстати, как это получилось? То есть, ну, как туристическая поездка, каким образом вам это удалось просто туда попасть и занять там то положение, которое вы там действительно занимаете и занимали?
1: Ну, история вкратце такова. История начала моих отношений, моего попадания туда, на ту местность, далекую, как вы говорите. Но я считаю, она не очень далеко находится и очень близка по духу для нас, для русских людей. История такова, что в начале апреля я завершил свою очередную незапланированную творческую командировку в один из регионов, горячих и жестоких. И после этого до меня дошли вести, что какие-то регулярные войска НАТО бомбят братский народ сербов. Я участвовал активно во всех движениях, которые происходили в Москве. Митинги, пресс-конференции, демонстрации против НАТО. Также, так сказать, в разбомблении посольства НАТО, где мы нанесли ущерб на 102 тысячи долларов. Я и мои друзья. Просто русские люди все. Даже я видел одного попа, который с рогатки стрелял по окнам. Не знаю, кто такой. Но просто был поп, который вытащил из одного кармана рогатку, из другого кармана вытаскивал шарики от подшипников и стрелял по окнам посольства американского. Ну, вот такой мы мощной русской шайкой одолели посольство. И после этого, к середине апреля, меня уже не было здесь.
0: Я помню, да, вот ваше сообщение, когда вы сказали, дескать, Александр, я уезжаю в Югославию, я как-то, ну, не то чтобы не поверил в это, но отнесся к этому как-то более чем, видимо, легкомысленно, потому что для меня все-таки было, ну, как-то загадка. Вот, к примеру, я, да, приеду в Югославию в тот момент. Куда мне первым делом нужно было бы там пойти? Ну, как это все вообще происходило? Вы же не просто поехали то, как турист или вульгарный журналист, который, там, прячась с камерой по окопам, снимает горячие всякие приблуды. Вы же непосредственно участник. То есть, более того, вы руководитель.
1: Абсолютно верно. Как я туда попал? Это более чем загадочная история. Во-первых, я там был уже. Вот. В 1994 году.
0: Там тоже были какие-то события в то время?
1: Да, да, да. Да, да. И в то время у меня была незапланированная творческая командировка в район Краины, Боснии, Сараево. Тот регион, Тогда были другие события. Разделительная полоса НАТО. Также были наши десантники и так далее. Ну вот. Но в этот раз я поехал туда, не представившись, не объявившись никем никак. Просто поехал человеком, который открыл себе визу. Потому что я знал, что на начало войны наше правительство, наши люди не помогли никому ничем. Ни одной ракеткой, ни одной таблеткой. Я поехал туда, так сказать, на свой страх и риск. Потому что я знал, что к русским людям именно в этой войне будет не очень хорошее отношение. Потому что мы участвовали в переговорах в лице Черномырдина и прочих, так сказать, лидеров демократического толка. Но ничем мы им не помогли. Даже больше того, потом получилось так, что при продаже Косово мы еще были в доле. То, что отняли у сербов, мы на самом деле были в доле. Потому что мы им больше того, чем ничем не помогли, так мы еще вошли в какой-то контингент и так далее и тому подобное. Страшная ситуация для наших братьев-сербов. Очень страшная. Они потеряли святое.
0: Хотелось бы немножко поговорить вообще о албанцах, об Албании. Когда я первый раз увидел репортаж, если вы помните, у них начались все эти путчи-бутчи из-за того, что лопнули их коммерческие банки. Ну, в общем, достаточно такая банальная ситуация. И началось какое-то внутри этой Албании восстание. Меня удивило вот это огромное количество взрослых людей, которых показывали по телевидению, которые из доставшегося на халяву оружия просто с горя там лупили в воздух куда ни попадя. Кстати, так же они стреляют и не с горя, а от радости. То есть недавно показывали тоже какие-то кадры, у них какая-то там радость, они тоже стреляют вверх из этих автоматов, что дети малые. Мне так кажется, что в России, ну не то, что там неправильное представление об Албании и об албанцах, но и просто вообще такого представления не существует. Не могли бы вы вкратце поведать все-таки, кто главный противник или соперник сербов в данной ситуации? И немножечко вообще о истории Албании, вообще об албанцах. Что это за люди? Что их так вдруг это вспучило резко? И что им вообще нужно? Сейчас, секунду.
1: Но на самом деле их пучит регулярно. На самом деле.
0: Последний, в общем, причина, да. То есть...
1: Последний факт, о котором я вам могу поведать, Александр, а также нашим радиослушателям. Вы помните такую фирму Mobitex, которая ограбила все наши коммерческие предприятия и украла несколько миллионов, десятки, а может быть сотни миллионов долларов на строительстве Белого дома, который был реставрирован после расстрела демократами, когда был там главнокомандующий Альберт Михайлович Макашов, мой старый друг, брат и соратник. Помните эту историю?
0: Да.
1: Хозяин этой фирмы, Mobitex, оказался албанец.
0: Да.
1: Вы знаете,
0: но это же и было известно в тот момент, когда подписывались договора. И...
1: Все было известно. Но это, опять же, удар в сторону наших братьев-сербов. Но это... Неважно, как скажут наши братья-сербы, не бытно. Так вот, на самом деле ситуация такова, что много-много лет назад был такой царь Душан. Душан Силан, который отвоевал эту территорию турков. Вот, это была Косово и Косово поле. Это была святая территория братьев-сербов. После этого... На соседней территории, уже, так сказать, в Албании, жили некие албанцы. История этого народа мутная. Они не похожи, они с Европой, у них нет никаких родственников и так далее. Вот. Это, так сказать, какие-то мусульманины и цыгане, что ли. Не знаю. Но в Европе у них точно родственников нет. Хотя у них язык мусульманский, но я думаю, они его... приняли, так сказать, туркские какие-то начала из каких-то... Потому что я общался с ними. Я думаю, из каких-то, наверное, тактических соображений. Ничего более. И их, в принципе, вселили на территорию Косово поле по их просьбе. У них не было никогда ни в каких-то скупчинах, то есть думах и так далее, никаких голосов. Они просто жили на уровне каких-то цыган.
0: Ну, то есть им разрешили, дескать, поживите.
1: Да, да. Вот. Их пустили в гости. И позднее, что из этих гостей получилось, вы прекрасно видите. Вы прекрасно видите. Вот. А, так сказать, если углубимся на 50-летнюю историю назад, то я вам поведаю немножко об этом. Вот. Скратим, так сказать, наш абзац истории до 50 лет. Во время Второй мировой войны Эмир Ходжа, это бывший руководитель коммунистической Албании, он попал под влияние Ми-6. Это английской контрразведки. В дальнейшем, это была Вторая мировая война, это примерно конец, 44-45 год. И к 46-48 году, примерно так, под влияние Ми-6 попала Сигуриме. Это державная безбедность, это, так сказать, государственная безопасность Албании. И они стали распространять свое влияние уже на Косово поле, то есть на Косово и Метохию. В основном сначала на Метохию. Вот. Даже физически это ощущалось тем, что именно в то время началось строительство туннелей. Вот. И в течение порядка 25-30 лет рылись туннели с территории Албании в район города Призрань. Вот. Эти туннели были величиной в 17-18 километров. Человек почти в пол, вот я, во мне рост примерно 175, но я, немножко согнув голову, могу ходить по этим туннелям с воздухоотводами и так далее, как все положено. Вот. И я мог свободно пересечь, не, так сказать, миную границу, не пересекая, так сказать, формальные посты и так далее, я мог перейти на территорию Метохии. Два туннеля во время боевых действий сербы нашли, заминировали, один туннель до сих пор не нашли. Но это уже не важно, потому что территорию уже отдали. Не важно, но факт есть факт.
0: Ну, а вот если найдут и как-то... Ну, в дальнейшем, ведь этот туннель, он имеет определенное стратегическое значение. То есть нельзя же отдавать землю со стратегическим объектом в руки, скажем, неприятеля или там потенциального даже противника.
1: Но уже эта территория пригодна для сербов только для экскурсий. К сожалению, Александр. Только для экскурсий.
0: А вот чья это в основном заслуга? Ну, вот что вот для экскурсий?
1: Ну, я же говорил вам, это Ми-6. Mm-hmm. Это Англия, которая виновата во всех бедах. Тогда они заплатили Эмир Ходже. И, в принципе, распределение... Я продолжу историю, можно, да?
0: Да, конечно. Извините, что я перебил вас.
1: Вот. И тогда они заплатили первую цену за эту землю. И, в принципе, соотношение сил, состояний и так далее было таково, что именно в этот момент... На конец Второй мировой войны они заплатили ту цену, за которую албанцы поплатились тем, что находится под землей. Все, что выше от земли, кукуруза, горы, все, что на горах растет, извините, не горы, внутри горы тоже было чужое, все это было ихнее. Вот. За это они их пустили в другие области влияния, над которыми они имели, так сказать, свои владения. А все, что ниже, это уже принадлежало им, принадлежало Англии. Вот. А что они им предоставили взамен? Они им предоставили рабочие места хорошие в Европе. От 5000 марок и выше, то есть от 3000 долларов и выше, рабочие места в Европе. Потом они разработали им абсолютно адаптированную под мусульманство программу с развитием детей и так далее. Вот. И вот именно вот это и явилось ключом к тому, что явилось глобальным бедствием. Они их пустили в свой бизнес. Никому не секрет, что Англия контролирует 90% наркобизнеса во всем мире через свою структуру Ми-6. Вот, они их пустили в основном на транспортировку наркотиков по всей Европе, а также они участвовали в транспортировке наркотиков в Латинской Америке и в Африке. Это лица албанской национальности. Благодаря своей замкнутой, вот, национал-генеративной какой-то там структуре, дегенеративной. Вот так.
0: А, извините, что я вас перебиваю. Как-то в приватной беседе вы рассказали мне весьма такую интересную историю. То есть я спросил насчет... Ну, у меня был вопрос касаемо, собственно, половой жизни на войне, особенно с представительницами вот, вражеской стороны. Вы сказали, что не просто неинтересно, а даже нельзя. И рассказали вот историю о, скажем так... жизни албанских семей. Вот, может быть, вы сейчас расскажете ее тоже, чтобы как-то вот слова о некой такой дегенеративности подтвердить обычаями попросту.
1: Ну, вкратце это примерно выглядит так, Александр. Мы не будем, так сказать, расходиться в чувствах и эмоциях. Все примерно выглядит так, что албанцы живут кланово. И ихние половые ритуальные услуги, которые они друг другу предлагают, они примитивны. То есть примерно выглядит так. Когда женится молодой парень в возрасте до 20 лет, который еще не знает жизни, естественно, у него нет никаких денег и так далее. А у мусульман принято выкупать своих жен. За него папа платит порядка... Ну, какую-то сумму, порядка там 20 тысяч долларов и выше. То есть 20 тысяч долларов – это порядка 30 тысяч марок. Вот 30 тысяч марок и выше, потому что на этих территориях больше дойчмарки проходит. И, кстати, в Европе единственная страна, которая пользуется долларами – это Россия. И мы молимся этим долларом. Я не понимаю ничего, но такова жизнь. Вот. Неважно. Ну, вот это вот 30-50 тысяч марок стоит хорошая девушка.
0: Естественно, папа эти деньги заработал тоже на наркоторговле в молодости. Ну, откуда вот человеку, живущему, этом... по сути, в горах, взять 20 тысяч долларов, в принципе?
1: Об этом история умалчивает. Понятно. Мы же разговариваем о половых отношениях.
0: Прошу меня извинить.
1: Вот. И дальше ситуация происходит таким образом. Он сыну говорит, женился, все хорошо. Но ты же мне деньги должен. И отправляет его в иностранство. В Германию, в Швейцарию, в Данию, в Бельгию. Куда есть дорога? И откуда идет дорога? Кстати, наркотики в Европе называются дорогой. Драгой. Неважно. Вот. И дальше ситуация такова. Человек уезжает на заработок денег. И остается у него жена. И вот он приезжает, счастливый, через 4 года. Через 4 года человек возвращается, привозит папе и говорит, папа, на тебе долг, 50 тысяч марок. А смотрит, а у него уже трое детей. А ему папа и говорит, сынок, но ведь время-то идет. Честное слово, Александр, а время-то идет, сынок. Вот на таком уровне продолжаются отношения.
0: Мало того, опять же, существует ведь такая, ну, версия, или, может, это реальность, что в случае гибели мужа женой могут пользоваться братья онного погибшего.
1: Абсолютно верно.
0: С практически дикое кровосмешение. И то же самое, что вот с портретом Павла, который висит тут у нас. То есть их должно пучить глаза и какое-то быть... Ну, то, что, в принципе, называют голубая кровь, это же...
1: Гемофилия.
0: Да, да. Это один из признаков такого вырождения, связанного с кровосмешением родственным. Но скажите, Александр, а как же тогда получается, что люди, которые вот живут так такой странной, ну, жизнью, да, все-таки достаточно организованно вдруг начали какие-то действительно военные действия против другого народа. Ну, понятно, что их там на это воодушевляли вот эти самые МИ и так далее, но тем не менее, значит, среди них есть тоже какие-то люди, так сказать, с выдающимися способностями организаторов. Вот приходилось ли вам общаться с такими людьми? Ну, выделять из целого такого народа, вот из албанцев, каких-то личностей, есть ли там такие?
1: Ну, вернемся к портрету Павла.
0: Да.
1: Я не верю, что в царской семье были какие-то такие же проблемы. Я в это просто не верю. Очень много наговаривали на царевича Алексея, и я в это не верю.
0: Да я не про царей, я про нашего Павла, который этажом ниже. Это их...
1: Ага. Я понял. Но этот может быть. Он современный, молодой, энергичный. Да. И семья его тоже прожила.
0: Неплохо.
1: Возле жизнь. Большого театра.
0: Да.
1: Вот. Ну, неважно. Извиняюсь, Александр. Все-таки мы, и ты, и я, мы не оскорбили
0: никого, слушай,
1: монарших особ.
0: Да.
1: А что касается этих людей, ну, я могу сказать так, что у всех малых народов, будь то там чеченцы, дагестанцы, там, и какие сейчас проблемы, вот мы вести с тобой слушали и так далее, у всех малых народов существует комплекс мелконациональный. Если мы возьмем терминологию, которая относится к терминологии, так сказать, ведущих психологов мира, там таких как Карнеги и так далее. Вот. Это гомосексуальный комплекс. Это когда малые народы трутся возле друг друга, малые люди сгущаются, вот, и друг за друга готовы сделать все. Невзирая на нормы общественной морали, ну, было что. Они на это не смотрят. Это проблема. Это та проблема, над которой бьются многие ученые, но ничего сделать не могут. А все заключается в том, что даже если их количество превышает, они все равно живут кланово. И дальше того, дальше на самом деле они не чувствуют связь между временем и людьми. Они видят своих родственников, а дальше они ничего не видят. Потому что им приятно. Они же ждут, они же знают, что кто-то умрет, кому-то кто-то достанется после смерти. Как ты об этом раньше сказал. Так они и живут в замкнутом цикле, в замкнутом пространстве.
0: Ну, такие местечковые дела, собственно. Но есть все-таки какие-то, наверняка, и продвинутые все-таки представители от албанцев.
1: Есть.
0: Какие-то люди, совершенно живущие в цивилизации, в городе, там, которые знают там, ну, какие-то большие ценности, нежели эта местечковость.
1: Есть, конечно. Вот, например. Ну вот, например. Возьмем общеизвестного американского политика, конгрессмена, которого зовут Боб Дол. Это на прошлых выборах, которые были пред Того, это были выборы в президенты Америки. И Боб Дол был все-таки противник Клинтона. Вот. Реальный противник. Он по национальности албанец. Как ни странно. И все, что было связано с ним, было очень неприятно на Косовой Метохии. Вот, если хотите, я вам об этом поведаю. Вот. Значит, вы не против, Александр?
0: Нет, безусловно, я с интересом слушаю.
1: Боб Дол снабжал... Англия снабжала рабочими местами, а также обеспечивала, так сказать, всю медикаментозную и другую помощь экстренную, которая помогала. И, кстати, во время боевых действий, когда мы разбивали больницы подземные и так далее, из-за организации, которая полностью находится под влиянием Центрального разведывательного управления Америки, находили книжицы, которые писались на английском и албанском языке, которые объясняли. Вот. У меня, кстати, эти все материалы есть в наличии. Я могу их предъявить следствию в Международном суде в Гааге. Если только меня, конечно, судить не будут за это. Вот. Где написано на английском и на албанском языке. Но я уверен, что их-то судить не будут за это, потому что это их не суд. А меня могут. Поэтому, Александр, я не в суде. Я с вами разговариваю. И с нашими благородными и чистыми слушателями. Потому что это Россия. Это моя страна. Ну, далее. Боб Дол снабжал этих людей полностью всей гуманитарной помощью. Он эти деньги крал у американцев, у честных граждан, и сейчас продолжает красть. И все Косово не покупало. Косово и Метохи, все албанские люди, а также на территории самой Албании, никто не покупал такие вещи, как сахар, стиральный порошок, мука, мыло, шампунь. Все, что необходимо человеку в обиходе, все это доставлялось в виде гуманитарной помощи из Америки с логотипами американскими. Масло и так далее. Вплоть до общепринятых продуктов питания. Даже крупы, они доставлялись в виде гуманитарной помощи. Вот, например, 2 месяца назад Ангола и Заир подписали совместный контракт от безвыходности. Кстати, меня туда приглашали. Вот. Но я только вышел из госпиталя и так далее. Вот. У меня еще не было здоровья. Да тут еще жена собиралась ко мне приехать. Вот туда. Я поэтому не поехал в Африку. Там, с одной стороны, была международная, так сказать, такая организация «Дикие гуси», все ее знают. А с другой стороны, «Легия Странс» была. Это французский легион. И те звонили, приглашали меня. Меня, так сказать, моих боевиков. Но я отказался от этого. Но неважно. Они подписали контракт на ведение боевых действий на 4 месяца. Что им это дает? Они 4 месяца воюют, а за это получают на ближайшие 5-8 лет все продукты питания от ООН. Ну вот воюют, давайте им поможем. У них же ничего нет, кроме пустыни, песка и, так сказать, маймунов, которые бродят там по пустыне. Вот. Иногда еще воруют продукты питания у людей. Вот. И злых зулусов, как их называют в передаче «Каламбур», зусулов. Вот. А здесь ничего не нужно было это делать. Ничего. Боб Дол снабжал всех бесплатно. Как только мог.
0: Полная халява практически.
1: Полная халява. Их не была задача плодиться и размножаться. Арифметика проста. Имеешь 5 сыновей, 3 в Европу, зарабатывают деньги. Вот. Соответственно, пользуешься, так сказать, благами и женами, все, что осталось. А женили их, как правило, до того как, а не после того как. Вот. А значит, если имеешь там, вот, 1-5, значит, 3 отправляют в Европу, 1 отправляют в армию местную воевать. Вот. 1 оставляют дома охранять. Он помогает папаше, потому что папаша, ну, ты представляешь, там 3 жены осталось молодых.
0: Угу. Мне уже то время... есть приходится как-то еще и этих черей тоже обслуживать,
1: собственно. Да, конечно. Надо же как-то общаться с ними, успокаивать их.
0: А, Александр, ну скажите все-таки, неужели вот вы за время вот, ведения вами также боевых действий на территории Югославии, там, Албании, вообще не встретили ни одного вот, албанца, который, скажем так, вызывал бы хоть какую-то симпатию? Вот я вот не поверю в это просто, ну... Даже, ну, я не знаю, какую можно взять национальность, которая, ну, не хотелось бы так плотно затрагивать геополитику, но, тем не менее, по-моему, нет такой национальности, в которой нет какого-то достойного представителя, деяния которого могут извинить попросту вот какую-то отсталость, дикость всей остальной, скажем, его нации. Вот вы же там были, вы, как сами сказали, уже выше вы общались, разговаривали с албанцами. Вообще там наглухо, я так понимаю.
1: Вы представляете, я не встретил ни одного. Я не скажу, что я человек необразованный, не разбираюсь в людях, психологии и так далее. Я этого не могу сказать вам, потому что, так сказать, и по долгу службы, и так при личном интересе приходилось интересоваться всем этим. Но при всем при этом я не встретил ни одного албанца, с которым можно было бы просто пообщаться о чем-то хорошем. И просто каких-то культурных людей, писателей, поэтов. Не знаю, никого не встретил.
0: Александр, и вот, я думаю, уже нам нужно перейти непосредственно, так сказать, к событиям. К событиям внутри, скажем так, данных боевых действий. Все-таки у большинства нашего населения, наших радиослушателей, представление о такой локальной войне, оно ограничивается, ну, просмотром кинофильмов, в частности, там, «Азори здесь тихий» и так далее. Каким все-таки образом реальная современная война

0: а также в сторону военной полиции и других структур, которые там контролировали ситуацию. Они все жили очень хорошо.
1: И албанцы тоже.
0: Албанцы жили очень хорошо, да. Я про них и говорю.
1: Ну, я понял, я просто показал, что я немножко ослышался, потому что, судя по вот вашему к ним отношению, как-то вообще получается такой тройной даже, ну, треугольник, попросту, вот сербы, вы и вот албанцы. Как-то вот я не могу себе, исходя из выше вами сказанного, представить себе вообще мирное существование вот этих трех вот единиц данного треугольника. Даже если он рядом ходит и не смотрит, мне кажется, все равно может попасть под горячую руку как-то и, в общем, получить по загривку, попросту говоря, даже до летального исхода. Было. Или были случаи, когда прям вот вместе ходят, там, беседуют?
0: Было дело. Было. Было дело и под Призренью, и под Приштиной, и возле границы. Везде были такие ситуации. Но те албанцы, которые хотели быть лояльными, они до сих пор, и они остались живы, которые уважали сербов. Они остались живы и до сих пор проживают в Албании. Вот. Но, понимаете, ситуация такова, что это тот вид народа, тот вид народа, который, когда им было нужно, они выкидывали три перста раскрытых. Отец, Сын и Святой Дух. А когда вошли НАТО и пошли уже войска из Албании, ихние, освободительная армия Косово, они выкидывали два только. Виктория, победа. Вот, поэтому это проституствующая нация, по большому счету. Но все-таки мы к ним относились лояльно. Когда они этого хотели, когда они это показывали явно, мы делали вид, что мы им верим. Мы их не трогали. Только в основном трогали тех, которые оказывали нам какое-то сопротивление.
1: Вот, кстати, в связи с сопротивлением мы и разовьем тему в следующем часе. Сейчас мы ненадолго прервемся. Напоминаю вам, что в гостях у нас подполковник, член офицерского корпуса России Александр Черномаженцев.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня подполковник, член офицерского корпуса России Александр Черномашенцев. Мы только что, ну и вообще слушаем сегодня не только русскую музыку и русскоязычную музыку, но и музыку, которую Александр привез с собой из Югославии. Собственно говоря, из чего я делаю такое заключение, что война войной, но все-таки вы и не забывали про какие-то, скажем так, моменты, связанные с искусством.
1: Да, конечно. Я еще не забыл о том, что я член Национал-демократической партии России. И также я большой почитатель и друг, личный друг Вука Драшковича. Это реальный оппонент Слободана Милошевича. Я верю в то, что он придет скоро к власти.
0: А вот, кстати, немножечко так, если углубиться в политику, мне, может, этого бы и не хотелось особо, но тем не менее, вот что это за странная такая сейчас неразбериха у них происходит именно вот со Слободаном Милошевичем? С одной стороны, вроде бы в момент, когда начались эти вот фашистско-натовские бомбардировки, все говорили, вот там наш президент, и мы там и с ним, и вроде бы пока он стоит, мы там, дескать, все как один, куда ни попадя. А сейчас какие-то начались разброты, шатания. Вот, может быть, вы как-то в этом смысле тоже нам сделаете небольшой такой политический экскурс. У албанцев тоже какой-то свой там человек. Вот тоже все в шарфике, по-моему, да, такой?
1: Ну, какой-то поэт.
0: Да, он по книжке. Нет, он, по-моему, брат-поэт.
1: Писатель.
0: Вот. Да, что-то в этом духе.
1: Ну, не верю ему.
0: А что вот у Слободана Милошевича за...
1: Ну, на самом деле...
0: То есть, а что он хочет сам?
1: Ну, на самом деле, вы смотрите все новости и те вести, которые вам показывают.
0: Я нет.
1: Ну, мы будем говорить про всех.
0: А, ну да, извините.
1: Так, Александр, тебя не имею в виду. Вот, потому что ты сам даешь новости, и поэтому ты их не смотришь.
0: Да, я сам сочиняю иногда даже. Извиняюсь.
1: Все люди, которые смотрят вести и новости, они смотрят про Слободана Милошевича, а других людей им просто не показывают. А Вук Драшкович – это реальный кандидат на пост президента Югославии. Вот. И тот человек, который просто дает клич на митинги. Вот. Если в городе, учитель, у них города небольшие, по соотношению с нашими городами, если там в их городах присутствует 100 тысяч человек, то даже без его участия выходит на митинги по его кличу порядка 30-40 тысяч человек. Это вместе с младенцами и так далее, если брать город. В общем, вся боеспособная живность.
0: А кто же остался? У Милошевича?
1: Бабушки, дедушки, ага, младенцы.
0: А скажите, Александр, а вот получается, что появляется какая-то третья сила. То есть, значит, с одной стороны, вот, судя по недавним сообщениям всяческих этих журналистов, опять же, там албанцы чуть было не сошлись в кулачном бою с представителями сербов. А тут еще получается, что внутри сербов тоже произошел какой-то раскол. Ну, не получится ли, что внутри сербов, во-первых, гражданская война, плюс еще на них напирает вот албанское вот это вот движение, о котором сейчас все говорят.
1: То есть, так и есть.
0: Но это же вообще получается, как вот наша Рашка, когда, вот помните, это Ленин был там, когда...
1: Так и есть.
0: Ну, для маленького государства это же труба вообще. Ну,
1: понимаете, с этой трубы началась Первая мировая война. А там стартанула Третья мировая война.
0: Мало кто, кстати, вот опять же в это верит.
1: Ну, поэтому я туда уехал. Я туда ездил не за деньгами. Денег я там не получал, как таковых. Вот. А я туда поехал для того, чтобы поддержать братьев сербов, учитывая их исторический момент. Я же к вам не приходил, когда я приехал из Боснии, из Африки, из Мексики и так далее. Я же к вам не приходил?
0: Нет.
1: Ну вот. А я пришел после того, как я приехал непосредственно из албанского конфликта.
0: Вот, возвращаясь к конфликту и непосредственно к действиям, существует такое расхожее понятие, как то мирное население, да? Тем не менее, ведь известно, что и в Афганистане так было, что это мирное население, а днем-то вроде как мирное, а ночью, в общем-то, Они снимают эти свои, ну, паранжу, или как у них называется, берут калашников и, в общем-то, выбегают в спортивных штанах там в горы обстреливать там позиции. А вот каким-то образом у вас там было разделение вот на мирное население и не на мирное?
1: Ну, вообще-то было у всех. Но что касается меня лично, я не очень разделял, потому что я не верил в то, что
0: вот те, люди, которых мы...
1: да, те люди, которых мы отсеивали днем, и что они будут делать ночью, я в это не верил. Поэтому, когда я входил в село, после меня оставались только, так сказать, если кто-то не убежал, значит, тому, кто остался, тому что-то надо там. Вот, в основном оставались могилки. Могилки, до сих пор их откапывают, показывают по CNN и по другим средствам массовой информации. Вот. Это те люди, это в основном оставалась боеспособная часть населения.
0: А как же это происходило? То есть происходил попросту захват этих сел? Я просто прошу прощения, я не имею воинской какой-то специальности стратегической. Вот стоит деревня, к примеру, да? Она же со всех сторон, это же не крепость. Кажется, ну, въехал на машине, да вроде бы и разогнал всех с одной стороны. С другой стороны тоже. Как ты в нее въедешь, если там, как вы сказали, осталась боеспособная часть населения? Они же не дадут ей въехать. Они могут заминировать подходы туда, ну, сделать какие-то другие коварные штуки. То есть каким образом тактически происходит захват вот этого села? Ну, как это?
1: Несколько есть видов захвата этого села. Ну, вот есть такой город Араховец. Есть такой город Араховец. Вот. Я вам просто, это общеизвестный, который крутится на CNN. Очень модный город, где великие могилки по 300 человек откапывают и по 100 минимум.
0: Но это не очень, извиняюсь за какое-то кощунство, много 100 человек. То, в принципе,
1: да мне тоже так кажется.
0: Потому что известный там Чингисхан, по-моему, нет. В общем, какой-то там, он по 3 миллиона вроде.
1: Ну, как происходило зачищение этого города? Вот. Во-первых, это была, так сказать, это была внутренняя часть наркобизнеса многих регионов. Вот. Первым туда я въехал, пьяный. Ну, частично пьян был, да. Вот. Я был туда, там был частично пьян. Вот. И я ворвался в этот город на автомобили, ну, таком традиционном сербском, он называется «Юга», который выпускает автосовод «Застава».
0: А он типа легкового? Или?
1: Ну да, это легковой автомобиль, мелкий такой, с четырьмя дверьми, вот, типа наших «Жигулей». Вот, я ворвался в этот город, вот, а ворвался я туда таким методом, что я еще не знал ничего, что происходит там, да? Я еще карту толком не изучил.
0: А как же это, извините, что я периодически вот буду вас перебивать, как же это можно? Ну, вдруг там опасность какая-то, там разведка какая-то, или это все только в книжках?
1: Ну, это все телеги книжечные. Ну, в общем, я ворвался туда со своими людьми, да, вот, со своими
0: боевиками. Извините, Александр, а как же они? Как вот если вы на автомобиле, они каким образом перемещались?
1: Они тоже перемещались и на автомобилях, и на всем, что
0: то есть было. Без бронетехники, собственно, это все было.
1: Да, там не было уже бронетехники, вот. Были какие-то танки, но они были уже на территории Албании. И уже оттуда иногда периодически выезжали, но у нас были мощнейшие гранатометы, которые назывались «Золи», которые били на 450 метров. Кумулятивный заряд был гораздо сильнее, чем у наших «Мух». У нас есть «Муха», которая бьет на 600 метров. Вот. Ну, в общем, если ты бацаешь в танк в какой-либо, в любой, вот, башню отрывает полностью, Александр. Со всем боекомплектом и так далее. Ее поднимает воздух от 15 до 25 метров.
0: Вот саму тушку танка просто?
1: Нет, башню.
0: То есть башню туда,
1: да? Да. Вот. А от тушки танка там и гусеницы разваливаются на разные стороны. Ну, и так, ну, неважно. Угу. Ну, в общем, первый раз я посетил город Араховец. Вот, в частично нетрезвом состоянии, вот, потому что у меня погибло очень много людей, вот, из моей единицы специальной.
0: Это было до вот, посещения
1: мне нужны
0: данного
1: были,
0: города, да?
1: Мне были нужны спиртные напитки для продолжения поминок. Вот. Я ворвался в город, я вообще не врубался в это, в картежные дела, вот. Вот, не врубался в карты и так далее, в другую там, в географическую принадлежность местности. Да и вообще, честно сказать, я читать не хотел. Я въехал, проехал по этому, так сказать, городу. Метров это 500, 600, 700, 800, не знаю сколько. Остановился. Со мной было два человека. Я вошел в дом и сказал...
0: Извините, а...
1: На сербском языке.
0: Какие-то многоэтажки там, ну, или там пятиэтажки?
1: Да уже были, да.
0: Или
1: да.
0: Частные такие?
1: Пяти были уже. Я уже доехал до пяти, вошел в одну квартиру и сказал это, алло, мне нужны продукты питания, модные, не армейские, нетрадиционные, такие как фрукты, овощи, вот, для поддержания боеспособности единицы, а также мне нужен алкоголь для продолжения поминок, в конце
0: Извините,
1: концов.
0: Александр, а магазины там существовали попросту?
1: Нет, уже не было.
0: То есть все вывезли все-таки они?
1: Да, магазинов уже не было, ничего уже не было, Александр, к сожалению. Поэтому приходилось так ездить по домам иногда. Вот. Они врубились, что я не только не серб, а русский, так как они, албанцы и сербы в свое время учили русский язык до пятого класса.
0: Да, так же, как в чехи.
1: Да, да, абсолютно верно. Вот. И они говорят, ну все, мы все понятно, кто вы такие, мы отказываемся с вами разговаривать на албанском языке, мы только будем на албанском. Я говорю, ну я все, я понял, куда я попал. Ну вообще-то вы мои клиенты, господа. Вот. Я стал сам собирать продукты питания на стол, на скатерку.
0: То есть у них стал там они коробщили уже... все-таки, их прятали, да? Как-то?
1: Да, конечно. Вот. Ну я уже завязал один узелок и сказал, передернул автомат, сказал, говорю, так, зимогоры, отдайте алкоголь. Или я сейчас это, нервничать буду. Ну, дали алкоголь, конечно, туда-сюда. Ну, я, в общем, завязал второй узелок. Получился, так сказать, солидный узелок, да. Я его через плечо сам потом передал. Да-да-да-да-да, так и было. Вот, передал своему, значит, одному из своих помощников, младшему офицеру, вот, поручнику, вот, Дэну. Передал это все. На улице нас ждал мой, значит, так сказать, Дёша, водитель возле Юги. Мы вышли. А я смотрю, едет Opel Калибра.
0: С я вашей стороны или откуда-то?
1: Не-не-не.
0: Случайный?
1: Случайный.
0: Это опасно.
1: А что делать, Александр? Это же война. Я останавливаю, выходит албанец молодой. И вытаскивает ключи. Ну, сначала, прежде чем выходить, вытаскивает ключи. Я говорю, стоп. Ключи на месте оставь.
0: То есть из зажигания?
1: Да.
0: О, как
1: я говорю, оставь на месте. Это поставь, где взял.
0: Положь на родину.
1: Да. На сербском. Вот. Ну, в общем, все кончилось тем, что я ему подарил свою Югу, забрал у него Opel Калибра, и мы уехали. Вот. А потом мне сказали, что это старшие офицеры, вот, кстати, вопрос был предыдущий, что обо мне думают офицеры. Александр, мы тут 2 месяца разрабатываем операции, как лучше, чтобы люди не погибли туда-сюда. Я говорю, делов не знаю, за бухлом съездил. Че это такое было-то? Они говорят, ты знаешь, какой-то город, там наркодельцы, бизнес там и так далее. Я говорю, это делов не знаю, съездил туда. Вот. А все кончилось потом тем, что когда все началось, ко мне обратились офицеры, опять же, те же, говорят, Александр, мы собираемся чистить этот город, что делать будем? Вот. Ну, я загрузил, в общем, в автомобиль застава, тоже застава, только грузовичок. Уже загрузил 30 человек.
0: Извините, Александр,
1: пулеметик поставил сверху.
0: Немножко хочу перебить. Я немножко не понимаю вот такой щедрости. То есть, как-то зачем было меняться машинами? У вас был помощник, вы могли просто, ну, как позаимствовать у него Opel, одного из ваших людей оставить вот в вашем автомобиле, а самому перемещаться на Opel. Чем больше техники, тем лучше. А вы как-то так поменялись с ним.
1: Ну, так сказать, и в офицерском, и в блатном мире есть такие понятия, как благородный. В блатном мире это фраер. Вот, нужно было, так сказать, давать благородный. Я же русский человек.
0: Понятно.
1: Я был благородный. Кстати, к тому времени мне мою заставу уже прострелили во многих местах. И везде были подтеки. Масло там и так далее, тормозной жидкости. Уже полностью простреленный автомобиль был. Клянусь, я даже не знаю, как я ездил на нем живой, частично раненый, кстати. Ну, неважно. И люди, кстати, уже 2 погибли в этом автомобиле. Ну, неважно. Неважно, Александр. Это же все-таки война, сами понимаете. Вот. Я же ему оставил этот автомобиль албанцу.
0: Да.
1: Мы же благородные люди.
0: Ну, вот вы...
1: Мы же русские, Александр. Мы же просто русские люди.
0: Вот возвращаясь к грузовику, вот
1: уже в... Ну, в общем, ощущение. Ситуация была такая, что я влетел в этот город на грузовике. Вот. Ну и, значит, это была стрельба в разные стороны и так далее и тому подобное. Я ворвался, я доехал до середины почти города. Вот. И дальше это было. А потом говорят, что чистили этот город русские. Сейчас там новости идут на Deutsche Welle, на CNN и так далее, чистили. Не было русских там, я был там один, Александр.
0: Так, а может быть, вы просто много общались с ними, там, какие-то задавали вопросы? Или
1: задавал.
0: Что-то. Вот они, видимо, из этого сделали.
1: Да вот видите, я же был милосердный.
0: То есть вы все-таки оставили себе какое-то гуманное впечатление у тех,
1: конечно,
0: кто там остался.
1: Ну,
0: мы не берем в расчет тех, кто, да, не может ничего
1: поведать.
0: Я же
1: ему лекарство давал в последний путь. Я же, Александр, я же добрый человек-то. Да, я такой.
0: А вот интересная была, на мой взгляд, история, проявление заботы. Ведь любой военный начальник, он должен прежде всего проявлять заботу. И не просто проявлять, а именно и заботиться о своих подчиненных. Это... Как вы, в общем, достаточно силовым методом внутри собственного подразделения добывали попросту мясо? Потому что вот эта фасоль адская, я тоже, честно говоря, не любитель всяких этих бобовых дел. Вот. Но, тем не менее, может быть, вы рассказали бы немножко, вот это, мне кажется, так сказать, нарисовало бы реальную картинку внутренних отношений ваших с вашими сослуживцами, которые все были сербы.
1: Ну, во-первых, я бы хотел сообщить всем радиослушателям, друзья мои, все-таки я, Александр Черномашинцев, подполковник. Я бы вам хотел сообщить, что буквально через 10-15 минут в прямом эфире прозвучат телефоны и пейджер, по которому можете мне дозвониться. Я с нетерпением жду ваших звонков, друзья мои. Потому что я знаю, что очень многие ждут моего появления на этом радио. Вот. Выпуск моей книги. А еще люди многие ждут того, что будет пресс-конференция. Она действительно будет, но немного позже. А сейчас я вернусь к фасоли. Александр, к твоему вопросу. Я бы хотел вернуться таким образом, что однажды я со своей специальной разведдиверсионной специальной единицей прибыл в расположение 3-й роты 3-го батальона 549-й бригады моторизованной Приштинского корпуса 3-й армии Югославии, которой я и был приписан и так далее и тому подобное. Получал, так сказать, всякие поручения, команды. Ситуация была такая. Я приехал туда, к ним. Начал, у них были проблемы какие-то геморроидальные и так далее. Какие-то террористы вокруг бродили, партизаны. Но я их частично стал уничтожать. И однажды, в обед, я обнаружил: Сантьяго, честное слово, поверь мне, я обнаружил на обед фасоль, которая была сдобрена всего лишь навсего консервами. Клянусь тебе, Саня.
0: Какие спешные такие вот прям еда.
1: Консервы, Сантьяго, консервы. Ну и все, Александр. Но мне этого хватило. Я пришел на кухню и сказал: итак, друзья мои, что за дела? Господин подполковник, вы знаете, у нас нет мяса. Я говорю: как у вас нет мяса?
0: Да, непонятно, как это целая армия. Вроде и природа там такая красивая.
1: Да, и местного селения нет, в могилках все.
0: Вообще ничего нет.
1: Ничего нет, бродячие стада и мяса нет. И мне
0: вот
1: это было...
0: Вот и непонятно.
1: Да и мне это было чудно.
0: Чудно.
1: Я у повара взял автомат и говорю: ну-ка иди сюда. Выходим из кухни, а мимо проходит конь. Двумя выстрелами в голову конь был поражен. Он просто был поражен. И упал. Я сказал: вот мясо. Ну, тут начались разные истории о том, что мы мясо не едим, конячье, потому как кислое и так далее и тому подобное. Оно только идет на колбасу. Я сказал: друзья мои, военное время. Вы будете жрать то, что есть. Если вам что-то не нравится, найдите других. Они говорят: мы в горы сейчас не можем идти, потому что там...
0: Террористы.
1: Террористы, да.
0: Вот, кстати, интересно, наркоманы, как они не могут идти в горы, если они вооружены, вроде воинское подразделение, ну вот... По идее,
1: но речь идет о поварах.
0: А, понятно.
1: И тогда они... И тогда они... был уже следующий виток истории. В общем, все, что касается с этим конем, да, о нем позже немножко. И тогда они врубились, что им уже деваться некуда. И они тогда уже, не знаю, на каких условиях они говорили, с цыганами. С цыганами вообще трудно договариваться. В Сербии много цыгане, они были тоже в армии, были призваны как резервисты и так далее.
0: Но вот. Они хорошие, кстати, воины, так отвлекаясь от
1: цыгане?
0: Темы. Да, бьются как удавы или все-таки они...
1: Не может
0: понятно.
1: Быть.
0: Понятно.
1: Такого не может быть. Они могут сходить только за мясом. За мясом, а потом я их видел однажды на первой линии обороны, цыган. Вы представляете, ров. Ров и окоп солдата. Они обложились камнями и так далее, чтобы в них не попали снайперы. И тут же днем я прохожу в полный рост. Они тут же в 15 сантиметров свешивают попу и гадят.
0: То есть и вообще... как?
1: Днем. А вы представляете, что они делали ночью, Александр?
0: Это дико вообще. Я с ужасом. Я представляю и даже не хочу дальше в своем мозгу это прокручивать.
1: Да, абсолютно верно. Ну вот, цыгане ушли в горы за коровами и так далее и тому подобное. Может быть, овец нашли, не знаю.
0: Вот. Извините, а вот в горах коровы как-то там... Ну, откуда?
1: Дикие.
0: Понятно.
1: Это почти дикие, потому что местное население было, значит, на какой-то процент было убегло, местное население, а частично было захоронено в виде сопротивляемости боевыми единицам армии. Ну, вот. Но с армией они когда сопротивлялись, их еще в живых оставляли. Ну, извините, Александр, там, где я проходил, там уже одни только кузнечики оставались. Ну, не быть на то, неважно. Вот. А дальше была ситуация такая, что был один там человек, которого звали Баня. Он был грабарь по профессии гражданской. Вот. И все-таки, так сказать, в связи с инцидентом, а мы располагались, все-таки в это время жили в расположении 3-й роты, 3-го батальона, 549-й моторизованной бригады Пристинского корпуса 3-й армии Югославии. А там был такой подпоручник Иванович. А Иванович сказал: так, поручаю закоп коня, мина, бацачьему взводу. И на бацачье это минометный взвод. Минометному взводу. Ровное количество этих людей было 22. Но они скинулись по 10 динар, подошли к товарищу Бане, говорит: Баня, закопай коня. Он говорит: базаров нет. За 220 динаров, это почти, так сказать, наши 220 рублей, он им закопал коня. Да, в Бане был очень интересный человек, он был ратный профитер. Вот. Его война мало интересовала, он в основном исполнял всякую работу за деньги. Эта работа заключалась в том, что он чистил оружие за 10 динаров и так далее. К концу войны цены выросли, потому что
0: инфляция, положение
1: тяжелое. Стреляют часто 15 динаров, но люди ходили к нему, а люди тянулись к нему. Тянулись, Александр, да. Вот. И он закопал коня. И когда он его закапывал, я подошел к нему и говорю: Баня, мой юный друг.
0: Он молодой был.
1: Баня? Нет, ему было уже за 50. Но безголовый, потому что был грабарь. Вот, и я его попросил, он сделал мою просьбу. Он закопал коня, и порядка 25-30 сантиметров ног, которые это были у коня, так сказать, это вместе с копытом, он их оставил над землей. И поэтому была такая кучка небольшая, разрыто-зарытая земли. И тут торчали копытца. Очень-очень интересное явление. Мы так любовались, все любовались этим, все воинские подразделения, которые проходили мимо.
0: Да, несколько позже мы начнем прием ваших телефонных звонков. Телефон студии 203-19-22. Я, кстати, напоминаю, что в гостях у нас подполковник Александр Черномашенцев. Ну и все-таки вот вы, так сказать, при вашей такой тяге, ну, к определенной самостоятельности, в хорошем смысле этого слова, безусловно, наверняка ведь как-то что-то делали и в полном одиночестве. Ведь бывает такое, когда, ну, устаешь даже от того, что кто-то рядом с тобой, если этот кто-то, он надежный, и думаешь, да как-то вот что-то не в кайф, и взял, да и пошел попросту. Вот вы вроде бы тоже как вот, выходили и уходили. И не могли бы вы рассказать ваш путь вот с момента, как вы вышли и как вы вернулись?
1: На самом деле это очень интересный путь, но прежде всего я хотел бы, так сказать, объявить благодарность своим личным друзьям и вам. Вот, вы меня терпите уже который час, Александр, лично. А мои личные друзья, которые не знали телефона, но которые могут сейчас дозвониться в радио, вот, и, так сказать, на пейджер. Кстати, какой пейджер?
0: Ну, это мы потом отдельно скажем.
1: Вот. И...
0: Кстати, вот вы, извините, напомнили сейчас, прежде чем о вашем, так сказать, индивидуальном походе вот на территорию Албании, тут такое сообщение, я не знаю, может, это кто-то и придумал, может, нет. Александр, это ко мне, спросите у вашего гостя, это значит, у вас не был ли он, то бишь, значит, вы знакомы или хотя бы наслышаны о командире добровольческого корпуса под названием «Тигры». Это был корпус сербских вооруженных сил, прославившийся в боснийской войне. И что вы думаете... сейчас, извиняюсь, что вы думаете по поводу высказываний этого человека в адрес России? Его имя Зелька Разанатович по прозвищу Аркан. Ну, вот такое сообщение. Я не знаю, правда это, нет, это уже...
1: Ну, абсолютно верно. Абсолютно верно. Аркан является моим личным другом, приятелем. Еще по истории боснийской войны. Зелька действительно мой кент. Вот. Но на сегодняшний день он является бизнесменом. Он торговал наркотиками после уже той войны. И он их действительно потреблял, так же, как и сын Слободана Милошевича. Он их, эти наркотики, подчерпывал из албанских территорий, которые находятся на территории Метохии. Вот. Поэтому он очень хороший парень, но он очень погряз. И во время боснийской войны он был очень хороший человек. Во-первых, он, история этого человека такова, он был бандит. Грабил банки, магазины и так далее. В Европе прославился, его, так сказать, хотели получить все интерпольские конторы мира. Но у него папа работал в структуре генштаба. Он был полковник, но который его прикрывал. Ввиду своих кумовских отношений со всеми другими военачальниками державной безбедности, то есть государственной, и так далее. Но все кончилось тем, что этот человек, он очень яркая личность, по большому счету, как бандит, авантюрист. И он рванул на боснийскую войну. Но у него не было другого выхода. И он стал там частичным героем. Тигры там... Ну, все это вы сами понимаете, для чего это было сделано. А в этой войне он не проявился.
0: Вот скажите, Александр, вот ваше мнение на такую вот странную привязку каких-то там, ну, элитных или там претендующих на элитарность воинских подразделений, вот такие там названия, как там всякие «Тигры» там, или всякие там, там «Черные пантеры», всякие «Морские котики». Вот откуда идет такая вот любовь к животному миру у воинских подразделений? Ну вот, вроде, ну, морской котик, он же достаточно безобидный сам по себе. А у этих считается, что он там серьезный вроде какой-то. Ну, нельзя ли там назвать там молния или там рожок? Ну, в смысле, от автомата. Ну, как-то так. Хорошее было название Дельвейс. Ну, все-таки с такого, из мира цветов. А здесь тигры какие-то. Почему это так?
1: Я с вами полностью согласен. По поводу тигров и так далее я ничего не знаю, но... мое спецподразделение, вот, у меня есть воинское имя мое, которое мне еще осталось со времен боснийской войны, оно называется «Медведь». Меня все звали «Медведем». Все абсолютно. И я вам больше того скажу, что что такое «Медведь»? Это русский человек. Просто русский. Среди славян, среди славянофилов и так далее, слово «Медведь» это слово просто русский. Вот, поэтому меня звали Медведь. Также у меня на микроавтобусах, на которых меня возили, на всех автомобилях было написано «Медведь». И когда меня видели албанцы, а также военная полиция, меня не останавливали, ничего не делали, вот, не задавали дурацких вопросов, потому что знали, что я еду по делу.
0: А вот извините, что я перебиваю, вот такое, как бы, ну, вот что написано, если вы же прославились, понятно, у сербов, так сказать, с положительной стороны, наверняка вот на албанской стороне к вам испытывают некоторые, скажем так, антипатии.
1: Абсолютно верно.
0: И вот то, что вот написано на машине, дескать, ваше имя, ну, то есть это как-то могло бы спровоцировать лишний раз кинуть у вас лимонку или минометом?
1: Больше того скажу вам. Вот, и вам, кстати, это известно, Александр, так же, как и мне, что албанцы мне за мою голову дают 2 миллиона долларов.
0: Ну, вы зря об этом говорите сейчас, потому что очень много охотников.
1: Но мы-то с вами об этом знаем.
0: Да.
1: Но пусть об этом знают и наши друзья. Мы же беседуем с своими настоящими друзьями.
0: Безусловно, да.
1: А враги об этом знают уже до того, как. А после того, как, знают уже наши друзья. Ну, это не бытно. Вы понимаете, Александр, дело в том, что та ситуация, которая происходит на самом деле не только в эфире, но и во всем мире. В этом мире отменили правила. В этом мире просто отменили правила. Украли от Джалана. У курда. Его просто украли. Вот. А чеченцы, те, которые являются большими преступниками государственного масштаба Российской Федерации, живут спокойно. А чего мне бояться? Чего бояться мне? Я даже уже и не знаю. Это не первая моя война. Я просто, это первая война, о которой я открыто говорю. А знаете почему? Потому что эта война была против НАТО. А НАТО — это та организация международная, преступная, национальная организация, которая воюет против Сербии и всех славян, и против русских. А удар против Сербии — это был просто против русских удар.
0: Безусловно, безусловно. Это, кстати, вот скажите, опять же, мы немножечко в политику перейдем. Сегодня я наблюдал по диапроектору, человек показали, сказали, что он, дескать, какой-то дикий миллионер и занимается проведением мощных террористических актов на территории там США и где ни попадя, и, в общем-то, вообще всячески, ну, скажем так, выражает свои антипатии и бесится по поводу, в общем, Соединенных Штатов. Вот в связи с этим, ведь заметьте, как происходит хитро. Вот, как вы сказали выше, англичане, да, они использовали для своих целей, стратегически использовали, ну, в принципе, можем так сказать, албанцев, да. А почему же, вот, скажем, русские не могут для своих целей, то есть вот в глобальной борьбе с НАТО использовать вот этого дяденьку арабского, да, там, использовать тех же курдов, к примеру, которые, в общем-то, по сути являются союзниками России, как ни крути, хотя они и другого вероисповедания. А, то есть что, что, на ваш взгляд, мешает, ну, не то, что открыто использовать, дескать, мы за дяденьку, естественно, что не афишируя это.
1: Ну, прежде всего, Александр, я с вами полностью, так сказать, это, я с вами вместе, заедно, как скажут братья сербы. А больше того, я вам скажу, что мусульмане это могут использовать, но мы этого использовать не можем. Ну, посмотрите, так сказать, на дегенеративные лица наших государств. Посмотрите на дегенеративные лица наших государственных деятелей. Обратите внимание на них. Единственный в Генштабе здравый человек, который выступает от лица нации русской, это начальник Квашнин. Это же его была инициатива. Ни Ельцин, ни Сергеев, никто не знал, как захватить Слатину и кто это сделает. Я же был в этот момент в Сербии. Я был, не был ранен еще. И, кстати, я был еще в городе Призрань. Призрань. Буквально 18 километров от албанской границы. Они вошли в Приштину. Вот. И Квашнин это сделал. Квашнин. Никто другой. Его ругали сначала, хотели там ему тумаков надавать и так далее. А потом поняли, что он сделал. Поэтому, Александр, но это не важно. Я вам просто скажу, что Квашнин, во-первых, ломовой человек. Просто ломовой человек. Это человек, который не предал честь русских офицеров, честь русского офицерского корпуса, членом которого я являюсь. А где я раньше служил, об этом история умалчивает, потому что от меня все отказались. Просто отказались.
0: А вот и если вернуться к неприятному такому эпизоду вашего пребывания вот на территории Югославии, это непосредственно вот ранение, вот это каким образом оно было получено, все равно об этом спросят, лучше заранее рассказать.
1: Ну, ситуация была такова, что я вам расскажу как бы историю конца войны. Я был на границе Албании и, так сказать, и Косово. Я был на пограничном карауле гора Жук. 10 числа, и вы, Александр, видели эту фотографию, где я сижу красиво. Подо мной река Белый Дрим. Красивая фотография. И многие из этих фотографий я подарил своим друзьям, генералам, военачальникам. Вот. И это, так сказать, та ситуация была, когда 10 числа перестали летать утром ранним самолеты. Хотя были дни, когда в воздухе над Югославией висело по 1300 самолетов. Да.
0: Это очень неприятно.
1: Очень неприятно. Представьте себе, над Владимирской областью какой-нибудь или над другой мелкой областью летает столько самолетов.
0: Что грачи просто.
1: Да. Ну вы просто,
0: я понимаю, да.
1: Вы просто поднимаете голову.
0: Они там
1: и не смотрите направо-налево и видите 25, 12, 18 самолетов. Просто голову подняли.
0: А тут вдруг раз и исчезли.
1: А тут исчезли, да. Ну, неважно. И вот тут происходила другая ситуация. Она историческая была. Вот. Я получил приказ передать границу миротворческим силам НАТО. Какие они миротворческие, я сомневаюсь.
0: Ну, а откуда этот приказ-то исходил? Он какой-то...
1: С третьей армии.
0: О, как.
1: Его дал непосредственно Небойша Павкович. Командир третьей. После него дал этот приказ. Его этот приказ подтвердил Владимир Лазарович, командир Приштинского корпуса, и непосредственно мой командир. Вот. Его звали, моего командира, Делич. Вот. Это был полковник Делич. И вы представляете, мне было очень обидно. Но я ждал еще 2 дня. И 12 числа вечером начали вторгаться на территорию, так сказать, Косово и Метохии. Начали вторгаться люди, которых назывались НАТО. Они были в селе Кукс, сидели. Начали вторгаться к вечеру. Это было часов 7 вечера. А в обед вошли на Слатину наши десантники. Наши десантники, я им очень благодарен, потому что они обшапурили всех. Они вошли вперед всех. Вот. И вы можете себе представить это, Александр. Какая это была моя радость. Потому что я был на прямой оперативной связи и так далее и тому подобное. Ну, в этот период, конечно, в эти 2 дня я уничтожил несколько сел на территории Албании. Потому что другого я потерпеть не мог. Я знал, что отдают и так далее. Тут включился Черномырдин в переговоры. Ездил в разные города. За один день несколько городов посещал. Но я не верю в то, что наибогатейший человек Европы ездит бесплатно. Я понял, что идет продажа. Прямая продажа. Вот. Виктор Степанович, конечно, ломовой человек, я в него врубаюсь, как в политика, но не верю ему. Он просто продал Косово. Вот, и сделал минус албанцам. Не, минус сербам, а плюс албанцам. Вот. А дальше была другая ситуация. 12 числа к нам, 12 ночью, начали внедряться эти люди. И утром пришли... Извините, Александр, я смирновочки выпью. Можно?
0: Да, конечно.
1: Спасибо. Вот. И, так сказать, утром ранним, 13 числа, вошли к нам ранним утром немцы и французы на караул Гуражук для передачи. Они были натовцы, но у них были почему-то голубые шлемы. Так сказать, миротворческие. Ну, понты колотили. Ну, чтобы их не перепутали, ни с кем не убивали. Они шли пешком, потому что это были горные тропы и так далее. Мы были в неприступных районах. Я был, кстати, на горе Паштрик, караул Гуражук, чуть вправо от меня. Была в Рапче, потом Паштрик, непосредственно самая горная вершина. А чуть лево от меня был Белый Дрим, река. Ну, неважно, это все был Гуражук. Вот. И я грузил своих боевиков, значит, тоже в самосвалы. Вот.
0: Чтобы не скучать. Уже.
1: В грузовики, да. И так далее. Передали границу. И тут последовало нападение албанцев. После этого, когда я увидел, что многие люди из французского и немецкого, так сказать, легиона, назовем так своими профессиональными именами, из их легионов были люди ранены, вот. Я своим боевикам сказал: друзья мои, кто бы они ни были, они немцы, французы и так далее, НАТО, они просто солдаты. А в них стреляют наши враги, которые стреляли, блядь, 2 часа назад против нас. И мы... Я сгрузил, так сказать, один грузовичок, там был человек 30 народу, вот. И... Вот, мы вступили в бой. Уничтожили 56 албанцев, непосредственно уже на границе. Вот, и албанцы отступили, потому что по радио, по рации, по Мотороле стали говорить: о, русский вступил в бой, там, медведь туда-сюда. Вот, давайте отступаем, потому что это кранты-винты и так далее, там, подобное, он раненый, там, контуженный, вот, не уходил с позиции. А тут такая ситуация. В общем, они отступили, вот, узнав о том, что, и увидев... Вот, потому что позиции наши были близки, мы могли буквально докидывать гранаты друг до друга. Они отступили, убежали в лес, мы их еще накрыли там минометами мелкими. Вот, и мы их накрыли еще гранатометами, также тяжелыми пулеметными очередями, а также я их еще накрывал своей снайперской стрелы. Вот, снайперская винтовка «Черная стрела». Кстати, ее сделали сербы. Вот, она очень нужна. Это
0: Александр,
1: ПТР-42.
0: Извините, что я вас перебиваю. Сейчас мы...

0: И я напоминаю вам, что в гостях у нас Александр Черномашенцев, подполковник, член офицерского корпуса России, участвовавший в боевых действиях в Югославии, естественно, на стороне сербов, безусловно. Скажите, вот, Александр, да, еще хочу сказать, что в течение этого часа мы будем также беседовать с вами по телефону 203-19-22. Можете задавать Александру ваши вопросы. А с вас, Александр, еще вот рассказ о, в общем-то, ваших собственных похоронах.
1: Да.
0: Может быть, сперва с него начнем, а потом уже звонок примем.
1: Конечно. Ну, во-первых, я бы хотел, так сказать, отправить благодарность Илье, который мне позвонил. А также Александру Берии. Александр, ты клевый парень, скинхед. Я тебя знаю. Илья, я тебя знаю. Илья, ты тоже скинхед. Вот, но учитывая ваше пролетарское происхождение, а также, так сказать, национал-социалистическую привязанность, я просто благодарен. А похороны мои проходили следующим образом. Вы знаете, я изначально, когда прибыл в Югославию, у меня не признавали офицерского звания моего. Вот. И учитывая мое, так сказать, российское происхождение и так далее, даже боснийские дела, мне дали солдата. И однажды я ушел в дом, где были гранатометы, патроны, рожки и так далее. Я затарился всем этим делом и ушел дальше. А так я, как я человек неординарный, я вышел через окно и ушел. А оказывается, когда я спустился уже, так сказать, это с горы, и все было нормально. Вот. В этот дом попала мина. Ну, мины часто падают куда угодно. В общем, что-то разнесло, там какие-то куски мяса и так далее. Я ушел. А когда я через 4 дня вернулся, Александр, клянусь вам, вот, со мной никто не здоровался, была тяжкая ситуация и так далее. Потом мне один из моих друзей, я вам показывал его фотографию, Слава Дия из Гордолицы, где мы фотографировались на фоне кассетной его бомбы, он говорит: пойдем выпьем. И когда мы выпили, он говорит: слышь, ты нормальный парень, в натуре живой, выпиваешь, все дела. Я слышу, а что это эти дела-то какие-то? Никто не здоровается, все нормально. Говорит: Сань, ну тебя похоронили. Я говорю: что такое? Он говорит: пойдем. И мы пошли. Представляешь? И мы пошли. Я прихожу на могилку, а там написано: Черномашенцев Александр, подполковник российской армии, член офицерского корпуса. Я говорю: что такое, Александр? И знаешь, что это было? Это мои были собственные похороны. А это было то, что я ушел. У меня 4 дня не было.
0: Они не видели, как ты вышел через дверь, собственно.
1: Окно.
0: Ну да, то есть ты вышел через окно, вроде как. А вот куда ты пошел-то, смысл этого твоего такого?
1: В Албанию. В Албанию. Я уничтожил базу террористов.
0: То есть вы совершенно в одиночку, собственно.
1: Да, я такой. Я же русский. Я же русский, я же специалист по боевым действиям и так далее. А потом же это не первая незапланированная творческая командировка. Я уничтожил их, Александр. Я такой.
0: Ну и, соответственно, если у вас вдруг появились какие-то вопросы к Александру Черномашенцу, вы можете позвонить по телефону 203-19-22 и, в общем-то, побеседовать с ним в прямом эфире. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите,
2: алло.
0: Пожалуйста. Да, доброй ночи.
2: Здравствуйте. Я вот по поводу Александра Черномашенцева звоню.
0: Да, это...
2: Скажите, это правда, что за вашу голову давали 2 миллиона?
0: Спасибо.
1: Да, абсолютно верно. Это было озвучено 30 мая 1999 года, Вестник Албания, в 7 или полседьмого вечера. Это по-нашему, так сказать, это на 2 часа разница. Ну, неважно. Действительно объявляли. Ну, в основном это из-за родного брата Хасима Тачи, которого я убил. Вот. И, так сказать, у меня есть все документы его и так далее. Вот. Это действительно так было.
0: Он говорит, опять у них местечковые дела. Они как бы не отчизна ради, а ради вот кровной такой этой самой.
1: Не знаю, Александр.
0: Ну, похоже на то.

0: Лиге Странс. Французский регион.
1: Итальянцы, вот как-то мне немножко странно слышать их в данном контексте, поскольку о них все-таки слывет такое мнение, как там, ну, Пупа там этот, как его этот, и другие певцы. Ну, как-то, что они, дескать, такие бывают.
0: Я поймал одного итальянца.
1: Может, он прикидывался?
0: Абсолютно живого. Со снайперской винтовкой Sig Sauer. Абсолютно живого. И передал командование. Живого.
1: Нормального итальянца. А вот, кстати, извините, мы как-то закончили тему. Вы рассказывали о вашей снайперской винтовочке. Вот стрела, которая называется.
0: Черная стрела.
1: Да, черная стрела.
0: Ну, это ПТР-42. Противотанковое, так сказать, это ружье. Противотанковое ружье 42, которое использовалось во время Второй мировой войны.
1: Такая длинная байда с набалдашником.
0: Да, абсолютно верно. Вы видели эти фотографии.
1: Да.
0: Это, так сказать, это черная стрела, которая использовалась. Вот, это не только байда. Это еще то средство, которое использовалось сербами против борьбы с террористами. Я сам имел эту винтовку. Вот. Эта винтовка умеет убивать людей на 2000 метров, на 2 километра.
1: А скажите, пожалуйста, Александр, такой вопрос, ну, технократического, что ли, плана. Вот если она времен Второй мировой войны, она сохранилась с тех пор или их до сих пор производят? Вот,
0: оптический прицел.
1: Современный, естественно.
0: Современный оптический прицел дал великую силу русской ПТР-42, противотанковому ружью 42-го года выпуска. Хотя в других конфликтах, в Чечне и в других в Таджикистане этого очень не хватало. Это БТР проносит насквозь, а танк сбоку пробивает. Убивает водителя, командира экипажа, кого хотите. Только кроме башни.
1: Башня остается.
0: Если вы попадете, конечно.
1: А скажите, Александр, вот, ну, так меня как человека не военного все-таки заинтересовало. Вот это насколько, разве это выгодно, чтобы, например, там пробивал какое-то средство транспортное насквозь? Не лучше ли, чтобы она пролетала и внутри взрывалась? Потому что может пролететь насквозь, ну, дырка будет, и никого, и она едет себе дальше.
0: Вы извините, Александр, вы дилетант.
1: Безусловно, я, да, согласен.
0: Я вам скажу так, что дело в том, что мелкие калибры, их невозможно сделать так, чтобы они влетали, взрывались и так далее. Может быть, это очень сложно. Не будем нагружать наших конструкторов такими проблемами.
1: Но все-таки было бы неплохо, если бы они изобрели
0: что-нибудь. Я бы очень хотел, чтобы с пистолета выстреливал человека, а чтобы этого человека, попав ему в ноготь, его бы разносило пополам, этого человека. Но реальность такова, что мы воюем с теми средствами, которые мы имеем. Других средств мы не имеем, поэтому...
1: Да. Поэтому... Приходится обходиться минимумом.
0: Минимум, да.
1: Но я предлагаю перейти еще к отслушиванию телефонных звонков. Абсолютно. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, ваш гость тоже Александр.
1: Приветствую вас.
2: Вот. У меня к вам вот такая вещь. Это Димон из Марины, я к вам очень давно не звонил. Мне понравилась сегодняшняя тема ваша. Алло.
1: Да-да-да, говорите.
2: Вот. И, кстати, по поводу, вы говорите, что насквозь простреливать. Просто у меня, не знаю, кто он для меня, вот моей родной сестры муж. Он сам в Чечне воевал. Идет только пуля.
0: Зять.
1: Да.
0: Зять. Это я, Александр Черномашинцев, говорю вам, что он вам зять.
2: Ну вот, ну, спасибо. Он говорит, что когда пуль попадает в танк, дело в том, что там такой нагрев, там люди все равно свариваются, поэтому... Разницы нет, вылетела она, не вылетела, все равно там все люди не успеют просто сразу же выйти из танка.
1: Понятно.
2: Ну, он мне обещал. Я сам в оркестре служил, я музыкант, поэтому.
1: Понятно. Ну, тем не менее, спасибо вам за такое.
2: Я хотел сказать, вот, дело в том, что сербы, они православные. Я сам наполовину грек, наполовину рус.
0: Как вас зовут?
2: Дима.
0: Вот. Очень приятно. Дима,
2: вот, я этот. Дело в том, что я наполовину грек, наполовину русский. Вот, короче, я тоже православный.
0: Ты мечешься?
2: Чё?
0: Ты мечешься?
1: Сорвалось. Твой вопрос застал врасплох Димона из
0: Марина. Да он мечется, да.
1: Ну,
0: но это естественно, Дима, он мечется. Кто он такой, грек или русский? Но я тебе скажу так, что у него зять.
1: Зять.
0: Муж его брата, он даже не знал, кто он такой.
1: Муж сестры брат.
0: Ну, не важно.

0: Можно. Или я ему объяснил, что он его зять все-таки, да. Дима из Марьино. Я тебе объясняю так, что снаряды бывают разные, пули. Бывают, значит, кумулятивные. Бывают, так сказать, которые разрывные внутри. Вот, после первого поражения. После первого поражения бывает на 2,5 грамма. Бывает, когда они разрываются на 2,5 килограмма и так далее, и тому подобное. Вот. Бывают, так сказать, термитные. Какие-то
1: это вот что
0: дела.
1: Интересно, такой термит.
0: Термитные? Вот. А это термические.
1: Не, ну в смысле...
0: А это, так сказать, светлящие патроны. Вот. Это, так сказать, те патроны, которые светятся.
1: А, то есть...
0: Понимаете,
1: вот эти...
0: трассирующие?
1: Да-да-да.
0: Это трассирующие. А есть бронебойные.
1: А смысл, чтобы они светились? Какой?
0: А это чтобы видеть, куда вы стреляете.
1: Ну, их обычно... Ну, только видно, откуда стреляют. Это вообще не... Ну, логично.
0: Ну...
1: Хотя, может, и не видно.
0: Не, видно,
1: можно не успеть.
0: Видно, откуда стрелять, но уже меняете положение.
1: То есть постоянно,
0: но обычно
1: да.
0: По ночной стрельбе вставляют два обыкновенных патрона, один, так сказать, термостатический. Вот. Это когда вы, чтобы вы сами, Александр, видели, куда вы стреляете.
1: Угу.
0: Вот. По определенной мишени. Два таких, один такой. Два таких, один такой. Короткую очередь предполагается, потом калашник, три патрона. Ну, неважно. Опять же, к Диме из Марьино. Дима, не забывайте, кто есть ваши родственники. Вот. И все-таки муж вашей сестры – это ваш зять. Не забывайте про родственные чувства. Уважайте их. Вот. Не забывайте о том, что вы наполовину туда-сюда. Вы определитесь, кто вы – русский или грек.
1: Да.
0: До свидания, Дмитрий.
1: Скажите, Александр, основные боевые действия все-таки там происходили в дневное время или в ночное? Вот.
0: Круглосуточно.
1: А вот вам лично, ну, конечно, вопрос такой несколько неправильный, может, поставлен как-то приятнее, да, было вот в какое время суток действовать?
0: Ну
1: легче, может быть, тебе
0: ну,
1: там...
0: на самом деле, Александр, мне приходилось воевать в разное время суток, да. Я вам скажу только так, что за 3 месяца боевых действий, которые я там провел, я не провел одного, не, так сказать, не отдыхал ни одного дня, не отдыхал одного дня, вот, и все это время я воевал. Вот, во-первых, я представитель русского офицерского корпуса, во-вторых, так сказать, я подполковник, и я не мог ничего сделать такого, что могло бы осрамить русского человека. Русский человек, русский офицерский корпус, русскую человечность, да и вообще просто любого нашего человека, взять даже Степашина, Ельцина, кого угодно, чтобы не сказать, вот Александр ваш был, выпил, изнасиловал, все что угодно.
1: Вот, дескать, срамота.
0: Да, он был шарлатан, он был русский. Ничего этого не было, Александр.
1: Александр, еще, извините, еще один вот такой вопрос, касаемый все-таки положения женщин на фронте. Так вот, много ли женщин воевало с той и с другой стороны, и как они были как воины?
0: Ну, с той стороны были женщины.
1: Вот, кстати, показывали.
0: Да. И, кстати, когда захватывались, так сказать, боевики, раненые и живые, вот, многие из них были уничтожены.
1: Женщины, груздем, полезай в кузов.
0: Не-не-не-не. Женщины, извините, были отправлены, так сказать, в генштаб и так далее. Да.
1: А вот извините, а почему? Простите, извините. Я несколько удивлен. То есть, а чем вызвано в таком случае? Вот они же всегда говорят, эмансипация. Потом они идут в армию, действуют наравне с мужчинами, там причиняя, в общем-то, ущерб там, в качестве снайперов, еще кого-то. А когда
0: согласен
1: их ловят, то почему-то к ним такое снисхождение. Вот я что-то тут не согласный.
0: Я с этим не согласен, с вами как человек, но мы с вами женатые люди и все понимаем.
1: Понял.
0: А вы знаете, что...
1: Понял, Александр, мне уже стыдно.
0: Женщины,
1: за то, что, да, простите.
0: Они оставляют, а остаются женщины. Когда я только закончил военное училище и прибыл в первую воинскую часть, в которой я был курсантом, лейтенантом и так далее и тому подобное, это было спецподразделение Главного разведывательного управления армии ГРУ. Вот. И когда у меня подполковник, начальник, так сказать, политотдела, так сказать, моего управления, спросил: Александр, а что вы будете делать туда-сюда? Я ему сказал так, что с одним клинком, хоть против 7 противников, но перед женщиной заплачу. А женщины, это тот, супостат, как бы вы его ни называли, вот, так сказать, эмансипация, потом феминизм, я все это понимаю, но женщина остается женщиной. Кем бы она себя не хотела представить, но я всегда ей оставлю шанс, чтобы она родила детей.
1: Кстати, насчет детей. Вот, дети участвовали в боевых действиях с той или другой стороны?
0: Абсолютно верно. С нашей стороны, так сказать, с нашей стороны это сербы. Вот, потому что я полностью был на стороне сербов. Они не участвовали. Вот. Но дальше, если мы возьмем, в разрез албанцев, они участвовали. И однажды наши четыре солдата, среди них два подофицера, в преклонном возрасте за 30, я считаю, это уже преклонный возраст для мужчин, они отправились за сбором черешни. Ну, просто, знаете, как Александр, ну, я же рассказывал про коня и так далее.
1: Ну, да, кормиться
0: надо. Не было, честно сказать, никаких витаминов и так далее. Вот. И эти люди отправились за сбором черешни, чтобы какие-то витамины получить. Вот сидел мальчик один, вот как вот сарайщик. Они на него даже не обратили внимания и собирали черешню. Он тащил пистолет, уже перезаряженный, которым оставили боевики, и все. И он выстрелил несколько раз. Там было 8 патронов. Он из них выстрелил 6 или 7.
1: То есть автоматически был пистолет?
0: Ну так просто. Не автоматически. А для того, чтобы перезаряженный был пистолет, там просто нужно курок нажимать периодически. И он уничтожил 4 человека.
1: А
0: из
1: это
0: них
1: вот
0: 3
1: него
0: было мертвых, один в госпитале. Я не знаю, скончался он живой или нет. Этот серб, я все-таки думаю, скончался. По сути, тяжелому его... Вот, это сделал 6-летний мальчик.
1: Албанец. Он это сделал неосознанно, или как-то, может, он игрался?
0: Не знаю, Александр.
1: А что с мальчиком, если не секрет?
0: Александр, прошу внимания.
1: Извините.
0: Таких неосознанных поступков со стороны сербов за всю войну не было. Только со стороны албанцев. И не один случай. Я вам просто рассказал один.
1: А вот, Александр, многие ведь наши радиослушатели, они могут в данном случае как-то насторожиться, потому что сказать, например, привести пример, как ведь существует понятие справедливая война, несправедливая война. На стороне справедливой войны участвует все население, на стороне несправедливой только регулярные воинские части. Например, в общем-то, Германия, дескать, Россия, масса примеров, такая, дети у станка и с оружием. Вот, и могут сейчас как-то понять так, что целиком ведь население Албании, дескать, воюет за свою независимость, даже дети малые. Вот, может быть, это как раз такой симптом особого такого национального подъема у них?
0: Вранье. Я вам скажу так, это вранье. Те преступные группы, которые торговали наркотиками и занимались другими какими-то ассортиментами жизнедеятельности, я вам скажу точно, что, Александр, они так и продолжали этим заниматься. Нормальные люди остались, так сказать, во власти сербов.
1: То есть не уходили. Вот.
0: Не уходили. И мы их щадили. Больше того, мы их защищали от тех албанцев, которые ходили в лесах и которые хотели на них напасть. Они считали предателями. Мы их защищали. И я их защищал. Лично сам тех албанцев, которые скрывались от тех албанцев, которые были там. И многие, когда пришел КФОР, НАТО и так далее, были зарезаны. Александр, честное слово, они были просто
1: зарезаны. Своими же, собственно.
0: Собственно, своими, как овцы, были зарезаны. А вы знаете почему? Потому что они не хотели ни в чем участвовать.
1: То есть, дескать, кто не с нами, тот, дескать, против нас. Такая вот у них.
0: Абсолютно верно. Среди православных эта традиция не преследуется.
1: А следующий телефонный звонок. Одевайте наушники.
0: Я слушаю.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, это опять Димон из Марина.
1: Здравствуйте.
2: Оторвалось.
0: Здорово, Димон.
2: Здравствуйте.
0: Димон, не занимай долго эфир,
1: да,
0: давай.
1: Спрашивай.
2: Я просто хочу сказать, что у православных есть такая вещь, у нас есть терпимость к другим религиям, а вот они, у них все время надо мстить, понимаете? И вот в этом плане вот почему я поддерживаю сербов, то что вот они не смотрели никогда на национальность, понимаете? Если человек хороший, вот вы говорите, вот албанцы были среди них, да? Они же им помогали в госпитале, помогали, помощь оказывали. А албанцы тех только убивали, понимаете?
0: Это уже варвары. Вы же смотрели телевизионные репортажи, когда им помогали рождаться детям и так далее. Дим.
2: Да, я все прекрасно понимаю. Поэтому я и говорю то, что вот у них просто такая особенность. Потом мне еще не нравится одна вещь. Они вот вроде против русских, да? А почему же они пользуются автоматами Калашникова? Это же Калашников, русский человек.
0: Вот. Ну, я воевал в Африке. Я вам скажу, что когда я проезжал, когда мне не нужно было воевать, я просто проезжал через зону боевых действий, я вывешивал русский флаг, и автоматически переставала, так сказать, эта пальба между двумя группировками, там, как угодно их назовите, вот,
2: ну,
0: между
2: да.
0: Юарой, Намибией и так далее. Вы знаете, что это дем было?
2: Ну.
0: Потому что они поклонялись Калашникову. Вот, например, в Нигерии.
2: Это замечательный автомат,
0: других,
2: кстати.
0: Да, вот. Абсолютно.
2: Мы вообще впереди. Я считаю, никакие американские автоматы не сравнятся.
0: Да, конечно. В Нигерии, между прочим, есть герб, где указан автомат Калашникова.
2: А не то, кстати, в Нигерии. Еще
0: не
2: где-то
0: только.
2: Есть. Во всяких арабских странах, я знаю.
0: Абсолютно.
1: Вот так. Спасибо вам, Димон, за ваш звонок. Еще один звоночек, да, Александр, если
0: да.
1: Вы не против?
0: Давайте.
1: Здравствуйте. Вы
0: Дима, мы
1: эфире.
0: С тобой.
1: Мы полны внимания к вам, говорите, пожалуйста.
3: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Добрый.
3: Скажите, пожалуйста, у меня вопрос к вашему гостю, Александру. А чем вы занимаетесь, как бы, вот, дома? Вы просто, как бы, приходите в себя от, как бы, между одной войной и отправляетесь на другую, или вы здесь чем-то...
1: Понятно. Вопрос понятен, спасибо. Я только сейчас скажу, прежде всего, еще, Александр, если вы позволите. Дело в том, что Александр действительно был на данной войне, так скажем, дважды ранен, да, ну, то есть вот... И плюс еще была контузия достаточно серьезная. Ну, вот, исходя... Вот, даже так, да. Ну, то есть, исходя из всего этого, естественно...
0: Пять контузий.
1: Исходя из этого, сейчас, в данный момент, естественно, происходит какое-то еще... Когда вы вернулись? Вот еще неделя не прошла, собственно.
0: Абсолютно верно, Александр.
1: Происходит, в общем-то, период...
0: Между прочим, Александр мой личный друг, и поэтому я держу в курсе всех событий своих боевых.
1: Да. Вот происходит некоторый период реабилитации. Вот. Ну, он, по идее, необходим. Кстати, скажите, Александр, вот как вы нашли... Ну, тупой вопрос, но тем не менее. Вот вы отсутствовали там практически с апреля, да, и вот вернулись сюда. Вот и люди же ходят как-то. Вот для них ничего этого вроде как и не существует. Вас это бесит, раздражает? Или как вы относитесь ко всему происходящему здесь?
0: Ну, во-первых, мы, так сказать, ответим на вопрос нашего слушателя, да? Если вы сможете, вы можете дозвониться еще раз. Вот, потому что я являюсь членом национал-демократической партии. Национал-демократической. Вот. И вы поймите только одно, что я в периоды между войнами занимаюсь политикой. Я очень не хочу, чтобы кепка пришла опять к власти. И прочие люди, которые выдают себе в течение 3 лет за мертвого человека. Вот. Вот. Ну, такие, как, знаете...
1: Ну, понятно, Александр.
0: Эльцман Барух Натанович и так далее. Кац. Вот. И я занимаюсь политикой. Но вы должны понять только одно. Дорогой мой друг, который звонили. Если вы хотите заниматься нормальной политикой, вы должны нам звонить на эхо Москвы, на Монмарансе. Мы вам в этом поможем. Вот. А я, помимо того, что я воюю, я просто мужчина. У меня есть жена, у меня есть дети, которые воспитываются, и о них это следующий репортаж.
1: Ну, после небольшой паузы.
0: Да.

0: У нас остается совсем уже немного времени до окончания нашей беседы с Александром Черномашенцем. Все-таки так вы и не рассказали о вашем ранении, вот этом...
1: В Сербии?
0: Да, безусловно.
1: А в Третьей мировой войне?
0: Да, ранение в Третьей мировой войне.
1: Ну, должен вам признаться, друзья мои, что они были не санкционированы, потому что я ранение получил, что, так сказать, одно было получено санкционировано.
0: А что значит санкционировано?
1: Ну, это было от вражеской авиации, от авиации
0: НАТО. А, ну,
1: НАТО,
0: имеется в виду,
1: НАТО,
0: то есть,
1: НАТОвских.
0: То есть официальная бомбежка.
1: Официальная бомбежка, да. Это было на карауле гора Жуб. Угу. Это граница Албании и Косово. Вот. Караул гора Жуб. Можете проверить. Вот. А второе ранение я получил уже непосредственно при чтении 26 числа. Но это было, была аномалия некая, когда я получил ранение, и моя дочка получила, так сказать, перелом моей ноги, и не моя, а ее ноги. Вот.
0: То есть уже семья там была, что ли?
1: Нет, она здесь еще была.
0: Семья. А, то есть одновременно здесь?
1: Да, одновременно, да. В этот день, в этот час, в одну минуту, случайно моя дочь получила перелом голени. Вот, вот. И мне очень неприятно, но я очень благодарен своей дочери. Может быть, она забрала мою смерть от себя, не знаю что. Это все было в городе Приштина, когда я получил ранение. А в Березовских Васюках получила ранение моя дочь. Вот, перелом, Александр. Это все так было.
0: А второе, вот несанкционированное ваше ранение.
1: Это не санкционированное. А санкционированное это было мне в 20-х числах мая, когда албанцы нападали. Все об этом знают. Это все было на границе Албании и Косово.
0: То есть, в принципе, получается, что вот посмотрите, да, вот так если подвести статистику с апреля, да, по сколько сейчас? Значит, апрель, май, июнь. Ну, грубо говоря, июль. 4 месяца. Ну, так вот, да? Ну, 4 да. с лишним. За 4 с лишним верно. Месяца вы все-таки получили 2 ранения, 5 контузий.
1: Да, в Албании я получил только 2 ранения.
0: Ну, все равно, то есть за 4 месяца это я просто к процентному соотношению риска на любой войне, что как-то там говорят, вот, там, многие там пойду на войну, а не отдают себе отчета, что, в общем-то, вот, пожалуйста, вот непосредственно вы являетесь как примером того, что... Ну, это я просто к тому, что многие неосознанно это делают совершенно.
1: Ну, абсолютно верно, что многие делают это неосознанно, но нужно обращаться к специалистам, вот, ведение боевых действий.
0: Вот, кстати, Александр, мы немножко забыли о пейджере, тем не менее, тут достаточно большое количество вопросов.
1: Большое приходит. Всем спасибо, кстати.
0: Да, спасибо им. Вот один из вопросов такой был, давно он уже пришел, просто я, к сожалению, не зачитал. Безотносительно к нашему с вами разговору, насколько вообще выгодно быть наемным солдатом, ну, попросту наемником, как их называют.
1: Убийцей наемным быть выгодно. Но офицерам, который помогает во всем солдатам дружеской державы, это невыгодно.
0: А вот это... могут ли как-то наемников как-то принято говорить, кинуть на деньги? Ну, скажем.
1: Ну, киллеры на войне бывает мало, потому что много патриотов и так далее. Киллерская работа очень мало, но, так сказать, она есть. Я был просто офицером, который просто помогал. Вот, своим братьям.
0: Вот еще только что пришло сообщение. В свое время в средствах массовой информации просочилась информация, круто как, что русские, воевавшие в сербских партизанских отрядах, не были уверены за свою дальнейшую судьбу после введения миротворческих сил. Как лично для вас разрешилась эта ситуация?
1: Ну, вся эта лабуда, это относилось, так сказать, к первым конфликтам. Вот, механизм был отрегулирован, и отношения между нашими государствами были отрегулированы последним конфликтом.

0: Сейчас в Москве практически без 10:04, и наш гость покинул данную студию. Но это объясняется рядом причин. Я думаю, отчасти из них вы, безусловно, догадываетесь. Но главные причины, я, в общем-то, в этом вас уверяю вполне, так скажем, официально. Это все-таки вот действительно серьезная усталость. То, что человек реально был там, о чем он рассказывал, это, ну, правда, сомнению это не подлежит. И, соответственно, определенная усталость, нервное перенапряжение, все это присутствует. Соответственно, уже я тут нахожусь единолично и с радостью послушаю, что вы хотите сказать. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
1: Добрый вечер еще раз.
0: Здравствуйте.
1: Вот, мне кажется, я, к сожалению, не успел застать вашего гостя вторично. Да. Вот я задавал вопрос по поводу того, чем занимается Александр во время пребывания здесь дома. И он как-то так немножко расплывчато ответил, занимается некой политической деятельностью, назвал какую-то национал-демократическую партию, не знаю, знаете ли вы такую, и намекнул, что такое, что как бы он выступает, я так не знаю, может, я ошибся, но мне кажется, что он по поводу кепки имел в виду Лужкова, может быть, какого-то Каца назвал, не знаю. Вот вы не в курсе, случайно, если вы с ним дружите, как бы вот что имел в виду Александр? За какие позиции он выступает и против каких?
0: Я понял, но, честно говоря, я... Спасибо за звонок. Во-первых, я не возьмусь, скажем так, самолично вот высказывать какие-то взгляды, да, за спиной человека, который отсутствует. Что до меня, то мне, ну, скажу прямо, глубоко, в какой-то степени безразлично. Любые клички там всяких политических и прочих деятелей, я с трудом представляю. Может быть, Александр имел в виду там Ленина, скажем. Что касается вообще политической деятельности, то я хочу сказать так, что она существует, на мой взгляд, я могу ошибаться, только тогда, когда она заметна как-то, да? Вот. Хотя вполне возможно, например, вот ваше участие там в выборах или неучастие в них в качестве, естественно, избирателя, тоже ведь, скажем так, политическая деятельность. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
2: Здрасте.
0: Здравствуйте.
2: Мне, знаете, какой вопрос? Все-таки мне показалось, что какая-то несуразица, связанная у Александра с отношением к ФОР. Потому что передавали недавно сообщение, что они уже сербы наоборот стали уже приветствовать от того, что, допустим, в той же Косовской Митровице их уже спасают от французов, от того, что их не грабили албанцы. И вообще говорят, что албанцы уже стали грабежами заниматься.
0: Ну, они вот, судя по тому, что показывали, опять же, в средствах массовой информации, они, в общем-то, ломились. И, заметьте, там была же такая фраза, да, что, дескать, их поджидали сербы. То есть их врасплох-то не застали бы они.
2: Ну, вот правильно, потому что сербы-то знают, что албанцы там сама по себе такая нация, она привыкла грабить. И, кстати, не только сербы не дали, любят их и греки ненавидят, и македонцы не любят. Вообще их не любят все, как ни странно, итальянцы тоже. Вот, ну, почему-то их так упорно защищает кое-кто в Америке, что я даже не верю, что это албанцы какие-то там диаспоры. Это все связано более, может, возможно, с каким-то мировым заговором, как говорят. Ну, уж больно, знаете, народ слишком ничего не производит, и уж больно о нем много пекутся. Хотя их соседи не любят. Ну, я понимаю, за что их не любить, потому что по правде от них прок мало. От них больше, чем масса.
0: Если вы слышали самое начало нашей беседы с Александром, то он как-то так вскользь упомянул, откуда все это идет. То есть он же дал...
2: На Америке идет, понятно.
0: Нет, совершенно в этот направлении. Америка — это такой рынке. Ну, я так, может, смело высказать, я не имею права судить, но просто мне так кажется, опять же, да, такой гопник в спортивных штанах, вот при самом главном боссе. А самый главный босс — это, безусловно, все-таки Великобритания. То есть...
2: А, ну, в общем-то, да, Тони Блэр же кричал, вот, их надо туда-сюда их растоптать, размажить. Ну, вообще-то, знаете, есть хорошая поговорка. А когда, говорит, Англия нюхает, Франция чихает.
0: Вот.
2: Вы знаете, это можно относиться к этому. Я лично считаю, что сейчас, да, Англия в этом больше заинтересована, потому что, ну... Очень одна большая организация оттуда пошла, родина, масоны.
0: Так.
2: Поэтому к ним можно по-разному относиться, но все-таки и он прав, и вы правы насчет того, что в этом заинтересована Англия.
0: А я знаете ли... еще, почему вот к нам приходил, скажем так, геополитик Ян Густавич Бортновский относительно недавно? Он объяснил это очень простой причиной, вот такую позицию Англии по отношению вот к остальному миру. А поскольку Англия является островным государством, то ее, соответственно, ну и, скажем так, защитная система, да, и все остальное, иммунитет, скажем так, все это совершенно сконструировано по-другому, нежели у нас. И, исходя из этого, они воспринимают весь остальной мир как, ну, каких-то инопланетян, может быть, да, как, ну, даже, может быть, в какой-то степени не людей, то есть люди с островным менталитетом, у которых нет, скажем так, земных границ, да, и никогда не было, обладают своеобразным характером, согласитесь.
2: Ну, скорее имперское. Вы знаете, даже то, что английский стал мировым языком, тоже, кстати, оказывается, тоже произошло от недоразумения в Америке. Оказывается, то, что там одним голосом провозгласили не немецкий, а английский, что там немцев было даже больше, чем англосаксов. Поэтому я считаю, что просто Англия, вы знаете, в мировой истории просто как-то повезло божественно. Просто такое ощущение, как будто у этой стороны стоит ангел-защитник. Ее постоянно везде обходят.
0: Ну,
2: вот в той же войне пострадала Германия и Франция, а Англия ничего не получилось. Ну, то, что бомбили это.
0: Но это, знаете, не это то, что ей повезло, опять же, поскольку боссы не воюют.
2: Ну да, главари всегда остаются...
0: Совершенно верно. Совершенно верно. Спасибо вам за ваш звонок. Остается до выпуска новостей у нас буквально тут минутка. Вы послушаете вот эту замечательную музыку, которую наваял один классический композитор. Собственно, я не буду говорить, что это я играл на синтезаторе, потому что в прошлый раз я играл, сейчас это действительно играют живые музыканты. Начиная с 4 часов и до 5, мы с вами будем слушать всякую музыку. Если у вас будет желание, будем также общаться. Телефон 203-19-22. А номер пейджера тоже я вам назову. 913-29-29, абонент Монмаранси.

декоративные собачки и космонавтика, быстрое приготовление ужина и чумка у кошечек, тактика ведения деловых переговоров и различные виды катышков, женщины и годы, экология и бальные танцы, векселя и клювы, присыпки для грудничков и высокая мода, орнитология, позитизм, яровые, секс и немного музыки каждое воскресенье в 23:00 в программе Александра Лаэртского «Монморанси».

0: И я рад представить гостей в нашей студии. Сегодня это музыканты. Я, кстати, неоднократно говорил, что, в общем-то, реально политику делают не думские фракции, не президенты даже, а люди при прайсе, то есть, но при прайсе, ну, скромные, то есть, которые, так сказать, перемещаются на максимум корейских автомобилях с водителем неброским, вот. И музыканты тоже делают политику. Почему? Потому что происходит серьезное воздействие на мировоззрение, так сказать, особей того и другого пола, которые, так сказать, не способны владеть музыкальными инструментами. И в дальнейшем данные особи, так сказать, воплощая все свои таланты на поприще там, политическом или торговом, ли, несут в себе вот то, что, чем зарядила их музыка, которую они слушали в детстве. Вот, например, я такой хороший, по вашим словам, по той причине, что вот никогда на дух не переносил Битлз, но очень любил Роллинг Стоунс и так далее. Тысячи примеров, когда музыка калечила людей, и когда музыка, наоборот, поднимала людей. Чем больше будет, например, в правительстве нашей страны людей, любящих и слушающих, скажем, музыку регги, музыку фанки, к примеру, тем будет гораздо благопристойнее, умтвежливее атмосфера в нашей стране. Да, сегодня у нас в гостях группа «Белый острог». Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Доброй ночи. Добрый вечер.
0: Я представлю вас, собственно, Артем Якушенко. Это скрипка. И Юрий Матвеев, гитара. Это дуэт инструментальный. Сегодня мы вживую будем слушать музыку группы «Белый острог», соответственно, также общаться по телефону, номер которого периодически будем вам напоминать. Ну, а я хотел просто спросить, согласны ли вы у коллеги, в общем-то, с телегой, которую я прогнал вот до того?
2: Согласны.
1: Абсолютно.
0: Мало того, я, например, считаю, что нужно конкретно нахлобучивать производителей некрасивой краски, которые красят подъезды и вот, скажем так, фасады некоторых домов. Почему? Потому что вот родился грудничина, везет его мама, в общем-то, в коляске, а его еще не окрепшие склянки в такой же неокрепший, в принципе, но уже разъеденный базитизмом мозг, кстати, из которого выбили уже, если верить реинкарнации, память о прошлом, то есть он уже не могучий и, скажем так, не господь по сравнению со своими родителями, а как раз вот тот дебильный, в общем, губка, да, и вот он впитывает эту жуткую краску ядовитую, в дальнейшем возникают все менее и менее неприятные моменты при ловле дежавю. Отсюда маниаки, отсюда, в общем-то, и всякие неприятности, и дикое количество дебилов, сильно пьющих людей, людей, которые пляшут под бездельником, дрестящих. То есть все это, конечно, каким-то образом мы должны с этим бороться. То есть борьба должна происходить, серьезная борьба за против антиэстетичного того, что нас окружает повсюду. Вот мне кажется, что вы как раз достойный представитель, так сказать, маленький дивизиончик такой в наших рядах борцов. По крайней мере, я не наблюдаю у вас в группе барабанов, что уже хорошо. Да, вот. И не наблюдаю у вас в группе вокалиста, что вообще прекрасно, потому что... Да, еще лучше вокалистки, потому что я... Мое мнение, оно может быть ошибочным, не считаю, что любая девушка, обладающая прекрасным голосом, да, как-то имеет право быть на сцене, пока в мире есть, скажем, Шаде. Просто она будет выглядеть глупо, блекло. И, ну, не говоря, конечно, о каких-то жанровых различиях, потому что, к примеру, вот «Тюменская урна», она имеет право петь свои тюменские напевы и так далее. Вот я имею в виду в своем жанре. Есть ли у вас что добавить? Или, к примеру, может быть, вы прям сразу хотите попробовать пострелять из сайги по проезжающим по Новому Арбату автомобилям? Все это в ваших, так сказать, силах говорить? Или все-таки мы сейчас сразу музыкой займемся? Или хотите, вот у нас в соседней комнате пара заложников приезжих. Они, в общем, должны денег. Можете скинуть их в окно. Все равно это придется делать под утро мне. Или все-таки по музыке.
1: Ну, вообще, даже я не ожидал такого вот начала, потому что столько выборов.
0: Я щедр.
1: Только даже так приятно оказаться в такой ситуации. И, может быть, мы даже не очень уместную музыку с собой принесли. Такую радостную, жизнерадостную, бодрую, бодрящую, которая нас утро встречает прохладой.
0: Ну, это же хорошо. Да, то есть нас... это марши. Вот ты сказал, это нас утро встречает прохлады. Это марш, кстати, который в дальнейшем переделали в рэп. Вот.
1: Да.
0: А рэп же он тоже говорит: вставай, иди. Иди на работу, черный. Зарабатывай бабки для белого, говорит рэп. Нет у вас ощущения, кстати, что музыку рэп на самом деле реально придумали белые, а?
2: Мне кажется, наоборот, реально придумали черные, но не для белых.
0: Не, ну вот представь себе, да, вот лаборатория какая-то, да, там white power, и все такое, думаю, да, для негров музыку сочиним. Они будут под нее переться и энергию вырабатывать.
1: Это где-то на небесах уже лаборатория, потому что мы насмотрелись на негров вот в Нью-Йорке и в других странах.
0: Вот это интересно.
1: Ну, потому что это у них уже в крови, и если белые начинают петь рэп, то это менее естественно, чем у негров, потому что негр, он просто разговаривает, когда в электричке даже едет и начинает уже разговаривать, то это уже рэп получается. И он штаны носит широкие не потому, что он такой модный, а потому, что у него других нет штанов. И поэтому, когда весь мир начинает носить такие штаны, потому что у негра нет других штанов, а весь мир считает, что это модно, то в этом и начинается, может быть. И поэтому я не знаю, кто изобрел рэп, для чего вообще рэп изобретен, но факт, что он есть, существует, и у негров он получается лучший.
0: Я целиком с тобой согласен. Более того, я считаю, что, например, исполнение белыми, особенно грудничками, там, сыновьями владельцев телеканалов, там, ну, то есть, например, папа какой-то полный даун. Папа, если ты слышишь меня, ну, не мой папа, а папа вот этого грудничка, о котором речь идет, да, ну, чего ж ты так со своим сыном обошелся-то? Ну, что ты его заставляешь это срамиться через на всю рашку-то, а? Забери ты его оттуда. Все знают, что по блату твой сын поет, что никому это не интересно. Папа, очнись, папа, не убивай грудника. А, да, это так же нелепо смотрится, как дреды на белом человеке. Да. Что, идиотизм какой-то полный. Или как негр с выпрямленными волосами. Ну, что-то сегодня меня понесло, так сказать, на визажистские штучки. Да. Я вижу, что уже не терпится вам, так сказать, приступить.
1: Сыграть, хорошо.
0: Сыграть. Вы по ходу дела объявляете композиции. Можете спеть, или давайте я спою.
1: Нет, мы можем спеть, но надо же выпить хорошо. Это надо столы было накрывать. Мы бы сели здесь, бы спели. Но пока мы не в достаточной кондиции для вокала, мы просто сыграем наши радостные, задорные, веселые композиции, которые мы сами сочинили и сами же исполняем, авторы-исполнители, так сказать. И мы вообще с берегов озера Байкала легендарного такого, с Сибири, с сибирских берегов. И вот эту первую композицию, которую мы хотим сегодня сыграть, сегодняшней ночью, здесь, в высоте над Арбатом, мы так и назвали ее «Байкал». Thank you.

0: Группа «Белый острог» сегодня в нашей программе. Да, узнавались я все-таки, вот, несмотря на то, что после того случая сам не свой, все-таки узнал некоторые музыкальные, так сказать, цитаты из вот, «Славное море», «Священный Байкал». Но вынужден признать, что и там некие проблемы возникли с экологией. Und, «Славное море», так сказать, в какой-то степени уже максимально стараются загадить всякого рода пришельцы, которые дико пожирают, в общем-то, консервированную треску в этих самых, или не треску, как она, но, в общем, консервы, и кидают банки в Байкал. Давно ли последний раз вы были на родине у себя, на озере?
1: Ну, я понимаю, что речь зашла о Байкальском целлюлозном заводе.
0: Да.
1: Я сам с Байкальска, поэтому...
2: Заводик-то твой, наверное?
1: В курсе этой проблемы. Но дело в том, что тут во многом это иллюзия. Во многом это более политический наезд на Байкальский целлюлозный завод, потому что на этом заводе все-таки как-никак лучшие в мире очистные сооружения. И вся грязь в Байкал идет с другого места. Это с реки Селенги, с монгольских перерабатывающих комбинатов и с такого же целлюлозного завода на Селенге, который не имеет очистных сооружений. Поэтому это эксперты многие в этом. Но политика, вот все начинают наезжать на Байкальский завод.
0: Ну, правильно делают все равно. Пойми правильно, что есть определенные какие-то вещи, да, то есть ты же домой не принесешь себе в открытой емкости серной кислоты и не будешь ее хранить.
1: Я не против того, что наезжают на Байкальский завод, но дело в том, что они не наезжают на более крупное загрязнение.
0: Нет, вот ну, понимаешь, если ты имеешь в виду объявление войны Монголии и полное истребление всех монголов, то я готов заняться этим вопросом. Хотя ничего плохого они мне не сделали, но ради спасения, так
1: Байкала,
0: сказать,
1: Байкала, Байкала можно,
0: я готов пожертвовать целой монгольской нацией. Следующая пьеса будем слушать. Как вы готовы? Ну тогда вот я хотел... Тогда вот хотел вот еще о чем узнать. Чем... Я понимаю, что вы сейчас там в отрыве уже от родины, как говорится, и мало вас интересует наша тут жизнь.
2: От родины оторваться невозможно.
0: Да ладно, это общие слова. Вас вообще не интересует, к примеру, что Саня ест, на чем ездит, как живет. Это я про себя, да? Вот. И чем тут люди живут и так далее. Ну все-таки, давайте попробуем, вот, так сказать, включить фантазию. Вот байкальские девки, сокращенно БД. Чем они сейчас занимаются? Ну, вот представьте, давайте представим себе, да, что мы с вами, в общем-то, не особи мужского пола, которые уже определились по жизни, зарабатываем бешеный прайс, все в наколках и в голде. А вот это, в общем-то, три таких очаровательных сиськастых существа, где-то так лет по 18 нам, и живем, в общем-то, мы на Байкале. На целлюлозный завод, естественно, работа дико не в кайф, сразу отметается. В Монголию бечь тоже неохота. Что бы мы с вами делали, подружки?
1: Кстати,
0: да.
1: К слову говоря, у нас на Байкале, в Сибири, девушки самые распрекраснейшие во всем мире. Не то, что во всей стране, а во всем мире. Может быть, потому что довольно климат такой, они там лучше сохраняются. Если не верите, можно приехать...
2: Да, под атмосферой Байкальского завода. Кстати, приезжайте к нам на Байкал.
0: Ну так все-таки, что делать-то? Заниматься чем?
2: На Байкале?
0: Откуда прайс будем брать? Ну, то есть, вот на жизнь. А чем будем зарабатывать на Байкале?
1: Это зависит от, как бы, требований к жизни, потому что кто-то ловит рыбу, счастлив.
0: И девчонки ловят рыбу.
1: Да. Кто-то картошку садит и тоже счастлив. Кто-то более требователен к жизни и не знает, что он себе может делать. Если требователен к жизни, что ты можешь сделать на Байкале? И рыбу ловить, и картошку садить можно.
2: Очистить его.
1: И вот следующая композиция, она, кстати, у нас имеет к этому тоже отношение. Мы ее так и назвали «Тоска по родине».
0: Вот, это правильно. Сокращенно ТПР.
1: Да, ТПР.

0: Ну, те, кто вот разбирается вообще в музыке, люди, которые разбираются в музыке, а таких немало, они наверняка нашли массу интересного вот в только что прозвучавшей композиции. Не, ну, ритмически она интересна. Очень много всяческих фенечек, вот, которые издаются, я бы даже сказал, элементы есть такой слэповой игры, и даже вот, барабанов тут, кстати, вообще не нужно. То есть,
1: они есть, они просто не видны.
0: Вот я, да, согласен. Просто для тех наших уважаемых, кто вот сейчас слушает нас и как-то, ну, немножечко не догоняет, то есть в том смысле, что, ну, думает, что, дескать, там какой-то вот такой немножко бардак творится в музыке. Ну, это не в обиду, но есть разные люди.
1: Да, не
0: да, постарайтесь просто представить себе, да, что вот сидят два человека, вот, гитара и скрипка, да. И постарайтесь слушать это не как музыкальное произведение, ну, не для того, чтобы там, скажем, потом где-то за столом это же попробовать повторить, сыграть или спеть, а послушайте вот именно звучание инструментов, послушайте звукоизвлечение музыкантов, попробуйте, к примеру, да, вот сделать такой тренинг, разделите, скажем, послушайте отдельно партию скрипки, отдельно от гитары. Вот,
2: может, нам попробовать тоже?
0: Это я, да, я просто на самом деле, я вот, поскольку занимаюсь музыкой так плотно достаточно, я понял, что я в плане восприятия музыки немножко себя покалечил. То есть я не могу слушать какую-то музыку целиком, ну, как единое произведение. Там, даже вот та же Шаде, о которой мы говорили, я воле-поневоле начинаю слушать, как там прописаны барабаны. Почему же не просто барабаны, как прописан там хэт, как записана бочка, да, на какую долю, где сыграл бас. То есть, как хирург на человека смотрит. Но это, я считаю, ненормально, поскольку если бы любой хирург видел в своем собеседнике тушку разделочную...
1: Музыка рентгеноскопия.
0: Вот да, это не очень хорошо, я считаю. Вот. Но, с другой стороны, многим, вот, кто воспринимает музыку чересчур целостно и так блекло, вот этот прием может помочь. Я вот поэтому и хочу, так сказать, на вашем примере, если позволите, немножко в этом плане взбодрить.
2: Это не новая проблема. Это примерно что-то подобное было, что-то подобное. Это Моцарт, Сальери, когда алгебры, гармонию, там что-то такое случилось. Но вечно древо жизни.
0: Древо.
2: Сухая гармония, но древо вечной жизни. Вот. Но нам, я не знаю, с одной стороны...
1: Я вот вообще не задумываюсь.
2: Да, тоже был период, когда вот я тоже слышал. Но дело в том, что чем меньше в жизни в голове мозгов, тем легче как бы жизнь. И все естественнее, натуральнее воспроизводится. Поэтому главное для нас было это освободиться от лишних... от лишних мыслей.
1: Ну, как бы мозги с них.
0: Ну, правильно, правильно ты сказал. То есть, кстати...
1: Вот освободиться, это уже другая история.
0: Это очень сложно. Очень сложно. Это говорит о большом количестве мозгов. То есть, если можно, так сказать, контролировать поток своих мыслей, да, то это как раз все нормально.
2: Причем это иллюзия, что мысли как бы свои, потому что мысли, они откуда-то приходят, и куда-то уходят.
1: Даже иллюзия, что ты их контролируешь. Но... что ты их контролируешь. Тоже же иллюзия.
0: Ну, особенно, да, особенно это бывает, к примеру, в какие-то моменты переобщения, к примеру, когда вот в какой-то шумной компании идет общение, и вот потом после этого какие-то вот отрывки разговоров, как правило, дебильных, постоянно в голове гуляют. Вот да, вот...
1: просыпаешься ночью.
0: В поту. Так, да. Именно поэтому придумали там определенный круг людей, придумал такой термин, как шторки. Вот очень удобно. Навесил шторки, вроде так все слушаешь, а с другой стороны...
2: Как у лошадей шторки тоже.
0: Ну да, аналог.

0: нам они не смотрели. Ну.
1: Аналог напрямую. Вы знаете, я предлагаю, если вы, конечно, не против, послушать все-таки телефонный звонок, в конце концов.
0: Если есть, то пожалуйста.
1: Ну, что же, не быть-то. Я же их заранее записываю.
2: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
1: И мы поднимаем дуду. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Алло. О, это я проверял микрофон. Сейчас на другой я промотаю чуть-чуть. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: О, здравствуйте, Саша.
1: Аналогично.
3: О, я очень рад вас слышать.
1: Нет, простите, Саша, это я.
3: Ну, да, вас рад слышать. Я хотел бы вас узнать. Я видел прекрасную коллекцию ваших акварелей на сайте.
1: Да.
3: Будет ли выпущен отдельный альбом?
1: Ой, сложный вопрос. Понимаете, дело в том, что мне пришлось сейчас продать типографию и вложить деньги вот в несколько другую область. Вы, наверное, слышали, да, вот о инциденте у офиса BBC.
3: Ну,
1: да, вот. Поэтому в ближайшее время, наверное, альбома не будет, к сожалению. Но вы можете и на сайте это посмотреть. А есть ли у вас какие-нибудь соображения по поводу вот тех тем, которые мы обсуждали с музыкантами группы «Белый остров»?
3: Вы знаете, ну...
1: Да.
3: Я тоже против того, чтобы отмечать День Святого Патрика, но какие-то ирландские мотивы слышны в музыке.
1: Нет, но дело в том, что музыка не имеет национальности, а когда там в России отмечают вот этот Хэллоуин, то, естественно, всех отмечающих нужно потом отлавливать около кабаков, где происходит вот отмечание, и нахлобучивать из крупнокалиберных пулеметов, потому что это уже люди, отравленные англосаксонской пропагандой, уже не русские, то есть, попросту говоря, ЛБН, а стало быть, они опасны.
3: Ну или давить танками.
1: Нет! Вы что? Да, ну, потому что надо экономить а. Топливо, б. Ресурсы техники. Вот. И, наконец, самое главное, потом трудно убирать.
3: Ну да, в принципе, здесь есть даже не зерно, а целая тыква здравого смысла.
1: Я знаю. То есть я бы сказал так, это тыква, выросшая из зерна, в общем-то.
3: Да, ну а ребятам спасибо, очень задорная действительно музыка, веселая.
1: Да нет, надо говорить не пожалуйста, а забудьте. Спасибо за звонок.
4: Ну, это еще только начало, сейчас мы не очень задорно.
0: Ну вот мне вот интересно, конечно, эта идея, что тех людей, которые в нашей стране празднуют другие праздники, ну это правильно, но дело в том, что тут надо быть очень осторожно, очень выборочно, потому что...
1: И могут разбежаться, естественно.
0: Нет, в стране же люди постоянно что-то празднуют, и могут попасть люди, которые совершенно ни при чем, но они в этот день просто случайно тоже что-то празднуют.
1: А ты знаешь, к примеру, вот как было у меня, вот лично со мной, то есть я прихожу в один кабак, не буду называть его имени, там, в общем-то, с товарищами, и вижу, что-то не то творится, какая-то похабщина вокруг, какую-то паутину навешивают, прочую собачатину. Я так, значит, девчоночку-то подзываю, говорю: уважаемая, а что это, дескать, за паутина? Она, дескать, раздражает глаз мой, глаз русского человека, собственно. Она говорит: так сегодня же праздник Хэллоуин. Я говорю: чё, говорю, а это, не понял, а можно по-русски? Ну, типа, День всех святых. Я так про себя думаю, какое-то идолопоклонничество. Потом мне объяснили, что это такое. Вот сразу после такого предупреждения мы просто поднялись и вышли, и не остались в этом кабаке. Ну, конечно, по выходе там по четырем углам, спичечка, дверку, соответственно, колышком подперли. Вот, но себя сберегли. Поэтому, если уж человек случайно попадает на какой-то расклад, это его личная проблема. Да, вот.
0: Ну, то есть надо не щелкать клювом, если подумаешь, что надо не попасть на неправильный праздник.
1: Конечно, это очень важно. Ну, согласитесь.
0: Да,
1: а правильно. То так мы в конце концов можем сказать: а случайно.
4: Празднуешь, главное не попасть.
1: Ну, а то да. Попадешь на празднование дня рождения, там, не дай бог, какого-нибудь Гитлера. И вот, нас... пожалуйста, ты тоже. А я не случайно, я не знал. Все,
0: мы
1: ничего
0: даже вот не праздновали ничего, но вот за последние два дня нас два раза чуть не арестовали, проверяли наши документы и спрашивали, почему мы не зарегистрировались.
4: А вы, говорит, празднуете Хэллоуин?
0: Мы как можем объяснить, почему мы не зарегистрированы?
4: По стране свободно.
1: Нет, ну регистрация в данный момент это все-таки необходимая вещь.
0: Ориентация с Артемом такая, что не надо регистрироваться.
4: Я бы с регистрацией не согласился.
1: Ну, я думаю, что это временная мера и.
0: Пресечение. Свобода передвижения.
1: Да, слишком много, так сказать, у граждан свободы у некоторых. Я не имею в виду вас, которые приезжают сюда не музыку играть, а, так сказать, гоп-стопить. Я-то, конечно, предложил там с группой товарищей в Думе даже мы законопроект выдвигали о том, что подобных, в общем-то, пойманных на криминале сдавать в лабораторию для того, чтобы потом изымать у них органы и трансплантировать, так сказать, людям, на чьей территории вот они были пойманы. Ну, почему-то законопроект не прошел. Мне...
4: Жестоко.
1: Ну что, кому, почему жестоко? Мы же не звали их сюда. Там, пожалуйста, пусть у себя там в Молдавии хулиганят, на Украине, там, в Чечне пусть хулиганят. Ради бога. А здесь не надо. Нет, здесь чужая территория. И даже ногу на ногу...
4: Чужая, причем для своих.
1: Ногу на ногу даже нельзя в метро класть. Это невежно.
4: Это опасно.
1: Нет, почему в Москву? Например, я приезжаю в Екатеринбург, я там чувствую себя своим. Да? Вот, но если я приеду, к примеру, в Тбилиси, я буду...
4: Там не надо отметку ставить.
1: Ну, не знаю.
4: Вообще надо везти, мне кажется, в каждом городе. Потому что, в принципе, почему только...
0: Да, мы же тоже те же граждане России.
4: Те же молдаване, они там же находятся. У нас тоже везде. Поэтому, я думаю, надо, кстати, это тоже в проект продвинуть каким-то образом.
1: Везде, да.
4: Чтобы каждая губерния, каждый город,
1: а еще знаешь, что надо?
4: Каждая деревня.
1: Знаешь, что надо? То есть, ну, бывает, что вот у человека, например, ну, вернее, у человека, который проверяет там это ксиву, да, и вот эту прописку, регистрацию, как она называется, чтобы он спрашивал, там даже если есть регистрация, такой вопрос, так, ну хорошо, у вас есть регистрация, а почему не на исторической родине? Вот, и если там, ну, в течение там быстрого какого-то времени, минуты, скажем, человек не находится, что, в общем-то, сказать, то его дико нахлобучивают, отбирают весь наличный прайс, причем все это идет в пользу сотрудника вот милиции, который производит проверку, вот так надо.
0: Ну, там хорошая идея. И так все идет в пользу сотрудника. Там прикажи, остановки все в пользу сотрудника. Может, лучше в пользу голодающих каких-нибудь? Да, часть, они... хотя бы разделить, хотя бы половину в пользу каких-нибудь голодающих?
1: Нет, а в пользу голодающих, милиции, в пользу голодающих надо отбирать у диаспор.
0: А, у диаспор,
1: да. Ну что, вернемся от добрых разговоров к жестокой музыке.
0: Хорошо, следующая песня будет про диаспору. Опять же, это очень удачное совпадение. У нас разговор все время заканчивается песней. Это называется «На Восточная, 29-я улица». Именно на этой улице мы проживаем в городе Бруклине. Нет, в районе, в городе Нью-Йорка, в Бруклине. Прямо, кстати, в одном и том же месте с Юрием Наумовым, который здесь тоже был. И мы так назвали эту композицию «Восточная, 29-я улица».

0: чувствуется по пьесе, что красивые улицы, и люди живут там неплохие, ну, учитывая, что Шумов там живет, и вы, опять же, вы знаете, мне нравится такой способ захвата чужих территорий, каким пользуетесь вы, вот, то есть, создавая там тоже этот контингент, ну, мирный. А как относятся там к вам вообще местные жители?
1: Ну, нас предупреждали быть очень осторожными в Нью-Йорке, что это, говорят, опасные районы, что в Бронксе пули свистят, в Гарлеме вообще лучше не заезжать, по ночам не ходить. Но мы из Сибири приехали, и наша родина вообще очень довольно опасная для жизни, поэтому Нью-Йорк кажется тихим.
2: В Москву-то не попасть.
1: Да. Тихим и спокойным. Один раз, кстати, случай такой был. Мы шли ночью, возвращались откуда-то, и Артем хотел попросить предельно вежливо кого-то дать огонька. Он сказал: «Excuse me, сэр», так как можно вежливее.
0: Да.
1: Сэр как побежал, залез в машину, включил двигатель и сидел в машине, пока мы не
0: ушли достаточно далеко. У меня такая же ситуация была в городе Лондоне, когда я, значит, шел с женой, там это все такое, ночью уже, причем по Сити. А выходной день, ночь, там вообще мертвый город, считай. Кабаки закрыты, никого нет. И сзади каким-то образом три афроамериканца затесались. Идут, и чувствую, я как-то в спину дышат нехорошо. И что? А у меня в руке камера. Я ее тоже до этого, за два дня до этого, какого-то там лоха отобрал. Вот. Думаю, сейчас начнут нахлобучивать. И что я тогда сделал? Я остановился. Извиняюсь, конечно, за подробности такие. Сделал. И дико совершенно харкнул. Вот прям на асфальт. Вот они очень быстро обошли нас и чуть ли не бегом прям вот скрылись в ближайшей подворотне. Больше не появлялись, в общем-то. Да, странные люди эти иностранцы. Ну что, может быть, сразу еще одну композицию. Почему? Потому что тут...
2: Звонки?
0: Нет, не звонки. Записанные звонки. Нам потом придется ненадолго прерваться. Давайте сейчас...
2: Мы же так не договаривались.
1: Не, надо медленно, надо решить или быструю композицию сейчас играть, потому что у нас следующая довольно медленно. Вообще, наверное, ну, медленно, красиво.
0: Давай, красиво, медленно.
1: А мы назвали ее два...
0: Песни. Просто.
1: «Два короля» — это такая...
2: Ты меня отключился, ее. Ты
1: я тебя отключил.
2: Я не могу играть.
0: Да ничего.
2: Вот видите, что
1: там щелкает. Все, теперь включил.
2: Это урок без лажи?
1: Не бывает. Это такая красивая композиция, посвящение двум великим музыкантам Стефану Граппелли и Джанго Рейнхарду. Мы назвали ее «Два короля», пока Артем переключает свои там процедуры. Это вот свои процессоры.
2: Ты решил, мне это ничего не сказал.
1: Ну, потому что...
2: Ну, знаешь, почему.
0: Торг здесь неуместен.
1: Значит, «Два короля». Следующая композиция сейчас.

0: И для тех, кто только что к нам подключился, напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня музыканты группы «Белый острог». Это Артем Якушенко и Юрий Матвеев. Артем Якушенко играет на скрипке, Юрий на гитаре. Мы слушаем их композиции в прямом эфире. Такий концерт, так сказать, восстанавливает традиции, которые были нами почему-то забыты одно время. Ну, когда музыканты приходили и играли вживую. Вот, надеюсь, сейчас снова это у нас пойдет. И общаемся с вами по телефону. Номер я вот вам сейчас на всякий случай напомню.
1: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: И мы тут посовещались, решили, ну а что, откладывать, сразу принять ваш телефонный звонок. Если у вас есть вопросы к музыкантам, они с радостью на эти вопросы ответят. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и внимание наше к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Вас очень плохо слышно. А не могли бы вы, уважаемый, пожалуйста, в следующий раз, когда будете звонить, вот автору звонка данного адресуется, говорите помедленнее, ничего ни разу не слышно. Если даже вы хотите сказать там, ну, какие-то привольности или глупости, или остроты с вашей точки зрения, все равно сделайте, пожалуйста, это разборчивее. Тогда мы пустим это в эфир. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи, Александр. Это опять Карина.
0: Да, привет. Да. Нас тогда прервали, прошу прощения. Это было связано с техникой. Но я, казалось, все объяснил. Если как-то вот вопрос, может быть, музыкант вот ответит на него подробнее.
2: Да нет, ну, загружать такими вопросами...
0: Нет, ну почему? Сейчас спросим. У Yamaha 400 где регулируется темп?
2: Да?
3: Темп?
0: Ну да, темп и автоаккомпанемент.
2: У меня там просто колесико.
0: Ну там где он сенсорный или механический? Я просто не знаю инструмент.
3: Это клавиша имеется?
0: Клавиша, ну да.
3: Не знаю.
2: Я тоже не знаю.
3: Там должно быть...
0: Ну там, в общем, надо поискать.
3: Да.
2: Ну я постараюсь. Там есть, в общем-то, аннотация на 4 языках, кроме русского. Надо можно как-нибудь спросить. Вот, Александр, спасибо за гостей.
0: Да забудьте.
2: Нет, не забуду.
3: Гостей.
2: Никогда. Простите, господа, я, честно говоря, у вас такие красивые имена, я забыл, как вас зовут.
0: Артем и Юрий.
2: Очень приятно, Артем и Юрий. Вы знаете, вот вообще, конечно, с профессиональной точки зрения, это очень хорошо. И вот я слушаю, и, честно говоря, даже вот так вот, ну, внимательно-внимательно. Я хотела у вас вот что спросить, Артем и Юрий. Я так поняла, что, ну, у вас побольше, чем двое, да, в группе?
0: Их именно двое, это я отвечу. То есть все эти звуки, которые тут издаются, они издаются двумя людьми. Кстати, помните, это я вот ко всем обращаюсь, группа Motorhead замечательная. Вот у меня корешок, который один сказал сакраментальную фразу, говорит, вот представляете, три человека, а сколько шума издают. Но реально Motorhead считались такой очень мощной группой, шумной. Но это я ни в коем случае не к вам, хотя вопрос лестный, согласитесь.
3: Ну да, мы тоже шуму за несколько человек издаем.
2: А простите, а женским голосом тоже вы пели, да?
3: Женским?
0: Да.
2: Или это...
3: Имеется в виду другая композиция.
0: Да, это просто, это шла композиция с диска, соответственно, не имеющего отношения.
2: Ну вот я тоже сижу и думаю, что такое вообще. Вот еще, Артем Юрий, хотел спросить, я так поняла, вы, ну, в Штатах живете, да?
3: Ну, мы вообще из Сибири, из берегов Байкала.
2: Не, ну я поняла, ну, периодически,
3: мы,
2: да?
3: Мы периодически в Штатах работаем, да, живем.
2: А как вот вообще там, интересна ваша музыка, вот, потому что она действительно, ну, что это, в общем-то, это не так часто встречается, чтобы вот такой дуэт вот был.
0: Вот, Карин, вы сейчас заставляете музыкантов либо хвалиться, либо принижать себя.
3: Женский голос там особенно был интересен. Вот.
0: Нет, на самом деле они же не могут сами про себя ответить. Ну, да? Вот, да, вы понимаете. Вот. Ну, я, например, насколько знаю, вот что да, любят америкашки такую музыку, но музыка же действительно хорошая.
2: А потому что это оригинально, да, действительно вот оригинально.
0: А у нас, кстати, вот немного народу прикалывается к этому, это тоже, я думаю, для вас не секрет, да?
2: Ну, вы знаете, знаете, я, честно говоря, если хожу, я хожу вот на концерты либо вот в в консерваторию,
0: да.
2: Либо вот если на какие-то эстрадные, то я, конечно, выбираю так, что-нибудь на такое пойти, чтобы потом вспоминать очень долго.
0: Вот, например, я недавно посетил шоу Филиппа Киркорова. Вот, получил несказанное удовольствие, хлопал и даже, в общем-то, поднес ему веник. За что получил, в общем-то, поцелуй. Да нет, да, конечно, я шучу, я никогда до этого не опущусь. Ну, понятно, спасибо.
2: Спасибо вам большое.
0: Да забудьте, Карин.
2: Да нет, не забуду.
0: Еще, может быть, звонок, как вы на это смотрите. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы так полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Приветствую.
4: Здравствуйте. Это вот Василий Солнцевский.
0: Вот ты же вроде звонил уже сегодня.
4: Да, ну вот я еще раз решил.
0: Ну, придется прайс присылать. Ну, шучу я. Шучу.
4: Да, я думаю, правда.
0: Не, придет. Рассказывай.
4: Да, вот, во-первых, я хотел бы поздравить тебя с музыкантом Дня Святого Патрика. Как бы.
3: А нас-то за что?
4: Да, просто как бы. Вот, и у меня вопрос, вот, даже не вопрос, а вот, что вы бы посоветовали, как бы, да, начинающим группам, пару напутственных слов каких-то.
0: Фу, вот это вот хороший вопрос. Спасибо. Спасибо.
3: Ну, это нам легко посоветовать. Мы сами постоянно начинающая группа. Потому что только что-то достигнешь, как уже оказывается, что ты только начал. Ну, главное...
5: Главное – работать.
3: Работать.
5: Работать и работать.
3: Гамма, опять же, слова хорошие.
5: Делать то, что нравится.
3: И не отступать,
5: не отступать от этого.
0: И я еще думаю, что вот это вам, наверное, тоже свойственно, я так чувствую, да, это поменьше как раз говорить о своих там достижениях, успехах, так сказать. А действительно, да. Музыкант – это прежде всего ремесленник. Вот человек, который скромно сидит изо дня в день, как говорится, и вот занимается.
3: Ну, мы вначале, по-моему, говорили уже об этом, да, что надо вот двойственность сохранять. Или мы в другой передаче об этом говорили, я уже запутался.
0: А я тоже не помню.
3: Да, потому что, мне кажется, ремесло – это естественно, потому что я музыкант, то значит, надо ремеслом владеть. Это значит гамма-арпеджио. А если... потеряешь вот такое ощущение природы радостное, когда вот идешь и не реагируешь за этим ремеслом уже на то, что вокруг происходит. Там
5: это тоже плохо.
3: Солнышко, там цветочки какие-то, девушки. Лужа, снег растаял, девушки где-то промелькнули. Ну, это тоже уже как бы крайность наступает. Поэтому вот самое-то главное, чтобы и там вроде оставить
5: чувство меры.
3: Чувство, да.
5: Чувство меры, да.
3: И в то же время, чтобы гаммы тоже играть и упражнения, если музыкантом стал уж.
0: Хотя вот есть такое другое мнение, что, к примеру, постоянные упражнения на инструменте, они приводятся рано или поздно к такому, к слишком заформализированному с ним обращению. То есть теряется ощущение новизны. Вот, к примеру, мне тут недавно довелось на одном концерте поиграть на чужой гитаре одного очень известного московского музыканта. То есть совсем непривычная гитарка. Так и звуки на ней у меня получались такие, ну, прям свежие. И вот как-то мы с ней изучали друг друга. А уже когда знаешь свой инструмент, конечно, это хорошо, но нет чувства новизны. Вот, то есть, может быть, не имеет смысла хорошему музыканту постоянно упражняться, а то будешь как Ингви Мальмстен. Это печальная судьба.
5: Да не, в такой ситуации тогда просто надо разные инструменты иметь.
0: Или много инструментов, да.
5: Хороший музыкант имеет вообще по-настоящему много разных инструментов. Может, из-за этого, кстати.
3: Да, вот, это тоже все очень индивидуально, потому что, ну, тут же опять чувство меры. Не перезаниматься и не перерасслабляться.
0: Ну, в принципе, да, потому что... Я еще помню такие печальные истории, как, в общем-то, там переигранная рука.
3: Да, или
5: нога.
3: Или переослабленный образ жизни.
0: Да, кстати, да, что многим музыкантам. Ну, кстати, тут ведь как происходит? Это не потому, что там тяга постоянная к каким-то там, вот, а, к сожалению, чувство моды. Типа я там рокер бубенец, и поэтому я должен дико нахлобучить водки или там героину, там, и, в общем-то, оттягиваться с девками. То есть, ну, это, то есть, как же аж рок-н-ролл, образ жизни. Вот. Это, конечно, надо менять, мне кажется, как-то коренным образом.
5: Надо менять рок-н-ролл или образ жизни?
0: Образ жизни, безусловно.
5: А, вместе с рок-н-роллом?
0: Безусловно,
5: да. Потому что если будет меняться образ жизни, значит...
0: А я думаю, ничего не будет. Вот, вот посмотри, к примеру, да, давай возьмем пример, да, старикашка Боуи продолжает делать классные вещи. То есть, ну, по крайней мере, значительно лучше, чем современные группы брит-попа. То есть, ну, просто он делает искусство. Они там...
3: Самые Rolling Stones, можно сказать.
0: Rolling Stones, да, конечно. Все они когда-то именно вот... Угу. Сейчас ведут... такой здоровый образ жизни. А ведь дело-то не в том, насколько это, где там это самое, как, чем ты стимулируешь себя. Главное, если в мозгу есть стимулятор, который можно включить, вот то по кайфу.
3: Вот тут цепочка и сна, потому что мозг управляет организмом, то есть пальцами всякими, а уже мозгом...
6: Пальцами всякими.
3: Да. Человеческий. Поэтому на первом месте дух человеческий, а потом мозг, а потом уже организм идет вместе с пальцами.
0: Я целиком согласен. Ну что, может быть, теперь к музыке или еще звонок попробуем?
3: Давайте звоночек, а потом к музычке.
0: Пьесу. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту беспредельно.
7: Добрый вечер, Александр. Меня Вениамин зовут.
0: Здравствуйте.
7: У меня к вам вопросик такой и вашим гостям. А скажите, вот чему, собственно, не нравится в творчеству Киркорова, хотя его не фанат, в общем-то, и почему вообще как бы сейчас процветает вот это вот вся музыка, как такая вот попсятина вообще как конкретная причем.
0: Понятно, Вениамин, спасибо за звонок. Дело в том, что никто из нас не сказал, что нам не нравится творчество Филиппа Киркорова. Мы просто считаем, что искусство такого великого музыканта, как Киркоров, нельзя слушать на концертах. Его надо слушать только вот в студийной записи, на качественной аппаратуре. Вот. Потому что, конечно, вживую там вообще беда. Вот. А что касается, откуда развилась попса, так это от вас же, Венечка, от вас. От вас, от ваших соседей. От ваших соседок, от девочек, которые вот летом сидят, непонятно с какой целью, на автобусных остановках или, хуже того, ездят вместе с водителями автобусов уже после окончания смены, да. От канала MTV в его русской редакции в большей степени тоже большое количество людей было хороших и светлых убито, еще будет убито вот всем этим безобразием. Вот оттуда и берется.
3: Я бы еще добавил, от тех людей, которые готовы платить деньги, чтобы послушать плохую фонограмму в концертном зале, вместо того, чтобы удобно в дома посидеть, и то же самое песни в таком же самом варианте, в той же самой версии.
0: Целиком.
3: Может, даже лучше послушать дома.
0: Целиком согласен. И еще это берется, кстати, издавна повелось, то есть, когда по кухонному брехунцу, где там 4 килогерца, ни выше, ни ниже ничего нет, транслировалось концерты органной музыки Баха. И от корейских магнитол, которые устанавливают в автомобиле, где слушают вот эти глупые ФМ-овские радиостанции, эквалайзер галочкой. То есть все это идет от повального, просто на самом деле, повальной неграмотности в области потребления звука. Вот, речь даже не идет о музыке, о музыкальных фразах. Сперва нужно научиться понимать звук. Да, вот. И, кстати, на этом поприще какие-то шаги там они предпринимают. А шаги какого плана? Вот там у нас там самый глухой бас во всем клубе. Даже здесь обосрались. Поэтому ситуация очень печальная. Я считаю, что если вы видите где-то там юношу или девушку с плеером, да, перемещающегося все там по улице, вы просто должны подойти, отнять этот прибор, там, разбить его, или, конечно, лучше забрать себе там в коллекцию. Если вы слышите из машины, из какой-то буц-буц-буц, это не значит, что там хорошая техника. То есть техника может быть хорошей, но сидит в ней дебил, потому что перегрузка по низам это, в общем-то, не признак хорошего тона. Значит, вы можете остановить и выломать вот эту всю
3: Я
0: байду.
3: Я бы тут встрял, конечно, немножко.
0: Конечно.
3: Хотел бы встрять. тут опять же главное не дойти до крайности, потому что все имеет право на существование. И музыка нужна для танцев, и для отрыва, для баскетбола нужен, допустим, рэп или еще что-то. Но опять же нужно, допустим, люди, которые любят классику, чтобы они могли послушать классику не только в дни, когда умирает лидер страны, а могли выбрать эфир, там, канал, чтобы послушать классическую музыку. Вот как сейчас звучит, очень приятно, да? Вот,
0: да, это музыканты или... мои приглашенные, да. За окном они всегда.
3: Или те, кто любит, допустим, музыку джаза, они тоже могли бы как-то послушать музыку джаза, и чтобы это было так же равноправно, как и с поп-музыкой, потому что это тоже имеет право на существование, и даже очень, и с любой другой музыкой. В принципе, на Западе как-то нашли баланс между этим. И самое приятное, что поп-музыканты на всех концертах в Америке играют живьем.
0: Юр, подожди. Ты извини, вот ты понял. Говоришь там про Америку, да, то есть, ну, люди там, они с ума посходили от этих жутких вымен, как это Spice Girls, это перчинки, и у нас даже это началось. Ну, о чем ты говоришь? Какой там вкус? Там только вы и есть нормальные люди, а остальные скотобараны обычные, то есть, и все.
3: Ну, там поэтому и пришел ящер.
0: Вот-вот, то есть это все, конечно, откуда. И меня, да, кстати, вот еще на вопрос Вениамина. Вениамин, еще происходит это от того, что тратятся бабки на то, чтобы такую рекламу положить на телевидении нашим дебильным, как-то, в общем-то, какой-то бабий бунт с участием перчинки какой-то. Вот, это слабоумие, то есть да стыдно просто человеку было бы работать над этим. Это даже не то, что работать, а придумать себе такую чушь стыдно, понимаете? Вот. И я считаю, что это из разряда телепузиков, что это, в общем-то, конкретная агрессия культурологическая против России со стороны очень хорошо подготовленных и умных, главное, людей.
3: У нас, кстати, следующая композиция очень хорошо подходит к этой теме. Печальная. Мы ее назвали «Печальное сердце».
0: Давай.

0: Продолжаем общение с группой «Белый острог». Это Артем Якушенко и Юрий Медведев, соответственно, скрипка и гитара. По телефону номер, которого сейчас прозвучит.
1: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: Вы можете задавать вопросы музыкантам. Доброй ночи, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Да, там какие-то у вас гудки на заднем плане. Доброй ночи, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
2: Возьмите у меня в рот, пожалуйста, то есть у нас.
0: Не могли бы вы сказать по членораздельне, потому что вас не очень хорошо слышно, уважаемый. Ну, давайте договоримся. Вот даже если вы хотите, еще раз, такая просьба. Все равно неразборчиво. Вот ваши слова, они неразборчивы, понимаете? Если вы хотите, ну, сказать что-то там матерное, похабное, я уважаю это, я выведу это в эфир, говорите, ради бога, только чтобы это было качественно. Ладно? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте.
3: Алло.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
4: Алло.
0: Да.
4: Алло, здравствуйте.
0: Молодец.
4: Я вот просто в шоке от передачи. Молодцы вы, ребят. Первый раз вообще звоню на радио. Я уже засыпал, лежал. Но захлебнулся просто от искренности ведущего. Потому что я просто офигеваю от пошлости, которая валится на меня со всех средств массовой информации. И я просто в восторге, жутком, просто удовольствие вас слушать, я аж проснулся даже. У меня вопрос вообще к музыкантам такой. Что, так сказать, вы считаете вот достижением своим на сегодняшний момент? Только пусть не отмазывается, как вот все говорят обычно в шоу-бизнесе, достижения у нас впереди и так далее. А вот все-таки чего они считают наиболее там успехом своим на данный момент в музыке, в творчестве?
0: Спасибо.
5: Мне кажется, наше самое большое достижение – то, что мы играем, то, что нам нравится, свою музыку. Мы ее сами сочиняем, играем и на это и живем. Собственно, наверное, самое большое достижение.
6: И то, что мы до сих пор, да, держимся.
5: До сих пор еще.
6: Несмотря на все, что творится вокруг.
0: А что вокруг творится? Я что-то ничего не вижу такого уж совсем плохого.
6: Ну, все говорят, вот сейчас позвонил человек и говорит, вот все вокруг.
0: А, он демонизм сплошной. Ну, да, но мы-то как бы вроде стараемся быть гиркой на другой чаше весов.
6: На маленькой.
0: К сожалению, это маленькая чашка и пока что не перевешивает, но...
6: Маленькая, но удаленькая.
0: Да, я надеюсь, что со временем, может быть, окснятся как-то люди, хотя вряд ли, да. Еще звонок, если вы не против.
6: Не, мы только за.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
7: Саша, ты снова Вениамин, извините, что...
0: Да ничего.
7: Повезло. Дозвонился.
0: Да.
7: Вот, и еще один такой маленький вопрос. Я хотел вот у ребят спросить, у ваших гостей, какие у них вот дальнейшие планы.
0: Ну, творческие планы, короче.
7: Ну, не то чтобы даже творческие.
0: Да ладно, говори, как есть. Творческие планы. Хотел спросить. Шаблонный вопрос о творческих планах.
7: Нет, я имел в виду, что, конечно, жалко вот в связи с тем, что творится действительно демонизм какой-то, что ребятам не пробиться с этой шелоны вот этих бабок там, я не знаю, там и прочих этих всевозможных ребят с деньгами. Но все-таки они, может быть, альбом будут выпускать. Вообще, какие у них претензии вообще вот на будущее, так скажем?
0: Понятно.
5: Претензии мы должны получить Грэмми, но я не...
0: Да зачем она тебе нужна, эта вражеская премия? Гораздо лучше, знаешь, гораздо лучше, это чтобы... Да и не овация. Лучшая овация, это когда ваши записи крутятся на тысячах магнитофонах. Это когда неофициальные признание, любовь народная. Вот, это лучшее, что может быть.
6: Всенародная.
0: Даже всенародная. А что касается всех этих оваций, это как-то... Ну, в общем, это печально, когда наконец-то мы встанем у кормила, мы закроем все подобные мероприятия.
5: Но, тем не менее, мы хотим от лица отчизны получить Грэмми, быть одними из первых, кто это добился этого в нашем жанре музыки. И это наши такие дальнейшие планы. Но у нас в России вышло 3 компакт-диска в Екатеринбурге несколько лет назад. Я не знаю их судьбу, это были небольшие тиражи.
6: Оркестр разошелся там.
5: Сейчас мы записываем тоже компакт-диск, чтобы в России вышел. И в апреле выходит в Соединенных Штатах Америки наш компакт-диск. Первый там в Америке, который... И вот, собственно, вот все.
0: Ну, понятно. Тогда, может быть, опять же, к музычке. Как?
6: Помузицируем?
0: Да!
5: Ага. Такая у нас композиция печальная. Ну, все-таки уже раннее утро или поздняя ночь. Посвящается памяти мечты Артема играть на мандолинке, потому что он всю жизнь мечтает. Купил мандолинку, она у него сломалась, а мелодия осталась. Вот мы ее играем, так и назвали, мандолинка.

0: и продолжаем беседу с участниками группы «Белый острог» Артемом Якушенко и Юрием Медведевым. Соответственно, также слушаем музыку в прямом эфире. Исполняют ее тут музыканты, собственно говоря. Ну и вы можете тоже, так сказать, задавать ваши вопросы. Я предлагаю сразу поднять телефонную дуду. Вот.
1: Да, конечно.
0: И наконец-то услышать что-нибудь там.
2: Группа дня.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
3: Хуйня, блядь, ну нормально, нас не мытаем, парло. Сейчас я закидаю еще в жопу на взор.
0: Вы знаете, я могу вас порадовать. Слово «жопа» мы расслышали. Вот, но это мы. Поймите правильно, вот, молодые люди, ситуация в следующем, что в студии мы как-то частично слова разбираем, но на эфире стоит мощный компрессор, который вот эти вот плохо сделанный голос просто глушит. Люди все равно ничего не слышат вас. Ну, пожалуйста, если хотите там сказать в эфире «жопа», да, запишите это слово качественно. Я же обещаю, что я выпущу в эфир. Просто вот сделайте это умело. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Во, это другое дело. Вот это, я понимаю, разборчивый, да, разборчивый нормальный звук. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
4: Скажите, пожалуйста, я вот недавно вас включил. Вы где выступаете? И второй вопрос к вам, Александр.
0: Да.
4: Какие у вас будут ближайшие гости в программу?
0: Спасибо. Спасибо. Насчет вступления группы в конце нашей встречи осталось не так много. У нас 20 минут еще. Придет девушка, он объявит. Вот. Насчет гостей дальнейших программ я бы не хотел говорить в присутствии, так сказать, ныне присутствующих гостей. Это было бы просто некрасиво, по меньшей мере. Еще звоночек все-таки надо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, просто говоря.
5: Добрый вечер.
0: Аналогично.
5: Я хотел бы немножко поменять ракурс, как бы, темы разговора. Вот как вы относитесь к фильму «Сибирский цирюльник», поскольку ребята из Сибири, по-моему, это антинародный какой-то вообще-то фильм, честно говоря. Тем более 40 миллионов потратили, а Сибири ни слова, тем более. Спасибо.
0: Понятно.
1: Цивильники тоже там.
2: Я не смотрел.
0: Я тоже, кстати, не смотрел.
1: Я смотрел, но не до конца. Мне понравилось начало, вроде захватило. И потом расхватило. И как-то вот. И вот все на этом закончилось.
0: То есть я даже не удержал там, что лимон гринца вложили на люди.
1: Ну да.
0: Понятно.
1: Лучше. Почему Шварценеггер лучше удерживает за такие же деньги?
0: Ну, это и в этом и есть беда. Вот человека, который немножечко, так сказать, лишился объективности самооценки. Это непростительно когда-то великому мастеру. Еще звонок или пьеса? Как звоночек, да? Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Вы в прямом эфире, рассказывайте, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
0: Да, говорите, пожалуйста, погромче.
6: Здравствуйте.
0: Да, вот, отлично.
6: Добрый день.
0: Да.
6: Это Василий звонит.
0: Да, привет,
6: Александр,
0: Василий.
6: Александр, вы какой-то сегодня грустный, какой-то вот озлобленный какой-то.
0: Зачем я? Да нет, я сегодня такой, как всегда.

0: Люди и бывают и добрые, и злые, и красивые, и страшные.
1: А вот говорят, девки там очень страшные в Соединенных Штатах. Правда ли это большинство? Ну, то есть там речь идет, в общем-то, о целлюлите, о вот этих вот женских прибамбасах. Ну, в силу того, что они как-то вот мало занимаются спортом, много как раз пожирают вот этой вот высококалорийной пищи.
0: Спортом тоже занимаются, но это не помогает.
1: Да.
0: В общем-то, хотя массовые занятия спортом, они явно видны везде, все бегают. Причем все те же вот самые, которые они и бегают.
1: Это, конечно, бежит, это говорит, пища для синичек.
0: Да, вот России, мне кажется, в этом смысле все-таки повезло, как мы уже сказали в начале, что почему-то все самые прекраснейшие дамы, они здесь, в России, остались, сохранились.
1: Да.
0: И кстати, вот недавно было 8 марта, мы играли 2 концерта на 8 марта, и нам в голову пришло, может быть, потому что только вот в России есть международный праздник женский, только в России, в других странах нет, может, поэтому наши женщины такие самые?
1: Да нет, я не думаю. Я думаю, что это, прежде всего, генетика, а во-вторых, вот некоторые сложности, так сказать, бытовые и так далее. Вот самое обидное, что вот красивых, в общем-то, девок тоже отсюда всячески обманным путем вывозят. Они глупые, там, ведутся на все эти дела, там, из серии, там, модельное агентство набирает. Это тоже, кстати, вот мощнейшая диверсионная деятельность всех этих дико блестящих программ, которые, на самом деле, реально несут разрушительные свойства. То есть желание подражать, неокрепший девичий мозг хочет тоже, в общем-то, короткую юбку und подиум любой ценой. И все это приводит, конечно,
0: гамбургером.
1: Да. Культурологическая бомба, заложенная англосаксами очень давно, в 60-х годах, вместе с Битлз, все-таки сработала. Вот сейчас осколки, так сказать, все еще разлетаются. Ну что, еще звонок? Или, может быть, уже...
0: Звонок?
1: Звонок. Понравилось звонок? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
2: Здравствуйте. Доброй ночи.
1: Аналогично.
2: Меня зовут тоже Саша.
1: Приятно,
2: Саша. Знаете, я бы хотел поблагодарить вас. Извините, я так нервничаю.
1: Да я сам волнуюсь.
2: Но вы-то вам-то уже не, так сказать, не привыкать, а мне вот так.
1: А я по другому поводу волнуюсь.
2: А, ну... Ну да. Вот, я бы хотел что сказать. Действительно, вы знаете, вот я слушаю вас, и просто душа замирает, потому что сейчас просто очень часто крутятся всякие, вот Александр, в принципе, знает вот этот Безделки, вот это все.
1: Кого-кого?
2: Ну, вот всякие такие коллективы, как Блестящие.
1: Да, Блестящие.
2: Это, в принципе, ваша любимая группа, насколько я знаю.
1: Да, я понял, да.
2: Вот.
1: Кстати, тоже, извините, что вас перебиваю, ведь согласитесь, жалко девчат-то, вот они же тоже жертвы.
2: Ну, в принципе, да, они жертвы, но я что хочу сказать, что живая музыка, она всегда берет верх.
1: А дело не в живой музыке, понимаете? Дело не в живой музыке. К примеру, ну, кто там у нас из этих там, какой-нибудь Fatboy Slim, там, да, он же не играет живую музыку, но при этом он остается здравомыслящим достаточно парнем, да. Демаса, там, группа Телекс французская старая, они не играли живую музыку, но это все равно произведение искусства. Они не поясничали, в общем-то.
2: Да, в общем-то, и не трясли своими задницами перед телевизором.
1: Да! Извините, волнуюсь.
2: Да ничего, вы знаете, у меня вопросик коротенький будет.
1: Давайте,
2: да. Музыкантам. Вот как профессионалы, скажите, пожалуйста, как вы считаете, реально ли написать хит, вот, ну я имею в виду такое новомодное слово, вот, какую-то песню, которая бы запомнилась людям не на год, на два, а на 10, на 15 лет.
1: Вы имеете в виду, извините, я хотел так поправку внести, то есть написать вот сейчас, в нынешнее время. Такие ведь существуют, на самом деле, ну, хиты, вот, они существуют реально. То есть я не буду их даже называть, потому что все их и так знают.
0: Ну, мне кажется, в этом смысле, конечно, можно написать хит. И можно написать и на год, и на 5 лет, и на 10-15. Можно тут сложно распределить срочно.

0: сколько времени это будет.
1: Каждый год
0: по хиту. Да, можно. Ну, допустим, вот «Очи черные» знает весь мир. Это хит всего мира, и уже много лет. И, кстати, наша следующая композиция, вот, которую мы хотим сыграть, она... Вот,
2: мне нравится, как ты ловко переходишь к музыке. Нет, действительно. Да, я тогда...
0: Как-то тема, она нас сама подводит. Нет, отдала. Это мы хотим сыграть о печальной женской судьбе, кстати. Вот мы же только
2: вот, давай. Они это любят. Может быть, наконец-то нам дадут.
0: Мы хотим сыграть. Мы один раз сочинили крупную форму. Нет, мы не несколько раз сочинили крупную форму. Несколько сюит сочинили. И один раз сочинили музыку для балета, кстати, они в прошлом году.
1: Крупно сочинили.
0: Она номинировалась на «Золотую маску». Маску мы не получили, но номинация, сам этот факт, нам очень приятен был. И вот мы хотим сыграть тему самой молодой, красивой героини из этого балета. Ее звали Аделла, и в конце концов она повесилась. Вот такая печальная судьба женская.
2: Не дадут.
0: Но поэтому мы хотим сыграть тему Аделлы.

0: Я предлагаю вот в силу того, что времени у нас остается весьма и весьма немного, все-таки отдать сейчас слово музыке. Ну, потому что пусть лучше, наверное, послушают люди композицию. Нет, если вы как-то считаете, что лучше там послушать голоса, вот, нежели музыку, я-то как скажете, но...
1: Ну, те голоса, которые плохо слышно.
0: Да.
2: Слово хорошо было.
0: Конкретный брак, то есть у людей даже хулиганить разучились. Ну,
2: стесняются, видимо.
0: Ну, может быть, да.
2: Ну, хорошо, может, сыграем еще одну такую повеселее, поярче. Да? Песня называется «За окном», потому что за окном у нас сейчас...
0: Гадость полнейшая. А, кстати, заодно, пока будет звучать пьеса, после данной пьесы, если нас слышит вот Лена, которая с вами пришла, Лена, пожалуйста, уже в студию надо будет тебе подойти, да, вот тут, ну, произвести уборку после нас и все там.
2: Помыть посуду.
0: Да.
2: Значит, «За окном».

0: Ну вот на этом моменте и пришло нам время расставаться с группой «Белый острог». Напоминаю вам, что на скрипке сегодня выступал, это я так, чтобы почтение было, Артем Якушенко, на гитаре выступал Юрий Матвеев. Соответственно, большое вам спасибо за то, что вы нашли время, посетили данную программу. Желаю искренне абсолютно вам побольше новых, так сказать, работ, да. И, соответственно, как снова будете на исторической родине, милости просим, всегда рады. Так что... Ну, да, заходите, заходите. Спасибо.
1: Комментарий опоссума.
2: Если чё, то в основном, да, что фыркнул. Пью.
0: И я так вот в несколько необычное для нас с вами время представляю гостей нашей сегодняшней студии. Кстати, они сегодня пришли по вашей просьбе. Вы все помните, что вы тут приходили и баллончиками с краской нам все стены исписали, и письма присылали, и телеграммы. И так я с радостью приветствую в нашей студии кандидата биологических наук, ведущего, ставшего уже достаточно популярной мной, в том числе очень любимой программы «Диалог о животных», Ивана Затевахина. Здравствуйте, Иван.
3: Здравствуйте, Саша.
0: Естественно, человек, который сидит рядом с Иваном, обладает весьма интересной профессией. Профессия распространенная достаточно, но нужно отметить, что я не ожидал, что и в таком месте, как телецентр Останкино, это же второй мозг, второй Кремль, вы понимаете, да? Есть такие люди. Это Маргарита Евсеевна Рубинштейн. Она является руководителем массажного центра, который находится непосредственно в телецентре Останкино. Вот, Иван, вы не так давно появились на наших экранах, сразу завоевали. Я начинаю с комплиментов, поскольку Маргарита приходила, Иосифовна, и просила, чтобы как-то все было по более-менее выдержанному шаблону. Но эти
4: только я забыла сказать здравствуйте. Вернее, Саше, вы мне не дали времени. Здравствуйте.
0: Но это ничего страшного, да.
4: Понятно.
0: Программа ваша действительно, это я искренне говорю, единственное, что может оттянуть даже меня в воскресный вечер, когда я, приходя отсюда...
3: В каком смысле этого слова?
0: Ну, я лежу, всячески подтягиваюсь, и мне мои штатные массажистки делают массаж под эту программу. Ну, единственное, смотрибельное то, что сейчас находится, на мой взгляд, на нашем телевидении. Не знаю почему, может быть, потому что вы не кривляка, как вот многие ваши коллеги. Скажите, пожалуйста, что вы нашли странно?
3: Вы биологов имеете в виду?
0: Вот у вас там есть Кузнецов-биолог, да?
3: Зоолог.
0: Зоолог. Он перенял, в частности, всю вашу манеру поведения. Поэтому даже очень спокойная манера поведения мы в данном случае можем назвать тоже кривлянием. Вот какой, например, если человек приходит и начинает с кого-то копировать его действия, его слова, то значит он теряет свою какую-то, свои повадки. Или что ты там трогаешь-то это все. Это я, извините, нашему референту. Да. Так вот, как вы нашли наше телевидение изнутри? Вот как вы пришли, увидели эти коридоры, были ли вы напуганы? Что происходило в вашем мироощущении в тот момент?
3: Да, собственно говоря, ничего не происходило в моем мироощущении, потому что, ну, я как-то не рассматривал телевидение как какое-то вот средство показать себя людям вообще-то. Поэтому никаких изменений в моем мироощущении не происходило. Я просто пришел и стал работать, и мне как бы это сразу понравилось. Сидел с мамой.
0: А скажите, пожалуйста, вот, Иван, дело в том, что со многими вашими коллегами, телевизионщиками, как их принято называть, происходят порой странные изменения. Но мало того, что их даже внешние данные как-то форматируются под размер телевизионного экрана. У кого-то лицо становится шире, у кого-то уже, да, у кого-то квадратным. То есть происходит некая адаптация. Но и мы очень часто начинаем замечать некоторых личностей, тусующихся в разных модных клубах, и так далее. Понимаете, грозит ли это вам или нет? Потому что все-таки есть такое слово, оно мне очень не нравится, как телезвезда.
3: Вот, вы меня пугаете просто.
0: Да, вот я вот очень счастлив, что вы, так сказать, адекватно реагируете на данное выражение. Но тем не менее, ведь очень сложно существовать, вот, видимо, в таком формате и как-то не блистать на раутах.
3: На раутах?
0: Да.
3: Да как-то времени на рауты не остается, в общем.
0: Ну вот у ваших коллег, например, вот у Андрея Егорша, умного и горячо любимого, который ежедневно тоже делает программу «Пресс-экспресс», находится время. А у вас вроде как раз в неделю часовая мощная программа. Но
3: тем... Да в тупик меня ставить этим вопросом про рауты.
0: Хорошо, то есть да, пошлите факс, пожалуйста, Маргарита Евсеевна, чтобы не пускали господина Затевакин ни на какие вечеринки модные.
4: Ну, у меня другой вопрос, на самом деле. Дело не в раутах. Дело в том, что я вот иногда по роду своей службы читаю газеты. Ну, эти газеты нам нужны, чтобы делать массажи.
0: Они к нам приходят. Там же в них есть ртуть, безусловно.
4: Ну, ртуть, конечно, мы натираем наших клиентов ртутью. Нормально, чтобы они вес сгоняли там, ну и так далее. Вот я читаю очень часто газеты.
3: Вот перед выставками обычно клиентов
4: натирают. Да-да-да, это как, да, это как собак, кошек. Все правильно. Так мы так с людьми поступаем. Это нормально, согласитесь, нормально.
3: А вы про людей, я просто вырубился, я извиняюсь.
0: А помнится, еще раньше женщины красили себе специально волосы алюминиевыми расческами, чтобы, вот делал, чтобы волосы чернели. Помните, было такое? Так,
4: да, ну, да. Это понятно, но я на самом деле не про газеты.
0: Так, нет.
4: Я,
0: масса же еще пословица есть замечательная. Если баба из бани вышла, а на пятке у ней кленовый лист, то родит она пятерню и так далее. Но это я что-то тоже не о том.
4: Так вот эти газеты, которые приходят нам, чтобы мы нормально работали, и людей как бы не расчесывали, там, ну, массажировали после этого. Вот, я ни разу в течение года, пока Иван ведет программу, я не ошибаюсь, да, год или год с небольшим, я ни разу не видела ни одного интервью.
3: В данном формате год, а вообще-то 5 лет уже.
4: Да?
3: Да.
4: Ну вот не знаю, вот ни разу с Иваном, не то, что он на раутах вообще не засвечивается, просто нет даже ни одного интервью. И мне просто вот непонятно, как человек мог сохранить вот как бы себя тогда, и вообще как человек появился на телевидении. Потому что известно, что у нас на телевидении работают родственники, друзья, там, дочки, мужья и так далее. Ну, просто так туда не попасть. Но вы же знаете,
3: это точно,
4: Саша.
3: Это точно. Вот. Я тоже по блату попал.
4: И вдруг, хорошо, Иван кандидат биологических наук, это понятно, но много кандидатов биологических наук, там, донор Педро и так далее.
0: Вы не горячитесь. Вы ближе к теме.
4: Ну, ближе к теме.
0: О чем речь-то?
4: Так я и хотела спросить, как Иван попал на телевидение?
0: Ну, он же сказал только что по блату.
4: Так нет, ну, хотелось бы по расширению.
3: Ну что ж, дело в том, что я с детства дружу с таким человеком по фамилии Саша Гуревич. И в свое время...
4: И мы с ним тоже работали.
0: Безусловно,
4: настолько одному.
0: Безусловно, да. Очень, очень, очень веселый человек.
3: Веселый человек и, скажем, вот, ну, короче говоря, благодаря его, как бы, продюсерскому видению, вот, мы часто встречались, разговаривали, я ему рассказывал разные байки про животных, экспедиции, в которых я там был и так далее. Он спросил как-то раз, а не хочешь ли ты попробовать себя на телевидении? Я сказал, что давай. Давай попробуем.
4: А страшно было первый раз?
3: Было страшно не само теле, как бы не сама работа, потому что я уже к тому времени на самом деле уже работал на телевидении, и я вел на 6-м канале была такая передача, ну, в качестве консультанта про собак. Вот я там рассказывал «Домашний ковчег», если я не ошибаюсь, она называлась. Вот. И мы, значит, там я рассказывал про собачек, но это все было достаточно серьезно. Поэтому телевидение меня не страшило как таковое, как вот взгляд в экран какой-то. Вот люди сейчас пугаются, в камеру смотрят и пугаются. Мне это было не страшно. А вот делать передачу профессионально было страшно, потому что ответственность была большая. Но мы с Сашей сели, он нарисовал там разные блоки туда-сюда, как все это делается. Ну и все, дальше поехало.
0: Нужно ведь очень серьезно в данном случае и сильно любить вот те предметы, о которых вы рассказываете. К примеру, вот ваши...
3: Тараканов.
0: Да, безусловно. Это что же?
3: Лягушек, бабочек.
0: А почему вот с таким сарказмом сказали тараканов? Я, например, наблюдая за их повадками, нахожу их весьма замечательно. Вот некоторые не любят ворон, обычных городских ворон. Я считаю, что это замечательно.
3: Главное правильно любить объект своего исследования, я с вами согласен. Вот я всегда зоологам беспозвоночных задавал такие вопросы. ребята, вот объясните мне романтику вашей профессии. Есть ли у вашей профессии романтика? Вот.
4: Иван, а я вам хочу пожаловаться на самом деле. Саша очень не любит маленьких собачек, особенно левреток. У него даже песня есть такая: «Вчера я покакал левреткой». И он очень не любит собак и кошек, и вообще никого.
0: Нет, кошек более-менее, ладно. А вот все то, что произведено руками человека, пусть даже этот человек там генетик какой-то, и является уже даже не мутацией, понимаете ли, а вообще каким-то...
3: Вы овцу доли имеете в виду, я не понимаю?
0: Совершенно верно.
3: И что?
0: Не нравится мне это, понимаете.
3: Ну, не нравится. Биологии не нравится.
0: Я как-то да.
4: Да собачки не нравятся.
0: И собачки, производство, вот это все не очень мне нравится.
3: Мне пора уходить, что ли?
0: Нет, нет, что вы пока посидите. Я вот о чем хотел спросить. Совершенно недавно, вот, по-моему, в воскресенье, вот надысь, да, как это говорится, у вас в эфире вот был человек, который принес, скажем, живого крокодила. Вы как-то так очень насторожно, это был живой очень момент в передаче, спросили так: а скажите, а куда он, дескать, смотрит. В вашем взгляде чувствовалась тревога, и как-то вы потом так отодвинулись на кресле.
3: Не, на самом деле нет. На самом деле тревога была по другому поводу. Вернее, не тревога, а работа мысли. Дело в том, что у него... Ну, вот представьте себе, что у вас глаза смотрят не на меня, расположены не в плоскости, да, а вот там уже, примерно там же, где ваши уши.
0: Ну, как у птицы.
3: Да, вот да, меня тоже всегда волновал вопрос, как же, собственно говоря, фокусируется у них картинка. Вот, и мы с Заолгом Кузнецовым, которого вы совершенно несправедливо, на которого вы несправедливо наехали, замечательный человек, вот, и вообще хороший, и все остальное, и ученый настоящий, кстати сказать, вот, в отличие от многих ученых, каковы себя именуют учеными, но дело не в этом. Вот, и поэтому я долго соображал, вот, как этот вопрос построить, куда он смотрит, как, стоит ли рассуждать, но поскольку я так понял, что мы уйдем далеко довольно в этих рассуждениях, я вот эта вот работа мысли титаническая, она отразилась на моем лице, и вы это приняли за напряжение. В принципе, дело в том, что я... Крокодил-то небольшой, сильно он покусать, конечно, не может, но просто вся картинка, конструкция, декорация и вообще вся запись в этот момент будет сорвана. Поэтому мы стараемся обезопасить себя от каких бы то ни было эксцессов в эфире. Но в том случае крокодил был абсолютно безопасен, потому что его держал...
0: Ну, он достаточно крепко.
3: Его, понимаю, да, он держал его достаточно крепко. К сожалению, не вошли в окончательную редакцию. Вот моменты титанической борьбы с этим крокодилом мы вот там вдвоем запихивали в мешок.
0: Это когда уже назад отправляли.
3: Да, когда назад и доставали там его вообще втроем.
0: Вот в чем прелесть прямого эфира? Вы знаете, я помню, как-то в какой-то детской программе, тоже связанной с животными, привели голубей, которые должны были вот умилять, дескать, детей, их мам и бабушек.
3: Да, я понимаю.
0: И они стали прям активно размножаться на столе.
3: Размножаться, их, ладно.
0: Помните,
3: я думал,
0: это? Да. Ну, это тоже они все делали. Да. Вот. Но, тем не менее, не было ли у вас идеи вот такие, ну, уподобиться, так скажем, Джеки Чану, и какие-то рабочие моменты затем сдать на кассете? Ведь он кого только не приносит. Вот только птиц не приносит, об этом отдельный разговор. Неужто ни у кого в Москве не водится тукан, экзотическое животное? Я думаю, что многим было бы
4: интересно. Так это же не прямой эфир, насколько я понимаю, как телевизионный работник массажа.
0: Да.
3: Дело в том, что вот обычно самые классные моменты... Вот, например, был момент, когда я работал у Гуревича в передаче «Доброе утро», к сожалению, безвременно почивший передачи. Но, в общем, ту же самую рубрику делали с домашними животными, и там был удав, который меня укусил. Укусил он меня в подбородок, но это было не самое страшное. Было самое страшное то, что он меня с ног до головы обгадил всего. И вот этот самый замечательный момент, который происходил. В тот момент, когда удав меня укусил, все операторы в рассыпную брызнули в разные стороны. Или вот случай хрестоматийный. Вот вы насчет интервью говорили, а, по-моему, о нем раз, наверное, несколько в газетах писали, как наш режиссер Маршев, Андрей, мой верный соратник, боролся с медведем. Вот. И в той ситуации тот же самый оператор выскочил из пространства, огороженного трехметровым забором и железными воротами, закрытыми. Вот. Вот он стоял, а его уже нету. И это, к сожалению, в пленку не поп... на пленке никак вот это вот дело не отразилось. Но там еще много было смешных моментов, на самом деле, до того.
0: Вот я узнаю кое-что новенькое. Вот тут вот заходил только что человек, назвался Карлсон. Да. Карлосон. Да, вот он спросил Иван, просил его передать, чтобы я вам передал. Иван, не обиделась ли та женщина, которая принесла вам на передачу кота, вы, пощупав его шерсть, спросили у нее, не из этого ли меха шьют каракулевые шубы? Я, честно говоря, не помню такого момента, хотя некоторые ваши, вот, ну, скажем так, высказывания, они, ну...
3: Вы знаете, я никого не стремлюсь обидеть на нашей передаче. Насчет каракулевой шубы, ну, вряд ли я спросил ее так в лоб, что вот, дескать, вот из ваших кошек шьют шубы, понимаешь?
0: Ну, нет? Наверное, в обход как-то, дескать, да, вот ну... так вот. Ну, дабы как комплимент.
3: А потом, вот, уважаемый слушатель, дело в том, что иногда гость, который приходит, он настолько увлечен как бы тезисами, которые у него заранее написаны в голове, то, что он должен сказать, что он никак не может раскрепоститься. Поэтому такая как бы шутка, она... человека расслабляет. Она,
0: кстати, заметно, вот, извините, что я вас перебил, заметно, что с некоторыми вот людьми, приносящими вот, животных, вам очень тяжело, и вы как-то вот в одиночку, если это представляете, вот они у вас там в эфире, ну, минут 10, да, там, это максимум даже, бывает меньше, а вот ко мне иногда, ну, вот на всю ночь приходит человек, вот сидит и молчит, я у него спрашиваю, ну, ты расскажи что-нибудь, он не бельмес вообще.
3: Я думаю, что он вот зато показывает, понимаете?
0: Безусловно. Вот, и мы транслируем, распространяем видео все сегодня, то на видео будет издаваться. Кстати, вот о видеоматериале. Меня немножко тревожит, как все-таки патриота, да, эта тема достаточно серьезная. Вы используете вот как материал, как видеоряд все-таки иностранный сериал, по-моему, японский, да, если я не ошибаюсь. Вот,
3: ну, животных. Англо-японский, так сказать.
0: Да, который, ну, действительно очень мощно отснят. А вот закончится он. И что же тогда делать? Неужели мы потеряем любимую на сегодняшний момент всеми программу о животных?
3: Ну, я надеюсь, что нас слышит генеральный продюсер российского телевидения Александр Акопов, который как бы этот сериал достает и вот, и достает вообще сериалы нам, и вообще был как бы одним из идеологов вот такого вот формата передачи, и я надеюсь, что он примет надлежащие меры, когда этот сериал закончится, и у нас будет другой, я надеюсь.
0: А не проводили ли вот какой-то свой внутренний такой служебный маркетинг на тему того, реально ли сейчас вот собственными силами такой же сериал сделать вот с советским режиссером? Ну, ведь раньше как Дроздов, он же опирался и на вот...
4: Да, у нас был Сгуриди, на самом деле.
3: Да, если найдется... Ну, да, да. Во-первых, для этого, кроме, конечно, людей класса Сгуриди, для этого нужен еще человек класса Сороса, Рокфеллера, Дюпона там и так далее. Вот. Потому что это, на самом деле, эти сериалы — это сложнейшая штука, это дорогостоящее такое мероприятие. Я вас уверяю, что это снимается очень кропотливо, тяжело, и период подготовки. Я думаю, что... Ну, я, например, представляю, как они снимают, и всего рассказывать вам не буду. Вот, но очень тщательная подготовка идет к этому сериалу. Очень много денег затрачивается, много экспедиций, много камер, много специальной техники используется. Поэтому просто у нас это в финансы все упрется.
0: А есть ли у вас вот какая-то обратная связь с вашей аудиторией? Вообще существует или
3: да,
0: нет?
3: Да, нам пишут письма.
0: В основном, наверное, предлагают себя в гости со своими животными. Да,
4: сумасшедшие,
0: безусловно.
4: На телевидении только сумасшедшие. Я, опять же, как работник массажа телевизионного, я знаю, что я на телевидении только сумасшедшие.
3: Да, у вас свой взгляд как бы на это. Это вот вопрос, я так дорзовентральный, как я сказал. Вот. Ну, я думаю, что на самом деле, да нет, конечно же, разные люди пишут, и очень, так сказать, интересующиеся, и какие-то там советы нам дают. Мы, конечно же, их учитываем и так далее. Там, и благодарны тем людям, которые нам пишут. Мы к этому серьезно относимся, я сейчас не шучу.
0: Понятно. А вот следующий момент. Вот все сюжеты, которые у вас проходят, то есть сериал этот очень обширный, он, можно сказать, вообще обо всем, начиная там от моллюсков и кончая вот бизоном, к примеру, да? Вот такое ваше ровное все-таки отношение. Это я немножечко назад ухожу к началу нашего разговора, как-то эту тему не раскрыли. Ваше ровное отношение ко всем вот этим явлением? Это есть высший профессионализм, на ваш взгляд? Или вы так действительно вот любите всю природу, начиная там от этой вот змеи и кончая бизоном? Вы же ко всем относитесь очень ровно. Вот там ни теплоты в голос не прибавите. То есть нельзя сказать, что вот господин Затевахин любит птиц, к примеру, потому что в этот момент глаза его теплеют. Вы вот одинаково всегда.
3: Даже не знаешь, что и ответить. Вот. Ну, давайте мы тайну какую-то сохраним.
4: Но кого вы больше всего любите, скажите?
3: Больше всего я люблю собак, обезьян и дельфинов.
4: А кошек не любите?
3: И кошек я люблю тоже.
4: Жалко.
3: Тоже
4: птиц?
3: Больше всего.
4: Жалко.
3: Птиц, я птицами люблю любоваться.
0: О, птицы, это есть цвета.
4: А я открою вам секрет. Саша больше всего любит птиц. Он у нас вообще орнитолог. Второе образование у него орнитологическое.
0: Совершенно верно. Еще, что меня тревожит, это такой, ну, как тревожит с хорошей точки зрения. Как-то я неправильно высказался. Но, в общем, смысл в том, знаете, когда вот сидишь, что-то смотришь, да, и чувствуешь, что что-то не то. Что не то, ты никак не можешь понять. Потом я сформулировал, после почти 100 года регулярного будущего вашего зрителям, я понял, что у вас нет рекламы мерзотной, которая перебивает вот все это. То есть...
3: Не, у нас реклама есть, она перед гостем в студии у нас обычно идет, да? Реклама, да.
0: О, как.
3: Да.
4: Вы, Саша, не врубайтесь в телевизионное производство.
0: Извините, Маргарита.
3: Ну, как, ну, реклама, она вообще не от нас зависит. Вы понимаете, что это как бы реклама, это она идет там через рекламные кампании, там, телевидение, каналы, они сами... ставит там куда-то чего-то, какую-то рекламу. А без рекламы, ну, понятно, что мы ее не любим, реклама. Но без нее жить-то невозможно, потому что это единственный источник доходов телевидения. Это надо понимать. Вот. Это я опять серьезно говорю.
0: Вы знаете, вот сейчас, будучи прибывая сюда, вот на свое рабочее место, значит, подъезжая, я увидел, как вот по Новому Арбату, это, кстати, второй раз, в прошлом году я это видел, тут ходят три конька, на них вот катают людей, они цокают подковами. Вот. И вот только что, вот прям при мне, чей-то там джип-эксплойер, прям лошадь пнула, выбила все фары ему там ногой. Вот.
3: Вы меня обрадовали чрезвычайно.
0: Да, я так думаю, что же за хозяин, так обидно, отогнал лошадь, говорю, кыш-кыш. Но тем не менее, вот такое использование чисто сельскохозяйственных животных в городских условиях, там, вот вас как все-таки биолога, как гуманиста с большой буквы, понимаете ли, не тревожит?
3: Нет, не тревожит.
0: Меня, в принципе, тоже. И что это я спросил? Но, тем не менее, вот не собираетесь ли вы в вашей программе делать какие-то конкурсы, викторины? Мы вот, например, постоянно в нашей проводим там, дарим шишки металлические, ну, имеется в виду, вот, как еловые настоящие, вот, ну, как призы дарим, сами вытачиваем и дарим еще. Вот. Или вы все-таки вот, оставите такой консервативный, очень мягкий стиль?
3: Ну, я думаю, что пока нам особо менять ничего не надо в передаче. Вот. Совершенствовать ее надо. А вот так вот, как стилистически, я думаю, что не надо.
4: А вот можно мне, как телевизионному работнику, несколько так, с такой стороны, ну, чисто такой телесной, да? Поскольку
0: да,
4: массажем я занимаюсь. Задать такой вопрос. Как-то это очень странно. Например, вот Константин Эрнст, он тоже кандидат биологических наук. И папа у него тоже кандидат. Почему как-то запланили экран какие-то кандидаты именно биологических наук?
3: Ну... У него папа академик вообще-то.
4: Ну, хорошо. Но все равно биологических наук.
3: Ну, наверное, да. Почему биологи?
4: Да.
3: А вы еще забыли такого замечательного, ну, кроме Дроздова, да, есть замечательный биолог.
4: Мы его зовем просто Дроздилло. Ну, так его все зовут.
0: Не знаю. Вот я, да не обидится на меня Ивана, считаю, что вот программа Дроздова вот, в мире животных, она тоже очень замечательная.
4: Вот, кстати, хотя вот, я хотела спросить по поводу спора, да, Саш? Мы хотели тоже узнать.
0: Да, дело в том, что мы заметили следующее, что вы, ученые, очень не любите друг друга, и порой у вас доходит даже до драк. Вот у нас очень много ученых мужей приходит в программу, бывало тут даже вцепится в свои бороденки, и давай там спорить на тему Густава Малера или Чехова, там, чертежами друг друга пинать. Вот мы, например, люди-музыканты. Я вот играю музыку. Мы объединяемся, делаем совместные проекты. А у вас же должна быть все-таки жесткая конкуренция с господином Дроздовым. У него, конечно, фора. Время он опытен, он
4: привлекался.
0: Особенно
4: по поводу названия.
0: Да, да. Вот как вы уживаетесь?
3: Мы уживаемся прекрасно. Дело в том, что Николай Николаевич Дроздов был моим руководителем, когда я писал диплом на географическом факультете университета. И с тех пор мы уживаемся прекрасно. Мы еще и раньше уживались хорошо в экспедициях, где он нас учил определять птичек по голосам. Вот, и так далее. Рассказывал массу замечательных историй. И любого моего однокурсника разбуди, он сразу воспроизведет некоторые из баек Николая Николаевича. И так что нам с ним делить нечего. Я его безмерно уважаю. И самое главное, что мы выступаем все-таки немножко, мне кажется, в разных амплуа, несмотря на то, что делаем передачу о животных. И он, и я.
0: Есть еще третья программа о животных, которая, ну, меня лично сразу заставляет делать кнопочный пощелк в другую сторону, в реверсивном направлении. Ее ведет эстонский мальчик. Называется она «Эти странные или смешные животные».
3: Уже не эстонский мальчик, там уже...
4: Да, там уже Макс Леонидов.
3: Да, и мы там снимались с Гуревичем, кстати сказать, играли в эту передачу.
0: Ну, а здесь, да, в данном случае, по-моему, если вы вот в своей программе все-таки искренне хотите донести до людей вот какую-то информацию о том или ином животном, о том или ином экзотическом, не побоюсь этого слова, уголке, у вас это хорошо получается, это опять не комплимент, а я вообще не смотрю диапроект. Если смотрю, то без звука. Исключение, как я уже сказал, выше составляет ваша программа и еще парочка. Называть я их не буду. В одной главный актер — это «Дорожный патруль». Что вы хотите, Маргарита Евсеевна?
4: А я знаю про вашу программу еще одну любимую, как потому вы... что вы там выступаете композитором.
0: А, ну это я смотрю без звука. Да. Так вот, в данном случае, когда мы говорим вот об эстонской мальчике, то ведь это использование животных в корыстных целях. Также, например, когда присылают всяческие материалы, вот в этот сам одному режиссерам, вот, ну, другие вот эти все, да, то есть, заметьте, самые беспроигрышные сюжеты это с грудничками и с животными. То есть,
3: действительно, так, да.
0: Вот как вы вообще считаете, не стоит ли как-то вот, кроме спецпрограмм, запретить использование данных образов, я имею в виду грудников и животных?
3: Я думаю, надо в Думу писать просто.
0: А мы пишем постоянно. Кстати, а вот вы последний раз о чем писали туда?
3: В Думу?
0: Да.
3: Ну, я, например, стихи писал... свои послал.
0: Да? Да. А я вот писал, знаете, меня вот дико взбесили вот цвет вот этих люков, которые прикрывают дороги, коричневые. Я предложил, чтобы
4: черные,
0: их отдали под граффити.
4: Черные.
0: Нет, нет, сделать белый. Вот, чтобы их перекрасили. Но, как ни странно, оттуда ни ответа, ни привета. Я, кстати, предлагаю нашим уважаемым по телефону 203-19-22 дозвониться в прямой эфир, если у вас получится, если у нас будет настроение, им спросить о чем-нибудь Ивана Затевахина, который ведет программу «Диалоги о животных». Ну, а я вот, в свою очередь, хотел еще затронуть тему, чтобы уж сразу так... Вот люди, которые приносят вам животных, вот гости вашей программы, вы сами как-то их отбираете, звоните им, либо вот они так предлагают себя. Или вот это штат какой-то, или это один и тот же переодетый человек.
3: Ну, так, дежурная телевизионная шутка была бы только за бабки.
0: Вот. Да, конечно, да.
3: Но на самом деле у нас есть специальный человек, который этим занимается. Он вообще всем у нас занимается. Это режиссер наш Андрей Марышев. Вот, и он как бы откуда-то находит вот раз самых разных людей. И часто ко мне мои друзья-собаководы приходят. Друзья.
4: А скажите, пожалуйста,
3: но не всегда.
4: Иван, а вот перед эфиром вы их массажируете?
3: Ну, у нас нету штатной единицы такой. Вы услуги свои предлагаете?
4: Да, конечно. Да. Как говорит Саша. Да, конечно.
3: Ну, вы знаете, что... Сейчас пока у нас как бы с финансированием не очень все просто, но я возьму на заметку.
4: Спасибо.
0: Вы знаете... Вы,
3: животных, я так понимаю, чтобы...
4: Да? Да я и людей, и животных. А чем они отличаются? Ничем.
0: Иван, тут снова заходил Карл, шепнул мне. Я тут подтвержу. Это я слышал сам и вспомнил, честно. Это было. Он попросил Карлс быть у вас все-таки до конца откровенным. Вспомните того мужчину с бородой, у которого собачий питомник про МГУ.
3: Да-да-да.
0: После того, как он к вам привел своего пса, вы в награду выложили ему...
3: Искал Тарел Варламович, кушайте на здоровье. Да,
0: да,
3: я понимаю,
0: сказали, помню. Кушайте, назвав имя и отчество. Не помню его имени, как он на это отреагировал.
3: Ну, мы с Тарел Варламовичем, слава богу, давно знакомы. Он на это отреагировал сугубо положительно и понял меня.
0: А вот что касается
3: это
0: собак.
3: Была шутка.
0: Ну, понятно, да. Что касается...
3: Шутка, понимаете?
0: Да, да. Вот, кстати, ваше отношение, когда человек как-то отождествляет себя с животным со своим или с грудничком. Чаще это у молодых мам, у которых уже токсикоз полнейший. Вот они говорят «мы». То есть, к примеру, я тут иду по коридору, выходит у нас одна молодая мама и говорит: «Вы знаете, Саша, мы только что так хорошо покакали». Я такой на измену. Я думаю, что ж такое? Потом выяснил, что это она имела в виду грудничка. А также собака.
3: У вас собак есть у самого?
0: К счастью, нет. Вы знаете, я...
3: Я понимаю, Саш, дело в том, что вот это еще не самое среди собаководов как бы удивительный случай, который вы рассказали. Дело в том, что, ну, вы, наверное, не сталкивались просто, но я вот одно время гулял с своей собакой, давно, лет 12 назад, и в такой компании, где не только обсуждалось, как покакали, но цвет сравнительно со вчерашним, и что привело, собственно говоря, к такой форме, цвету и даже иногда запаху. Вот это обсуждалось на полном серьезе все, так что собачники — это люди особые, и за это их нельзя, мне кажется, корить.
4: А вот... В отличие от мамочек.
3: А мы не очень с вами разговорились вообще?
0: Нет, ну совершенно, сейчас мы послушаем еще звонки, а вот что касается рыб, ведь никто же не говорит про рыб «мы». Это такие же любимые существа. Или про цветы, там, «мы с цветами». Вот почему-то именно собак, кошек, а то есть теплокровных. С птицами тоже никогда так не общаются. Вот,
3: как, ну, с птицами общаются.
0: Ну, не говорят, ну, тоже видал, «мы» не говорят. Есть такое, да, «мы», да, дескать. Да. Кстати, недавно я вот в газете «Из рук в руки», моя любимая чтиво, я только читаю сейчас газету «Из рук в руки», там сам дописываю рукой объявления свои на свободных местах, читая с утра, удивляюсь, ух ты, и мое напечатали. Ну, как-то надо жить, как вот в обществе быть. Вычитал такое объявление: продается ворон ручной говорящий.
3: Ну, ручной работы.
0: Ну, нет, прям живой. Ну, и безусловно, ручной работы. Вот меня как-то это покоробило. Как же можно продавать друга ручного? И сможет ли ворон этот, если, например, я его приобрету, полюбить меня? Ну, в смысле, понимаете?
3: Глаз не выклеит, я ну.
0: Да, то есть ему по барабану, кто за ним ухаживает.
3: Нет, я думаю, что нет.
0: То есть эмоционально он все-таки будет чувствовать перемены.
3: Конечно.
0: Вот как вы посоветуете, вот стоит ли туда позвонить и выкупить ему его? Может быть, все-таки там уже совсем ему грустно.
3: Ворону-то?
0: Да.
3: Ну, решайте это сами, Саш. Это дело совести каждого.
0: Правильно, советы давать, битым быть. Ну, послушаем. Телефонные звонки 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у нас кандидат биологических наук, автор и ведущий программы «Диалоги о животных» Иван Затевахин и массажистка ТВ-центра, главная массажистка Маргарита Евсеевна Рубинштейн. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: Это Монмаранси?
0: Ну да, безусловно, да.
5: Ой, как я рад, что дозвонился.
0: Вы уже... только не волнуйтесь, потому что, по-моему, вы очень волнуетесь. Может, вы успокоитесь и потом перезвоните?
5: Да нет, на самом деле-то я спокоен.
0: Да нет, мне кажется, очень как-то волнуетесь.
5: Это вам только кажется.
0: Да, ну давайте не будем спорить. Задавайте ваш вопрос.
5: Вопрос мой адресован Ивану Затевахину.
3: Слушаю.
5: Скажите, будьте пожалуйста, здоровы. Иван, когда вы делали репортаж о пауках-птицеядах где-то там в Южной Америке, видимо. Вот, вы встречались с индейцами Пиароя, да?
3: Вы мне льстите, да, слушай.
5: Пробовали вы галлюциногенный препарат, который они используют для общения с духами?
0: Ну, спасибо, спасибо. Да, насчет наркотиков вопрос прямо-таки.
3: Мы против. Дело в том, что, к моему глубокому сожалению, с индейцами Пираро общался другой человек, а не я.
4: То есть вас с Сенкевичем, видимо, перепутали?
3: Нет, там передача была про это, действительно, но общался безымянный англичанин или японец, который снимал эту серию «Сурвайвала». Естественного отбора.
0: Вы вот сказали в самом начале нашей программы, что вы как-то тоже периодически ездите в какие-то экспедиции.
3: Ну, это было давно, да, когда я был ученым.
0: Но это студенческие были титулы.
3: Нет,
0: где вы побывали, что вам вот самому удалось повидать? что вы привезли оттуда.
3: Все-то вы знаете, Иван Игоревич, везде-то вы побывали.
0: Да.
3: Дело в том, ну, я работал длительное время в Институте океанологии. Просто у меня...
4: С Городницким?
3: С Городницким на одном этаже, да.
4: Какая
3: я
4: прелесть.
3: Не знаю, помнит ли он меня, потому что какая я тогда был просто...
4: Это бард такой Городницкий, да. Саша, как не стыдно.
0: Извините, пожалуйста, Маргарита Евсеевна, к сожалению.
4: Я его тоже массажировала.
0: Простите, Ивановна, вы тоже как-то любите вот песни под гитару?
3: Да, я люблю песни под гитару, но вот друзья мои сидеть рядом со мной в этот момент не любят.
0: Ну что же, еще телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы к Ивану Сативахину. И вот какое у вас промочество, ты не выговоришь. Маргарите Евсеевне Рубинштейн. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло? Алло? Нет, вы как-то очень волнуетесь, по-моему. Или человек, знаете, как бывает, на пути к телефону жует что-то, и жадность такая, он типа думает, успею, пока вот подойду, да заглотну. Раз, а не рассчитал, жимчель устной, у него вот эта каша такая, и он вроде проглотить нельзя, и выплюнуть стыдно. И вот он ей бурчит, думает, сейчас вот подождут. Нет, времени у нас немного. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Алло.
6: Добрый вечер.
0: Говорите, пожалуйста, погромче, уважаемый. У вас как-то очень прискорбно слышно.
6: Да. Вот, и вот, добрый вечер, Рубинштейн там кто-то у вас.
0: Да, есть такой.
6: Или Шварцблат, что ли?
0: Ну, есть. Спрашивайте, в чем вы хотели узнать?
6: Вот. Меня зовут Есыл. Вот, значит.
0: В общем, Есыл, я так хотел, видимо, спросить о том, как у вас вообще со связью, там, реально ли у вас как-то там, видимо, дозвониться вам на какие-то там ваши координаты. И вообще же, вроде как в телецентре масса отключенных сейчас телефонов. Вот, например, у массажистов отключили, я иногда так бывало захожу, у них отключили. Вот как вообще сейчас чувствуется ли в деле телепроизводства вот, программ последствия вот, моего большого спора. Я ж поспорил, что доведу за неделю доллар до 15, потом выше. Сейчас на понижение спорю. То есть я думаю, через недельку где-то до 15 я его понижу.
3: А у вас как сказывается?
0: Нет.
3: Ну, понятно. Ну, нас немножко сказался.
0: Сказался. Ну, да. Вы уж извините меня.
3: Да ничего.
0: Конечно,
3: бывает.
0: Немножко.
3: Бестактные вопросы, конечно, задаете. На редкость просто.
0: Сыл спросил, я перевел.
3: Я понял.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите.
7: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
7: Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте, Иван.
3: Здрасте.
7: Это вас Карлос приветствует. И все-таки, Иван, хочу вернуться к тому коту. Вот этому худому на лицо.
3: А это не ваш кот был?
7: Нет, вот женщина передач. Спросили у нее, не агрессивен ли он. А она вам ответила, что он самый добрый. А вы переспросили, не из всех членов семьи он самый добрый. Вот, она так напугалась. Но, конечно, это очень замечательно. Я восхищен вами вообще. С удовольствием смотрю вашу передачу. И большое спасибо Александру,
3: вам
7: что
3: спасибо.
7: Он пригласил вас.
0: Да забудьте. Это знаете, как когда дарят что-то на день рождения, и человек прям чуть ли не со слезой в глазах, так типа, дарю, вот, ну, к примеру, вот, дарю вам, Иван, этот букет роз, там, и так далее. И вы тоже так принимаете его, у вас прям слезы на глазах. Вы так, спасибо, а он вам, да забудь. Ну, обычно так...
3: Нормально.
0: Да. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте.
8: Вот, Иван, вы ответили по поводу того, кто у вас, кто к вам приглашает гостей. А вот сюда, кто вас пригласил, радиостанции Александр? Потому что он давно действительно хотел вас пригласить и жаловался на то, что нет связи с вами. Вот как вы сейчас сюда оказались?
3: Меня нашли. Александр меня нашел.
0: Да.
3: С помощью, если не ошибаюсь, Маргариты Рубинштейн.
0: Безусловно.
4: Ну, потому что я делала просто массаж Ивану и давно его знала.
3: Меня, между прочим, жена слушает.
4: Ну так массаж, массаж
0: вырежи,
4: это
0: вырежи
4: нормально.
0: Кусочек.
3: Да, это надо порезать. Кусочек потом вырежи. После эфира порежем, дадим по-другому.
0: Скажите, Иван, вот вообще все-таки хотелось бы так немножко определиться. Ну, понятно, собаки там, да, вот там как любимые животные. Вот что касается более экзотических видов. Вот если бы вы, например, были безумно богатым человеком, вам бы там пришел бы
3: давайте
0: человек...
3: Давайте помечтаем.
0: Да. И сказал бы, я вам...
3: Говорите, Саша, говорите.
0: Приятно, да. Я вам даю, дескать, кучу просто, там, мощную кучу денег американских. Вот. С тем условием, чтобы вы открыли зоопарк собственный, назвали бы его там, например, Уза Тевахина, да? Вот. Какое бы вы первое животное туда поселили? Вот. Как бы вы его устроили? Наверняка вы ездили где-то, видели. Какой зоопарк мира вам больше всего нравится? Я вот везде, где не бываю, посещаю зоопарки, даже в других городах нашей страны, потому что за границу меня, ну, вы знаете, все не выпускают. И после того случая я, к сожалению, не мог, не могу. И не... Ну, ничего, да. А вот что касается вас.
3: Ну, я думаю, что, наверное, я бы, может быть, сам бы там первый бы поселился, если бы было много денег. А вокруг да. уже, да, там вот жил. Ну, а дальше там мы бы посмотрели. А что касается зоопарков мира, то с этим... В бытность мою океанологом происходили разные коллизии. Вот, и в результате некоторые стесненности в средствах или средствах. Значит, вот ограды разных зоопарков мира я видел, а внутрь попадать не доводилось, за исключением Сингапура и крокодиловой фермы тамошней зоопарк. Да, он производит колоссальное впечатление.
4: А мы вот с Александром, между прочим, даже были в зоопарке
3: бывали,
4: Катманду.
3: Бывали в Сингапуре, Александр?
4: И мы в Катманду были.
3: В Катманду бывали. Понятно. Нет, нет. Ну, это нормально тоже.
0: Ну, в Катманду так меня пронесли мимо, вот прям практически.
3: Вы, наверное, на гору какой-то там несли рядом с Катманду.
0: Я нет? Нет, я просто ходил. Да я с трудом помню эти моменты, понимаете.
3: Понятно. Ну, вот. Нормально. Это от привыкания к высоте, адаптации нужна.
0: А там не высоко, там наоборот, в низине и душно.
4: Там
0: очень
4: просто
0: дорого.
4: Очень...
0: Нет, нет, это совершенно не подумайте о том, что показывает Маргарита Евсеевна. Скажите, пожалуйста, вот масса людей все-таки приходит, хочет узнать о вашем детстве-то босоногом. То есть, как вы в школе, вот каким в школе был Иван Затевахин? Наверное, в общем, дрался много.
3: Сейчас, да.
0: Кнопки хорошо, учительницам, наверное, подкладывал.
3: Хорошо, что ребенок, дети спят. Вот, могу рассказать все. Учился средне, да, вел себя плохо.
4: А как же кандидатом-то?
3: Кандидатом, ну, когда интересно стал учиться, это всегда со всеми происходит. И стал кандидатом, вот.
0: А скажите, вот вопрос несколько.
3: Кнопки, да, кнопки любил подложить.
0: Я тоже, я даже коллегам тут иногда подкладываю.
3: Здорово.
0: Бывало, что подложишь и смотришь из-за угла, из этой двери. А они-то знают, что уже я подсматриваю?
3: А мелом? Стул мазали?
0: Мы делали такой, знаете, йодит азота. Это когда то ли в йод добавлялась азотная кислота, то ли наоборот, появлялись кристаллики такие, которые, будучи высушенными, взрывались при прикосновении малейшим к ним.
3: Да, это вот мы этим... Но это уже в более зрелом возрасте. Да. Я так с курением боролся в Институте океанологии. Вот там с одним замечательным человеком, инженером Малышевым, вот так вот друг к другу. Он меня подрывал, я ему сыпал разные химические препараты в пепельницу, в результате у него там...
4: Пальцы оторвались. Толп...
3: Нет, пальцы нормально. Так как на здоровье.
0: Вот скажите...
3: Мы с ним
0: вот,
3: много веселого.
0: Вот у вас так вот там вот, например, написано, там, зоолог Кузнецов.
3: Да, кандидат биологических наук.
0: Да. Добавляйте. Вот, а почему? То есть это какая-то ирония. То есть, ну, к примеру, я вот пролистываю свою любимую газету «Из рук в руки», просто смеялся. Там инженер Давидов. Ну, тебе сказать, кого спросить. Вот такой возврат куда-то вот к...
3: Ну, у нас вообще это давняя история. Ну, конечно, элемент иронии. У нас был такой биоакустик Баранов, когда мы работали в Институте океанологии. Он при определенных обстоятельствах, когда его забрали в отделение милиции, значит, в городе Архангельске, если я не ошибаюсь. На вопрос, кто ты, мужик, он ответил: гордо, биоакустик Баранов. Вот с тех пор это, значит, повелось. Завлок Кузнецов и так далее.
0: Вопрос немножечко не в тему, не в кассу, но тем не менее. Как вы думаете, почему...
3: Хотя вот такой специальности нет. Я понял, что моя шутка повисла в воздухе, смысл этого ответа. Я понял. Такой специальности нет на свете. Биоакустик. Но...
0: Биоакустик. Почему же? К нам приходил. Или он был самозванцем?
3: Понятно.
0: Ну, он, знаете...
3: Но дело в том, что это такой раздел биологии. Есть один из там людей, вот, занимается изучением акустических сигналов животных. Вот. Это называется наука биоакустика. Вот. Но таких биоакустиков специальных их нету.
0: Нет, есть люди, которые занимаются простуком тушек животных. Вот, вот так вот. Пальпация.
3: Да.
0: Вот.
3: Перкуссия.
0: Их шутком, да, перкуссия. Вот да. Их называют шутком.
3: Это патологоанатомы, наверное.
0: Нет, они по живым стучат.
4: Это перкуссионисты.
3: Вы уже говорите, по тушкам.
0: По тушкам. А тушки, это тушка, это же как, это телесный болван.
3: Считайте, живые тушки?
0: Я живые. Я, например, считаю, что и мы с вами обладатели трех прекрасных такой, да, тушек. Потому что ведь тушка — это что? Это скафандр, вы согласны? А управляет им жижка мозговая специальная, которую можно, в общем-то, взять и переместить в любую другую тушку, что и делается перманентно матерью природой. И там ежи, и си-энергия.
3: Ну, я привыкну постепенно. Так да. Сразу... Много информации.
0: Как вы думаете, вот женщина-врач, женщина-секретарь.
3: Это Лена Малышева, вы имеете в виду? Программа здоровья. Женщина-врач.
0: Пусть Лена, да. Женщина-историк, женщина-ученый и женщина-певица.
4: Я бы попросила.
0: Почему не певец? Вот,
3: не понял.
0: Ну вот, женщина-певица, вдруг неожиданно. Вот непонятно, почему везде они как-то берут себе такой мужской приоритет в профессии, а как певица, так вот певица. Почему-то женщина не певец. Ну, например, спросят у этой, у Маруси Черненковой.
3: А вы попробуйте в женском роде врач.
0: Врачиха.
3: Врачиха.
0: Врачиха. Певица.
3: Ну, вы, наверное,
0: секретарша.
3: Вы, наверное, здоровый человек абсолютно, если вы можете сказать женщина-врачиха.
0: Могу. Позволить, да, я могу все что угодно сказать. Кстати, кто придумывал? Вот вы знаете того человека, который придумывал правила вот разговорные какие-то, их устанавливал? По-моему, это делал кто-то, кому
3: Тушкин.
0: Был...
3: Нет.
4: Тушкин, кстати, Александр Тушкин.
0: Тушкин. Ладно, давайте послушаем телефонные звоночки. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам. Внимание, говорите, пожалуйста.
9: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте. Вот вы правильно сейчас сказали. Гости. Здрасте. Вот
9: здрасте, уважаемые гости. Я рад, что звонил.

0: Спасибо.
1: И, кстати,
2: я против деления животных по национальному признаку. Нет, я интернационалист.
1: Немцы-то они, вот как они, к примеру, там петуха, вот им кажется, ну они же немцы, вообще пиво пьют с баварскими сосисками. У них совсем другой менталитет, они же каски с рогами носили. Тут, пришли в Россию закабалить ее, а попали в результате и на деньги, и на Польшу, и на все. Ну, кстати, понимаешь, беда же.
2: Конечно.
1: Вот, они, например, а все из-за чего? Потому что они воспринимают крик обычного петуха не как вот русский кукареку, они кикирики его вот так воспринимают.
2: Понятно.
1: То есть, это все-таки... Поэтому в данном случае мы можем, например, говорить
2: особенно
1: птица немецкая.
2: Особенно с утра,
1: да. Птица немецкая или птица русская, там, или английская птица. Но национальность как-то, мне кажется, присутствует.
2: Национальный колорит у птицы?
1: Да, да, безусловно. Все-таки, мол, просто как-то люди об этом не задумываются, но вот... А ведь в каждом государстве, на каждой территории своя промышленность, да, свои очистительные сооружения, значит, своя атмосфера.
2: Может, мы про тараканов?
1: Да, про тараканов это интересно. Тоже мадагаскарский весь. Видимо, речь идет о поставке данного товара живого на птичий рынок.
2: Я думаю, что, не знаю даже, чей брат журналист, но не наш, сделал как бы на этом деле... с публикацией изначально. То есть, как бы, журналистам ведь нужен информационный повод. Вот он был. Значит, что завезли тараканов. Дело в том, что эти тараканы — это стандартная кормовая база для разных змеюк, плазов, ужей, для всевозможных других животных, в том числе млекопитающих, очень многих кормят. Это очень удобные такие животные. Значит, с нашими они скреститься не могут. Вот. Если вопрос, как бы я отвечаю, если вопрос был задан серьезно. Вот. Потому что любой любитель животных, который держит, он понимает, в чем, что такого не может быть никогда. Скрещивание с рыжими тараканами. Нет, этих мадагаскарских.
1: А расширение мадагаскарской популяции неожиданно здесь.
2: Это милые, весьма симпатичные животные, очень ярко окрашенные, размером примерно в полуказательного пальца.
1: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня автор и ведущий программы «Диалоги о животных», кандидат биологических наук Иван Затевахин, и также руководитель массажного центра, который дислоцируется в Останкино, Маргарита Евсеевна Рубинштейн. Ваши вопросы вы можете задавать нашим гостям по телефону 203-19-22. А пока вот что меня волнует, Иван, оскуднение флоры и фауны все-таки на ваш взгляд происходит, или вот мутанты растений, мутанты животные, мутанты птицы каким-то образом все-таки компенсируют исчезновение вот древних видов? Не является ли в данном случае мутация, простите за каламбур, панацеей?
2: Это я думаю.
1: Да-да.
2: Ну, если серьезно, то, конечно, нет. Оскуднение происходит, животных становится меньше, растений тоже. Вот. Ну, что тут еще скажешь?
1: А вот не предлагал
2: тут
1: ли...
2: Тут шутить невозможно на эту тему.
1: Безусловно, безусловно. К тому же в такой серьезной
2: с любовью не шутит, как вы знаете.
1: Да, да.
3: Иван, а вот скажите, пожалуйста, вот те самые защитники животных, окружающей среды и так далее, как зеленые... А вам не кажется, что это мафия на самом деле? Потому что зеленым кто-то может платить, а кто-то может не платить. Те, кто не платит зеленым, как раз для зеленых являются врагами, а те, кто платит...
1: Маргарита Евсеевна, вы путаете. Мафии платят все. Не бывает такого, чтобы мафии не платили.
3: Ну, хорошо, коррумпированная организация, скажем так.
2: Зеленые? Я думаю, если кто из них слушает, он сейчас веселится сильно. Вы бы видели тех зеленых, и я думаю, что вопросы были бы у вас сняты.
3: А может, зелеными они называются, потому что, допустим, любят марихуану. Она тоже зеленая. Почему они зеленые-то?
2: Вы считаете, что это ориентация особая, да? Поэтому они зеленые.
3: Да,
2: есть
3: да.
2: Разного цвета люди. Вот. Да нет, но это... Как вам? Это борцы за идею в основном. И я среди зеленых непорядочных людей не встречал. И, ну, вообще-то они себя зелеными-то не считают. Они по-другому, по-всякому себя называют. Это разные и защитники природы.
1: Кстати, не существует альтернативы, что весьма грустно и
2: зеленым,
1: показательно.
2: Да,
1: да зеленым. Понятно. Это и показательно. А вот меня все-таки интересует, вы знаете, как любознательного молодого человека, юношу, я бы сказал, явление все-таки мутации.

0: популяции вот среди животных, нас окружающих. Не было ли у вас вот такой идеи, и возможно ли такую идею воплотить вот в гостевом вашем часе? Вот,
1: мутанты?
0: Да, чтобы были животные-мутанты.
1: Ну, все мы немножко мутанты. Дело в том, что мутации-то, они же происходят постоянно. Вы, как орнитолог по второй профессии, должны это знать.
0: Да.
1: Вот, в организме. Иначе не было бы изменчивости такого понять в биологии. Поэтому все мы мутанты на этом свете. Угу, на этой земле.
0: Виноват. Да, ну, на этом свете, да, на этом, да, совершенно, совершенно верно. Ну, я предлагаю 203-19-22, звонки в студию, ваши вопросы Ивану Затевахину, соответственно, Маргарите Евсеевне Рубинштейн. Здравствуйте.
1: Вы заметили, что вот чем дальше мы с вами разговариваем, тем глубже и философичнее становятся наши диалоги?
0: Безусловно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, алло. Пожалуйста. Да, да.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Мне как студенту биологического факультета было бы интересно, знаете, проходил ли он практику на СБС, а какой случай оттуда он помнит, помнил ли он с тамошним хирургом Понютиным. Спасибо.
0: Спасибо. Что такое СБС?
3: Что такое СБС? Это СБС Агро, это банк такой.
1: Нет, во-первых, я заканчивал, с Понютиным я знаком, географический факультет я заканчивал, отделение, кафедру биогеографии, я зоогеограф вообще по специальности. Вот, на станции на ББС я не был, на Белом море я бывал многократно и помногу. Вот, как сказал Понютина, знаю.
0: Вот скажите, пожалуйста, волнуют ли вас какие-то, скажем так, политические события, происходящие вот в стране и за рубежом? Вот, к примеру, меня, например, постоянно зовут на какие-то сборища. И вот беспокоят меня из Бангладеша, тоже там приходят.
1: Главное, не расчесывать уже. Нет, давно Василий Иванович нам оставил наказ такой.
0: Да, постоянно смазываю его и всем показываю.
1: Вообще, я считаю, что главное не расчесывать. Вот когда смотришь телевизор,
0: ну, про политику. Вот на ваш взгляд, вот когда огромное количество людей, да, в массе своей, ну, физически здоровых, собираются и начинают как-то там заниматься либо пикетированием, либо размещением демонстрационных каких-то лозунгов, это является все-таки аномалией или нормальной реакцией человека на какую-то вот, на какое-то ущемление его прав? Удавалось ли вам самим принимать участие в забастовках, там, например, играть в «Анну Каренину»? Ну, это все мы играли, да. Не только же в «Индейцев», в «Анну Каренину», вот Маргарита Евсеевна даже.
1: Да, это заметно по ней.
0: Да. Так, нельзя так со своей тушкой, Маргарита Евсеевна, беречь надо тушку все-таки. Детство, детство, а вот оно, когда сказалось-то, а? Да. Как у вас с этим, с социумом, каковы ваши отношения?
1: С социумом? У меня отношения асоциальные, я бы так сказал. Вот, людей не понимаю. Я думаю, что любой человек... Ну, ситуации разные, понимаете, по какому поводу? Вот когда демократы ходили и, значит, митинговали, вот, удивительные были сборища интеллигентных людей вместе, вот, которые что-то требовали, они хотели что-то изменить и так далее. Это все можно было понять, потому что это была в этом какая-то идея, вот, и от их действий действительно что-то изменилось. А люди, которые ходят и вот... бастуют, перекрывают рельсы. Ну, что они могут изменить? Ничего не могут изменить. Главное, что они могут в данной конкретной ситуации, в отличие от той, когда демократы, им деваться-то некуда было, собственно говоря, вот, кроме как выразить свое отношение к режиму протестом. А люди, которые сейчас ходят, они могут спокойно взять кирку в руки и зарабатывать не здесь, а в 3 километрах правее от этого места, где они, значит, бастуют. Вот. И, в общем-то, я думаю, что касается Москвы, то вообще, мне кажется, что человек труда, во всяком случае, работу себе здесь найдет. Поэтому я думаю, что бастовать... дело такое, себе дороже.
0: А вот вы наверняка знакомы с учениями.
1: Мы очень серьезные вещи какие-то начали обсуждать.
0: Безусловно.
1: Вообще я не политик, в этом ничего не понимаю. Я сказал свое личное мнение.
0: Вот, оно нам,
1: да,
0: как раз,
1: да,
0: очень
1: и никого
0: интересно.
1: Не хотел задеть. Но мне кажется, что надо работать прежде всего хорошо. Когда будем работать, тогда все будут зарплаты получать хорошие. И вовремя.
0: А вы наверняка знакомы с трудами всеразличных философов.
1: Да, безусловно.
0: Например, вот Арнольд Загу. Да, Братво, да. Где, в общем-то, разрабатываются те или иные способы и схемы построения тоталитарного общества, империи, да. Вот. И многих вот тех самых демократов очень серьезно отпугивает данные вот философские измышления, данные тенденции. С другой стороны, все люди и сторонники тоталитарного режима, и противники его очень любят говорить, дескать, свободен там, как птица в полете, да, и всячески проявлять свою такую, ну, скажем так, не зависть, а какую-то симпатию к животным, которые, дескать, живут свободно, ни от чего не зависят, но в том же самом обычном львином прайде мы видим попросту галимый совершенно тоталитаризм мощнейший. Вот, вот видим самого главного их Гитлера, этого вот вождя-самца, который там и убивает, что видно из вашей же вот программы, грудничков там других, понимаете? То есть проясните немножко вот данный треугольник. Вот тотализаторный, демократный и вот львиный прайд. Кто из них прав? Как быть-то?
1: Ну, наверное, я не очень как бы доходчиво объяснял зрителям о том, что нет там никакого тоталитаризма. Во-первых, львов в прайде как часто, не меньше трех. Просто один из них занят воспроизводством. Вот, а остальные как бы его сотоварищи, которые помогают этому...
3: Хозяйству.
1: Нет, не хозяйству. Они помогают ему продвинуть свою кандидатуру как бы в самые верхи. То есть они образуют коалицию, что поучительно. Вот, значит, выдавливают старого и больного льва. Вот, поедают его детей. И, соответственно, потом развлекаются с его львицами. Я так говорю, как это очень назидательная история, по-моему, да, получается, со львами.
0: Нет, вот, очень,
1: да,
0: очень,
1: вот,
0: нет, очень,
1: да, вот, да, вот с ними так происходит. Но дело в том, что как бы там достаточно все мягко. Никого не диктатор, а что ему, собственно, диктовать и кому? Вот, если его собратья, значит, другие львы, самцы, да, продвинули во главе этой самой коалиции, вот, что он им, ничего нам диктовать не будет, у них уже все заранее сложено и распределено. Они как бы его заместители. Если он, не дай бог, сломает лапу, то они, значит, там его место тут же займут. Тут, скорее всего, воспроизводственная такая. Но есть масса теорий, которые это объясняют, там, и можно родственным отбором и так далее. Зачем интереснее-то, зачем это выгодно товарищам, группе товарищей, которые при этом самом льве попадают в прайд, начинают там царствовать.
0: Вот. То есть, вот, если, например, мы сейчас после вот окончания нашей программы сядем, будем писать, естественно, письмо в Думу, да, вот, то какую схему, снятую с животного мира, мы предложили бы думцам в плане, вот, так сказать, социального устройства нашего общества?
3: А я хотела просто спросить, Саша, вот мы как бы параллельно, видишь, с тобой, у каких животных на самом деле устройство, вот как бы, я не знаю, там, прайда, клана и так далее, больше всего похоже на наше социальное устройство? Ну, это вот разговор, то есть, вернее, вопрос как бы с Сашиным тоже совмещается.
1: Мне передачу не закроют после этого эфира, я не знаю, нет, я могу много аналогий проводить. Не,
0: ну... Принести принесут.
1: Да. Ну, это трудно сказать. Аналогии с каким обществом, смотря. Вообще, конечно, вот я уже многократно шутил на эту тему. С приматами масса возможностей спекулировать, скажем, на бабуинах, у которых там, у павианах, и таких, и сяких, и гамадрилах, и чакмах. Там у них очень много всякого. Вот, и...
3: То есть, может быть, нашим политикам нужно что-то такое вот обучиться чуть-чуть биологии, чтобы все-таки на примере кого-то...
1: Чтобы критично к себе относиться.
3: Ну да, чтобы понять вообще, как все будет развиваться, раз они не понимают,
0: что дальше делать. Резкие перемены мировоззрения. Вот смотрю вот на вас, да, вы такой успокоенный, а к нам вот приходили вот политики, да, так они там, например, смотрят даже на свой же портрет. Вот у нас там галерея висит, и типа так, нет, этот некрасивый. Возьмут его, на следующий день принесут, другой повесят, где красивее ракурс, там автограф покрасивее подправят, детишку свою подсадят. А в глаза злые такие, злые. Вот отсутствие гуманитарного образования.
3: Так Иван до конца
1: наоборот
3: на вопрос-то не ответил.
0: Да, прошу прощения.
1: Еще раз вопрос конкретнее.
3: На мой вы уже
1: госпожа
3: ответили.
1: Ну,
3: то есть вы мне сказали, что все-таки приматы больше всего похожи как бы на людей, поэтому
1: ну,
3: да.
1: Потому что мы сами приматы.
3: Да. Нет, а у Саши был другой вопрос.
1: Волки очень похожи на нас, волки.
0: Говорят, да? Свинки, да, тоже.
1: А, нет, свинки, хорошо, структуры нет, а волки...
3: Капибар.
1: Ну, так достаточно.
0: А имеется в виду стайное вот это.
1: Да, да. Ну, масса аналогий можно.
0: Вы знаете, сейчас заходил человек такой очень грязный, грязный, с такими с безумными глазами, молодой художник, он сказал, и вот он о чем хотел спросить у вас. Просит консультацию по такому вопросу. Сейчас он работает над созданием полотна «Ленин, поймавший птицу». Замысел картины таков. Ленин выскакивает из шалаша, хватает птицу за лапы, она с сумасшедшими глазами пытается вырваться от него. Но проблема в том, что художник не знает, какая крупная птица обитает в водах Финского залива. Не могли бы вы вот ему подсказать породу, тип животного?
1: Ворона, я думаю, надо рисовать. Я или чайку какую-нибудь.
0: С мощнейшей такой, оранжевой лапой.
1: Да, да, такой,
0: то есть,
1: да,
0: она украсит полотно таким, да, ярким оранжевым пятном.
1: Ну да, да, наверное.
0: Ну что же, 203-19-22. Ваши вопросы Ивану Затевахину. И, конечно же, если таковые... Извините, я очень болею. Маргарите Евсеевне Рубинштейн. Здравствуйте. О, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием. Здравствуйте.
4: А
0: здравствуйте.
4: Можно о людях спросить?
0: Безусловно.
4: Вот я хочу спросить Маргариту Евсеевну. Пусть она расскажет о своем профессиональном пути. Вот она с детства хотела быть массажисткой. Что на нее повлияло? Интересно.
3: Ой, да вы знаете, спасибо. На меня на самом деле, как ни странно, я буду говорить сейчас банальные вещи, конечно, повлиял кризис. Честно говоря, я всего 2 месяца работаю массажисткой. Вот до этого я была просто телевизионным работником, не скажу каким. Вот. А в связи с кризисом люди на самом деле стали пухнуть. Вот, и ходить ко мне... То есть я поняла, что люди пухнут и хотят все-таки делать массаж. Потому что, вы знаете...
0: В общем,
3: когда
0: привели
3: все...
0: деньги, желание, да, тебя нет, заработать, нет, денежек.
3: Дело в том, что люди очень купили много макарон, там всяких, вот, ну, запасов сделали, понимаете, и стали их рубать. И прямо на глазах стали пухнуть. А очень много ведущих, которые просто вот, как вы правильно заметили, как только человек начинает вести программу, он тут же начинает пухнуть. Это не зависит от камеры, от оператора и так далее. Просто человек начинает то ли хорошо жить, то ли от волнения как-то вот...
0: А вот скажите, да, в связи с этим, да, вот Иван,
3: в общем, 2 месяца, да,
0: и к Маргарите, к молодому нашему массажисту 2-месячному, вопрос такой. Вот, вы знаете, не знаю, обращали ли вы внимание, видимо, до вас все-таки вы люди изолированные у себя вот на колоколенке, то есть вы там в башенке сидите и не знаете, что происходит за ее пределами. Людей-то простых вы не видите, с ними не общаетесь, но это я так. Сарказм у меня напал.
1: И жизни мы не знаем.
0: Да, но вот, тем не менее, ведь люди сейчас все больше и больше выражают недоверие телевизионным ведущим, которых вот показывают по пояс. Вот, например, вас, Иван, тоже. Потому что, значит, сомнения берут следующего плана. Что он там делает под столом?
3: Я
0: может,
3: как раз
0: у него
3: об этом
0: там
3: и хотел сказать.
0: Ноги в тазике. Большие... Может, он кукиш показывает там в момент какой-то умной телеги, да, там, когда вот говорит что-то. Да и вообще непонятно. Может быть, попросту он там, извините, там занимается там мастурбацией самой галимой, да? Те же ведущие, которые, как мы заметили, которых показывают в полный рост, да, их не показывают во весь экран в полный рост, а вот издалека. Вот, например, вот программа вот, известная «Раннера», «Человек на горшке», который вот он постоянно вдалеке бегает, вот целиком тоже, а вот вплотную, то только по пояс. Вот, в людях недовольство зреет. Это может вылиться в какую-то, я бы даже сказал, акцию общественную, дескать, покажите нам всех их в полный рост, чтобы они стояли как есть, и вот по стойке смирно на табуретку отвели свою программу. Что, дескать, им скрывать?
1: Ну, я думаю, это тоже надо писать, может быть, в правительство.
0: Даже. Напишем в Думу тогда сегодня. Да? Не будем сейчас вот обсуждать все в Думу. А, да. Тут заходили люди, вот сейчас спрашивали. Вообще вопрос... Денис спрашивал, случались ли случаи самоубийства у животных?
1: Самоубийство у животных?
0: Ну, видимо, осознанный такой суицид не имеет.
1: Нет, осознанный нет. Ну, в смысле, целенаправленный.
0: Да, да.
3: У сумасшедших людей, я знаю, иногда кошки выбрасываются из окна. Когда они чувствуют,
0: потому что они много
3: что-то...
0: курят, люди, к примеру, и животным просто душно или как-то...
1: Ну, тут вот именно, никто же не присутствовал при этом, как она выбрасывается, по какому поводу у сумасшедшего. Может, он ее там, я не знаю, за хвост
0: дергал,
1: спасаясь, да, она вышла на балкон и упала. А вообще так целенаправленного суицида нет, наверное.
0: А вот,
1: тут, про осознанное мы с вами не говорим корректно, дабы нас, да, в антропоморфизме с вами не обвинили, мы... Да. Говорим о целенаправленном поведении.
0: Тут вот Люся заходила и спрашивала, верите ли вы, вот именно верит ли господин Затевахин в реинкарнацию? Если да, то, в общем-то, в чью тушку он хотел бы воплотиться в следующей жизни, исключая человеческую? Безусловно.
1: Ну, наверное, в кита в какого-нибудь.
0: Ну, потому это есть большой? Такой здоровой сеткой мелких этих вот этих животных. Это же жутко.
1: Криль я очень люблю.
0: Ну, я тоже люблю, но это же нужно тонны и тонны поглощать его. Это же всю жизнь это
1: Без проблем. Без проблем, да.
0: А вот
1: там, где они живут, их там много. Криля много там. Или крили.
0: А вы кем бы хотели? Я знаю, кем.
3: Бабочкой. Нет, нет.
0: Таксой.
3: Да. Нет, я хотела сказать, собака нет.
1: У собак жизнь тяжелая.
3: Да, у собак жизнь тяжелая, на самом деле.
1: Хотя мы их любим, тяжелая жизнь собак.
3: Хотела сказать кошкой, но я кошек не люблю, поэтому задумалась.
0: Ну, давайте послушаем звонки наших уважаемых.
1: Рядом ходить надо.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Иван и Маргарита.
0: Здравствуйте.
1: Здрасте.
5: У меня один вопрос на биологическую тему, а другой к Александру. Ну, сначала на биологическую тему. Я вот сам, будучи черным, как кукушка, и, в общем-то, недавно услышал информацию о том, что гражданка то ли Нигерии, то ли Габона вдруг заболела не совсем присущей людям болезнью. Формы СПИДа присущи в основном обезьянам. Вот. Я все понял этот вопрос.
0: Да, да.
5: Меня он очень волнует. А еще, Александр, вот к вам мой вопрос. Когда в ближайшее время и где у вас пройдет выступление?
0: Спасибо. Ну, ближайшее выступление пройдет, видимо, около памятника Кропоткина. Но 7 ноября я буду читать свои политические лозунги
1: и
0: стрелять вверх из этой, из ракетницы.
1: Хлонархист, я все понял.
0: Не, ну, конечно, я позже расскажу, потому что сейчас речь-то не о моей скромной персоне, а вот что касается, видите, нас слушает, кстати, и
1: это
0: чернокожее
1: меня,
0: население.
1: Да, меня было. Очень обеспокоило.
0: Вот данное вот сообщение,
1: очень
0: да?
1: обеспокоило.
0: Ну, в принципе, вот вы же любите приматов как-то.
1: Люблю. Меня это очень обеспокоило.
0: Ну, это реально, я думаю, картинка. Вот у нас один с Маргаритой общий знакомый привез.
1: Ну,
0: да?
1: Самое главное, не иметь никаких интимных отношений с приматами, вот,
3: да,
1: с гориллами,
3: вы знаете, у нас
1: шимпанзе.
3: Вот,
1: тогда вот от любой вот этой вот экзотической формы СПИДа вы будете застрахованы.
3: А вот, знаете, у нас один знакомый привез такую обезьянку, как он мне вот объяснил. Она может поместиться на руке.
0: Да, можно даже назвать знакомого. Он тоже достаточно известный человек, Олег Алиев. Вы наверняка слышали, путешественник, он был у нас тоже.
3: Да, так вот, он привез обезьянок, которые называются...
0: Лемуна.
3: Карлик, нет, карликовые игруны. Вот вспомнила, игрунки. Карликовые... игруны, да. Он сказал. Игруны.
1: Ну, он не прав, игруны.
3: А, да? Вот, из Южной Америки. И говорит, прям на ладошке могут уместиться. Это правда?
1: Да, ну, конечно, могут.
3: Да.
1: Зачем он их привез сюда?
3: Ну, говорит, веселые.
1: Ну, вообще, в принципе, в Южной Америке их заводят для того, чтобы они искали вшей в волосах, там с мылом напряжно, сажают на голову, и они там живут. И поскольку для них характерно такое поведение, как груминг, да, вот перебирают шерстку, они сразу из волос там вошку и кушают ее. Вот.
3: И а чем же они тут будут питаться? Значит, специально это все было.
1: Ну, это надо Калиеву вопрос задать.
0: Вообще, какие забавные животные, вы знаете. Что-то я прям так...
1: Вот, эти забавные животные.
0: А, во как называется. У нашего эстонского парня. Вот тут Валек заходил, спрашивает, почему вот детям запрещают давить мухоморы, да? И, дескать, объясняют тем, что мухоморы едят лось. Меня, кстати, тоже это всегда удивляло, правда.
1: Мухоморы прекрасно можно из них варить отвар специальный и потом с бубном танцевать около костра. Это давняя народная традиция наша российская. У нас на нашем севере так принято отдыхать. В общем,
0: а давить их
3: это
0: все равно...
3: То есть только нужно знать, как варить на самом
1: да.
3: деле. Деле,
1: надо
3: да?
1: знать, как варить.
0: Отдавить это все равно, что пустить, например, целую упаковку феназепама под каток. Ну, к примеру, это я так как-то когда на это.
1: Ну, феназепам нам чужд, между прочим.
0: Чужд. Целиком.
1: Чужд. Есть, хотя это нашего мухоморы. Производства лекарств, но чужд нам. Вот мухоморы, это нормально.
0: А вот животные, когда они заболевают, мухомор. Вот они как-то какие им дают там успокаивающие средства, ну, химические, я не имею в виду там какие-то природные, но все-таки.
1: Ну, вот, дают.
0: Дают чего-то, да? То есть,
1: что-то
0: ну,
1: дают.
0: Не феназепам, естественно.
1: Ну, и феназепам дают.
0: Значит, я поеду сегодня вечерком, съезжу.
1: И фенобарбитал дает. Смотря от чего лечит. Да.
0: Ну, чтобы спали они спокойно.
1: Да, дает, все дает.
0: Ну что, телефонный звоночек еще, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
0: Вот, вот. Вот. Говорите, пожалуйста, только громче, как-то вас туго слышно.
6: Ага, хорошо.
0: Да,
6: здрасте.
0: Да.
6: Да. Вот, Иван, скажите, пожалуйста, вот вы как человек науки, как относитесь все-таки к проблеме клонирования и ко всем этим генетическим исследованиям?
1: Положительно.
6: Так? Потому что все-таки, на мой взгляд, как ни запрещай, все равно прогресс уже его не остановить.
0: Спасибо, вот. Спасибо.
1: Да дело тут, в общем-то, не в прогрессе. Дело в том, что это, безусловно, его не остановить. Но клонирование, мне кажется, что чересчур много внимания уделил совершенно рядовой, как бы, генетической проблеме и задаче, которая ничем, в общем-то, не грозит. Ну, что такое клон? Да, это же не одно и то же, просто генетический слепок. Это не значит, что это точно такое же животное, там, я не знаю, все почему-то сразу вспоминают научную фантастику, что это какое-то там раздвоение личности, две личности, то есть одна личность, двух животных. На самом деле это не так. Ну, как близнецы есть.
0: Ну, просто тушки
1: да, вот именно. Совершенно. Поэтому просто была, как бы, из сенсации, была журналистская сенсация, из которой раздули, политики вмешались у них. Потом и у нас, и, в общем-то, надо людям что-то делать, видимо, в этой жизни. Поэтому из совершенно рядовой, нормальной биотехнической задачи сделали знамя какое-то, неизвестно какого цвета и чье.
0: А вот вы знаете, мы тут недавно провели эксперимент.
1: Вообще против вмешательства в биологию некомпетентных людей и, так сказать, резких суждений, которые они потом выносят, и тем более выносят на суд общественности. Вот. И вот история с клонированием как раз это такого рода история.
0: Мы вот провели эксперимент человека, который очень серьезно занимался вот интернетом, да, вот очень серьезно увлекался вот всяческими как раз клонированиями, вот научной фантастикой. Мы решили, как говорится, вернуть на маму землю. Посадили его вот в комнату где-то такого же объема, вот как моя квартира сейчас. Я же в радио играю сейчас, видите, у меня тут под радио оформлено все. И поставили ему, значит, там корыто с землей, маленькое озерко такое с проточной водой. И оставили там, да, несколько козочек ему то отдали, каких-то животных, и оставили его жить там, вот, по-моему, он полгода у нас прожил. То есть объясню, с какой целью. Цель была главной. Как он справится с проблемами утилизации, с проблемами добычи для себя пищи, то есть вот в замкнутом объеме, поскольку земля, она все-таки, мама-то земля, она не бесконечная, то обложить ее всю там шинами, это у меня гринписовские телеги пошли автомобильными, да, там, или сжечь их, это, то есть, ну, не выход, логично, там уже и так все детские вот эти вот площадки в этих шинах. Вы знаете, где-то через как раз полгода, по прошествии полгода, он там, в общем, загадил все это помещение, кост сожрал сырыми, там компьютер у него стоял, он туда не притронулся, и когда он вышел оттуда, он серьезно занялся как раз проблемами утилизации, правда, насильственным способом. То есть он сейчас ходит тоже в Думу, пишет и предлагает регистрировать научные открытия, любые, только при том условии, что в конце обязательно будет пункт, очень главный, о том, как продукт данного открытия в дальнейшем утилизировать без каких-то вот потерь и урона окружающей среде. Вот не кажется ли вам, что когда люди начинают думать там о клонировании, там, о усовершенствовании чего-то, то здесь им отказывает как раз вот вот эта оптическая тоненькая ниточка, которая, по идее, должна их связывать с детственной мамой природой, с животными. Даже птица не гадит в своем гнезде ведь.
1: Кажется.
0: Да, кажется, я этого не видел.
1: Просили, не кажется, я говорю, кажется.
0: А что мы будем делать?
1: Я думаю, что мы будем серьезно заниматься этой проблемой.
0: Напишем в Думу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло.
7: Да. Я не сыл.
0: Да.
7: Вот, тут что-то здесь оборвалась, как всегда. Вот у меня вопрос к вам за Тилахину. Как-то смотрел вашу передачу про Галапагосские острова. Там такая выдвинулась гипотеза, что черепахи приплыли туда на бревнах. Птицы прилетели. Вот есть ли там тараканы Галапагосские? И вопрос к Александру. Вы меня слышите вообще?
0: Да слышим, конечно.
7: Вот. Правда, что вы по детской привычки до сих пор на концертах выступаете, стоя на табуретке.
0: Спасибо. Ну, даже это не по детской, скорее, привычке, а в связи с моим естественным ростом, понимаете, уважаемые силы. Вот сейчас я, вот Иван и Маргарита думают, что я сижу на стуле, это я стою. Вы уж простите, да. А что касается первого, насчет я не слышал, чтобы черепахи на бревнах приплыли.
1: Ну, смотря какие черепахи, возможно, там. Это была теория естественных плотов, как бы, потому что многие пресмыкающиеся могли туда попасть только таким образом. Вот, не могли же они летать, в конце концов, как птицы. Что касается тараканов, то я думаю, ни один таракан... то есть сейчас там навалом тараканов. В подвид они, конечно, не... И в отдельный вид, по-моему, насколько я знаю, они не выделяются. Хотя, наверное, какой-нибудь галапагосский ученый может меня опровергнуть. Дело в том, что это не столь увлекательный объект, про который можно рассказывать. Поэтому он в нашей передаче выпал из поля зрения. Но мы обязательно обратим внимание и постараемся в ближайшее время рассказать об этих удивительных и милых созданиях более подробно.
0: А вот по статистике, вот вы говорите, вам письма пишут. Все-таки что больше всего хотят увидеть люди, населяющие нашу?
1: А вы знаете, пишут не про то, что хотят увидеть. Вот, в основном.
0: В основном учат жить, наверное. А,
1: нет, и даже не очень. Ну, это странные такие письма. Так, вот, как-то, ну, трудно их классифицировать. Ну, как-то вот спрашивают. Вот бабушка одна спрашивала, что, значит, вот у нее кто-то завелся в сарае, и что делать? Вот крысы, и там как-то нет никакого слада. Вот, уважаемая, дорогая передача, посоветуйте.
0: То есть бытовые такие,
1: да,
0: вопросы.
1: Бывают и такие, бывают там разные.
3: И, Иван, а вы знаете, я вот недавно прочитала в «Новой газете», по-моему, нет, даже в «Литературной», о том, что вот Александр Михайлович Городницкий, это была его авторская статья, все-таки нашел Атлантиду. Что вы можете про Атлантиду рассказать?
1: Ой, я не знаю, правильно ли поняли журналисты уважаемого поэта и еще более, возможно, уважаемого в узких кругах ученых-ученого, потому что он тут ученый с мировым именем, прежде всего. Вот, Городницкий. Правильно ли его поняли насчет находки Атлантиды? Вообще-то он геолог. Вообще-то он геолог, а Атлантиду ищут археологи. Вот. Ну, мне трудно комментировать.
0: Ну, может быть, он в смысле лирики это сказал.
1: Знаете, кто плавает? Океанологи, они ходят. Ходят в моря. Понимаете?
0: Послушаем.
1: Просто возмутительно иногда, кто у вас на радио.

0: И я напоминаю вам, что в программе «Монморанси» сегодня Иван Затевахин, автор и ведущий программы «Диалоги о животных», кандидат биологических наук, и молодая массажистка Маргарита Евсеевна Рубинштейн, которая руководит массажным центром в Останкино. Вот, в данный момент она пытается массажировать мне пальцы на правой ноге. Вы слышите эти звуки. Дело в том, что после того случая у меня немножко скрючило, вот, и я так это отмачиваю здесь, поэтому вы не обращайте внимания на этот тазик. Раньше мы и гостям предлагали тазики, но сейчас администрация запрещает это делать. Я надеюсь, вы не в обиде. Скажите, пожалуйста, Иван, а если бы вам, например, предложили сейчас сделать, ну, в том же ключе, в той же манере, программу вот о чем-то совершенно
1: другом.
0: Диалоги
1: о людях, например.
0: Ну, да, вот о чем-то другом там. Вот что бы вы выбрали? Сказали бы, вот, ну, нужно для пользы общества затронуть в вашей манере какую-то тему, но не касающуюся вот животных.
2: Да любую.
0: Об автомобилях бы стали?
2: Ну-ка, одно время нам предлагали делать про автомобиль, но это дело надо знать изнутри, я думаю, автомобиль. Я их люблю, конечно, особенно ездить на них люблю, а вот так ненавижу просто вот в них копаться.
1: Поэтому... А я как женщина хотела сделать Ивану комплимент. Дело в том, что Гуревич, это понятно, он, видимо, вас что-то такое вот все-таки нашел. Вас любит камера очень. Это бывает очень редко.
2: Гуревич во мне нашел?
1: Нет,
2: это
1: не,
2: я,
1: вас
2: я
1: нет,
2: его
1: нет,
2: старше, между прочим.
1: Не Гуревич вас любит, а камера вас любит. Действительно, просто комплимент хочу сделать. Это удивительно. Как человек приходит на телевидение, я как профессионал, в общем, в области телевидения, как телевизионный работник говорю.
2: Я не понял,
1: вот,
2: что
1: большой
2: значит?
1: Комплимент.
2: Спасибо.
0: Ну, то есть, видимо,
2: нет,
0: вы как-то с камерой что-то, видимо,
1: нет, нет, нет. Я говорю,
0: что-то
1: комплимент...
0: мутите с камерой,
1: я,
0: она говорит.
1: Нет,
2: Вы океанологов оскорбили, между прочим.
1: Я одновременно делаю комплименты Гуревичу и вам тоже.
0: Да вы так не волнуйтесь, Маргарита Евсеевна. Вы массируете,
1: Гуревич вас что-то увидел, и потом вас что-то увидела камера и вас полюбила.
0: Вот тут Зотов приходил.
2: Старик Гуревич наш, да.
0: Спрашивал, почему в московском зоопарке стали продавать жареных уток и кур? Может быть,
2: ну,
0: вы знаете.
2: Я думаю, что сейчас, в общем-то, московский зоопарк... Московскому зоопарку уделяется очень пристальное внимание со стороны московского правительства, мэрии. Я думаю, что они благодаря неустанной заботе, в общем-то, поголовье кур и уток резко возросло. И я думаю, что излишки вот образовались, и надо их хозяйственно, со свойственной в Москве хозяйственной сметкой, в общем-то, зоопарк, я думаю, умело распорядился излишком своей продукции.
0: Ну да, их достаточно много. Вот интересуется некто Карлов. Интересный, кстати, вопрос. Существуют ли такие люди, которые за кадром озвучивают животных? К примеру, там, как олень зовет самку, либо там хрюкают, либо там поют.
2: Да это запросто, да запросто.
0: То есть бывает
2: вот,
0: такое.
2: Вы нет, знаете, но... да, я ведь... когда-то изучал язык дельфинов, в общем-то. Это я для вас говорю, госпожа Рубинштейн, чтобы произвести еще больше впечатлений. Вот. Так вот, я помню заседание нашей лаборатории, когда серьезные дяди с бородами, и солидные, с очками, в пылу научного диспута изображали голоса дельфинов, белух разных, издавая самые
1: так
2: необыкновенные... Да, они так делают.
1: Что-то делают.
2: Вот. Если учесть, что иногда вот сигналы белухи носят такие экзотические названия, как крик мартышки или уя-у-у. Вот. Достаточно моего коллеги Щекотова Миши почитать диссертацию, а также его многочисленные научные труды, которые он неустанно писал в свое время. Вот. Классифицировал где-то 1500 сигналов белухи. Вот они пытались это воспроизвести. И достаточно умело, я бы сказал, при некоторые тренировки начали воспроизводить, так что было порой трудно отличить. Идешь по коридору, вот слышишь голоса дельфинов вживую. Вот.
1: Так это очень странно, такие большие животные, вот белухи, там дельфины, а вот кричат так, еле-еле.
0: А ну, маленькие, вот такие... большие
2: нет,
0: птицы,
2: так
0: орел,
2: чайки,
0: он тоже так...
2: Так чайки кричат, как вы сказали.
1: Нет, ну...
0: Ну, там, они очень пискливо так...
1: Ну, да, да, большие вот животные вот, пищат.
2: Это, наверное, орлы, когда он орлы. Подавился, вот так,
0: нет,
2: какой изобразили.
0: Он хотел съесть меня в пражском зоопарке, я подошел к орлу, орел... У него потекла слюна, он хотел меня съесть и пищал прямо вот так.
2: А то задышал он... при этом он?
0: Да еще как, у него
2: не
0: из
2: съесть,
0: ноздри пена пошла.
2: Не съесть он вас, если задышал,
0: а
2: то не съесть.
0: А думаете, что вот как-то. Ну, я вроде так близко не подходил. А вот скажите, к этим диссертациям, о которых вы вот выше сказали, ведь должны, значит, прикладываться аудиоматериалы какие-то с пленками?
2: Как-то... Нет, это сонограммы и спектрограммы. То есть, как бы это, как говорил один великий ученый, визуализировали сигналы дельфинов. Вот, то есть, делали спектр, спектрограмму. И вот Миш как раз 1500, я думаю, что он мог бы легко попасть в книгу рекордов Гиннесса, потому что такой детальной классификации сигналов животных не делал никто. Вообще он молодец. Жалко, что он сейчас наукой не занимается.
1: Ивана, скажите, пожалуйста,
2: это вот уже
1: есть,
2: серьезно.
1: Вы знаете, ну, есть кланы такие профессиональные, да, там типа клан инженеров, клан киношников, клан телевизионщиков там и так далее. Я наверняка есть клан биологов, да. И вот какие, допустим, любимые анекдоты или какие-нибудь истории, ну, вы знаете, есть чисто профессиональные анекдоты. Вот какой, допустим, вы можете нам, как людям в этой сфере, как бы не вращающимся, рассказать вот анекдот чисто профессиональный, биологический?
2: Ну, биологи вообще, особенно морские, вот такие вот связанные. С морем, да, волчары, я бы даже сказал. Они любят друг над другом подшутить. У нас масса была шуток, но поскольку...
1: Неприличные все, что ли?
2: Были приличные, были не очень приличные. Вот. Но разные были, смешные, хорошие розыгрыши. Это традиция такая вот у нас. Ну, я вот рассказывал о, так сказать, шутливой рельсовой войне, которую вел против меня инженер Малышев, а я против него, отучая его курить. Вот, когда... Вот, ну, рассказывал в начале нашей сегодняшней беседы. Ну, а так вот, чтобы рассказать про кого-то, боюсь кого-то обидеть. Потому что смешно-то обычно людям, которые готовят этот розыгрыш, а тому человеку, над которым смеются, ему
1: так,
2: бывает...
1: Нет, так не розыгрыш, а анекдот, порой, допустим, порой, профессиональный,
2: да,
1: какой-нибудь.
2: Кое-где, да.
0: Ну,
2: профессиональный,
0: да,
2: анекдот.
0: Вот Савелий заходил тут. Посовелись, хотел узнать, кстати, действительно, многие не понимают различия, вы уж не сочтите там вопрос как за нескромный, еще что-то, но тем не менее, чем отличается ишак от осла, наконец, хочет узнать. Вот.
2: Ишак?
0: Ишак. Это я просто обычно...
2: Темпераментом кофе... прежде всего?
0: Нет. Вот вы знаете, я вот...
1: Умом, наверное.
0: Вы же тоже автомобилист, да?
2: Да.
0: Я, по-моему, вас видел вчера,
1: а
0: на центре, прям на Садовом кольце. Вы, по-моему, высунулись из окна и очень громко орали в сторону москвича. Ты ишак, ща я тебя там... По-моему, это как раз... Потому что я тоже так часто обращаюсь.
2: Я другую терминологию использую.
1: А какая у вас машинка?
2: У меня старинная американская машина Ford.
0: Да, ее сегодня легнула лошадь. Вот так.
2: Это вы... вашу машину легнула лошадь?
0: Нет, моя машина, она не легнутая. Она спрятана в надежном месте. Она очень маленькая и залезает во все щели. Да, вот Блумберг тут спрашивал. Я не знаю, правда, я не понял сути вопроса. Не хотите, можете не отвечать. Склонности к тендрофилии свойственны только высшим приматам или также другим видам животных?
1: Это дендро, по-моему, филия.
0: Да, ну тут так прям приходит все.
2: Дендрофилия?
0: Да, я не знаю. Мне даже не стыдно, что я этого не знаю, поскольку...
2: Может быть, дендрофагии?
0: Давайте на всякий случай про это поговорим. Может быть, человек это имел в виду.
1: Нет, а что такое дендро в биологии? Дендро. Есть же какое-то такое?
2: Растение. Растение.
0: Тогда непонятно, значит, применимо к пиратам. Нет. Поедание, что ли, нет, травы какой-то имеется,
1: давайте,
0: в виду?
2: Приматам.
0: Приматам. Ну, едим же мы укроп,
1: смотрите,
0: петрушку.
1: Дендро,
2: а,
1: это
2: я,
1: растение,
2: я думаю, может быть,
1: любовь.
2: Он имел в виду капрофагию.
0: Вполне возможно.
1: Нет, дело в том, что, смотрите, мы расшифровали. Дендро, растение, филия – это любовь.
0: Значит, тем самым это, ответили на вопрос.
1: Да, это человек, который любит жевать, допустим, я не знаю...
2: Можно про филодендрию поговорить в крайнем случае.
1: Это человек, который любит к дереву грызть, допустим, или там что-нибудь.
0: Ну, старушки очень часто любят подойти к дереву, исповедоваться перед ним, обнимут его, бывало, в сквере, и получают от него позитивную энергию, кстати. Вы наверняка наблюдали.
2: Да я и сам люблю получить.
0: К дереву, да.
2: Особенно в молодости любил.
0: Бывало, обмотаешься вокруг дерева часика три.
2: И, в общем, наберешься, так сказать, энергии, в общем, подкопишь.
1: Наберешься.
0: А вот скажите...
2: Потом можно идти домой.
0: Да, безусловно, уже так... так...
2: И цветами пахнет, в общем.
0: И вроде так и уже... Правда, кара кое-где налипал, но это...
2: между прочим, со всеми бывает. Я не понимаю, что вы так на меня смотрите при этом.
1: А у вас было в детстве такое, что вы смолу, вот как бы с деревьев смолу, или особенно вот такая черная смола была, ею иногда покрывали...
2: Дома.
1: Ее
2: жевали.
1: Дома, да. И вы жевали, потому что жвачек не было. Да, и мы жевали прям так, да. И говорили всем, кстати, все думали, что все-таки зубы как бы чистятся, да? И все говорили, что это вместо пасты, и все такие крутые ходили. И жевали это все вместо жвачки.
2: Неповторимый устойчивый вкус.
0: Пластырь
2: не жевал.
0: Обычный медицинский пластырь жевали. Брали два пластыря, между ними наклеивали лимон, посыпали сахаром.
2: У вас было трудное детство, Саша?
0: Конечно.
1: Это еще деревянные конфеты были, он мне рассказывал.
0: Я хотел вернуться все-таки вот к теме сериалов и их озвучивания. Для меня всегда было странно, как они пишут звук в момент съемки. Ну, понятно, снять животное там как-то особенно...
2: Ну, пушкой пишут.
0: Но все равно такое качество, это же особенно в мощном сериале, нереально. Вот добиться качества звука там, когда я смотрю в своем домашнем театре.
2: Саша, а кому это интересно вообще? Я могу рассказать.
0: Нет, сомнения у людей. Ведь вопрос касаемый людей, которые дублируют, озвучивают. Сейчас же это кинофильмы дублируют, вы заметили?
2: Да, конечно.
0: И вот этот парень, который говорит, до встречи в дежурной части. Да,
2: это прекрасно. Я его тоже очень люблю.
0: Я этот момент себе запишу.
2: Дежурной части. Интересно, мне очень хотелось...
1: А я его даже знаю, он меня массирует.
2: Двусмысленность этого вопроса, который он задает зрителям.
0: Ведь он всегда в конце каждой программы шутит в конце каждой программы.
1: Вы заблуждаетесь, на самом деле. После массажа он всегда тоже мне говорит «до встречи».
0: В дежурной части.
1: Да, да.
2: Что он имеет в виду, давайте ему напишем. Вообще, замечательная передача, мы ее очень любим и так далее, но
0: пояснит. Да, пояснит. Что он... И, кстати, женщин он своих тоже научил это же говорить.
2: Они так одеваются элегантно, мне очень нравится. В общем, цветовая передача.
0: Ну вот насчет дублеров. Вдруг это люди озвучивают всех животных, вот эту их возню и так далее. Люди-то уже не верят, вот зритель не верит, понимаете, оригиналу. Раньше как было? Приходит видеокассета, да, наверняка вы тоже застали эту пору, когда там был прекрасный... Да, вот гнусавый переводчик, что он сейчас покойный уже, но тем не менее, это же замечательно.
1: Кто покойный?
2: Несколько было.
0: Ну, один самый гнусавый, живой, средний гнусавый, уже, к сожалению, покойный. Вот, и еще один остался. Их было три моих любимых, остальных не берем сейчас в счет, да? Но, тем не менее, они переводили с сознанием, с расстановкой, чувствовали атмосферу фильма и как-то, не придавая своих эмоций, оставляли, так сказать, зрителю право воспринимать эмоции, происходящие на экране. Потом появились дублеры, которые вот своими дебильными актерскими голосами практически изувечили весь мировой кинематограф. И вот опасения у зрителя, что вдруг и животных тоже озвучиваются чересчур, так скажем, темпераментно какие-то вот специальные люди.
2: Я думаю, нет таких людей.
0: Вы же только что сказали, что вот ученые в коридорах спорят. Может быть, как-то они...
2: Ну, дельфинов же они... Когда по дельфинов голоса, да, там может быть... Вот, может быть.
1: Иван, а действительно существуют такие люди, которые могут...
2: Особенно их локации, вот, вы знаете, наверняка нам 150 килогерц, вот человек сидит и долбает. Вот, кефаль может заглушить иногда так, что она кверху пузом всплывает.
1: А действительно есть такие люди, которые понимают все-таки язык животных, нет? Или это как...
2: Ну, я, например,
0: да? Я тоже понимаю, нет,
1: ну,
0: на самом...
1: ладно, Саша, что, ладно, Саша,
0: ладно, между прочим, по-грузински филе. Филейная часть.
1: Дайте мне серьезно спросить, на самом деле. Действительно, вот есть люди, которые понимают язык животных.
0: Ну, вот бабушки в деревне разговаривают с коровами.
1: Ну,
0: вот,
1: я
0: вы
1: тоже
0: думаете, как?
2: Это те,
1: значит,
2: которые с деревьями. Они же с коровами.
0: Они же с собаками, с коровами, со всеми. И все друг друга понимают. Нет, на самом деле. Тут же важно-то не слова, а важна мысль.
1: Интонация.
2: Если говорить серьезно, то любой этолог, конечно же, понимает, в общем-то, назначение сигналов, которые животное издает, того объекта, который он изучает.
1: А он может, в свою очередь, какие-то сигналы послать, вот, чтобы животные его поняли или нет?
2: Если сильно наловчиться, то может.
1: Да?
2: Да.
0: Тут вот, пока вы спорили и обсуждали, Савелий заходил, и он прям, его прям очень тут очень масса вопросов беспокоит, но, на мой взгляд, тут наиболее интересный. Вот Иван спрашивает, вот коровы могут очень много съесть клевера, и, как правило, объедаются, после чего им становится плохо. Что они не чувствуют, что нельзя столько есть клевера? У них нет чувства меры. Как это объяснить?
2: Чувство меры — дар богов. Мой папа меня всегда в детстве учил.
0: Нет, но ведь
2: я ответил на вопрос.
0: Есть же такое распространенное понятие, да, как, дескать, животное вот типа завел дома, оно само знает, сколько ему съесть и что ему съесть. Вот, а выясняется не так. То есть, например, я вот знал собаку одну. Она ела постоянно вообще. Вот сколько я ее не видел, она ела. После чего у нее ножки стали короткие, пузо здоровое. Это такие батон, знаете, за 25 копеек с ушами. Вот он нам ползал.
2: И уши такие длинные. И
0: висели она, да. Типа ее использовали.
2: А хвостик как... тоненький на крысиный похож.
0: Да. Да.
2: Неприятный такой.
0: Неприятный, нет. Гадкий, да.
1: Я понимаю, о чем вы говорите, Саша.
2: Плохо.
0: Ну, то есть утрата животными чувства меры при поедании пищи. Ладно, домашний бокс. Это человек корректирует их, да? В данном случае. А вдруг, например, сейчас животные, вот те же птицы городские, вот у них...
2: Ой, у Николая Николаевича Дроздова была замечательная история про то, как грифы едят, объедаются и не могут взлететь. И, в общем, странно, с ними разные потом
0: процессы происходят. Это же тревожная симптоматика. Да, или это с ними и давно было? Или вот сигнал, тенденция последнего времени?
2: Это должно, в общем-то, нас насторожить.
0: А насторожить...
2: Весь ход эволюции, я бы сказал, нас должен насторожить.
0: Как вы думаете, вот попробуйте...
2: И заставить задуматься.
1: Да, вот, хоть например, меня настораживают гиены. Их сейчас очень много. Серьезно?
0: Да.
1: Конечно. Очень много гиен людей.
2: Бывало, хохот в коридоре услышу.
1: Нет, нет, серьезно, гиены, это же ужасно.
0: Почему?
2: Почему? Прекрасные, милые животные.
0: Я тоже, кстати.
2: Умнейшие такие.
0: Я наблюдал в зоопарке вот такого. Очень прям добрейшие глаза.
2: Санитары саванны, между прочим. Да, как нам не хватает порой.
1: Нет, я сейчас говорю, нашей средней полосе. Я сейчас говорю про людей гиен, которые просто в большом количестве сейчас появились.
0: Да вы поэт. Да. Нет, все-таки вы сказали задуматься. Задуматься нам следует о нашей безопасности или все-таки о безопасности потерявших чувство меры в еде животных. Потому что, ну, вроде бы для нас еще там гриф, он на горе, ну, не взлетел, он там объелся, там, спучил его, да помер, да, к примеру. Вот, а... Как можно здесь спрогнозировать ситуацию? Вот у них и так-то они голодные.
2: Ситуация тревожная, я же уже сказал.
0: Тревожная. Какие бы вы посоветовали нашим радиослушателям меры принимать в плане собственной безопасности при контактах с городскими животными, которые надысь уже могут обезумить, собственно, и потерять чувство всей меры?
2: Прежде всего, бдительность должна быть. Бдительность и ответственность. Понимаете меня? Понимаете, что я имею в виду?
0: Да, да, конечно. Ну, давайте послушаем телефонный звонок. У нас уже остается совсем немного времени. 203-19-22. Ваши вопросы Ивану Затевахину и Маргарите Евсеевне Рубинштейну. Здравствуйте.
2: Рубинштейн.
0: Ой, извините. Извините. Алло, да. Вы в прямом эфире.
3: Добрейшей вам ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Вот. Во-первых, Александр,
0: да.
3: Не массажировать, а массировать.
0: Нет, вы не правы.
3: Нам за это ставили 2 балла.
0: Дело в том, что я переписал эту книгу и написал уже массажировать. Вы посмотрите словарь Даля в моей редакции. Там масса исправлений уже, уважаемый. Это что за
3: хорошо,
0: звуки?
3: Мне тогда остается только переиздать из Дальдалев словарь.
0: Ну, если словарь у вас хватит денег, то переиздавайте. Я-то сегодня по парсеткам прошелся неплохо. Провел день, очень много чего нашел ценного. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите.
4: Можно, пожалуйста. Да, говорить?
0: Да, говорите, пожалуйста.
4: Вы знаете, сейчас очень много в Москве развелось бездомных собак. И вот те, которые жалеют очень животных и считают, что мы должны ходить и молиться, чтобы они нас сзади потихоньку не укусили, или наших детей, меня возмущают эти люди. Пусть они заберут к себе все это, и пусть жалеют. У них много денег, пусть устроят какие-то загоны и так далее. Жить невозможно просто.
0: Спасибо. Спасибо. А я вот советовал, чтобы сзади одевали специальную кольчугу тогда. Вот мы сейчас наладили в наших мастерских выпуск таких очень очаровательных кольчужки.
2: Я скажу, что такую философскую мысль, что страх, да, как великий теолог Конрад Лоренц говорил, что страх – это оборотная сторона агрессии. Агрессия – оборотная сторона страха. Вот звоночек уважаемой радиослушательницы как раз эту Этот тезис, да, подтверждает.
1: А вот вы знаете, прекрасно. Иван, вот я, например, вчера была очень огорчена тем, что собачку, которую я все время подкармливала там в соседнем дворе, она такая дворняжка, но она при Жеке живет. А при Жеке, вы понимаете, там слесари, ну там понятно, какие
0: не
1: люди.
0: Не слесаря,
1: да?
0: А слесаря.
1: Да, ну вот, видимо, они так воспитали эту собачку бедную. Она принимала мне там всякие сосисочки из рук, как бы меня любила. А вчера ей было, как бы, видимо, грустно и скучно, и вдруг она на меня напала.
2: Как, ну, укусила,
1: да,
2: что ли?
1: Да, укусила. Прям за брючину, прям за брючину укусила. Удивительно. Я так на нее обиделась, честно говоря.
0: Потому что вы, наверное, купили духи нашей новой линии.
2: Нет, я думаю, что просто вы недостаточно много принесли ей. Это совершенно естественная реакция.
1: Нет, а я считаю, что это потому, что ее воспитывали слесаря.
0: Как вы не любите. Как-нибудь чинить что-нибудь, вот так и сразу мистер слесарь. Вот тут еще...
2: Нет у вас любви к нашей профессии.
0: Не любите вы пролетариат. Вот тут приходил еще наш радиослушатель, интересный вопрос просил, чтобы я вам передал. Так, правда ли, что свиньи не могут видеть небо из-за строения своего скелета? Если это так, то вот наш радиослушатель завтра поднимет свою свинью на руки и покажет ей звезды.
2: Это очень правильно.
1: А я обожаю свиней.
2: Очень.
1: Я обожаю свиней, особенно пятачки.
2: А в жареном виде просто нет, фантастически.
1: Нет. Когда я вижу жареную свинью, у меня просто сердце ёкает.
2: А не надо смотреть на нее, не надо. Не надо смотреть.
0: Безусловно, можно смотреть в небо, в отличие от нее. А, кстати...
2: Можно на салат смотреть.
0: В наш секс-шоп, это объявление для всех, кто вот интересуется, в наш секс-шоп при программе «Монморанси» поступила новая партия поросячьих хвостов, так что милости просим, приходите. Ну и, видимо, последний вопрос на сегодня, если позволите. Вот, опять же, Блумберг все интересуется. Хотелось бы ей узнать, Блумбергу, то есть, какая разница между гиенами и гиеновыми собаками? По-моему, вот у вас как-то эта тема в вашей программе очень серьезного одно время поднималась.
2: Да, я... В общем, мы со всей ответственностью рассматривали этот вопрос и серьезно исследовали его со всех сторон. Понимаете, дело в том, что гиеновые собаки – это собаки, а гиены – это гиены. И относятся они к разным стволам хищных. Если гиеновые собаки – это псовые, то гиены ближе к кошкам, хотя внешне они таковыми совершенно не кажутся.

0: дивизия. Я говорю, ща посмотрю. На нас в учебке, как обезьянок, натаскали там, ну, чтобы вот исходное положение все выучить в аппаратуре. А для особо бестолковых, ну, то, те, кто на подводной лодке или на бронепоезде, там специальный кружочек красный, и в нем ИП, то есть расшифровка, исходное положение. Я так смотрю, один тумблер стоит как раз не в том положении, в котором надо. Я его переключаю, я говорю, пробуйте. Они так пробуют, блин, не звенит. Я говорю, ну ладно, и пошел. В столовую ко мне подходит солдат, который в это время случайно находился, говорит, а где ты так научился? Я говорю, ну ты знаешь. И ну и рассказал предысторию, где. И то есть такие финички получались в армии, что ужас просто, дыбом стоит. То есть начальник связи полка не знает, как включить аппаратуру там какую-то.
1: Не, там с перестройкой очень много всего произошло в нашей дивизии.
0: Не, у нас американцы проходили по части.
1: А у вас не было этого над как раз корпус, где узел связи?
0: Да.
1: Там, значит, провисел где-то, ну, он года три провисел. Плакатище. Саш, послушай, пожалуйста. Плакат провисел, значит, он, плакат назывался так. Значит, воины-ракетчики, встретим 27-й съезд КПСС повышенной боевой готовностью. И вот, значит, вот такой плакат, призывающий нас, ракетчиков, которые, по идее, должны это решение Конгресса США встречать повышенные боевые готовности.
2: Они должны рубежи, понимаешь, защищать.
1: Да, там, понимаешь, а плакат-то призывал, что вот встретите решение 27-го съезда КПСС, вот этой повышенной боевой готовностью. Ну и пока нам, к нам комиссия из 20 попах не приехала, значит, из генштаба, вот, значит, пока не приехала, а когда приехала, уже поздно было, потому что они увидели это дело. Там в генштабе-то не такие, как у нас.
0: Да.
1: Вот, они сразу прочитали, что там написано на самом деле-то. Вот. Ну и сняли, сняли плакат, сняли этого самого. Этого тоже сняли, значит.
0: Комдива,
1: и,
0: да?
1: Да? Нет, не комдива.
0: А кто там повесил?
1: Да, конечно, там ты что, это все было честно. Вот, я тебе другое хочу сказать. Вот, а именно о том, как важно, ты помнишь... У нас рядом, это самое, значит, командный пункт ПВО. Вот дивизия,
0: да,
1: наша, и командный пункт ПВО. Лопухи, у нас же лопухов не было, у нас командный пункт закрыт, это самое,
0: а, ну да, да, да,
1: закамуфлирован.
0: Да, да,
1: а
0: да,
1: вот, который дальше, лопухи, все, это же ПВОшный командный,
0: ну, да,
1: пункт. Ну вот рассказываю, значит, учение «Запад-85», значит, они так, ну, кодированные назывались. Значит, там что в задачу
0: входило? Сейчас все расшифруем.
1: Не, ну сейчас-то уже, наверное, можно, уже прошло сколько лет.
0: Да, там 5 лет.
1: Я сдавал, ты подпись свою ставил, где на бумажке, где 5 лет,
0: лет
1: было,
0: да,
1: написано.
0: То есть меня посадят. У меня это еще не прошло. А мне знаешь, что сказал капитан? Мы, Миш, с тобой засовся, сидеть будем в одной тюрьме. Я говорю, ну я там тогда над тобой оттянусь.
1: Да, ты им так сказал? Нет, я только подумал, я не мог такого сказать.
0: Знаешь, как капитан? Павлинский был капитан у вас там?
1: Был Павлинский.
0: Такой козел и чмошник. Я вот не...
1: А я, может быть, для тебя не убил.
0: Жаль. Он, знаешь, как надо мной издевался? Да? Что? Ефрейтор такой-то. А знаешь, куда? Асфальт ломать ломом. И кого? Дембеля. Ты представляешь? Дорогу построили. Подожди, дорогу построили асфальтированную. А потом выяснилось, что забор еще надо построить. Идет комдив и смотрит. Дорога-то в забор упирается. Представляешь? Ну, вот где вот раньше Чайная была, у нас учебный корпус сделали. Он говорит, дорогу убрать. И нам говорит, ломайте. То есть, ну, там вроде бы начал ломать, но я так и не принял участие. Потом, нет, там сантиметров 20 слой асфальта не ломается. Дерном засыпать, ну, заложить. И вот там с одним дедом тоже, вдвоем, значит, ну, он дембель, я дембель, дерном закладывать. Нам говорит, вон там за 100 метров бугор, оттуда дерн таскать. Мы еще один раз принесли, не пойдет. Мы прям вот с обочины берем дерн и сюда накладываем. Дерево посадили. Все идут просто вот конкретно смеются. Ну, там женщины с узла связи. Значит, солдаты дерном дорогу закладывают, деревья сажают. Значит, засадили где-то метр всего дороги, и на этом все... Это
1: а вы это самое, одуванчики не собирали?
0: Собирали. Нет. Обязательно. Нет. Ну как, на зеленом поле желтый
1: пятак. Перед ОГРСС, никогда не было одуванчиков. Это просто, это наш был такой хороший тон, вот именно нашей, ну, роты, да, понимаешь? Перед другими казармами иногда, запросто, можно было найти и одуванчик иногда, и какой-нибудь сорняк даже, еще, да, чего хуже.
0: Мусор какой-нибудь.

0: Да, у нас никогда. У нас всегда, вот видишь, обязательно 2, 3, 4 таких, знаешь, это камуфляжных таких, это самое, тельца, передвигаются, значит, и собирают одуванчики.
1: Из свистов обычно.
0: И знаешь, иногда у них еще свой шарм был такой, они себе веночки такие еще делали, знаешь?
1: Да-да-да, с дудочками вот, да, еще.
0: Да-да-да, вот. И смеялись над ними, говорили, бе, коровка там. Ну, смешно. Да подожди,
1: подожди, кто старшина был?
0: Да старшина, забудь про него. Вот, старшина, ну как забудь?
1: Потому что... Мы его до слез доводили.
0: Вы его до слез доводили. Он мне, между прочим, хороший человек. У меня когда деды бушлат уперли.
1: Он свой отдал, с плеча прапорщик.
0: Свой отдал, он испугался. Я ему блок Мальборо дал, и он испугался, что мама приедет. Он мне отдал новый бушлат. Вот. Нет, подожди, я тебе про лопухи стал рассказывать, про эти ПВОшные.
1: Да.
0: Значит, учение «Запад-85». Потому что ты учти, сейчас ситуация в стране-то такая, что сейчас про дёрн никого интересно не будет, если рассказывать.
1: Ну, вот. Никогда не было
0: я
1: такого.
0: Я тебе расскажу.
1: Не, ну как это неинтересно про дёрн? Я всю жизнь его вспоминать буду, ты, а ты мне говоришь, неинтересно.
0: Ты послушай. Речь идет, вопрос вообще, по-моему, ставится либо так. Значит, вот ПВО, кто, значит, от их минских ракет, значит, нас охраняет. И мы, ракетчики, кто, значит, за кем? Уже десантники, они кто? Они где? Они чего?
1: Да никто. Кто
0: да ты вот, посмотри,
1: ракетные войска, это щит.
2: Уже ведь никто же не помнит тех, кто строил ту железную дорогу, вот на костях. Ну, имеется в виду, вот, Петр Первый, он известный.
1: Это на своем.
0: Слушай, а ты с другого эфира, они пьяные иногда приползают сюда и мешают вести.
1: Не, вот весь же главный пульт всех радиостанций, вот кто сидит там, оператор, он балуется, он берет в любой эфир, в любую радиостанцию.
0: Причем, знаешь, что я успел заметить?
2: Называется центральный микшер.
0: Да, причем у них своих тем не хватает. И как они слышат на другом эфире, наконец нормальная тема появилась, когда уже отклик слушателей, когда покатила волна, понимаешь?
1: Да.
0: Они тут же подключаются и свою мутатень начинают, значит, типа перехватывать.
1: А я думаю, что я в магнитоле своей в кресле-то все время включаю, а там одно и то же рассказывают на разных волнах.
0: Да. А потом я не удивлюсь, когда на Европе Плюс завтра все это прокрутит по новой с утра Женя Шаден.
1: Кто Женя? Шаден?
0: Ну, которую Шаден?
1: Который Шаден?
0: Шатен.
1: Шатен. Так на радио не видно же, какие у него волосы.
0: На радио не видно. Ты кто? Вот я сейчас вижу, какие у тебя волосы. Я же тоже на радио.
1: Ну ты же меня... Ну ладно, у тебя там лопухи были.
0: Ну лопухи были. Короче, учение, значит, все. Вот. И, значит, я... Нет, ну, ребят, давай серьезно сейчас это только...
1: Потише в студии, пожалуйста, это все-таки серьезно.
2: Идет съемка, тут прожектор надо
0: выключить. В двух словах, значит, и, да, я не буду затягивать, короче, что действительно на полном серьезе, очень серьезное последнее посткоммунистическое учение, там все было очень серьезно задействовано, все, значит, роты выходили в полевой район, ты же знаешь, что ГРСС всегда в полевой район выходила, да.
1: Клевая рота.
0: Да, все там эти... Вот. И, значит, что произошло? Должны были в этот раз, первый раз, решили проэкспериментировать и подключили ближайшую какую-то десантную дивизию, значит, чтобы они посодействовали, как бы понарошке, значит, захватили наш командный пункт. А мы должны были наш командный пункт, ну, ты видел, в каком он состоянии, значит, мы его должны были как бы охранять там. Типа, и вот майор, значит, у нас был такой майор Прохоров, значит, его специально, значит, комдив выделил для этой задачи.
1: Он на узле связи?
0: Нет. А, да, на узле связи.
1: По-моему, он так и остался. Только он
0: майором.
1: Постарше.
0: Или уже капитан стал. Нет, там очень сильно... Он, значит, как сделал? Весь, значит, этот самый командный пункт перерыл, значит, ну, молодых послали, солдат, значит, они разрыли, значит, все эти окопы, понаставили брюстверов, ну, все, знаешь, вот. И, значит, типа того, что со всех сторон командный пункт... Не приступит.
1: Ну
0: стал.
1: Да, не подойдет.
0: Вообще, и он доложил комдиву, как потом уже мы смеялись, доложил комдиву, что, значит, докладываю вам, что две роты солдат, там, типа, что командный пункт оборудован, значит, для того, и штурм невозможен, взятие командного пункта невозможно. Что случилось на самом деле, значит? Сбрасывают сверху, значит, когда сбрасывали десантников, они, понимаешь, наш командный пункт, он от врагов-то закамуфлирован, там что-то понарыли каких-то этих брустверов, но он никому и так нафиг не нужен. Короче, увидели десантники с высоты эти лопухи ПВОшные. А у ПВОшников у них постоянно боевая повышенная готовность.
1: Ну да, конечно.
0: Да, и на самом деле, и в чем здесь самый смех? ПВОшники всегда на своем командном посту стоят с боевыми патронами. Теперь улавливаешь разницу?
1: Ага.
0: И готовы в любой момент открыть против любого, кто там спрыгнет с парашютом. И об этих учениях, об этих учениях, они ничего не знают. И вот теперь представь момент. Сверху, значит, падают эти десантники. Увидели эти лопухи, подумали, вот это и есть тот самый командный пункт. Вот. Спрыгнули туда. И вот этих всех дураков, которые с автоматами, с боевыми патронами там все стояли, значит, они всех повязали, значит, с ПВО все это дело разогнали, командный пункт всех там повязали, в общем, бардак полный. А наши как спали там, в общем, охраняя свой командный, так и спали. Ну, комдив про такое дело узнав, ты проснулся, ему доложили, значит, что так и так, что почему...
1: Захватили, да?
0: Да, но по ошибке ПВОшные захватили, значит, вот. Да, приезжает комдив ПВОшный, говорит, как так, ну, не положено, не то должны были захватить. А наш комдив говорит, это к десантникам. А сам докладывает, значит, в генштаб, что, значит, задание выполнено, наш командный пункт не захватили, понимаешь? А те ему из генштаба говорят, давай переигрывать все это дело. Тот уже говорит, нет, переигрывать, говорит, два раза такая удача не выпадает. Как мы смеялись, сидели с ребятишками. Вот. И, значит, как получилось дальше развить это событие? Они на них так, значит, озлобились, что с боевыми патронами взяли, представляешь, командный пункт, вот какая у нас боевая готовность, команда, люди стояли с боевыми патронами, прилетели десантники и всех скрутили, повинтили, все. И вот так вот сразу, понимаешь, а если бы это было не понарошку, ну, если да. На самом деле... И вот, значит, один молодой лейтенант, один молодой ПВОшный. Я почему говорю, мы как одна семья жили. Вот, что, вот здесь мы, а здесь ПВОшники. Ага. Вот, молодой лейтенант ПВОшный, значит, заступил в караул вместе со своими солдатами. Значит,
2: Саша, извините, да. Я на секунду вас перебью. Только что пришло сообщение по факсу. Именно сегодня, в 1611 году, 5 марта, Кузьма Минин начал собирать народное ополчение в Новом Новгороде. Это последняя новость на сегодня.
0: Вот.
1: Он опять о своем. Или радио переключили.
0: Нет, я на самом деле здесь чуть-чуть отличие. Я считаю, такие новости нужны, понимаешь?
1: Ну, конечно, они как-то дополняют нашу тему.
0: Знаешь, кто-то из великих сказал, если ты не помнишь старое, не будешь знать новое, что-то в духе. Ну, да. То есть, ну, мне-то лейтенанту, то есть, пардон, это самое, то есть я точно не помню, короче говоря. Вот.
1: Чего ты не помнишь?
0: Ну, кто сказал и как сказал?
1: А, ну это не важно.
0: Конечно.
1: Не важно.
0: Вот. Так вот, про боеготовность. Вот ты служил, было это самое первое правило в армии, значит, это в ракетных войсках. Все круглое тащим, квадратное катим.
1: Было.
0: Было.
1: Это во всех войсках такое.
0: Нет, ну у нас уж особенно было.
1: Ну да, у нас же
0: ракеты. Было это все, у нас ракеты.
1: У нас были. Вообще всегда наша рота была засекреченным стройбатом.
0: Да. А как обычно комдив дивизию построит, а он же такой, ой, он сам как ракета был, как из ПУшки.
1: Ну наш, они, наверное, по-моему, все такие, у нас тоже такие.
0: Нога, каждая нога как тумба стартовая такая, бабас. Он выйдет, значит, и без матюгальника он мог всю дивизию, представляешь, там сколько, несколько тысяч человек построить.
1: Какой? 600 человек было в дивизии.
0: Это уже вы, когда уже там уже померло, наверное, половину, когда уж ты сам. У меня-то было. У вас, кстати, были вертолетчики?
1: Не было.
0: А у нас афганские вертолетчики при дивизии тогда, вот когда я еще был, афганские вертолетчики, полк стоял. Так что у нас народу хватало. Построить весь
2: народ. А нет, самый, зачем?
1: Афганские вертолетчики? Это обеспечение охраны. Ты что там,
0: зачем? Ты его что, войну тайну?
2: Да так ладно, нет, вертолет, он, насколько знаю я, по вот последним... Мы же с Игорем Бегемотовым служили, собственно, на подводной лодке, и мы всегда увлекались тем, что выискивали по воздушному радару какие-то цели. Как правило, это оказывались вертолеты, туристические или какие-то, и их...
1: Сбивали, да?
2: Ну, можно да это и нормально, так, обычно нормально. Так попсово их называют.
1: Да прикинь, наша процесс... дивизия, наша...
0: Вертушки, там... вертушки их, это самое ВДВ, это пошло от ВДВ, от Афгана, афганские слома, вот оттуда вертушки. Их так вот, вертушки. Так. Помнишь, еще этот Хасбулатов тоже из Белого дома, вертушки?
2: Нет, во-первых, тут ситуация вертушки. Такая, что они, когда летят, они очень дуют. И у женщин насморк возникает, потому что женщины обычно загорали у нас на подводной лодке, вот на борту, они такие школьные. колонки ставили, раскладные загорали. И если вот эта хренотень пролетает, она так дует, что женщины болели. И поэтому нам приходилось... А насильно их не посадишь. Мы же не самолет, мы же лодка. Правильно? Как, ну... Да, приходилось их... Там, ну, шасси отбишь, там, рога пообломашь. Да.
1: А я летал вертолетом.
3: Извините, Александр...
2: А, кстати, очень плохо летать вертолетом в нем укачать.
1: Он шумит очень, не
3: качает. У меня вопрос, Александр. Если комдив сказал матом, я могу это в эфире повторить? Потому что комдив — генерал.
2: Не, ну генерал целый... То есть цитата? Цитата? Армейская цитата? Ну, а почему бы нет?
3: Значит, построил дивизию, значит, без всякого матюгальника. Значит, у него речь обычно как начиналась?
2: Матюгальник — это имеется в виду усилительное устройство.
3: Да.
2: Для женщин, которые сейчас как раз сейчас без пяти минут три, и пора вынимать курицу.
3: Да. Вот. Он говорит так. Ну что, воины? А воины — это ругательство вообще. Да. Не, а серьезно, ведь вы смотрите, действительно, да, воины — это ругательство. А еще хуже красноармейцы.
2: Ты знаешь,
1: у нас такого
3: не было. Красноармейцы — это вообще все там.
2: Когда это самое, я вот помню, мы служили с Игорем Бегемотом на Украине в ВДВ. И когда мы ходили на танцы с ним, то обычно местные как задирались, смотри, опять воины к нашим девкам прошли. И тут все начиналось.
3: Да,
2: это оскорбление, конечно.
3: Вот. Ну, часто такое бывало, часто.
1: Вот. Ты ходил про...
3: Так-так-да, так вот, значит, и целый комдив, значит, громовым своим голосом таким. Воины, ракетчики, что? А, значит, речь, как всегда, дивизию собирали после утренней почты.
1: А, ну по воскресеньям,
3: о, да.
1: Да?
3: Вот что, Пугачиха в утренней почте сиськами потрясла. Что, с красноармейской, а это наша была, такой, это Гарлем наш, красноармейская улица такая теневая, где наркотики, там, свастики, оружие, все, значит.
1: Ну да, да,
3: вот.
1: Да.
3: Что, с красноармейской пиздятинкой повеяло. О, понимаешь?
1: Ну да, часть-то была такая, через забор перепрыгнул и
3: да,
1: в городе.
3: Да, и все, понимаешь? А, нет, я там
2: а 600
3: ждали.
2: Человек слушало.
3: 600 — это когда он служил, слушал.
2: А,
3: когда,
2: ну,
3: когда
2: да.
3: Я служил, там и вертолетчики слушали.
1: Там много было.
3: Вот. Ну это я так смеюсь сейчас. Тогда же страшно было, тогда угроза была этого Рейгана, там кто там был.
1: Ну,
3: тогда.
1: Да. А вы подшивались во сколько слоев-то, деды-то?
3: Мы?
1: Да.
3: А сколько ставим? Я тебе скажу, демократия при мне началась. Когда вот я тебе скажу, когда я увольнялся уже, в четыре слоя считалось буратой.
1: Да.
3: Четыре слоя буратой.
1: Чего? Я подшивался в слоев 16, наверное, будучи дедом.
3: Потому что ты за свист был, да?
1: Ну, у нас все уже так, все вообще.
3: Все подшивались, да. У нас, сука. Ну вот развели бардак в армии.
1: Да, вообще в армии положено подшиваться специальными подворотничками. Они тогда стоили 20 копеек.

0: эхом всю Москву.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Теперь вот я все-таки спустился с крыши. Вот так как, ну почему с крыши? Потому что сейчас мы решили поменять крышу, которая у нас тут наверху, так как она немножко протекает. И то, что заболела Катя Половинкина, это все неправда, потому что она главный инженер по покрытию крыши, потому что она закончила строительный институт. Вот, и теперь вот я дождался того времени, когда наступит халява, можно сесть в теплой студии и говорить там что-нибудь, пока все остальные там что-то делают. Ну, там Катя Половинкина просто командует, ей больше повезло, а мне приходилось таскать шифер. Вот, вот, ну как, лифт сломался, как назло.
2: Еще вот эту, то есть ты очень хорошо сегодня нес вот этот тюк, как у рубероида, и вот прям женщину зацепило, она так вот и лежит. Ты же очень невнимательный. Ну, правда, может быть, ты не куском рубероида, а другим чем-то, там каким-то своим этим торшином цепанул.
1: Не, ну, судя по тому, что у нее остался такой черный след на лице, то это был именно рубероид, и... А то, что она лежит, я сказал всем, что просто женщина спит, и никто ее поэтому не трогает. Может, она и действительно спит. Вот. А так, вроде, покрытие крыши идет к завершению. Вот я замучился таскать эти шиферы всякие. Вот. Они, правда, немножко дебильны, они идут волной, как стиральная доска. Вот. И таскать ее очень неудобно. Вот, ну и так как две головы, они более-менее спасают, остальным вообще грузчикам очень тяжело. Вот, ну а сегодня вот с нами опять Марти Фридман со своей гитарой и с альбомом 92-го года. Вот, почему опять он? Потому что его музыка вдохновляет так более всего и несет такой волнистый, такой положительный заряд. Вот, ну а как шифер музыка волнами. Вот. Ну, а сегодня еще вот добавить, вот кроме того, что к нам приехал Марти Фридман, к нам приехали в студию «Пингвина», о которых, в принципе, сегодня и пойдет речь. Вот рядом со мной сидит «Пингвин». Его имя довольно-таки сложное. Его зовут Адели.
2: Ну, ты знаешь, надо сразу сказать, то есть, да, то есть, во-первых, этот пингвин действительно долгое время воспитывался в Тбилиси на частной квартире, вот, и, да, потом его хозяин эмигрировал в Израиль, поскольку, как бы, это дружественное достаточно государство, а пингвин, ты несколько неправильно выразился, это рядом с тобой сидит наш вот... референт новенький.
1: А что пингвин... он выглядился как пингвин?
2: Нет, он просто так родился такой. Он ничего не, вообще не понимает и полностью бесполезен. Ну, просто это часть нашей благотворительной деятельности. А пингвин вот рядышком с тобой стоит. Ты очень невнимательный. Вот ты сконцентрируйся.
1: Да, извините меня, Адели, пожалуйста. Я вас немножко перепутал с этим чудотворцем, скажем так. Вот, ну, а в принципе, вот пингвины, вот мне вот друг сказал один, его Сережа Хризалит зовут, что пингвинов стали ловить на улице Москвы и продавать на птичьем рынке. Вот. Ну, Greenpeace, конечно, пробовал вмешаться, но влиятельные круги птицы бизнеса повлияли на то, чтобы это дело не прикрывали, временно откупились. Вот, так что будет все хорошо. Можно вот сейчас прям, ну не сейчас, а завтра утром. Ну, сейчас можно пойти очередь занять, а утром, вот, ну, совсем утром, когда уже 7 утра, не 4, а 7, вот можно поехать на птичий рынок и урвать себе либо самца, либо самку, либо пару. Вот, один пингвин сейчас стоит до 3000 долларов.
2: Кстати, тут нужно сказать еще дело в том, что частенько вместо пингвина вам, ну, просто могут подсунуть рыбу. вертикально поставленную рыбу, к которой эпоксидкой приклеены ноги, самую обычную банальную
1: рыбу. Перекрашенную немножко.
2: Да, да. Вот.
1: Или хотя бы нашего референта, который сидит у меня с правой стороны. Вот, вообще у торговцев, ну, надо обязательно смотреть, чтобы не было никакой лажи, там, чтобы все там было нормально, не подсунули ничего. И главное там требовать памятку об уходе за пингвином. Дело в том, что пингвин — это не только птица, это еще и рыба. И так как она совмещает в себе две такие животные отрасли, за ними надо ухаживать очень серьезно. Вот вам продавцы пингвинов могут предложить специальный замораживатель воды ван, вот, который, ну, создает пингвинам более близкую
2: к микроклимату,
1: да,
2: среду.
1: Вот, наверное, такое слово действительно. Ну, так как у меня словарный запас слишком маленький, чтобы там говорить хотя бы микроклимат, вот, тем более двухсложное слово. Вот, ну и с чего бы начать? История вообще началась давно, еще в 1562 году. Дело было во Франкфуртском зоопарке. Один мальчик...
2: Да, кстати, как раз в тот же период получилось так, что вот во Франкфуртском институте полиграфическом разработался первый проект вот той 100-долларовой бумажки, которая сейчас, ну, просто у каждого из вас лежит либо в карманах брюк, либо под стеклом, либо просто где-нибудь лежит. И вот это, эти события очень плотно пересеклись. Ну, ты продолжай.
1: Да, почему плотно? Потому что на лапах у пингвина изображена именно эта 100-долларовая бумажка. Ну, природа так сделала. То есть это, ну, не то, что природа, а природа вместе с учеными Франкфуртского исследовательского института отпечатков следов пингвинов и других млекопитающихся птиц. Вот, ну я продолжу о той истории, которая была в 1563 году. Вот, был зоопарк во Франкфурте, вот, тусовались там дети, родители, и один мальчик, вот, тусовался рядом с клеткой или бассейном, я не знаю точно, у меня не сохранилось ни фотографий, ни зарисовок.
2: Не, ну сохранилась видеозапись тех дней, и мы все смотрим, вспоминая эти печальные события. О, слушай, это я не о том что-то.
1: Да, это из другой, да, радиопередачи.
2: Из другой.
1: Да, вот, и, в общем, мальчик так крикнул на всю: да смотрите, в Антарктике они работают официантами. Вот, и после этого, ну, как говорится, уже с 1565 года пошла такая фенька, ну, в самых крутых и дорогих ресторанах официантами выставлять именно пингвинов. Их дрессировали, и они довольно-таки удачно приносили пищу. Вот. Ну и опять же, сейчас в современном мире те, кто не в силах делать такие затраты на таких официантов, вот, хоть им зарплату не надо платить, но стоят они слишком дорого, стали вот обыкновенных официантов одевать по имиджу пингвинов. Черный фрак, белая рубашка там и все остальные прибамбасы, ну, как у пингвинов. Вот, даже разработали специальные ботинки, следы которых оставляют 100-долларовые следы на полу, там, на грязи, на снегу, там, ну, где-нибудь, вот в краску, если наступить, особенно зеленую, то прям как раз будет гринец лежать. Ну, 100-долларовый гринец, прям вот так, нормально.
2: Кстати, тут еще вот нужно сказать, как хитроумно вышли таки из щекотливого положения вот те люди, которые впервые нашли применение пингвинам как официантам. Вот, ведь, ну, вот представьте себе, что вот вы сидите в ресторане, идет официант с блюдом аппетитным, вы голодны, с вами дама, и вдруг этот официант, извиняюсь, прям на ходу делает большую нужду. Или малую, а пингвин, он на рыбу, ему же не объяснишь, что вот это нельзя. Вот. И, ну, ты расскажи, как хитроумно все-таки действительно они вышли из этого положения, чтобы просто официант-пингвин не испортил посетителям настроение. А в то время ведь очень об этом заботились в службе социального обеспечения.
1: Дело в том, что, ну, тогда-то, в 1565 году, где-то уже в мае, владельцы ресторанов поняли, что достаточно трудно общаться с пингвинами, что нужно что-то делать, чтобы они не гадили чуть ли не на стол клиентам и не отбивали аппетит и охота приходить в этот ресторан. Вот. Но так как пингвины-официанты придавали шарму вот, ресторану, то многие туда ходили не только, ну, не ради того, чтобы поесть, а хотя бы увидеть. Вот. Ну и поначалу это более-менее пользовалось популярностью, и когда все уже насмотрелись на это, рестораны стали терпеть убыток и решили что-то делать. И вот новое, вот и новое внес в это дело, я сейчас прочитаю его имя, потому что оно, ну, трудно его сказать так, особенно мне. Допустим, Саша бы, наверное, бы сказал, а я не могу. Вот, его звали. Как же его звали-то? И куда его звали вообще? Да, его звали Хардалайн. Нет, не этот. Это другой. А, Свен Конгвест. Вот, и Свен Конгвест разработал специальный подгузничек для пингвинов. Вот. Ну, это была довольно-таки простая вещь. Они напоминают сегодняшние памперсы. Вот, ну, весьма известная вещь. Особенно у мам. Вот, у кого родились дети, прекрасно знают, что памперсы, ну, они недорогие, сейчас до 1500 рублей. Вот, памперсы. Вот, ну, нет, конечно, это были не памперсы, но что-то подобное.
2: Кстати, извини, что я вот несколько так увожу в сторону. Мысль просто у меня такая, что вот сейчас очень пошла мода у многих так называемых новых русских. Они нашли применение памперсам новые, они их вместо носков применяют.
1: Ну, правильно, ведь это самое. Сейчас стала погода теплая, плюс один вот даже объявляют. И ноги промокают. Луж полно же, у нас же не принято убирать их с дорог. То есть отсасывать, как это называется, на Западе. И вот ноги мокнут. А носки, сделанные в системе памперс, вот они не пропускают влагу. И все, нога только пришел домой, вот эти носки памперсы снял. Ну, кто побогаче, тот их выкидывает. Кто не побогаче, тот сушит. Вот, и даже памперсы на ботинке есть, они сделаны прям как раз под вид ботинков.
2: А вот ты помнишь, раньше древние, ну, еще до революции носили вот поверх ботинок калоши специальные. Но сейчас как бы в калошах нельзя, поскольку разъедает резину вот то обилие соль, масло. Да. Раньше-то не посыпали соль, ее жрали, соль просто, ее же всего мало, а сейчас посыпали. И вот, кстати, действительно, им, давай уж назовем имя изобретателя вот носков, памперсов, которые, кстати, действительно еще есть на ботиночнике. На ботиночнике тоже памперсные системы, изобретенные Дэвидом Фриманом. Замечательный. Да, вот вы удивитесь, что Дэвид и Фриман, ну да, он наш соотечественник, живет в городе, да, в Клине, в Клину живет город Клин. Кстати, город Клин тоже вот название ему придумал дедушка. Дедушка придумал. Я имею в виду не мой дедушка, не твой, у тебя никогда не было дедушки, а у тебя твой дедушка пробирка, а Дэвид...
1: Две пробирки.
2: Да, две. Дэвид Фриман.
1: Знаешь, такие сообщающиеся сосуды. То есть вот... В эти сосуды залили, и все пошло. Процесс. Кстати, и Маша, Даша оттуда. Вот, я даже обещал им стихи посвятить. Я как-нибудь вот соберусь и стихи посвящу. Да, так ты говорил про Клин.
2: Так вот,
1: да,
2: вот дело в том, что... Почему Клин? Вот Клин.
1: Ну, я знаю. Ну. Я знаю эту загадку из кроссворда. Значит, когда дедушка... Ну, не мой, конечно, не твой... Вот, так как у меня не может быть дедушки, у тебя тем более. Вот, вбивал первый клин, ну, закладывали строительство, вот, ну и сказали, как город назовем. Да давай просто клин, и все, и клином обозвали.
2: Нет, было совершенно не так, я тебе могу объяснить. На самом деле просто... Знаешь, вот как поется в песне, в древней очень знаю. Русской песне, «Летит журавлиный клин». Вот, и вот он там очень любил пролетать, и не только пролетать, а бывал
1: чипресить
2: клин журавлиный над тем местом, где сейчас стоит город Клин. Ага. По той же причине я же все-таки перевожу к проблеме пингвинов, то есть что вот, да, нет, подожди, да. подожди, так ну, вот да, этот понял. Клин, он периодически, садясь на землю, производил обильное калое извержение, поскольку птицы, они же как рыбы, ну, глупые, да, собственно,
1: где
2: да.
1: попал.
2: Да, а вот и там, понимаешь, а как бы там то ли место такое, вот точка такая была на месте эдемистическая, что вот она прям это привлекала животных.
1: Ну, там вообще энергетическое поле очень сильно, поэтому вот, там и дебилов видимо, очень много выросло.
2: Вот типа Фримана
1: да,
2: вот нашего.
1: Ну, кстати, если знаешь, вот эти птица... запретения рассмотреть с другой позиции, то не, очень
2: ну,
1: сложно.
2: Кстати, тут знаешь, как еще, я это чем объясняю, то есть вот это обилие птичьего помета создало там утверждение почв, которое позволило построить город, назвали этот город Клин в честь журавлиного клина, а вот что касается конкретно Фримана, то его мысль о том, что вот там памперсы эти изготавливать, они, в общем-то, вызваны тем, что птицы эти не только вот летали из одного места, они собирали на своих лапках и на клювах вот все вообще, ну, даже не исключено, что они где-нибудь там потусоваться успели на урановых рудниках. Вот. И все это в почву туда вот падало. На том месте, где сейчас стоит Клин. Потому там вот сейчас такие великие изобретатели есть. И, то есть, как бы ведь мутация-то, она происходит
1: не только отрицательная.
2: Да, как у тебя, например, да. Бывает положительная, конечно.
1: Не совсем же так плохо.
2: Нет, ну ты, конечно, очень милый, если к тебе привыкнуть. А так, да.
1: Ну, ты же, наверное, привык.
2: Да, мы уж все тут... Это первое время нам было очень трудно.
1: Я знаю. Поэтому я и ходил с перископом. Так просто было легче общаться. А вот отгадай загадку. О какой птице говорится? Нет другой птицы, которая вызывала бы столько любопытства и добрых чувств, как...
2: Ну, как, наверное, грудилапчатый хватун.
1: Нет. Это заурядная птица, ее можно везде встретить. Ну, чуть ли не в каждом доме.
2: Вымяк?
1: Нет, это тоже на любой ферме, в любом колхозе.
2: То есть даже так?
1: Да.
2: А чего же тогда ей восхищаться-то, если ее везде можно встретить?
1: Не, я говорю о птице, которая вот...
2: Ну, я понял, что о птице...
1: Вызвала бы столько любопытных чувств.
2: Наверное, глазовик?
1: Нет. Ну, это просто пингвин, его, наверное...
2: А, ну, так это же мы же договорились, что это не птица, а рыба. Ты же сам вот выше
1: ну,
2: сказал.
1: Ну, а как, а что же, если бы я сказал птица, то есть, если бы я сказал рыба, ты сразу понял, что это пингвин, загадка.
2: А, понял, понял.
1: Ну, ты в таких загадках вообще, наверное, вот, ну, типа такой, что стоят под кроватью коричневые, большие, на «П» начинаются. Ты знаешь, что это такое?
2: Птицы.
1: Нет, это ботинки.
2: А,
1: вот, это такая. Ну, я просто привел в пример. Я не то, что там проявил эрудицию, как это говорится у вас.
2: Ага.
1: Ну, у одиноких людях, у людей. Вот, это нам вдвоем весело там. Ну, если что, там взяли, там потусовались между собой. А ты вот сидишь один дом, тебе, наверное, хреново как. Вот, и музыку начинаешь писать. А я почему не поэт и не писатель? Потому что мне скучно не бывает. Я вот развлекаюсь со своим младшеньким и нормально.
2: А, кстати, он у тебя выучил уже вот это слово, которому ты так долго его учил?
1: Ну, это какое? Он знает три слова. Какое из них?
2: Вот самое длинное.
1: Пошел?
2: Нет, ну это он давно, я знаю. Это он как только сюда пришел, сразу начал именно его кричать. Вернее, как только ты пришел.
1: А я не помню.
2: Да, ну ладно, давай не будем о грустном.
1: Да, неважно. Ну что, я думаю, пора перейти бы к пингвинам.
2: Да, вплотную вот заняться темой сегодняшней нашей беседы. Да. А как вы уже поняли, да, я скажу как диктор, да. Как вы уже поняли, дорогие радиослушатели, друзья, да, сегодня речь
1: даже
2: у нас...
1: товарищи.
2: Речь у нас...
1: Нет, да.
2: Речь сегодня у нас пойдет о... животных очень интересных, очень всеми нами любимых, но мало нам известных, о рыбах по названию пингвин.
1: Сразу же я хочу, ну, как бы сделать небольшую популяризацию пингвина. Почему он стал появляться в семьях Москвы?
2: Где?
1: В семьях Москвы.
2: Да, да, да.
1: Вот почему же наши вот москвичи стали себе покупать пингвинов? Только по одной причине. С ними легче перенести зиму. Ну, легче.
2: Дело в том... Ты понимаешь, конечно, я не могу утверждать обратное.
1: Ну да, потому что тут трудно что-либо утвердить обратное. Так как пингвины живут на севере и все время тусуются во льдах, у них очень большая практика. Вот. И, соответственно, очень многим они помогают. Ну, нашим согражданам, которым мы
2: связаны. Ну, даже вот личным примером.
1: Ну да, как бы вот я, видите, я тусуюсь, мне холодно, мне все нормально. Они там даже вот в ванне сидят со льдом почти весь день. И вот так и моржи появились. Ну, те, кто не то, что моржи животные, а моржи люди, которые в проруби купались. То есть на 100% факт тот, что те, кто моржи, у тех дома пингвины. Вот, и так вот как бы, ну, вот так вот. То есть все поняли, я думаю.
2: Да, ну ты знаешь, что, кстати, самое интересное, что вот пингвин, наверное, единственная рыба-птица, которая населяет вот те холодные края, а больше там никого нет, кроме индюков и глухарей.
1: Нет, на самом деле там очень много птиц, но это микроптицы, которые просто мы не можем увидеть. Ну, как бы в жарких странах это комары и мухи, а там это совсем другие животные. Ну, названия совсем другие, то есть морозоустойкие насекомые, но их называют птицами. Ну, там слишком сложный организм, и даже есть мозг. Вот, и сейчас идет активное исследование одного из видов, вот который кусочка, называется кусочка мерзляк.
2: А, птица-мерзляк?
1: Да, да, вот очень интересная птица. И, ну, чем-то напоминает колибри. Вот только она...
2: А вот тут такой возникает вопрос. Хорошо, вот, ну, колибри, как известно, кстати, по отношению к колибри этот вопрос возникает. Птичка, собственно, маленькая. Как мы ее, любя между собой, орнитологи, называем? Птичка-невеличка.
1: Да,
2: бубенц, да.
1: За застольем.
2: Так вот... По идее, птичка колибри, летая в жарком климате, должна наглухо галимо иссыхать под жарким солнцем, буквально вот в течение каких-то минут 15. А птица мерзляк, она должна промерзать.
1: Да, если она промерзает, то идет ее нормальный жизненный этот жизненный идет нормальный. Ну, то есть ей все нормально. То есть, если она не промерзает, то, соответственно, происходит процесс умерщвления тела, потому что температура тела ее составляет минус 40 градусов. Это птица обратная.
2: Обратная? Еще,
1: так, ну, такая научная терминология, обратная птица.
2: Кстати, тут нужно сказать еще, что птица колибри, ну, я так все-таки к югу туда, птица колибри...
1: Тепло это любишь, наверное.
2: Ну да, я теплолюбивый. Mm-hmm. Она вот единственная вообще в истории орнитологии птица, которая, извиняюсь, гадит больше, чем сама размером. Да, ты зря так этот скептически принимаешь, это действительно факт.
1: Но это еще так слабо сказано.
2: Ну да, я потому что щадю наших радиослушателей, но, в общем, могу сказать так, что у нас в институте ГУСКИ содержится ряд птиц колибри, и вот люди, которые должны ухаживать за животными, вот они прям увольняются, текучесть кадров конкретно вот у обслуги колибри, потому что вот не могут в людском сознании уложиться такие вещи, как... Такая маленькая, а вот результат такой большой. И получается очень нервный стресс, нервный срыв у людей. Они не понимают этого.
1: Но сейчас там происходит реформа, и повышается очень резко зарплата, и туда идут работать бандиты. Чем они выгодны? Тем, что здоровые и бестолковые. То есть они не понимают...
2: У них нет эмоций.
1: Фонарю сюда, и они таскают и таскают.
2: Ну, после новостей мы продолжим нашу тему сегодняшней беседы. Я вам уже говорил неоднократно сегодня, тема нашей беседы — птица-пингвин. И мы посвящаем птице-пингвину вот сегодняшние часы. А сейчас новости. Ну и, соответственно, как бы мы несколько ушли в сторону от основной темы нашей беседы. Конечно, пингвинизация вот страны, она как бы вызвана, ну, многими причинами. Конечно, скорее всего, первый пингвин... Ты, кстати, расскажи, как появился в Москве первый пингвин?
1: Ну, я, кстати, сейчас об этом и хотел рассказать. Дело в том, что пингвины Адели — это, так сказать... рыба, которая никогда не боялась человека. Вот. И дело...
2: Тут надо сказать, что она вообще ничего не боялась, потому что она была очень глупая вначале. И вообще, то есть...
1: Она, по-моему, не поумнела даже.
2: Ну, немножко у нее появились, но у нее скорее приобретенные рефлексы.
1: Приносить.
2: Да, она даже были случаи, когда они не отходили от ледокола. Вот он идет, а они не боятся. Они просто не понимают, что это там вот может задавить. Вот проводились исследования. У них, кстати, мозг размер с глаз размером.
1: Ну, с чей глаз?
2: Ну, с их же. Вот там, а так как у них глазенки свинские, маленькие, вот единственное, что у них страшное, это глаза. Они действительно вот такие рыбьи. Не, ну сейчас научились, потому что такого, конечно, дома держать неприятно. Сейчас научились, им делают
1: темные
2: расширение.
1: Темные очки, да, в основном.
2: Да, вот. Они, кстати, сразу засыпают. Они, да, прикалываются, что ночь.
1: Вот, а вообще первый раз пингвинов Адели увидели советские. Именно советские эти, которые ходят в экспедицию. Экспедисты, вот. Они первые в 1955 году высадились в Антарктиде на одной из льдин. Вот, и
2: причем, надо сказать, они высадились, бухнули хорошо, и сперва им подумал, что померещилось.
1: А пингвины пришли на это чудо посмотреть. Вот как люди сидят, выпивают, даже парочка пингвинов было, схватились за рюмашечки, дернули по маленькой, но как-то... Опыт их.
2: Ну, ты прямо скажи,
1: другим.
2: Что ну сдохли они сразу.
1: Не,
2: кинули.
1: Не сдохли.
2: Сдохли, сдохли. Да, ты нет, просто не знаешь.
1: Они опьянели для начала.
2: А потом сдохли.
1: Да не сдохли они. Они просто пошли.
2: И там уже сдохли.
1: Да, и там уже сдохли. Но это все не то. Почему пингвины ходят так как это рыба, с плавниками врознь. Ну, то есть. Как бы расставив руки, ну вот если популярно объяснить, почему? Потому что у них, ну как бы, я все буду на примере человека, чтобы доходчиво, вот у них тоже есть как бы подмышки, вот, и в этих подмышках стоит перепончатая кость, которая не дает им опустить свои эти плавники, и они все время ходят, и, в принципе, обдувание ветра создает... свои там прибамбасы, и пингвин удерживается стоя.
2: Вот, тут надо сказать
1: рыбы
2: так, что...
1: же стоя никогда не плавают, правильно?
2: Не плавают и не ходят даже.
1: Да.
2: А у него-то получается, что он просто как бы он... Это у него вот эти плавники, они выполняют также роль таких, ну, грубо говоря, парусков. То есть, ловя потоки воздуха, он... как бы воздух в данном случае ему служит опорой, костыльками. Так, вот, да, так и называют исследователи пингвинов. Вот эти потоки воздушные, которые под крылья пингвинам задувают, так называют костыльки пингвини. Даже вот у нас у северянинов, которые на северах работают, зимуют, там кучкуются в лабораториях, которые потом погоду вам рассказывают. Так и называется. О, костыльки пингвини. Это значит такие низкие, но очень пронзительные ветерочки.
1: Да, ну почему? У нас в Москве гидрометцентр не сообщает о таких ветрах. Ну, у нас климат не тот, просто их не бывает. Поэтому и рыбы это там тусуются, а не в Москве. И даже сейчас лаборатория по высшей электронике изобрела специальный вентилятор, который создает костыльковый ветер. Вот, ну, чтобы пингвину дома было конкретно вообще хорошо, иначе...
2: Да, чтобы посподручнее было, да.
1: Да, иначе произойдет какой-нибудь дефект, и неизвестно, к чему приведет этот маленький мозг. Может быть, из добродушного пингвина, ну, он как бы переродится в злого монстра, который будет ходить с костылями по всей Москве и убивать там малолетних.
2: подростков.
1: Да, в лучшем случае.
2: Не, ну, что касается, вот, на самом деле, хранения пингвина дома, то ему дома особо и ходить-то некуда. То есть, в принципе, ведь вот те пингвины, которых, то есть, мы как привыкли называть, вернее, как, мы-то орнитологи знаем, что это не так. А вот простые люди, вот они увидят на севере птицу любую, для них это уже пингвин. А на самом деле пингвин, вот маленький, который ходит, это плотва. Вот, которые...
1: Ну, это кличка, как бы.
2: Да, там, кличка, да. Плотва. То есть мы их даже всерьез не воспринимаем. Они и глупые.
1: Ну да, плотва пошла. Да. Даже внимание обращать.
2: Ну, типа мушкара. А вот настоящий пингвин, вот так мы его называем, королевский пингвин. Он размером...
1: Не, очень... вообще это не королевский, а императорский пингвин.
2: Ну, это смотря где. То есть, например, в Германии долго был император, у нас в Лондоне всегда был король.
1: Король. Да, это в зависимости от страны, да?
2: Да, то вот в России какая-то... его называют, насколько я знаю, царский пингвин.
1: Да, еще есть монархические, анархические пингвины, пролетарские, социальные,
2: президентский, президентский пингвин.
1: Вообще, ну, их много.
2: Да, вот, так вот этот самый главный пингвин, вот он очень большой, и те, кто его держит в квартире у себя, могут, то есть ему там просто некуда упасть, потому что в комнату его пускать нельзя. Ну, в силу причин, как бы вот он очень неряшливый. А он обычно у людей живет в коридоре, и если он даже захочет куда-то упасть, ему некуда. Поэтому ему костыльковые ветерки не нужны. А вот единственное, только чтобы привычку, то есть у него же есть привычка, у него от отсутствия самого факта наличия костыльковых ветерков, он в депрессуху впадает. И вот просто вот эти вентиляторы, они, конечно, создают какую-то иллюзию. Ну, по крайней мере, облегчают пингвину как бы жизнь.
1: А вот передо мной письмо нашей радиослушательницы, которая спрашивает, а почему же глаза у пингвинов по боку? Ну, то есть не по одному по боку, а по двум. Вот. Я это сейчас объясню. Дело в том, что во всем виноват, опять же, все тот же костыльковый ветер. Вот. Так как сила его очень сильна, 100 метров в секунду, вот, то глаза, может, если они будут стоять, ну, как бы вперед на лице, то ветер будет их заминать в череп. Вот, и если вы когда-нибудь видели замятые глаза, это ужасное зрелище. Ну, и пингвин, соответственно, теряет зрение.
2: Ну, в общем, тут еще нужно сказать так, что он теряет зрение боковое. Ведь у них же пингвины, в силу того, что у них постоянный мороз там, у них это... Короче, глаза, они не вертятся, они... Подожди, мы что-то заговорились. Так у них глаза по бокам или спереди?
1: У них по бокам, если бы...
2: Я уже начал рассказывать, что кого-то бы спереди.
1: Нет, у них по бокам. И ходят они все время против ветра. Дело в том, что если они будут идти как-то по-другому, то у них будет происходить задув глаза. Вот, и когда происходит задув глаза, он краснеет, он увеличивается в размерах. Получается такая рожа конкретная. Вот у нас, ну, если вот вентилятор неправильно в комнате расположить, такая картина получится.
2: Кстати, вот еще мы потом ответим на письмо тоже радиослушательницы, совсем старушки, которая уже держит пингвины, и ее пингвину столько же лет, сколько ей самой. Она пишет, как лечить пингвиновый ячмень. Да, вот есть такая болезнь, такая глазная, в принципе, для
1: у
2: людей.
1: У пингвинов или людей?
2: Ну, вот пингвиновый ячмень у людей, да.
1: У людей. Ну, да. Тут средство-то очень простое. Надо взять просто желток пингвинового яйца и на ночь мазать ячмень.
2: Да,
1: и ставить,
2: да,
1: вентилятор обязательно. Чтобы, ну, конечно, не на самую высокую скорость, так, на малых оборотах, чтобы происходил поддув такой небольшой.
2: Под желток этот.
1: Да, чтобы этот желточек, он подсыхал немножечко. Даже, можно сказать, подмерзал, потому что костыльковый ветер — это холодный ветер. И происходит небольшое обмораживание этой части тела, и ткань умерщвляется, и за счет... сильного воздействия желтка обморожение происходит гораздо быстрее, но в течение там трех минут.
2: Кстати, вот еще можно ответить, что действительно вот ячмени это такая болезнь, которую принято всегда лечить какими-то глупыми мерами. Ну вот мы их перечислим, такие стандартные глупые меры. Первое, плюнуть в глаз неожиданно, самое глупое.
1: Еще такая примета есть, что если зайти на самую середину ячменного поля и простоять там 3 часа, то за это время ячмень сойдет.
2: Да, вот, пожалуйста, тоже известное очень средство. Потом положить на вот эту больной глаз, значит, положите мешочек с просом горячим, или там яйцо вареное, или пузырек с какой-нибудь там ерундой. То есть заметьте, что все так или иначе связано либо с поверьями и суевериями, либо с теплом. А вот наш институт...
1: Научный факт просто.
2: Да, да. А наш институт Гуски, он разработал другой метод замораживания ячменя. Да, то есть мы пошли от обратного, и результаты, они, вот опыты дали самые положительные результаты, вот как раз с помощью пингвиньего желтка вот этого яйца, с помощью вентилятора, еще сверху было бы, конечно, неплохо положить на всю переносицу, на всю носово-лобную часть здоровый такой пакет со льдом, чтобы его еще обдувало. И так вот, если вы поспите пару ночей, ячмень слезет, ну, как рукой снимет.
1: Ну вот, как бы дополнение вообще к Сашиным речам, вот, могу заметить то, что на основе научного факта, ну то есть методом обратного, да, мы решили эту проблему, пингвинчатый ячмень, вот на этом факте научном был основан институт обратных фактов науки и так далее. То есть теперь есть специальный институт, который занимается обратными явлениями. То есть, допустим, если есть там что-то, то и не может никто это решить, то можно прийти в этот институт, и он с обратной стороны все это дело рассмотрит по-научному и вперед. То есть проблемы будут как бы... Ой, как же это слово-то, а? Забыл я. Но неважно. То есть проблемы будут решаться в 2 раза быстрее. Если нет такого способа, то найдется обратный. Вот. А, про пингвинов же мы рассказывали. А ты мне про какой-то институт тут втираешь. Значит, пингвины под названием Адели, про которых мы сейчас рассказываем, они, самка у них несет только одно яйцо.
2: Нет, ты несколько перепутал. Пингвины, это вот конкретно которого сегодня привел, вот его зовут Адели. Причем это женщина ихняя. Да, у пингвинов, кстати, ошибочно многие наши радиослушатели присылают нам письма, где просто уверяют нас, а потом прям приезжают сюда и рыдают, и благодарят за то, что мы им открыли правду. Многие думают, что пингвины — это гермафродитные существа. Ничего подобного. У них тоже есть и мужички, и бабцы свои. Вот сегодня тут бабца.
1: И птенцы тоже есть.
2: Птенцы есть, да. Но тут с птенцами очень странные у них происходят вещи.
1: Там
2: то есть они
1: не знают, как их назвать, мальками или птенцами, вот это что ли?
2: Да, то есть вот как бы в связи с этим в мире науки очень даже споры были достаточно серьезные. Ну, среди светилами, так скажем, Нуно Бетто, он как раз был за то, чтобы их называть, ну, его полностью звали Нудо Беттенкоут.
1: Ну, я имею так виду. Сокращенно себе позволяю, да? Вы, наверное, с ним на одной ноге стояли, да?
2: Ты знаешь, близок к истине у него, да, у него второй нету.
1: А, вот в чем. А ты, чтобы парня не обидеть, с ним рядом стоял на одной ноге, да?
2: Да, как будто вот он очень так это...
1: Но он очень злится, я знаю, мы с ним общались. Вот, мне тоже пришлось стоять на одной ноге, и он говорит, что иногда может и морду набить. Если вот кто-то мимо него идет на двух ногах, а не прыгает на одной ноге, то...
2: То он прям очень напрягается. И он, кстати, вот был за то, чтобы вот грудничков пингвина называть щенками.
1: Ну да, возразить-то никто не хотел ему, и поэтому так и называли щенки. Вот. Ну а вообще, когда он в люди выходит, ему там стараются, вот люди из общества защиты человека, стараются повязать повязку на глаза, чтобы он это самое, ну, не придирался. Ну вот видит он на улицу, там же все прыгать на одной ноге не смогут.
2: Ради него, конечно.
1: Да. Ну а он парень, правда, крутой, но...
2: Не, ну кстати, вот сейчас так это и повелось. То есть всех, например, рождает там птица, щенок, там вот, например, ну как вот там вы назовете человеческого грудничка, который вам, например, на штанину написал, вы скажете, а ну иди сюда, щенок, и за ухо его. Это все вот произошло, да, именно вот от, огульное название. На самом деле, конечно, правильней называть либо птенец, либо малек.
1: Малек, да.
2: Да, то вот этот спор пока мы между собой не решили.
1: Ну, малек это как-то более ласкательно, больше подходит. Вот. Ну, а вот самка вот эта, Адели, нам рассказала, что они несут только одно яйцо. Вот. И при том в самое лютое зимнее время, что свидетельствует о том, что птица-то зимняя. Вот. И, в общем, яйцо немедленно отдается папаше при этом. Вот. Он прячет его на лапах у себя, вот, под складкой теплого живота. То есть, ну, там пиво, эти папы как пиво обожрутся, у них сразу складки появляются на животах. И вот под эту складку они вот, ну, если взять очень толстого человека...
2: Ты перепутал, ты сейчас не в этом, не в белом же доме находишься, мы же о пингвинах говорим.
1: Я и говорю, что когда самка, вот, яйцо...
2: Не, ну, пингвины, они пиво не пьют.
1: Не, ну это да, раньше они его не пили. Ну, как бы тебе это сказать, такого человеческого пива они не пьют. Ну, ты понимаешь, что у животных тоже свои прибамбасы есть. Отчего там живот нарастает. И у них есть специальное лакомство. Вот.
2: А, кстати, вот тут надо еще сказать. Вот, скажем, если мы видим беременную кошку или беременную женщину или собаку, ну, вот любое земноводное, то есть просто земное, да, то мы сразу можем определить, о, беременная, а про птицу такого сказать
1: сразу
2: нельзя.
1: Место в трамвае вступать ей надо,
2: да. А про птицу такого сказать нельзя, поскольку, как бы, яйцо не, оно ее не раздувает. У нее там же специальный яйцевой отсек внутри, который прям вот размером уже предусмотрен в тушке, кроме пингвина. Вот у пингвина, да, действительно, в момент возревания яйца вот живот очень сильно набухает. И вы можете заметить, например, в толпе пингвинов пару-тройку тусующихся беременных дам пингвиних. Там они ходят с брюхами. Им уступают тоже, кстати. Они очень там, у них вот уступают они, короче, всем. А вот что касается отцовства, то тут ситуация такая, что у них ведь ты неправильно рассказываешь. Ты вот долго наблюдал за ними, но так ничего и не понял. В общем, что ты вообще можешь понимать? У них нету как такового отца. Вот, а они там непонятно. У них настолько все это свободно. А закатывает она вот под брюхо яйцо, как снесет любому, который первый попался. Они поэтому проходим. И разбегаются все. Как вот она видит беременная самка. То есть откуда это пошло? Они разбегаются не потому, что боятся ей там что-то повредить, а потому что боятся, что она им сейчас яйцо закатит.
1: Сидит,
2: а все думают,
1: полгода.
2: Что это вежливость. Понимаешь, и люди взяли от них эту традицию.
1: Уступать вот только... место, да, беременным,
2: да,
1: женщинам.
2: Да, да.
1: Вот, а если вот еще есть так,

0: питание резервное.
1: Не, еще когда резервное питание, когда она так накушается, у нее происходит выкидыш. И вот все остальные пингвины, ну, как бы ишенки. Ну, то есть такой небольшой завтрак как бы на снегу. Вот, а вообще, вот когда птенец уже или малек появился, вот, пингвины им пищу носят, вот, аж за 15 километров ходят к морю. И это достаточно большое для них расстояние, ведь они же не летают и не плавают. Ну, по снегу плыть не могут, а так как жирные слишком, то излететь они не могут. Ну, и опять же, вот эти подпорковидные кости не дают им махать крыльями. Вот, и так что не получается у них. Вот, к концу лета птенцы обычно сбрасывают свои свитера. Ну, понятное дело, что когда птенец рождается, ему достаточно холодно. И заботливые мамаши шьют свитерочки и одевают. Ну, а летом они сбрасывают. Лето у них, правда, в декабре.
0: Не, ну ты, опять же, неправильно говоришь. Не то, что шьют. Не то, что шьют, просто они своих грудничков утепляют следующим образом. Они берут грудничка за шкибон своего пингвинева и прямо так его измазывают в собственном помете. Самка прям берет, делает, извините, кучу, измазывает грудничка своего пингвиненка в этой куче. Потом подходит к первому, опять же, попавшемуся пингвину. Это вот, опять же, а люди взяли традицию дурацкую, типа думают, что это там вот из вежливости нельзя беспокоить мать, ничего подобного. А она, знаешь, подходит к первому попавшемуся взрослому пингвину мужской особи и просто его ощипывает. И потом налепляет вот эту ощупь, образовавшуюся на густой слой помета на грудничке. Вот это и называется свитер. То есть как бы у него получается искусственное оперение. Ну, естественно, его достаточно потом помыть, и вот это называется снять свитер.
1: Ну вот когда, если вы видите, там по телевизору показывают пастбище пингвинов, и вы видите такого самого общипанного пингвина, ну это у них как бы козел отпущения. То есть никому же не хочется там отдавать свой пух там на какого-то заморож, который, может, сдохнет завтра просто от чего-нибудь просто так. Вот, и, соответственно, вот такие тоже у них происходят. Вот, на льдины они выбираются с приходом зимы, пингвины. Вот, к моменту свадьбы, выведения потомства. Вот, а так они в море тусуются тоже у них. Ну, вообще им классно, вот они на льдине туда-сюда плавают, мир глядят. Ведь известно же, что с Антарктиды все материки видны. Ну, вот если просто стоять, смотреть без подзорной трубы даже, то вот просто стоишь, смотришь, все видно. То есть вот пальмы вот так вот даже. Ну, там как бы происходит переломление воздушных масс, и расстояние очень сокращается.
0: Слушай, ты об этом же на другом радио обычно. Ты сейчас о птицах.
1: А, да, это я на другом радио, которое, кстати, называется «Географический монстр». Вот. А так здесь-то я про птиц. Всего пингвинов 17 видов, оказывается. Но это ошибочно.
0: То есть их гораздо меньше, поскольку, как мы уже сказали, вот всю эту ботву их мы не считаем за пингвинов.
1: Вот зато весной возле Мирного появляются небольшие, суетливые, как подростки, пингвины Адели.
0: А все это потому, что Мирный, он очень такой, это фамилия парня, он очень клевый, он их очень любит и вскармливает. Даже половину от их грудничков он скормил собственной грудью.
1: Ну да. Ну, как-то так. Скормил. Вообще, да, вот Адели хорошая мама, у нее много детей, и они вот к Мирному постоянно ходят. Зиму они проводят где-то в водных пространствах, а летом к нему.
0: А он им как вторая мама, прямо скажем.
1: Мирный-то?
0: Да.
1: Да он им папа, какой он мама. Ну, не, второй мама и первый папа. Вот, даже сериал вот этот «Моя вторая мама» был снят по сюжету, так сказать, вот этой книги, которую Мирный написал после того, как общался с пингвинами. Он даже научился понимать то, что они говорят друг другу. Ну, то есть он даже начал с ними общаться, как глухонемые друг с другом. Вот, так как пингвины все-таки могут немного помахивать крыльями и делать какие-то выражения лицом, вот, то

0: он очень быстро научился понимать, и даже это самое, они его понимали.
1: Тут, кстати, еще следует объяснить то, что вот из-за мух все происходит. То есть почему нет вот мимики у птиц, живущих в тропических лесах?
0: Потому что там мухи.
1: А почему у пингвинов есть мимика?
0: Потому что нет мух.
1: Ты очень догадливый. Ты, вот, я теперь...
0: Зато есть мерзляк, который создает всю эту мимику. Вот. Ну, то есть, когда мерзляк мимо пингвина глаз-то пролетает, так пингвин так, о, мерзляк пролетел. Ну, то есть, ну, это он, конечно, это я перевожу, как бы. Вот,
1: не, так. Ну, он думает так, естественно, да. У него мысль такая мелькает. Да у кого бы не мелькнула мысль, вот представьте, вот вы сейчас сидите, слушаете радио, да, и у вас, оп, мерзляк перед глазами пролетит. Вы что скажете? Оп, мерзляк пролетел.
0: Ну, то есть, удивитесь при этом, сделайте лицо такое удивленное, расширите глаза. У пингвина они тоже расширяются, они от 3 сантиметров до 15 где-то расширяются. То есть, ну, такое ощущение, что это просто вот такие две линзы по бокам у парня. Вот, и вообще просто картина, я никогда ее не забуду. То есть такая картина.
1: Да, ну, конечно, я представляю, то есть когда ты появился там вот со своим младшеньким, то есть это, конечно, вызвало расширение их очей.
0: Вот обычно, могу я еще добавить, самка сидит в лунке из мелких камней. Ну вот, лунка...
1: А зачем же она это делает?
0: А у нее там, это самое, пара яиц приложено к лунке. Ну, то есть, когда самки выдают лунку...
1: Нет, ты очень ты ошибаешься. Ты только что, вот, мы недавно говорили, что самка несет одно яйцо. Значит, это может самец в лунке?
0: Но самка может нести и два яйца... Если оно одно может,
1: самка может и пять нести, нормальная самка.
0: А что ты думаешь, у пингвинов не бывает близнецов сиамских, что ли? Я вот ради только этого ездил в Антарктиду, чтобы своими глазами повидать. Я не то, что там что-то тебе рассказываю, я видел это своими глазами. Такое спаренное яйцо двойное. Вот когда оно растрескивается, вылупляется оттуда сиамский пингвин. Вот есть же кошки сиамские, там, вороны. А пингвины еще не бывают, что ли? Я вот тебе точно говорю. Сам видел. Вот. А... Ну, я сейчас еще что-нибудь скажу. А что мы все про пингвинов и про пингвинов?
1: А ну как, сегодня тема нашей беседы пингвины. Мы
0: а
1: же...
0: кто ее предложил-то?
1: Ну вот постановление, видишь, на стенке висит.
0: А, мы же теперь работаем по плану, да?
1: Да.
0: На нас спустили план. Ну мы не курим. Нет. Вообще, я тут где-то видел. Они у них эти есть зубы. И они в них носят еду. Ну, от этого и пошло то, что пингвины стали работать в ресторанах. То, что они умеют носить пищу. Вот. Ну, сейчас есть даже в одном из московских ресторанов. Он так и называется, пингвин. Вот кто знает этот ресторан, может сходить и посмотреть на пингвинов. Там же вы можете приобрести пингвина, корм для него. Вот, мужская половина Адели, вот она сейчас мне так нашептала на ухо, что она, отдыхая от демонстрации преданности к любимой, вот, бродит вдоль побережья. Ну, вообще, пингвины поэтические натуры, они очень часто посвящают своим возлюбленным там поэмы, баллады, вот, всякие другие там романы любовные пишут, вот. Особо забавно наблюдать, вот когда темные силуэты пингвинов на белом снегу. Вот такое ощущение, что вот как клавиши у пианино. Ну вот пианино видел когда-нибудь, особенно белое. Вот эти маленькие черные клавиши, вот как будто пингвины в Антарктике лежат.
1: Да, ну кстати, такое бывало, когда случался мор пингвинов, они дохлые повсюду, вот прям разбросаны. Потому что если смотреть вообще на них сверху, когда они ходят, то это похоже скорее, вот знаете, на кожу свиньи, гладко обритую, увеличенную под микроскопом.
0: Вообще пингвины идут тихо.
1: Да, ну, в общем...
0: Слегка покачиваясь.
1: Кстати, можно сказать такую вещь, что вот снежный покров сам, он же имеет, как правило, привычку скрипеть. А у пингвинов так устроены их лапы, что вот он не скрипит. Почему? Потому что лапы слишком пористые. И ну, туда... Да, да. И да, единственное место, ну, как мы уже говорили, следы у них вот эти такие своеобразные очень. Это единственное место, лапы у них, в которой очень высокая температура. И когда пингвин ставит лапу, то снег даже хрустнуть не успевает, он тает. Прям...
0: И поэтому пингвину приходится перебирать лапками быстро по снегу, когда он идет, ну, чтобы не растопить Антарктиду. Вообще они никогда не стоят. Они все время двигаются. Вот так вот образовываются, да, образовываются льдины. Снег тает, и лапа поднимается и резко замерзает. 40 градусов, все это происходит очень быстро. Вот, а когда пингвину нужно куда-либо быстро перебраться, он прямо на брюхо ложится и покатил. И вот только сам своими плавниками перебирает. Ну, довольно-таки быстро, они так 50 км в час где-то развивают. Ну, даже вот этот мирный товарищ нас, наш, который занимался пингвинами, он прям катался на них, он садился и даже как бы, ну, у него упряжка целая была. Но если надо что-то перевезти, у него были специальные транспортные пингвины, как он их называл, ну, они очень слушались его, но он же кормил их грудью, то есть вот с малолетства, как вот взял их к себе, так и...
1: А ты знаешь, давай сейчас прервемся, отслушаем композицию.
0: А, вот мы о музыке-то и забыли.
1: Да, то есть отвлечемся от основной темы нашей беседы на композицию. После прослушивания композиции продолжим наш рассказ вам о замечательных двуногих друзьях.
2: Круговое движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз, 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно, прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.

0: я рад представить нашего сегодняшнего гостя. Это политолог Ян Густович Бартновский, автор книги «Фирма А.В.Е.» или «Русско-евразийский проект». Здравствуйте, Ян Густович. Я хочу еще сделать такую небольшую вводную, если позволите. Дело в том, что еще года 4 назад Ян Густович работал аналитиком в информационном отделе Федеральной службы безопасности, если я не ошибаюсь. Его основной работой было делать выводы из материалов, которые он получал, просматривая информационные выпуски новостей. Новостей в основном, конечно же, носящих политический характер, по всем телевизионным каналам страны. И, на самом деле, достаточно реальная, я понимаю, работа. И оценивать то влияние на мозги телезрителей, которые в сумме вот получаются от этих информационных потоков. То есть сейчас, например, бытует в определенных кругах такое мнение, что во время любых локальных каких-то конфликтов, именно конфликтов уже все-таки серьезных, хотя и локальных, нужно, например, прикрывать такие телевизионные каналы, как НТВ, поскольку они очень сильно корректируют общественное мнение и весьма необъективно это делают. Целевая коррекция, она необъективна. Ну и целые, в общем-то, целый ряд высказываний другого рода. Именно поэтому мы пригласили Яна Бартновского не только, конечно, с целью разобраться в телевизионных влияниях, в телевизионных веяниях, но и ознакомить нас с его взглядом, с его бартновским взглядом на современную картинку мира. И с чего бы вам самому хотелось бы начать нашу тему? Может быть, все-таки немножечко о вашей прежней деятельности?
1: Ну, я не хотел бы ничего говорить о моей прежней деятельности. Я могу сказать о себе. То есть я этнический поляк, однако мои бабушки и родители уже прожили в Москве достаточно долго. Я не считаю себя поляком сегодня, я считаю себя русским. Так получилось, так сложилось. Польша, вступившая в НАТО, не моя родина. И к Бжезинскому я никакого отношения не имею. Вот. Так что вот я хотел бы, чтобы это явилось основой для выводов, которые будут делаться после того, что я буду говорить.
0: Ну и тогда, видимо, все-таки, если мы не будем затрагивать тему вашей прошлой работы, перейдем к основной теме нашей сегодняшней беседы. Все так или иначе крутится вокруг, ну, как уж принято говорить, КНБ, кризис на Балканах. Мне бы не хотелось, скажем так, превращать нашу программу в такое базедовое действие, которое творится сейчас повсюду. Все и так знакомы с теми выводами, с теми сентенциями, которые те или иные политические лидеры, деятели, попросту телеведущие, так сказать, телезвезды высказывают на эту тему. Эмоции также мы оставим немножко позади. И хотелось бы вернуться все-таки к истокам, к истинным истокам, сокращенно ИИ, того, что сейчас происходит вообще в мире. Потому что есть у меня, вы знаете, Ян Густович, такое опасение, что все-таки даже историческая точка зрения населения земного шара на все происходящее сейчас с кем-то очень мощно скорректировано в том направлении, в котором это кому-то очень выгодно.
1: Да, я понял. Единственное, что я... Ничего, Александр, если я скажу два слова по поводу текущих событий. Буквально два слова, очень быстро. Дело в том, что я просто хотел бы посочувствовать и поболеть немножко за жителей города Нови Сад в Сербии. Вот, когда-то мне довелось жить в этом городе некоторое время. Это было в начале 90-х годов. И настолько прекрасно там относились к москвичам. Я объездил много стран, и такого отношения нигде, ни в одном месте я не чувствовал. Даже когда на машине едешь и нарушаешь правила дорожного движения, подходит югославский милиционер, ты пытаешься дать ему денежку там небольшую, думаешь, сказать, что он отпустит. Вот. Но он, когда видит московские номера, у него сразу на лице появляется улыбка, он просто посмотрит ваши документы, отдает честь и отпускает. И ничего с вас не берет, никуда вас не везет, не арестовывает. И чуть дальше вы проезжаете, там, в то время вы заезжаете в Хорватию, и там, конечно, уже абсолютно другое отношение. То есть там вы, так сказать, как везде в Европе. То есть вы уже не в Сербии. А когда вы в Сербии, и вы приехали из Москвы, то можете всегда рассчитывать на гостеприимство, радушие людей. Даже, я помню, батюшка нас местный там встретил и сказал, почему еще у меня не были? Ну-ка, давайте-ка завтра, ребята, ко мне в приход. Я хочу там поговорить с вами. Вот такие вот интересные вещи. Так что очень жаль. Прекрасный городок, тихий, спокойный. Вот. Очень жаль. И, будем надеяться, что кому-то придется еще вложиться в реконструкцию этого города.
0: Вообще, каким-то образом, вы знаете, опять же, в подсознании людей закладывается какое-то удивительно, на мой взгляд, такое, не побоюсь этого слова, равнодушное отношение к тому, что вообще эти самые люди и теряют. Вот еще недавно, например, те южные города, куда там ездили отдыхать и помнили там буквально где, на каком углу продавалось пиво, попросту говоря, находятся в разрухе из-за каких-то этих локальных войн там и так далее. И, в общем, так попереживают и как-то забывают. Но реально-то эту картинку, насколько я знаю, вы, Ян Густович, предвидели. Вы еще в своих первых наработках, когда еще целиком не была оформлена ваша книга, напоминаю, книга называется «Фирма АВЕ» или «Русско-евразийский проект», в этих наработках вы уже каким-то образом, не то что предсказывали, а у вас проходили эти тенденции, что ждет вообще в ближайшее время определенные регионы, не только нашей страны, но и вот Европы. По крайней мере, я помню, что вы югославский вот этот кризис вы предсказали еще лет 5 назад. Как это вам удалось?
1: Да, конечно. Это совершенно ясно было. То есть само наличие Косово и население, исповедующего ислам, оно уже изначально гарантировало, что просто дело времени, когда начнется, когда будет взрыв и начнется, так скажем, начнется действие АВЕ. Вот здесь как раз мы можем отсюда начать говорить, отсюда стартовать, начать наш разговор об этой таинственной фирме АВЕ.
0: И фирме с большой буквы. Тут, видимо, нужно будет сразу сказать, что вот эта фирма АВЕ, я очень внимательно прочитал вашу книгу, нашел там очень много действительно интересных вещей, интересных, я бы сказал, даже тем, и там есть очень реальные факты, реальные вещи, она является, по сути говоря, родником, из которого, как поэт скажет, да, берет свое начало могучая река, называющаяся мировой агрессией НАТО.
1: Громко, да. Но, может быть, не менее громко, чем сама агрессия. Я, может быть, Саша, скажу о работе о своей, да?
0: Да,
1: вкратце. А то вы так напугали ФСБ. Вот. Нет, на самом деле все гораздо проще. Вот мы, я и еще группа людей, мы занимались только анализом ТВ-программ. Поскольку ТВ-программ, программ новостей. Вот. Ничем больше, ни прессой, ни радиопрограммами, только новости каждый день с утра до вечера. И на основании того, что мы слышали и видели за день, всех картинок, комментариев, мы давали свою оценку действиям АВЕ на сегодняшний день. То есть у нас существует свой свое предсказание, так можно сказать, свое предсказание действий фирмы. И вот соответствие того, что говорим мы, предсказывая их действия, и того, что нам выжимки из того, что нам преподносят каждый день в программах новостей по телевизору, значит, вот это вот соответствие, мы его и выдавали в виде сводки каждый день. Вот, на сегодня мне в силу обстоятельств приходится заниматься этим как хобби, можно так сказать, со мной группа профессионалов, вот, и мы, выдавая каждый день продукт, рассылаем его по информационному агентству.
0: Я знаю, кстати, что выдаваемые вами сводки, они лишены каких бы то ни было эмоций. Вот именно поэтому ценятся.
1: Эмоции имен собственных. Мы без подписи.
0: Ну и теперь, я думаю, пришло самое время все-таки непосредственно расшифровать аббревиатуру АВЕ и рассказать о том, когда фирма организовалась, как это все началось. То есть, скажем так, углубиться полностью и целиком в историю, чтобы связать все-таки в единую нить.
1: Вот, Александр, как раз от этого я и хотел предостеречь. И предостерегаю в книге. Ни в коем случае нельзя вдаваться в историю. Нельзя рыть могилы. Для того, чтобы понять то, что происходило вчера, совсем не обязательно читать книжки и манускрипты, и разглядывать черточки на листах, засохших листах пергамента. Вот. Гораздо проще, вы знаете, вот когда вы колбасу едите.
0: Я вегетарианец, вы же знаете.
1: Когда вы едите колбасу из водорослей. Вот, вам совсем не обязательно ее всю попробовать, чтобы определить вкус, правильно? Вы можете кусочек серединки вырезать, посмотреть на него и примерно понять, где там водоросли, где какая личинка застряла.
0: Да, так это часто бывает.
1: Вот, также здесь, то есть историю... Мы противники изучения истории. Мы считаем, что ее можно всю... Ее можно все просчитать. То есть достаточно взглянуть на срез ее на сегодняшний день. Вот есть вот сейчас миг, да? Берем по факту все, что имеем на сегодня. И вот она перед вами вся история.
0: Ну вот,
1: все остальное мы слишком становимся зависимыми от всевозможных людей, которые, будучи писателями исторических мемуаров и учебников,
0: добавляют массу от себя,
1: всяческих философских книг, они становятся, да, они, как сказать, вкладывают в наши головы некие стереотипы, которые нам мешают просто потом.
0: Вот, кстати, на эту тему пришло тут письмецо следующее. Игорь из Подлипок сообщает нам 3 причины войны в Югославии. Первое. Это наших стереотипов. Продемонстрировать преимущество нового американского оружия. Первая причина. Вторая. Расшатать европейское сообщество и новую валюту евро. И третья. Втянуть Россию в новую гонку вооружений, как это было в СССР. Вот представляете насчет стереотипов, что? То есть, насколько я понял, выкладки, данные вот Игорем из Подлипок, полностью отличаются от того, о чем вы пишете в вашей книге. Поэтому именно я имел в виду не ту историю, что, дескать, рыцари носили 3 пера там на голове и бились там копьями с другими рыцарями за право.
1: Ну так, мы немножко с середины начинаем, залезаем в середину. Вот. Ну, у нас банальное, на самом деле, мнение по поводу англо-сербского конфликта. Мы его так называем. Вот. Или конфликта там фирма...
0: Давайте о фирме все-таки.
1: Ну, хорошо, хорошо. Сейчас подумаем, как лучше. Вот. Просто дело в том, что тут мы абсолютно согласны с мнением лидера ЛДПР Жириновского. Хотя еще, я не знаю, Александр, мы не сказали, что мы абсолютно аполитичны, мы профессиональные люди и... Не стараемся не высказывать, и, в общем-то, оно уже атрофировалось, это мнение о ситуации. То есть нет какой-то предвзятости, эмоций. Ну, это хорошо. Вот. И тут мы полностью согласны, что речь идет о том, чтобы втянуть народ, Россию как государство, русский народ, именно в конфликт с исламом. Вот. Поэтому так хороша была недавно Украина, которая и ракеты решила поставить, и в гости приехала, что-то сказала хорошее, только по одной причине. Потому что они глянулись и увидели Крым с крымскими татарами и поняли, что турки не оставят и их в покое. Что Чечня, после Чечни Сербия, и следующий будет Крым. Поэтому такая доброта со стороны и понимание со стороны наших украинских коллег по этносу.
0: А скажите, Ян Густович, бытует такое мнение определенное, ну, в принципе, тоже основанное даже на определенных фактах, что как раз люди, вот, проповедующие и, так сказать, мусульманство, и целиком находящиеся в этой религии, они весьма негативно относятся к не только там, к американской культуре, они, естественно, вообще не принимают, она для них вражеская, но и к американцам, как к людям. К примеру, мои недавние посещения раскопок в Египте показали это общение с местным населением, то есть очень негативно относятся. Получается, что для вот Албании Америка панацея, то есть какой-то непонятно, то есть, дескать, Америка заступается за людей, которые по всей своей идеологии должны к ней относиться просто крайне отрицательно. Вот как вот это противоречие объяснить?
1: Ну, тут вот как раз и надо начинать с АВЕ. Мы говорим о том, что в мире существует некая фирма. Я сейчас не буду расшифровывать аббревиатуру АВЕ, я скажу об этом позже. Вот, фирма с большой буквы. И что все процессы, которые сегодня протекают в мире, это один большой процесс, когда фирма, которой принадлежит весь мировой капитал, пытается завладеть глобальным рынком Земли. Вот. Так случилось, что на сегодняшний день существует зона сопротивления действиям фирмы, куда входит и Россия, и Сербия, и еще ряд государств, которые вот недавно буквально не сходили с программ новостей. Это Ирак, вот, перед этим Ливия, вот, Куба. Ну, в общем,
0: Китай мы тоже сюда можем внести.
1: Да, Китай, конечно, конечно. Китай, Индия, да. Это зона сопротивления. Это те государства, которые... Государство, не только государство, есть еще и религия, есть еще там всевозможные объединения людей, вот пространство, так сказать, можно, не только территория и государство, но и пространство. Вот куда, где еще фирма АВЕ не добилась контрольного пакета. То есть 51% пока им не принадлежит. Вот в этих образованиях. Потому что мы говорим о том, что весь мир — это противостояние действиям фирмы. Вот. То есть он делится на две территории. Одна территория — это зоны сопротивления, и вторая — это фирма АВЕ.
0: То есть практически...
1: Есть еще, извиняюсь, Саш, есть еще потенциал — это те места, где, ну, негры бегают там без трусов. Такие вот с этими с перьями.
0: Ну, это как бы НЗ такой.
1: Это потенциал,
0: НЗ,
1: да, потенциал.
0: А вот скажите, то есть все-таки мне бы хотелось немножечко опять же вернуться вот к этой непонятке такой с мусульманами. То есть ислам в данном случае, ну, понятно, что он тоже является определенным оружием, но таким, я так понял, переходящим оружием в руках вот АВЕ, да?
1: Да.
0: Но, тем не менее, вот в данной ситуации, если раньше все-таки ислам был как-то на, ну, как ни парадоксально, на нашей стороне, да, назовем это так, в большинстве своем.
1: Ну, не однороден ислам, да.
0: Ну, по крайней мере, как говорится, кто враг моего врага, тот мне друг, исходя из этого. То сейчас вот в ситуации с Албанией мы видим, что практически это оружие перешло в руки врагов.
1: Вот, Александр, тут нам проще так разложить все, чтобы было понятно. Первое. АВЕ является врагом России, русской нации и всего, что связано с этим. Всего, что находится рядом, является следствиями нашими и производными от нас. Помимо врага АВЕ, у нас есть еще и противники. Сейчас я поподробнее об этом скажу.
0: А не пришло еще время аббревиатуру?
1: Нет, позже.
0: Да, извините.
1: Значит, фирма АВЕ состоит из учредителей. Там три учредителя, один держит контрольный пакет, вот, и два еще, так сказать, ну, практически на равных участвуют в управлении этой фирмой.
0: А
1: им принадлежит вот, фирма.
0: Вот этот, который главный учредитель, по какому принципу он набирал себе вот этих двух основных соучредителей? То есть они внесли какой-то капитал или там были какие-то симпатии взаимные?
1: Понимаю, понимаю. Значит, ну вот давайте тогда начнем с расшифровки.
0: Да, вот все.
1: Значит, фирма АВЕ, название АВЕ, оно достаточно тупое, но...
0: Ну,
1: специально
0: да,
1: применили вот такой вот упрощенный подход. АВЕ — это первые буквы, обозначающие учредителей. Значит, учредитель, который держит контрольный пакет фирмы, 51%, чуть больше, может быть, это англосаксы. Отсюда следует вывод, что именно англосаксы являются белой нацией, равный, очень мощный, очень сильный. И на сегодняшний день именно англосаксы враг русской нации и русского, и России в целом, и вообще русского полюса, так можно сказать. Их не замечают. Они очень культурные, они очень любят свой Лондон. У них очень хорошая культура, в том числе и модная, музыкальная. Они очень много делают клонированных персонажей. Вот.
0: Показы мод.
1: Да, но во всех конфликтах мы, как правило, обращаем внимание на Америку и оставляем Лондон. А Лондон считаем... столица культуры. И такой, знаете, зависимость от Америки собачкой, которая делает все, что скажет хозяин. Все наоборот. Все наоборот. Это самая основная ошибка. Именно Лондон и элита англосаксов стоит во главе сегодня всех антирусских, антироссийских процессов, которые происходят в мире. Поскольку контрольный пакет принадлежит им, то они являются и владельцем фирмы.
0: То есть они вот начали...
1: Да, случилось так все. Тут немножко мы нырнем в историю так по-детски.
0: Да, да,
1: объясним
0: да.
1: Все.
0: Потому что вроде бы, извините, да. Далеко достаточно.
1: Нет, англичане...
0: Англия от России, какое им дело там было?
1: Острова, Саш. Именно да. Островная психология лежит в основе этой нации. Психология нации, у которых нет границ. То есть у них нету даже расходной статьи такой, как пограничники, как у нас. Вы знаете, вот он ходит вдоль колючей проволоки, смотрит, следы ищет на песке. У них такого нет. Эта нация изначально порочна. Она изначально занималась тем, что грабила, обкрадывала целые континенты.
0: Тут достаточно привести пример, если кто-то сомневается, что именно Англии мы благодарны появлением Америки, открытием ее, при этом достаточно варварские
1: были сейчас
0: методы
1: подойдем к этому,
0: уничтожения вот тамошнего населения.
1: Вот садились эти ребята на корабли, плыли, приплывали в ЮАР, там драгоценности, там бриллианты, приплывали в Китай, там на опиуме поднимались, на торговле наркотиками. Приплывали, значит, в Северную Америку, сказать, там устраивали захватнические истории с этими индейцами и так далее, выкорчевывали их. Вот. И англосаксы, они в этих своих действиях, они научились, в отличие от нас, очень мощно использовать, заставили служить собственную преступность. Но ни для кого не секрет, что и Австралия была заселена преступниками, и Соединенные Штаты состоялись перед тем, как в сегодняшнем обличии предстать перед нами в 2000 году, они являлись сточной ямой, канавой, помойкой, кучей дерьма, так скажем, куда сливался весь цвет преступности со всего мира. Основу составляли англосаксы. Взять тех же пиратов, которые платили дань королеве, плавали, грабили, но королеве доли присылали.
0: То есть она как бы вот была таким своего рода авторитетом.
1: Да, то есть англичане, дело не в королеве, англичане просто молодцы. То есть нам противостоит очень сильный противник. И если бы он был менее слаб, менее сильным, мы давно бы уже жили, как у Христа, за пазухой. И когда вот начинают говорить о роли евреев, о роли негров, мне даже пытаются объяснить, что вот надо бить негров. Причем взрослые люди, мои знакомые, бить негров, и все будет хорошо. Бить евреев, все будет хорошо.
0: Но я считаю, что... Прошу прощения, сейчас перебиваю. Это просто был это очень вещи. Такой момент интересный. В каком-то телеканалу показывали, когда еще около американского посольства творились все вот эти вот демонстрации и так далее. Какие-то юноши такие бритоголовые громко кричали: «Дайте нам какого-нибудь негра». Мне тоже было смешно, потому что надо было им выдать просто Тайсона. То есть мозг, конечно, скуринный тут уже.
1: Нет, ну, у негров есть своя задача в рамках нашего проекта, и они еще сыграют свою роль во благо России. Вот негров мы используем.
0: Да.
1: Мы вообще относимся ко всему гораздо проще. Мы считаем, что если мы что-то или кого-то не смогли использовать, то сами дураки. Вот. Поэтому мы в нашей... Вот, и я в своей книге предлагаю использование всего, что есть рядом.
0: Есть... Ну, это немножко попозже. Сейчас все-таки вот назад к фирме.
1: Значит, мы закончили на том, что фирма состоит из учредителей. Значит, помимо англосаксов, которые держат контрольный пакет, учредителями являются Ватикан и евреи. Евреи я назвал это одним словом, потому что так будет проще, как раз можно, так сказать, обострить немножко и спор, и внимание читателя. Вот. На самом деле это еврейские семьи, которые, так же как и англосаксские семьи, составляют элиту АВЕ, и этим семьям принадлежит весь мировой кошелек. Никаких других денег в мире на сегодня.
0: Всемирная финансовая интервенция.
1: Да. Сегодня можно, когда люди мне говорят о каком-то национальном капитале, это все чушь и суета. Сегодня в мире все деньги принадлежат АВЕ. Нету такой точки, откуда они не имели бы долю.
0: Скажите, Ион Густович, а все-таки хотелось бы немножко понять, каким образом, понятно, с Ватиканом, ясно, все это такой мощный религиозный авторитет, который просто необходим, как бы...
1: Ну, исторически они объединились, Александр, я, кажется, понимаю, о чем вы хотите спросить.
0: А почему...
1: Как они вместе оказались?
0: А почему Америка там оказалась? Может быть, какой-то территориальный принцип? Может быть, Лондон почувствовал, что они-то маленькие, и хоть
1: Лондон...
0: они...
1: Да. Лондон,
0: островитяне, понимаете ли?
1: Да. Лондон почувствовал вовремя, что спасти нацию, спасти национальную культуру можно только одним способом. Сделав туалет. Вот когда мы, русские, всегда идеалисты, мы строим государство, мы создали такую великую машину, как СССР в свое время, но мы пытаемся построить квартиру без сортира. А когда квартира без сортира строится, то дерьмо, извините, начинает плавать по комнатам. И поэтому англичане в этом плане не сделали очень мощное разделение. Они сделали сливные ямы, помойки, которые расположили в Австралии и в Соединенных Штатах, и туда сливали все собственное дерьмо, которое у них было, которое накапливалось, и все эти политические испражнения шли в... Ну, возьмем сейчас Соединенные Штаты, Северную Америку, шли туда. Вот там, как вы знаете, на дерьме всегда растет все гораздо лучше.
0: Ого.
1: Навозная куча, она так цветет, как никакое у вас поле не зацветет никогда с глиной. Вот. Поэтому так и получилось, что вот эта навозная куча, она дала очень мощные всходы, такие яркие цветы, и вот выразилась в виде сегодняшней Америки. Вот. Но по большому счету Америка, она занимает в игре АВЕ, она занимает роль такого исполнителя пугала. Вот. И функции, скорее, они эти функции, как тебе сказать, они... Они тактического характера. Они, это не стратегия.
0: Большой человек в черных очках.
1: Да, это не это, именно такой, как и все герои американских фильмов, вот эти вот преступники. Это не стратегия. Это тактика. Стратегия вся находится в Лондоне.
0: Ян Густович, давайте сейчас ненадолго прервемся и буквально через 3 минутки продолжим.
1: Да.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанеси» сегодня политолог Ян Густович Бартновский, автор книги «Фирма АВЕ» или «Русско-евразийский проект». Мы закончили нашу беседу рассказом, ну не то, что закончили, начали, вернее, прошу прощения, рассказ о первом соучредителе этого Соединенных Штатов.
1: О англосаксах.
0: Да. И
1: перешли... О нации англосаксов.
0: Да. И перешли к соучредителю под названием Соединенные Штаты Америки.
1: Нет, нет, вы ошибаетесь.
0: Извините.
1: Соединенные Штаты Америки – это производная от АВЕ. А Соединенные Штаты Америки – это сложная конструкция, где все три учредителя приняли достойное участие. Сейчас я хочу сказать об остальных двух учредителях. Значит, ну, в форме сказки, так скажем, попроще.
0: Да, простите, вы совершенно правы. Мы сказали, что Соединенные Штаты – это человек в черных очках.
1: Да, да, да, это исполнительная структура.
0: Прошу прощения.
1: Вот, значит, получилось так, что деньги накапливались у англосаксов, текли со всех сторон, они плавали, зарабатывали, грабили. Вот,
0: Извините, пожалуйста, Ян Густович, сразу я хотел бы остановиться немножечко на такой теме, поскольку, естественно, основная часть денег вот на работу фирмы была, как вы уже сказали, позаимствована у евреев, у еврейских семей.
1: Нет, не совсем так.
0: Ну, образно говоря, то есть финансовые...
1: Основу составил капитал, нажитый на порабощение государств, ведущих, имеющих природные ресурсы.
0: Ну, это основной капитал,
1: да,
0: безусловно.
1: Да, это основной.
0: В нынешней ситуации...
1: И на наркоторговле.
0: Ну, это безусловно.
1: Потому что торговля опиумом, как знают все, принадлежала англичанам. И если исходить из того, что от прибыльного бизнеса никто не отказывается, то есть подозрение, что и сегодня всю наркоторговлю контролируют англосаксы через режимы, через лидеров государств, которые на территории которых находятся вот эти плантации. Более цивилизованные формы это приняла. То есть сами не торгуют уже, они получают именно, ну, там, с кого-нибудь, с директора Боливии.
0: Но возвращаясь все-таки вот именно к капиталу, к еврейскому капиталу.
1: Да, сейчас подойдем к нему.
0: В случае вот фирма, она должна весьма негативно относиться, по логике вещей, негативно относиться к появлению такого государства, как Израиль, поскольку это некий такой четвертый компонент в их вот этой троице, который берет на себя... И тут мне совсем немножечко непонятно в данной ситуации, вот с Югославией, непонятна позиция Израиля, потому что никаких вообще, насколько я знаю, там заявлений не было. По логике они должны достаточно активно выступить.
1: Нет, почему были заявления со стороны Израиля, что Израиль не поддерживает политику НАТО в отношении Сербии?
0: Понятно. Да, ну извините, я немножечко перебил вас. Да,
1: Значит, параллельный процесс шел в Европе. В Европе люди Папы Римского сжигали, конфисковывали имущество, сжигали, значит, всех, у кого были деньги, вот, называя их разными словами. Конфисковывали имущество, деньги. Грабили евреев. Каждый крестовый поход, в том числе и те крестовые походы, которые они проводили на территории России, он начинался с того, что грабили еврейские лачуги. Вот. И иногда это уже, когда они понимали, что это даже выгоднее, они, католики, участники похода, брали взаймы на мечи, копья и вот эти вот шапки.
0: Крестоносцы.
1: Я просто слышал, что вы говорили про вот эти вот шапки, на которые птицы падают.
0: Да, птицы падают на шапки богатырей.
1: Очень вот смешная история.
0: Пик это был.
1: Да. Ну, иначе, вот на эти самые шапки. Его. То есть, значит, ростовщики, они принимали участие в этом, так или иначе, их или грабили, или они давали взаймы.
0: То есть, попросту у них не было выбора, да? Вот
1: да, у них не было выбора. И в дальнейшем, ну, это нация, которая народ, нация, там, как угодно можно это назвать, евреи, они умеют делать деньги. И тут это грешное занятие, но лучше них никто этого делать не умеет. И вот в книге мы указываем, что если даже и создавать там, ну, в главе русско-евразийский банк мы говорим о том, что евреи должны управлять этим банком, потому что они это умеют лучше, а русские должны наладить контроль за их деятельностью. Потому что из двух сделать 10 лучше всего сможет еврей. Он этим занимается всю жизнь и профессионально.
0: Вот. Вот другой вопрос. Захочет ли он заниматься этим на стороне России, когда есть более выгодный, скажем так,
1: партнер в лице? Конечно. Вот сейчас ситуация такая.
0: Давайте даже, знаете, как, извините, Ян Густич, чтобы нашим радиослушателям было немножко как-то понятнее и проще, да, вот ориентироваться, будем представлять себе... Вот
1: тема такая глобальная,
0: очень сложная. Как людей. Да. Вот есть, скажем, ну, грубо говоря, 3 человека, да, вот, как вы сказали, англосаксы.
1: Да, англосаксы, Ватикан и евреи.
0: Да, евреи, вот их трое.
1: Когда мы говорим евреи, мы не имеем в виду государство Израиль.
0: Безусловно. Тут, вот, кстати, странно как-то быть с ним, как его визуализировать.
1: Давайте попозже, может быть, через часочек. Да. Непосредственно об Израиле поговорим.
0: Да!
1: Просто это не настолько важный
0: в данном элемент,
1: мирового сообщества, как кажется многим. Угу. Вот. Значит, и ситуация в Европе в конце всего вот этого страшного средневековья, когда средневековье начало заканчиваться, она сложилась так, что что католики, англосаксы и евреи прошли определенный путь развития, создали мощнейший капитал и объединили его. Так получилось, что католики перестали убивать евреев перед тем, как идти в крестовый поход. Они стали договариваться с евреями, и евреи стали спонсировать крестовые походы. А финансировать.
0: В данном случае, если немножечко попытаться покопаться, говорю стихами, в еврейских мозгах тех времен, они это все-таки, поскольку делали, как мы уже выше сказали, от безвыходной ситуации, они должны были, по идее, ненавидеть вот этих своих, так сказать, подопечных, да?
1: Я думаю, что и сейчас не так просты отношения между католиками и евреями, потому что, во-первых, мы сейчас можем сказать несколько слов и о Второй мировой войне.
0: Да.
1: Ведь во Второй мировой войне католичество своим и Ватикан, Пий XII, по-моему, кто там был, да, Пий XII, они поддержали своим молчанием Гитлера, поддержали Германию. Вот, поэтому у нас своя трактовка Второй мировой войны. Мы считаем... Да, немножко не договорил. То есть вот когда мы заканчиваем обсуждать учредителей фирмы, мы выходим сразу на следующую ступень сотрудников фирмы АВЕ, которых мы называем посредниками или дистрибьюторами. Сюда входят типичные представители. Это Турция, Германия, Япония.
0: Это рядовые сотрудники, видимо, по-другому.
1: Это, да? Нет, не рядовые, они дистрибьюторы. Вот. За каждым из них... Уже века существуют определенные обязанности, и фирма АВЕ, достигнув определенного финансового благополучия, достигнув всего, чего можно только достигнуть в мире по деньгам, она сама не прекратила, а максимально, так скажем, не то, что прекратила, но она стала максимально отказываться от участия в открытых конфликтах, который происходит в мире, чтобы не светиться, чтобы не рисковать. И стал использовать...
0: Как я вот, сейчас сам не мою автомобиль, а только сушу.
1: Конечно. Обычная ситуация.
0: Переходит вверх.
1: Что людям очень легко будет это все понять, потому что фирма, да у нас, господи, в каждом подъезде по 100 фирм зарегистрировано.
0: Это называется подъем по служебной лестнице. Если раньше он занимался тем, что ездил по рынку, собирал дань там с торгов, да, с Кавказа, то сейчас он уже директор автосервиса и бегает от автосервисских собак, одетый одетый в модный мотоциклетный костюм, то есть от ангара к ангару, да, потому что приметен вот, другим уже. Да.
1: Вот, и получилось так, что Гитлер, будучи директором Германии, предложил учредителю, англосаксам, заменить учредителя под названием «Евреи» на учредителя под названием «Германия». То есть Гитлер решил войти в состав учредителей, вытеснив евреев, и перейти из разряда посредников или дистрибьюторов, отработав на фирму свое, как он считал, положенное, как считал Германия, а он директор Германии. Он решил войти туда, войти в состав учредителей. Но англосаксы не отдали ему на разрыв евреев.
0: Посчитали, хотя что он рылом не вышел.
1: Да, хотя он массу, так сказать, приводил и фактов, и аргументов, и черепа мерил. Но как-то так получилось, что я вот, к сожалению, не знаю, почему они не отдали. Я думаю, что, может быть, какие-то мысли у читателей будут, у слушателей будут на эту тему, у читателей,
0: А почему? Вот скажите, пожалуйста, Ян Густович, в данном случае тогда непонятно, почему еще один сотрудник фирмы, то есть директор Америки, в то время выступил тоже союзником в войне с Россией против...
1: Ну, а почему, непонятно.
0: То есть этот, как бы, вот получается, директор Германии, он взбунтовался попросту?
1: Конечно, дистрибьютор взбунтовался, и что, и учредитель решает, как его давить. Вот все.
0: То есть в тот момент, значит, директор Германии был опаснее для вот АВЕ, нежели даже вечный потенциальный противник, то есть России и вот все, что рядом.
1: Да, да, Россию, они вообще англичане, как сказать, говорил генерал Дракс, глава военной миссии, которая прибыла к нам на переговоры с Молотовым по поводу... как по поводу обуздания безумного Гитлера, он считал, что мы инопланетяне. То есть совершенно вот такое вот четкое определение. И все англосаксы считают, что мы инопланетяне, что мы непонятные совершенно люди. Они не могут нас понять.
0: Кстати, вот тут...
1: Почему мы не хотим играть в игру, которую они придумали их картами и у них дома?
0: Вот здесь, кстати, если вернуться вот во Вторую мировую войну, то немножечко становится понятна та картинка, почему американцы так долго оттягивали второй фронт свой пресловутый. Видать, все-таки выжидали, пытались.
1: Нет, они ставили на место просто взорвавшегося дистрибьютора и все.
0: Но при этом они пытались с ним проводить параллельные переговоры.
1: Но переговоры эти для чего были? Для того, чтобы просто... Они же ничего не делают, Александр, своими руками, как вот сегодня ситуация такая, что мы будем бороться с мусульманами, и как только первый солдат НАТО войдет на территорию Сербии, я могу сказать всем сегодня, что война стартовала, и вот люди, живите, запоминайте минуты сегодняшние и цените их. Потому что, вполне, несмотря на то, что это пессимистично звучит, но могут прийти скоро времена, когда эти дни вы будете вспоминать как самые райские. Такие времена могут быть.
0: Ну, я предлагаю сейчас снова ненадолго отвлечься.
1: Да.
0: А затем мы продолжим нашу беседу. Пусть пока люди подумают о том, что происходит сейчас и то, что их ждет. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня политолог Ян Густович Бартновский, автор книги «Фирма АВЕ» или «Русско-евразийский проект». Ян Густович, вы не могли бы вот сейчас подвести, вы все-таки профессионал, итог всего нами вышесказанного в предыдущем части, для того, чтобы мы сейчас могли ответить на какие-то вопросы, если они возникнут у наших радиослушателей, они уже возникли, и тут много их.
1: Да, ну, итог такой. Деньги не у нас. Мы находимся в компании. И вот представьте, в этой компании сидит один человек, у которого 95 рублей, а у остальных, у всех членов этой компании остальные 5. Вот. И нам говорят о том, что эта компания некое международное сообщество, и что здесь все равны. Конечно, не равны. Вот. И события последних дней, то, что вы видели, то, что происходило с кредитом МВФ, наглядно показывают, что рассчитывать нам на какие-то какую-то помощь и какое-то успешное использование этих кредитов в личных целях, в целях России и русского народа, невозможно. Для примера можно привести банк. Вы все были недавно свидетелями, как банки давали взаймы деньги под хорошие гарантии, под квартиру, например, заложенную. И дальше, после того, как вы получили эти деньги взаймы, после того, как ваша квартира стоит 60, вы ее заложили, а получили на руки 20, банк, давший эти деньги вам взаймы, он сделал, делает все для того, чтобы вы эти деньги не вернули. После того, как за вами захлопнулась дверь банка, вашим персональным делом занимается группа людей, которые сделали смысл работы, которая заключается только в одном. Вы не возвращаете деньги, а они получают долю. Они работают на процентах по невозврату кредитов. Вами занимаются специально. Так и здесь. Сколько мы не брали денег взаймы, поскольку против нас стоит преступная группа, преступная фирма, состояние, которое нажито преступным путем, это сегодня ни у кого не вызывает сомнений, что нет честных состояний, есть преступное состояние. И ситуация выглядит так, что нам предлагают сегодня, то есть преступник украл у нас деньги, у нас, я имею в виду, у мира, украл у мира деньги и говорит: ребята, ну хватит, хватит, давайте вы больше не занимайтесь ни терроризмом, не выступайте, ничего, давайте-ка устраивайтесь ко мне на работу. А мы говорим: как так, слушай, ну мы же равны, мы же такие же, как ты, почему мы должны устраиваться на работу? Давай многополярный мир. Он говорит: да какой мир многополярный, деньги у меня, ты посмотри, очнись, спустись на землю, посмотри. И все события, все действия

0: ее территорию. Как вы относитесь к мнению Коха, который говорил, что Запад негативно относится к России, потому что Россию нельзя включить в экономическую сферу интересов Запада? Максим интересуется.
1: А к Коху я отношусь плохо, но некоторые вещи, которые он высказывал, в них, несмотря на то, что они больно бьют по голове, в них есть доля правды. Мы имеем особенность бахвалиться. Мы любим, как сказать, менять живых героев на героев давно умерших. Мы забываем людей, которые совершали подвиги во имя России сегодня, и слишком много говорим о Суворове. Мы не печатаем молодых поэтов наших, ныне живущих, и делаем гигантские тиражи Пушкина. Это ошибка. Я не отношусь плохо ни к Пушкину, ни к Суворову, ни к Жукову, но нельзя делать так, чтобы мертвые идолы заменяли пространство, которое уготовано для живых героев национальных.
0: Этакий, знаете ли, забор получается, который сложно перепрыгнуть вот молодым авторам.
1: Поэтому Кох просто в одном из его высказываний он очень жестко говорил, что эти вот русские, которые, так сказать, хвалятся все своим, носятся с Пушкиным и с этим Суворовым, Жуковым туда-сюда, и ни о чем с ними, о чем с ними не говоришь, а они все портрет Суворова еще выше и выше поднимают. Тут я в некоторой степени согласен. Пора прекращать бахвалиться, спускаться на землю и, так сказать, давать дорогу своим живым героям нашего времени сегодняшнего.
0: Скажите, уважаемый, тоже вопрос, где нам надо искать потенциальных союзников, чтобы противостоять фирме АВЕ?
1: Ну, союзников их искать не нужно. Они сами как-то вырисовываются. Вот. На самом деле, я считаю, что начинать надо с восстановления отношений со всеми утраченными и преданными, и проданными партнерами СССР. Начинать с этого. Вот. Ну, не будем брать сегодня страны бывших наших друзей, которые оказались и были ими, это были проститутками просто обычными. Это страны Варшавского договора, которые вступили в НАТО или собираются туда вступить сегодня. То есть это тухлые вот эти европейские государства, извиняюсь за сленг, за выражение. Вот. Их не нужно брать в расчет, надо брать не за государства, которые ведут независимую политику. Вообще, само понятие государства, государство с большой буквы, сегодня оно должно несколько по-иному трактоваться. И все международные объединения, они должны состоять из независимых государств, которые еще есть на планете, может быть, иногда с лидерами очень жесткими, но только благодаря жесткому лидеру можно противостоять действиям АВЕ. Вот. Поэтому вот это вот, вот такие режимы, как режим Хусейна, Муаммара Каддафи, они полностью оправданы. И, конечно, это в первую очередь наши сегодняшние союзники. Вот. Но дальше можно и нужно вести работу с Китаем, с Индией, безусловно. Нужно попытаться каким-то образом вступить в посредники, чтобы как можно быстрее у них междоусобные конфликты либо были как-то заморожены, в общем, чтобы нейтрализовать их хотя бы на какое-то время. Вот. Нужно вести дальше работу и по посредникам. То есть нельзя списывать со счета Германию, Японию. Почему? Потому что, ну, Турция — это вот более сложный вопрос. Турция очень, так сказать, уж очень она любит быть нашим врагом. Тут эту нацию хлебом не кормить, да, и с русскими поскандалить. Ну, к Турции надо применить просто обычные санкции. И все наши челноки на сегодняшний день, они должны туда ездить за бешеные деньги. Анталия должна быть закрыта. Все, хватит. Речь идет о Третьей мировой войне. Вот. А вот что касается Германии, тут я считаю, что мы можем предложить Германии условия более выгодные, чем им предлагает АВЕ. Вот. И именно на этом надо строить сегодня всю нашу политику. Нужно сделать демпинговые условия, при которых нам придется, может быть, несколько пожертвовать своими шкурными интересами, но привлечь на свою сторону как

0: можно больше участников мирового процесса, кого-то привлечь, кого-то просто нейтрализовать на время. Потому что нам сейчас нужно выиграть время. Третья мировая война началась. Я вас поздравляю с этим, извиняюсь за черный юмор. Вот. Но так уж случилось. Вот. Поэтому в этой ситуации нам надо выглядеть мощно. И вот тут мы говорим об очень скандальной нашей позиции. То есть объясняем свою очень одну скандальную позицию. Мы считаем, что Россия находится сейчас в состоянии панического бегства. Вот, остановить его очень тяжело. И бегство это надо превратить в отступление, в организованное отступление. Поскольку мы любим Суворова и Жукова, мы можем сказать, что Жуков тоже отступал, Кутузов тоже отступал. И чтобы спасти армию, и Ленин тоже отступал. И чтобы спасти армию, нужно занять мощные оборонительные позиции. Должно быть такое место, где вы будете идти по улицам, и вас не будут стрелять из угла, понимаете? Место, куда вы после участия в боевых действий сможете приехать и спокойно отдохнуть, и посмотреть на небо. Такое место должно быть. Вот. Это база. Она должна быть создана. И вот тут мы говорим одну очень неприятную вещь. Мы считаем, что все процессы, которые происходили в последнее время в России, это торговля Родиной, называется одним словом торговля Родиной, что сначала Родина и в лице ее государств-партнеров проторговал Михаил Сергеевич, вот, потом его эстафету принял бабушка президент, вот, и продолжил торговлю Родиной, но он уже продавал СССР. То есть весь бизнес наших последних руководителей и все их стремление помочь нам сводится к одному. Они продают наши земли и за деньги, которые им дают взаймы. Вот. Вот такой вот простой, но достойный для трактористов и людей, которые приехали с периферии России. Для них это достойный бизнес. Для них и для их членов семей. Потому что когда Михаил Сергеевич взял с собой Раису Максимовну, он допустил одну очень великую ошибку. Наших женщин нельзя пускать вместе с их мужьями, лидерами государства, с границы, потому что они попадают в прямой контакт с элитой АВЕ. А это преступники. И там обычным, то, что называется на бытовом языке разводом, обычными комплиментами, элита АВЕ добилась того, что отхапала такие гигантские территории без единого танка, без единого самолета. Просто потому, что Раисе Максимовне, например, вовремя сделали комплимент, а Наине Ельциной вовремя указали на ее этническое происхождение. Вот. Таким образом, ввергли ее в состояние ЛБН. Но ЛБН мы дальше будем говорить об этом. Это сословие российское, одно из российских сословий и лица без национальности. И оно не только российское, это сословие, это новая нация, можно даже так ее охарактеризовать, которая распространяется по всему миру и успешно крушит все фундаментальные консервативные устои мира. Вот. Еще раз повторяю, это называется ЛБН, лица без национальности. В простонародье, к сожалению, употребляют устаревшие слова, и поскольку среди ЛБН очень много лиц с еврейской кровью, то такие персонажи нашего политического спектакля, который идет каждый день в Госдуме, как Альберт Макашов, они называют их жидами. Вот. Но еще раз повторяю, это устаревшее слово, немодное и обидное.
1: Обидное, безусловно.
0: Да, поэтому совсем не обязательно его употреблять.
1: А вот немножко, если вернуться к АВЕ, то в каких отношениях с фирмой состоят традиционно нейтральные государства?
0: Назовите хотя одно нейтральное.
1: Там как-то Швеция.
0: А ее нет.
1: И другое наше.
0: Их просто не существует, Александр. Говорить сегодня о Швеции, это все равно, что говорить, в каких отношениях состоит с Москвой
1: Эфиопия.
0: Нет, не Эфиопия, а Бирюлева.
1: А, понятно, понятно. И вот еще тут такой вопрос. Какова, сейчас я его найду, какая роль уготована фирмой АВЕ радикальным кавказским племенам? Вадим интересуется.
0: Роль трагичная. Роль истребительная. Дело в том, что когда я так понимаю, что радикальные кавказские племена — это кавказцы, которые исповедуют ислам. Скорее всего, так, да?
1: Видимо, да.
0: Конечно, эти люди списанные АВЕ, потому что они аналогичны нам в какой-то степени, и они тоже не поддаются, очень тяжело поддаются обработке. И поэтому они поступают здесь классически, то есть мы должны, хотя нам совершенно ничего не нужно от ислама, а исламу, по большому счету, ничего не нужно, ничего, нечего взять у нас, кроме территории, конечно. Вот. Но они понимают, что территории им будет забирать у нас очень сложно. Вот. Но тут ситуация простая. Мы должны бить друг друга морды, должны течь кровь, и мы должны быть отвлечены, смотреть друг на дружку и не смотреть на АВЕ. АВЕ нам будет давать займы. Они нам дадут займы на то, чтобы мы побили мусульман. Потом они дадут займы мусульманам за то, чтобы они побили нас. И в результате еще тому, кто побьет сильнее другого, и тому, которого совсем побьют, еще дадут деньги взаймы на восстановление.
1: Хитрые.
0: Ну, не хитрые, а обыкновенные, как любая фирма.
1: Профессионалы. Давайте сейчас отвлечемся, послушаем музычку, а затем продолжим.

0: И мы продолжаем нашу беседу с политологом Яном Густовичем Бартновским, автором книги «Фирма АВ» или «Русский евразийский проект». Сейчас Ян Густович отвечает на ваши вопросы, а я их тут зачитываю всячески. Что я могу еще в такой ситуации делать? Яков интересуется, какой строй должен быть в России, государственный строй, дабы противостоять АВЕ?
1: Так, строй. Во-первых, само понятие уже... Мы считаем, что нет никаких строев. Есть только Егор Строев. Ну, начнем с того, что Россия... Ошибкой являлась, то, когда по России пытались сделать неким монолитом. Она трескалась. Монолит хуже переносит нагрузки, чем вещество композиционное, состоящее из каких-то нескольких вещей. Вот когда бетонные блоки делают, там же, понимаете, там подкладывают туда вот этот, как арматура называется, да, для того,
0: да,
1: чтобы...
0: Да.
1: Потому что если бы это был просто монолит бетонный, он
0: скелетик
1: бы рухнул, да. И, ну, масса можно... Или, например, кольчуга, да, вот взять. Она же из мелких всяких железочек состоит, да, и таким образом она гораздо прочнее и надежнее, и лучше выполняет функции, чем если это просто каркас железный на себя одеть, корыто какой-нибудь, правильно?
0: Безусловно. И гибкой, к тому же.
1: Да, и гибкой, и так далее.
0: Что важно.
1: Вот, поэтому значит, ошибка явилась, когда Россию пытались... Россия огромна. И ошибка явилась, когда ее пытались сделать монолитом. Россия триедина. Мы считаем, что Россия состоит из трех частей. Уже состоит. Надо только констатировать это. И этим трем частям, мы хотим придать этим частям реальные формы, пространство, территории, власть определенных людей, населяющих эти территории. Вот. Значит, речь идет о триедином пространстве. Что это такое? Это ВПК, это этнически русская территория, и это, ну, назовем это ЦМС, Центр мировой свободы. На сегодняшний день это все и то, и другое, и третье не развито. Мы считаем, что Россия как можно быстрее должна понять свою триединую сущность и обратиться к тому, чтобы запустить все три свои главы. Чтобы начал работать полностью ЦМС, Центр мировой свободы, это города, в первую очередь Москва, Петербург, где максимальное условие для, как скажем, для того же самого дерьма, извините, на котором была построена Америка. Вот для этого дерьма в ЦМС мы должны создать идеальные условия. Идеальнейшие.
0: То есть, ну, в принципе, получается, люди... что не нужно ничего изобретать своего.
1: Да, надо... это основа, Саша, правильно? Да. Что не нужно ничего изобретать. Опыт мировой... Опыт АВЕ, успешный опыт АВЕ показывает нам, что надо просто повторить то, что делали они. И они будут первые на нас кричать, ругаться и, может быть, даже бомбить. Когда мы захотим, они понимают, что это приведет к результату. Понимаешь?
0: Не получится ли так, что в случае, если, например, сейчас, ну, назовем так, антифирма,
1: антифирма, правильно, да, я что... тоже употребляю это выражение. Да,
0: что они вот, будучи действуя методом АВЕ, ну, на начальной стадии попадут на такой расклад, что теоретики АВЕ уже спрогнозировали эту ситуацию, что если вдруг здесь как-то наконец-то люди догадаются вот действовать ихними же методами, что у них будет какая-то ответка, ответное действие.
1: Да, я понимаю.
0: Как, чем, каково может быть это ответное действие? Потому что мы же как шахматисты.
1: То есть то, что мы выдали сегодня, это у них уже заложено в компьютере, правильно?
0: Да,
1: то есть
0: да,
1: они
0: да.
1: Уже, они, у них уже есть на это ответ.
0: И каков этот ответ с вашей точки зрения?
1: Да, понимаю. Я думаю, что вот события последних дней доказывают, что АВЕ на сегодня... И так случилось, я не верю ни в какую мистику, но все-таки 2000-й, вот этот вот 1999 год со страшными шестерками перевернутыми, они подтверждают, что, может быть, действительно есть какие-то вот такие вот вехи, какие-то кульминационные точки в истории человечества, на которые выпадает сумасшествие. И сегодня АВЕ вышла из-под контроля человеческого разума. АВЕ превратилась в машину, и если раньше человеческое начало еще хоть в каком-то качестве присутствовало, человек пытался, вот этот самый один из представителей учредителей пытался управлять машиной, то сегодня машина едет без водителя. И поэтому, Александр, никаких ответных действий они не предпримут.
0: А может быть, то, что они вот сейчас делают в Югославии, есть ответные меры. То есть они попросту вышли из себя и начали махать колотушками. Причем, несмотря на мощную тушу, достаточно внешне, мы видим налицо то, что колотушки-то слабые, что они как жирный противник в бою, который встанет в позу борца с умо, но реально ничего не сможет сделать, видимо. То есть есть в этом, в этих действиях какая-то беззащитность, знаете, как кусающийся хомячок. Вот он кусается больно, но
1: есть, да,
0: что-то такое непонятное.
1: Раз уж мы опять вернулись к сегодняшнему дню, то хомячок-то, Александр, он хочет как можно быстрее вылезти из этой истории. Он хочет как можно быстрее втянуть в эту историю новые силы, включая вот те 1500 чеченцев, которые сейчас собираются ехать защищать Косово от сербов, включая крымских татаров, включая боснийцев, которые совсем недавно, может быть, узнали, что они мусульмане, им напомнили.
0: Так, вот. В принципе, так поэтому и было.
1: Хомячок,
0: они же по телевидению увидели впервые о том, что вот случилось.
1: Да, хомячок, он укусил, он укусил, и сейчас должен спрятаться.
0: Вот по идее, вот если у него попка не целиком вылезла, то назад он будет пятиться, может вот норку разрушить. Или не попасть просто в норку. То есть вот нельзя ему дать целиком вылезти, понимаете, момент.
1: Да, да. Но АВЕ сошел с ума, это очевидно. То есть машина действует. И то, что показательно, то, что в этой истории они открыли забрала. То есть англосаксы вместе с немцами. Это очень важный момент, что посредники сказали, что мы одни не будем. Давайте-ка, господа учредители, и вы вместе с нами.
0: Да, да. Положительный момент, как ни странно. Николай интересуется ваше отношение к геополитическому евразийскому проекту Александра Дугина, а также к перспективе создания в противовес англо-американскому талосократическому морскому могуществу континентального блока, объединяющий ключевые геополитические центры к стратегической оси Берлин, Москва, Тегеран, Токио.
1: Нет, я вообще, я знаком с Дугиным, отношусь к нему прекрасно. Однако, ну, мне не очень нравится, как он пишет. Я пытался читать. Я просто не люблю, когда очень много неологизмов возникает, когда придумывают новые слова и в таком количестве.
0: Хотя, ну, можно очень творчески.
1: Может быть, без этого обойтись нельзя, да. Но в любом случае, Дугин молодец, и его творчество коммерческое, его покупают. Дугин разбирается в магазинах. Так что я подробно не могу ничего сказать о том, что он насочинял.
0: Про Оси.
1: Да, но он человек хороший и правильный. Я считаю, что все зависит от денег. Если мы пойдем...
0: Да!
1: Если мы пойдем на триединое устройство России и пойдем на создание помоек на своей территории, без которых не обойтись, то мы добьемся успеха. Если мы опять будем плавать в идеализме и думать, носиться с этим Суворовым, прекрасным человеком, с Кутузовым и с Пушкиным, вот, и не создадим туалет, то мы опять останемся в разбитом корыто. Нам нужно обязательно начинать внутреннее деление России на профессиональную обязанность в отношении государства.
0: А, извините, СМС. Да, Ян Густович, вы не пытались входить в какую-то, скажем так, творческую коалицию, например, с людьми, занимающимися там сбором статистических данных на тему того, сколько у нас еще разбитых корыт этих осталось вот у России, в том смысле, что, ну, понятно, что, ну, согласитесь, все-таки вот то, что вы говорите, это имеет под собой реальную основу, но вряд ли это вот ваши слова могут послужить какой-то инструкцией для кого-то, кто, в общем-то...
1: Нет, почему могут?
0: Ну, будем на это
1: надеяться. Не слова, потому что здесь, к сожалению, в эфире очень мы затрагиваем глобальную проблему и очень мало времени для того, чтобы ее раскрыть как следует. Вот. А книга наша именно является инструкцией действия, причем она не написана под какую-то политическую партию, потому что сегодняшний, вот, например, политический расклад, он только подтверждает
0: скорее всего, книга, относящаяся к разряду экономики, как ни парадоксально, даже не политика, а попросту экономика.
1: Ну да.
0: Чистой воды. Кстати, вот насчет политики. Вопрос гостю программы. Считаете ли вы себя националистом? Такой странный провокационный вопрос. Тоже вот человек, который задавал этот вопрос. А вот вы как? Вы что, не националист? То есть вы не принадлежите к какой-то нации? Не испытываете там чувство гордости или стыда за определенную нацию, там, к которой вы принадлежите? В любой степени любой из нас националист. И скрывать это попросту дебилизм, на мой вот, скажем, взгляд. Хотя это вопрос не ко мне.
1: Да, понял. Значит, что касается националист я или нет. Думаю, что сегодня не только я, но и очень многие, независимо от того, хотят они этого или не хотят, стали националистами. Так случилось, что жизнь сделала нас националистами. К сожалению, мы не успели провести национально-территориальную реформу. Особенно я хочу остановиться на национальной реформе. То есть мы считаем, что в России должна быть... Вот представляете, опять же, по принципу предприятия. Есть собственность, и нету людей, кому она принадлежит. Поэтому мы должны очень четко уйти от понятия сегодня «российский», точнее, углубиться в него и вывести еще одно понятие, понятие «русский». И это может выглядеть так. Обычная перепись русских по всему миру. Это займет... Это испытанные технологии. Вот. Люди принимают на себя определенные обязательства и становятся собственниками консервативных территорий в России. То есть это... То, что можно... Ну, есть варианты, например, некоторые предлагают назвать это Русью. Немножко старомодно, но пусть будет неплохое название. То есть...
0: Но для этого, Ян Густович, видимо, придется каким-то образом ужать наши территории, сконцентрироваться.
1: Нет, ни в коем случае никаких территорий ужимать мы не будем. Хотя жизнь нас может заставить сегодня... Вы знаете, что может реально произойти? Вот завтра конфликт какой-то там... Конфликт будет разрастаться, и для того, чтобы нейтрализовать немцев, у нас вполне вероятно, что может быть только единственная возможность, это встретиться там с Шрёдером там, или с тенью Коля и поговорить с ним, предложить им сказать, слушай, давай-ка, дорогой друг, ты забираешь Калининград, мы все равно его профукали. Не мы с вами профукали, а профукали те, кто последние 10 лет России занимался, понимаете? Мы ни при чем здесь, мы можем только констатировать, что практически мы отступили со многих позиций, но у нас еще остались жирные куски, которые можно бросить голодным собакам и выиграть время. Выиграть время для того, чтобы впоследствии получить нечто большее. И в качестве таких жирных кусков могут быть, конечно, и Калининградская область, и Калининград, и те самые два злосчастных острова, которые мы можем дать японцам. Вот. Дело в том, что это крайний случай. Это только тогда, когда нас совсем припрет. Но это, извините, продать вовремя за что-то, за какой-то интерес, это лучше, чем отдать просто так за улыбку жены Клинтона, как это делала семья Дьяченко-Ельциных. Вот. Поэтому мы не отказываемся от такого жуткого и страшного поступка, как торговля Родиной. Торговля Родиной возможна, если мы продаем малую Родину, чтобы спасти большую.
0: Ну, это и есть потому что, своего рода способ
1: изготовления
0: концентрата,
1: дел, понимаете? Да, натворили дел не мы, Саша, мы сегодня вот это к тому, что бегство должно быть отступлением организованным. И генерал, который заканчивает академию, он умеет не только наступать, он умеет отступать. Генерал Громов...
0: Так это самое
1: получил
0: важное...
1: Конечно, получил звезду героя за то, что вывел армию из Афганистана без потери. Это очень серьезно.
0: Но я предлагаю сейчас обратиться и к телефонным звонкам наших радиослушателей, потому что, конечно, очень много приходит писем всяческих. Кстати, еще хочу сказать, что на прошлой неделе мы как раз повторяли вторую часть программы, которая тут же была в студии «Эхо Москвы», программа «Маранец» с участием Александра Дугина. Это тут я ответил так на письмецо. Но сейчас я, если вы не против, поднимаю телефонную трубку 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у нас Ян Густавич Бартновский, политолог, автор книги фирмы АВЕ или «Русско-евразийский проект». Вы можете задавать ему ваши вопросы по теме нашей сегодняшней программы. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и мы все внимание.
2: Здравствуйте.
0: Скажите,
2: где можно купить вашу книгу?
0: А вы знаете, спасибо за вопрос. Давайте сделаем так, вы все возьмите ручки и карандаши, и в конце программы мы эту информацию дадим. Потому что, ну, это географические дела, они не связаны с основной темой нашей сегодняшней беседы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Да, у меня вот гостю три вопроса будет. Первый. Может ли он прокомментировать как-то некую книгу господина Бжезинского, идеолога, вот той системы, которую он называет АВИ, называющейся «Великой шахматной доской», особенность приложения к этой книге, где карта расчленения России присутствует в компьютерном приложении. Вот каким-то образом может эту книгу прокомментировать или нет? Первый вопрос. Второй. По поводу связи нынешних событий, которые происходят с апокалипсисом, с 13 главы Иоанна Богослова «Апокалипсис», потому что там какие-то четкие просто прослеживаются линии, если у него есть комментарий, тоже как-то, если возможно. И третье, конечно, там всякие предсказания, знаете, это дело несерьезно комментирует, но тем не менее вот сейчас ходит слух о том, что афонские старцы в Греции предсказали просто конец той цивилизации, которую Ян Густавич называет АВЕ-системой. Это, что просто уже практически взрывное устройство под нее подложено, и часовой механизм запущен. В ближайшее время она просто прекратит существовать своей не только на физическом каком-то материальном уровне, но и на мистическом, на духовном.
0: А, да, извините, что я вас перебиваю, но, кстати, вот третий вопрос можно даже и продлить, если вы не против, в том случае, если взрывное устройство под задницу АВЕ так будет приведено в действие, да, то каковы ваши перспективы антифирмы в случае исчезновения конкурента с рынка?
1: Да, я понял. Ну, вот спасибо. С третьего вопроса, может быть, начнем. Спасибо. Значит, основой для поведения в отношении противников, конкурентов, врагов мы для себя считаем единственное верное решение. Врага, его нельзя убивать.
0: Да.
1: Враг должен остаться живым.
0: Безусловно.
1: А если немножко тупее на все это посмотреть, то в идеале для нас было бы существование, то есть вернуть АВЕ на свои исконные территории. Мы не против того, что они занимают Северную Америку, мы не против того, что они занимают Австралию и Великобританию. Пусть они самостоятельно, локально от нас находятся, локально от нас добывают нефть, пекут пирожки и считают доллары. У нас доллар на остальных территориях мира не должен иметь хождения. У нас должна быть совершенно другая система. В этой ситуации сам Израиль и Турция, они могут в какой-то степени... Ну, Турция не знает, здесь очень сложный вопрос. Но Израиль, он может выполнять функции, дипломатические функции представителя АВЕ в Евразии. Вот. То есть такое, сказать, некая новая форма Ватикана. И Ватикан также остается. Вот. А в состав АВЕ мы должны будем различными способами добиться введения черной расы. Обязательно.
0: Вот это, кстати, к вопросу. Вы обещали, я помню, в начале нашей беседы вернуться к...
1: Да, да. Ну, сейчас, тут немножко мы так сбивчиво все это. В общем, на третий вопрос. Противника нельзя убивать. Противник – это источник энергии, прежде всего. Это овца, которая дает шерсть. Его надо просто стричь и держать в стойле. Мы должны поменяться с ними местами и контролировать их процесс, поскольку мы все-таки больше с вами люди, чем они. И мы более молоды, мы менее извращены, и у нас больше возможностей выйти на контакт с Богом. Вот вообще из-за чего происходит в мире вся эта суета и вот эта драка, борьба, война вечная, то есть которая идет между нами и ими, между духом и материей, так можно говорить по-разному. Все дело в том, что речь идет о том, кто первый представит Землю перед неизвестной космической силой. Кто представит Землю и человечество за небольшой короткий промежуток времени перед апокалипсисом. Апокалипсис неизбежен, и перед апокалипсисом у нас должен быть контакт обязательно у Земли с какой-то инопланетной силой, космической силой, которую называют у нас Богом. Ну, мы так к этому относимся. Вот. И поэтому кто представит Землю? Либо ее представят англосаксы в лице полностью обесчеловеченной фирмы, либо это будем мы, так сказать, русская нация, Россия и примкнувшие к ней, находящиеся на разных орбитах от русского полюса, люди. Там могут быть и лица без национальности, которые приняли, даже, может быть, из-за материальных соображений, там, наши идеи, понимаете. Могут быть и представители ислама, и там китайцы, все кто угодно. Вот. То есть тут возможности развития нашей стороны, они колоссальны на сегодня. У нас просто такие возможности. У нас самое интересное все происходит. Все, что там, все скучно и идет угасание. Вот, значит, что касается апокалипсиса. Вот, ну, апокалипсис это как раз и он и произойдет тогда, когда... Вообще, если честно, у меня есть своя теория апокалипсиса. Я считаю, что это будет изменение давления, когда все люди, птички, божьи собачки получат кровоизлияние в один день, в одну секунду, в один миг. Вот. И все это, все живое, что сегодня бегает, включая нас с вами, все это упадет замертво, потому что лопнет сердечно-сосудистая система. Все теплокровные умрут в один день.
0: А бытует мнение, что все это будет выглядеть несколько иначе, что это будет такой вселенский шок, полученный через информационные сети. То есть попросту от страха все обделаются и помрут буквально.
1: Не знаю.
0: Ну, то есть ведь уже средства массовой информации, попросту говоря, скажем так, сами себя исчерпали. То есть информационный кризис уже наступил. Уже нет ничего, что бы людей интересовало. И в связи с этим они должны будут выдумать вот все эти информационные службы. Ну, а понятно, что это тоже чьи-то руки мощные, да? Должны быть выдумать какую-то мощную фишку. Да,
1: СМИ принадлежат АВЕ, безусловно.
0: Да, да.
1: В том числе и Александр, это место, где мы с вами находимся.
0: Безусловно, да. Вот, но это приведет к появлению вот какой-то новой фишки, попросту говоря, которая должна будет людей заинтересовать. А заинтересовать их можно только каким-то мощным чувством опасности. А поскольку АВЕ, они, в общем-то, совсем кончены, то есть уже с ума сошли, как мы с вами убедились, то вполне возможно, что эта новость, она повернет всех в шок, и от страха все и помрут. Да.
1: Ну, если мы хотим апокалипсис перенести на территории АВЕ, то мы должны совершить одно действие. В территориях, которые в Триединой России будут отведены под Центр мировой свободы, ну, такое немножко пафосное название, но оно соответствует. Вот в этих территориях по нашему плану будет происходить накопление капитала нашего. То есть, вот ну, на сегодняшний день какая ситуация? Предположим, работает какой-то клерк в банке где-нибудь, в Deutsche Bank, например, да, он знает, как украсть деньги, ведь знает. Да. Он прекрасно может украсть там 15-20 миллионов и... Ну, куда он их понесет?
0: Где Казахстан подаст.
1: Где на земле то место, где приютят преступника, укравшего ОВЕ? Представляете? Украсть у пахана и где-то еще на эти деньги построить себе виллу и кайфовать с девушками. Представляете?
0: Нереально, конечно.
1: Нереально. Так вот мы с вами Мы
0: не можно провести остаток дней своих в нищете.
1: Александр, мы должны сделать эту Мекку для мировых преступников. Мы сделать должны то место, куда понесут люди деньги. Убил соседа в Вашингтоне, украл $100. Знай, что в Москве тебя примут. Ты приедешь в Москву со $100, за $20 пойдешь, зайдешь в ближайший пункт РПЦ, который называется храм, и купишь себе индульгенцию, как в свое время делал Папа Римский. Вот. А потом остальные деньги ты будешь обязан положить в национальный банк, в приемный банк, так скажем. Банк, который принимает деньги. Никаких других банков на этих территориях не будет. Или если ты придешь и скажешь, что ты торговал героином. Чем честнее ты будешь говорить, тем лучше, потому что мы даем тебе крышу, дорогой друг и товарищ преступник, укравший у АВЕ. Ты приходишь к нам, приносишь свои деньги и мы рады тебе. Вы скажете, да, можно же и в Америку попасть и с этими с деньгами. И все государства, в принципе, принимают с деньгами. Тут ничего нового. Да, но новым будет планка. Мы будем настолько нехороши в своих поступках, что мы даже с $10 будем принимать. Если украл $10... Приходи. Если украл отару овец, приходи. Извини, Саш, я уж тут...
0: Нет, это совершенно правильно.
1: На языке вашей программы. Я просто
0: колесо снял, тоже приходи. Да. Да.
1: Украл колесо у соседа. Бери колеса на паром и плыви к нам.
0: И плыви к нам.
1: Одно есть... отдашь, одно твое.
0: Как говорится, все а в когда... дом, все в дом.
1: Ну, а поскольку все, да. Все отношения с Интерполом нужно немедленно, немедленно, они ни к чему не привели.
0: Прекратить.
1: Интерпол нам не выдал ни одного человека из укравших деньги. Они не ведут никакой работы. Они только контролируют процесс кражи денег из России. Поэтому эта организация нам не нужна. Нам нужно срочно разорвать все договора о выдаче преступников. Мы никого никому не должны выдавать.
0: Тем это более, будет еще одной приманочкой деньги. Для вот, так сказать, тех, кто крадет у АВЕ в нашу пользу.
1: А что касается москвичей, то москвичи получат очень мощные права. Они будут ходить с оружием. У них будет возможность контролировать ситуацию, служить, получать хорошие оклады и контролировать ситуацию в своем городе. Все эти толпы безумных, бродящих по улицу людей, которые принесли деньги в наши банки, они будут под четкой охраной москвичей и людей, которые будут, и полицейских, и так далее, всех миграционных служб, так, в общем, там масса всего. Но РПЦ должны обязательно заниматься продажей индульгенции. Вот наша церковь, она просто удивительная, она пытается... Во-первых, она довела нацию до того, что по пол ребенка получается на двоих. Я считаю, что это ее заслуга. Нельзя такой быть, скажем, пассивной. Вот, тем более в такие трудные моменты. Напротив нас ислам, там 5 детей в семье рождается. Вот. И вообще, ну, я думаю, что изменения впереди в РПЦ, в Русской Православной Церкви, даже взять сегодняшних монахов там и вот тех людей, которые с сегодняшнего мира переходят в мир Русской Православной Церкви, там так или иначе становятся связаны с ней, да, вот, они очень, люди очень передовых взглядов, бывшие, полно бывших музыкантов, художников, людей, которые в свое время ушли туда, отказавшись от героина. Ты же в курсе, Саш, да?
0: Да.
1: То есть таких, масса таких людей. Поэтому они, конечно, несут туда новое, причем здоровое зерно. Я думаю, что активность, новая активность Русской Православной Церкви, она не за горами. Вот. Я сам не верю вот такое странное у меня сочетание. Я не верю в Христа, но я считаю себя православным. Я считаю, что церковь — это просто глупо сегодня, например, отказываться от того маркетингового обеспечения идеи, которая существует. Это наша традиция, культура, и поэтому зачем спорить? Не надо спорить, надо помогать ей становиться, занимать более активную позицию в жизни государства.
0: Снова мы ненадолго прервем нашу беседу с Яном Густовичем Бартновским и продолжим ее через определенное количество времени. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня политолог Ян Густович Бартновский. Он также является автором книги «Фирма АВЕ» или «Русско-евразийский проект». Да. И мы отвечаем, вернее, Ян Густович, конечно же, отвечает на ваши вопросы. Вот такой вопрос. Как изменилось соотношение сербов и албанцев в Косово после начала бомбардировок в процентном отношении? Какую роль отводит АВЕ интернированным албанцам?
1: Ну, во-первых, я хочу сразу оправдать Милошевича. Двойной стандарт, он необходим везде, в том числе и для нас. Поэтому для кого-то я скажу так. Они уходят, потому что летят бомбы. И когда летят бомбы, очень сложно сидеть, смотреть на небо и думать о чем-то другом, кроме этих самих этих бомб. И мысль же такая неожиданная иногда вкрадывается в голову албанца. А вдруг эта бомба попадет в него? Согласитесь, это вполне вероятно. И вот этот вот массовый исход беженцев, конечно, он связан и с этим. Но нельзя не сказать и о действиях полиции, сербской полиции Милошевича. Я считаю, что с точки зрения руководителя государства, который находится в состоянии войны, он действует абсолютно правильно. У него нет сегодня другого пути. Ну, представьте, выпустили пожить в свою квартиру человека доброго, хорошего, который очень долго вам улыбался. Потом у него появилась жена, появились дети. Потом он познакомился с участковым.
0: Потом завел собачку.
1: С управдомом, завел собачку. А потом как-то постучался к вам и сказал: слушай, ты не мог бы пожить недельку у соседа, а то ко мне теща приезжает. Но вы бы пошли, вы бы сказали: конечно, он же хороший парень, я поживу недельку у соседа. Но когда вы вернулись от соседа, он встретил вас с участком и сказал: вы знаете,
0: вы здесь больше не живете.
1: Вы здесь больше не живете. Да, вот именно то и произошло, и поэтому Милошевич сегодня под бомбами пытается вернуть все на свои места. Люди, которые вызвали участкового, должны жить в другом месте. А это неприличный поступок. Он не соответствует никаким даже идеалам ислама. То есть так вести себя нельзя. Это непорядочно. Это в стиле, в турецком стиле поступок.
0: При этом тут мы можем смело заподозрить и участкового в неком, скажем так, соучастии в данном
1: безусловно, преступлении. Безусловно. Участковый имеет здесь определенный интерес, конечно.
0: Ну, я предлагаю заняться прослушиванием телефонных звонков. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире.
4: Доброй ночи, Александр. Я с геополитической точки зрения можно сказать, что в Финляндии, Греции, Норвегии, Швеции, вам скажут, что находчивее Мюнхгаузена нет. Враги сожгли родную хату, убили всю его семью. Куда теперь идти солдату? Кому нести печаль свою? С пламенным приветом, Василий Иванович Шандыбин, фракция КПРФ.
0: Это такой, я знаю, такой коротко стриженный мужчина нам звонил, да, сейчас?
1: Да, Шандыбин.
0: На веселье, видимо.
1: Но мне кажется, Шандыбин украшает Государственную Думу.
0: А вот насчет там что-то Мюнхгаузенов разных, что-то это не по теме, я так понял, нашей беседы.
1: Я не понял.
0: Да. Уважаемый Ян Густович, скажите, не имеет ли эта организация, ну, имеется в виду АВЕ, отношение к масонству?
1: Ну, вы знаете, я ничего не читал и не слушал и не слышал про масонство. Мне это не интересно. Мне кажется, это не модная тема.
0: Не модная, скорее литературного плана.
1: Да, ну это все какая-то ерунда уже. Все гораздо проще.
0: Да.
1: Здравствуйте. Есть два вида денег в мире, извиняюсь, Александр. Есть деньги АВЕ и есть деньги, украденные от АВЕ. У нас только один способ выжить – это завладеть деньгами, украденными у АВЕ.
0: Ну, а в дальнейшем, я надеюсь, что мы возьмем в долг и не вернем ИО.
1: Ну, насчет долга, Саш, внешний долг мы сегодня уже можем начать возвращать АВЕ. Возвращать его следующим образом. Все оружие, которое будет, да, будет поставляться в Сербию, все наши кораблики, которые будут туда плавать, матросы, которые должны получать больше жалования, все это должно сразу фиксироваться и вводиться, в конце концов, в счет, который результате, в конце всей этой тусовки будет выставлен. Да.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны внимания.
1: Заговорил человеческими словами.
0: Доброй ночи.
4: Как насчет вот такой постановки вопроса, что в принципе противостоящие вот эти группировки, да, они больше делятся по духовному какому-то принципу, что не, ну вот если посмотреть России, вот и что к ней еще как бы принадлежит, еще Индия, да, ну все Индию знают как бы.
1: Ну не принадлежит, но находится в близком соприкосновении и в близком, индусы нам близки очень во многим позициям.
4: Не, ну как так. Бы вот именно в противопоставлении всему остальному, то есть Индия сейчас находится в эмбарго, там все дела. Вот, и там Китай тот же, там же Тибет они завоевали, Тибет тоже в Китае, как бы.
1: Да, да.
4: Вот, и как бы получается так, что, ну, на стороне России, как бы, и страны именно как-то духовные такие вот.
0: Ну, имеется, я понял ваш вопрос. Ну,
1: Саша.
0: Вы понимаете, о чем речь, да?
1: Да.
0: То есть, если мы, например, возьмем ту же Германию, ну, да и гопники вселенной, вот этой группы Крафтворк, единственное, что они дали миру хорошее. Ну, я не беру там остальных, например, Гёгеля, Гёте, другого Моголя. А вот тут имеется в виду Индия, это мощнейшая культура древняя, да? То есть, как наш радиослушатель сказал, Китай, ну, Китай. Это же где-то Брюс Ли и прочие корейцы. Ну, имеется в виду рис, там, это же... Не, ну, на самом деле, это, конечно, может быть, несколько. Вот, но с другой стороны, никто не сомневается в том, что культура Китая – это могучее очень явление, безусловно. Вот, и то же самое можно сказать и о России. Вот поэтому, видимо, радиослушатель и подвел вот такую черту именно культурную. Может быть, это какая-то попытка, как вы сами сказали, единой космической силы объединить вот в какую-то такую коалицию, скорее, духовного плана вот эти три мощных страны, Россию, Китай, Индию, против гопников вот этих адских дядек.
1: Но мне приходится встречаться с людьми, с националистами, с русскими, вот разных вариации и с земцами, и с почвенниками, и с державниками, и с такими западного образца, которые говорят о немцах, арийцах и так далее. Вот, на самом деле я против того, чтобы сегодня говорить о духовности. Духовность — это неразделимое понятие со словом «русский». И чем меньше мы сегодня будем говорить об этом, тем больше этого будет приходить в нас само по себе. Давайте сегодня говорить о реальных вещах, давайте говорить сегодня о деньгах, о том, где нам найти деньги, чтобы противостоять АВЕ. Вот.
0: Поэтому... они же вроде и дали нам денег, вот сейчас кредит, это же вот...
1: Кредит, Саш.
0: Да.
1: Кредит. Ты знаешь, как кредиты даются, там написано все, что мы купили уже, и... Потом этот кредит, это же... Что это? Мизер? Это вообще ничто. Нам нужна машина, которая будет черпать деньги из мира, принадлежащего практически сегодня АВЕ всего, и заставлять эти деньги работать на нас. Заставлять... Эти деньги будут приходить в центр мировой свободы, где будет самый